Могло ли поэтому большинство иудеев признать за обетованного Мессию Иисуса из Назарета, происходившего из бедной семьи, жившего при самой скромной обстановке, по внешности не имевшего никаких признаков царского достоинства и кончившего свою жизнь на кресте наряду с двумя разбойниками? С другой стороны, признание распятого Иисуса за Мессию было бы для иудеев равносильно самоосуждению, так как исключительно по их настойчивому желанию, а не по требованию римского закона, Пилат предал его смертной казни на кресте. Сознание же в своей ошибке, а тем более такой роковой, нелегко для всякого, а для самомненных и упорных в каждом заблуждении иудеев было в особенности тяжело. Утешительнее было думать, что не сами они совершили страшное преступление, доведя до смерти своего Мессию, а что новая религия проповедует совершенно ложное учение, которое поэтому нужно всячески уничтожать. Наконец, главнейшую причиной иудейской вражды к христианству была различная до противоположности иудейская и христианская точка зрения на закон Моисеев. Иудеи очень дорожили этим законом, считая его имеющим такое же вечное существование, как само иудейство, единственным средством для спасения. Приверженность к закону Моисееву была настолько сильна, что даже обратившиеся в христианство иудеи, люди, значит, несколько отрешившиеся от узости иудейских понятий, и те очень часто настаивали на необходимости его соблюдения не только для природных иудеев, но и для обратившихся язычников. Если же так смотрели на закон Моисеев иудеи, обратившиеся в христианство, то остававшиеся в иудействе еще более ценили его, еще фанатичнее настаивали на его вечном существовании и значении. Между тем, христианство объявляло, что закон Моисеев с пришествием Спасителя потерял свое значение, что, следовательно, иудейство кончило свою историческую роль и должно уступить свое место христианской религии. Это последнее обстоятельство всего более вооружало иудеев против христианства, так что они сделались самыми первыми и самыми ожесточенными врагами христиан. Раньше других их ненависть навлекли на себя апостолы, которые открыто учили о божестве Иисуса Христа и его воскресении из мертвых, и эту свою проповедью, равно и многочисленными чудесами, обращали в христианство народ иногда целыми массами. Неоднократно поэтому иудеи запрещали апостолам проповедовать о распятом Иисусе, а когда простые запрещения не действовали, то сажали их в темницу, подвергали телесным наказаниям и даже несколько раз собирались умертвить, но апостолы чудесно или случайно всякий раз избавлялись от угрожавшей им опасности. Подобно апостолам подвергались преследованию и прочие верующие. Однажды гонение на них приняло такой опасный характер, что они, спасая свою жизнь, рассеялись из Иерусалима по разным местам Иудеи и Самарии. Будущий апостол Павел, тогда еще Савл, дыша угрозами и убийством на учеников Господа, терзал церковь, входя в домы и, влача мужчин и женщин, отдавал в темницу. В истории апостольского века были даже случаи, когда иудеи предавали мученической смерти последователей Христа. Но Бог хранил свою церковь. Особенно большого вреда христианству иудеи причинить не могли, потому что они сами были люди подзависимые, подпавшие еще до Рождества Христова под власть римлян. Убийства христиан были противозаконны. За них иудеи могли подлежать ответственности. А потому иудеи в бессильной злобе прибегали к постыдному средству, к клевете и подстрекательству римских властей и народа. Но, наконец, настало время, когда и это оказалось бесполезным, так как само язычество, и помимо иудейских подстрекательств, обратило внимание на христианство и возненавидело его.

язычество, обладавшее всеми материальными средствами, чтобы причинить христианству громадный вред, было поэтому для него врагом более опасным, чем иудейство. Но по действию промысла Божия язычники обратили внимание на христианство уже тогда, когда количество христиан значительно возросло, когда христианство сравнительно окрепло для борьбы со страшным врагом. В среде язычников на христиан прежде всего обратили внимание делатели идолов, архитекторы храмов, скульпторы, живописцы, поставщики жертв, гадатели и особенно, конечно, жрецы. Уменьшался спрос на их знания и произведения, а вместе с тем уменьшался и их заработок. И потому они, естественно, должны были возненавидеть христианство, которое наносило им материальный ущерб, затрагивало таким образом их самое чувствительное место. Питая к нему злобу, они, подобно иудеям, стали подстрекать против христиан народ, результатом чего были нередкие преследования христиан. Далее христианство стали замечать и люди, которым оно казалось странным, иногда достойным только презрения, а в других случаях – порицания и ненависти. Со стороны внешней, по социальному положению членов христианской церкви, оно казалось презренным. В самом деле христианство, обещавшее за унижение и бедствие в настоящей жизни утешение в будущей, учившая о равенстве перед Богом всех людей, независимо ни от их богатства, ни от знатности и происхождения, проповедовавшая, что в Царстве Божием нет различия между рабом и свободным, скорее всего прививалась среди людей забитых и обездоленных, для которых настоящая жизнь представляла собой одну тяготу и муку и не давала никакой утехи. Таковыми были по преимуществу мелкие труженики, едва добывавшие средства к пропитанию, и особенно рабы, люди совершенно бесправные, находившиеся в полной зависимости от произвола и даже каприза своих господ. Богатый и знатный язычник смотрел на таких людей с презрением, как на жалкие отбросы общества, часто не признавая за ними и человеческого достоинства. Принадлежность их к христианству давала ему повод думать, что и сама религия их невысокого достоинства, если ее исповедуют такие люди. Кроме того, первые проповедники христианства вышли из Иудеи. Их даже считали иудейскими сектантами. А это также неблагоприятствовало христианству, потому что иудеи не пользовались уважением среди язычников за то, что сами свысока, как богоизбранный народ, смотрели на язычество и по возможности отстранялись от него, не покупали у язычников хлеба, масла, вина и других предметов, не принимали их в свидетели и так далее. Жизнь и учение христиан, непонятные язычникам, не проникавшими в их сокровенную сущность, осудившими о них только понаслышке, возбуждали в язычниках недобрые чувства. Не желая понять, что скрытность христиан была вынужденной, чтобы обезопасить свои молитвенные собрания от грубого вторжения в них язычников, они думали, что таинственность этих собраний служит покровом пороков или преступлений христиан, разврата, детоубийства и так далее. В настоящем случае молва имела за себя как бы некоторое вероятие, так как сами христиане говорили о вечерях любви, о заклании Агнца, о вкушении плоти и крови, а из непонятных фраз создавались целые легенды о безнравственности и преступности христиан. Кроме того, были христианские секты, в которых разврат узаконивался как одно из средств умерщвления плоти, а отличить хороших христиан от худых язычники не умели, да и не давали себе этого труда, обвиняя всех христиан без разбора. В другую же сторону, как новое доказательство нравственной распущенности христиан, истолковывалось язычниками любовь христиан друг к другу, их название друг друга братьями и сестрами, их братские поцелуи. Что касается христианского вероучения, то оно казалось язычникам то странным, то отталкивающим,
то прямо ненавистным, как отклонение от узаконенных норм. Странным казалось язычникам, что христиане считают Бога существом исключительно духовным и, поклоняясь Ему, не имеют ни храмов, ни изображений божества, ни жертв, тогда как греко-римское язычество представляло себе богов человекообразными существами, и поклонение им считало возможным только под видимыми образами, под видом идолов. Жертвы считала необходимую принадлежностью богослужения, а свое благочестие поставляла в построении многих и великолепных храмов. Еще хуже принималось язычниками учение о божестве Иисуса Христа. Язычники ставили христианам в упрек, что они считают за Бога человека, преданного позорной рабской казни на кресте. По их воззрению, Христос был или злодей, или, вернее, бунтовщик, подобно многим другим, какие являлись в Иудее после покорения ее римлянами, и власти наказали его самую позорную казнью для устрашения других и для водворения общественного спокойствия. Было еще одно обстоятельство, которое неизбежно заставляло язычников враждебно относиться к христианству. Язычники, по крайней мере официально, считали своим долгом признавать богов и соблюдать внешние формы благопочтения. Так как их религия была тесно связана с государством, и процветание последнего ставилось в прямую зависимость от существования и непоколебимости первой. Вследствие этого христиане, отрицавшие языческих богов как ложных, этим самым одновременно оскорбляли и религиозное, и национальное чувство римлян, казались вредными безбожниками, так как христианского бога язычники не считали за бога, казались врагами нации, как не входящие в ее интересы. С начала II века по Рождестве Христовом положение христианства еще изменилось к худшему, так как к прежним врагам его присоединился новый, и притом самый опасный. До этого времени римское правительство не обращало внимания на христианство как на незначительную иудейскую секту. Но к концу первого века обстоятельства изменились. Христианство делало слишком быстрые успехи, проникая во все слои общества, не исключая и высших. Христианское общество насчитывало своих членов тысячами даже в самом Риме, не говоря уже о других городах империи. Наряду с этим мы видим на римском престоле лучших императоров, которые вникали во все государственные нужды, стремились усилить государство и с внешней, и с внутренней стороны, и придать ему блеск цветущего периода республики. Такие императоры не могли не обратить внимания на необычайные успехи христианской проповеди и умножения христиан. Они должны были убедиться, что христианство далеко не простая и небезопасная для государства иудейская секта. Из многочисленных случаев столкновений язычников с христианами мало-помалу выяснялся универсальный характер христианства, который должен был убеждать правительство, что христианство грозит подорвать отечественную религию и тесно связанный с нею государственный строй. Правительство понимало, что теперь нельзя, как прежде, оставлять без внимания христианство и обходиться без определенных к нему отношений, несомненно враждебных. Поэтому правительство или поставило христиан под действие существующих законов, неблагоприятных для христианства, или же издало новые, специально направленные против него.

исключительные отношения к христианству объяснялись исключительностью положения самого христианства, которое слишком резко отличалось от всех древних религий и, на взгляд правительства, не могло быть подведено под общий с ними масштаб. Позволяя и чужеземцам, и римлянам поклоняться каким угодно богам, и даже само принимая их в свой пантеон, государство знало, что оно допускает почитание богов национальных. А это с римской точки зрения имело очень важное значение. Уважая своих богов за то, что они будто бы содействовали славе и могуществу Рима, римляне и в чужеземных богах видели покровителей тех народов, которые их почитали. Поэтому они с суеверным страхом боялись оскорбить этих богов, чтобы не навлечь на себя их гнева. На этом основании считалась у них дозволенной даже иудейская религия, так отличающаяся от всех религий. По отношению же к христианству они не могли руководствоваться такими соображениями. Христианская религия не была национальной, так как не была привязана ни к какому определенному народу, как религия языческая и иудейская. Она даже не имела за собою авторитета древности, который хоть сколько-нибудь мирил бы с ее существованием, так как в глазах римлян древность была почтенная, достойная уважения. Христианский Бог ничем себя не заявил, его почитатели терпят горькую участь, следовательно, его нечего бояться, а с христианами нечего церемониться, так как их можно истреблять без опасности навлечь на себя гнев их Бога. С другой стороны, иноземцы почтительно относились к римскому культу, а природные римляне, исповедовавшие чужеземный культ, были обязаны чтить отечественных богов. Христиане же, какой бы нации они ни принадлежали, одни из всех подданных не соблюдали этого требования римского закона. Они не только отказывались поклоняться римским богам, но и богохульно, с римской точки зрения, отзывались о них как о богах ложных, доходя иногда до утверждения, что все язычество есть дело демонов. Не могло правительство также равнодушно отнестись и к претензии христианства на универсальное значение. Стремление его сделаться единой всеобъемлющей религией было равносильно уничтожению всего язычества, в том числе и римского. Религия имела слишком большое значение для государства. Ведь ей, по мнению римлян, государство было обязано своим могуществом, так как римские боги оказались сильнее других богов. Она, значит, служила залогом и обеспечением и дальнейшего славного его существования. По несчастному для христиан стечению обстоятельств, столкновение христианства с язычеством произошло в самый неблагоприятный для христианства момент. Если вообще законы правительства покровительствовали римскому язычеству и охраняли его, то со времени империи употреблялись нарочитые усилия, чтобы не только сохранить государственное значение римской религии, но и всю ее представить имеющей крепкий жизненный вид. Христиане, не ценившие этой религии и говорившие об ее уничтожении, являлись врагами государства, не заслуживающими никакого снисхождения. Тяжесть их вины усугублялась еще тем, что они, наряду с общим отрицанием римской религии, не признавали и того существенно важного придатка к ней, каким она обогатилась со времени империи, культа Цезарей, тогда как он имел все данные, чтобы сделаться самым популярным и чтимым. В нем выражался и римский патриотизм. Он льстил самолюбию императоров. Он, наконец, представлял прелесть новизны, заманчивой для изверившихся в старых богов римлян. Каждый верно подданный должен был иметь у себя в доме изображение императора между своими пенатами. Если же кто-либо по небрежности или по неуважению не хотел выражать божеского чествования императору, с таким поступали, как с величайшим преступником. При известной доле раболепия культ Цезарей
сам по себе возбуждавший почтение и преданность, принял самые резкие формы человекоугодничества. Стали обоготворять не только умерших императоров, но и живых, не только самих императоров, но и членов их семьи, даже их любимцев и любимиц. Праздники в честь их справлялись с возможной торжественностью и пышностью. Храмы в честь их строились в изобилии повсюду, как в Риме, так и в провинциях. И при таком увлечении всех римских подданных отправлением императорского культа, при такой щепетильности римских властей к случаям непочтения к нему, христиане отказывались воздавать императорам божеские почести. Можно поэтому судить, как враждебно должно было отнестись к христианам и римское общество, и римское правительство, особенно сами императоры. Если даже сенаторское звание не спасало от наказания за непризнание божеского достоинства императора, то христианам, вообще ненавидимым, нечего было ждать пощады. История отметила, что два самых жестоких гонения на христиан во II веке происходили в городах, которые были средоточием императорского культа. И притом оба гонения, очевидно, находились в связи с празднествами в честь императоров. Все осуждения христиан на казнь, на ссылку, производились после того, как христиане окончательно отказывались от принесения жертв в честь императора, курения фимиама перед его статуей и клятвы его гением. Но христиане не только отказывались чтить императора как Бога, они в некоторых случаях оказывали ему непочтение вообще как государю. Избегая всего языческого, из боязни им оскверниться, они устранялись от общих официальных празднеств в честь императоров, в одни их восшествия на престол или по случаю побед. Видя христиан отсутствующими на праздники, видя дома их не иллюминированными и не украшенными гирляндами, а солдат их не увенчанными, язычники могли думать, что христиане не сочувствуют радости народа и императора, и на этом основании считать их врагами Цезаря. Еще более могли оскорбляться этим власти и сам император. Уклоняясь от участия в императорских празднествах, некоторые христиане вообще чуждались общественной жизни, не поступали в военную службу, не занимали государственных и общественных должностей, не входили даже в простые сношения с язычниками, так как везде и всюду можно было оскверниться язычеством, которое проникало во все, даже частные случаи жизни. При малом в начале количестве христиан это было не особенно заметно, но с разрастанием христианского общества это особенно резко бросалось в глаза язычникам. Не зная мотивов, побуждавших христиан к этому, а узнавши, не придавая им значения, язычники видели в удалении христиан от государственной службы неисполнение гражданского долга. Отчуждение христиан от общей языческой жизни истолковывалось как неприязнь к обществу, неприязнь к отечеству. В том и другом случае христиане подлежали наказанию, так как государство не могло у себя терпеть таких членов, которые не выполняют его законов или же враждебно относятся к нему. Еще подозрительнее должно было взглянуть правительство на скрытность христиан, на их тайные собрания в глухих местах и преимущественно ночью. Оно думало, что христиане потому и скрытничают, что в тишине и уединении им удобнее измышлять и осуществлять свои преступные противогосударственные замыслы. Естественно, что на христианскую общину с ее тайными собраниями правительство могло взглянуть как на политическую корпорацию, враждебную государству. Тем более, что сами христиане подавали к тому повод, неосторожно высказываясь об ожидании нового царства, которое, очевидно, не тождественно с римским, а близком нарушении Рима и так далее. Христианство поэтому, как всякое недозволенное общество, подлежало строгой ответственности перед судом уголовных законов. Таким образом,
все взаимоотношения между римским правительством и христианством должны были приводить к преследованию христиан.

0: Дорогие друзья, сегодня в программе «Душеполезное чтение» прозвучала передача по страницам книги «Апологеты. Защитники христианства». Основой этой книги послужили лекции, прочитанные на рубеже XIX-XX веков профессором Казанской духовной академии Иваном Петровичем Реверсовым. Читал Георгий Корольчук.
1: Продолжение слушайте завтра в 13 часов.

0: Возвращение в Петербург.
1: Дорогие друзья, здравствуйте. У микрофона Марина Лобанова. В этом году исполняется 120 лет со дня рождения академика Дмитрия Сергеевича Лихачева. Он родился в Санкт-Петербурге и умер в Санкт-Петербурге. Родился в России и умер в России. А большую часть жизни прожил, увы, в СССР и в Ленинграде. Его труды и, главное, его личность – путеводная звезда для всякого человека русской культуры. И очень характерно, какое огромное значение Дмитрий Сергеевич придавал топонимии. Свою позицию в отношении культуры названия Лихачев пронес сквозь все годы своей жизни. А его можно назвать по отношению к 20-му столетию «человек века». И мы именно личностью Дмитрия Сергеевича мерим свой топонимический вкус, формируем свою позицию – в отношении имен нашей Родины. И пытаемся понять, как сформировался он сам. В нашей передаче звучат фрагменты аудиоверсии воспоминаний Дмитрия Сергеевича Лихачева, подготовленный фондом имени Лихачева, читает Леонид Мозговой, прозвучит 21-я передача «Продолжение главы «Блокада».
2: Университетскую поликлинику я помню хорошо. Окна в поликлинике были уже заложены, врачи принимали в ней при электрическом свете. Потом приемы прекратились, электричество перестало гореть. Заложены были окна и в академической столовой около музея антропологии и этнографии Академии наук. В этой столовой кормили по специальным карточкам. Многие сотрудники карточек не получили и приходили лизать тарелки. Лизал тарелки и милый старик-переводчик с французского и на французский Яков Максимович Каплан. Он официально нигде не работал, брал переводы в издательстве, и карточки ему не давали. Первое время добился карточки в академическую столовую Комарович, но потом его отказали в октябре. Он же опух от голода к тому времени. Помню, как он, получив отказ, подошел ко мне, я ел за столиком, где горела коптилка, и почти закричал на меня со страшным раздражением: «Дмитрий Сергеевич, дайте мне хлеба, я не дойду до дому». Я дал свою порцию. Потом я пришел к нему на квартиру на Кировском и принес плитку глюкозы с порошком шиповника. Удалось купить перед тем в аптеке. Дома он вел раздражительный разговор с женой. Жена Евгения Константиновна пришла из Литфонда, где им тоже отказали в столовой, как не членам Союза писателей. Жена упрекала Василия Леонидовича, что он не смог раньше вступить в член Союза писателей. Василий Леонидович надевал пальто, чтобы идти в столовую самому, но ослабевшие пальцы не слушались, и он не мог застегнуть пуговицы. Первыми отмирали те мускулы, которые не работали или работали меньше. Поэтому ноги переставали служить последними. Если же человек начинал лежать, то уже не мог встать. Я приходил к Комаровичу и раньше, помогал ему пилить дрова. Надо ведь было думать и о топливе. Дрова же не были подвезены к городу. Хотя бомбежки и прекратились, люди к ним готовились. Готовили фанеру для окон, заклеивали окна бумагой крест-накрест. Несколько листов фанеры, вырезанные по размерам наших стекол, принес и я домой. Они нам пригодились в 1945 году. Стекла же я заклеил не бумагой, а бинтами, и говорили, что так лучше. Фотографический клей был такой прочный, что потом в 1945 году мы с трудом смогли его отмыть. Мне часто приходилось ночевать в институте. Мы дежурили, спали одетыми на мемориальных диванах. Помню, что я чаще всего спал на удобных больших зеленых плюшевых диванах Тургенева из Спасского-Лютовинова. Вместе с нами дежурили и словарники. Картотека древнерусского словаря помещалась над нами в Пушкинском доме и была перенесена для сохранности к нам вниз. Помню Гейерманса, Лаврова, Филиппова и других. Однажды утром, войдя в комнату, где спал Филиппов, я увидел, что он молится. Он страшно смутился и сделал вид, что упражняется в гимнастике. Дежурить в институте было особенно неприятно в те минуты, когда немцы бомбили петроградскую сторону. Телефоны были выключены чуть ли не в июле 41-го года, и справиться, живы ли мои, было нельзя. Надо было ждать конца дежурства. Каждая же падавшая бомба, казалось, падала именно на наш дом. Только завернув на Лахтинскую улицу и увидев, что наш дом цел, я успокаивался. Но надо было дойти до дому, подняться на пятый этаж и тогда узнать, как прошли сутки, казавшиеся бесконечно длинными. А ходить становилось все труднее. Я стал связистом. Иногда надо было идти на квартиру служащим, чтобы вызвать их для какой-нибудь экстренной работы. У меня был ночной пропуск, который достал мне брат Юра, переехавший от нас с женой в комнату, которую он добыл на Кировском проспекте в квартире начальника скорой помощи Месселя. Я видел город и днем, и ночью, и рано утром, и вечером, во время воздушной тревоги, в ночной темноте, почти без людей, стремившихся и не выходить из своих квартир. Отец еще продолжал ходить на службу. Он работал в типографии «Коминтерн» на Красной улице, дом 1. Он тушил пожары в соседнем архиве, дежурил, плохо ел. Дома колол дрова на плите для наших буржуек. Пригодился опыт первого петроградского голода 1918-19 годов. Однажды я встретил отца около Адмиралтейства. Мы с ним вместе пошли домой, трамваев не было. Когда переходили Дворцовый мост, начался обстрел. Снаряды рвались совсем близко с оглушительным треском. Отец шел, не оглядываясь и не ускоряя шаги. Мы только крепче взяли друг друга под руку. Следы разрывов тех снарядов еще и сейчас есть на гранитной набережной около Дворцового моста. Я всегда знал, что отец не трус. Но тут я убедился, каким выдержанным мог быть он. Самый невыдержанный, самый раздражительный человек из всех, кого только я знал. Модные женские вещи — единственное, что можно было обменять. Продукты были только у подавальщиц, продавщиц, поварих. А что такое дуранда, зайдите как-нибудь в фуражный магазин, где продают корм для скота. Дуранда спасала ленинградцев в оба голода. Впрочем, мы ели не только дуранду, ели столярный клей. Варили его, добавляли пахучих специй и делали студень. Дедушке моему отцу этот студень очень нравился. Столярный клей я достал в институте, 8 плиток. Одну плитку я держал про запас. Так мы ее и не съели. Пока варили клей, запах был ужасающий. Это был такой ужас, который сейчас трудно вспомнить, так как память, обороняясь, выбрасывает самое страшное. Помню, как к нам пришли два спекулянта. Я лежал, дети тоже. В комнате было темно. Она освещалась электрическими батарейками с лампочками от карманного фонаря. Два молодых человека вошли и быстро с хороговоркой стали спрашивать. Баккара, готовальня, фотоаппараты есть? Спрашивали еще что-то. В конце концов, что-то у нас купили. Это было уже в феврале или марте. Они были страшны, как могильные черви. Мы еще шевелились в нашем темном склепе, а они уже приготовились нас жрать. А перед тем осенью приходил Дмитрий Павлович Калистов. Шутя спрашивал, не продадим ли мы собачки, нет ли у нас знакомых,

Его встретил, он нес собачку из физиологического института, шел быстро. Собачье мясо, говорили, очень богато белками. Одно время мне удалось добыть карточки в диет-столовую. Диет-столовая помещалась за Введенской, кажется, на Павловской улице, недалеко от Большого. В столовой уже была темнота, окна были зафанерены. На некоторых столах горели коптилки. К столу с коптилкой собирались обедающие и вырезали необходимые талоны. Развелась кража. Коптилку внезапно тушили, и воры хватали со стола отрезанные талончики и карточки. Раз украли и у меня талончики. Сцены бывали ужасные. Некоторые голодающие буквально приползали в столовую, других втаскивали по лестнице на второй этаж, где помещалась столовая, так как они сами подняться уже не могли. Третьи не могли закрыть рта, и из открытого рта у них сбегала слюна на одежду. Лица были у одних опухшие, налитые какой-то синеватой водой, бледные, у других страшно худые и темные. А одежды? Голодающих не столько мучил голод, как холод. Холод, шедший откуда-то изнутри, непреодолимый, невероятно мучительный. Поэтому кутались, как только могли. Женщины ходили в брюках своих умерших мужей, сыновей, братьев. Мужчины умирали первыми. Обвязывались платками поверх пальто. Еду женщины брали с собой, в столовых не ели. Несли ее детям или тем, кто уже не мог ходить. Через плечо на веревке вешали бидон, и в этот бидон клали все, и первое, и второе. Ложки две каши, суп одна вода. Считалось все же выгодным брать еду по продуктовым карточкам в столовой, так как отоварить их иным способом было почти невозможно. Уходя из этой столовой, я однажды видел страшную картину. На углу Большого и Введенской помещалась спецшкола военная для молодежи. Учащиеся там голодали, как и всюду, и умирали. Наконец школу решили распустить. И вот кто мог, уходил. Некоторых вели под руки матери и сестры, шатались, путались в шинелях, висевших на них, как на вешалках, падали, их волокли. Лежал уже снег, который, конечно, уже никто не убирал. Стоял страшный холод. А внизу под спецшколой был гастроном. Выдавали хлеб. Получавшие всегда просили довесочек. Эти довесочки тут же съедали. Ревниво следили при свете коптилок за весами. В магазинах было особенно темно, перед витринами были воздвигнуты из досок и земли заслоны. Развелось и своеобразное блокадное воровство. Мальчишки, особенно страдавшие от голода, подросткам нужно было больше пищи, бросались на хлеб и сразу начинали его есть. Они не пытались убежать, только бы съесть побольше, пока не отняли. Они заранее поднимали воротники, ожидая побоев, ложились на хлеб и ели, ели, ели. А на лестницах домов ожидали другие воры, и у ослабевших отнимали продукты, карточки, паспорта. Особенно трудно было пожилым. Те, у которых были отняты карточки, не могли их восстановить. Достаточно было таким ослабевшим не поесть день или два, как они не могли ходить, а когда переставали действовать ноги, наступал конец. Обычно семьи умирали не сразу. Пока в семье был хоть один, кто мог ходить и выкупать хлеб, остальные лежавшие были еще живы. Но достаточно было этому последнему перестать ходить или свалиться где-нибудь на улице, на лестнице. Особенно тяжело было тем, кто жил на высоких этажах, как наступал конец всей семье. По улицам лежали трупы, их никто не подбирал. Кто были умершие? Может быть, у той женщины еще жив ребенок, который ее ждет в пустой, холодной, темной квартире. Было очень много женщин, которые кормили своих детей, отнимая у себя необходимый им кусок. Матери эти умирали первыми, а ребенок оставался один. Так умерла наша сослуживица по издательству Давидович. Она все отдавала ребенку. Ее нашли мертвой в своей комнате. Она лежала на постели. Ребенок был с ней под одеялом. Теребил мать за нос, пытаясь ее разбудить. И через несколько дней в комнату Давидович пришли ее богатые родственники, чтобы взять, но не ребенка, а несколько оставшихся от нее колец и брошек. Ребенок умер позже в детском саду. Валявшихся на улицах трупов обрезали мягкие части. Началось людоедство. Сперва трупы раздевали, потом обрезали до костей. Мяса на них почти не было. Обрезанные и голые трупы были страшны. Людоедство это нельзя осуждать огульно.
побольше

0: счастье оно не было сознательным. Тот, кто обрезал труп, редко ел мясо сам. Он либо продавал это мясо, обманывая покупателей, либо кормил им своих близких, чтобы сохранить им жизнь. Ведь самое важное в еде – белки. Добыть эти белки было неоткуда. Когда умирает ребенок и знаешь, что его может спасти только мясо, отрежешь у трупа. Но были и такие мерзавцы, которые убивали людей, чтобы добыть их мясо для продажи. В огромном красном доме бывшего человеколюбивого общества, угол Зеленина и Гейслеровского, обнаружили следующее. Кто-то якобы торговал картошкой. Покупателю предлагали заглянуть под диван, где лежала картошка, и когда он наклонялся, следовал удар топором в затылок. Преступление было обнаружено каким-то покупателем, который заметил на полу несмытую кровь. Были найдены кости многих людей. Так съели одну из служащих издательства Академии наук СССР Вавилову. Она пошла за мясом, ей сказали адрес, где можно было выменить вещи на мясо, и не вернулась. Погибла она где-то около Ситного рынка. Она сравнительно хорошо выглядела, мы боялись выводить детей на улицу даже днем. Не было ни света, ни воды, ни газет. Первая газета стала расклеиваться на заборах только весной. Небольшой листок, кажется, раз в две недели. Ни телефонов, ни радио. Но все-таки общение между людьми сохранилось. Люди ждали какого-то генерала Кулика, который якобы идет на выручку Ленинграда. С тайной надеждой все повторяли «Кулик идет». Улицы были завалены снегом, только посредине оставались тропки. Все были раздражительны до невероятности. Помню, раз я шел посередине Лахтинской улицы, впереди меня характерная блокадная фигура. Поверх пальто платок или одеяло, из-под пальто торчат брюки. Идет эта фигура, мужчина или женщина, не разберешь, медленно, волоча ноги. Поднять их кверху трудно, а волочить еще можно. Я иду сзади в зеленых бурках, в овчинном романовском полушубке, оставшемся у меня еще от Соловков. Иду медленно с палкой, которую мне добыл Сергей Дмитриевич Балухатый из коллекции Александра Сергеевича Орлова. Орлов любил делать палки из можжевельника, а Балухатый по отъезде Орлова жил в его квартире и раздавал нуждающимся эти палки. Вдруг фигура впереди меня останавливается, оборачивается и истошно кричит. Крик больше похож на сиплое шипение. «Да проходите же, наконец!» Фигура раздражала, что я ее не обгоняю. А как ее обгонишь, когда тропка узка и кругом сугробы? Несмотря на отсутствие света, воды, радио, газет, государственная власть наблюдала. Был арестован Григорий Александрович Гуковский. Под арестом его заставили что-то подписать. Мне неоднократно приходилось говорить, под следствием людей заставляли подписывать и то, что они не говорили, не писали, не утверждали, или то, что они считали совершенно пустяками. В то время, когда власти готовили Ленинград к сдаче, простой разговор двух людей о том, что им придется делать, как скрываться, если Ленинград возьмут немцы, считался чуть ли не изменой родине. Поэтому мне и в голову не приходило обвинять в чем-либо Григория Александровича, как и многих других, подписавших под крепким принуждением то, что нужно было следователю палачу. Я мог им только сочувствовать. Григорий Александрович был арестован в первый раз и, по-видимому, не знал, что на вопросы следователя нужно либо отказаться отвечать, либо говорить как можно меньше. Воображаю следующий разговор его со следователем. «Следователь, известно ли вам, что Каплан ждет немцев?» «Гуковский, какая чушь! Он их смертельно боится!» «Следователь, притворяясь наивным, почему?» «Гуковский, он же еврей?» «Следователь, но он же православный?» «Гуковский, если бы у гестаповцев была голова на плечах, они бы понимали, что он не может быть сионистом». «Следователь, благодарю вас, что вы защитили товарища. Подпишите протокол». «Гуковский, протокол не точен. Я не говорил, что у гестаповцев голова на плечах. Я сказал, если». «Следователь, не будем же мы ссориться из-за четырех букв. Важно, что вы защитили товарища от клеветы». Гуковский подписывает и выводит довольного, что он защитил товарища. В протоколе три пункта обвинения. Против Каплана два. Паникер и готов идеологически предаться врагам. Предать идеологию советского человека и политически опереться на религию. Против Гуковского. Признает голову на плечах у гестаповцев. Возможность этой головы во всяком случае. Я не анекдот придумал. Так именно и строились допросы. Такие обвинения и предъявлялись. Потом посадили Бориса Ивановича Каплана. Александра Исааковича Никифорова. Арестовали и Жирмунского. Жирмунского и Гуковского вскоре выпустили, и они вылетели на самолете. А Каплан умер в тюрьме от голода. Дома умерла его жена, дочь Алексея Александровича Шахматова. Никифорова выпустили, но он был так истощен, что умер вскоре дома. А он был богатырь, русский молодец, кровь с молоком, купался всегда зимой в проруби против биржи на Стрелке. Умер Василий Васильевич Кипиус. Умер Николай Николаевич Андреев. Зинаида Викторовна Эвальд, Яков Иеронимович Ясинский, сын писателя. Мария Глебовна Успенская, дочь писателя. Все это были сотрудники Пушкинского дома. Всех и не перечислишь. Помню смерть Ясинского. Это был высокий, худой и очень красивый старик, похожий на Дон Кихота. Он жил в библиотеке Пушкинского дома. За стеллажами книг у него стояла походная кровать-раскладушка. Дома у него никого не было, и домой идти он не мог. Он лежал за своими книгами и изредка выходил в вестибюль. Рот у него не закрывался, изо рта текла слюна, лицо было черное, волосы совсем поседели, отросли и создавали жуткий контраст черному цвету лица. Кожа обтянула кости. Особенно страшна была эта кожа у рта. Она становилась тонкой-тонкой и не прикрывала зубов, которые торчали и придавали голове сходство с черепом. Раз он вышел из-за своих стеллажей с одеялом на плечах, волоча ноги, и спросил, который час? Ему ответили. Он переспросил. Голос у дистрофиков становится глухим, так как и мускулы голосовых связок атрофировались. День или ночь? Он спрашивал в вестибюле, но ведь стекол не было, окна были зафанерены, и ему не было видно, светло или темно на улице. Через день или два наш заместитель директора по хозяйственной части Канайлов выгнал его из Пушкинского дома. Канайлов, фамилия-то какая, выгонял всех, кто пытался пристроиться и умереть в Пушкинском доме, чтобы не надо было выносить труп. У нас умирали некоторые рабочие, дворники и уборщицы, которых перевели на казарменное положение, оторвали от семьи. А теперь, когда многие не могли дойти до дому, их вышвыривали умирать на 30-градусный мороз. Канайлов бдительно следил за всеми, кто ослабевал. Ни один человек не умер в Пушкинском доме. Раз я присутствовал при такой сцене. Одна из уборщиц была еще довольно сильна, и она отнимала карточки у умирающих для себя и Канайлова. Я был в кабинете у Канайлова. Входит умирающий рабочий. Канайлов и уборщица думали, что он не сможет уже подняться с постели. Вид у него был страшный. Изо рта бежала слюна, глаза вылезли, вылезли и зубы. Он появился в дверях кабинета Канайлова как привидение, как полуразложившийся труп. И глухо говорил только одно слово — «карточки, карточки». Канайлов не сразу разобрал, что тот говорит, но когда понял, что тот просит отдать ему карточки, страшно рассвирепел, ругал его и толкнул. Тот упал. Что произошло дальше, не помню. Должно быть, его вытолкали на улицу. Фольклорист Николай Петрович Андреев умирал так. Сперва он дежурил в институте из-за себя, из-за Марка Константиновича Задовского. Задовский очень плохо себя чувствовал и просил его за себя дежурить. Андреев пришел на помощь товарищу, тем более, что у Задовского только что родился сын прямо в бомбоубежище, и стал дежурить. Двойные дежурства очень истощили Андреева, а дочь его ушла в госпиталь работать с сестрой. Это тоже был один из способов выжить, и отцу не помогало. Однажды Андреев пришел в Пушкинский дом по дороге домой из Герценовского института и попросил кого-нибудь проводить его, он не мог дойти до дому. Жил он на Введенской улице в доме, где когда-то жил Борис Михайлович Кустодиев. Проводить его пошла Анна Михайловна Астахова. Они шли бесконечно долго. По пути они два раза заходили в чужие квартиры отдохнуть. В одной квартире Андреева накормили сахаром. Это дало ему силы дойти до дому. Пылищие люди, способные отрывать от себя и от своей семьи куски сахара, куски жизни. Удивительное действие оказывала еда. Стоило съесть маленький кусочек сахара, как ясно чувствовал в себе прилив сил. Еда пьянила и бодрила. Это было почти чудо. Через несколько дней я пошел к Андрееву отнести ему билет на самолет. В институте кто-то не полетел, из лиц, удостоенных благоволения начальства, и надо было доставить билет Андрееву за несколько часов до отлета самолета. Я пошел к нему ночью. Помню, шел по совершенно пустым улицам, посредине мостовой, по тропке в своем романовском полушубке и с орловской палкой. На Большой Пушкарской я упал и очень расшиб колени, но поднялся. Сильно истощенные подняться не могли, они могли только идти. Я дошел до него и даже достучался, это было трудно. Но отлететь он уже не смог. Через некоторое время он умер. А после смерти пришла к нему жена со Староневского. Его молодая жена жила отдельно от него. И искала сберкнижку, на которой у него было довольно много денег. Как-то мистически, страшно умер литературовед Борис Михайлович Энгельгард. Помню, что я много раз рассказывал в Казани историю его смерти, но сейчас я ее уже забыл. Память, как я уже сказал, выбрасывает, очищает сама себя от слишком ужасных воспоминаний. Трупы лежали на улице против Института литературы, ближе к Биржевому мосту. Месяца два лежал там труп женщины в сгоревшем здании Мытнинского общежития университета. Помню, на первом этаже лежали трупы двух детей. На Кронверском, против Народного дома, где весной был устроен морг. И туда в начале марта мы свезли на детских саночках труп моего отца.
1: В программе «Возвращение в Петербург» звучат фрагменты аудиоверсии воспоминаний Дмитрия Сергеевича Лихачева, подготовленной фондом имени Лихачева. Читает Леонид Мозговой. Прозвучала 21-я передача. Продолжение главы «Блокада». Я напомню, что на нашем сайте размещены передачи, которые посвящены Дмитрию Сергеевичу Лихачеву. Их вы можете найти поиском, зайдя на сайт «Радио Град Петров». А в программе «Встреча» в субботу 6 июня вечером и в субботу 13 июня утром вы могли услышать доклады на школьной конференции, посвященной Дмитрию Сергеевичу Лихачеву «Память культуры, ценности и традиции, объединяющие народы России». Программу подготовила Марина Лобанова. Всего доброго. До свидания.

0: в исполнении оркестра Академии Святого Мартина под управлением Ионы Брауна прозвучала третья часть концерта Гросса опус 6 номер 9 Георга Фридриха Генделя.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».
2: В июне 2026 года исполняется 90 лет со дня смерти английского писателя Гилберта Кея Честертона.
0: Дорогие друзья, в нашем эфире программа «Литературные чтения».
3: Гилберт Кит Честертон. Приключения отца Брауна. Летучие звезды. «Мое самое красивое преступление», любил рассказывать Фламбо в годы своей добродетельной старости, «было по странному стечению обстоятельств последним. Я совершил его на Рождество. Как настоящий артист, я всегда старался, чтобы мое преступление гармонировало с временем и местом и подыскивал для него, словно для скульптурной группы, подходящий сад или обрыв. Так, например, английских сквайров приятнее всего надувать в длинных комнатах, обшитых дубовыми панелями, а богатых евреев лучше оставлять без гроша среди огней и пышных драпировок кафе «Риш». Если, например, в Англии у меня возникало желание избавить настоятеля собора от бремени земных благ, что не так просто, как кажется, мне хотелось видеть свою жертву в обрамлении зеленых газонов и серых колоколен старинного городка. Точно так же во Франции, изымая некоторую сумму у богатого и жадного крестьянина, что почти невозможно, я испытывал удовлетворение, если видел его негодующую физиономию на фоне серого ряда аккуратно подстриженных тополей или величавых гальских равнин, которые так прекрасно живописал великий Милле. Так вот, последним преступлением было рождественское преступление, веселое, уютное английское преступление среднего достатка. Преступление в духе Чарльза Диккенса. Я совершил его в одном старинном добротном доме, близ Путни, в доме с полукруглым подъездом для экипажей, в доме с конюшней, в доме с поэтическим названием, которое значилось на обоих воротах, в доме с неизменной араукарией в саду. Впрочем, довольно. Вы уже, наверное, представляете себе, что это был за дом, ей-богу. Я тогда очень смело и точно воспроизвел диккенсовский стиль. Даже жалко, что в тот же самый вечер я раскаялся. И Фламбо начинал рассказывать всю эту историю, если можно так выразиться, изнутри, с точки зрения одного из ее героев. Даже с этой точки зрения она казалась по меньшей мере странной. С точки же зрения стороннего наблюдателя она представлялась просто непостижимой. А именно так должен ознакомиться с нею читатель. Это произошло на второй день Рождества. Началом всех событий можно считать тот миг, когда двери дома отворились, и молоденькая девушка с куском хлеба в руках вышла в сад, где росла араукария, покормить птиц. У девушки было хорошенькое личико и решительные карие глаза. О фигуре ее судить не представлялось возможным. С ног до головы она была так укутана в коричневый мех, что трудно было сказать, где кончается лохматый воротник и начинаются пушистые волосы. Если б не милая личика, она могла бы сойти за маленького неуклюжего медвежонка. Приближался вечер. Зимнее небо становилось багровым, и рубиновые отсветы на обнаженных клумбах казались призраками увядших роз. С одной стороны к дому примыкала конюшня, с другой начиналась аллея, или, вернее, тоннель из лавровых деревьев, который вел в большой сад. Молодая леди накрошила птицам хлеб в четвертый или пятый раз за день, потому что его съедала собака, и, чтобы не мешать птичьему пиршеству, пошла по аллее в сад, где мерцали листья вечно зеленых деревьев. Здесь она вскрикнула с изумлением. искренним или притворным, ибо, подняв глаза, увидела на высоком заборе, словно наездника на коне, какую-то причудливую фигуру в причудливой позе. «Ой, только не прыгайте, мистер Крук!» — воскликнула девушка в тревоге. «Здесь очень высоко!» Человек, оседлавший забор точно крылатого коня, был молод, долговяз и угловат. Темные волосы торчали, как щетка, а умное и тонкое лицо было бледным и даже как-то не по-английски бескровным. Бледность его особенно подчеркивал красный, вызывающий яркий галстук, единственная явно обдуманная деталь его костюма. Быть может, это был символ? Он не внял мольбе девушки и, рискуя переломать себе ноги, спрыгнул на землю с легкостью кузнечика. «По-моему, судьба готовила меня во взломщики», — спокойно объявил он, — «и я без сомнения стал бы взломщиком, если бы не жил по соседству с вами. Впрочем, не вижу ничего дурного в этой профессии». «Как вы можете так говорить?» — с укором воскликнула девушка. «Что же, если ты родился по ту сторону стены, самое правильное — просто перескочить через нее». «Вот уж никогда не знаешь, что вы скажете или сделаете», — сказала она. «Я и сам частенько не знаю», — ответил мистер Крук. «Во всяком случае, сейчас я с той стороны, где мне и следует находиться». «А где, по-вашему, вам следует находиться?» — с улыбкой спросила девушка. «Там, где вы», — сказал юноша по фамилии Крук.

0: Гуляя по Лавровой аллее, они услышали троекратный автомобильный гудок. Элегантный автомобиль светло-зеленого цвета, словно птица, подлетел к подъезду и остановился, вздрагивая. «Ого!» — сказал молодой человек в красном галстуке. «Вот уж кто родился там, где надо. Я не знал, мисс Адамс, что вас посещает столь современный Санта-Клаус. Это мой крестный отец, сэр Леопольд Фишер. Он всегда приезжает к нам на Рождество». Руби Адамс помолчала и прибавила не слишком пылко. «Он очень добрый». Журналист Джон Крук был наслышан о крупном дельце из Сити сэре Леопольде Фишере, и не по его вине крупный делец не был наслышан о нем, неоднократно и весьма непримиримо громившим сэра Леопольда на страницах Клариона и Нового века. Впрочем, сейчас Крук не говорил ни слова и мрачно наблюдал за разгрузкой автомобиля, а это была длительная процедура. Сначала открылась передняя дверца, и из машины вылез высокий проворный шофер в зеленом. Затем открылась задняя дверца, и из машины вылез низенький проворный слуга в сером. Затем они вдвоем извлекли сэра Леопольда и, взгромоздив его на крыльцо, стали распаковывать, словно ценный, тщательно увязанный узел. Под пледами, которых хватило бы на целый магазин, под шкурами всех лесных зверей и шарфами всех цветов радуги обнаружилось, наконец, нечто, напоминающее человека и оказавшееся довольно приятным, хотя и смахивающим на иностранца стариком, с седой козлиной бородкой и сияющей улыбкой, который тут же принялся потирать руки в огромных меховых рукавицах. Но еще задолго до конца процедуры двери дома отворились, и на крыльцо вышел полковник Адамс, отец молодой леди в шубке, чтобы встретить важного гостя. То был высокий, смуглый и очень молчаливый человек в красном, похожем на феску колпаке, придававшем ему сходство с английским сардаром или египетским пашой. Вместе с ним вышел его шурин, молодой фермер, недавно приехавший из Канады, крупный и шумливый мужчина со светлой бородкой по имени Джеймс Блаунт. Их обоих сопровождала еще одна, более скромная личность – католический священник соседнего прихода. Покойная жена полковника была католичкой, и дети, как принято в таких случаях, воспитывались в католичестве. Священник этот был ничем не примечателен, даже фамилию носил заурядную – Браун. Однако полковник находил его общество приятным и часто приглашал его. В просторном холле было довольно места даже для сэра Леопольда и его многочисленных оболочек. Холл этот был непомерно велик для такого дома. В одном его конце находилась наружная дверь, а в другом — лестница на второй этаж. Здесь, перед камином, над которым висела шпага полковника, церемония завершилась. Нового гостя раскутали и представили ему всех присутствующих, в том числе и мрачного Крука. Однако почтенный финансист все еще продолжал сражаться со своим безукоризненно сшитым одеянием. Он долго рылся во внутреннем кармане фрака и, наконец, весь светясь от удовольствия, извлек оттуда черный овальный футляр, хранивший, как он пояснил, рождественский подарок для его крестницы. С откровенным и потому обезоруживающим тщеславием он высоко поднял футляр, чтобы все могли видеть. Затем слегка нажал пружину, крышка откинулась, и все замерли. Фонтан слепящего света брызнул перед ними. На оранжевом бархате, в углублении, словно три яйца в гнезде, лежали три чистых, сверкающих бриллианта. И, казалось, даже воздух загорелся от их огня. Фишер расплылся в покровительственной улыбке, упоенной изумлением и восторгом крестницы, немногословной благодарностью полковника и удивленными возгласами прочих. «Пока что я положу их обратно, милочка», — сказал он, засовывая футляр в задний карман фрака. «Мне пришлось вести себя очень осторожно, когда я ехал сюда. Имейте в виду, что это три знаменитых африканских бриллианта, которые прозвали летучими звездами, потому что их уже не раз похищали. Все крупные преступники охотятся за ними, но и простые люди на улице и в пивной, разумеется, не отказались бы от них. У меня могли украсть их по дороге. Вполне могли.
1: Я бы сказал, что это естественно», — сердито заметил молодой человек в красном галстуке. «И я ничуть бы не винил воров. Когда люди просят хлеба, а вы не даете им даже камня, Я думаю, они имеют право сами взять камень».
2: «Не смейте так говорить!» — с забавной запальчивостью воскликнула девушка. «Вы говорите так только с тех пор, как стали этим ужасным... Ну, как это называется? Как называют человека, который готов обниматься с трубочистом?»
1: «Святой», — сказал отец Браун.
0: «Я полагаю», — возразил сэр Леопольд со снисходительной усмешкой, «что Руби имеет в виду социалистов».
1: «Радикал отнюдь не занимается извлечением корней», — заметил Круг с некоторым нетерпением. «А консерватор не консервирует фрукты». «Смею вас уверить, социалисты только рифмуются с трубочистами. Социалист хочет, чтобы все трубы были прочищены и чтобы всем трубочистам платили за работу».
0: «И считает при этом», — тихо добавил священник, «что ваша собственная сажа вам не принадлежит».
1: Круг взглянул на него с интересом и даже с уважением. «Кому может понадобиться собственная сажа?» — спросил он.
0: «Кое-кому может и понадобиться», — ответил Браун серьезно. «Говорят, например, что ею пользуются садовники. А сам я однажды на Рождество доставил немало радости шестерым ребятишкам, к которым не пришел фокусник, исключительно с помощью сажи, примененной как наружное средство».
2: «Ой, как хорошо!» — вскричала Руби. «Мне бы хотелось, чтобы вы сегодня намазались для нас».
1: Энергичный канадец мистер Блаунд возвысил без того громкий голос, присоединяясь к предложению племянницы. Удивленный финансист тоже возвысил голос, выражая решительное неодобрение. Но в это время кто-то постучал в парадную дверь. Священник распахнул ее, и глазам присутствующих вновь представился сад с вечно-зелеными деревьями, теперь уже темнеющий на фоне великолепного пурпурного заката. Этот вид, вставленный в раму раскрытой двери, был красив и необычен, как декорация, и несколько мгновений никто не замечал человека, остановившегося на пороге. Это был, видимо, обыкновенный посыльный в запыленном поношенном пальто.
3: «Кто из вас мистер Блаунд, джентльмены?» — спросил он, протягивая письмо.
1: Мистер Блаунд вздрогнул и осекся, не окончив своей восторженной реплики.
3: Недоуменно хмурясь, он надорвал конверт и стал читать письмо. Лицо его сначала омрачилось, затем посветлело, и он повернулся к своему зятю и хозяину.
2: «Вы уж простите за беспокойство, полковник», — начал он весело и без лишних церемоний, как принято в Новом Свете. «Вас очень расстроит, если сегодня вечером ко мне зайдет по делу старый приятель. Впрочем, вы, наверное, слышали о нем. Это Флориан, знаменитый французский акробат и комик. Я с ним познакомился много лет назад на Западе. Он по рождению канадец, а теперь у него ко мне дело. Хоть убей, не знаю, какое».
1: «Полноте, полноте, дорогой мой», — любезно ответил полковник. «Вы можете приглашать кого угодно. К тому же это, без сомнения, приятное знакомство.
2: Он с удовольствием вымажет себе лицо с сажей, если вы это имеете в виду», — смеясь воскликнул Блаунд, «и всем наставит синяков под глазами. Я лично не возражаю, я человек простой. Люблю веселую старую пантомиму, в которой герой садится на цилиндр».
1: «Только, пожалуйста, не на мой», — с достоинством произнес сэр Леопольд Фишер.
2: «Ну что за беда», — весело вступился Круг. «Не будем ссориться, сидеть на цилиндре не так уж плохо. Есть и более низкопробные шутки».
1: Молодой человек в красном галстуке был весьма неприятен Фишеру и потому, что защищал грабеж, и потому, что явно ухаживал за его хорошенькой крестницей.
2: «Не сомневаюсь, что вам известны и более грубые шутки», — высокомерно и насмешливо сказал богач. «Не приведете ли нам в пример хоть одну? Да вот, если угодно, когда цилиндр сидит на человеке», — отвечал социалист.
3: «Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну!» — воскликнул канадец с благодушием истинного варвара. «Не надо портить праздник! Давайте-ка повеселим сегодня общество! Не будем мазаться сажей и садиться на шляпы! Если вам это не по душе, придумаем что-нибудь другое в том же духе! Почему бы нам не разыграть настоящую старую английскую пантомиму с клоуном, коломбиной и всем прочим? Я видел одну перед отъездом из Англии, когда мне было лет... 12, и воспоминания о ней у меня яркое, как костер. А когда я в прошлом году вернулся, оказалось, что пантомим больше не играют, ставят одни только плаксивые сказки. Я хочу видеть потасовку, раскаленную до красна кочергу, полисмена которого разделывают на котлеты, а мне преподносят принцесс, разглагольствующих при лунном свете, синих птиц и тому подобную ерунду, синяя борода. Вот это по мне».
1: «Я всей душой за то, чтобы разделать полисмена на котлеты», — сказал Джон Круг. «Это ближе к определению социализма. Но спектакль — дело слишком сложное».
2: «Да что вы!» — в увлечении вскричал Блаунд. «Устроить орликинаду?
1: Нет ничего проще. Во-первых, можно нести любую отсебятину. А во-вторых, для нее нужна только домашняя утварь. Столы, вешалки, бельевые корзины и так далее.
2: Да, это верно, оживился Круг и стал расхаживать по комнате. Только вот, боюсь, не удастся раздобыть полицейский мундир. Давно уже не убивал полисменов.
1: Блаунд на мгновение задумался и вдруг хлопнул себя по ноге.
2: Достанем! Тут в письме есть телефон Флориана, а он знает всех костюмеров в Лондоне. Я позвоню ему и велю захватить с собой костюм полисмена. И он кинулся к телефону.
1: Ах, как чудесно, крестненький. Руби готова была заплясать от радости. Я буду Коломбиной, а вы — Панталоне.
0: Миллионер выпрямился и замер надменно, как языческий бог.
1: «Я полагаю, моя милая, — сухо проговорил он, — вам лучше поискать кого-нибудь другого для этой роли».
2: «Я могу играть Панталоне, если хочешь», — в первый и последний раз вмешался в разговор полковник Адамс, вынув изо рта сигару.
3: «Вам за это нужно памятник поставить!» — воскликнул канадец с сияющим лицом, вернувшийся от телефона. «Ну вот!» «Значит, все устроено, мистер Круг будет клоуном, он журналист и знает все лежалые шутки. Я могу быть Арлекином, тут нужны только длинные ноги, чтобы прыгать получше. Мой друг Флориан сказал мне сейчас, что достанет полицейскую форму и переоденется по дороге. Представление можно устроить здесь, в холле, а публику мы посадим на ступеньки. Входные двери — великолепные задники. Если их закрыть, у нас получится внутренность английского дома. Если открыть... освещенный луною сад. Ей-богу, все устраивается точно по волшебству. И, выхватив из кармана кусок мела, унесенный из бильярдной, он провел на полу черту, отделив воображаемую сцену.
0: Как им удалось подготовить в такой короткий срок даже это дурацкое представление, остается загадкой. Но они принялись за дело с тем безрассудным рвением, которое рождается, когда в доме живет юность. А в тот вечер в доме жила юность, хотя не все, вероятно, догадывались, в чьих глазах и в чьих сердцах она горела. Как всегда бывает в таких случаях, замысел становился все более и более фантастичным, несмотря на традиционную добропорядочность обычая, породившего его. Коломбина была очаровательна в своей широкой торчащей юбке, до странности напоминавшей большой абажур из гостиной. Клоун и Панталоне набелили себе лица мукой, добытой у повара, и накрасили щеки румянами, позаимствованными у кого-то из домашних, пожелавшего, как и подобает истинному христианину, остаться неизвестным. Арлекин нарядился в костюм из серебряной бумаги, извлеченный из сигарных ящиков, и его едва удалось остановить, когда он покусился на старинную люстру, вздумав украситься хрустальными подвесками. Он бы наверняка осуществил свой замысел, если бы Руби не откопала для него где-то поддельные драгоценности, однажды украшавшие ее маскарадный наряд королевы. Правду сказать, ее дядюшка до того разошелся, что с ним никакого сладу не было. Он вел себя, как озорной школьник. Он нахлобучил на отца Брауна бумажную ослиную голову, а тот терпеливо снес это и даже измыслил какой-то способ шевелить ушами. Он чуть не прицепил ослиный хвост к фалдам сэра Леопольда Фишера, но на сей раз его выходка была принята куда менее благосклонно.
1: «Дядя Джеймс слишком уж развеселился», — сказала Руби Круку с серьезным видом, вешая ему на шею гирлянду сосисок. «С чего это он?»
2: «Он Арлекин, а вы Коломбина», — ответил Круг. «Ну а я?»
1: «Только клоун. Повторяю лежалые шутки».
0: «Я бы предпочла, чтобы вы были Арлекином», — сказала она, и сосиски, раскачиваясь, повисли у него на шее.
2: Отец Браун успел сорвать аплодисменты искусным превращением подушки в младенца и отлично знал все, что творилось за кулисами. Тем не менее, он присоединился к зрителям и уселся среди них торжественно и простодушно, словно ребенок, впервые попавший в театр.

Рассказ Гилберта Честертона из цикла «Приключения отца Брауна» для вас читал Алексей Веснер. Продолжение слушайте завтра в программе «Литературное чтение».

0: В исполнении Альфреда Бренделя прозвучала третья часть соната для клавира «Си бемоль мажор» Вольфганга Амадея Моцарта.
1: 20 июня приглашаем по ахматовским местам Петербурга, связанным с жизнью и стихами великого поэта. Путешествие по Петербургу, Петрограду, Ленинграду Анны Ахматовой позволит нам вспомнить события жизни поэта, неразрывно связанные с судьбой страны. Вы побываете на Васильевском острове, на Фонтанке, Марсовом поле, на набережных Невы и увидите дома, где Анна Ахматова жила и бывала. Затем вы отправитесь в Комарово, к будке, маленькой даче, где с 1955 года Ахматова жила летом, и к могиле поэта на Комаровском кладбище. Экскурсию 20 июня проведет Марина Михайлова.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба, радио «Град Петров».
3: Дорогие друзья, радиостанция «Град Петров» сердечно благодарит всех своих жертвователей за финансовую поддержку. В любом офисе Сбербанка в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, не заполняя квитанции и бесплатно, вы можете внести свой вклад в поддержку и развитие нашей радиостанции. Единственное, что нужно знать, это название нашей организации и 10 цифр ИНН. Итак, радио «Град Петров», ИНН 78-011-212-57. Радио «Град Петров», ИНН 78-011-212-57. Мы делаем хорошее радио вместе.

Дорогие радиослушатели, сегодня наша программа «Календарь» посвящена жизни и творчеству замечательного английского писателя Гилберта Кита Честертона, который родился 29 мая 1874 года. На волнах радио «Град Петров» читались произведения Честертона, и мне кажется необычайно уместным поговорить о личности этого удивительного человека. Честертон родился в Лондоне, в районе, который называется Кенсингтон. Это традиционный старый Лондон. Он получил образование начальное в школе Святого Павла. St. Paul's School – это одна из самых лучших школ Лондона. И она, между прочим, в отличие от Итона и Хэроу, которые готовили к Оксфорду и Кембриджу, не отличалась большой такой спортивной ориентацией, что очень важно, потому что Честертон с детства был болен. Это был человек очень большой, толстый, и, между прочим, он все время шутил по этому поводу. Его друзья называли его «Человек-гора», «Куинбус Флестрин». Это, как вы помните, образ из замечательного романа о путешествиях Гулливера. И вот это свифтовское выражение «Человек-гора» применялось к Честертону. Но надо сказать, что это не просто было указание на его, ну, такой огромный объем, потому что, когда об этом вспоминают его друзья, то они вот что говорят. Бернард Шоу писал: «Честертон — наш Куинбус Флестрин, человек-гора, исполинский и округлый херувим, который не только до неприличия широк телом и умом, но словно бы продолжает на наших глазах расширяться во все стороны, пока мы на него смотрим». То есть человек-гора не только потому, что это большой человек, большого роста, огромный такой, а речь идет о том, что Честертон необыкновенно мудр, прост и глубок. И когда мы читаем его книги, он действительно вырастает на наших глазах. Известно, что Честертон и Бернард Шоу были одновременно и дружны, и в то же время вели непрекращающуюся полемику, прежде всего, конечно, по религиозным вопросам, потому что Честертон — это католик, это человек церковно верующий, что было Бернарду Шоу вовсе не свойственно. И, между прочим, Честертон с присущей ему остротой ума указывает на то, что его бог более укоренен в традиции, и это более логичное понятие, а потому он более научен, чем те смутные верования гуманистические, которые исповедовал Бернард Шоу. Так вот, если говорить о детстве Честертона, то он учится вот в этой самой St. Paul's School, которая была основана в Лондоне при соборе Святого Павла. К тому времени, когда Честертон туда поступил, она существовала уже несколько веков. Среди ее прославленных учеников был великий английский поэт Джон Милтон. Так что, конечно, учение в этой школе для Честертона было очень важным и интересным. Но, кроме того, семья, в которой он родился, это семья прекрасная, очень хорошая. Известно, что отец Честертона — это был человек, который занимался книгами. Дома он гравировал, писал акварели, переплетал им самим сочиненные и проиллюстрированные книги для своих детей. А основное его занятие, его работа — это продажа недвижимости. Вот такой удивительный, типичный английский отец, диккенсовский почти герой, который на работе занимается очень важными и серьезными вещами, а придя домой, становится таким трогательным отцом. Биографы Честертона иногда говорят о том, что в своих автобиографических писаниях он идеализирует свое детство. Но на самом деле это вовсе не обязательно так. И вот Наталья Леонидовна Трауберг, «Царство и небесное», она в своих статьях о Честертоне говорит о том, что и в конце прошлого века, и сейчас, в конце этого, ну, это написано еще в конце 20 века, и сейчас, в конце этого, мы думаем, что на самом деле в жизни бывает только всякая гадость. Вышеславцев называл это игрой на понижение. Действительно, зла много. Люди, мягко говоря, сомнительны.
И узнать это можно прямо из Писания, например, из начала 7 главы у пророка Михея. Однако писать об этом я не стану, и так все знают. Напомнить надо другое, то, что неустанно напоминал Честертон. Все эти темные ямы не совсем есть, потому они и исчезают, как не было, а остается, наследует землю, тот слой, из-за которого, читая сказки, испытываешь радость узнавания. Вот это пишет Наталья Трауберг, предваряя свой разговор о семье Честертона, о его родителях. Это была действительно очень хорошая семья. Спокойная, свободная, просвещенная. Семья, где все любили друг друга, где царило взаимное понимание. Вот когда Честертон стал совершеннолетним, а в Англии, напомню вам, совершеннолетие определяется по достижении 21 года, что очень мудро, гораздо умнее, чем выдавать паспорт в 14 лет и считать, что человек способен за что-то отвечать. Так вот, по достижении совершеннолетия мать Честертона пишет ему в Оксфорд: «Благодарю Бога за день, в который ты родился, и за день, когда ты стал взрослым. Что бы я ни сказала, что бы ни дала, это не выразит моей любви и моей радости от того, что у меня такой сын». Вот это удивительные слова. Да, благодарю Бога и за тот день, когда ты родился, и за тот день, когда ты стал взрослым. Счастлива та мать, которая может повторить это, потому что мы все радуемся в тот день, когда рождаются наши дети, но дальше уже судьба может складываться очень по-разному. И вот действительно это взаимная радость, радость от бытия в виду друг друга. Она связывает Честертона и его мать. Известно, что после венчания своего он заглянул в молочную под названием «Белая лошадь» и выпил стакан молока в память о том, что здесь когда-то он бывал в детстве со своей матерью. И это удивительный тоже поступок, который можно по-разному истолковывать, но в нем есть очень большое человеческое тепло. Да, тот момент, когда человек вступает в брак, это момент окончательного расставания с жизнью в родительском доме. Это начало построения собственного дома и собственной семьи. И то, что вот в этот момент он вспоминает свое детство и с радостью, с удовольствием обращается к нему, это, как мне кажется, очень важно. Ну, говорят, что дом Честертонов был очень таким свободным. И это был дом, где много читали и умели ценить искусство. Честертон поначалу собирался посвятить себя живописи. Он обучался в довольно известных художественных школах. И он вот до конца своих дней, собственно говоря, сохранил такое видение художника. У него есть во многих рассказах удивительные какие-то пассажи, где он рассказывает о том, что он видит. И всегда это очень точное видение. Это литература, которую пишет действительно человек художественного такого дарования. Но вот я открываю просто первую попавшуюся случайную

саду казались призраками увядших роз. С одной стороны к дому примыкала конюшня, с другой начиналась аллея, вернее, галерея из сплетающихся вверху лавровых деревьев, которая уводила в большой сад за домом. Вот смотрите, маленький такой фрагмент, но мы здесь видим и цвет, и силуэт, и композицию очень точную. Конечно, это пишет человек, который отчасти художник. Честертон в результате не сделался художником, а он стал писателем. Произошло это, как отмечают опять же его биографы, просто как по мановению волшебной палочки, потому что первое, что он пишет, его какие-то стихи, его рассказы, они пока еще не привлекают ничьего внимания. И вот однажды, это было в 1901 году, то есть в начале 20 века, Честертон, проев последние оставшиеся у него деньги в пабе под названием «Чеширский сыр», приходит в некое издательство и предлагает там проект своего будущего романа. И ему дают за это 20 фунтов. Это очень серьезная была сумма по тем временам. Он приходит домой и высыпает в подол своей жене, смеясь, эти золотые монеты. Ну и потом, когда он роман представил, и он был напечатан, ему еще какую-то сумму заплатили. Нужно сказать несколько слов и о жене Честертона, потому что он был удивительно счастлив в семейной жизни и в любви. Его жена, это была девушка очень красивая. Когда он вспоминал о своей встрече с нею, он говорил, что молоденькая Фрэнсис ему напоминала мохнатую гусеницу с перехватами. Действительно, Фрэнсис Блок, это была такая его знакомая, потом она стала его невестой. И вот почему гусеница с перехватами? Потому что тогда такие эстетствующие девушки, они носили распущенные волосы, перехваченные такими завязочками в нескольких местах, как на картинах английских прерафаэлитов, и носили такие платья в средневековом стиле или в стиле эпохи Возрождения. Но надо сказать, что при всей своей такой эстетской внешности Фрэнсис была очень трезвомыслящая девушка и вовсе не богемная. Она была, во-первых, человеком очень практичным, умела и любила работать в саду. Очень хорошее у нее было чувство юмора. А самое главное — это то, что она была человеком верующим, ходила в церковь. И потом, через 10 лет уже брака, Честертон скажет ей: «Ты принесла мне крест». И имеется в виду, конечно же, не крест как страдание, а крест как знание о Христе. Благодаря любви к Фрэнсис во многом он обращается и от такой немножко расплывчатой интеллигентской веры он приходит в лоно католической церкви, становится человеком церковным. Счастливая вот семейная жизнь – это тоже очень важно для Честертона, потому что то чувство радости, которое пронизывает все его творчество, оно, конечно, имеет своим источником какую-то глубоко состоявшуюся личную жизнь. Мне кажется, что это очень важно, потому что человек, который внутри себя имеет покой и радость, он способен нести эти чувства другим. Но не надо думать, что все это ему давалось каким-то вот таким волшебным легким образом. Это вовсе не так. Вот Сергей Сергеевич Аверинцев, который замечательные тоже оставил работы о Честертоне. И когда он это говорит, он знает, о чем говорит, потому что Сергей Сергеевич был сам человеком не очень крепкого здоровья. И я понимаю, что многие вещи давались ему с большим трудом. Вот публичные лекции, когда ему нужно было оставаться 2 часа и больше на ногах, это было трудно для него иногда. Так вот, Сергей Сергеевич, он пишет о том, что Честертон умел из своей болезни даже, да, потому что понятно, что его тучность – это был признак какого-то очень серьезного заболевания эндокринной системы, какого-то расстройства органического. Так вот, он даже из своей болезни делает радость, и в этом его мужество необыкновенное. Аверинцев говорит, что для Честертона его тучность была неистощимым источником шуток. Когда его однажды пригласили на упражнение кавалеристов, то он заметил, что на ипподроме он может находиться только в одном качестве. Разве только в роли препятствия, если его уложат на спину, и коням придется перепрыгивать.

через его монументальную фигуру. Друзья сравнивали его и с Гаргантюа, и с библейским Левиафаном. А Веренцев, когда он об этом рассказывает, он отмечает мужество Честертона, потому что, глядя на глубоко больного человека, никто не думал ни о больнице, ни о смерти, а все думали о великих толстяках мировой литературы, которые, как правило, были комическими персонажами. И Аверинцев говорит, что в этом есть настоящее мужество. Он несет в мир только радость. Да? Он не приносит туда страдания, боли. Он дает нам радость. И вот хочется сказать именно о том, что Честертон во всех своих сочинениях, начиная от детективных рассказов о Паттере Брауне, которые, конечно, вошли в классический фонд детективной литературы, и до удивительных его книг «Вечный человек» о Христе или, скажем, «Жизнеописание Франциска из Ассизи». Вот во всех своих сочинениях, каковы бы они ни были по направленности и по жанру, Честертон остается христианином. И он несет свою веру вот так, как рыцари несут крест, начертанный на их латах. Он это делает очень просто и очень мужественно. И мне хотелось бы, может быть, сегодня говорить не столько о замечательных работах, таких серьезных, да, и эссе Честертона, и его удивительной книге «Вечный человек», сколько хотелось бы поговорить вот об этих очень простых, на первый взгляд, рассказах про Паттера Брауна. Есть некий сквозной персонаж, который организует пространство этих циклов рассказов. Это священник, такой небольшого роста, толстый человек. В одном из рассказов Честертон говорит о том, что и они увидели черную точку на горизонте, но когда она стала приближаться, она продолжала сохранять очертания точки, потому что это был маленького роста, толстый человек в сутане, в широкополой шляпе католического священника, которая делала его похожим на гриб. Вот такой несколько комичный внешне, очень простой, очень бедный, с потрёпанным зонтиком. Паттер Браун, католический священник, который оказывается в разных местах в силу своей просто принадлежности к католическому священству. Ну, его зовут там или к умирающему, или по другим каким-то причинам, связанным с его служением, он оказывается вот там, где происходят какие-то загадочные преступления. И всякий раз ему удается найти истину, открыть ее. Иногда вокруг этого начинаются даже удивительные разговоры о том, что он причастен мистическому сознанию, что его там знание тайн, эзотерики позволяет ему открывать эти тайны, конкретные загадки, да, совершенных преступлений. Но на самом деле всегда метод Паттера Брауна, он очень прост. И о том, каков этот метод, он рассказывает в одном из рассказов. Там он встречается с неким американцем, которому очень интересно узнать тайну Паттера Брауна. Почему? Каким образом ему удается открыть истинное положение вещей, даже там, где, казалось бы, для этого нет никаких оснований. И священник отмалчивается, как-то он уклоняется от ответа на эти вопросы. Но вот что его заставляет все-таки выйти на разговор, это то, что этот самый мистер Чейз намекает на то, что ему свойственна мистическая способность. Он говорит, что Карлотта Браунсон иллюстрировала эпизодами из вашей деятельности свою лекцию о формах мышления, а общество сестер-духовидец в Индианаполисе. И вот это, конечно, добило отца Брауна, потому что Честертон прекрасно понимал, что нет ничего более чуждого духу христианства, чем вот это нездоровое возгревание веры в разные чудеса, таинственные области сознания, мистические способности и т.д. Потому что для него священник, Христов служитель, это как раз человек, который
очень хорошо понимает человека. Да, это не тот, кто с духами общается и там ангельские голоса слышит, а это тот, кто понимает человеческую природу. По одной простой причине, потому что тот, кто любит людей, тот способен достигнуть понимания. Так вот, Паттер Браун, которого делают иллюстрации к рассказам сестер-духовидец, он понимает, что нужно как-то эту ситуацию разрешить. Отец Браун шумно вздохнул. Он уронил голову на руки, словно ему стало трудно думать, потом поднял голову и глухо сказал: «Хорошо, я открою тайну». Он обвел потемневшими глазами темнеющий дворик. «Тайна!» — начал он и замолчал, точно не мог продолжать. Потом собрался с силами и сказал: «Понимаете, всех этих людей убил я сам». «Что?» — сдавленным голосом спросил Чейз. «Я сам убил всех этих людей», — кротко повторил отец Браун. «Вот я и знал, как все было». И поскольку его собеседник все еще продолжает недоумевать, и что еще хуже, и что свойственно американцу, он уже видит мысленным своим взором жирные заголовки в газетах: «Сыщик в сутане убийца, сотни жертв отца Брауна», отец Браун поясняет свою мысль. Он говорит: «Я упорно думал над тем, как можно совершить преступление, в каком состоянии должен быть человек, чтобы его совершить. И когда я знал, что чувствую точно так же, как чувствовал убийца, мне становилось ясно, кто он». Вот это метод отца Брауна. Ни в коем случае не психологический, не мистический и даже, строго говоря, не логический метод. Хотя, конечно, логика и здравый смысл всегда присутствуют в этих рассказах. Речь-то идет о чем? О том, что преступление — это эксцесс человеческой природы. Тот человек, который решается на преступление, ну, если это, конечно, не какой-нибудь полный безумец, уже совершенно утративший всякие связи с реальностью, каких очень мало бывает, кстати, то человек имеет некоторые внутренние основания для совершения преступления. Они должны быть очень серьезны, и что самое интересное, это то, что эти основания мы можем найти в самих себе. Вот, конечно, ни Честертон, ни я не хотим сказать, что мы все потенциальные преступники. Нет, как раз отец Браун, он все время повторяет, что направление человеческой воли — вот самая важная вещь. Никакого нет рока, который тяготеет над нами. Каждый из нас свободен выбирать, что ему делать, как ему поступить в той или иной ситуации. Но дело все вот в чем. Я снова цитирую замечательного этого Паттера Брауна. «Человек никогда не будет хорошим, пока не поймет, какой он плохой, или каким плохим он мог бы стать. Пока он не поймет, как мало права у него ухмыляться и толковать о преступниках, словно это обезьяны где-нибудь в дальнем лесу. Пока он не перестанет гнусно обманывать себя, болтать глупо о низшем типе и порочном черепе. Пока он не выжмет из своей души последней капли фарисейского елея. Пока надеется загнать преступника и накрыть его сачком, как насекомое». Вот человек никогда не будет хорошим, пока он не поймет, какой он плохой. Семя тли во мне есть, как говорится в наших молитвах православных. Вот пока я не увижу, что во мне есть это семя тли, я не смогу быть хорошим человеком. Только в том случае, если я знаю то зло, которое в силу первородного греха поразило мою душу, я могу бороться с этим злом, да, я могу отодвигаться от него. И вот очень важные здесь слова. Он говорит: пока человек не выжмет из своей души последние капли фарисейского елея, вот до тех пор он не сможет быть хорошим человеком. И вот что было совершенно не свойственно Честертону, это вот то самое фарисейство, фарисейский елей. Потому что его способ говорить и писать о вере, о церкви, о Христе совершенно лишен всякого фарисейского елея. И если мы сегодня с вами уже в начале третьего тысячелетия размышляем на тему, на каком языке можно и нужно говорить с этим миром, да, потому что если мы согласны в том, что мы призваны идти по всему миру и нести Евангелие всей твари, если мы признаем апостольскую миссию церкви и членов церкви, то тогда нам нужно искать язык, да, нам не нужно говорить на каком-то
непонятном языке, который современному человеку невнятен. Нам надо искать, как говорить вечные истины о вечном человеке, о Господе нашем Иисусе Христе, чтобы они были услышаны сегодня. И вот Честертон это делает. Он говорит о христианстве с такой простотой, с таким остроумием, с таким блеском и с такой внутренней радостью невероятной, которая позволяет другим почувствовать, что за этими словами стоит какая-то мощная реальность, которая гораздо больше, чем то, что о ней можно сказать. А значит, возникает желание у читателя прикоснуться к этой реальности. Я знаю многих людей, которые пришли в церковь долгим путем, конечно, но этот путь начинался с того, что они читали Честертона. Причем читали его просто как писателя, не имея в виду то, что он апологет, один из самых ярких апологетов XX века. И вот та радость христианства, которая в его творчестве звучит, она позволяла людям постепенно начать свой путь в церковь. Мне хотелось бы еще вернуться к словам Сергея Сергеевича Аверинцева о Честертоне. Как говорил писатель, мы способны ответить благодарной радостью на красоту явления природы лишь потому, что в нас с детства воспитали привычку благодарить мать за вкусный пирог. То есть получается, что привычка благодарения и радости, она воспитывается. И это, между прочим, рыцарское такое свойство. Но вот мы очень часто как-то преуменьшаем роль дисциплины внутренней. А мне кажется, что это бесконечно важно. Кто разучился благодарить, для того скоро все станет невкусным. Но учить благодарить нужно в раннем детстве. Это часть рыцарского кодекса, воспитание нравственных принципов, воспитание этических норм с самого раннего возраста. И вот Сергей Аверинцев пересказывает один из эпизодов честертоновской поэмы о короле Альфреде, где Альфред потерпел поражение, и он видит Деву Марию, потому что он молится ей, вопрошает, чем все это кончится. И Мария дает ему ответ. Она говорит: «Человеку дозволено проникать в самые глубокие тайны, но нехорошо спрашивать об исходе собственной борьбы. Надо весело идти в темноту». Вот в этом есть очень важный мотив, потому что мы, опять же, Честертон очень современный писатель, да, я вот все время это повторяю. Мы с вами сегодня очень часто склонны пессимистически оценивать будущее мира и будущее христианской культуры в частности. Очень много говорят о постхристианстве и вообще о том, что последние времена наступают. Но здесь надо весело идти в темноту, как говорит Честертон. Какой бы ни была перспектива, наше дело — это радость, потому что Господь нас призвал и дал нам самого себя. Он дал нам царство свое будущее. А значит, надо весело идти в темноту, зная и понимая, что нас, может быть, не ждет ничего особенно хорошего, и рассчитывать на то, что на протяжении нашей жизни наступит Царство Божие на земле, это, конечно, бесконечно наивно. Но знать, что судьба этого мира и судьба каждого из нас в руках Божьих, это то, что может дать нам радостный и твердый взгляд. И вот Аверинцев говорит: подумаем, какие возможности здесь отклоняются. Можно быть уверенным в себе самом, в своем превосходстве, в своем успехе. И это противно и глупо. Можно быть завороженным опасностью неудачи, и это трусливо. Можно вибрировать между вожделением успеха и страхом неудачи, и это суетливо и низко. Можно, наконец, сделаться безразличным к будущему, и это смерть. Благородство и радость в выходе за пределы этих четырех возможностей. В том, чтобы весело идти в темноту, наперед приняв на себя последствия, чтобы совершенно серьезно, как хорошее дитя, вкладывать силы в игру, одновременно относясь к ее исходу легко, с полной готовностью быть побитым и смешным. Благородство и радость — это подчеркивает Сергей Сергеевич Аверинцев в творчестве Гилберта Кита Честертона. И действительно, благородство и радость — это то, что несет нам этот удивительный писатель и очень хороший человек.
Дорогие друзья, программу для вас подготовила и провела Марина Михайлова.

0: Фантазия для клавира «Ля минор» Иоганна Себастьяна Баха прозвучала в исполнении Альфреда Бренделя.
1: Дорогие радиослушатели, если вы являетесь клиентом Сбербанка, у вас есть карта и желание помочь нашей радиостанции, вы можете оформить автоплатеж. С вашего расчетного счета ежемесячно будет перечисляться указанная вами сумма на счет нашей радиостанции. Оформить автоплатеж можно, обратившись к консультанту в любом отделении Сбербанка. Автоплатеж – это реальная возможность стабильного финансирования нашей радиостанции.
2: Продолжаем цикл поездок в Пушкинские горы с Мариной Михайловой «Пушкин. Времена года». Поэт не только был чувствителен к разным состояниям природы, но и воспринимал ритм годового цикла как метафизический строй мира. Посещая Пушкинский заповедник четырежды, осенью, зимой, весной и летом, сможем вспомнить страницы любимых произведений Пушкина, поговорить о пушкинской философии времени, философии природы, о том, какие важные события в биографии поэта произошли в разные времена года. С 24 по 26 июля вы побываете в Святогорском монастыре, Михайловском, Петровском и Тригорском. Оба ночлега будут в гостевом доме Петровской усадьбы.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: Дорогие радиослушатели, предлагаем вашему вниманию запись лекции профессора Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Александра Леонидовича Дворкина по истории Вселенской Церкви. Сегодня вы услышите рассказ о дальнейшем правлении династии палеологов и об интеллектуальной жизни в Византии.
1: В XIII веке сельджукские владения распались на множество мелких турецких государств. Когда империя вернулась в Константинополь в 1261 году, это был блестящий успех византийцев, но, тем не менее, оно имело и отрицательные стороны. Как мы видели, империя немедленно оказалась глубоко втянутой в сложные европейские дела, и ей пришлось пренебречь не менее важными делами с азиатской стороны. В течение последних трех десятилетий XIII века турки, прорвавшие границу, нахлынули на азиатские владения империи. В 1300 году на всем Малоазийском полуострове Византия оставалось лишь несколько узких прибрежных полос. Все остальное завоевали турки. Во второй половине XIII века начался быстрый рост небольшого турецкого государства на северо-западе Малой Азии. Он был основан эмиром Эртагулом. Эртагул скончался в 1281 году, через 20 лет после возвращения империи в Константинополь, а наследовал ему его сын Осман. И именно Осман дал название государству – Османлы, Османы или Атаманы. Осман оказался талантливым вождем, он сильно расширил и укрепил свою державу. Он провозгласил себя борцом за веру против неверных, и таким образом все новые и новые территории оказывались во власти молодого энергичного племени. Поначалу османы не умели штурмовать укрепленные города, но это им не мешало, спешить им было некуда. Они занимали окрестности, начинали их систематически разорять. В конце концов, в городе, лишенном подмоги, кончали все запасы, и он вынужден был капитулировать. У империи сил, чтобы посылать постоянные подкрепления осажденным городам, просто не было. И в конечном итоге города оказывались сданные на произвол судьбы. Возможно, если бы византийцы эвакуировали бы все свои владения в Азии и средства, которые освободились, вложили бы в строительство флота, им удалось бы переломить ситуацию и не пустить турок в Европу. Но в те годы таким видением ситуации никто не обладал, поэтому, в общем, сделать было ничего невозможно. В 1302 году на территории Византии наконец закончилась многолетняя война между Генуей и Венецией, которые воевали на чужой территории. Из этой войны обе республики вышли окрепшими и с новыми владениями, естественно, византийскими, а империя вышла разоренной и ослабленной. Чтобы остановить продвижение турок, Андроник II решил воспользоваться услугами войска наемников каталонской компании во главе с Роджером де Флором, который в 1303 году прибыл в Константинополь с армией из 6500 бойцов. Каталанцы были профессиональными вояками, наемниками, таким спецназом своего времени, непобедимыми. Они договорились в 1304 году. Они нанесли серьезное поражение туркам, которые осаждали византийский город Филадельфию, таким образом вызвали Филадельфию. Но затем компания сообразила, что гораздо более безопасное и прибыльное дело, чем воевать с турками, это грабить византийцев на их собственной территории. Справиться с ними было невозможно. Через год византийцам удалось заманить Роджера де Флора в ловушку и убить. В ответ каталонцы начали уже открытую войну против империи. Война продолжалась 6 лет. Андроник призвал на помощь против каталанцев турок, которых сам переправил в Европу. Впрочем, с другой стороны, и каталанцы также прибегали к турецкой помощи. Тем временем Осман практически беспрепятственно расширял свои владения и в 1308 году захватил Эфес, последний византийский город на побережье Эгейского моря. К 1311 году каталанцам надоело воевать в разоренной войной Северной Греции, они захватили Афины, где уже более века правила французская династия, и основали там свое герцогство, которое просуществовало более 70 лет. В 1326 году Осман взял самый мощный византийский город, крепость Малой Азии, Бурсу. Через несколько дней после этого военного триумфа он скончался. Наследовал ему его старший сын Архан, который оказался достойным преемником своего отца и продолжил его завоевание. В 1329 году пала Никея. Еще через 8 лет после этого пала Никомидия. Теперь в Малой Азии у империи осталось только несколько городов, изолированных друг от друга. оказалось, что их не сочтены, но каким-то образом этим городам, находившимся в полном турецком окружении, удалось продержаться еще несколько десятилетий. Каким образом, непонятно. Но, однако, никакого влияния на общий ход событий это не оказало. В 1341 году в Византии началась гражданская война между ведущим полководцем и политическим деятелем империи Иоанном Кантакузиным и регентами девятилетнего императора Иоанна V, его матерью императрицей Анной Савойской и патриархом Иоанном Калекой. Обе стороны в гражданской войне широко прибегали к помощи турок, которые после этого начали массово селиться в Европе. В конце концов, Иоанн Кантакузин вошел в Константинополь, завоевал византийский престол. Это было в 1347 году. И звание регента. Почти шестилетняя гражданская война завершилась. Еще через 7 лет, в 1354 году, Иоанн Кантакузин, Иоанн VI Кантакузин, был свергнут подросшим Иоанном V. Таким образом, Иоанн V правил после Иоанна VI, который получил для своего воцарения деньги от венецианцев. Кантакузин удалился в монастырь, где стал монахом Иосафом. Правда, вскоре его отношения с Иоанном V восстановились, и до конца своих дней он оставался самым уважаемым отставным политическим деятелем империи, к чьим советам прибегали во всех критических ситуациях. Тем не менее, союзник Иоанна Кантакузина султан Архан воспользовался предлогом свержения уважаемого им императора и переправился со всем своим войском в Европу. В 1365 году преемник Архана Мурад уже прочно укрепился на Балканах и перенес свою столицу в Адрианополь. Теперь это турецкий город Эдирне. Ввиду совершенно такой отчаянности ситуации, Иоанн V отправился в Западную Европу с просьбой о помощи, но получить ее не мог. Император пытался завербовать наемников, но как завербовать, когда нет денег, чтобы платить? Естественно, его затея не удалась. Более того, на обратном пути его задержали кредиторы-венецианцы, которые помогли ему в его борьбе, и бросили в долговую тюрьму. Сыну императора Мануилу пришлось вести длительные унизительные переговоры в Венеции, чтобы выручить своего отца. В 1373 году Иоанну пришлось признать себя вассалом султана и выплачивать ему ежегодную дань. А его сын и наследник Мануил был отправлен ко двору султана в качестве заложника. Ему даже пришлось помогать султану Мураду в захвате последнего византийского владения в Малой Азии, вольного города Филадельфия. То есть бедный Мануил. Этот же Мурад одержал в 1371 году победу при реке Марице над объединенной болгарско-сербской армией. В результате этой победы он владел Болгарией и Южной Сербией. Северная Сербия была вынуждена признать его господство. В 1381 году сербы восстали, а через 6 лет, в 1387 году, они одержали свою первую и единственную победу над турками при реке Теплице. Турки притянули новые силы. 15 июня 1389 года состоялась знаменитая битва на Косовском поле, о которой мы говорили. Сербы были разгромлены, король Лазарь был взят в плен и казнен в том же шатре, где до этого сербский воин убил Мурада. Наследовал Мураду Баязид, получивший почетное прозвище Йылдырым, что значит «молниеносный». И он продолжал захватывать византийские земли. В 1396 году в битве у Никополя он разгромил западное войско, которое направлялось против него крестовым походом. В 1402 году он осадил Константинополь, но в этот момент счастье ему изменило. Неожиданно в его лагерь под Константинополем прибыли посланцы Тимура Тамерлана, известного нам по походу на Москву. Но тут Тамерлан неожиданно сыграл совсем другую роль. Он потребовал, чтобы Баязид вернул христианскому императору все захваченные у него земли. Баязид вынужден был снять осаду с Константинополя и выступить навстречу новому врагу. Тимур, правитель среднеазиатских земель в годы его жизни, с 1336 по 1405 год, он своими военными походами создал громадную империю от Китая и Бенгальского залива до Средиземного моря. Тимур был блестящим полководцем и завоевателем, который не знал ни жалости, ни пощады, ни милосердия. Но в отличие от Чингисхана, он не создал прочного государства. Тимур был гением разрушения, который не терпел ничьей независимости. После его смерти его громадная империя немедленно развалилась. 25 июля в 1402 году в битве при Анкаре армия Баязида была уничтожена войском Тимура. От нее ничего не осталось. Баязид был взят в плен и вскоре в плену скончался. В Османском государстве воцарился хаос. Там началась гражданская война между сыновьями Баязида, и продолжалась эта война 11 лет, до 1413 года. Если бы, опять же, если бы всем христианским силам удалось бы объединиться, то с турками было бы покончено раз и навсегда. Но, как всегда, этого не произошло. Всех слишком занимали их непосредственные дела. А у одних византийцев было слишком мало сил, чтобы воспользоваться моментом. Им удалось отбить у турок несколько городов во Фракии и вернуть себе Салоники. Это было все. Османская катастрофа лишь оттянула гибель империи на полвека. Главная сила западной средневековой цивилизации, ну, по меньшей мере, в ее идеальных формах, скрывалась в интеграции ее под началом церкви. Именно благодаря церкви в течение всего средневекового периода в обществе оставались островки образования и грамотности. Именно церковь организовывала школы и университеты. Практически все образованные люди того времени посвящали свои знания церкви. Философия стала служанкой религии. И, поощряя изучение философии, церковь смогла развить собственное богословие и поддержать свое главенство в интеллектуальной жизни общества. Но вот это вот мы говорим про западное общество, а в византийском обществе такая интеграция отсутствовала. Там никогда до конца не исчезала традиция секулярного образования. Именно государство, а не церковь, в Византии несло ответственность за образование. Именно государство создало Великий Константинопольский университет, который был лучшим университетом тогдашнего мира. В противоположность Западу юристы были мирянами, служили, которые в мирских судах. Сфера канонического права на Востоке считалась гораздо более узкой, чем на Западе, но при этом многие канонисты тоже были мирянами. Это никак им не мешало. При этом можно сказать, что за всю историю Византии в ней не сложилось организованного изучения богословия. В столичном университете изучали светские науки и философию, а богословие в учебной программе там не значилось. С другой стороны, в Константинополе существовала и патриаршая академия, но за исключением святителя Марка Эфесского в XV веке, она академию не произвела на свет ни одного видного богослова. Все богословы в основном происходили из университета. В общем, место богословия в византийском обществе виделось совсем иначе, чем на Западе. Изучение богословия считалось сугубо личным и индивидуальным делом, и изучали его не только священники, потому что каждый гражданин империи понимал богослужебный язык церкви, что позволяло ему вслушиваться в гимнографию богослужений, которая сама по себе является вершиной богословской мысли. Ведущие ученые богословия были по большей части мирянами или клириками, обычно рукоположенными в духовный сан уже через много лет после завершения образования. Многие, даже самые знаменитые богословы, оставались мирянами всю свою жизнь. Ну и особо нужно сказать об отношении византийцев к классической греческой философии. Конечно, она сыграла очень важную роль, можно сказать, громадную роль в формировании канонов и правил христианской веры. Необходимый синтез богословия и философии вырабатывался более 100 лет, в период от времени Климента Александрийского, о чем мы говорили уже достаточно давно, и Оригена, до эпохи великих каппадокийцев. Именно каппадокийцы сделали богословие самостоятельной дисциплиной со своими целями и задачами и со своим инструментарием. И вопрос о новом синтезе стал актуальным только лишь к концу Средневековья. Изучение классической философии в Византии никогда не прекращалось. Ну, конечно, поскольку в обществе были распространены разные гностические и дуалистические ереси, поэтому к философии относились с определенным подозрением, во всяком случае, к многие клирики и к мирскому образованию также. Также были опасения, что миряне-философы, возможно, слишком очаруются интеллектуальными прелестями мысли древних язычников и перешагнут границы православия и увлекут за собой таким образом своих неопытных учеников. Уже во время патриарха Фотия в византийском обществе можно было выделить таких три направления, которые некоторые называют партиями. Это интеллектуалы, которые изучали греческих античных авторов и сохраняли их великое наследие. Это официальная церковь, которая относилась скептически к классической философии. И третья партия – это монахи, настроенные враждебно к классической философии и которые считали ее пережитком язычества. Итак, интеллектуалы, которые изучали философию, церковь, которая относилась, официальная церковь, иерархия, которая относилась к ней достаточно осторожно, и монахи, которые относились враждебно. При этом нужно помнить, конечно, что деление это во многом условно, потому что много мирян-интеллектуалов, например, выступало в качестве противников языческой философии, в то время как многие клирики были ее пылкими приверженцами. То есть то, что одних называют там, официальной церковью, других монахами, третьих интеллектуалами, это так условно, просто, может быть, по какому-то преобладанию. Хотя христианская мысль противопоставляла себя античной философии, интерес к ней сохранялся, и обе традиции продолжали существовать. Строгой поляризации между гуманистами и монашествующими не существовало. И, в общем, и монашеская партия тоже не была объединением таких воинственных обскурантов. Конечно, радикалы имелись и там, во всех партиях. Но именно в монашеской партии жила подлинная духовность, и там создавалось истинное богословие. В общем-то, церковная иерархия никогда формально не осуждала приобретение знаний и использование интеллекта. Общественное мнение Византии всегда относилось с глубоким уважением к образованию и достижениям человеческого разума. И потом и среди клириков процент образованных и высококультурных людей был слишком высок для того, чтобы обскуранты невежественные взяли бы там когда-нибудь верх. Ведь еще в IV веке великие каппадокийцы утверждали, что классическое образование полезно для молодых людей. Знаменитый мистик XIV века святой Николай Кавасила, который всю жизнь был мирянином, прямо заявлял, что священник, получивший светское образование, намного более ценен, чем священник, не получивший такого. Ну, так и сейчас многие иерархи считают так даже и сегодня. Даже святой Григорий Палама, который говорил, что истинные богословы не должны слишком увлекаться светской ученостью, считал благом свое знание Аристотеля, которое помогло ему научиться мыслить ясно и четко. Правда, он не одобрял изучение Платона, так как он считал, что неопытный студент может прельститься на красоту его философских построений и изобрести в чистое язычество. Но это, в общем, было, во всяком случае, такая легитимная причина. Но, тем не менее, существование вот этих трех партий было реальностью, что создавало постоянное напряжение в византийском обществе. Например, даже раскол между Фотием и Игнатием, о котором мы говорили уже достаточно давно, тоже может видеться как конфликт между интеллектуальной партией Фотия и монашеской партией Игнатия. Основы противостояния, конечно, заключались в том, что понимание природы божества в античной философии, в принципе, несовместимо с библейской интуицией и библейским откровением. Пример каппадокийцев показывал, что философским инструментарием пользоваться можно. Но пример великого Оригена, который не сумел сохранить нужное равновесие, показывал, что делать это нужно очень осторожно. Можно, но осторожно. До времени противостояние между двумя сторонами не приводило к интеллектуальному разрыву. Например, такие люди, как святитель Фотий или Михаил Псел, высоко ценили обе области, которые уживались в их умах как бы отдельно друг от друга. Но особенно ярко это раздвоение проявилось как раз в Михаиле Пселе, который сочетал церковное благочестие с одной стороны с совершенно внехристианскими историосовскими и философскими построениями с другой. То есть налицо какое-то такое раздвоение личности, но оно в нем прекрасно уживалось. Пселу удавалось держаться на грани, однако в следующем поколении его ученик Иоанн Итал был изгнан из университета за преподавание платонистских доктрин. Дело вынесли на соборное осуждение. Собор состоялся в 1082 году, осудил философа и расширил синодик православия, включив туда анафему против Псела. Смысл соборного определения был таков. Можно читать античных философов, воспринимая это как гимнастику для ума, но верить им нельзя. Это, собственно, и стало официальной позицией церкви. Таким образом, попытка нового синтеза между богословием и философией была византийской православной церковью отвергнута. Во время правления Андроника II, находившегося под влиянием великого логофета Фёдора Метохита, состоялась реформа и реорганизация высшего образования в Византии. Университет теперь подчиняется великому логофету. Под ним находились профессоры, каждый из которых отвечал за свою дисциплину. Как и раньше, профессоры получали государственное жалование, однако теперь родители студентов должны были вносить определенную плату за обучение сыновей, достаточно невысокую, кстати сказать. Похоже, что университет не имел центрального здания. Занятия проходили в разных частях города, в том числе в нескольких монастырях. Возможно, что некоторые частные заведения в городе также были связаны с университетом. Во всяком случае, некоторые из них могли быть закрыты по приказу великого логофета. Патриаршую академию реорганизовали немножко раньше, во время правления Михаила Палеолога. По всей видимости, в ней преподавались примерно те же самые дисциплины, что и в университете, но, наверное, с большим богословским акцентом. Около 1400 года император Мануил II придал университету его окончательную форму. К этому времени университет передали ведение одному из четырех генеральных судей. В правление Иоанна VIII, предпоследнего византийского императора, таким генеральным судьей числился Георгий Схаларий, который, кроме того, был членом Сената, императорским секретарем и профессором философии. Университет теперь назывался «Catholicon Museum», то есть дословно «Вселенский музей». И Мануил разместил его в едином месте, в зданиях возле монастыря святого Иоанна Крестителя в Петре, где была отличная библиотека, которую отдали в распоряжение студентов. Академию тоже переселили в здание монастыря святого Иоанна Крестителя в Студионе, который тоже располагал хорошей библиотекой. И во главе поставили студийского монаха Иосифа Вриения. Многие профессоры преподавали и там, и там, и, в общем, образование во многом было параллельным. Обе школы пользовались высочайшим авторитетом в мире, и многие западные европейцы приезжали туда поучиться. Именно там получило образование последнее поколение византийских интеллектуалов. Такие видные церковные деятели, как Виссарион и Георгий Схаларий, получили свое образование в университете, а Марк Эфесский учился в академии. Но самая знаменитая школа XV века Византии находилась вдалеке от Константинополя, в Мистре, в Пелопоннесе, где Георгий Плифон, вдалеке от верховной церковной иерархии, преподавал собственную версию неоплатонизма. Совсем сумасшедшее учение, правда, он пользовался невероятным авторитетом как величайший мудрец своего времени. И Виссарион, и Георгий Схаларий ездили к нему в Константинополь, Георгию Гемисту Плифону, чтобы посидеть его ног и почерпнуть от его мудрости. Церковь сотрудничала с государством в области образования, и в целом это сотрудничество происходило достаточно гладко. Ну, конечно, среди зелотов были определенные интеллектуальные тенденции, но их точки зрения никогда не удавалось в византийском обществе победить и возобладать над характерным для византийца уважением к образованию и учености. Святитель Григорий Палама, как мы говорили, он не рекомендовал монахам чрезмерно увлекаться светским образованием, но ничего никому не хотел запрещать. Это были его рекомендации. Просто он считал, что, как и мясоедение, интеллектуальные изыски не полезны аскету и подвижнику, потому что отвлекает его от главной цели. Но даже и этот весьма умеренный взгляд многими другими богословами мистицизма не разделялся. Например, друг и почитатель Паламы Николай Кавасила считал иначе, так же, как его покровитель, высококультурный император Иоанн VI Кантакузин. Да и сам святитель Григорий Палама не смог бы выразить свои взгляды так ясно и убедительно, если бы он не изучал логику и аристотельскую методологию. И проблемы возникали лишь тогда, когда философы начинали вмешиваться в богословские вопросы. Так мы уже, собственно, говорили о том, что после катастрофы 1204 года византийская традиция все больше утрачивала вселенскость, римскую вселенскость, и все больше делалась этнической, греческой. То есть после захвата Константинополя крестоносцами образовались новые государства на развалинах, они были уже либо славянские, либо греческие. Именно тогда начал проявляться греческий национализм. Никейская империя была уже чисто греческим государством, так же, как и восстановленная Византийская империя, и ассоциировалась она прежде всего с греками. Императоры-палеологи постепенно свыкались с новым титулом «император греков». Это был такой весьма серьезный симптом. Вспомним, что когда посол западного императора Атона I Леопранд Кремонский в 968 году прибыл ко двору византийского императора с письмом, которое было адресовано императору греков, его даже, собственно, и не приняли и не пустили к императору. Негодованию византийцев не было предела. Какая наглость, говорили они, называть вселенского императора римлян, единого-единственного Никифора, великого августейшего, императором греков, а жалкого дикого варвара императором римлян. В смысле Атона I. «О небо, о земля, о море! Что же нам делать?» — говорили византийцы с такими подлыми преступниками. И вот такими лекциями они кормили Леопранда Кремонского в течение нескольких недель и потом отправили его в освояси, так и не допустив к императору. Теперь само слово «эллин» приобрело новое значение. Все чаще слово «эллин» стало употребляться для обозначения гражданина Византии. Около тысячи лет это слово было в загоне. После обращения империи его использовали для обозначения греков-язычников. И в этом смысле оно широко употреблялось, особенно в юридических сборниках и в комментариях. Христианин мог использовать это слово только в отношении своего языка, он говорил на эллинском языке. Средний византиец называл себя ромеем, а свой язык называл рамейским. Но среди интеллигентов рамейским назывался вульгарный язык народа. Образованный человек должен был, по выражению Анны Комнены, дочери императора, эллинизировать свой язык. Постановление уже знакомого нам собора 1082 года, которое осудило Иоанна Итала, сформулировало изучение эллинских предметов, сказало, что изучение эллинских предметов является важной частью процесса образования, но при этом да будет анафема всем, кто придерживается эллинских учений. То есть эллинские предметы можно изучать, а придерживаться эллинских учений нельзя. А назвать себя эллином значило фактически отречься от христианства, назвать себя язычником. И вдруг в XIV веке византийские интеллектуалы начали говорить о себе как об эллинах. Похоже, что эта мода началась не во вселенской столице, в Константинополе, эта мода началась, а в Салониках. Но, во всяком случае, уже мистик-гуманист Николай Кавасила, еще будучи молодым человеком, писал в 1345 году отцу в Салонике, что не решается послать ему текст одной из своих проповедей, так как боится, что ее стиль может шокировать твоих эллинов там, в Салониках. В более поздних трудах он пишет об этой общине Элладе. И Дмитрий Кедони в своих работах использует слово «Эллада» как синоним Византии. А Никифор Григора, с одной стороны, по-прежнему противоставляет слово «эллины православной», но с другой, с восхищением, пишет об Элладе. К XV веку большинство византийских интеллектуалов уже открыто называет себя эллинами. Иоанн Аргиропулос называет императора императором эллинов и описывает последние войны Византии как войны за свободу Эллады. Конечно, разительный контраст со временем Леопранда Кремонского. Ну, для этой перемены несколько причин. Империя сузилась до земель, которые были, собственно, традиционной колыбелью греческой нации. Пелопоннес, несколько Эгейских островов и береговая полоса, которая испокон веков была заселена греками. Большая часть грекоязычного мира находилась под иностранным владычеством, а император, хотя по-прежнему был законным наследником римских кесарей, более уже не являлся главой многонациональной сверхдержавы. Старое название империи Кумени, то есть Вселенная, стало уже абсурдным. Эпитет римский тоже не соответствовал действительности, в то время, когда новый мир закатывался, ветхий возрождался в обновленном величии. Но через осознание территориального преемства с древними греками гуманисты и эллинофилы пришли к осознанию своего этнического родства с Гомером и Гесиодом, Софоклом и Еврипидом, с Периклом, Демосфеном, Платоном и Аристотелем. Возобновленный интерес к классической культуре требовал переоценки классических авторов. Но те великие и древние, которыми так восхищались гуманисты, были эллинами. Их особенно ценили в Италии. И византийские ученые, независимо от их отношения к унии, понимали, что подчеркивание происхождения своего народа от древних греков, на чьем языке они говорили, и чьи работы они никогда не прекращали изучать, весьма повышало их престиж в глазах Запада. Будучи эллинами, они виделись хранителями драгоценного наследия. Желали они или не желали делиться этим наследием с Западом. Но если греческое наследие считалось у гуманистов самой давлеющей ценностью, то вскоре они сделали еще один шаг и стали латинофронами, то есть латиномудрствующими. С неизбежностью они были вынуждены признать, что на некогда варварском Западе культура и просвещение в некоторых областях начали превосходить их собственные. Даже и древнее эллинское наследие их западные коллеги-гуманисты ценили куда больше, чем многие соотечественники, как, например, представители монашеской партии. И тот вот самый новый синтез философии и богословия, синтез между Афинами и Иерусалимом, который отвергла церковь на Востоке, он был достигнут на Западе. В XI веке испанские знатоки арабского языка открыли и перевели на латынь Аристотеля. Западные богословы были потрясены открывающимися перед ними горизонтами мысли. И именно это открытие послужило отправной точкой для расцвета схоластики, для оплодотворения западной культуры классической мыслью. В середине XIV века секретарь императора Иоанна Кантакузина Дмитрий Кедонис выучил латынь и прочел творение Фомы Аквината. Он был потрясен таким

0: что переехали на Запад и заняли там профессорские кафедры в тамошних университетах. А некоторые, даже искренне убедившись в мощном интеллектуальном превосходстве, в мощном интеллектуальном обосновании веры Западной Церкви, приняли римо-католичество. Но вместе с расцветом интеллигентской мысли оживилось и монашеское движение с его аскетическим и вероучительным радикализмом. Традиционалисты с обоснованным опасением относились к возрождению эллинизма. Для них, собственно, оно означало отказ от вселенскости империи. И такого очень многие не могли принять. Как писал константинопольский патриарх Антоний IV московскому великому князю Василию I в письме, которое мы уже в одной из предыдущих бесед цитировали, он писал: «И если по Божию попущению язычники окружили владение и земли царя, все же до настоящего времени царь получает то же самое поставление от церкви, по тому же чину и с теми же молитвами помазуется великим миром и поставляется царем и самодержцем ромеев, то есть всех христиан», подчеркивает он. То есть если император был не более чем монархом греков, то все его вселенские претензии не более чем самозванство, и тогда слова патриарха – пустое хвастовство. Благочестивые византийцы продолжали считать, что восприятие слова «эллин» как бы санкционирует принятие идей языческой философии. Они не могли забыть старого смысла этого слова. Даже Георгий Схоларий, которого мы уже упоминали, которого еще неоднократно будем вспоминать в связи с его ролью в истории, который жил в середине XV века, при всем своем гуманизме на вопрос о национальности ответил следующее: «Я не называю себя эллином, потому что не верую в то, во что веровали эллины. Я мог бы назвать себя византийцем, потому что я был рожден в Византии, но я предпочитаю просто называть себя христианином». Был ли такой взгляд устаревшим? Как практическая концепция, Вселенская христианская империя давно прекратила быть реальностью. Ее обломки в политическом отношении продолжали слабеть и уменьшаться. Но зато церковь стала намного сильнее государственной власти. Патриарх возглавлял епархии далеко за пределами империи. Он назначал митрополитов в Россию. Его превосходство признавали и сербская, и болгарская церковь. После святого Афанасия все патриархи константинопольские были монахами. Следовательно, в официальной церкви их влияние преобладало, в то время как Аристотелем, Платоном и другим греческим наследием занималась лишь небольшая группа византийских снобов-интеллектуалов. Именно в то время монашеское влияние расцвело как никогда и распространилось не только на жизнь империи, но далеко за ее пределами. Именно тогда зародился великий исихасский интернационал. И именно в этом контексте необходимо рассматривать паламидские споры.
1: Палеологовский ренессанс, он в чем заключался?
0: На самом деле это условное наименование, так называется иконописный стиль, который был распространен во время правления династии палеологов. Это в основном 14 и 15 век, первая половина 15 века. Византия – это церковь Спасителя в хоре, так называемая Кария Джами. Это иконопись фрески, в первую очередь, которые были распространены в Сербии в то время. Они характеризуются таким вниманием к деталям и такой, ну, скажем, гуманистичностью изображения. То есть, конечно, это иконописный стиль, он очень бесконечно далек от западного ренессанса, но просто это такое условное наименование. Скажем, можно это назвать и по-другому. Большое изображение деталей, бытовых подробностей, очень такая филигранная техника изображения, то есть, может быть, даже чересчур подробно там все, но зато подробностей очень-очень много. Простоты и такой лапидарности более раннего иконописного стиля нет. Так же, как нет и такого экспрессионизма камненовской школы, где там, может быть, даже такая подчеркнутая небрежность, но вместе с тем крайне такие сильные образы. Там как раз очень много фигурной композиции, палеологовский ренессанс, много бытовых подробностей, каких-то историй, которые там рассказываются. Это не явление, это просто условное наименование иконописного стиля.
2: В эфире радио «Град Петров» была запись лекции профессора Александра Леонидовича Дворкина по истории Вселенской Церкви.
3: Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте в понедельник в 15:10.

0: В исполнении Павла Аксентьевича прозвучал фрагмент 18-го псалма «Небеса поведают славу Божию» — древняя сербская мелодия XIII века.
1: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».
2: Закон Божий и язычники. В неделю вторую по Пятидесятнице. Братия, слава и честь и мир всякому делающему добро, во-первых, иудею, потом и эллину. Ибо нет лицеприятия у Бога. Итак, все, кто вне закона согрешили, вне закона и погибнут. И все, кто под законом согрешили, по закону судимы будут. Ибо праведны у Бога не слушатели закона, но исполнители закона. Те оправданы будут. Ведь когда некоторые язычники, не имея закона, по природе исполняют повеление закона, то они, не имея закона, сами себе закон. Вот они и покажут, что дело закона написано в их сердцах, и свидетельствовать об этом будут также их совесть и мысли, которые, возражая друг другу, станут обвинять их или защищать, в тот день, когда Бог, согласно моему благовестию, через Христа и Иисуса, будет судить то, что сокрыто в людях. Послание апостола Павла к римлянам, глава 2, стихи с 10 по 16. Прочитанный отрывок из послания апостола Павла к римлянам труден теоретически, в богословском отношении, но понятен и приемлем для всякого человека, который обладает врожденным чувством справедливости. Действительно, как не принять слова апостола о том, что Бог воздаст каждому по делам его? Скорбь и теснота всякой душе человека, делающего злое, слава и честь и мир всякому делающему доброе. Послание к римлянам, глава 2, стихи 9 и 10. Но с другой стороны, разве не сам же апостол Павел утверждал, что человек оправдывается не делами закона, а только верою в Иисуса Христа, ибо делами закона не оправдается никакая плоть? Послание к Галатам, глава 2, стих 16. Попытаемся разобраться в этом видимом теоретическом противоречии. И первое, на что следует обратить внимание — та духовная реальность, которая для апостола Павла не требует доказательства, ибо основана на его личном опыте. Реальность эта состоит в том, что вера в Искупителя и Спасителя Иисуса Христа открывает сердце человека для благодати Духа Святого, той благодати, которая преображает искаженную грехом человеческую природу, сердце, ум, совесть, поступки. Обретя Духа Христова, апостол мог воскликнуть: «Уже не я живу, но живет во мне Христос». Послание к Галатам, глава 2, стих 20. В Духе Святом человек следует не голосу греха и непослушания воли Божией, но приносит плод Духа — любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, веру, кротость, воздержание. Послание к Галатам, глава 5, стихи 22-23. Для людей веры не нужен закон, который и выражает волю Божию, и принуждает исполнять ее. На таковых нет закона. Послание к Галатам, глава 5, стих 23. То добро, которого требует закон, творится людьми веры без принуждения, свободно, по велению преображенного сердца. Поэтому вера, по мысли апостола Павла, которая не проявляется в делах человека, есть абсурд. Это и не вера вовсе. Он сказал бы даже, что веру человека вообще можно видеть только в делах его. Но как обстоит дело с теми людьми, которые жили до Христа и сегодня живут, не зная о Христе, не просвещенные Его благовестием спасения? Ведь таких людей до Христа существовало со времен Адама великое множество, да и ныне их едва ли не больше. Апостол Павел, как человек, вскормленный библейской традицией, видел мир, не знавший и не знающий Иисуса Христа, разделенным на две группы людей — иудеев и эллинов. Иудеи — это те, кто верили в Бога Творца и Промыслителя и подчинялись закону Моисея. Наименование же «эллины» для апостола не означает только «греки». В силу того, что Римская империя того времени глубоко впитала в себя именно греческую, эллинскую культуру с ее языком, религиозными воззрениями, с ее философией, наукой и искусством, множество языческих народов, населявших империю, объединялись для апостола в одном понятии «эллины», равносильном понятию «язычники». Итак, иудеи и эллины. Иудеи имели закон, данный им Богом и записанный для того, чтобы все могли читать и слушать его, стараясь верно следовать воле Божией, в нем выраженной. Известно, что иудейская нравственность признавалась и высоко ценилась населением Римской империи. Эллины не имели подобного божественного закона, написанного на каменных скрижалях и в строках Писания. Но ведь известно, что и неверующие в Бога язычники способны на добрые дела и высоконравственные героические поступки, ничуть не меньшие, чем имеющие закон иудеи. Этот факт апостол Павел объясняет тем, что язычники имеют некий нравственный закон внутри самих себя. Они сами себе закон. И здесь апостол едва ли не цитирует мысль, высказанную задолго до него Аристотелем. «Человек обходительный и свободно рожденный будет вести себя так, словно он сам себе закон». Никомахова «Этика», книга 4, глава 14. Этот закон написан не на скрижалях каменных, но на скрижалях их сердец. Об этом свидетельствуют не только их добрые дела, но также их совесть, тот нравственный судья внутри человека, который строго оценивает человеческие поступки. Совесть неотъемлема от нравственной природы человека. Она существует в каждом человеке, в том числе в язычнике. Бессовестных людей не бывает. Это мы только так говорим о людях, которые творят зло, не считаясь с принятой нравственностью и с голосом собственной совести. Совесть же выражает себя в мыслях о делах человека, в сомнениях, в самоосуждении, в самооправдании. Мысли могут осуждать человека и говорить ему «ты поступаешь плохо». В таком случае человек ощущает укоры совести, чувствует себя внутренне уязвленным. Мысли могут оправдывать дела человека и говорить ему «ты поступаешь правильно, по совести». В таком случае человек ощущает внутренний мир. Дела же человека направляются его свободной волей, либо по совести, либо против нее. Однако нам следует помнить о том, что после грехопадения Адама люди живут уже не в раю, но еще не в Царстве Божьем. Они живут в мире зла, в котором все несет на себе печать греха. Грехом повреждена вся человеческая природа, в том числе и его природное нравственное сознание, то есть его совесть. Разумеется, повреждена не окончательно, но все-таки повреждена. Поэтому апостол и пишет, что исполняют нравственные заповеди закона не все язычники, но лишь некоторые, лучшие из них, и, конечно, не всегда, но иногда. В своем послании апостол Павел полемизирует с иудеями, которые полагали непременным условием спасения принадлежность к избранному Богом народу и признание закона Моисея. «Нет», — утверждает апостол, — «непременным условием спасения является не природная принадлежность к тому или иному народу и незнание закона Моисея, но исключительно вера в Иисуса Христа, в котором искуплен от рабства греху весь Адамов род, как иудеи, так и язычники». Иудеи, по своей греховной воле нарушающие данный им закон, ничем не лучше язычников. Ни те, ни другие не могут претендовать на освобождение от наказания Божия. Иудей будет судим как человек, знавший закон. Язычник — как человек, которому Богом было дано хотя бы отчасти внутреннее сознание нравственного закона. Бог будет судить людей потому, что они знали, и потому, что они имели возможность знать. Если же нравственные требования закона в своем существе известны язычникам, то иудеи со своей записанной Торой ни в чем их не превосходят. Во всяком случае, ссылка на Тору не защитит их на грядущем суде, перед которым все будут равны. Такова аргументация апостола Павла в его полемике с враждебно настроенными по отношению к его благовестию иудеями. Итак, «Всякий человек судится по его делам, добрые они или злые, иначе говоря, праведны они или неправедны. Более того, суд Божий не таков, как суд человеческий. Как писал святой Иоанн Златоуст, люди могут судить одни явные дела, а Бог будет судить и тайное. Кто устоит перед таким судом? Перед Богом нет праведного ни одного». Послание к Римлянам, глава 3, стих 10. «Ни язычника, ни иудея. Так до Христа и вне Христа. Поэтому мы, с нашими человеческими понятиями, не смеем предвосхищать решение высшего судьи. Кто будет оправдан, а кто осужден, не нам дано судить, а ему. Нам же, христианам, остается только благодарить Бога за данную нам благодать во Христе и возгревать дарованный нам Дух, преображающий не только наши дела, но и наши сокровенные мысли».
1: Прозвучало апостольское чтение в неделю вторую по Пятидесятнице. Перевод и комментарий архимандрита Инария Ивлеева. Читал Константин Малышев.

0: прозвучал 133-й псалом «Се ныне благословите Господа» композитора Михаила Ипполитова Иванова в исполнении Софийского священнического хора.
1: Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвований на деятельность «Радио Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В Центральном районе кружки находятся в Кафедральном соборе Казанской иконы Божьей Матери, в Спасо-Преображенском соборе на Преображенской площади, в соборе Владимирской иконы Божьей Матери на Владимирской площади, в храме Федоровской иконы Божьей Матери по адресу улица Миргородская, дом 1В, в храме Спаса Нерукотворного образа на Конюшенной площади, дом 1, в книжном магазине «Слово» на улице Малая Конюшенная, дом 9. С полным списком адресов вы можете познакомиться на сайте нашего радио градпетров.ру.
2: 25 июня приглашаем на экскурсию «Музыка в парке Арниенбаума» с Ольгой Суровегиной. Ведь именно здесь, впервые в России, появились музыкальная школа, оркестр и русская оперная труппа. Именно в Арниенбауме в XIX веке, ставшем любимым дачным местом петербургской творческой интеллигенции, жили, отдыхали и творили многие замечательные русские композиторы. Вы будете слушать чарующую классическую музыку на аллеях и у старинных павильонов Дворцового парка, а некоторые сможете посетить. Экскурсия пройдет 25 июня.
3: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! У микрофона Ирина Виноградова. Сегодня в передаче «Призвание» прозвучит продолжение беседы с Михаилом Грушевским, известным телеведущим, писателем, художником, который вот уже 10 лет терпеливо преодолевает последствия тяжелого инсульта, не утратив интерес к жизни, к творчеству. Михаил, расскажите, пожалуйста, как вы начали работать на Ленинградском телевидении?
1: Не сразу стал ведущим, а я вначале стал писать сценарии. Потом я проник в редакцию, где мест не было никогда. Наконец я стал редактором, стал автором, а потом уже ведущим.
0: Откуда вот такая тяга все-таки работать на телевидении?
1: Ну, во-первых, это дружба. Это, ты находишь там такое количество единомышленников. Я до сих пор жалею, что телевидение ленинградское развалилось. В принципе, на телевидении это единомышленники, это люди, которым... Ну, это штамп, конечно, еще какой штамп, что можно ночью позвонить, типа поймут, и вызовут на работу. И потом, я думаю, что телевидение это отчасти какая-то нереализованная тяга в театральный институт. Это, наверное, оттуда, мне кажется.
0: Несомненно, вас отличал удивительный артистизм и свободное поведение в кадре. Получалось очень естественно, юмор, моментальная реакция, умение пошутить, заинтересовать собеседника, и ждали ваших передач на экране?
1: А я к тому времени, как стал ведущим, я уже видел очень много людей, и поэтому я знал, с кем, о чем и когда вовремя можно поговорить, кто откроется, кто не откроет. Поэтому о Москве, может быть, не столь... дружественная ситуация там сложилась. В Москве, я могу сейчас это сказать, ну, там никого не ждут. Там все есть, все свои. А люди, которые приезжают туда не из Питера, а из провинции, они гораздо сильнее тебя работают локтями. Мы интеллигентные, мы не пойдем там распихивать, там что-то добиваться, нет. И я скромненько там себе набирал титры, как полагается редактору, сдавал какие-то музыкальные справки на произведения, использованные в моей передаче. Конечно, было обидно, потому что ведущего мне выдавали, как правило, москвича. Коллег не обсуждаю, это, конечно, дурной тон, ужасный. Но я прекрасно вижу, кто и сегодня чего стоит на экране.
0: У вас была замечательная передача, которая как раз говорила о приезжих, которые вышли в звезды.
1: Это была не моя идея этой передачи. Мне ее предложили делать в «Смаке» тогдашнем режиссера, автора Людмила Официнская, которая давно уже носилась с этой идеей. А тут приехали мы с режиссером, мы же вдвоем туда переехали. И вот такие, как раз под эту идею подходящие, она нас туда и воткнула. Режиссер, правда, сразу ушел, а я остался. Ну, вот.
0: К концу чтения книги «Все дороги ведут в Ленинград» возникло ощущение, что вы удивительным образом вплели всех героев вот в эту вот единую красоту ковра жизни. Вязь, где все едины. И все едино. Все это происходит в хрущевских квартирах, которые люди вспоминали как счастливую юность. Мне кажется, что это талант, который дан, и, как вы говорите, писателям можно только родиться.
1: Ну, вообще, «Все дороги» — это наиболее автобиографическая из моих книжек. Пожалуй, наверное, самая, потому что там каждый мой родственник почти. Сейчас готовится второе издание этой книги, там уже будут все. Там воплощен каждый из них. Каждый получил свою порцию, свои 5 минут славы в отдельном повествовании. Там не только моя мама. А что касается телевидения и встреч с людьми, могу рассказать такой случай, который, может, прольет свет на истоки какой-то иронии, самой иронии, если она у меня есть вообще.
0: Есть.
1: Мы когда-то несколько лет подряд ездили всей бригадой, мы, это бригада большая, человек 20-25, на фестиваль «Кинотавр» в Сочи. Начали лето, жить в гостинице «Жемчужина», там тебя окружают все, кто должен, кто может, весь наш киномир. Там, в общем, очень весело. Там же пляжный огромный ресторан, территория закрыта, и в этом ресторане все звезды спокойно сидят, никто к ним не пристает. Ну и телевидение там, конечно. И помню, попалась мне Виктория Токарева, потому что я выходил, расставлял там селки, кто мне нужен, ага, он сидит, он... Я к ней подошел, мы договорились об интервью.
0: Можно я уточню, вы занимались освещением, да, фестиваля «Кинотавр»?
1: И делал дневники «Кинотавра», не только церемонии открытия-закрытия. И вот Токарева, которую, в общем, я мало честно говоря, знал о ней. Мне просто сказали, что вот ее обязательно. Я говорю, хорошо. Я подхожу, говорю, Виктория, отчество не помню, конечно. Я такой-то, такой-то, я хочу сделать с вами интервью. И я не просто так, чтобы неизвестно откуда. Вот я снимал Лидию Смирнову, зачем-то добавил, она потом умерла. Я снимал Татьяну Акуневскую, она потом умерла. Я снимал Любовь Соколова, мы очень дружили, но я не стал. Она так на меня смотрела, менялась в лице. Она говорит, ну хорошо, да, давайте завтра в это же время. Я прихожу завтра в это же время за ней, чтобы отвезти ее на точку, где мы их снимаем. Это в центре бара, в котором сидит вся киношная тусовка. Она встает и громогласно произносит, «Друзья, за мной пришел Михаил Грушевский». Это тележурналист, который снимает старых баб. Они потом сразу умирают. Вот пришел за мной.
2: Хорошая реклама.
1: С тех пор, в общем...
2: А вас знали все?
1: Да, во-первых, обо мне знали все. Но все видели, что она живая. И, в общем, снимались. Снимались. И наоборот, считалось хорошей приметой у меня сниматься, давать мне интервью.
0: Михаил, вы рассказываете о таких замечательных встречах, фестивалях, постоянной работе на телевидении, где огромное количество людей, постоянное общение. Вот сейчас совсем другая полоса жизни. Что вы можете сказать об одиночестве?
1: Даже лежа после инсульта, вот не говоря и не видя ничего, у меня была четкая мысль, что я вернусь. О том, что я перейду на какую-то инвалидность, да и одно слово, это, извините, меня до сих пор от него трясет. Или там пенсия, ну что это такое. Поэтому, когда сюда приехала, домой приехала, я был еще лежачий, приехала комиссия из какого-то количества людей в белых халатах, я всеми силами их отсюда стал выдавливать и говорить им, что я возвращаюсь на работу, мне это все не надо, идите себе. Когда меня все-таки законопатили в первую группу инвалидов, так получилось, что работать не надо. Но мне это вызывало, конечно, массу отрицательных эмоций. Но это так скучно, когда ты встаешь утром, а идти никуда не надо. Это свободнее, делай, что хочешь вообще, ради бога. Я, в общем, выпустил несколько книжек до инсульта, а тут я думаю, дай-ка я попробую, у меня там всяких записей полно. И вот я стал делать.
0: Михаил, а где же все-таки вот эта вот та точка, от которой вы оттолкнулись, чтобы действовать? В такой ситуации можно так лечь? И у людей начинается депрессия, отсутствие интереса к жизни.
1: Но этого вы от меня не дождетесь, никакой депрессии, ничего. Меня до сих пор мои родственники и друзья, сохранившиеся, они говорят, что они за мной не поспевают. И как можно так любить театр, чтобы бесконечно по ним ходить с инсультом? И вообще, откуда я беру энергию? Я говорю, не могу иначе. Я, видимо, уже так разбежался в начале пути, что мне уже не остановиться, честное слово. Поэтому я вот стал писать активно, приводить в порядок. У меня были уже готовые книжки в электронном виде. Но к тому моменту возникло еще одно очень неприятное обстоятельство. Это бюджет. Раньше государство финансировало мои первые книжки само и продавало их само. А теперь ты изволь написать, найти бюджет... И еще продать – это вообще отдельная история. И вот я занимался таким, у меня были спонсоры, которые помогали мне. Три книги последних у меня вышли при помощи спонсоров. Это частные лица были, некоторые из них живут в Германии, но они все русские.
0: Чтобы иметь спонсоров, надо иметь широкую известность или друзей, как в одной из ваших книг. Благодарите одну свою знакомую, которая вас как раз познакомила с бизнесменом, да, с состоятельным человеком, который и издал вашу книгу. И там на обложке изображен ангел. И вы пишете, наверное, вот ангелу Михаила это понадобилось. У вас есть неуемная сила. Переводя наш разговор в высокие области, помощь идет и свыше.
1: Надеяться, что это так. И все, смотрите, как переплетено. Потому что это женщина, это моя однокурсница. Мы с ней стоим в Германии возле ее дома, на котором нарисован ангел. Девушка – это героиня нескольких рассказов. И несколько рассказов посвящено ей. Но именно благодаря ей ко мне однажды вот в эту дверь вошел человек в мою квартиру с полным чемоданом денег.
0: в одной из ваших книг в конце написаны некоторые города Германии, Черногории, Москва, Тверь, Санкт-Петербург, Сапсан и эскалаторы метро. То есть вы пишете постоянно, где бы вы ни были?
1: Это было так, когда я был на ходу, или как я черно сучу, при жизни. При жизни я писал везде. Ну, действительно, у меня был телефон. Тогда был в кармане, но что толку стоять на эскалаторе 5 минут, если можно что-то записать? Я записываю только, когда я что-то придумаю, не просто так пишу механически. У меня и сейчас всегда лежит рядом телефон, когда я сплю. Я просыпаюсь и что-то записываю, то, что мне пришло во сне. Потому что утром ни строчки ты не вспомнишь никогда в жизни. Даже о чем это было никогда, я сколько раз проверял. Я пользовался планшетом в местах отдыха всегда. И в Сапсане у меня был планшет, потому что смотреть «Бриллиантовую руку» 5 раз подряд уже не мог. Потом, когда этих книжек уже написанных накопилось какое-то количество неопубликованных, потому что началась другая полоса в жизни государства, и спонсоры уехали за границу, в общем-то, мои немногочисленные. И тут я вспомнить еще об одной истории в своей жизни, о рисовании. И это случилось, даже могу сказать, в 23-м году. Я был на даче в гостях, а хозяйка дачи преподавала детям дачным рисование, рисунок. И я думаю, дай-ка я попробую. 50 лет прошло, мне даже интересно, сохранилось что-нибудь или нет. Потому что даже почерк у меня исчез, мой каллиграфический, ничего нет. И вдруг, вы представляете, пошло дело, все стало получаться. Уж я не буду себя хвалить, но у меня первый же рисунок отобрали врачи, которым я это показывал, которым очень нравится, что вот они меня спасли, и вот они складывают крылья. А я такой современный Алексей Моресьев, вот я приезжаю к ним, рассказываю, дарю книги. В общем, я с такими встречами объехал уже порядочное количество больниц здесь, в Москве.
0: А как люди воспринимают вот те, которые болящие, в каком-то состоянии закрытого будущего проживают?
1: Вы знаете, я по себе знаю, что в больнице так скучно, так отчаянно скучно, что те, кто приходит, уже они благодарны, потому что я приехал, собственно, их развлечь. Существует еще мой фильм, про который была одна из ваших прошлых передач. Показываю этот фильм, дарю книжки. Ну, в общем, как-то люди радуются. То, что я при этом еще что-то говорю, это приятный гарнир для них. Да, они не станут все рисовать или писать книги, но они понимают, что можно что-то делать, а не сидеть и жалеть себя. Это можно с ума сойти. Теперь я рисую ежедневно, в общем, вот эти последние 3 года. У меня вышло одна книга за это время, потому что на нее мне дал стипендию Союз писателей. И на обложке этой книги мой рисунок.
0: Я посвятила передачу «Призвание» одному из ваших фильмов «За кефиром». Мы затронули вот в сегодняшней нашей беседе тоже тему памяти и тему будущего, которая в этом фильме как раз играет важнейшую роль. Это обращающееся время. И вот в этом фильме эта героиня, она как бы вымаливает счастливую жизнь своей правдочке. Это такая притча, которая, несмотря на фантастическую оболочку, имеет очень глубокое философское звучание.
1: Ну, во-первых, спасибо за такие эпитеты, а потом были какие-то обстоятельства, предшествующие написанию. Об этом я могу рассказывать. Я приехал в Одессу. Я вообще, ну это такое в сторону отступления. Я отдыхал в Одессе 30 лет. У меня есть там друзья, и сейчас их там много. И поэтому я приезжал как к себе домой. Не было границ, не было никакого разделения. Ну и вообще этой темы не быть, ну просто не могло. И вот я приезжаю в очередной раз. Это был 11-й год, наверное. Я весь такой безумно влюбленный. Я с компанией приезжаю, мы весело отдыхаем, но меня все время гложет, что мне не звонят. И вы знаете, и вот одна вдруг, как в голове, как выстрел мелькнула, я буду ждать 100 лет. Вот я не собирался ничего писать там, ничего придумывать, но у меня был с собой планшет, и что-то такое записалось, что я потом расписал в целую эту рассказ. Поначалу в этой истории ничего военного не было. И не было никакой игры со временем. Просто вот фраза ради фразы, что я буду ждать 100 лет. А тогда просто вот как-то вот захотелось это сделать. И да, я написал эту повесть. Не было даже никакого прицела ни на Шарко, ни на каких актеров. Я просто это написал. Был, правда, прицел на Богдана Ступку, о котором я делал на Первом канале фильм. Но мы не успели подружиться, да и возраст разный. Мы общались год, но очень тепло. Чудесный был человек. Совершенно. Роль молодого солдата, она была написана изначально как возрастной образ именно для Ступки. И он мне говорил, что давай это сделаем, только времени мало, нужно все сделать быстро. Я говорил, ну вот, когда я найду деньги, то... я же не знал, что со мной такая гадость случится, а что его вообще не станет. И тогда же, в том году, я оказываюсь дома у Шарко. Не знаю, почему, говорит, Зинаида Максимовна, почитайте рассказ. Она мне утром звонит. Это немедленно нужно снимать, какие деньги, мне уже за 80, давайте снимать. Ну вот, сняли. Когда не стало Ступки, когда уже все было на мази, я первоначально хотел все отменить, ну, потому что, ну, кто заменит Ступку? Никто. Никто. И все уже ушли тогда, все, кто мог, наверное, с ним сравнить. А потом вдруг я думаю, а нет, сделаем мы. И вот я переписал на молодой образ. А еще написанию всей самой истории, именно написанию, предшествовало, наверное, удивит, интервью с Лидией Смирновой. В том самом цикле «Московское счастье» с чемоданами в руках. Мы с ней за много лет до этого, лет за 20, мы бродили по Москве, нет, за 15, бродили по Москве, она показывала мне, где она жила, рассказывала про первое военное утро, про мужа, который уходил, она его больше не увидела. Тогда очень сильно сжималось сердце, но я разве мог знать, что я что-то напишу? Поэтому, конечно, ей большое спасибо.
2: Как бы вы определили себя? Кто вы, Михаил Грушевский? Писатель, оператор, художник?
1: Хороший образ. Да не знаю я. Я единственное, что могу сказать, что фразу «талантливый человек, талантлив во всем» я ненавижу. Помню свое отношение к таким людям. Это значит «ни в чем». Это во-первых. И во-вторых, что я не написал еще ни одной оперы.
2: Я посмотрела, ваши звезды – это в основном опера, эстрада, кино.
1: У меня был фильм, сделанный на Первом канале о Марисе Лиепе к его юбилею. Снимал массу балерин и танцовщиков, но фильм не вышел в эфир. Фильм хороший, кстати. Так что пусть ваши слушатели не думают, что он из-за качества. Просто, когда фильм был готов, кто-то из руководителей Первого канала, не разобравшись, сказал, балет нам не нужен. Нет, это на канал «Культура». И его положили на полку, где он до сих пор лежит, и я думаю, теперь уже навсегда. А снимал я балетных там очень много. И в Питере, и в Москве. Была потом еще у меня попытка поползновения на Маю Михайловну сделать просто интервью уже не о балете, а мы лично знакомы не были. Ахмадулина уже тогда ушла в мир иной, которая была и родственницей, могла нас представить друг другу. Но ничего не вышло. Моя Михайловна неделю, наверное, изводила меня разговорами по телефону и раздобыла телефон в Германии. Я звонил туда за дикие деньги, но слышал каждый день одно и то же. Заинтересуйте меня. Вот давайте поговорим о том, о чем я еще не говорила.
2: Удачное интервью – это удачные вопросы журналиста. Мне кажется, что вам всегда удавалось задавать удачные вопросы.
1: Ой, далеко не всегда. Ну что вы, что вы. Масса моих планов осталась неосуществленными. Я сейчас, пожалуй, жалею об этом больше всего на свете. То, что мое состояние сейчас позволило бы делать и сейчас, мне кажется, еще не так ужасно выгляжу, а ходить в кадре не обязательно. Хоть мне нравилось делать интервью в движении. Но не стало бы Аталова, который 45 минут мне говорил, что не надо его снимать. Я говорю, мы бы за это время уже все сделали. Нет, не нужно, возьмите, снимайте других, снимайте молодых. А что мне снимать этих молодых, которые мне будут рассказывать какую-нибудь чушь, какое-нибудь выеденное яйцо, там, что они в жизни в свои 20 лет пережили. Ну, честное слово, вот, не нравятся мне люди, которые сетуют и говорят, а вот раньше... Ну, вы знаете, действительно раньше было телевидение. Я раньше учился у Тамары Максимовой и у ее мужа Володи Максимова. Вместе работали сколько лет. И у Беллы Курковой я работал.
2: Михаил, спасибо огромное, что уделили время. И с вами можно говорить бесконечно. Спасибо вам огромное. Оставайтесь таким же творческим, жизнерадостным человеком. Всего вам самого благодатного.
1: Спасибо вам большое. И могу только пригласить вас на вернисаж своих пастелей и акварелей, который состоится открытие выставки 17 июня в галерее «Борей» на углу Литейного и Невского.
0: В завершении беседы с Михаилом Грушевским я предлагаю прослушать отрывок из его рассказа «Стеклянная Галя» в исполнении народной артистки России Татьяны Пелецкой.
3: Нюра помахала уходящим гостям рукой и затворила дверь. Родные справили ее юбилей и разошлись. Нюра вздохнула, посмотрела на стол с остатками банкета. Потом уберу. Лучше постою у окна. Вдруг кто-то что-нибудь забыл. Стекло приятно холодило лоб. По кухне, стуча коготками, вот так, пробежала черная мышка. Обычно Нюра кидалась ее ловить. Но на этот раз ей пришло в голову, что мышь – ее единственная подруга. Нюра снова вздохнула. Она так и не привыкла жить одна. Хотя въехала в отдельную двушку всего несколько лет назад, когда расселили осточертевшую ей коммуналку. Так что вечер своего юбилея, дня рождения, Нюра приготовилась провести в одиночестве. Но кто-то решил иначе. Она подняла глаза и обомлела. За праздничным столом сидели любимые ею люди, давно ушедшие из жизни. Гостей было множество, кухня увеличилась до нечеловеческих размеров. А дубовый стол уходил за горизонт. По кухне с громким стуком снова пробежала черная мышка. Нюра с удивлением разглядела, что на мышке надеты туфельки. И стучит она вовсе не коготками. Это были крохотные каблучки. Нюра рассмеялась. А электрический свет кто-то погасил. Откуда-то взялись свечи, новые блюда, напитки. Нюра вспомнила размеры пенсии и удивилась, как на такие мизерные деньги она смогла накрыть стол для всех родственников до 12-го колена. Тут ее плеча тихо коснулась рука. Нюра обернулась, ой, и увидела улыбающегося Леонида Утесова. «Вы тоже пришли меня поздравить?» Тот потрогал горло и указал ей на патефон. О, родные давно собирались его выбросить. А Нюра не поддавалась на уговор. Она хранила патефон всю жизнь. И только сейчас поняла, зачем. Сам Утесов хотел спеть для нее, но не мог издать ни звука. Она догадалась, что нужно делать. Нюра завела патефон, опустила иглу на любимую пластинку, и из трубы поднялся же знакомый голос. «Как много девушек хороших!» Утесов благодарно кивнул Нюре. И впервые в жизни, а точнее, уже после жизни, запел под собственную фонограмму. Муж Саша подал ей зеркало. Нюра посмотрела с него и увидела себя 20-летней. Сердце красавицы зашлось от радости. Нюра стряхнула вновь закудрявшиеся волосы, поправила на плечах невесть откуда взявшуюся чернобурку. И тогда муж обнял ее за опять вставшую осиной талию, и пригласил на танец. От нее, как прежде, одуряюще пахло модными другими духами. Она сжимала в руке крошечную сумочку. О, а там ее дочь танцевала с мужем. Мать Нюры тоже с мужем. И все они были юные и молодые, кружились под медленный мотив. Все это было так странно. Но Нюра решила ничему не удивляться. Она взглянула на часы-ходики. Они были готовы пробить полночь, а ей пора идти домой, иначе... Постой, куда это домой? Она же дома. А что иначе-то? Нюра представила себе, что утром опять проснется старый, больной, будет изо дня в день одиноко сидеть в маленькой двушке, изредка отвечая на телефонные звонки. Нюра не хотела расставаться с этими людьми, любимыми, и заявила: «Никуда я не пойду. Мое место здесь». Вот больше она ничего не помнила. Ее нашли на утро. Нюра не реагировала на телефонные звонки. И когда сын приехал проверить, что случилось с мамой, ему пришлось взломать дверной замок. Окно было раскрыто навсишь. По коридору, стуча коготками, быстро метнулась маленькая черная мышь. А Нюрочка лежала без сознания на полу у входной двери. А врачи были единодушны: «Нет, ну что вы, нет, какая больница, она не выжжет дороги». И Нюру оставили дома. И за ней по очереди ухаживали все родные. Нюра никак не могла взять в толк, зачем ее положили в больницу. Или это не больница, это ее спальня? Какие ласковые просто, видимо, они из шелка. К ней постоянно подходили люди, склонялись к изголовью. А Нюра недоумевала, почему все кажутся ей знакомыми. И своим слабым голосом она пробовала отвечать на их вопросы. И понимала, и видела, что говорит не впопад. Потом приподнялась с подушек. «Мне так хочется чашечку горячего весеннего чая». Ей подали чай. Она выпила чашечку залпом и капризно заявила: «А теперь домой. А где мое пальто? Где мое пальто?» Но пальто ей почему-то не подали. И Нюра окончательно запуталась. Иногда она забывалась, стонала. Тогда крепкий мужчина брал ее за руки строгим голосом и говорил: «Мама, я с тобой, все хорошо». А что хорошо? Наверное, это вот, которая таким строгим голосом говорит, это врач. Она в надежных руках. И впервые за долгое время Нюра была счастлива. Она больше не была одна. Она чувствовала постоянное присутствие родных. Вот так Нюрочка пролежала всю зиму в начале весны. Муж подошел к ее кровати, позвал с собой. Она поднялась с постели и пошла за ним. Оказывается, в день юбилея, после ухода гостей, у Нюры случился удар.
2: Народная артистка России Татьяна Пилецкая прочитала рассказ Михаила Грушевского, которому и была посвящена передача «Призвание». Всего вам самого доброго. До следующих встреч в эфире.

«Бежим только так, чтобы они нас не заметили», — сказала Милли, и девочки побежали за Розой. Они сильно перепугались. Время от времени Милли вынимала зеркальце и смотрела в него, а Мина грозно размахивала ножом Матса. Вскоре они увидели незнакомых людей, которые стояли вокруг Розы и все время озирались по сторонам. «Знаешь что?» — сказала вдруг Милли. «По-моему, это вовсе не охотники, а воры. Они крадут коров. А может, они детей тоже крадут? Надо скорее спрятаться». «Мне это почти не страшно», — сказала Милли. «Но если ты очень боишься, давай спрячемся». Мина принялась карабкаться вверх по склону холма. Она была так испугана, что даже не замечала, куда ее несут ноги. Наконец она вскарабкалась на вершину. Отсюда был виден весь лес. Холм был покрыт серебристым оленьим мохом. «Теперь мы в безопасности. Можно и позавтракать», — сказала Милли. Но перед едой она для верности взглянула в свое зеркальце и чуть не вскрикнула от страха. В зеркальце она увидела людей, от которых они только что убежали. Они смотрели на вершину холма, махали руками и вдруг побежали прямо к девочкам. «Мина, спускайся вниз с этой стороны! По-моему, там внизу растет земляника со сливками! Бежим скорей!» Мина побежала. Она прекрасно поняла, что Милли увидела в зеркальце что-то страшное, а про землянику со сливками сказала нарочно, чтобы Мина не так испугалась. «Наверное, она все-таки увидела медведя», — решила Мина. Они бежали и бежали, и ни одна из них теперь ни за что бы не вспомнила, в какой стороне их дом. А на вершине холма, где только что сидели девочки, спокойно лежали шестеро рабочих и завтракали. В этот день Роза вернулась домой одна, и в маленьком домике сразу забили тревогу. Сначала все ждали, что следом за Розой появятся и девочки. Но время шло, а их не было. Вот тут-то Марен, Мартин, Мац и Мона рассказали папе и маме про строителей дороги и про то, как Марен и Мартин побывали у них в плену. Но ведь это была только игра. Мац обнаружил, что Мина взяла с собой его нож. Все казалось таким таинственным, что, прождав напрасно еще полчаса, папа, мама, все дети и самоварная труба отправились на поиски девочек. А бабушка осталась дома, чтобы подоить Розу и встретить девочек, если они за это время придут домой. Марен и Мартин сразу же побежали к тому месту, где работали рабочие. Там никого уже не было, все было тихо и пустынно. «Роза была сегодня здесь!» — воскликнул Мац. «Вот ее свежие следы! Если бы рабочие не ушли, мы могли бы их расспросить!» Папа очень волновался. Он думал, думал, думал и никак не мог придумать, где же в этом громадном лесу искать Милли и Мину. «Ау! Ау!» — кричал он, но никто не откликался. «Давайте поднимемся на самое высокое место и осмотрим окрестности», — предложил Мац. «Правильно, —

поднимемся на этот холм. Пока пойдем все вместе, а там разобьемся на группы», — сказал папа. Они быстро вскарабкались на холм. Папа немного задыхался, ведь он привык сидеть за баранкой грузовика, а не взбираться на высокие холмы. Наверху оказалось очень красиво. Дети даже пожалели, что не знали об этом месте раньше, когда ходили в лес на прогулки. «Смотрите!» — вдруг воскликнул Мац. «Здесь кто-то был!» «Ты нашел следы?» — недоверчиво спросил папа. «Я нашел бумагу от завтрака и уверен, что она брошена сегодня, потому что ночью был дождь, а бумага сухая и нисколько не покоробилась». «Интересно», — сказал папа. «Скажи, мама, их завтрак был завернут в такую бумагу?» «Нет», — грустно покачала головой мама. «Нам не по карману покупать вощеную бумагу для завтраков. Я всегда кладу завтраки в пакеты из-под сахара». «Да, значит, это не их следы», — вздохнул папа. «Здесь были рабочие. Вот и кофе пролит. А у Мины и Милли не было с собой кофе», — сказала Мона. «Попробуем поискать их с другой стороны холма», — предложил папа. Все спустились вниз. Ни Милли, ни Мины здесь не было. Папа аукал, аукал, но ему отвечало только эхо. Идти было трудно. В некоторых местах деревья росли так густо, что казалось, будто здесь никогда не ступала нога человека. «Настоящие джунгли», — пробормотал папа. «Трудно себе представить, чтобы наши девочки были здесь». Он уже хотел повернуть назад, как Мац воскликнул: «Смотрите, там на пне что-то лежит!» Все бросились к пню и замерли от удивления. На пне лежала пачка маргарина. Папа, прищурившись, взглянул вверх, как будто ждал, что сейчас на них просыплется маргариновый дождь. «Странно», — сказала мама, — «кто бы это мог оставлять на пнях такие вещи?» «Маргарин кто-то ел. Смотри, тут следы маленьких зубов», — заметил Мац. «Это мышь», — сказал папа. «Пройдем еще немного вперед», — предложила мама. Они стали пробираться прямиком через чащу. Вдруг Мац показал на другой пень. На этом пне стоял мешочек с овсянкой. Он был открыт, словно кто-то, уходя, нарочно открыл его и сказал: «Ешьте, пожалуйста». «Овсянка куплена в Тирилтопене, я вижу по упаковке», — заметил папа. «Тише! Глядите!» Мац отвел ветки елки и выглянул. «Там, на пне, спиной к нам сидит Милли и смотрится в зеркальце». Все спрятались под елку. Странно, она сидит совершенно неподвижно и смотрится в зеркальце. Не надо подходить всем сразу, а то она испугается. «Лежите здесь, а я подползу к ней один».

0: пополз к Милли. Неожиданно под ним громко хрустнула ветка. Папа даже не заметил этого звука, но мама и дети, спрятавшиеся за елкой, видели, как Милли встала, потом снова села. И все время она не отрывала глаз от зеркальца. Вдруг рядом с ней показалась Мина. В руке она держала нож, а глаза у нее были завязаны черной лентой. Она не вынимала нож из ножен, но грозно им размахивала. «Медведь приближается», — с ужасом сказала Милли, глядя в зеркало. «Теперь я уже вижу его черную шерсть». Мина от страха оцепенела. «Смотри, у него усы, рубашка, он машет рукой». «Это не медведь!» «Это наш папа!» «Эй!» — осторожно позвал их папа. «Нет, это не папа! Папа никогда не говорит нам «эй!» «Это заколдованный медведь!» «А ты сними повязку и увидишь, что это папа!» «Папа! Это ты!» «Я! Не бойтесь!» — крикнул им папа. «Но если ты заколдованный медведь, мы можем тебя расколдовать. К тебе только надо прикоснуться ножом и сказать: «Елки-палки, зреет рожь, колдовство снимает нож». «Теперь ты расколдован», — сказала Мина и прикоснулась к папе ножом, не вынимая его из ножен. Папа от удивления не мог вымолвить ни слова. К девочкам подошла мама. Ей хотелось и плакать, и смеяться. Она обняла девочек. «Скажите, а зачем вы оставили на пнях маргарин и овсянку?» — спросил папа у Милли и Мины.
1: «Чтобы медведь съел маргарин и овсянку, а не нас», — ответили девочки.
0: «По-моему, Милли и Мина у нас самые храбрые. Ведь они все время думали, что за ними идет медведь, и нисколько не испугались», — сказал папа.
1: «Нет, я немного испугалась, когда ты подошел к нам, но теперь это уже прошло», — призналась Милли.
2: «Завтра мы найдем розу. Ее поймали какие-то люди», — виновато сказала Мина.
0: «Роза уже давно дома и ждет вас в своем хлеву», — успокоила ее мама.
2: «Вот хорошо», — сказала Милли, — «значит, ее все-таки не украли».
0: Они собрались и пошли домой. И нетрудно угадать, как обрадовалась бабушка их приходу. Всю остальную неделю Марен, Мартин, Мона, Мац и Улли Александр помогали Милли и Мине пасти розу, так что им больше не понадобились ни зеркальце, ни маргарин, ни овсянка. А когда эта неделя кончилась, наступила очередь Марты и Мортона. Но о том, что случилось с ними, вы узнаете только в следующей главе.

Дорогие друзья, повесть Анни Катрине Вестли «Папа, мама, бабушка, 8 детей и грузовик» для вас прочитала Елена Дельвер. Продолжение слушайте завтра в 16:40.

0: В исполнении камерного оркестра «Коллегиум дель арте» прозвучал концерт для двух гобоев, двух кларнетов и оркестра до мажор Антонио Вивальди.
1: В ночь с 10 на 11 июля приглашаем на авторскую экскурсию Марины Михайловой «Поэзия белых ночей». Прекрасный город становится еще прекраснее в мерцании так и не наступившей ночи. Эта романтическая особенность Петербурга нашла отражение в русской поэзии. А разведенные на фоне вечерне-утренней зари мосты стали всемирно известным символом Северной Венеции. Экскурсия состоится в ночь с 10 на 11 июля. Больше даты маршрутов по России смотрите на сайте радио в разделе «Экскурсии».
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
1: Дорогие братья и сестры, мы будем благодарны вам за помощь нашей радиостанции. Если сумма вашего пожертвования составит 3000 рублей и более, наш курьер приедет к вам. Заявку можно оставить в среду и в пятницу с 11 до 18 часов по телефону 507-65-78.
0: Дорогие радиослушатели, у вас появилась возможность слушать радио «Град Петров» на компьютерах, смартфонах и других устройствах, используя голосовой помощник Алиса. Алиса, включи радио «Град Петров».
3: Включаю радио «Град Петров».
1: Пятнадцатого июня – День памяти великого князя Константина Константиновича Романова.
4: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона протоиерей Александр Степанов. Сегодня у нас в гостях Людмила Ивановна Кузьмина, кандидат филологических наук, сотрудник Пушкинского дома, и Эржан Сагимбекович Юсупов, председатель общества «Константиновские досуги». Это общество занимается изучением жизни и творчества великого князя Константина Константиновича. Людмила Ивановна Кузьмина также занималась долгое время этой темой. И вот сегодня мы начнем, может быть, цикл рассказов о этом замечательном человеке, о его творчестве, о его государственной деятельности, о нем как о личности, члене императорского дома. И сегодня, я думаю, что мы поговорим вот в целом о его жизни и творчестве. Я думаю, что Людмила Ивановна начнет. Пожалуйста, Людмила Ивановна.
5: Знаете, я до сих пор иногда слышу такие слова. Ну, что такое Каев? Ну, что это за поэт? И тут во мне сразу возникает филолог. Я помню, как лучшие из филологов учили нас, что без поэтов второго и даже третьего ряда не было бы гениев, не было бы великой русской литературы. Я не хочу этим нисколько унизить творчество К.Р. великого князя Константина Константиновича. Дело в том, что до так называемого Великого переворота это была очень известная личность, именно как поэт его знали. Очень. Теперь даже академики, я не буду называть имя, так подходят и говорят: чем занимаетесь, Людмила Ивановна? Я говорю: поэтом К.Р. А, это который растворил я окно. Вот единственное, что хорошо вошло в сознание наших советских читателей, это стихотворение «Растворил я окно», и то благодаря Петровичу Чайковскому, конечно, потому что он написал на эту тему романс. В самом же деле это был не только замечательный поэт, замечательный, знаменитый поэт, но и очень незаурядная личность. Внук Николая I, племянник Александра II, дядя двоюродный Николая II, он все-таки в этой семье, о которой напрасно говорили, что это была необразованная семья, это была очень образованная семья. Познакомившись с его дневником Константина Константиновича, а это огромный дневник, 64 толстых тетради, я имела возможность увидеть, как их воспитывали, как их образовывали. Это был образованный клан, августейшее семейство. Ну вот Константин Константинович, он выделялся среди них. Он выделялся многими своими возможностями, но более всего его склоняло к искусству, к литературе. И к этому даже, в общем, было еще и то основание, что отец его, тоже очень одаренный человек, первый моряк наш, глава флота российского, он тоже занимался и искусством, и покровительствовал писателям, и вот фрегат «Палата», благодаря ему был написан, отправлял в плавание наших писателей Григоровича, Гончарова. И, тем не менее, случилось нечто необычное. Однажды, когда уже достаточно взрослым человеком, уже напечатавшим в журнале у Стасилевича «Вестник Европы» стихотворения свои, рядом со стихотворением Ивана Сергеевича Тургенева «Неплохое соседство» и «Жемчужникова», Константин Константинович был вместе с отцом в Венеции. Они проходили мимо вздохов, и Константин Константинович спросил отца, как ему нравится его стихотворение. А там было одно стихотворение «Мост духов». И вдруг отец ответил, что когда я вижу твои стихи в печати, мне всегда становится стыдно. Я молчал совершенно ошеломленный, пишет Константин Константинович. А дело в том, что августейшее семейство считала, что заниматься им можно только государственной службой, и в основном военной службой. И он напомнил, Николай Константинович, своему сыну, когда я в молодости тоже начал баловаться стихами, то мой отец Николай I, император, сказал мне, мой сын поэт, да лучше пусть будет мертв. Казалось бы, с этим все было кончено. Однако нет. Необыкновенно энергичный был человек, необыкновенно творчески одаренный. Он никогда не забыл свой долг, был верен вот военной службе, начиная, смешно сказать, с командира роты Измайловского полка. Он уже был президентом Академии наук, к нему приходили на доклад, а он был в чине командира роты Измайловского полка. До самого высшего чина военного, генерала от инфантерии, забыла это слово. И тем не менее, он все время занимался поэзией. Каждую минутку свободную он старался использовать на это. И в дневнике прямо писал. Про меня говорят, я потом перечислю, кем он еще был. Вот я такой-то, такой-то, тот-то. Но если бы мне было бы можно, то я, конечно, занимался только бы поэзией. И в конце же своей жизни он выпустил трехтомник стихов. Он написал большую драму «Царь иудейский» о последних днях Христа. Он еще и переводил, он был замечательный переводчик. Он переводил Шекспира, Гёте, и все это были такие капитальные переводы и такие комментарии к ним, что вот современные, например, шекспироведы говорят, что такого еще в истории шекспироведения не было. Талантливый был очень человек.
4: Может быть, о других тоже сторонах его жизни.
5: Константин Константинович был человеком еще и необыкновенным по каким-то своим человеческим качествам. Вот если мы будем судить о российской прежней армии, скажем, по стихотворению Некрасова «Арина, мать солдатская», то это одна картина. Но вот когда читаешь, у Константина Константиновича есть целый цикл стихов солдатских сонетов, как он их называл, то видно, что он знал всех по именам о своей роте, он знал их качества, он очень скучал о своем полку, когда уезжал. А уезжать ему приходилось за рубеж довольно часто, потому что слабое у него было здоровье, легкие плохие. И там он всегда вспоминал о своем полку, писал им сонеты, посвящения, а некоторые стихотворения просто вошли в историю литературы, как, например, «Умер бедняга в больнице военной» и «Уволен». «Уволен», кстати сказать, с него потом списывали еще наши советские уже поэты, просто переделывали. Вот этот сюжет таков. Он уволен, он рад, он едет домой и застает пустую хату. Дверь настежь, никого в доме, он идет на кладбище, и везде находят кресты своих близких всех. Ну, вообще, Константин Константинович был лирик по преимуществу. Лирик и очень религиозный человек. Очень религиозный. Очень многие стихотворения у него посвящены именно этой теме. Он каждый день, между прочим, посещал 1-2 собора пренепременно. Обязательно. И у него было такое стихотворение, которое просто стало хрестоматийным. Оно было на школьных книжках об Евангелии, как оно начиналось. «Пусть эта книжка священная будет спутником вашим всегда». И если говорить о литературных взглядах Константина Константиновича, то он первым поэтом считал Пушкина единственным. О нем говорили, сейчас даже пытаются писать, что это Серебряный век. Да какой Серебряный век? Он совершенно не признавал этой стилистики, этой методики. Он не признавал Серебряный век. Он был последователем пушкинского направления. И это, надо сказать, в нем ценили его такие достойные современники, как Гончаров, например. А вторым поэтом для него был прямой тоже, по его мнению, продолжатель Пушкина Афанасий Афанасьевич Фет. А Фет уже считал Каир своим учеником. Да, так вот я не сказала, что с тех пор, как отец так отнесся к его поэзии, он везде подписывался двумя буквами «К.Р.». Вот. И сначала даже некоторые не знали. В одном из писем к Жемчужникову его современник пишет ему: «Я хочу послать вот тебе стихи твоего собрата по поэзии. Он тоже поэт и хороший поэт, но ты, наверное, не знаешь, что это член царской фамилии». Первое стихотворение «Каир» вышло в 1882 году. А в 1886 году появился сборник стихотворений «Каир». Сборник небольшим тиражом был издан, 1000 экземпляров, И Каэр никому его не продавал, он роздал его по усмотрению, по своим симпатиям. Дело в том, что при дворе его хвалили дамы, там, скажем, все, но он этой похвальбе он не верил как-то. Он хотел знать мнение настоящих больших поэтов. И поэтому сначала он послал Фету книжку, Гончарову, Чайковскому, Полонскому, двум Майковым и Страхову, потому что Страхов был самый сильный, самый большой тогда критик. И Страхов ему отвечал очень положительно. Он был строгий критик, и он сказал, что да, я слышу ваше пение. Значит, вот лирическое начало было очень преобладающее у него. Вскоре как-то Россия стала узнавать Константина Константиновича, и авторитеты в России. Наступал юбилейный год Пушкина, столетие. И тут как-то они сблизились как раз с родственником, с будущим императором, наследником. Николай II служил у него в полку. А потом они даже как-то так... Потом он стал... Николай II стал... возглавлял Преображенский полк, а впоследствии Константин Константинович возглавлял Преображенский полк. Но они дружили, и тот называл даже Николая II Ники. И тот бывал у него дома. И вообще такие отношения семейные. Что вот с ним, что у Николая II с женой, были просто идеальные нам, можно только завидовать, хотя сказано про это было столько всякой глупости. И вдруг, значит, вот начинается подготовка к Пушкинским дням, очень активно участвует Каэр в этом. Пишет в это время, Николай II был в Ливадии, он ему пишет телеграмму, предлагая, вот не сделать ли так, чтобы это был всенародным праздником, юбилей Александра Сергеевича Пушкина. И тот получает в ответ полное одобрение. И они начинают готовить этот праздник. Он создает комитет пушкинский. У него собираются литераторы самые видные. Ему, кстати, принадлежит идея создать Пушкинский дом вместо памятника. А мы, пушкинодомцы, об этом узнали только тогда, когда, простите, вышла моя книжка. Да. Называется она «Августейший поэт». Ну, раз я к ней перешла, то я скажу несколько слов. Просто получилось так, что я кончила одну книгу, и как-то так думаю, ну, чем же мне бы заняться? А ведь все было, книги были изъяты, рукописи были все закрыты. В общем, он был просто вычеркнут из истории русской культуры. Ну, архивисты знали. Знали. Только назвали это альбомы КР. А это были не альбомы, а это были просто подшивки, такие переплеты писем, подобранным им самим по хронологии. Все аккуратно. Такое, начиная с почерка. Почерк идеальный. Экслибрисы прекрасные. Вот. И мне предложили, поскольку уже пошло другое время, ну, займитесь КР. Я занялась с удовольствием. Тут сразу же поняла, что у нас только письма в Пушкинском. Случайно. Я думаю, что наши архивисты спрятали просто. У нас бывали такие случаи, что архивисты, это же очень такой народ увлеченный, спрятали. А поскольку в 1938 году было постановление перевести весь архив КР, ГАОР, он назывался тогда, Центральный архив Октябрьской революции. И там был раздел Романовых. Вот туда перевели все дневники. Дневники, я говорю, вот такой толщины, 64 штуки. Это много. Но когда я узнала, что мне письмами не обойтись, я позвонила заведующей
6: тогда был еще не тот, кто сейчас, приличный человек. И мне разрешили приехать. Приехала, за мной ухаживали, мне все приносили прямо в рабочую комнату. И я была там дважды, по 2 недели, и я выписала то, что вот меня, конечно, там осталось еще очень много всякого материала, что меня интересовало. Вот. И результатом этого написала-то я книжку за год, а вот 7 лет я не могла ее устроить в издательство. Чего только я не наслушалась. Наконец, все-таки, и никогда тоже не забуду его заслугу, тележурналист Правдюк, как-то он договорился с кем-то, и издательство «Лики России» в 1995 году выпустило мою книжку. Однако еще параллельно шла работа, и это естественно, но я не знала об этом. Я работала в архиве Академии наук, думаю, уж там-то есть его материалы, конечно. Но там был еще и директор, который тоже работал, и мне ничего не говорил, и обо мне не знал, видимо. Его книжка вышла в 1993 году, и называлась она «Августейший президент». А моя книжка называлась через 2 года «Августейший поэт». У нас даже в одной из рецензий вышло сразу много на эти книжки. Написали, ну почему обязательно уж так вот по-другому нельзя было назвать? А я уже нет, я держалась, мне так нравилось название «Августейший поэт», что я решила, что я это оставлю. И вы знаете, вот, ну, вышла эта книга, и вот Ранса Гембекович свидетель. Сразу какой это был успех. Я никогда не забуду, когда в Пушкинском доме... Сначала это было в главном здании Академии наук, шел жуткий дождь, люди шли с зонтами, просто колонной. А издательство... прислал только 1 экземпляр. Пришлось извиниться. А на 2-й день люди шли в Пушкинский дом, в вестибюль, где мне самой же, поскольку все наши сотрудники были заняты, самой же пришлось распродавать эти книжки. Мне было так стыдно, потому что у всей этой очереди были книги, которые с автографами находились в моей библиотеке. Да. Константин Константинович был замечательным музыкантом. Вот такой одаренный человек. Когда он что-то исполнял в своем мраморном дворце, что-то, Моцарта, он готовился 1/2 года и как пианист исполнял с оркестром, да. И в это время в зале находился никто иной, как Антон Рубинштейн, который сказал, что да, великий князь может стать музыкантом, а музыкант великим князем никогда, пошутил. Вот, значит, он был еще музыкантом. Кроме того, известно, что он рисовал. Вот этого мы еще не нашли. Рисунков у него было много. Через некоторое время его назначили таким инспектором, но это об этом будет другая специальная тема. Его звали отцом кадетов. И потом, когда здесь был, какой это был юбилей Жанса Гимбековича?
7: Было несколько съездов кадет, и в частности был 16-й по счету, но первый в России.
6: Юбилей, на который приехали множество американских кадетов. Да. Пожилые же все, а все такие стройные, такие все пацаны. Когда они пели гимн на слова КР, я прослезилась. Это было замечательно. Это было в Великокняжеской усыпальнице Петропавловского собора. Да. Причем это не наша заслуга, а их. Что на том месте, где все просто было вытоптано, они там погребены. И Константин Константинович там внизу где-то погребен был. Так они раздобыли карарского мрамора. Все это привезли, все это сделали надгробие и Константину Константиновичу, и Константину Николаевичу, и всему их семейству. Понимаете? Это очень все-таки трогательно, по-моему. Вот.
5: Да, как президент. В 99 году его назначили президентом Академии наук указом императора. И он очень ответственно к этому отнесся. И вот все, кто академики с ним работал, там Шахматов и другие, они вспоминают о нем очень хорошо именно с профессиональной точки зрения. Где-то он создал новый институт, где-то он что-то пополнил экспозицию, где-то что-то он отремонтировал. В общем, он очень много сделал для Академии наук. И Пушкинский дом создал, а мы не знали.
4: Может быть, Эжан Сагимбекович что-нибудь еще дополнит вот к этому портрету, который уже у нас вырисовывается так хорошо.
5: Подсказал бы, что я забыла.
7: Ну, мне лично ближе тема военной педагогики. Константин Константинович как воспитатель военного юношества. В течение 15 лет, как он утверждал, лучших лет своей жизни, с 900 года по кончине, он возглавлял Главное управление военно-учебных заведений императорской России, и таким образом ему были подведомственны 31 военно-учебное заведение, кадетский корпус и пажеский, и все военные училища. Таким образом, кадеты, юнкера – это все его дети. На всем пространстве империи от Варшавы до Хабаровска, в Варшаве графа Суворова, кадетский корпус, в Варшаве графа Муравьева-Амурского, кадетский корпус. Все эти корпуса на протяжении 15 лет он посетил по 3-4 раза. Его роль как воспитателя отмечается всеми современными исследователями, но я полагаю, что эта роль еще не до конца вполне оценена. На мой взгляд, его вклад заключается в том, что значительно гуманизировал эту сферу воспитания. Поскольку с николаевской поры еще не существовало в те поры понятия детской психологии, и всякий на службе состоящий, и взрослый человек-солдат, и кантонист-мальчик, все несли равную степень ответственности по службе. Учитывая опыт мировой педагогики, Пестолоц, Яна Амоса Каменского, наших отечественных ученых и гигиенистов, и специалистов по детской психологии, в частности, вот и Пирогова, Эрисмана, Лесгофта, Константин Константинович значительно приблизил педагогику того времени к нашему сегодняшнему уровню. Значит, речь шла и о гигиене помещений, о освещенности помещений, о возможности там рекреации, но наряду с этим он много сделал и для воспитания высоких понятий чести юноши, готовящегося стать офицером. В частности, он настоял на том, чтобы всем кадетским корпусам были дарованы знамена. Это очень важный фактор в воспитании чувства принадлежности к единой семье. За знаменем идут все единым строем. Будучи человеком мягким, гуманным, любвеобильным, у него собственных детей было 9 человек, он также относился ко всем этим мальчикам. Считал, что если семья доверила ребенка попечению его ведомства, ему лично он считал, то он не имеет этого права ребенка выставить вон за двойки, за плохое поведение. И поэтому многие из его, как назывались тогда, скромных успехов и громкого поведения, кадеты, значит, которые подлежали исключению, он их не исключал, он их переводил в другую ситуацию, в другую среду. Из одного корпуса переводил в другой. И там этот юноша уже начинал соображать, что это шанс, дарованный ему, и справлялся. И таким образом многие, казалось, неисправимые шалуны выходили блестящими офицерами. Многие из них стали георгиевскими кавалерами и достойно защищали свою родину. Ну вот, описан в литературе такой забавный эпизод, когда один из этих вот шалунов, будучи выставлен из своего корпуса Орловского Бахтина, уже на улице был, с волчьим билетом, что называется, приехал в Петербург, пробрался к нему в Павловске в имение, миновав швейцара и охрану. Более того, залез на дерево, ветви которого прямо стояли перед окном его кабинета. И в вечеру, когда Константин Константинович работал, он услышал шум ветвей, значит, спросил: «А, это ты?» Тот говорит: «Я, ваше величество».
4: Высочество.
7: Высочество, да. «Что ты здесь делаешь?» «Выставили». «А что ты думаешь делать дальше?» «А думайте вы, ваше высочество». И его высочество перевел этого мальчика в Вольский кадетский корпус, и этот мальчик стал георгиевским кавалером. Вот, обладая такой феноменальной памятью, ее называют иногда романовской памятью, он знал всех мальчишек по именам, знал их прозвища, знал их проказы, знал их взаимоотношения с командирами. И эти мальчики, выходя из кадетских корпусов в юнкерские училища, выходя в полк, встречаясь с ним в последующей службе, значит, всегда были удивлены его вот этой цепкой памятью, его зоркостью. И он говорил: «Я тебя знаю, ты Орловского кадетского корпуса, твоя фамилия М. Максимов, Марков, Марков, точно, Марков». И таких воспоминаний, такого рода мемуарной литературы, очень много, море. И вот эти самые кадеты, и императорские кадеты, и кадеты, воспитанные в зарубежье с 20-го года в Сербии, все о нем вспоминают с нежностью и составили сборник воспоминаний для военной молодежи России сегодняшней. И он так озаглавлен: «Великому князю Константину Константиновичу, отцу всех кадет». Это не то казенное, что нам внушалось в детстве: «Великий Сталин, всех детей отец», а это идущее от сердца признание детей в любви к своему отцу. Это, собственно, вот о нем как о педагоге.
4: Может быть, такая тема, вот дворцы, дома в Петербурге, да. Много же, да, очень, да, связано, может, да, быть, вот этого коснуться, заключение.
7: Значит, по-видимому, это была самая богатая филиация романовской семьи, поскольку им принадлежало три дворца, три самых красивых, самых знаменитых дворца. Это мраморный вот в центре города, это майоратное владение Павловский, дворцово-палковый комплекс, и Стрельнинский. Ну, творение Ринальди все знают. Это вот замечательное сооружение беломраморное, его вот этот самый роскошный зал, мраморный зал мраморного дворца, который тоже присутствует в воспоминаниях многих кадет. В частности, вот Вера Константиновна, она рождена в 1906 году, вспоминает, как бурлила улица, это уже в 1917 году, как их оттуда выселяли, как они с мамой Елизаветы Маврикиевны перемещались там по домам, ища пристанище. Как она выглядывала в

0: Возникнув в стенах этого дворца, наше общество в том доме, где он родился, почти в те же дни, когда он родился, мы считали этот дворец уже и в какой-то степени и своим. И поэтому регулярно наше общество принимало участие во многих акциях по уборке территории, субботниках, значит, устройстве лекций, всякого рода популяризации сведений, рылись на этой, пардон, фамильной свалке, и там искали и кирпичи из кладки дворца выпавшие, и осколки фамильного сервиза там мы находили, которые потом черепки экспонировали, выставляли. Это тот самый знаменитый сервиз, который был создан к свадьбе великого князя Константина Николаевича и его супруги Александры Иосифовны. Когда началась эта приватизация, когда на этот дворец претендовали многие нечистоплотные личности, наше общество принимало участие вот в этих общественных акциях, петиции, обращения и прочее.
1: А как сейчас вы удовлетворены тем положением, которое этот дворец занял, его статусом, тем, что там происходит, как он используется вообще в целом?
0: Если бы не существовало этой вот президентской программы, то мы потеряли бы этот дворец неизбежно, поскольку неграмотная варварская эксплуатация дворца в советские годы привела к разрушению системы гидрозащиты. И это влекло за собой обрушение террасы и, соответственно, всего дворца. Год-полтора, и мы бы навсегда потеряли эту жемчужину. Так что эти вот экстренные работы спасли нам этот дворец. Там было много дискуссий, реставрировать его под какого из архитекторов, там их было много, и решили, что только лишь последний из них, Штакеншнайдер, сколько-то сохранился, все остальные владельцами в течение веков и вкусов менявшихся менялись. Значит, вот под Штакеншнайдера восстановили. И восстановили только два зала исторические. Все остальные сделали под высочайший стандарт дворцовый, ну, скажем, евростандарт. Вот. Для нас утешительно то, что в стенах этого дворца несколько комнат восстановили мемориальных в память Константина Константиновича. Это гостиная, это столовая, это музыкальная гостиная, его кабинет. В этом кабинете есть несколько подлинных мемориальных вещей, вот переданных из литературного музея Пушкинского дома. Это, в частности, его рабочий стол, его этажерка, портреты настенные, письменные приборы и прочее. А в музыкальной гостиной рояль, кабинетный рояль не его, но табурет-вертушка, стул – это подлинный. Вот, так что мы ходим туда с благоговением, наш патрон. Что касается Павловского дворца. Значит, Павловский дворец – это майоратное владение, которое не подлежало дроблению, а передавалось только лишь старшему наследнику вроде. И вот тут следует отметить вот душевное качество Константина Константиновича. Он никогда не считал себя владельцем этого дворца, а только лишь пользователем. И поэтому он никому не позволял ничего ни переставить, ни передать, ни изменить, а сам сверял описи, инвентарные описи, составлял их сам и сверял их с описями Марии Федоровны. Да? Так что это был к тому же еще выдающийся деятель музейного плана. Да? И если мы имеем его сегодня, то это благодаря усилиям Константина Константиновича. Вот. Немаловажно еще отметить, но это все эскизно, что недавно отмечалась 145-я годовщина возникновения императорского музыкального общества. Это общество находилось под патронажем семьи Константиновичей почти все время существования, не считая начальной стадии, когда этим заведовала великая княгиня Елена Павловна. Константин Константинович, будучи уже последним председателем этого общества, наследуя за отцом и матерью, обращался к государю с просьбой о финансировании этого не только общества, но и Большого зала консерватории имени Чайковского. Значит, и когда не хватило там 160 тысяч рублей, он доложил еще собственных значительное количество. И таким образом москвичи целиком обязаны нам, Константиновичу, в частности, вот своим расходом.

0: Пушным дворцом. Будучи вот главным начальником и инспектором впоследствии военно-учебного заведения, разъезжая по всей стране, Константин Константинович, уже по должности президента музыкального общества, во всех этих провинциальных губернских городах учреждал музыкальные классы, школы, помогал одаренным детям, и тем самым, и впоследствии, которые стали консерваториями, и тем самым заслуги Константина Константиновича столь же велики и в области музыкальной, равно как и в области вот, воспитания военного юношества. Вот это тоже факт малоизвестный. Вот. И субсидии, и стипендии, и конкурсы, и личные участия. Вот. Это все характерно для всех этой семьи, для него в частности. Ну, еще вот одна грань, тоже малоизвестная. Выдающийся деятель еще и женского образования. Да? По сю пору существует в Петербурге Константиновская гимназия, которая недавно восстановила свое имя. Это была девичья гимназия, женская.
1: Где эта гимназия находится?
0: В Конском переулке, 6. Это недалеко от мечети. Затем вторые высшие женские педагогические курсы были тоже основаны им. Да? Многие памятники в городе тоже связаны с именем Константина Константиновича. И в частности, памятник Лермонтову, да, перед этим кавалерийским училищем Николаевским. Он присутствовал при закладке этого памятника и при открытии памятника. Конечно же, это училище тоже входило в круг его ведения, и он там бывал многократно.
1: Ну, для него, как для поэта, конечно, вековечный памятник Лермонтова.
0: Конечно.
1: Несомненно. Училищем гвардейских подпрапорщиков.
0: Да, и кавалерийских офицеров, да. Вот такого рода преемственность. Еще любопытный факт, я вот недавно только лишь установил для себя, вышла памятка этого Николаевского кавалерийского училища, в которой, вот я не знаю, известен ли этот факт в литературе, когда происходила закладка памятника в 13 году, при этом присутствовал и Петр Петрович Семен Татьянович Шанский. Он выступил вне программы на правах старейшего выпускника этого корпуса. Он же тоже кавалерист в юности, юнкер. И в связи с вот открытием памятника он сказал, что я тут не только потому, что я старейший из вас, из юнкеров, не только потому, что я там вице-президент географического общества, но я еще и потому здесь, что я единственный из тех, кто видел Пушкина и Лермонтова рядом. Значит, он видел сам, будучи 10 лет, Павел Петрович, присутствовал на Мойке 12 в момент кончины Пушкина. И он там видел Лермонтова. Вот известен этот факт, Людмила Ивановна?
2: Нет, Семён Тиньшанский говорилось, немножко, да? Есть, но как-то так в подробностях нет.
0: Вот такой для меня тоже неожиданный, приятный факт.
1: Да.
0: Ну вот, это, так сказать, в целом и вкратце. Я полагаю, что впоследствии мы могли бы развить все эти темы,
1: конечно,
0: подробно.
1: Прошу.
2: А еще несколько слов забыла сказать о детях Константина Константиновича. Когда, вот удивительно просто, теперь стараются все закупить, откупить, куда-нибудь в торговлю сунуть. А когда началась война с немцами, то все семейства КР, всех Константиновичей, кроме маленьких двух, отправила на войну. Всех. Вот. И там на войне в такой в конной атаке погиб любимейший сын КР, Олег. Он тоже кончал лицей, единственный изо всех, все кончали кадетские корпуса. Вот он хотел его направить по своему пути. Он занимался Пушкиным, он писал сам. В общем, вот мальчик был совершенно такой повторение своего отца. И вот он был смертельно ранен. Он был смертельно ранен и скончался в сентябре 14 года в Вильнюсе. Еще успели родители приехать туда, застать его живым, привезти ему крестик деда. Ан-папа, сказал он, увидел этот крестик, и так они простились. В общем, он погиб. Но еще счастлива судьба Константина Константиновича, что он недолго Олега пережил. Полгода, наверное, в мае 15-го года он скончался в Павловске. Но в 18-м году, слава Богу, что он этого не видел, в 18-м году в Алапаевской шахте троих из его сыновей, Игоря, Константина, Гавриил уехал, Иоанна.
0: Иоанн.
2: Старший. Иоанн, да. Закопали живыми, забросав гранатами в шахте.
1: Ну что же, спасибо большое, Людмила Ивановна и Эржан Сагимбекович, за ваш сегодняшний рассказ. Действительно, перед нашими слушателями, я думаю, предстала фигура огромного масштаба, огромного таланта, огромных свойств человеческих. И, безусловно, я думаю, что мы продолжим наш рассказ об этом человеке в следующих наших передачах, в которых мы уже тематически рассмотрим более подробно разнообразные стороны его такой многогранной и насыщенной жизни. Спасибо большое. Я напоминаю, что сегодня с нами беседовали кандидат филологических наук, сотрудник Пушкинского дома Людмила Ивановна Кузьмина и председатель общества «Константиновские досуги» Эржан Сагимбекович Юсупов. Спасибо вам и всего доброго.
3: Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте завтра в 17:10.

прозвучал фрагмент третьей части симфонии номер 1 Милия Алексеевича Балакирева в исполнении Государственного академического симфонического оркестра под управлением Евгения Светланова.

В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.

Боже милостив, буди мне грешному, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради пречистая Твоей Матери и всех святых помилуй нас, аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде Сы и вся исполняй, сокровище благих и жизни подателю, приези и вселися вны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый

Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыко, прости беззаконие наше, Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради, Господи, помилуй.

на небесех, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наша, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильнее. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас, славу Отцу и Сыну и Святому Духу, от одра и сна воздвигал мя еси Господи, ум мой просвети и сердце, и устне мое отверзи, во еже пети Тя, Святая Троице. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапно судья приидет, и коего жда деяния обнажатся, но страхом зовем в полунощи. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.

Благодарю Тебя, Святая Троице, яко многие ради Твоей благости и долготерпения не прогневался Иси на мя, ленивого и грешного, ниже погубил мя Иси со беззаконьми моими, но человеколюбствовал Иси обычно, и в нечане лежащего воздвигал мя Иси, во ежеутреннего Ти славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи моя уста, поучайтеся словесем Твоим, и разумите заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедании сердечнем, и воспевайте все святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Приидите, поклонимся Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и преподем Христу, Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и преподем самому Христу, Цареве и Богу нашему. Помилуй мя, Боже, по велице и милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое, наипаче омыми от беззакония моего, и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое аса знаю, и грех мой предо мною есть выну, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобою сотворих, яко да правдишеся во слове всех Твоих, и победише внегда судить идти, себо в беззакониях зачат есим, и во гресех родимя мати моя, себо истину возубил Иси, безвестная и тайная премудрости Твоей я, явил мне Иси, окропиши мя сопом и очищуся, умыши мя и паче снега убелюся, слуху моему даси радость и веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лице Твое от грех моих, и вся беззаконие моя очисти, сердце чисто, созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего, и духа Твоего святаго не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего, и духом владычним утверди мя, научу беззаконные путем Твоим, и нечестивее к Тебе обратятся, избави мя от крови Боже, Боже спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей, Господи, устне мои отверзиши, и уста моя возвестят хвалу Твою, яко аще бы восхотел иси жертвы, дал бы хубо, всесожжение не благоволиши, жертва Богу, дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созиждутся стены Иерусалимские, тогда благоволиши жертву правды, возношение всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного и же от Отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина от Бога истина, рожденно несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша, нас ради человек, и нашего ради спасения, сшедшего с небес, и воплотившегося от Духа Свята, и Марии Девы, и вочеловечшася, распятого же заны при Понтийском Пилате, и страдавшие погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и восшедшего на небеса, и сидящего одесную Отца, и паки грядущего со славою, судите живым и мертвым, Его же царствие не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном, с поклоняемой и славима, глаголовшего пророки, во едину святую соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение во оставление грехов, чаю воскресение мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотворих благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да неосужденно отверзу уста моя недостойная, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. От сна восстав, полуночную песнь приношу Ти спаси, и припадая вопию Ти, не дашь мне уснуть и во греховней смерти, но ущедри мя распныся волею, и лежащего мя в лености ускорей в постави, и спаси мя в предстоянии и молитве, и по сне ночнем, воссияй мя день безгрешен, Христе Боже,
и спаси мя. К Тебе, Владыка человеколюбче, от сна восстав прибегаю, и на дела Твоя подвязаюсь и милосердием Твоим, и молюсь о Тебе, помози мне на всякое время, во всякой вещи, и избави мя от всякие мирские злые вещи, и дьявольского поспешения, и спаси мя, и введи в царство Твое вечное, Ты бо еси мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, о Тебе же все упование мое, и Тебе славу воссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, иже многою Твоею благостью и великими щедротами Твоими дал еси мне, рабу Твоему, мимошедшее время ночи сия без напасти прийти, от всякого зла противно. Ты сам, Владыко, всяческих творче, с подобием истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Вседержителю, Боже сил и всякие плоти, вышних живы и на смиренные презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенные человеков яви предведай, безначальный и пресносущный свете, у него же несть применение или приложение осенение, сам бессмертный Царю, приими моление наше, я же в настоящее время на множество Твоих щедро дерзающе, от скверных к Тебе устен Творим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением согрешенное нами, и очистенный от всякие скверны плоти и духа, и даруй нам бодренным сердцем и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, вон же со славою Судья всех приидет, кому ж да отдать и по делам Его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий воздвижение в дело не обрящимся готови, в радость и божественный чертог славы Его совнидем, и где же празднующий глаз непрестанный, и неизреченная слава зрящих Твоего лица, доброту неизреченную, Ты бы еси истинный свет, просвещая и освещая всяческая, и Тя поет вся тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Божий Господи милости, творящего присно с нами, великая же и неисследованная, славная же и ужасная, их же не с числа, подавшего нам сон во упокоение немощи нашей и ослабление трудов многотрудной плоти, благодарим Тя, яко не погубил еси нас со беззаконьми нашими, но человеколюбствовал еси обычно, и в нечане лежащие ны воздвигли еси, во еже славословите державу Твою, тем же молим безмерную Твою благость, просвети наши мысли о часа и ум наш от тяжкого сна лености восстави, отверзи наши уста и исполни я Твоего хваления, якода возможем, непоколеблемо пейте же и исповедайтесь о Тебе, во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, соединородным Твоим Сыном и всесвятым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспеваю благодать Твою, Владычице, молю Тя, ум мой о благодати, ступати правыми настави путем Христовых заповедей, бдети к песне укрепи, уныние сон отгоняющий, связано пленницами грехопадением, мольбами Твоими разреши, Бога невесту, внощи мя и во дни сохраняй, борющих враг избавляющий мя, жезнодателя Бога росшая, умерщвленными страстьми оживи, я же свет не вечерний росшая, душу мою ослепшую просвети, о дивнее владычня палату, дом Духа Божественного мене сотвори, врача росшая, уврачуй души моей я, многолетные страсти, волнующейся житейской бурею, кости зимя покаяние направи, избави мя огня вечнующего, и червя же злага и тартара, да мя не явиши бесом радование, и же многим грехом повинника, ново сотвори мя, обетшавшего нечувственными, при непорочные согрешении, странно муки всякие покажи мя, и всех владыку моли, небесное ми улучите веселье, со всеми святыми, с подобии, Пресвятая Дева, услыши глаз, непотребного раба Твоего, струю давай мне слезам, пречистая, души моей скверну очищающий,
стенание от сердца приношу Тебе непрестанно, усердствуй, Владычице, молебную службу мою прими и Богу благоутробному принеси. Превыше ангел, мирскаго мя превыше слития сотвори, светоносная сень небесная, духовную благодать во мне направи, руцы воздею и устне к похвалению, оскверненный скверною всенепорочная, души тленных мя пакости избави, Христа прилежно умоляющий, Ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Многомилостиве и всемилостиве, Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви сшел и воплотился Иси, якода спасеши всех, и паки спаси, спаси мя по благодати, молю тебя, аще бо отдел спасеши мя, несте благодати дар, но долг паче, ей многие в щедротах и неизреченные в милости, веру ей бо в мя рекл Иси о Христе мой, жив будет и не узрит смерти вовеки, аще бо вера, я же в тя спасает отчаянная, се верую спаси мя, яко Бог мой еси ты и Создатель, вера же вместо дел да вменится мне, Боже мой, не обрящеши бо дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя да давлеет вместо всех, та да отвещает, та да оправдит мя, та да покажет мя причастника славы Твоей овечная, да не убо похитит мя сатана и похвалится слове, еже отторгну тимя от Твоей руки и ограды, но или хощу спаси мя, или не хощу, Христе спаси мой, предвори скоро, скоро погибох, Ты боися Бог мой, от чрева матери моей я, сподоби мя, Господи, ныне возлюбите тя, яко же возлюбих иногда той самый грех, и паки, поработати Тебе без лености точно, яко же по работах прежде сатане льстивому, наипаче же поработаю Тебе, Господу и Богу моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святый ангеле, предстояй окаяние моей души и страстни моей жизни, не остави меня грешного, не же отступи от меня за невоздержание мое, не дашь место лукавому демону обладать и мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую худую мою руку и настави меня на путь спасения. Ей, святый ангеле Божий, хранителю и покровителю окаянные мои души и тела, всем не прости, великими тебя оскорбих во вся дни живота моего, и аще что согреших пришедшую ночь сию, покрый меня в настоящий день и сохрани меня от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневай Бога, и молися за мя ко Господу, да утвердит мя в страсти своем, и достойно покажет мя раба своей о благости. Аминь. Пресвятая Владычице моя, Богородице, святыми Твоими и всесильными мольбами, отжени от меня смиренного каянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение, и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищесем и окаянен, и избави мя от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действ злых свободи мя, яко благословенный есть от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Богородица, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословенна Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родила еси душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы на сопротивное даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство. Достойно есть, яко воистину, блажите Тя Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Богословородшую, сущую Богородицу Тя величаем. Славу Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистая Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших –

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из Апостола и Евангелия. Прозвучит 95-е зачало послания к римлянам, отрывки из 7 и 8 глав.
1: Братья, мы знаем, что закон духовен, а я плотен, продан греху, ибо не понимаю, что делаю, потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю. Если же делаю то, чего не хочу, то соглашаюсь с законом, что он добр, а потому уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Ибо знаю, что не живет во мне, то есть во плоти моей доброе, потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать оное, того не нахожу. Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Итак, я нахожу закон, что когда хочу делать доброе, прилежит мне злое. Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем, но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Бедный я человек! Кто избавит меня от сего тела смерти? Благодарю Бога моего, Иисусом Христом Господом нашим. Итак, тот же самый я умом моим служу закону Божию, а плотью — закону греха. Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу, потому что закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти.
0: Послушайте 35-е зачало Евангелия от Матфея, отрывок из 10 главы.
2: Сказал Господь своим ученикам: «Не берите с собой ни золота, ни серебра, ни меди в поясы свои, ни сумы на дорогу, ни двух одежд, ни обуви, ни посоха, ибо трудящийся достоин пропитания. В какой бы город или селение ни вошли вы, наведывайтесь, кто в нем достоин, и там оставайтесь, пока не выйдете. А входя в дом, приветствуйте его, говоря: «Мир дому сему». И если дом будет достоин, то мир ваш придет на него. А если же не будет достоин, то мир ваш к вам возвратится. А если кто не примет вас и не послушает слов ваших, то, выходя из дома или из города того, оттрясите прах от ног ваших. Истинно говорю вам, отраднее будет земле Содомской и Гоморской в день суда, нежели городу тому».
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Итак, возлюбленные Господи, братья и сестры, уже вторую неделю идет Петровский пост. Мы с вами готовимся к празднику святых апостолов Петра и Павла. И именно сегодня Церковь нам напоминает, как Господь посылал их на проповедь, говоря о том, чтобы они не брали с собой ни золота, ни серебра, ни меди в поясах своих, ни сумы на дорогах, ни двух одежд, ни обуви, ни посоха, ибо трудящийся достоин пропитания. Нам это кажется немножко странным, потому что всякий раз, когда мы с вами отправляемся в какое-либо путешествие, мы готовимся к нему, собираем какой-то скарб, багаж, естественно, думаем о документах, о деньгах, которые мы должны взять с собой. Но здесь подчеркивается, что эти люди посылаются не просто путешествовать. Эти люди посылаются на особое служение Богу, на проповедь Слова Божия. И они должны выражать свою веру в том, что они полностью доверяются Богу. Ибо как ты можешь проповедовать о вере, которую не показываешь сам? И поэтому Господь дает им такую заповедь: уповайте на Бога и идите так, как вы есть, без какого-то специального багажа. какой бы вы город или селение ни вошли, наведывайтесь, кто в нем достоин, там оставайтесь, пока не выйдете. А входя в дом, приветствуйте его, говоря: «Мир дому сему». Ну, фраза «мир дому сему» означает и обычное еврейское приветствие «шалом алейхем». Однако Господь подчеркивает, что вы должны приветствовать так, чтобы люди понимали, что это не просто обычное «здравствуйте» или «привет», но что вы действительно желаете мира этому дому. Ибо вы пришли для того, чтобы возвестить мир, возвестить спасение, привести этих людей к Богу. И апостолы должны были довольствоваться тем, что давали им те люди, к которым они приходили проповедовать о Спасителе, проповедовать о спасении, проповедовать о Евангелии Царства Небесного. Для нас с вами сейчас очень трудно представить, каково было им. Тогда времена были опасные. В принципе, выйти за городскую стену очень часто означало риск, потому что много было разбойников, много было опасностей. Не было тогда ни медицинских страховок, ни каких-либо иных. Особенно если человек не имел с собой вообще ничего, он мог оказаться без помощи. Но апостолы шли для того, чтобы спасать людей. Мы с вами очень часто думаем о том, что мы будем есть, что мы будем пить. Мы с вами так ценим то, что имеем крышу над головой. Значительную часть нашего времени, в котором мы живем на земле, мы тратим на что? На зарабатывание денег, на то, чтобы иметь недвижимость, на то, чтобы иметь какие-то средства, мы откладываем их. Как мы с вами ценим семейное счастье? И нам очень трудно понять тех, кто лишал себя всего этого, посвящая себя полностью лишь одной цели — идти и спасать людей. Вот почему подвиг странничества издревле в церкви почитался как особый, пожалуй, один из самых тяжелых, когда человек не просто путешествовал, а именно вверял себя в руки Божии, совершенно порой не зная, вообще, где он вечером сегодня будет ночевать. То ли в этой придорожной канаве, а может быть, на царском ложе, если его пригласят. Где он может оказаться, неизвестно. Но именно так шли апостолы и проповедовали. И Господь сказал им: «Если кто не примет вас и не послушает слов ваших, то, выходя из дома или из города того, отрисите прах от ног ваших. Истинно говорю вам, отраднее будет земле Содомской и Гоморской в день суда, нежели городу тому». Господь показывает, что Он будет вместе с ними, что если кто обидит их, то этот человек рано или поздно получит некое возмездие от Бога. Но самое главное, вот это «отрисите прах от ног ваших», что это означает? Возможно, многие люди подозревали или могли подозревать, что апостолы, как и многие люди, которые ходят и странствуют, ходили только для одной цели, чтобы попрошайничать, чтобы просить денег. И вот этим самым апостолы должны были, как уже крайней мерой, засвидетельствовать, что даже пыль ваша нам не нужна, ничего нам не нужно от вас. Мы пришли к вам, чтобы возвещать вам Царство Небесное. Будем же и мы, братья и сестры, открыты к тому, чтобы принимать Слово Божие, и к тому, чтобы служить тем людям, которые возвещают нам о Царстве Небесном. Помня о том, что если мы узнаем, что такой человек находится в беде и нуждается в нас, и не поможем ему, то как бы и нам не оказаться осужденными, подобно земле Содомской и Гоморской, как об этом сказал Господь в день суда. Аминь.
4: Прозвучала проповедь протоиерея Александра Дягилева.
1: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
4: 16 июня, 3 июня по старому стилю Православная Церковь чтит память священномучеников Лукиана епископа, Максиана пресвитера, Юлиана диакона, Маркелина и Сатурнина, пострадавших в Бельгии в I веке, а также мучеников Лукилиана, Клавдия, Ипатия, Павла, Дионисия и мученицы Девы Павлы, пострадавших за Христа в Никомедии во второй половине III века. Лукилиан был языческим жрецом и лишь в старости принял христианство, крестился и стал много проповедовать среди язычников. Видя успех его проповеди, иудеи донесли на Лукилиана римским властям. Заточенный в темницу старец встретил там четырех отроков-исповедников – Клавдия, Ипатия, Павла и Дионисия, вместе с которыми он был отправлен в Византию, где все они приняли мученические венцы. Христианам-узникам в Никомедии служила святая дева Павла. Она доставляла пищу, омывала раны, приносила лекарства и погребала тела мучеников. Павла также была схвачена и усечена мечом около 275 года. В этот день, в 1606 году, из Углича в Москву были перенесены нетленные мощи благоверного царевича Дмитрия и совершено его церковное прославление. Уже во время царствования Бориса Годунова, когда объявился самозванец Григорий Отрепьев, принявший имя Дмитрия и вошедший в историю под именем Лжедмитрия I, у мощей убитого в 1591 году отрока стали совершаться чудеса. Но в то же время очень многие присягали имени якобы спасшегося царевича Дмитрия, и в 1605 году в Москве воцарился самозванец. Только когда в мае 1606 года в результате восстания Лжедмитрий I был свергнут, было подготовлено торжественное прославление благоверного царевича Дмитрия в лике святых. Столь быстрая канонизация, всего через 15 лет после кончины, была совершена, чтобы доказать истинность гибели царевича и спасти Россию от смуты. Для русского народа прославление праведного Дмитрия стало образом своего покаяния за допущение самозванца на русском престоле и присягу ему. Прославление убиенного в Угличе святого благоверного царевича Дмитрия состоялось при патриархе Ермогене в царствовании Василия Шуйского. Святые мощи страстотерпца были обретены нетленными и перенесены в Московский собор во имя архистратика Михаила, митрополитом ростовским Ярославским Филаретом, отцом будущего царя Михаила Федоровича Романова. Церковное почитание благоверного царевича не сразу стало общенародным, и вскоре многие русские люди встали под знамена нового самозванца Лжедмитрия II и многих других, буквально наводнивших Русь в то время. Тем не менее, пройдя через тяжелые испытания, Россия постепенно приходила к глубокому и широко распространенному почитанию невинно убиенного царевича Дмитрия Угличского, которого святитель Дмитрий Ростовский сравнивает с благоверными князьями Борисом и Глебом, как чудотворца и молитвенника о мире в русской земле. В сонме новомучеников и исповедников российских в этот день прославляются преподобный мученик Киприан Нелидов и священномученик Михаил Марков. Преподобный мученик и иеромонах Киприан, в миру Константин Алексеевич Нелидов, родился в Казани в 1901 году. Отец Константина, потомственный дворянин, был врачом, а мать происходила из рода грузинских князей. Родители развелись вскоре после рождения мальчика. Отец переехал в Нижний Новгород, где Константин поступил в Нижегородский дворянский институт, но не окончил его из-за революционного переворота 17 года. В советское время отец Константина работал врачом в амбулатории ОГПУ, а Константин Нелидов в 20-м году был призван в армию и прослужил рядовым 4 года. В это же время он был и подьяконом у епископа Варнавы Беляева, а потом у митрополита Нижегородского Сергия Строгородского. Вскоре митрополит Сергий постриг Константина Нелидова в мансию с именем Киприан и рукоположил в сан иеромонаха. В 1933 году в Москве ОГПУ арестовало по групповому делу епископа Варнаву Беляева, иеромонаха Киприана, работавшего в канцелярии Синода, и сестер Фаину и Валентину Долгановых. Арестованных обвинили в создании на квартире Долгановых нелегального монастыря и в том, что они общались с молодежью в просветительских целях. Особое совещание при коллегии ОГПУ приговорило епископа Варнаву Беляева и иеромонаха Киприана Нелидова к 3 годам заключения в исправительно-трудовом лагере, а Фаину и Валентину Долгановых – к 3 годам ссылки в Северный край. Отец Киприан был отправлен в лагерь на Алтае, где заключенные занимались строительством Бийского тракта. Кроме тяжелых жизненных условий, здесь отцу Киприану пришлось претерпеть грубость, распущенность и развращенность заключенных вместе с ним людей. Но он все побеждал своей кротостью. Никому не перечил, никого не укорял и старался с любовью служить своим соузникам. Смерть отца Киприана произвела большое впечатление на заключенных, даже на уголовников, и все горько сожалели о его кончине, так как увидели в нем истинного ученика Христова. Иеромонах Киприан Нелидов скончался 16 июня 1934 года в возрасте 33 лет и был погребен в отдельной могиле в горном ущелье Куркучи. Священномученик Михаил Марков родился в 1881 году в семье настоятеля Троицкой церкви села Гаретово Михаила Федоровича Маркова. Все четыре сына отца Михаила стали священниками. Петр служил в храме Христа Спасителя в Москве. Сергей был благочином Никитского округа в Москве. Александр служил в Троицкой церкви села Гаретово. Михаил закончил Вифанскую духовную семинарию и был рукоположен во священника к Троицкой церкви села Гаретово на место недавно скончавшегося отца. В 1933 году он был арестован, а Троицкая церковь закрыта. Отбыв 3 года ссылки, отец Михаил вернулся в родное село. Вскоре он был назначен служить в Преображенскую церковь в Можайском районе. В 1937 году он вновь арестован и приговорен уже к 10 годам заключения. Через полгода священномученик Михаил Марков скончался в Мариинском исправительно-трудовом лагере Кемеровской области. В продолжение церковного календаря послушайте житие священномученика Лукиана. У микрофона протоиерей Виктор Гроссман.

Священномученик Лукиан жил в Риме и в язычестве носил имя Лукий. Апостолом Петром он был просвещен светом Христовой веры и принял крещение. После смерти апостола святой Лукиан проповедовал Евангелие в Италии. В то время в Рим пришел святой Дионисий Ареопагит, ученик апостола Павла. По просьбе святого Климента, папы Римского, он дал согласие отправиться на проповедь Евангелия в западные страны и стал подбирать себе спутников и помощников. Святой Климент, посвятив святого Лукианова епископа, направил его, а также святых Маркелиана и Сатурнина, пресвитера Максиина и диакона Юлиана со святым Дионисием. Из Италии святые проповедники приплыли в Галлию. Святой Маркелин в сопровождении пошел в Испанию, святой Сатурнин в Галлию, а святой Дионисий с остальной дружиной в пределы Парижские. Оттуда святой Лукиан с Максианом и Юлианом отправились в Бельгию. Проповедь святого Лукиана была очень успешной. Сильным благодатным словом и примером своей жизни он обратил в христианство большое число язычников. Святой Лукиан был строгим подвижником. В обращении был кроток, всегда радостен и светел лицом. Вскоре почти все население Бельгии обратилось к вере во Христа. В то время римский император Домициан воздвиг второе после Нерона гонение на христиан и издал указ, предписывавший предавать мучениям и казни всех, кто откажется принести жертвы языческим богам. Для исполнения указа в Бельгию были посланы трое сановников. Господь открыл святому Лукиану о предстоявшем ему подвиге. Собрав паству, он убеждал ее не страшиться угроз мучений и смерти. После молитвы святой Лукиан с пресвитером Максианом и диаконом Иулианом удалился на вершину горы, где продолжал поучать сопровождавший его народ. Здесь святых настигли воины императора и привели на суд. Святым Максиану и Иулиану было предложено отречься от Христа и принести жертву идолам, но они оба с твердостью отказались и были обезглавлены. Затем судья стал допрашивать святого Лукиана, обвиняя его в волшебстве и неповиновении императору и сенату. Святой отвечал, что он не волшебник, а раб истинного Бога, Господа Иисуса Христа, и отказался принести жертву идолам, сотворенным человеческими руками. Святой был подвергнут жестокому бичеванию, а затем обезглавлен. Над его телом воссиял небесный свет, и был слышен глас Спасителя, призывавший доблестного страдальца в небесное царство для получения мученического венца. Силою Божию святой встал, взял свою отрубленную голову, перешел через реку и, дойдя до избранного им для погребения места, возлег на землю и с миром почил. При виде этого величайшего чуда около 500 язычников обратились ко Христу. Впоследствии над гробом мученика Лукиана была воздвигнута церковь, в которую перенесли останки и святых мучеников Максиана и Иулиана.

Херувимская песня «Софрониевская» в гармонизации Ивана Гарднера прозвучала в исполнении хора храма всех скорбящих «Радость» в Минске.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости Санкт-Петербургской метрополии. У микрофона Валентина Пас. Коротко о некоторых темах этого выпуска. Представитель Русской Православной Церкви посетил Петербург. Освящен теплоход «Симфония Севера». Об этих и других событиях более подробно. 13 июня, в канун недели всех святых в земле русской просиявших, митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский в Арсенофе совершил всенощное бдение в храме, посвященном русским святым в Московском парке Победы. Его высокопреосвященство сослужили епископ Кронштадтский Вениамин, секретарь епархиального управления протоиерей Сергий Куксевич, настоятель архимандрит Иероним Тестин с клиром, благочинный Московского округа иерей Павел Ермошкин и другие священнослужители. За усердное служение Святой Церкви протоиерей Владимир Кочубей был награжден правом ношения креста с украшениями. Храму была подарена икона всех святых в земле русской просиявших. Отец Иероним в связи с 65-летием награжден знаком священномученика Вениамина, также ему преподнесен наперстный крест. Медалью апостола Петра награждены иерей Владимир Чебышов в связи с 45-летием и регент Инна Урбас в связи с юбилеем. Настоятель поблагодарил владыку за совместную молитву и подарил ему икону «Тайная вечеря». Епископу Вениамину была подарена панагия. От молодежи владыке в Арсенофию преподнесена корзина фруктов. Обоим архиереям вручены букеты цветов. Верующим раздали иконки русских святых. Храм-часовня всех святых земли русской построен как духовная доминанта мемориальной зоны Московского парка Победы по проекту Сергея Шустермана. Храм осветили 7 мая 2010 года в 65-ю годовщину Великой Победы. Святыня находится на месте кирпичного завода, который использовали во время блокады как крематорий. По официальным данным, рассекреченным в начале 90-х годов, в нем было сожжено свыше 130 тысяч жителей и воинов, защитников Невской твердыни. 14 июня, в день памяти праведного Иоанна Кронштадтского, патриарх Московский и всей Руси Кирилл возглавил божественную литургию в храме 12 апостолов Иоанновского женского монастыря на Карповке. Предстоятель проследовал в Нижний храм усыпальницу в честь пророка Божия Илии и святой царицы Феодоры, где поклонился мощам Иоанна Кронштадтского. За литургией патриарху Кириллу сослужили митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский в Арсенофии, патриарший наместник Калининградской митрополии митрополит Балтийский Светлогорский Серафим, наместник Свято-Троицкой Александро-Невской лавры епископ Кронштадтский Вениамин, личный секретарь патриарха Кирилла епископ Раменский Алексей, а также духовенство Санкт-Петербургской митрополии и города Москвы. Патриаршее богослужение посетили депутаты Государственной Думы и представители администрации Санкт-Петербурга. В храме молились настоятельница Иоанновского монастыря на Карповке, игуменья Людмила Волошина, насельницы, благотворители и жертвователи обители, а также верующие. За усердное служение Святой Церкви клирик монастыря протоиерей Дмитрий Галкин был награжден правом служения божественной литургии с открытыми царскими вратами до «Отче наш». Клирик монастыря диакон Юрий Козлетин был рукоположен во пресвитера. По окончании богослужения глава Русской Православной Церкви совершил чин освящения закладного камня в основании строящегося храма в честь праведного Иоанна Кронштадтского. Обители подарена старинная икона Рождества Пресвятой Богородицы. Игуменья Людмила преподнесла его святейшеству икону праведного Иоанна Кронштадтского. 14 июня по окончании божественной литургии в Иоанновском монастыре святейший патриарх Кирилл посетил Большеохтинское кладбище, где совершил литию на месте погребения своих благочестивых родителей, протоиерея Михаила и Раисы Гундяевых, и возложил цветы к их могиле. Святейшего владыку сопровождали митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский в Арсенофии и личный секретарь патриарха епископ Раменский Алексей. Затем предстоятель Русской Церкви посетил Александро-Невскую лавру. Его святейшество встречали наместник обители епископ Кронштадтский Вениамин и ректор Санкт-Петербургской духовной академии епископ Петерговский Силуан. Патриарх Кирилл посетил Нижний Благовещенский храм-усыпальницу, где у могилы Александра Суворова возгласили возгласил вечную память великому полководцу и возложил цветы. Затем предстоятель проследовал в верхний храм благоверного князя Александра Невского и приложился к его честным мощам. На Никольском кладбище Лавры святейший патриарх Кирилл совершил заупокойную литию у могилы своего духовного наставника, преснопамятного митрополита Никодима Ротова. Также патриарх вознес заупокойные молитвы у могил правящих архиереев Санкт-Петербургской епархии и на месте погребения преснопамятных архиепископа Михаила Мудьюгина, епископа Маркела и своего старшего брата протоиерея Николая Гундяева. Праздник прославления праведного Иоанна Кронштадтского 14 июня за божественной литургией в храме Всемилостивого Спаса молились выпускники школ Красносельского района, а также родители, педагоги и руководители школ. Богослужение совершил благочинный Красносельского округа и настоятель протоиерей Михаил Подолей. Впервые за богослужением пел хор педагогов Красносельского района. Среди молящихся была начальник районного отдела образования Светлана Куксенко. В этот день многие выпускники впервые приступили к таинствам исповеди и причащения. Было зачитано приветствие митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия. Директор гимназии номер 293 Инна Баева обратилась к отцу Михаилу от имени всех педагогов. Выпускникам были подарены иконы, молитвословы и сладости. 9 июня наместник Свято-Троицкой Александра Невской лавры епископ Кронштадтский Вениамин посетил Государственный мемориальный музей Александра Суворова. В ходе визита владыка Вениамин совершил чин освящения помещений дирекции музея. Его преосвященство сослужил эконом лавры иеромонах Прокопий Павлов. Также епископ Вениамин пообщался с директором музея Владимиром Кирилловым, обсудив перспективы дальнейшего взаимодействия лавры и мемориального комплекса. 13 июня настоятель Староладожского Никольского монастыря игумен Филарет Пряшников при участии иеромонаха Павла Хамко и инока Варлаама Бурлакова осветил помещение теплохода «Симфония Севера». Отец Филарет обратился к собравшимся с пастырским наставлением и передал в дар образ святителя Николая Чудотворца, покровителя моряков. Также игумен Филарет наградил капитана и команду теплохода монастырским памятным знаком – медалью «Святитель Николай Чудотворец» в знак благодарности за популяризацию исторического наследия, которое бережно хранится в памятниках Старой Ладоги. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.
1: В последнее время людей спасает любовь, смирение и доброта. Доброта откроет двери рая, смирение введет в рай, а сохранившая любовь Бога узрит. Эти слова преподобного Гавриила Ургибадзе выразили главное в жизни и служении святого старца. Ежедневно, кроме воскресенья и понедельника, в 10 часов утра слушайте на нашем радиопередачи, подготовленные по книге Малхаза Дженории «Старец Гавриил. Сердце полное любви». Это сборник воспоминаний и свидетельств людей, лично знавших преподобного отца Гавриила, в числе которых известный грузинский актер Давид Георгибиани. Он прочитает для вас эту книгу.
2: Приглашаем слушателей на маленькие концерты. Краткий комментарий музыкального редактора Ольги Суровикиной поможет ближе познакомиться с шедеврами классической музыки, их создателями и исполнителями. 15 минут музыки. Даже такая короткая встреча может подарить очень много. Слушайте по вторникам и средам в 11:45, в субботу в 9:40. Любая тема для Честертона – предлог, чтобы еще и еще раз поговорить о самом главном, о том, ради чего люди живут и остаются людьми, в чем основа – неотчуждаемое ядро человеческого достоинства. 14 июня исполняется 90 лет со дня памяти английского писателя Гилберта Кея Честертона. Ежедневно в 14 часов в рубрике «Литературное чтение» рассказы Честертона из цикла «Приключения отца Брауна» для вас читает Алексей Веснер.
3: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: музеи и выставки, дворцы и парки, города и пригороды. Радио «Град Петров» приглашает на радиоэкскурсии.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! У микрофона Людмила Зотова. Село Сура Пенежского района Архангельской области – это родина святого праведного Иоанна Кронштадтского. В годы своей жизни батюшка ежегодно в конце мая или в начале июня навещал родные края. Вот и мы смогли ступить на землю теперь известного села в те же дни, но в уже другие годы. Всем паломникам, конечно же, очень хочется не только увидеть малую родину почитаемого святого, погрузиться в атмосферу удивительной северной природы, на просторах которой рос юный Иван Сергиев, но и прикоснуться к видимым следам его жизни в этом селе. Однако дом его детства не сохранился, храм, построенный с его помощью, для молитв пока недоступен, а вот музей его имени рад гостям, посетившим Суру. История музея не очень давняя. Он открылся 6 июня 2000 года. Его основательница – выпускница Ленинградского педагогического института имени Герцена, работавшая учителем химии и биологии в Сурской сельской школе, Серафима Вячеславовна Данилова. Кажется, что она очень внимательно всматривается в посетителей музея с большой фотографией, теперь уже включенной в музейную экспозицию. Когда-то она проводила здесь экскурсии, открывая радости и горести малой родины любимого святого. Но сегодня нас пригласила в музей мать Романа.
2: Иннокене Романа, насельница Ивановского монастыря.
3: Это Серафима Вячеславовна. Старенькая была, ей уже около 80 было. Она вот основала вот этот музей. Когда у нас была здесь община, она начала вот это вот дело по созданию музея. У нее была болезнь, тяжело болела. Но она, когда лежала в Архангельске с этой болезнью, встретилась там женщина, которая рассказала ей, кто такой Иоанн Кронштадтский. А она даже не знала, что вот она с родины Иоанна Кронштадтского. Здесь вообще эта память была стерта. Люди не знали ничего об Иоанне Кронштадтском вообще. И вот когда она узнала, и по совету этой женщины помолилась ему, дала обет: если я исцелю, то я создам музей и буду прославлять твое имя. И она получила исцеление. Потом всю жизнь она вот обет свой выполняла. Первая стала собирать материал, пошла в архивы, где там еще ничего не выдавали, все вот какими-то там правдами, неправдами, все вот эти вот газетные вырезки там собирала, фотографии, чуть ли не под расписку там эти все выдавали, эти материалы. Вот она первая начала все собирать. Потом подключилась сестра Марианна, она подключила, нас подключила. Она стала первая проводить здесь иоанновские чтения. Тогда в Архангельске только-только вот это начинание было. И вот первые иоанновские чтения у нас в 2003-2004 году были. Потом Марианна, наша сестра, она в школе еще воскресную школу вела. И поэтому она стала там проводить детские иоанновские чтения. И, короче говоря, вот эта вот работа, вот они вот вдвоем проделали, просвещение тут в селе было. Mm-hmm. По образованию она была педагог, по-моему, учительница биологии, что ли. Mm-hmm. Вот. Она вообще с Камчатки. У нее в роду там тоже священники были. Она закончила в Ленинграде, тогда еще Ленинград был институт. Видимо, там познакомилась, что ли, вот с мужем, со своим будущим, и приехала сюда в Суру. Иван Данилов, это вот ее сын, она мама Ивана Данилова, знаменитого знавонаря, который звон возрождал. Такая вот история создания была. В начале 2000-х годов это все началось. В доме у них жила когда-то монахиня, бывшая вот монахиня Сурского монастыря, Параскева Новикова. И от нее первые экспонаты, это, конечно, были вот ее четкие фотографии. Вот у нее какие-то вот открытки там сохранялись, фотографии. Вот это вот легло в основу экспозиции. Потом уже копии с документов в Архангельске. Местные начали фотографии какие-то давать. Удалось где-то ксерокопии снять, где-то вот оригиналы какие-то. Но оригиналы мы, конечно, сюда не выкладывали. И у нее в доме вот мебель еще осталась. Она была по плотницкой части. Там же послушания в монастыре были разные очень. Там они и обувь умели шить, и столярничать умели. На кирпичном заводе работали, там на мукомольной работали. Тут молоко перерабатывали, коров тоже держали. Так как вот отец Иоанн Кронштадтский им пароход подарил,
2: Вот они на этом пароходе до самого Архангельска возили, молоко продавали. Вообще монастырь полностью сам себя обеспечивал. И Иоанн Кронштадтский, он такой капитал заложил в него. Он ни на каком балансе не был нигде. Он сам себя обеспечивал, монастырь. Конечно, производство всякое разное было. Вот когда строить начали, Иоанн Кронштадтский специально вот для этого и кирпичный завод создал. Ну, короче, вот по строительной части.
4: Когда монастырь стали строить или храм?
2: Когда храм, да. Потому что вначале это, конечно, храм построили. Храм был построен в 1891 году, осветили его. Mm-hmm. А закладку 1888 год был. А монастырь уже немножко спустя 1890, по-моему. После храма уже как бы монастырская община. И как-то она быстро, эта община, переросла в монастырь. Года не прошло, вот, как бы из этой общины сразу вот создали монастырь. Иоанна Богословский построили храм деревянный Иоанна Богословский. Там фотография есть. Серафима Вячеславовна еще, конечно, родословную здесь вела. Вот. Одна из сестер Иоанна Кронштадтского, Дарья, она осталась здесь в селе, и от нее пошла как бы родословная. Малкины, Кычевы, вот эти вот две фамилии, и ее родственники, вот здесь вот вообще родственники Иоанна Кронштадтского, их много.
4: Сейчас живут, да?
2: Да. Это, например, отец Алексей Кривицкий, он тоже там родственник, получается, там внучатый племянник. Ну, вот ближайшие родственники, вот, например, Кычевы была тетя Нина с дядей Ваней, они возле Никольского храма жили. Они первые наши помощники, вообще бессеребренники просто были. Благодаря им, вот, они у нас как родные отец с матерью были, вот, опекали, все помогали нам делать. Какие тут вот храмы были? Если посмотрим, историческая вот обстановка, здесь вот видно. Были храмы деревянные, Никольский и Веденский. Вот тут Веденский видно. Вот на этом месте сейчас как раз дом архиерея. Вот мы построили архиерейский такой домик, митрополитчий называется у нас. Когда владыка приезжает, он там останавливается. И новый вот этот вот каменный храм, он был между Веденским и между Никольским. Никольский храм где-то вот тут вот в стороне был, вот за вот этими двумя кирпичными зданиями. Все, что здесь кирпичное, это было вот создано вот с местного кирпича. Причем вот глину местную брали. Вот они, вот эти старинные храмы. Первый 1586-87 год введения вот храм. А 100 лет спустя построили Никольский храм. Ровно 100 лет у них отделяет. Вот. Потом храм старый Никольский разобрали и переставили на кладбище. Он кладбищенским стал. Веденский храм оставался вплоть до большевиков. Где-то в 30-е годы его заставили самих сестер распиливать на дрова. Так они тут плакали сквозь слезы. Вот, пилили. Но вообще, ну, это как бы предание такое местное. Не знаю, правда, неправда. И, конечно, они были уже настолько обветшавшими. Тут еще раскольничество сильно процветало. Вот, без поповщины, да все. И вот, короче, Иоанн Кронштадтский очень, конечно, переживал за то, что вот так вот люди шатались вот как-то так и отходили от церкви. Поэтому его вот это чаяние было построить такой вот храм. Он мечтал об этом. И когда вот 20 лет последних вот он на родину ездил, как раз таки вот его мечта осуществилась. Он построил этот Никольский храм. Вот, 3 предела у него было. Вот центральный предел в честь, конечно, Николая Чудотворца. Правый предел в честь Иоанна Рыльского, это его покровитель был, он в честь него крестился. А слева был левый предел в честь Параскевы, мученицы. Ее здесь очень на севере почитали. И раньше была часовенка Параскевы деревянная, но она не сохранилась. Часовники вот такими сарайчиками как бы делались.
4: На территории села такие,
2: да, были, да? Да, да, да. Вот, но они миром строились, часовенки эти. Каменные тут вряд ли кто бы смог воздвигнуть, только благодаря вот батюшке Иоанну. И есть у нас вот скит, как раз вот в скиту в Летовской роще, тоже трудами батюшки был построен Троицкий храм. Он горел, его перестраивали, но он вот сохранил еще вот такие вот формы, все, ну как бы сохранял. А потом вот в 60-е годы, здесь уже, когда советское время было, там покосы были, там совхоз был миллионер, держали же покосы, коров, все, и там вахтовым методом работали, ну и рабочие, показалось им, что там золотые эти купола, кресты, все, и решили достать, и для этого сожгли храм. И потом так эти 3 обгоревших креста и стояло. Пока сруб здесь не срубили и туда не завезли. Но пока этот сруб тоже стал храмом, тоже много лет прошло, конечно. И вот сейчас тоже много проблем связано с тем храмом у нас. Потому что, ну, кто строил? Строили мы. В архитектуре абсолютно ничего не понимали. Ну, как строили? Нанимали у строителей. Вот с Молдовы приезжали строители. И вот они начали все эти постройки. Рубили все. Как знали, как умели, так рубили. Конечно, сейчас много недочетов там всего нашли. Ну, тогда нам просто некому было строить, помогать. Это вот Успенский какой был с такими главками. В советское время, конечно, все эти главки сняли, все разрушили, сбросили. И вот тут мы видим вот избушечку на заднем плане. Это была раньше изба Иоанна Кронштадтского, где он жил, детство провел. Но она была вот избой такой большой, ну, как вот крестьянские эти избы были с поветьями, да, со всеми этими хлевами, да, все. Просто вот эту хоз-часть отсоединили, а жилую часть переправили сюда, и она как бы вот почитаемым таким местом. Но дело в том, что вот это движение было ионитское, ионитки были, они за отцом Иоанном везде и всюду, и в монастырь начали вот эти идеи проникать. Они же его считали как бы богом даже, все. И игуменья была очень властная, решительная женщина. Игуменья Порфирия, она была второй игуменьей, она была строительницей этого монастыря, вот при ней тут в основные монастырские постройки были возведены. И она проявила себя очень решительно, она решила эту избушку убрать совсем. И еще вот был такой момент, что в 1905 году, когда вот зашаталось все, революция была первая, такие революционные движения, тут тоже запели Марсельезу сестры. Она поехала, собирали всех каторжников сюда, высылали всех неустойчивых таких вот. И тут, короче, умы зашатались. Она поехала в Архангельск, владыке, сказала, владыка, чтобы больше их здесь не было никаких, то распорядитесь там, как-то это самое все выпросила. И их отсюда убрали всех этих каторжников. И она навела порядок железной рукой тут, и все, восстановилось все на свои места. А первая была Варвара игуменья. Она приехала вместе с первыми сестрами, и они были подготовлены в Леушино под руководством вот игумени Таисии Леушинской. Кто-то говорит, там, да, 30, там, 35, 40, ну, в общем, между 30 и 40 где-то так сестер было вместе с этой игуменьей Варварой. Но она 2 года пробыла, потом начали вливаться новые сестры. Монастырь разросся-то, он же вообще чуть ли не 200 человек здесь было. Вот, она, видимо, или не строения какие-то пошли, или не справляться стала. Ну, в общем, вот тогда прислали вот эту решительную Порфирию. А после нее уже была последняя игуменья Серафима, это из числа сестер, она была на подворье в Архангельске, в Архангельске было подворье. Там было потом это морское ведомство какое-то было у них. И потом, наконец-то, нам они его передали. В церковь передали, церковь. Там сейчас, наверное, восстановительные какие-то работы, может быть, идут в этот момент. И вот она была на подворье старшей. Это уже 17-й год был, вот эта революция началась, все. И вот эту игуменью то ли избрали, то ли заменили. В общем, последняя игуменья была Серафима. Вот с этого подворья старшей. Она была из крестьянского сословия, она выучилась вот в монастыре читать и писать, все, она прошла здесь школу, послушание все проходило. Так что была такая вот плоть от плоти, кровь от крови, такая монастырская игуменья. Ну, недолго ей, конечно, пришлось. Вот при ней вот этот монастырь закрыли, он просуществовал до 20-го года, в 20-м году, вот ровно 20 лет просуществовал, его закрыли. К власти пришли безбожники, и причем сестры попадали, вот есть такой документ даже где-то у Серафима Вячеславовна вот был, что это вот письмо, они писали, что... Разрешите нам хотя бы вот так проживать, как трудовой артель создать, проживать, что мы никакие не буржуйки, мы тут своими руками все на голом песке создавали, все, или разрешите нам хотя бы вот в скиту жить, мы никому мешать там не будем. Ну, резолюция была такая, что не позволим себя убивать, что-то такое вот. Работать разрешаем, вот себя убивать не разрешаем. Ну, в конце концов, закрыли. Они же тут и артельничали, одеяло стегали, все, ну, в конце концов, все равно закрыли. И сестры, кто-то уехал по домам, кто-то в Архангельск на подворье, там еще при храмах, при приходах были, а кто-то по местным вот разошелся и здесь вот осел. И вот как раз-таки вот Параскева вот эта вот, она как раз была с того монастыря, вот она у Данилова жила.
4: А никто не был арестован, сестер не сослан?
2: Сперва. Но тут такая байка существует, что их на баржу посадили, вывезли, затопили. Может, что и было, я не знаю, потому что сестер было очень много вообще. Вот остался первых, ну, как-то сведений таких не было, что при переселении сразу были. Их просто вот как бы выгнали отсюда. Вот. А самые репрессии начались в 40-е годы. Это 42-й, 41-й, 42-й год. И вот эта волна накрыла как раз-таки вот именно вот прям конкретно. Пришли с облавами, их здесь все, которые остались, их всех подчистую вот. Вычистили.
4: Они и просто жили здесь.
2: Сумме, просто да? жили здесь. Ага. Ну как просто жили? Ведь священников уже не было. Да. А люди, они же ведь покрестить надо, там отпеть надо, все. Они псалтырь читали, крестили вот этой вот формулой мирской. Да. В общем, властям это, конечно, не нравилось. Тем более политика пошла, что совсем монашество убрать, чтобы вообще даже не пахло. И поэтому их в 40-х годах всех вот в заключение и по этапам. Но тут вот местная была, на примере вот местной. И у нее вот какие-то архивы сохранились, все сестры ей вот фотографии доверяли, все. Вот Александра Лавишева, она попала в монастырь по обету, когда ее еще здесь не было. Вот, просто родители дали обет, она, видимо, заболела, что у этого ребенка они воспитали для монастыря. И они ее воспитывали дома, строго, вот по-монастырски. Вот. И когда отец Иоанн здесь уже стал создавать монастырь, то, конечно, вот они думали, ну, в какой-то монастырь отдать, а тут в собственном селе. И они ее отдали на воспитание в монастырь с 11 лет, что ли. И вот она вот здесь. Она была письмоводительницей как раз-таки у игумени Порфирии. И так как вот как-то так батюшка высказывался так намеками, что вот, быть ей игуменей там или как. Такое вот было, что прочили ее в игумени. Ну, конечно, в игумени получилось, потому что власть поменялась. Вот, а так бы выросла бы, собственно, такая вот игуменя тоже бы. Как раз в 40-е годы. Она здесь осталась. У нее была сестра, ее Александра Ларишева звали, а сестра Дарья была. Дарья, она, ну, вот этих искушений она не выдержала. Она вышла замуж, она вместе с ней воспитывалась при монастыре и поступила в колхоз. И жила вот здесь как мирянка. А она претерпела все до конца, Александра та сама. Вот она вот, инокиня здесь вот. И у нее сохранились вот эти архивы, фотографии сестер, на которых вот установить сейчас невозможно, ни без подписи, без всего. И в 40-е годы, вот это мы уже, когда вышел сборник репрессированных, мы нашли ее фотографии вот в этих сборниках. Ее, ну, посудили, ее хотели выслать, там, судить на работу, все на принудительные, но она умерла в тюрьме. И она, когда пришли забирать, ну, когда облава была, пришли забирать, там, кто-то успел сказать, что вот придет, и она успела послать свою сестру. Она знала, что уже, вот, ну, тогда уже чувствовали, видели, что долго уже не протянут, все равно их там арестуют. И она на смерть узелок собрала. Вот, и она послала ее за этим узелком, и вот в заключение с этим узелком уже, в общем, готовилась уже к смерти, конечно.
4: А ваш монастырь стал возрождаться уже?
2: Ну, монастырь где-то с конца 90-х начал возрождаться. Тут вот первое, сперва вот здесь вот бабушки были, они приход организовали, вот это здание занимали. Тут мастерские были, тут какие-то тут, там дома быта, там что-то такое, вот, что мастерские, тут швейное было, все. Тамара Александровна, тут Порохина, учительница тут работала тоже, и школьные тут какие-то мастерские, и даже когда-то и зубоврачебный кабинет был, чего-то только не было. Здание-то наперечет. И вот они вот это вот здание им отдали под храм. И тут домовой храм вот как раз в этой части. Вот это они первые вот это разгребли, тут весь храм, ремонт сделали своими силами, все. А потом, когда уже девочки приехали в 98-м году, тут уже все начало прихорашиваться, облагораживаться. Они тоже первые вот в этом доме жили. Там сейчас, где у нас вот там лесенка, если с той стороны зайти, там вот под лесенкой где-то, на туалет, а сейчас у нас уже все такое прочее. А там раньше вот тоже вот комнатка была. На втором этаже жили священники, они окормляли девочек, они приезжали с Веркалы. Вот отец Иосиф там, братья, отец Иосиф, архимандрит тоже. И отцы жили наверху, а девочки вот тут вот внизу. И тут, конечно, дом старый, на семи ветрах, тут они очень мерзли. Морозы тогда как раз-таки, они первую зиму приехали, и как раз вот эти вот морозы 50-градусные, они с юга все. Конечно, болеть начали, там все, вот очень туго им было. И местные-то они вообще сперва вот как бы не приняли. Тут народ такой настороженный, и не сразу все. Сперва долго-долго приглядывается, а потом если, ага, наш, да все, уже тогда все объятия. Вот, и поэтому поначалу-то все, за ними наблюдали, там все, приняли, что за девиц легкого поведения, что они сюда приехали, все такое, заигрывать там старались, там или еще что-то, ну, так им всякое пришлось пережить. А потом смотрят, вкалывают, работящие такие, все тут возрождается, жизнь закипела, и, в общем, отношения поменяли, конечно. И вот когда вот эта первая зима-то случилась, и вот они так страдали, и вот первые бабушки, там, прихожанки, они вот увидели это бедственное положение, и начали их разбирать по домам. И вот они эту первую зиму с прихожанами вот в домах прожили, и немножко так поближе сблизились, все, и потом уж пошло как по нарастающей. Вот. И вот приняли потом. Потом уже совсем отношение изменилось. Конечно, нам помогали. Тут были помощники у нас. Вот первые соседи, это первые помощники, конечно, были везде. Поле у нас было такое очень большое, картофельное, и очень сложное на глине. И все село собиралось почти там. Ну, вот. У нас даже вот ветераны не ходили в храм. Тут совет ветеранов был, бабушки. Так они ударной пятилеткой, там, короче говоря, к нам на огород. В храм не идут, а на огород, пожалуйста, так и позови. Ну вот, и такими вот общими силами, усилиями все тут подымали. А потом мы уж приехали на все готовое. Тут уже и дом вот этот вот второй передали, тут уже более он теплый был, обустроенный. Вот там уже жили. Мы уж приехали, мы уже в большом доме жили, мы этих уже морозов не чувствовали так.
4: А сейчас сколько насельниц в монастыре?
2: Трое. Ну, то есть вот нас, бывших трое, плюс еще вот монахиня Тихона, она при матушке все время, и матушка сама. То есть в общей сложности нас пятеро. Но есть еще вот новопостриженная монахиня Иоанна, она в Архангельске сейчас. Она вот Архангелогородская сама, вот, коренная.
4: Потом, может быть, тоже к вам, да? Или нет? Не обязательно.
2: Я не знаю, но она как наша. Она наша.
4: Ваша.
2: Да. Но она была пострижена специально для того, что у нас там подворье было в Москве. И она туда была пострижена, вот старшей поставлена. А сейчас пока на Архангельске. Там дальше видно будет, время покажет, что там будет еще. Может, там в это время придется подводить какое-то там организовывать.
4: Отец Иоанн, фамилия его Сергиев. А остались кто-то вот Сергиевы сейчас в этом?
2: Нет, он с такой фамилией уже. Последний в своем роду, наверное, с этой фамилией был. Потому что вот мы смотрим, что после него тут Сергиев больше не встречается. У него уже вот несколько фамилий перемешано. Вот, например, Порохина. Мама была урождена Порохина. Порохина у нас вот в Городецке. В каждой деревне какая-то фамилия. Ведь в младенчестве у них было 7, что ли, 8 детей у его отца с матерью. Но они в младенчестве умирали. Все мальчики не умерли, один только он остался. А девочек вот только 2. Почему других Сергиев не было, не знаю.
4: Ну, если девочки остались, а мальчиков нет, то понятно.
2: Ну, как-то вот у его отца, видимо, тоже.
4: Ну, да, он братик.
2: Вот Дарин дом, его сестры дом, в таком виде остался.
4: Что значит слово «сура»?
2: А тут несколько этимологий, но я вот знаю только вот такие вот гипотезы, как с «ура», например, вот «ур» там, приток какой-то там «ур», в Верховьях есть, вот с «ура» пришли. А другой вот как-то на болотине, что ли, что такое место, которое вот, ну, в общем, по географическому положению как-то. Тут же племена еще финно-угорские жили, еще вот чуть белоглазые вот это вот в местах, и такой таинственный народ был интересный. Вот на каком-то вот эти языковые корни непонятно сейчас не объяснить.
4: Спасибо.
1: О музее святого праведного Иоанна Кронштадтского нам рассказала насельница Иоанна Богословского Сурского женского монастыря мать Романа. К нашей беседе подключается клирик Сурского Иоанновского монастыря иерей Кирилл Франков. Он делится с нами интересным архивным материалом, воспоминаниями очевидца об отце Иоанне Кронштадтском.
5: Статью прочитаю вам. В лазарете частного кружка в Москве находится на излечении раненый солдат Козьма Антонов Мерзлый, лишившийся ноги после одного из сражений в эту войну на Германском фронте. Из деревни Засурья, находящейся в Архангельской области, Пинежского уезда Сурского Сергиевской в области, в полверсты от места родины достопамятного отца протоиерея Кронштадтского Иоанна Сергиева. Этот солдат по моей просьбе, чтобы скоротать время пребывания в лазарете, написал свою биографию и в ней уделил внимание также и воспоминаниям о знаменитом своем земляке. Вот что пишет Мерзлый. «Когда летом кончалось в нашей церковной приходской школе в селе Сур учение, приезжал дня на 3 или 4 кронштадтский протоиерей отец Иоанн Ильич Сергиев. И это повторялось из года в год, пока он не умер. Хочу рассказать, как и что происходило, когда он приезжал к нам в Суру. Раньше у нас в Суре ничего хорошего не было. Церковь была деревянная, избы у крестьян были плохие, черные, без труб. Школа была сельская, маленькая, женского монастыря тогда еще не было. Лавок и торговцев было совсем мало. Поля и сенокосы у крестьян были отданы в залог богатым крестьянам. Крестьяне жили очень бедно и плохо, и носили одежду длинную, мельницы были водяные и плохие, мололи в сутки по 1 пуду. Да всего и перечислить трудно, чего не доставало. Например, самоваров не было, чая никогда не пили. Всего и не буду перечислять, потому что и так видно, когда прочитаете все то, что я написал про мою жизнь. Потом все, что появилось в Суре, все это создал отец Иоанн Сергиев, прославил из Сура через отца Иоанна. Помню, как мы, мой отец Антон Меркурьевич и я пошли встречать отца Иоанна. Я буду называть его батюшкой. Приехал батюшка в Суру на лошадях. Его встречало множество народа, не только из нашего села, но и из других сел и властей. Мы с отцом пошли туда, куда и все люди идут. Батюшка отслужил в церкви обедню, потом отслужил молебен на улице, на том месте, где должна была строиться школа. Предложил крестьянам выстроить каменную лавку и построить пароход. При этом он говорил, что так же скоро выстроим школу, лавку и пароход, как перед этим построили церковь, хотя крестьяне и тогда не верили этому. Затем он отправился к часовне, где была явленная икона Пятницы Параскевы. И тут я сам слышал, как батюшка сказал, что на этом месте через 8 лет будет монастырь. После этого он зашел в избу, в которой он родился и из которой когда-то ушел в город учиться. В своей избушке батюшка служил молебен и посидел в ней немного. Он велел эту избушку обнести футляром из леса на 1 сажень от стенок, чтобы избушка эта подольше простояла. Я был в этой избушке и все видел. Избушка старенькая, плохонькая, некоторые бревна от долгого стояния прогнили. Окна небольшие, рамы в 6 стекол, печь из глины, трубы нет, вместо трубы стоял дымник. Стол плохой, вдоль стен стоят скамейки, тут же лежат ручные жернова, чтобы муку молоть. Так все и сейчас осталось в этой избушке отца Иоанна. Батюшка ездил гулять по лесу и по лугу, ездил и по нескольким деревням. Он любил поговорить с каждым крестьянином, давал бедным денег, а так как у нас все бедные, то он всем давал, кому рубль, кому больше, кому меньше. Он приезжал каждый год, и каждый год что-нибудь у нас по его указанию и на его жертве строилось. Сперва построили каменную церковь трехпрестольную, колокол в ней 250 пудов, да и маленьких 18 штук. Церкви два прозвона пятиглавых в виде корабля. Потом выстроили двухклассную церковно-приходскую школу. А после того лавку для торговли. В этой лавке все есть, что необходимо для крестьян. Товар привозят в лавку по реке Пинига, когда вода дозволяет. А когда вода не дозволяет, то и в лавке нет товара. Дома выстроил. Деревянные священнику, диакону, псаломщику, а также своим племянникам и многим крестьянам. В другом конце села выстроен женский монастырь, недалеко от избушки отца протоиерея. Тут же стоит и давнишняя деревянная часовенка, явленная иконой Параскевы Пятницы. Когда мне исполнилось 20 лет, я братом работал в скиту, в верстах 18 от нас. Чистили и равняли землю под сенокос, чтобы трава лучше родилась. В скиту в это время построили церковь и три дома, и в этот скит приезжал батюшка отец Иоанн. К нему по обыкновению собралось множество народа, был там и я. Вот воспоминания о том, что Иоанн Кронштадтский сколько сделал для села. Всю и церковь построил, и дома помогал. И я вот первое, что приехал, я начал, когда молебны вот по часовне проводить, бабушек, у кого, кто помнит, в роду передавалось, кто видел Иоанна Кронштадтского. Большинство вспоминает, что да, проезжал на карете и денег давал.
1: Наша экскурсия по музею Сура, родина праведного Иоанна Кронштадтского, закончилась. Передачу к эфиру подготовили Людмила Зотова и Татьяна Брошнина. До свидания.
6: Этот проект реализуется при поддержке фонда «Православная инициатива».

0: 20 июня приглашаем по ахматовским местам Петербурга, связанным с жизнью и стихами великого поэта. Путешествие по Петербургу, Петрограду, Ленинграду Анны Ахматовой позволит нам вспомнить события жизни поэта, неразрывно связанные с судьбой страны. Вы побываете на Васильевском острове, на Фонтанке, Марсовом поле, на набережных Невы и увидите дома, где Анна Ахматова жила и бывала. Затем вы отправитесь в Комарово, к Будке, маленькой даче, где с 1955 года Ахматова жила летом, и к могиле поэта на Комаровском кладбище. Экскурсию 20 июня проведет Марина Михайлова.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба, радио «Град Петров».
2: Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвований на деятельность радио «Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В центральном районе кружки находятся в Кафедральном соборе Казанской иконы Божьей Матери, в Спасо-Преображенском соборе на Преображенской площади, в соборе Владимирской иконы Божьей Матери на Владимирской площади, в храме Феодоровской иконы Божьей Матери по адресу улица Миргородская, дом 1В, в храме Спаса Нерукотворного образа, Конюшенная площадь, дом 1, в книжном магазине «Слово», улица Малая Конюшенная, дом 9. С полным списком адресов вы можете познакомиться на сайте нашего радио grad-petrov.ru.

0: Дорогие слушатели, мы продолжаем серию передач по замечательному произведению «Крины молитвенные» отца архимандрита Киприана Керн.
1: Сегодня мы будем говорить о вечернем богослужении и о православном понимании мира, сотворенного Богом. В начале всенощного бдения, при каждении всего храма под умилительное пение предначинательного псалма, вспоминается нами творение Богом всей вселенной. Как некогда Дух Божий носился над бездной, так и ныне, в полумраке вечернего сияния лампад, при еле освещенных ликах святых икон Божьих угодников, носится благовонный кадильный дым под темными, почти черными сводами храма. С клироса раздается величественный, поэтический рассказ о творении мира, рассказ, поэтичнее которого трудно сказать.

Благослови, душа моя, Господа, благословен еси Господи. Господи, Боже мой, возвеличился еси зело, благословен еси Господи. На горах станут воды, дивны дела Твои, Господи. Посреди гор пройдут воды, дивны дела Твои, Господи. Вся премудростью сотворил еси, слава Ти, Господи, сотворившему вся. Все творение Вселенной встает в нашей памяти, и мы слышим повторяющееся утверждение псалмопевца: «Вся премудростью сотворил еси». В вечернем полумраке повторяется ежедневно дивный рассказ о шестодневе, то есть о шестидневном сроке сотворения мира. Вспоминаются богомудрые, величественные слова святых Василия Великого, Амвросия Медиоланского. Встают в памяти характерные контуры старинных икон того же содержания «шестоднев». Каждый вечер дано нам вспомнить о том и удивляться милости, величию и благости Творца.

0: как многочисленны дела Твои, Господи! Все соделал Ты премудро. И види, Бог, яко добро. Все добро, все красиво, все прекрасно и премудро, все, что вышло из рук преблагого и премудрого Творца. Именно в умеренной, тихой, после уличного шума, обстановке вечерни, так особенно чувствуется премудрость создания и совершенное блаженство Творца при виде созданного из любви творения рук своих. Бог в покое своем созерцал неизреченную, гармоничную красоту совершенного творения, не нарушаемого никаким злом, никакой порчей, ибо вся добро зело. Земля в стройном хороводе небесных светил, плывущая в лазурном мировом просторе и купающаяся в золотых лучах прекрасного, яркого солнца. Обширные пространства, отражающие в себе лучи незапятнанного еще солнца, яркого, сияющего, огненного. Зеленая бархатная трава и свежая зелень деревьев дышат и наслаждаются паром, исходящим из земли и орошающим лицо ее. И животные, малые с великими, и птицы в беспредельной лазури, летящие и ныряющие, и кувыркающиеся там высоко-высоко в небе жаворонок, и рыбы в водах, и под водою, и вся тварь, видимая, наслаждается прекрасным и премудрым устроительством вселенной. Бог, по любви своей создавший все это, будучи сам любовь, любит всю тварь. С любовью наблюдает ее в покое и блаженстве своем. Любуется ею, наслаждается ею, ибо вся добро зело, и вся премудростью сотворил он. С высоты своего великого престола славы, сидя на херувимах, Господь Вседержитель созерцает находящуюся под ним вселенную. Это выражено так реально в Святом Писании прекрасным греческим словом «сложением мира» или лучше «бросанием мира», как будто Господь, творя мир, бросил его в пространство.
1: Церковь православная в своем богослужебном сознании всегда переживала это блаженное созерцание Богом прекрасной картины творения. Не только в дивных псалмах, восхвалениях Давида и песнопениях ветхозаветных, воспринятых нами, но и в молитвах Святой Божественной Евхаристии вспоминает Церковь это созерцание прекрасного творения. В дивной молитве литургии апостольских постановлений, в молитвенных фрагментах II и III веков, в единственных по силе, величию поэтического чувства словах говорится о том. Молитвенно переживая совершенство Божие, подробно описывается и сотворенная красота мира с гражданином мира, человеком, который явлен украшением мира. Во всех древних молитвах этих литургий, в молитвах и более современных святого Василия Великого слышится это молитвенное переживание Церковью красот тварного бытия. Тварь и ее положение нашло себе верное отражение в Церкви и в ее литургическом понимании и переживании. В живом сознании Церкви, в ее молитвах, все сознается и все сплетается в стройную и гармоничную систему действенного православного мировоззрения. Потому и падение Адамова и последовавшее изменение твари нашло себе выражение и в нашем богослужебном понимании. Грехопадение человека – явление космическое, сопровождается изменением всей твари. Грехопадение – не только внутренний сдвиг в человеке, не только нарушение его личной душевной гармонии, но и изменение всего стройного гармонического облика Вселенной, до некоторой степени порча всего тварного. Богослужебный материал Триоди Постной отмечает эту космичность явления в неделю сырную, посвященную воспоминаниям Адамова падения.

То есть по-русски «солнце сокрыло лучи свои, луна со звездами превратилась в кровь, горы ужаснулись, холмы вострепетали, когда затворился рай». Выходя из него, Адам бил себя руками по лицу, восклицая «милостивее, помилуй мя падшего». И с такой же силой и реальностью сострадание твари отображается при описании другого космического явления – искупления.

0: видит в этом соболезновании твари ощущение болезни рождения, то есть, что будущее состояние твари уже зачато и зреет в глубине самой твари, как плод в чреве матери. Тварь это предчувствует, и оттого-то состраждет и совоздыхает. Это изменение твари важно и существенно.
1: Бог не отвергся от земли, не возненавидел мира и не презрел твари. Даже в проклятии не было ненависти. Отверженная земля проклята Богом через человека, но Господь не возненавидел, не отверг и не оставил твари. Он продолжал и далее премудрое промышление о ней. Он продолжал и дальше вести ее ко дню искупления и избавления. Земля вырастила волцы и терния, но Господь не отринул ее от себя. Как в предвечном совете Божием во исполнение божественной любви создался мир, как Господь любил прекрасный мир, им созданный, так Он и дальше продолжал любить землю грешную и тварь падшую и измененную. Домостроительство Божие не могло ограничиться моментом падения. В Совете Божьем положено было и спасение мира, и искупление греха. Всенощное не кончается после предначинательного псалма, закрытием царских дверей и ягтеньей, возвещающей и выражающей падение человека, закрытие царских врат и тленную, полную забот жизнь. После этого следует и предсказание о тихом свете с востока, и все ветхозаветное домостроительство от исхода из Египта вплоть до Марии Девы, до утреннего сияющего света, до радостного утра Христова пришествия. Центральным моментом любви к твари и миру является воплощение слова, ибо «так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него». Центральный момент православия – слово плоть бысть, то есть слово стало плотью. И в этой истине столько захватывающего, столько глубины и безграничных далей открывается для нашего религиозного сознания, ибо, как сказал великий Афанасий, Бог очеловечился, чтобы мы убожились. От воплощения слова протянулась эта яркая светлая нить – воплощение, воскресение, преображение.

Православию чуждо гностически-манихейское отвержение твари. Православие – религия аскетизма и преображенной плоти. Наряду с аскетизмом, с чисто апостольской свободой духа, уживается принятие твари, любовь к природе, красоте мироздания. Потому-то наши подвижники наиболее строгой жизни и аскетической напряженности уходили в дремучие леса и в единении с природой находили себе утешение и укрепление в своем подвижническом молитвенном делании. Природа, тварь, была им близка и родна, была для них источник боговедения. Ее они не чуждались, а в благоговейном созерцании ее они духовно приобщались к божественному разуму. Человек, мыслящий и живущий вблизи от природы, не может быть атеистом. Атеизм есть бесплодная выдумка безумцев. В псалме говорится: «Сказал безумец в сердце своем, нет Бога». Отдельные, ярко проявляющиеся в жизни последствия изменения твари, дикость привычек, озлобленность зверей сглаживались перед лицом этих святых. Герасим кормил льва, преподобный Серафим кормил медведя, преподобному Науму Охридскому медведь пахал вместо вала. И таких примеров немало в житийной литературе. И сам сорокадневный пустынник, то есть Христос, «бе в пустыне и бе со зверьми»,

ангели служаху ему. Жизнь во всех своих проявлениях близка православию и освящена церковью, ее молитвами, ее обрядами. История церкви знает специальные соборы, которые созывались по вопросу о неумеренном, извращенном, сектантском аскетизме, как, например, Третий поместный собор Гангрский 340 года, чьи постановления признаны общеобязательными для всей церкви, и на основании этого еретическое гнушение мяса, вина, брака анафематствовано церковью. Целибат в основе своей чужд и противен православию. Восток с редкой свободой совмещает брак духовенства, и, что замечательнее всего, на Первом Вселенском Соборе в защиту брака духовенства встал святой Пафнутий, величайший подвижник своего времени. Вся жизнь благословлена и природа освящена, ожидая в своем страдании и воздыхании своего конечного прославления.

0: Ветхозаветное человечество, оставшееся верным среди многих искушений, отступничеств и падений своему Богу-Творцу и Промыслителю, с любовью принимало в простоте сердца всю землю и природу и по повелению Божию приносило ему начатки плодов земли, возносила ему жертву от всего, что было самого ценного и дорогого, красивого и насущного в земледельческом быту, ибо Богу это было приятно. От чистого сердца приносилась жертва, и Господь принимал ее с любовью, как аромат духовного благоухания. Золотая пшеница с плодородных тучных полей и искрящиеся темные сочные грозди винограда, первенцы мужского рода от всякого скота, все неслось Богу. И из далеких аравийских пустынь, из финикийских портов, из сказочных сирийских городов неслись Богу в его храм воскурение фимиама, из ценнейших плодов аравийских, из душистых смол, ладана и смирны. И все это с верой, любовью и страхом Божиим приносилось, и Бог принимал. И когда царь Давид решил построить дом Богу, храм Иерусалимский, и передал святое это и великое дело сыну своему Соломону, созвал он собрание и всем им объявил об этом, и благословили все Господа, и тогда пред всем собранием он сказал: «Благословен ты, Господь Израиля, Отец наш от века и до века! Тебе, Господи, величие и могущество, и слава, и победа, и исповедание, яко ты владычествуешь всем, что на небе и на земле. И ныне, Боже наш, мы славословим тебя и хвалим величественное имя твое». И принес Давид Господу для храма его все, что собрал и имел: 1000 талантов серебра ажирского, и золота, и меди, и железа, и драгоценных самоцветных камней и оникса. Все это от чистого сердца принес царь-псалмопевец к престолу Господню, принес и жертву всесожжения Господу и воскликнул: «От тебя все, и от руки твоей полученное мы отдали тебе». Не напоминает ли это нам ежедневное нами слышимое: «Твоя от твоих, тебе приносяще»? И была то жертва Творцу, жертва твари, жертва за тварь.
1: И наибольшее приближение Творца к твари было в момент воплощения, когда Слово стало плотью, глагол Божий стал человеком. Божия Матерь совокупила небесным отринувшееся естество нашего рода, то есть присоединило к небесным силам падшее естество нашего рода. Тогда точно небо и земля соединились, точно стерлась кажущаяся нашим несовершенным очам тонкая линия горизонта. От момента рождения его, встреченного землей лучшими ее дарами, с богатейшего востока и до дня погребения его в земле, в новом гробе с ароматами, вся жизнь его была беспредельна любовью к твари в добровольно принятом облике раба. Не мог посланный ради спасения мира и любви к миру не любить его, не любить красот этого тварного мира, не любоваться этой природой, не наслаждаться ею. Господь Спаситель ничего не отвергал, он не уходил от красот этого мира. Проведя в пустыне 40 дней, искушаемый князем мира сего, он пошел в мир, чтобы спасти его от власти князя сего. Он пошел к людям, в жизнь, в природу, к твари, пошел их любить, их спасти, их преобразить. С любовью смотрел он на восходы и заходы солнца, содержа все в своей руке, одеваясь сам светом, яко ризою. Смотрел на стройные хороводы светил над Иорданской пустыней, сам, повесив землю на водах, смотрел на зеленые масличные деревья, на виноградники, сам насадив свою десницу виноград сей, церковь свою, на желтеющие нивы, на все созданное Творцом во славу Его. Он любил все это, ничего не отвергал, ничего не проклинал, ничего не гнушался, как не гнушался и не отвергал рода людского, валяющегося в пучине грехов и жаждущего избавления и любви. Он пошел к людям не для того, чтобы отучить их есть и пить и обречь их посту и бесплотному житию, но чтобы накормить голодных и напоить жаждущих, благословить их радостные вечери. Он пошел к людям не для того, чтобы проклясть брак и проповедовать целибат, но для того, чтобы благословить брак и притворить там воду в вино. И это было его первое чудо. Он пошел к людям, чтобы научить их любить друг друга, чтобы избавить их от греха, чтобы взять их грех на себя, сораспять его с собою, избавить от греха и прославить плоть, а не проклясть ее. И в струях иорданских он принял на себя грех всего человечества, принял грех Адама и понес тот грех к своему кресту. От Иордана он понес его к Голгофе. На Великую Пятницу в последовании страстей поется «Днесь за ушение прият и живой Иордане освободивый Адама». То есть ныне принял за ушение тот, кто во Иордане освободил Адама. И тогда Бог, разверзая небеса, явился в тварном облике. Дух в виде голубя снизошел на воды Иорданские, как сходит теперь на освящаемую воду в церкви своей в день святого богоявления. Безгранична любовь Божия. Сын не возгнушался облика человека плотского, рабьего зрака. Дух не возгнушался явиться миру в чистом облике белой голубицы.

Бог ни от чего не отвернулся и продолжал все любить, и нам заповедует тоже. Так и святой апостол Павел поучал святого Тимофея, говоря, что всякое творение Божие хорошо, и ничто не предосудительно, если принимается с благодарением, потому что освящается Словом Божиим и молитвой. Внушая это братьям, будешь добрый служитель Иисуса Христа. И этим Павел побивает в корне всякую еретическую попытку лжеучения и мудрствования. Все в простоте и веселье сердце приемлемое добро, ибо вышло из рук преблагого, премудрого и совершенного Творца, и сотворено все идеально, без порчи. Не материя, не тварь согрешила, а человек, его наклонность к разумничанию, рационализму. И вслед уже за человеком вся тварь изменилась, подверглась порче и греховному влиянию. Сама по себе природа не зла, мы же ее на зло себе употребляем. А святой исповедник Максим так говорит: «Преснобытие и небытие разумного и мыслящего естества состоит в воле создавшего вся добро зело, но быть благим или злым по произволению состоит в воле созданий сих». И далее: «Зло созерцается не в естестве созданий, но в погрешительном и неразумном их движении». По словам этого святого отца, не может быть плохим само бытие, жизнь, дарованная Богом самому существу человека, тогда как нравственные способности человека, которым Бог сообщил свойства благости и премудрости, могут и не соответствовать своему высокому назначению. Но из этого не следует, что само существо человеческое является самой материей зла. И чтобы совершенно приблизиться к людям, даже больше, чтобы их причастить своего божественного тела, Господь снова обратился к чистым плодам Матери-Земли. В ночь, которую Он был предан, а, скорее всего, Сам Себя предал за жизнь мира, как сказано по-славянски, «В ночь внюже предаяшися, паче же сам себе предаяши за мирский живот, он взял от плодов золотой пшеницы и от искрящегося душистого лозного плода и пожелал в них, в эти плоды, переложить свое тело и кровь. Он возвел очи к небу, к Творцу и Богу, чтобы принести эту жертву от твари Творцу за тварный мир».

0: Дорогие слушатели, в следующей передаче мы продолжим главу «Новая тварь радуется» и укажем, как православная церковь и в своем богослужении, и через свои обряды воспевает творение Божие.
1: Говорит «Голос православия». Пишите нам по адресу 199-034, Россия, Санкт-Петербург, набережная Лейтенанта Шмидта, дом 39, «Голос православия».

0: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер. Серия ЭЛ. Номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».

Старец Гавриил. Сердце полное любви. Страницы книги Малхаза Дженории читает Давид Гергипиани.

Однажды весь вымазанный мазутом в пыли, отец Гавриил, как призрак, появился во дворе Сионы. Вошел за ограду колокольни и в ее стенах звонко запел, а затем стал странно приплясывать. Собравшиеся вокруг толпа детей и зевак хлопали в ладоши и веселились. На этот шум из храма выскочил священник и грозно воскликнул: «Эй, ты, глупец, понимаешь ли, что делаешь?» Отец Гавриил внезапно переменился. Его лицо стало строгим. Он повернулся к священнику и ответил: «Не я глупец, а те, кто без бородых и неопытных юнцов возводит монашескую степень. Это они не понимают, что творят». Он произнес эти слова, повернулся и ушел. Для многих верующих он был примером стойкости в вере, но мало кто был свидетелем его борьбы со страстями, даже тогда, когда он, юродствуя, носил тяжелые цепи. Матушка Мария вспоминает, как, придя к отцу Гаврилу, увидела, что он достает раскаленные угли из печи и кладет на ноги. Взволнованная увиденным, она подскочила к нему, чтобы удержать его руку, но с болью посмотрел на нее и сказал: «Знаешь, какие безобидные кочерга и угли по сравнению с садом? Разве моя душевная боль сравнится с адской болью? У меня своя внутренняя борьба. Я таким образом должен победить в ней, иначе не могу». Старец Гавриил какое-то время служил в Текладской обители и в Мендежской церкви во имя святых архангелов, вблизи города Сенаки, где служил преподобный Алексий Шушания. Отец Гавриил очень любил эту обитель. Келья, где он спал, была полна скорпионов. Они и на кровать залезли, но ему не вредили. «Господь защищал», — говорил он. Отец Гавриил никогда никого не выделял. Он любил всех и всегда был готов жертвовать собой ради других. Он не принимал пищу и воду, пока пришедшим к нему требовались помощи и утешения. «Если ненавидишь хоть одного человека, далек ты от Царства Божия», — учил старец. «Люби всех и старайся найти Царство Небесное. Любовь — мать всех добродетелей». Он призывал всех с любовью объединиться в лоне Церкви Божией. Невозможно полностью описать, сколько добра дал людям отец Гавриил. «Только бы все спаслись, только бы никто не был наказан!» Так со слезами молил он Создателя. Отец Гавриил старался извлечь людей из трясины незнания и неверия. Пребывая в постоянной борьбе, он часто попадал в опасность, но переносил это с достоинством.

Я всю жизнь мечтал пострадать за Христа. 9 марта 1956 года в Грузии произошла страшная трагедия. Умершего в 1953 году вождя, новые вожди обвинили и осудили. Репрессии пробудили ложное самолюбие грузинского народа, однако вскоре их протест принял патриотический характер. Империя зла в крови потопила выступления и демонстрации грузинской молодежи. Много крови было пролито в тот день. Родственникам возбранялось даже оплакивать покойников. Священству запретили любую духовную поддержку. Только отца Гавриила с его несгибаемым духом не смогли сломить. И он совершал панихиды и возносил сугубые молитвы о упокоении в Царстве Небесном душ тех, кто пожертвовал собой в борьбе за свободу и независимость Грузии. Парк имени Кирова раньше был кладбищем. Когда началось строительство парка, кладбище перерыли бульдозерами. Молодой монах Гавриил на своей спине выносил в мешках разбросанные кости неизвестных усопших и предавал их земле. Он не боялся ни безбожных сатрапов, ни обозленной, обезумевшей толпы. Так было 1 мая 1965 года. На Первомайском параде по Тбилисским улицам шла огромная колонна демонстрантов, вывешенными между колоннами дома правительства на проспекте Руставели рядом с Кашуэцким храмом портретом иконам советских вождей. В это время отец Гавриил находился в храме. Праздничные возгласы возбужденной толпы заставляли тревожно страгивать сердца прихожан. «Христа распяли!» Они же празднуют и сатану почитают. «Ты посмотри за ребенком, а я пойду», — остановил отец Гавриил Валентину Пайлодзе, особенно встревоженную и готовую идти за ним. «Ну все, хватит. Иду на муки. Господи, знаю, что расстрела не избежать, но я всю жизнь мечтал пострадать за Христа». Отец Гавриил стремительно прошел сквозь толпу демонстрантов и подбежал к 12-метровому портрету Ленина. В руках он держал небольшую канистру с керосином. «Как вы можете поклоняться Антихристу?» — громогласно прогремел его голос. «Надо славить Господа Бога Христа!» С этими словами отец Гавриил облил портрет Ленина керосином и поджег его спичкой. Пламя мгновенно охватило промасленное полотно. На раме, к изумлению толпы, остались лишь беспомощно обвисшие и почерневшие нити проволоки. Отец Гавриил прекрасно знал, что за этим последует беспорядок и смятение. Несмотря на это, он спокойно стоял и смотрел на пепел, витавший в воздухе. Власти срочно вызвали к месту происшествия 8-й полк, дислоцированный в Тбилиси на Кахетинском шоссе. Солдаты на бронемашине приблизились к неподвижно стоявшему отцу Гаврилу. Его схватили и увезли в соответствующие органы. Он шел на страдания, преисполненный спокойствия, помня слова Священного Писания. «Господь мне помощник, и не убоюся, что сотворит мне человек. Господь мне помощник, и возрю на враги моя». Из рассказанного отцом Гавриилом. «Ополчились на меня солдаты, как на Христа. Одежда на мне монашеская, наперстный крест на груди. Подняли в комнату на 3-м этаже, где меня ждал человек в штатском. Это он, тот священник, что сжег портрет». Каждый из присутствующих работников ЦК и ТК с интересом пытался посмотреть мне в лицо, а некоторые старались задавать мне вопросы. Я пред ним стоял безоружный, зная, что у них в карманах пистолеты.
и в случае чего они могут меня пристрелить. Знал я о делах коммунистов, что это волки в овечьих шкурах, хотя внешне они выглядели как обычные люди. Автоматами ткнули: «Садись сюда». Пытались снять наперстный крест, но не смогли. «А ну-ка иди сюда, сядь!» «Ты что сделал? Здание Совета Министров поджег?» «Вся Москва звонит, ЦК вызывают, из-за тебя всех снимают. Знаешь ли, что тебя ждет расстрел?» Усмехнулся я, перекрестился и сказал: «Дивен Бог во святых своих! Удивительны дела Его, и никому не дано, кроме Господа, раздавать благодать». Отцу Гаврилу сломали челюсть и несколько ребер, но не смогли сломить его несгибаемый дух. Без помощи Божьей он не выдержал бы истязаний и побоев. В конце концов страдальца отправили в изолятор Комитета госбезопасности и посадили в камеру смертников. Страшное учреждение представлял собой изолятор госбезопасности. Здесь не стеснялись ни пыток людей, ни их убийства. Под земной камерой было очень душно. Здесь обитало множество крыс. Стены кишели паразитами. Вокруг была ужасная грязь. Отцу Гаврилу давали только заплесневший хлеб и воду. Учители не стеснялись применять различные методы, чтобы воздействовать на его психику, испугать и подчинить себе. С первых же дней началось постоянное психологическое давление. То обманом, то руганью и угрозами старались поколебать его твердость. Как сказано в Писании, нечестивый подсматривает за праведником и ищет умертвить его, но Господь не отдаст его в руки его и не допустит обвинить его, когда он будет судим. Отец Гавриил часто вспоминал со своими близкими проведенные там страшные дни из рассказанного отцом Гавриилом. Ко мне подослали сотрудника тюрьмы. Он сказал, что у него дома есть икона. Он хочет ее принести. Мне было открыто, что ему поручили принести изображение голой женщины. Я ответил, что это ваша икона, потому что вы служите сатане и держите такие иконы дома. Он удивился, что я заранее знал об этом. На следующий день он все-таки принес, но я отправил ее обратно, не взглянув. Когда коварством ничего не добились, а пребывание в изолированной камере меня не сломило, я был переведен другим заключенным в общую камеру. Каждый вечер меня возили на допросы. «Если ты сумасшедший, почему не сжег изображение Христа?» — кричали они. Перед моим мысленным взором предстали тогда святый Сховели и Сан-Тавро, женский монастырь. Краса Грузии! Было ясно, что я должен пожертвовать собой. Как святой мученик Аббот Билиский, его питали арабы. Меня же коммунисты мучают. Буду мучеником. Зайду на крест. Чего же мне бояться? Господи, молился я, неужели пожертвуешь мной? Ты же как воздух всюду, и как совесть всюду в человеке, так и ты, Господи. И просил я у Господа, чтобы он презрел на меня. И Господь благословил меня и дал мне силы. Я верю, что мои страдания были во имя величия Христа и во славу Его вечной любви и сострадания к людям. Постоянная молитва и упование на Бога дали удивительную силу отцу Гавриилу.
чего только они собирались с тем делать. Как только они попирали ногами его человеческое достоинство, но все равно не смогли сломить и не покорили. И в тяжелейшие моменты он проповедовал Слово Божие. Из рассказанного отцом Гаврилом. Мне сказали, сними крест и отдай нам. Крест я сам не сниму. Если сможете, снимите сами, ответил я. Пытались, но не смогли снять крест. Задавали вопросы. Я же проповедовал. Сумасшедший! Говорили про меня. Но с интересом слушали. Там был один следователь по фамилии Цинцадзе. Хороший человек был. Спросили, почему сжег портрет Ленина? Почему сжег? Слава великому Ленину! Слава украшает Христа Бога! Вячеславу приписали дьяволу. Каждое слово отца Гавриила чекисты внимательно слушали. Они старались найти даже в его интонации малейшую зацепку, чтобы использовать против него. Из рассказанного отцом Гавриилом. Сажали меня к столу. Под столом были проведены провода, и все записывалось. Я сказал, это что такое? Я же знаю, что вы все записываете. Они рассмеялись. Кто сказал, что он сумасшедший? Потом спросили, теперь видишь Христа? Да, ответил я. И нам покажи твоего Христа. Выбросите партийный билет и покажу, пообещал им. Этот монах и нас сведет с ума, смеялись они. Все с удивлением внимали богодухновенным словам отца Гавриила. Однажды один из сотрудников встал и признался. «Я тоже верю в Господа Иисуса Христа». Однако другие заставили его замолчать и вывели из комнаты. Как известно, почти никто не выдерживал методов допроса, которые использовали сотрудники госбезопасности. Бюро расследования хотело официально объявить отца Гавриила сумасшедшим, а его веру – безумием. Сотрудники КГБ оказались между двух огней. Слава о стойком монахе и его правдивые слова не давали права подчиниться присланному из центра советской системы приказу расстрелять. Во время медицинской психиатрической экспертизы отцу Гаврилу с иронией сказали, «Сейчас, когда ты в наших руках, как тебе поможет твой Христос?» Он спокойно ответил, «Через 7 месяцев я выйду отсюда, так что и муха мимо не пролезет. Наступит время, и памятник той собаке вы своими же руками сбросите, и там будет площадь роз». Сперва над монахом потешались, но Господь навел такой страх на их души, что его невольно спрашивали, «Кто ты? Человек или нет?» Отец Гавриил и высокопоставленных чиновников обвинял в неверии и службе мракобесию. Он говорил им, «Какие же вы христиане, если воскресшего из мертвых Христа не верите? Если бы он не воскрес, зачем был бы мне нужен мертвый Иисус? И разве глупыми были все апостолы, что приняли мученичество ради Христа? Ваш Ленин валяется, как собака, мертвый. Кому он нужен? Я попал сюда потому, что и здесь были души, которые необходимо спасти, и по воле Божией я здесь должен был проповедовать». Кое-кто из потрясенных чиновников просил у монаха Гавриила прощения.
Отца Гавриила осудили по первой части 71 статьи «Антисоветская пропаганда», 12 мая 65 год. Он был помещен в Тбилисский изолятор номер 1. К сожалению, личное дело отца Гавриила, в котором отражено его поведение в тюрьме, было уничтожено 20 октября 1978 года. Подтверждающий документ выдан 14 мая 2001 года специальной частью Тбилисской тюрьмы номер 5. Переведенному из карцера монаху однокамерники вначале относились плохо. Старались подчинить его господствовавшим там арестантским порядкам. Один из них даже попытался ударить его, но отец Гавриил встал на колени и начал молиться, творя крестное знамение. Неожиданно сильный страх охватил его недоброжелателей. Они упали на колени и стали просить у него прощения. Наделенный многими добродетелями, отец Гавриил подавал заключенным пример того, как они должны вести себя друг с другом. Из рассказанного отцом Гавриилом: вставал рано утром, подметал пол, выносил туалетное ведро, затем приносил мокрую тряпку и убирал. Ничем не гнушался. Воры смотрели на меня с удивлением. Сделал крест из ручки метлы, молился на него и проповедовал заключенным. Вскоре мы вместе начали молиться. Дела разделили поровну. Когда я брал половую тряпку, воры выхватывали ее из рук со словами: «Мы все сделаем! Ты только говори с нами!» С небес сошла такая большая любовь, что заключенные говорили: «С нами такой человек сидит, что на свободу выходить не хочется».

прозвучала передача по страницам книги Малхаза Джанории «Старец Гавриил. Сердце полное любви». Читал Давид Георгибиани. Продолжение следует.

Дорогие слушатели радио «Град Петров», сегодня в эфире, в календаре памятных дат нашей культуры, прозвучит передача, посвященная поэту Константину Дмитриевичу Бальмонту. У микрофона Нина Жерве. Легкая, чуть прихрамывающая походка точно бросает Бальмонта вперед в пространство. Вернее, точно из пространств попадает Бальмонт на землю, в салон, на улицу. И порыв переламывается в нем, и он, поняв, что не туда попал, надевает пенсне и надменно, вернее, испуганно, озирается по сторонам, поднимает сухие губы, обрамленные красной, как огонь, бородкой. И от того-то весь облик его двоится. Надменность и бессилие, величие и вялость, дерзновение, испуг — все это чередуется в нем. И такая тонкая, прихотливая гамма проходит на его истощенном лице, бледном, широко раздувающимися ноздрями. Мстительный гений грозы, демон, сжигающий страсти, сам рыжебородый Тор, но Тор, бредущий тоскливо по Арбату в октябрьский день, когда строй дождя, дни и ночи натянуты над городом. Он останавливается и вдруг надменно топнет ногой по мокрому асфальту. «Я в этот мир пришел, чтобы видеть солнце!» Таким запечатлел облик поэта другой поэт и писатель этой же эпохи — Андрей Белый. Чествование 25-летия литературной деятельности Константина Дмитриевича Бальмонта, организованное 11 марта 1912 года при Петербургском университете, было грандиозным. Максимилиан Волошин назвал его «юбилеем молодой русской литературы». 25 лет тому назад, при звуке первых стихотворений Бальмонта, она очнулась от того старческого сна, в который погружалась постепенно. «Бальмонт был действительно заревом грядущих зорь», — писал Максимилиан Волошин. «Вечер, взморье, вздохи ветра, величавый возглас волн, близко буря, в берег бьется чуждый чаром черный челн. Чужды чистым чарам счастья, челн томления, челн тревог. Бросил берег, бьется с бурей, ищет светлых снов чертог. Мчится взморье, мчится морем, отдаваясь воле волн. Месяц матовый взирает, месяц горькой грусти полн. Умер вечер, ночь чернеет, ропщет море, мрак растет. Челн томления тьмой охвачен, буря воет в бездне вод». Стихотворение, которое сейчас прозвучало, «Челн томления», пожалуй, можно назвать визитной карточкой Константина Дмитриевича Бальмонта. А мы с вами сейчас вспомним основные вехи его биографии. Именно он, как человек своей эпохи, наверное, наиболее ярко отразил эту эпоху, и в его произведениях сама их эпоха предстает тоже чрезвычайно ярко. Константин Дмитриевич Бальмонт родился 3 числа по старому стилю или 15 по новому июня 1867 года в деревне Гумнище Шуйского уезда Владимирской губернии в семье председателя земской управы. По семейным преданиям, предками со стороны отца были шотландские или скандинавские моряки, переселившиеся в Россию. Мать его, Вера Николаевна Лебедева, происходила из древнего татарского рода, шедшего от князя Белый Лебедь Золотой Орды. Мать оказала огромное влияние на формирование личности будущего поэта, унаследовавшего от нее не только необузданность и страстность, но и весь душевный строй. Константин Бальмонт учился в Шуйской гимназии, но в 1884 году был исключен за принадлежность к революционному кружку. Затем поступил во Владимирскую гимназию. Окончил ее в 1886 году. «Гимназию проклинаю всеми силами. Она надолго изуродовала мою нервную систему», — писал впоследствии поэт в своей автобиографии. Подробно детские и юношеские годы, проведенные в родовой усадьбе, описаны в автобиографическом романе «Под новым серпом». В автобиографии, написанной Бальмонтом,
и помещенный в книге о русских поэтах последнего десятилетия, Бальмонт говорит о своей ранней любви к деревне и к морю. Горожанин, он ненавидит город, как рабское сцепление людей, как многоглазое чудовище. И в то же время в городе он находит свободу и отравы пьянящие, которые уже вошли в душу и которые, ненавидя, люблю. Воспитывался Бальмонт на произведениях русских классиков. Первые поэты, которых я читал, пишет он в своих воспоминаниях, были народные песни Никитин, Кольцов, Некрасов и Пушкин. Из всех стихов в мире я больше всего люблю «Горные вершины» Лермонтова. Не Гёте, Лермонтова. Чтение уже с детства стало любимым занятием Бальмонта. В его жизни чтение, книга, самообразование всегда играли первостепенную роль. Обстановка шоу городка рабочего, фабричного оказывала на поэта несомненное влияние. Он рос в среде не обывательской, а благостно захолустной, заскорузлой, а среди фабричных рабочих, мастеровых, ремесленников. Первые стихи, написанные в десятилетнем возрасте, жестоко были раскритикованы матерью. Гимназист призадумался. После шестилетнего перерыва из-под его пера появляются уже совсем другие стихи, в которых чувствуются явные переливы поэтов некрасовской школы и поэтов-народников. В 1886 году Бальмонт поступил в Московский университет на юридический факультет. А уже через год с этого же факультета был отчислен как один из организаторов студенческих беспорядков. После непродолжительного обучения в Демидовском юридическом лицее города Ярославля он вообще отказывается от мысли получить казенное образование. В 1890 году на деньги автора издается в Ярославле первый сборник стихотворений. Он включал переводы и оригинальные стихи. Книга никакого успеха не имела, и по утверждению автора весь ее тираж был уничтожен. С помощью старших друзей, в первую очередь профессора Московского университета, историка литературы Стороженко, Бальмонт получает заказы на переводы. Он работает над переводами книг по истории скандинавской и итальянской литературы, над переводами любимого им английского поэта Шелли, выступает с публичными лекциями. Тогда же, в 1889 году, Константин Бальмонт женился на Ларисе Михайловне Гарелиной. Брак был неудачным. Бытовые неурядицы, семейные проблемы, нервное расстройство толкнули Константина Дмитриевича на попытку самоубийства. Он выбросился из окна с третьего этажа, но не разбился насмерть, а только изуродовал себя. Долгое время оставался прикованным к постели, а хромота сопровождала его всю жизнь. Время лечения и лежания в постели способствовало небывалому расцвету умственного возбуждения и жизнерадостности, как писал он сам. «И когда, наконец, я встал, душа моя стала вольной, как ветер в поле. Никто уже не был над ней властен, кроме творческой мечты, а творчество расцвело буйным светом». Начало литературной деятельности, писал Бальмонт в автобиографии, было сопряжено с множеством мучений и неудач. Поэт много работал. В это время он особенно активно занимался переводами, писал стихи и рецензии для журналов и газет. Большое участие в судьбе Бальмонта принимали в это время писатель Короленко, публицист и переводчик Николаев, а также князь Урусов, меценат, поклонник литературы и театра. О последнем Константин Дмитриевич писал: «Урусов помог моей душе освободиться, помог мне найти самого себя». В 1894 году вышел сборник стихотворений «Под северным небом». Он и считается первой книгой поэта. Сборник содержал характерные для поколения 90-х годов жалобы на унылую безрадостную жизнь, романтические переживания. Но критики уже тогда отметили одаренность поэта, музыкальность его произведений, изящество формы. «Я мечтою ловил уходящие тени погасшего дня. Я на башню всходил, и дрожали ступени под ногой у меня. И чем выше я шел, тем яснее рисовались очертания вдали. И какие-то звуки вокруг раздавались, вокруг меня раздавались от небес и земли.
Чем я выше всходил, тем светлее сверкали, тем светлее сверкали выси дремлющих гор, и сиянием прощальным как будто ласкали, словно нежно ласкали отуманенный взор. И внизу подо мной уж ночь наступила, уже ночь наступила для уснувшей земли. Для меня же блистало дневное светило, огневое светило догорало вдали. Я узнал, как ловить уходящие тени потухшего дня. И все выше я шел, и дрожали ступени под ногой у меня. Стихотворение «Я мечтой уловил уходящие тени» как раз принадлежит к числу тех первых опытов, которые вызвали очень большой интерес окружающих и критиков. К 1894 году относится и знакомство Константина Бальмонта с Валерием Брюсовым. Это знакомство на самом деле сыграло очень большую роль, по мнению самого Бальмонта, в его последующей литературной деятельности. Самыми возвышенными словами рисует нам портрет Бальмонта Брюсов. Он говорит о его тонкости, чутье, образованности. «Многое, очень многое мне стало понятно. Мне открылось только через Бальмонта. Я был одним до встречи с Бальмонтом и стал другим после знакомств с ним». Второй сборник «Безбрежности» 1895 года и третий «Тишина» 1898 были поисками нового пространства, новой свободы, попытками утверждения индивидуальности, идеи мимолетности, стремление запечатлеть уходящие мгновения, изменчивость настроений, повышенное внимание к технике стиха. Вот отличительные черты ранних книг Константина Бальмонта. В записных книжках, имея в виду эти сборники, он писал: «Я показал, что может сделать с русским стихом поэт, любящий музыку. В них есть ритмы и перезвоны благозвучий, найденные впервые». И еще раз вспоминаются вот эти строки, с которых мы начали сегодняшнюю передачу о Бальмонте. «Вечер, взморье, вздохи ветра, величавый возглас волн, близко буря, в берег бьется чуждый чаром черный челн, чуждый чистым чаром счастья, челн томления, челн тревог, бросил берег, бьется с бури, ищет светлых снов чертог». В 1896 году Бальмонт женился на Елене Андреевой, вместе с которой переводил Гауптмана и Нансен. Вскоре они уехали в Европу, побывав во Франции, Испании, Голландии, Англии, Италии. Впечатления от его путешествий 1886-87 годов отражены в книге «Тишина». Это стихотворение «Мертвые корабли», «Аккорды», перед картиной «Эль Греко» в Оксфорде, в окрестностях Мадрида, к Шелли. Несмотря на богатство и остроту новых впечатлений, Бальмонт испытывал щемящую тоску по родине. «Боже, до чего я соскучился по России! Все-таки нет ничего лучше тех мест, где вырос, думал, страдал, жил. Весь этот год я за границей, чувствую себя на подмостках среди декораций, а там вдали моя родная печальная красота, за которую 10 Италий не возьму». Так он писал матери из Рима. Следующие три книги «Горящие здания» 1900 года, «Будем как солнце» 1903, «Только любовь» 1905 года становятся вершиной творчества Константина Бальмонта. Он поднимается на высочайший пик российского Парнаса. Он делается известным, модным поэтом. Задачи новой поэзии автор видит прежде всего в поисках новых сочетаний мыслей, красок и звуков. Это то, что касается техники стиха. Что касается новых мыслей, то поэт захвачен идеей создания лирики современной души. Души, у которой есть множество ликов. В предисловии к «Горящим зданиям» Бальмонт указал свой девиз. «Нужно быть беспощадным к себе. Только тогда можно достичь чего-нибудь». Стремление к внутреннему освобождению и познанию самого себя – центральный мотив книги, в которой следует смена не только масок, но и декораций. Автор заставляет своего героя перемещаться во времени и пространстве. Эпоха Ивана Грозного и Бориса Годунова, скифские набеги, Древняя Русь, Запад и Восток – все это составляет единое целое. Утверждая образ сильного героя, стихийного гения, сверхчеловека,
Бальмонт восторженно восклицает: «О блаженство быть сильным и гордым и вечно свободным!» Но любовь к сильному герою, избранному, посвященному, сыну солнца, не свободна от противоречий, что отчетливо ощущается в стихотворении «Избранный». Но рынку, дань отдав, его божбе и давкам, я снова чувствую всю близость к божеству. Кого-то раздробив тяжелым томагавком, я мной убитого с отчаянием зову. Посылая свой сборник «Горящее издание» Льву Николаевичу Толстому, Бальмонт писал: «Эта книга – сплошной крик души, разорванный, если хотите, убогой, уродливой, но я не откажусь ни от одной ее страницы. И пока люблю уродство не меньше, чем гармонию». В 1901 году за публичное чтение стихотворения «Маленький султан», пронизанного антиправительственными настроениями, Константин Бальмонт был выслан из Петербурга с запрещением жить в Москве и других университетских городах. В 1901-2 года он провел в своей усадьбе Собынино под Курском. Там работал над книгой «Будем как солнце». А в марте 1902 года поэт уезжает за границу, живет в Париже, Оксфорде, Бельгии, Германии и только в 1903 году возвращается в Москву. Книга «Будем как солнце» явилась попыткой создать космогоническую картину мира, в центре которой находится солнце, вечный источник всего живого. Весь сборник проникнут мотивами поклонения стихийным силам – луне, звездам, ветру, огню, воде. Наряду с этими темами в сборнике находит отражение излюбленная поэтом теория мига, волшебного мгновения. У мысли нет орудия измерить глубину, нет сил, чтобы замедлить бегущую весну. Лишь есть одна возможность сказать мгновению «стой», разбив оковы мысли, быть скованным мечтой. Эти же темы являются центральными и в другом сборнике «Только любовь». Поэт продолжает петь гимн солнцу, свету, жизнеподателю, светлому создателю, выводящему мир, томившийся во мраке, красивой цельностью отдельной красоты. Пожар в крови, любовное горение, экстаз чувств воспеваются в стихотворении «Гимн солнцу», «Солнечный луч», «Линии света». Эти книги характеризуют время творческого взлета Константина Бальмонта. В период 1900-1903 годов поэт создает свое лучшее стихотворение «Безглагольность», «Веласкес», «Я изысканность русской медлительной речи». «Я изысканность русской медлительной речи, предо мною другие поэты-предтечи,

Этот период завершается сборником «Литургия красоты. Стихийные гимны», вышедшим в 1905 году в Москве. Поэт бросает упрек людям, разлюбившим солнце, разорвавшим привычные связи, видящим золотой блеск только в лучах презренного металла. «Мы знаем золото лишь в деньгах, состывшим бледным серебром, не понимаем мысли молнии, не знаем, что поет нам гром. Для нас блистательное солнце не бог, несущий жизни меч, а просто желтый шар центральный, планет сферическая печь». Это строки из стихотворения «Проклятие человеком». В конце 1905 года в издательстве «Гриф» выходит новая книга «Фейные сказки», посвященная Нинике, Нине Константиновне Бальмонт-Бруни, дочери Бальмонта и Елены Андреевой. Эта книга вызвала восторженный отзыв Брюсова. «Феи в замок собрались, мушки и букашки, перед этим напились капелек с ромашки. И давай жужжать, галдеть в зале паутинной, точно выискали клеть, а не замок чинный. Стали жаловаться все с самого начала, что ромашка им в росе яду подмешала, а потом на комара жаловалась муха. Говорит, мол, я стара, плакала старуха. Фея слушала их вздор и сказала, верьте, мне ваш гамма этот ссор надоел до смерти. И велела пауку, встав с воздушных кресел, чтобы тотчас на суку сеть он развесил. И немедля стал паук вешать паутинки. А она пошла на луг проверять росинки. В 1905 году Бальмонт отправляется путешествовать в Соединенные Штаты Америки и Мексику. Результатом этой поездки явились не только путевые заметки-очерки, в которых он описал наиболее выдающиеся памятники древнемексиканских культур, но и переводы мифов ацтеков и майя, составившие книгу «Змеиные цветы». После возвращения из поездки Бальмонт оказался в самой гуще революционных событий 1905 года. В это время им созданы антимонархические произведения, сборники стихотворения, песни «Мстителя». Он сотрудничает в большевистской газете «Новая жизнь», издаваемом амфитеатром в парижском журнале «Красное знамя». Однако его революционность не имела под собой ярко выраженной политической программы. Это было скорее стихийное стремление к абсолютной свободе. Социал-демократическая диктатура мне так ненавистна, как и самодержавие, как и всякая власть, писал он в 1905 году поэтессе Вилькиной. Опасаясь преследования, 31 декабря 1905 года поэт нелегально оставил родину и 7 с лишним лет находился за границей. Свое длительное пребывание там он считал политической эмиграцией. Живя в Париже, он совершал длительные поездки по Европе и очень тосковал по России. «Временами мне кажется, что я уже не живу, что только струны мои еще звучат», — писал он одному из друзей. Ностальгия способствовала обращению поэта к национальной тематике, увлечению русской и славянской стариной. Константин Бальмонт именно в это время погружается в стихию Древней Руси, перелагает былины и народные сказания на декадентский лад. Фольклорные сюжеты, поэзия заговоров, заклинаний, религиозное сектантство — находит отражение в книгах «Злые чары», «Жар птица», «Свирель славянина», «Зеленый вертоград», «Слова поцелуйные». Эти сборники свидетельствуют о явном спаде в творчестве Бальмонта. Блок уже в 1905 году писал о чрезмерной пряности стихотворений поэта, о переломе, наступившем в его творчестве. Действительно, недостатками вышеназванных сборников являются не только рассудочность и утомительная стилизованность, но и недостаток вкуса и меры у автора. Кружение вокруг одних и тех же тем и образов. Те стилистические находки, которые украшали раннюю поэзию Бальмонта, при многократном повторении, унылом варьировании, вызывают уже теперь раздражение у читателя. Золотоцветность, вечная солнечность, тайновидец, песнопевец, воздушно-алый, стозвонный и другие бальмонтизмы, которыми пестрели страницы этих книг, делали книги поэта однообразными и натянутыми. В это время Константин Бальмонт продолжает жить в Париже и совершает поездки по разным странам. В 1912 году он отправляется в кругосветное путешествие, длившееся почти год. Южная Африка, Австралия, Новая Зеландия, Полинезия, Цейлон, Индия. В 1913 году, после объявления политической амнистии, поэт возвратился в Москву. Там его ждала торжественная встреча и многолюдный банкет. В Петербурге в 1912 году блестяще прошло заочное чествование Бальмонта, посвященное 25-летию его литературной деятельности. После возвращения на

0: родину Константин Бальмонт много ездит по стране с лекциями. Посещает Грузию, учит грузинский язык, активно занимается переводческой деятельностью. Им был блестяще переведен «Витязь в тигровой шкуре» Шота Руставели. В 1915 году выходит книга Константина Бальмонта «Поэзия как волшебство». Трактат о сущности и назначении лирической поэзии. Поэт приписывает слову заклинательно-магическую силу и даже физическое могущество. В 1915-16 годах Константин Бальмонт предпринимает лекционные поездки по центральной азиатской части России. В мае 16 года посещает Японию. Он не перестает писать, особенно часто обращаясь к жанру сонета. В эти годы поэтом создано 255 сонетов, которые составили сборник «Сонеты солнца, неба и луны». Свержение самодержавия Константин Бальмонт встретил восторженно. К Октябрьской же революции у него было резко негативное отношение. Именно этим объясняется достаточно длительное отсутствие в сборниках стихотворений русских поэтов начала XX века, в советское время, лучших стихотворений Константина Бальмонта. Будучи поборником абсолютной свободы, он не мог принять диктатуру пролетариата, которую считал насилием, уздой на свободном слове. Считая себя истинным революционером, он выпускает книгу «Революционер. Я или нет?». В нее вошли и стихи, и проза, в которой он пытается опротестовать Октябрь. В 17-18 годах Константин Бальмонт по-прежнему много работал. Писал стихи, переводил, изучал шведский язык. Сотрудничал в советских журналах. Выступал с публичными лекциями. Общественной деятельностью он не вел, политикой не занимался. В 1918-20 годах жил в Москве или подмосковном поселке Новогиреево. По свидетельству Бориса Зайцева, в эти годы он нищенствовал, голодал, на себе таскал дровишки из разобранного забора. В марте 1920 года был отмечен юбилей поэта, выход его первого ярославского сборника стихов. А в июне вместе с женой Цветковской и дочерью Мирой он навсегда покинул Россию. В эмиграции он жил в Париже, либо в небольших городах на берегу Атлантического океана. Его литературная деятельность 20-х, середины 30-х годов была очень интенсивной. Он сотрудничал в парижских газетах, «Последние новости» и «Современные записки». В некоторых прибалтийских изданиях. Издавал книги, читал лекции в Сорбонне. У него было несколько публикаций в американских и итальянских газетах. В конце 20-х годов Бальмонт переводил славянских и литовских поэтов. Но, несмотря на такую напряженную работу, зарабатывал мало и был вынужден подолгу жить в провинции. «Эмиграция прошла для нее под знаком упадка», — отмечал Борис Зайцев. Как поэт он вперед не шел, хотя писал очень много. За границей им были созданы сборники «Марева», «Мое ей», «В раздвинутой дали», «Голубая подкова», «Светослужение». Поэт очень болезненно переживал разлуку с родиной. «Нет дня, когда бы я не тосковал о России. Нет часа, когда бы я не порывался вернуться. Тоска по родине, отрыв от родной почвы, утрата корней», — писал он одному из корреспондентов. «Вот основные темы, которые волнуют меня сейчас». Эти темы отражаются в стихотворениях «Прощание с древом», «Узник», «Просветы», «Сны», «Она», «Россия», «Мое ей», «Я русский». А вот та же тема, звучащая в строках стихотворения «Примирение». «От тебя труднейшую обиду принял я, родимая страна, и о том пропел я панихиду, чем всегда в душе была весна. Слово этой пытки повторю ли? Боль была, я боль в себе храню. Но в набатном бешенстве и гуле все, не дрогнув, отдал я огню. Слава жизни! Есть прорывы злого, долгие страницы слепоты, но нельзя отречься от родного. Светишь мне, Россия, только ты». В 1932 году у Бальмонта появились первые признаки душевного заболевания. До 1936 года он жил в убежище «Русский дом», устроенном для нуждающихся эмигрантов матерью Марии Кузьминой Караваевой. В местечке Нуазеле-Гран. Болезнь быстро прогрессировала. Поэт подолгу лечился в клинике. И в творческом отношении 1937-1942 года были практически бесплодными. Константин Дмитриевич скончался в 1942 году. Перед смертью он исповедался. Этот, казалось бы, языческий поклонявшийся жизни, успехам ее и блеском человек, исповедуясь перед кончиной, произвел на священника глубокое впечатление искренностью и силой покаяния, считая себя неисправимым грешником, которого нельзя простить. Эти слова принадлежат Борису Зайцеву. Проводить поэта в последний путь пришло несколько человек. На памятнике его по-французски выбили слова «Константин Бальмонт, русский поэт». Завершая сегодняшнюю передачу, посвященную Константину Бальмонту, мне хотелось бы прочитать несколько маленьких отрывков воспоминаний о Константине Бальмонте, его товарища по литературному цеху, поэта Теффи. Тем более, что о ней прозвучала передача в мае этого года. Как встретилась я с Бальмонтом? Прежде всего, встретилась с его стихами. Первое стихотворение, посвященное мне, было стихотворение Бальмонта. «Тебя я хочу, мое счастье, моя неземная краса, ты солнце во мраке ненастья, ты жгучему сердцу роса». Посвятил мне это стихотворение не сам Бальмонт, а кадет Коля Нильский. И было мне тогда 14 лет. Но на разлинованной бумажке, на которой старательно было переписано это стихотворение, значилось «Посвящается Наде Лохвицкой». И оно упало, перелетев через окно к моим ногам, привязанное к букетику полувядших ландышей, явно выкраденных из вазы Колиной тетки. Все это было чудесно. Весна, ландыши, моя неземная краса с двумя косичками и веснушками на носу. Так вошел в мою жизнь поэт Бальмонт. Потом, уже лет 5 спустя, я познакомилась с ним у моей старшей сестры Маши, поэтессы Миры Лохвицкой. Его имя уже гремело по всей Руси, от Архангельска до Астрахани, от Риги до Владивостока, вдоль и поперек. Читали, декламировали, пели и выли его стихи. Знакомство было кратковременным. Бальмонт, вероятно, неожиданно для самого себя, написал стихотворение, подрывающее монархические основы страны, и спешно выехал за границу. Следующая встреча была уже во время войны в подвале «Бродячей собаки». Его приезд был настоящая сенсация. Как все радовались! «Приехал, приехал!» — ликовала поэтесса Анна Ахматова. «Я видела его, я ему читала свои стихи, и он сказал, что до сих пор признавал только двух поэтесс — Сафо и Миру Лохвицкую, а теперь узнал третью — меня, Анну Ахматову». Его ждали, готовились к встрече, и он пришел. Он вошел, высоко подняв лоб, словно нес золотой венец славы. Шея его была дважды обернута черным, каким-то лермонтовским галстуком, какого никто не носит. Рыси глаза, длинные, рыжеватые волосы. За ним его верная тень, его Елена, существо маленькое, худенькое, темноликое, живущее только крепким чаем и любовью к поэту. Его встретили, его окружили, усадили, ему читали стихи. Сейчас же образовался истерический круг почитательниц. «Хотите, я сейчас брошусь из окна? Хотите? Только скажите, я сейчас же брошусь!» — повторяла молниеносно влюбившаяся в него дама. Обезумев от любви к поэту, она забыла, что бродячая собака находится в подвале, и из окна никак нельзя выброситься. Можно было бы только вылезти, и то с трудом, и без всякой опасности для жизни. Бальмонт отвечал презрительно. «Не стоит того. Здесь недостаточно высоко». Он, по-видимому, тоже не осознавал, что сидит в подвале. Бальмонт любил позу. Да это и понятно. Постоянно окруженный поклонением, он считал нужным держаться так, как, по его мнению, должен держаться великий поэт. Он откидывал голову, хмурил брови, но его выдавал его смех. Смех был добродушный, детский, какой-то беззащитный. Этот детский смех его объяснял многие нелепые его поступки. Он как ребенок отдавался настроению момента, мог забыть данное обещание, поступить необдуманно, отречься от истинного. Когда он уже после войны ездил в Варшаву, его встретила на вокзале группа русских студентов и, конечно, приветствовала по-русски. Он выразил неприятное удивление. «Мы, однако, в Польше. Почему же вы не говорите со мной по-польски?» Студенты, они потом об этом мне рассказывали, были очень расстроены. «Мы русские, приветствуем русского писателя. Вполне естественно, что мы говорим по-русски». Когда узнали его ближе, конечно, простили ему все. Для Бальмонта было естественным в Польше проникнуться всем польским. В Японии он чувствовал себя японцем, в Мексике — мексиканцем. Ясно, что в Варшаве он был поляком. Переводы Бальмонта были превосходны. Нельзя не упомянуть его Оскара Уальда или Эдгара По. Бальмонт был поэт, всегда поэт. Поэтому о самых простых житейских мелочах говорил с поэтическим пафосом и поэтическими образами. Издателя, не заплатившего обещанного гонорара, он называл «убийцей лебедей». А деньги называл «звенящие возможности». Звенящих возможностей было мало, поэтому ночной лик выразился в старенькой застиранной бумазейной кофтенке. Но полюбившие его женщины подрезанных крыльев уже не видели. Им эти крылья казались всегда широко раскинутыми, и солнце благословенно сияет над ним. Как мог бы говорить он, чародей-поэт, простым пошлым языком? И близкие тоже говорили с ним, и о нем выспренно. Елена никогда не называла его мужем, она говорила «поэт». Ко мне он относился очень неровно. То почему-то дулся, словно ждал от меня какой-то обиды, то был чрезвычайно приветлив и ласков. Последние годы своей жизни он сильно хворал. Материальное положение было очень тяжелое. Делали сборы, устроили вечер, чтобы оплатить больничную койку для бедного поэта. На вечере в последнем ряду, забившись в угол, сидела Елена и плакала. Я декламировала его стихи и рассказывала с эстрады, как когда-то магия этих стихов спасла меня. Вот такие строки воспоминаний, которые вы можете прочитать уже в более подробном виде в книге Теффи «Смешное в печальном. Рассказы. Портреты современников. Москва. Советский писатель. 1992 год». Я думаю, что наша сегодняшняя встреча с Константином Бальмонтом была не случайной. Я надеюсь, что многим из вас захочется еще и еще раз сегодня, в день, когда исполнилось 140 лет со дня рождения замечательного поэта Серебряного века, открыть томик с его стихами и перечитать их, найдя и для себя какие-то созвучные мотивы. На этом наша сегодняшняя передача в цикле «Календарь памятных дат» завершена. У микрофона была Нина Жерве. Спасибо за внимание.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
2: Дорогие друзья, в нашем эфире повторение программы «У нас в гостях».

0: У нас в гостях передача «На волнах» радио «Град Петров». Дорогие друзья, дорогие радиослушатели, добрый вечер. Начинается передача «У нас в гостях». Программа выходит в режиме прямого эфира, и у нас включена, как всегда, видеотрансляция. У микрофона я, ведущая передачи, Людмила Зотова, звукооператор прямого эфира Татьяна Брышнина. Я всем нашим слушателям предлагаю все-таки подключиться сегодня к видеотрансляции, потому что будет что сегодня посмотреть. Вот перед тем, как представить нашего гостя, я хочу напомнить, наверное, всем вам, что вы и без меня знаете, Санкт-Петербург всегда славился и славится своими храмами. И не только храмы интересуют вот с такой архитектурной точки зрения, но и с исторической точки зрения. И многие великие зодчие приложили свой талант, свое усердие к созданию храмов нашего города. И вот одни из таких замечательных зодчих является Константин Андреевич Тон. К сожалению, практически все храмы Константина Тона в нашем городе утрачены. Мы об этом во многих передачах говорили, упоминали. Но вот есть одна церковь, которая находится на Аптекарском острове, и церковь малоизвестная, но это как раз церковь принадлежит авторству Константина Тона. И сегодня гость студии, настоятель храма Преображения Господня на Аптекарском острове, священник Виталий Чубко. Добрый вечер, отец Виталий.
1: Добрый вечер, Людмила.
0: Отец Виталий, очень интересная история этого храма Преображения Господня. И, наверное, вот мы начнем сегодня с истории и закончим днем сегодняшним вашего храма.
1: Итак, хорошо.
0: Вам
1: давайте,
0: слово.
1: Давайте попробуем. Да. Да. Ну, получается, в прошлом году, в 2025 году, нашему храму исполнилось уже 180 лет. Идея храма сама возникла в 1839 году. Нас под роспись Николая I пришел проект, который составил Константин Тон. Император Николай I рассмотрел и утвердил этот проект. Сохранился альбом Константина Тона, где есть несколько изображений: фасад храма, разрез храма, иконостас храма он собственной рукой тоже отрисовал с указанием его размеров, и там стоит подпись «Высочайший, соизволяю, там, император Николай I». Это 1839 год. До этого на Аптекарском острове уже существовал какой-то небольшой храм, где-то в районе Ботанического, тогда он назывался Ботанический огород Петра Великого, где-то там, возможно, на углу он был. Пока мы таких документов не нашли, знаем, что как бы по каким-то там свидетельствам в разных книжках той эпохи, что там какой-то небольшой деревянный храм был. Население острова росло, нужно было расширить как-то этот храм. Было решено, что старые разберут и построят на искусственно созданном холме на берегу Большой Невки уже такой хороший основательный каменный храм. И средства на это собирало Министерство внутренних дел, потому что там находились их дачи. Например, впоследствии там была рядом с храмом дача Столыпина. К сожалению, трагические события потом произошли именно на этой даче. Да. Его пытались убить, она была взорвана, у него пострадала сильно младшая дочь, любимая. Они были прихожанами нашего храма, и старшая дочь оставила хорошие воспоминания, достаточно много воспоминаний о нашем храме. Опять же, прихожанами стали сотрудники ботанического сада. Впоследствии, несколько позже, да, там в 1883 году, если память не изменяет, был построен еще и университет Александра III, который мы сейчас знаем как ЛТИ, электротехнический имени Ульянова Ленина. Вот, то есть потом, соответственно, сейчас соображу, какого правильно он, Степан Александрович, да? А, Александр Степанович Попов. Алла Стефанович, я вот у него папа был протоиерей, потому что да, его было из семьи священника, сам закончил семинарию и тоже думал пойти по этой линии, но потом вот как-то пошел в научную карьеру, на научную стезю вступил. В общем, тоже он со своей семьей жил рядом на улице Песочной и был прихожанином нашего храма, да. Храм сначала существовал как приходской, со временем военное ведомство сделала запрос о том, чтобы разрешить туда перевести, ну, как бы этот храм сделать полковым, переадресовать его военному ведомству и сделать храмом лейб-гвардии гренадерского полка. Дело в том, что рядышком в устье реки Карповки есть казармы, которые построил в 1803 году архитектор Руско. Они сохранились до сих пор. Сейчас там находится научное КБ, кораблестроение. Ну, закрытого типа, там даже у них телефоны не работают. Вот я там побывал в музее, мы с ними познакомились. Вот в этих казармах был домовый храм в офицерском корпусе. И был проект того же архитектора Руско, что на площади построят еще большой такой с высокими шпилями храм. Ну, как часто бывает, наверное, что-то пошло не так, финансирование, может быть, закончилось с какими-то другими там историями, и проект не был реализован. И вот было потом просто решено, что вот наш храм передадут военному ведомству. К сожалению, пока мы не нашли архивные документы, очень бы хотелось посмотреть, как этот переход, как это утверждал синод, вот пока этого ничего не можем найти.
0: Но поиски продолжаются,
1: поиски,
0: да?
1: потихонечку ведутся. Мы ищем, ищем в разных местах, что-то находим, но много еще остается такими белыми пятнами в истории храма. И вот в 1873 году храм был передан в военное ведомство. До этого, просуществовав практически 30 лет, да, в 1845-м его освятили, и вот он 30 лет существовал как просто приходской храм, потом он стал военный храм, но было решено, что он останется параллельно и приходским, то есть он не стал закрытым каким-то храмом, только для лейб-гвардии гренадерского полка. Конечно, они перенесли из своего домового храма все ценные иконы, утварь, которую ему дарили покровители полка, там император дарил, там много было ценных вещей. Внесли туда, конечно, какие-то свои знамена, почетные доски, мундиры покровителей полка, опять же, там это императорские какие-то фамилии, ну, в смысле, не фамилии императорские, а, конечно, члены семьи императорской фамилии. Вот. Все это было расставлено как-то в храме на специальных там стеллажах под стеклом, то есть он уже имел вид с 1873 года, как немножко такой музей был похож. К сожалению, мы, опять же, не нашли ни одной фотографии внутреннего убранства. Где-то наверняка они есть. Трудно поверить, чтобы их не было. Военные люди красивые, они любили фотографироваться, тем более гренадеры. Вообще рядом была часовня Александра Невского, вот там много фотографий. Она утрачена, а фотографии есть и в сети, в интернете их можно посмотреть, а вот храмовых нет. Ну, трудно в это поверить, говорю, скорее всего, где-то в каком-то архиве
0: наверняка
1: они еще найдутся.
0: Конечно, храмы Константина Тона, они совершенно удивительные, замечательные храмы. Можно себе представить, как на высокой, вот, пусть искусственной, холм возведен был этот храм, он доминант.
1: С видом, да, он был именно задуман как доминанта, он был задуман еще как корабельный ориентир, потому что храмы, стоящие часто, вот мы видим на воде храм, на набережной, да, они ведь являющие храмами ориентирами для судоходства. Что можно было там на колокольне где-то устроить фонарь какой-то, да, то есть это для навигации это большое подспорье. Сейчас мы от набережной, к сожалению, закрыты, так как остров разросся населением, разросся зданиями, там и промышленная часть появилась, вот поэтому так нас прикрыли, мы теперь как немножко спрятаны внутри, поэтому про нас вообще мало кто знает.
0: Да, это совершенно удивительно, что вот храм вновь, ну, мы поговорим о его возрождении, но что он существует, и храм Константина Тона, и практически никто не знает о нем.
1: Да, хотя это единственный храм в Петербурге.
0: Сохранившийся.
1: Есть в Пушкине, отец Геннадий Зверев воссоздал практически из руин, там оставалось только немножко часть, да, руин, по, да, сути, этого храма Святой Екатерины. Екатерины. Mm-hmm. Это тоже был Константин Антон, да, он воссозданный. Mm-hmm. Наш же храм имеет, в общем-то, оригинальные стены, оригинальную, mm-hmm, крышу, хоть и переделанный, но это все-таки, mm-hmm, его творение, Константина Антона.
0: А Татьяна у нас сообщение. Добрый вечер, трансляция зависает. Татьяна, у нас тоже немножечко зависает, но это, в общем, скорее всего, не наша вина.
1: Да, понятно.
0: Так что будем пока пользоваться тем, что есть. И фотографии отец Виталий нам сегодня покажет. Не знаю, настало время или нет.
1: Но вот это как Татьяна нам скомандует уже.
0: Нет, лучше вы будете говорить, когда вот вы читаете по рассказу, фотография подошла. Ну и Татьяна тоже будет держать.
1: Ну, я проговорил про вот этот фасад Тона, да. Можно было его, наверное, там показать первую фотографию. К сожалению, опять же, сбой в интернете. Видимо, да, не все фотографии подгрузились.
0: Потихонечку, да, все-таки будем показывать фасад Константина Тона. Вот это проект, да, этого фасада?
1: Да, это то, что потом подписывал уже император Николай.
0: Да, это вот. Можно представить, во всяком случае, как замышлял автор вот этот храм.
1: Да, пятикупольный храм, русско-византийский стиль. Мы не имеем фотографий, предположительно, что был белый. Скорее всего, потому что все-таки это русско-византийский стиль, и он в своей отделке, особенно вот купольная часть, он немножко напоминает и по куполам храм Христа Спасителя, автором которого тоже был Тон, поэтому у него такое смешение стилей. Вот. Хотя не только Константин Тон там оказался в этом храме. Туда зашли не менее гениальные люди того времени. Да. Живописцем сначала был художник Сазонов, профессор Академии художеств. Но его росписи почему-то не понравились министру внутренних дел, который занимался приемкой храма в 1844 году. То есть храм был уже завершен, а вот росписи ему не понравились почему-то. И он уговорил своего знакомого Карла Павловича Брилова, чтобы он взялся за переписку росписей. И храм еще целый год оставался закрытым, при том, что он уже был полностью готов. И Карл Павлович с учениками размыли все предыдущие фрески и сделали новые. Mm-hmm. И он написал в парусах храма, то есть в подкупольном пространстве, как традиционно это пишется, четырех евангелистов. Mm-hmm. А также в иконостас он написал две заглавные иконы. Спаситель, сидящий на троне, царственный такой, и Божия Матерь. Вот, иконы были большие, 180 сантиметров высотой, и считалось, что они полностью, ну, утрачены сейчас. Но вот не так давно, это я так, наверное, вперед немножко забегаю, не знаю, сейчас это сказать или потом, буквально полгода назад одна из икон была найдена в Музее истории религии в запасниках. Это Пресвятая Богородица, сидящая на троне. И прошла атрибуция этой иконы. Специалисты из Третьяковки и специалисты петербургские разбирались примерно в течение там, полутора-двух лет с ней. Она не она, Карл Брилов не Карл Брилов. Разобрались, да, что это, подтвердили, что это Карл Брилов, что эта икона принадлежала нашему храму. Я ходил в этот музей, в запасники, ее посмотрел, действительно производит колоссальное впечатление. Нам, ну, мы договорились с музеем, нам разрешат сделать с нее какой-то, да, сначала сделать, наверное, какой-то хороший качественный скан, а потом сделать уже с нее соответствующий какой-то список хороший. Вот. Может быть, найдется и спаситель, кто его знает.
0: Да, вот. Вообще удивительно. Ну вот мы об этом немножечко действительно вперед забежали. Мне хотелось бы еще вам задать вопрос о Первой мировой войне. Значит, офицеры, воины лейб-гвардии гренадерского полка принимали активное участие в войне. Вот как это отразилось на жизни храма? Что там происходило в эти годы?
1: Ну, что точно происходило, мы не знаем. Известно, что петербургский полк понес очень большие потери. Буквально в первый год войны потери составили 2500 солдатами и 52 офицера. Это огромные потери. И было принято решение между военным ведомством и синодом. Видимо, опять же, документов мы пока не видели, не нашли. Но из истории храма известно, что 16 офицеров-гренадер, героев войны, было решено погребсти в специально сделанной крипте в цокольном этаже храма. в период с 14 года, то есть 1914 по 1916 год, проходили эти погребения. Но информация об этом уже в последующий период, в советские годы, после закрытия храма, естественно, была утрачена, потому что захоронения тоже из храма исчезли. И непонятно, когда они исчезли, потому что такого документа мы тоже пока не нашли. И в советские годы и постсоветские годы, да, когда храм там передавали уже в 2004 году, стали говорить о том, что да не было никаких захоронений, все это просто миф какой-то там, и все такое. В Лыти там так девочек пугали, студенток, что там духи какие-то вылетят из подвала, ребята так баловались. Ну, в общем, не было неизвестно ни сколько человек погребено, ни их имена. Но вот буквально года, наверное, два назад, может быть, два с половиной, я так вот не помню, к нам приехал мужчина из Москвы, который представился как Дмитрий Павлович Судравский, один из потомков погребенных у нас гренадер. Дело в том, что в его семье было некое предание о том, что их дедушка был здесь, получается, прадедушка был погребен, Владимир Судравский. Он стал искать вместе со своим братом эту информацию, вот искали, и они вышли на наши метрические книги, ну, на несколько, наверное, этих книг, потому что все разъехалось в разные архивы. И он привез сканы с этих книг, где как раз было найдено, вот сколько человек, в каком году, какого числа, их имена, звания, имя священника, кто проводил отпевание. А потом еще специалисты-археологи подсказали, чтобы мы поискали газеты того времени, потому что в газетах в светских тоже печатали информацию о таких вот как бы похоронах, ну, как бы новостная газета какая-то. И мы стали искать и нашли 5 газет того времени, где действительно есть сообщение о том, что вот завтра в таком-то храме произойдет отпевание такого-то, такого-то. И таким образом мы еще как бы перекрестно подтвердили наши метрические книги. И благодаря этому, я сказал, Дмитрий Павлович, Павел Дмитриевич, вот, Павел Дмитриевич Судравский, благодаря ему мы восстановили вот эти имена, повесили вместе с ним, в общем-то, памятную доску. Заказал я, он помог ее приобрести. Вот, спасибо ему большое. И у нас теперь на стене прихода висит эта памятная доска.
0: С именем только этого человека?
1: Нет, нет, мы же нашли все 16 имен. Оказалось, что 16 гренадер. Оказалось, что это не его прямой, вот этот прадедушка. Они искали Владимира Судравского, а оказался погребен его брат Борис Судравский. Это два полковника. Погибли они оба в эту Первую мировую войну. Оба были представлены посмертно к званию генерал-лейтенанта, по-моему. Я могу путать, или генерал-майора. В общем, и Борис, и Владимир были еще и военными историками. И вот то, что мы сейчас знаем про гренадерский полк, это их труд. Выпущенная ими когда-то книга еще до революции о лейб-гвардии гренадерском полке, содержащая его историю с момента его основания в 1756 году. Вот такая произошла
0: Господь, открытие история. Какие вам.
1: Да, вот благодаря этому человеку. А потом уже один из наших прихожан, Сергей Фролов, он походил, поискал тоже по архиву, он помогает, вот как раз занимается архивами, и он нашел фотографии этих людей. И мы повесили, кроме доски с именами, повесили еще их фотографии, распечатали, все, и вот можно посмотреть, что это были за люди. Ну, на этом, видите, история не закончилась. Пришла еще в этом году на праздник Богоявления 18 января прихожанка вашего храма Анастасия Зарешительница Кира Георгиевна Горбунова и рассказала, что вот она является прямой внучкой Николая Николаевича Горбунова, полковника, который тоже был погребен в нашем храме.
0: У нее тоже в домашнем архиве сохранились эти сведения, да?
1: Она вообще знала это от своей мамы, от своей тети. Она знала, в каком доме жил дедушка рядышком, там на улице Песочной. Она училась в Лыти, то есть она знала, учась там, что именно в этом храме был когда-то погребён её дедушка, вот как-то так вот у нее все это сложилось, и у нее сохранился большой домашний архив, несмотря на все сложности, через которые прошла семья, удивительным образом, вот я ходил к ней в гости, она мне показала эти фотографии, показала замечательный альбом с шаржем, Николай Николаевич прекрасно рисовал. Вот, кто знает, наверное, творчество Битструпа такое было, карикатурист, да, шаржи рисовал разные. Это вот очень похоже в таком же ключе, только гораздо раньше, на полвека, наверное. Вот. Да. Благодаря ей и Судравскому, в общем, мы получаем какой-то материал. Потому что есть идея не только вот доску оставить, да, а написать какую-то книгу памяти об этих людях, хотя бы краткие биографии, краткие сведения, какие-то вот материалы. Может быть, это, я верю даже, вернее, в это, что найдутся еще какие-то родственники, которые нам, к нам придут, расскажут, может быть, что-то покажут, какие-то фотографии, потому что хотелось бы, конечно, это восстановить. По сути, это единственный в нашей стране мемориал с реальными некогда захоронениями, посвященные лейб-гвардии Гренадерскому полку. Как ни странно, если вы наберете, ну, например, YouTube, там, да, и лейб-гвардии Гренадерский полк, вы ничего не найдете. Это какое-то странное белое пятно. Вообще специалисты военные, может, кто-то и занимается, и наверняка какие-то работы написаны, но это не какая-то популярная история. У нас есть лейб-гвардии Преображенский полк. Там много чего, там есть целые сейчас реконструкторы, которые все это воссоздают, там и форма, то есть и вещественные какие-то есть истории. Про... Я к ним обратился, они там тоже мне скинули разные фотографии, но сказали, что да, никто не занимается. Вот, я опять же призываю тех желающих, кто хочет в этом поучаствовать. Есть наверняка, слушают нас, может быть, специалисты, которые прекрасно разбираются в истории вот этих военных полков. Вот приглашаю, милости просим, можно как-то будет что-то сделать интересное, мне кажется.
0: Да, наверное, ваш храм может стать тем центром, вокруг которого соберутся и потомки, и историки, и действительно, можно, может быть, удастся сделать такую работу достойную.
1: Ну, хотелось бы, конечно. Полка,
0: да. Отец Виталий, очень интересно, конечно, но вот хочется дальше пойти, у нас... Хочется очень много вопросов вам задать. Дальше история как складывалась. Началась революция, произошла советское время. Что стало с этим храмом?
1: Сейчас, если открыть Википедию, там кто-то писал статью, написано, что храм был закрыт в 1923 году. Но, опять же, покопавшись по разным архивам, мы нашли дальнейшую переписку старосты храма, настоятелей храма. Последний настоятель, он был арестован из нашего храма, ныне это священномученик протоиерей Василий Сокольский, прославленный в лике святых, он был арестован из нашего храма в 1929 году. Был еще такой епископ Серафим Бех, который был приписан тоже к нашему храму. Он уже, как сказать, попал несколько раз в разные ссылки, и вот... После освобождения из одной из ссылок, он оказался в Петербурге, был прикреплен к нашему храму в 1927 году, например, да. То есть по переписке старосты мы тоже видим эту переписку до 1927 года. Он переписывается с новыми советскими властями, где докладывает о том, какие ремонтные работы были произведены за счет прихода, потому что церковь же была отделена от государства. Все здания церковные стали собственностью государства, соответственно, это теперь должна была быть аренда. Ну, то есть, как и сейчас, конечно, мы сейчас тоже, в общем-то, в храме, они в аренде у нас находятся, да, вот. То есть, тогда, и как и сейчас, так и тогда нужно было силами прихожан, каких-то спонсоров этот храм содержать. И это, кстати, одна из причин, почему, например, в советские годы многие храмы закрывались. Не то, что их даже специально закрывали, да, а просто прихожане не могли содержать. Годы были очень трудные. Страна разорена, денег нет, храм не на что содержать. Тогда как бы государство его изымало и использовало уже для каких-то других нужд. Вот что-то похожее, возможно, случилось и с нашим храмом. Предположительно, что его закрыли вот 1929 либо 1930 год. Потому что уже известно, что в марте 30-го года его передали... Институт УЛТИ. Им нужна была, нужны были помещения, потому что у них профессор Соколов развивал такое направление, как гидроакустика. И ему, видимо, предложили вот этот храм забрать, и там они как-то, видимо, ютились в самом здании храма с 30 по 37 год. В 37 году произошла перепланировка всего здания. С него сняли купола, из него сделали трехэтажное здание, то есть он же был одноэтажным, сделали два перекрытия, и получился такой трехэтажный дом. И вот первые инженеры, по-моему, первые два выпуска инженеров-гидроакустиков Советского Союза были выпускники из стен нашего храма. Потом, видимо, нашлись какие-то другие помещения в электротехническом институте, и кафедру перенесли туда, а здесь оставили уже лабораторию гидроакустики. К ней позднее добавилась лаборатория ультразвука. И, собственно, так она и просуществовала до 2004 года, когда было решено дирекцией института ЛТИ, советом там института ЛТИ, что храм нужно передать церкви. И вот к 2006 году состоялась его передача.
0: Я думаю, что вот пока вы будете рассказывать, что с ним дальше происходило, может быть, Татьяна будет нам фотографии показывать, потому что время у нас не так много остается, чтобы народ, наши слушатели смогли что-то посмотреть, в каком состоянии храм передан, да? Это так или нет?
1: Да, по сути, так.
0: Так, значит, передали храм нашей Русской Православной Церкви.
1: Да.
0: А вот еще, вы знаете, такой момент, Великая Отечественная война, что там было в это время?
1: Это вообще отдельная история. Очень... Давайте коротко, да. Когда в 1941 году настала Вторая мировая война, Кронштадт стали активно бомбить. Там располагался командный пункт Балтийского краснознаменного Балтийского флота во главе с адмиралом Владимиром Филипповичем Трибуцем. И нужно было что-то делать, куда-то переносить этот штаб, командный пункт. И он хорошо знал вот эти наши места, где находится храм, ботанический сад, потому что, как выяснилось, где-то там он квартировал какое-то время. То есть у него была там квартира. И он, прекрасно зная эту церковь, а церковь построена была очень добротно, с хорошим подвалом, с толстенными стенами, причем углублена в землю же. Рядом очень мало было жилых построек, практически вообще их там не было. Да, это был ботанический сад, институт, и, в общем-то, там какие-то заводские еще помещения были. Рядом большая вода, то есть много зелени, храм был хорошо, в общем-то, спрятан естественным образом. И вот было решено перенести туда командный пункт Балтийского флота. Балтийцы заехали, основательно укрепили храм. Недавно мы делали археологию, это показало, что они выбрали весь исторический грунт из подвала, залили там все железобетонными плитами, укрепили обвязки к стенам, вокруг колонн. В общем, там можно еще один храм, наверное, сверху построить. Фундамент очень основательный. Прорыли несколько подземных ходов, паттерн таких военных, сделали бронированный бункер в саду храма, связав его вот этой паттерной, которая сохранилась до сих пор. И бункер сохранился бронированный до сих пор, это как запасной командный пункт. В подвале сделали бомбоубежище. На первом этаже храма разместили командный пункт. Вот такая вот получилась история. Обвалили храм еще с землей, сделали такую обваловку по второй этаж, засыпав его землей, загородив разными там сетями маскировочными такими. В общем, так просуществовали они до конца войны. Потом здание перешло до САФУ на какое-то... Вернее, не здание, бункер перешел до САФУ, а здание обратно использовал электротехнический институт, который не прекращал работу и во время даже Второй мировой войны получил вторую сталинскую премию. За... Они придумали такую вещь, как дефектовка металлов. То есть с помощью ультразвука они выбирали вот эти, да, дефекты, то есть то, что человеческому глазу было не видно, да, скрытые трещины, выбоины, то есть это позволило улучшить качество производства металла, который шел на производство там снарядов, еще чего-то, да, вот такая история военная.
0: То есть это открытие в стенах храма произошло?
1: Да, да. То есть у нас как-то военная история его не покидала, да? Это был лейб-гвардии Гренадерский полк, потом командный пункт моряков-балтийцев был.
0: Отец Виталий, вот мы поняли, что перекрытие сделано, в трехэтажное здание превратился в храм. Что с интерьерами произошло? Что с этими росписями стен, к муру, к которым приложил Брилов?
1: Храм был расписан не весь, был расписан только купола. То есть он был очень строго расписан и очень изящно. Было написано, как я говорил, четыре евангелиста, и скульптор Рамазанов сделал еще прекрасную лепнину, очень красивую, дорогую, она была вызолочена. И вот каким-то чудом лепнина сохранилась. До сих пор, кто поднимался у нас под купол на третий этаж здания, видели, какого качества. Не каждый собор может похвастаться такой красотой. Фрески были, к сожалению, практически полностью утрачены. В 2014 году под слоем штукатурки была обнаружена частично сохранившаяся фреска. Вот если Татьяна нам ее выведет, да, это евангелист Марк. Но мы не стоим на месте, мы ищем. В Русском музее мы нашли прорисовки, картоны, которые Карл Брилов рисовал для нашего храма. В Русском музее они были сначала атрибутированы как картоны для Исаакиевского собора, потому что параллельно он рисовал и туда. Но вот когда нашелся в 2014 году наш евангелист Марк под слоем штукатурки, специалисты из Русского музея сравнили и поняли, что это рисунки не Исаакиевского собора, это наши рисунки. И таких рисунков оказалось, по-моему, 17 штук. С них мы сделали уже сканы. Они черно-белые, но это все равно позволит нам по ним уже воссоздавать образы евангелистов.
0: То есть вы намерены воссоздать эти фрески?
1: Ну, такая задача стоит. Да. Это памятник федерального значения, поэтому мы можем только воссоздавать и максимально близко к его историческому облику.
0: Вот для того, чтобы эта идея осуществилась, вы должны обратиться в Министерство культуры или куда? Кто должен выделить?
1: Куда мы только не обращаемся. В Министерство культуры мы обращались. Пока ничего.
0: Ответов нет пока, да?
1: Они там присвоили там номер нашему делу, но ничего, все это так висит. Есть другие, видимо, объекты, куда в первую очередь, наверное, надо вложить какие-то большие средства. Пока идет все частными средствами. Соответственно, это все медленно, не спеша, потому что средства нужны огромные.
0: А что касается внешнего вида вот этого бывшего храма, ну, теперь он опять храмом стал, насколько он изменился, потому что вот говорят, что даже жители близлежащих районов, домов, они не знали, что вот это здание является церковью.
1: Да, это моя любимая фраза, когда человек заходит в храм, говорит, ой, надо же, столько лет здесь живу, а не знал, что здесь храм, там, или что это здание является храмом. Купола были снесены, поэтому... Нету их там, да, хотя сейчас крест установлен, но так как храм развернут под таким углом, и крест еще черного цвета, такого темного, его не очень хорошо видно, вот именно в таком разрезе, как стоит храм, в таком ракурсе. Сделаны окна, если исторический храм, посмотреть там фотографию, то это только один ряд окон посередине храма, то... Когда были сделаны этажи, на каждом этаже, конечно, должны были быть окна. Соответственно, пробили еще окна условно третьего и первого этажей, вот, которых тоже исторически не было. И получилось у нас как бы вот три группы окон, три этажа. Их тоже там, верхние мы уже заложили, окна неисторические. Ну, потом, даст Бог, когда будет полная реконструкция, конечно, мы воссоздадим так, как оно должно быть.
0: А что вы предполагаете в реконструкции? Купола тоже воссоздать,
1: конечно,
0: чтобы войдет туда?
1: Конечно.
0: То есть полностью исторический вид?
1: Да. Благо он известен. Есть рисунки Тона, есть открытка, сохранившаяся там 1913 года с нашим храмом. То есть мы знаем, как он выглядел. Если бы их не было, тогда мы могли бы делать проект приспособления и придумать, по сути, что-то новое на основании старого. Но так как есть исторические фото, соответственно, у нас надзорные органы будут обязывать делать, как вот оно было.
0: А что стало с этими перекрытиями? Они сейчас сняты уже?
1: Буквально вот сейчас, скажем так, на наших глазах творится история, да? Мы подошли наконец-то к тому моменту, когда снимаем эти перекрытия и восстанавливаем исторический объем храма. И даст Бог, вот, наверное, к сентябрю мы это уже увидим. Нам сейчас полностью уже отремонтировали цокольный этаж, где когда-то вот как раз были погребения. И мы туда скоро переберемся и сделаем там нижний храм. временно, чтобы не закрывать приход на время разбора вот этих перекрытий. Уже разбор начался, одна из фотографий там есть, и видно, торчат железные двутавры, между которыми уже нет заполнения. Третий этаж уже практически снят. Вот сейчас будут, как переберемся вниз, начнут снимать второй этаж, срезать вот это вот все. И, в общем, мы уже увидим, даст Бог, в сентябре, как это выглядело, по крайней мере, вот в его историческом объеме. Соответственно, переделать всю документацию надо будет. Ну и есть надежда, что такие шаги привлекут как-то больше внимания со стороны государства, возможно, и, может быть, каких-то еще доброхотов, спонсоров, которые захотят все-таки примкнуть к этой истории, поняв, что это благое дело, и поставить свое имя в ряду таких имен, как Николай I, Константин Тон и Карл Брюллов, да, это все-таки чего-то да значит. Мне кажется, что можно остаться в истории города вот тем людям. Поэтому приглашение от нас всегда есть им.
0: Да. Отец Виталий, вы сказали, что этот храм был, там были свои святыни, интересные иконы. Вот куда это все исчезло? И вот еще такой вопрос, когда храмы вновь открываются после запустения, иногда жители возвращают те иконы, которые хранились у них в семье. Вот не было ли у вас такого?
1: Конкретно с нашим пока храмом такого не произошло. Хотя я знаю, да, про такие истории, был сам свидетелем таких историй. Надеюсь, что и здесь будет что-то подобное. У нас сохранился, например, список икон. Мы не знаем, как они выглядели, список икон в иконостасе. Список пришел из Русского музея, что, в общем-то, наводит на мысль, что эти иконы находятся в Русском музее, потому что там огромный фонд русских икон, собранных с храмов Петербурга, и не только Петербурга. Безусловно, мы не претендуем на то, чтобы нам их вернули. Это уже достояние России, пусть оно будет достоянием нашего славного государства. Но вот мы надеемся, что в дальнейшем нам, опять же, если специалисты нам помогут и подыщут эти иконы по списку, мы сделаем с них также копии и попробуем воссоздать исторический иконостас. В это очень даже верится, вполне, мне кажется, это реальная история. Что-то будет, наверное, еще находиться, наверняка, конечно, что-то и в частных коллекциях. Буквально вот недавно произошла история, у нас же ведь к храму еще приписана часовня Святой Троицы, которая воздвигнута в подарок города Петербургу на 300-летие, практически на месте, да, первого собора Троицы Петровского. Да. И вот одна из женщин в Москве купила недавно икону в Сретенском монастыре. Небольшая такая икона, скромная, но она оказалась иконой Свято-Петровского Троицкого собора. Она подписана, что это соборная икона, там есть подпись настоятеля, и вот эта женщина, Татьяна, дай бог ей здоровья, нашла нас из Москвы, вот связалась с нами и передала нам в дар эту икону.
0: Она в часовне сейчас, да?
1: Она пока что не часовня, она пока что находится в храме. Вот, мы там сделаем ряд подготовительных каких-то работ, и мы, наверное, ее туда уже потихонечку переместим. То есть, видите, вот пример, да, какого-то возвращения. И опять Пресвятая Богородица. Вот Брюловская в музее нашлась полгода назад, а теперь Свято-Петровская вот нашлась. Там Андрониковская икона. Вот. Очень красивый образ, ну, такой небольшой, аналойный. Вот.
0: А что вы сейчас считаете, ну, самой главной, может быть, святыней вашего возрожденного храма?
1: Людей. Это главная святыня. Без людей ничего не бывает, не происходит, и никакие стены, никакие иконы не живут без людей. Это самое чудесное, что я обнаружил, это именно вот наши прихожане.
0: Ваши прихожане? Откуда они?
1: Самого Аптекарского острова не так много, потому что, наверное, многие не знают, вот как мы говорили про наш храм, поэтому... До меня там же уже был приход. Я пришел в 22-м году, а до этого, с 2006 года, там был настоятелем отец Игорь Юшин, протоиерей Игорь Юшин. Вот. И Он создал прекрасную общину, которая, в общем-то, досталась мне по наследству. Да, она претерпела с моим приходом какие-то естественные видоизменения. Кто-то ушел, кто-то новый пришел. Там состав, конечно, поменялся, но есть костяк, который был при отце Игоре. И есть новые люди, вот приезжают с разных мест города и наполняют наш приход замечательный. Это самая большая радость.
0: Да. А в какое время проходит богослужение? Ежедневно или по праздникам и выходным? Как у вас это все устроено?
1: До момента сноса перекрытий мы служили суббота, утро-вечер, воскресенье, утро, плюс большие чтимые святые и 20-е праздники. Вот сейчас у нас регламент изменился. Из-за строительных работ мы сейчас только служим по воскресеньям литургию. И пока до сентября точно так будем делать, пока не снесут эти перекрытия, потому что, ну, там большие шумные пыльные работы.
0: Да. В котором часу литургия у вас?
1: Литургия в 10 утра.
0: В 10 утра.
1: Вечернее богослужение было в 17 часов.
0: То есть все, кто захочет посмотреть этот храм изнутри, принять участие в богослужении, в воскресенье в 10 утра могут присоединиться.
1: Милости просим, да. Да. Я водил экскурсии, и сейчас могу провести экскурсию, она уже не будет такой большой, наверное, как я делал, потому что я водил по этажам, рассказывал про каждый этаж, теперь нам туда не подняться, в общем, не все могу показать, сейчас Карла Брилова не могу показать, потому что там все-таки идет срезка полов, туда просто нельзя ходить, вот, но все равно это интересно, в любом случае, даже в таком усеченном виде, это все равно очень интересная история.
0: Конечно, история будет совершенно удивительная. Ну вот смотрите, отец Виталий, при каждом храме колокольня была, или вот, ну как-то вот колокольный звон сопровождает храм, а у вас где это?
1: Колокольни у нас не было. У нас в окнах, которые находятся западной, получились, да, западной части, то есть над крыльцом, которое находится, это была раньше группа из трех окон, сейчас там два окна. За этими окнами размещался балкон хоровой. Он был разделен на две секции. Вот секция для певчих, а другая секция, которая к окну близкая, как кабинка, видимо, что-то такое было сделано. И в этих окнах на металлических швеллерах висели 17 небольших колоколов. То есть была такая как бы внутренняя небольшая звонница. У Тона во многих проектах, я смотрел его альбом проектный, у него много где такие решения сделаны. То есть когда, видимо, ему нужно было экономить место, поэтому не строилась какая-то колокольня, а прям звонница располагалась в окне храма. Вот. Мы, естественно, сейчас пока мы не имеем такой возможности это сделать. Вот, наверное, когда спилят перекрытие, укрепят то, что там остается, а балкон он остается, вот эта хоровая часть, его укрепят дополнительно, чтобы все было там хорошо, и мы тогда уже попробуем хотя бы несколько туда повесить колоколов, чтобы голос храма зазвучал на улице Инструментальная.
0: Вот. Да, вот, кстати, адрес давайте назовем.
1: Улица Инструментальная, 3, литера А. Вот так вот у нас.
0: Рядом с ботаническим садом.
1: Да, найти рядом ботанический сад, легко.
0: Да, и пусть те, кто захочет прийти в храм, не смогут.

0: большое, будем ждать новостей
1: не
0: от вас
1: что.
0: О вашем крае.
1: Вам спасибо, что пригласили. Приглашайте еще, всегда рад и чем-то поделюсь, какими-то новыми, конечно, событиями, новостями.
0: Спасибо большое, до свидания.
1: До свидания.
2: Дорогие друзья, в нашем эфире прозвучало повторение программы «У нас в гостях».

0: Маленький концерт.
1: Проходя мимо хижины доктора Швейцера, я услышал звуки токкаты Баха. Я подошел поближе и несколько минут стоял перед зарешеченным окном, на фоне которого в тусклом свете лампы был виден силуэт доктора, сидящего за пианино. Музыка подчинялась его сильным рукам, и он достойно выдерживал требования Баха. Полновесное звучание каждой ноты. Стремление показать красоту музыкальной архитектоники, возродить величественную мощь своего музыкального прошлого, излить душу и очиститься — все это Альберт Швейцер выражал игрой. Когда он кончил играть, руки его, отдыхая, еще покоились на клавишах. Его руки — с огромными чуткими пальцами, которые одинаково ловко зашивали раны, чинили крышу, играли Баха на органе. Даже если бы я был в самом большом соборе мира, я не получил бы такого великого утешения, как здесь, в глубине Африки, вслушиваясь в игру Швейцера. Так вспоминал один из посетителей, пожалуй, самой удивительной больницы в мире — больница, основанная в начале XX века в глуши экваториальной Африки, Альбертом Швейцером. В 30-летнем возрасте известный богослов, философ и высоко ценимый студентами преподаватель Страсбургского университета, блистательный органист-виртуоз, многообещающий музыковед, создавший знаменитую во всем музыкальном мире книгу о творчестве Баха, решительно меняет свою жизнь. Он вновь становится студентом, теперь уже медицинского факультета, чтобы затем более 50 лет своей жизни посвятить служению страдающим обитателям самых диких районов Африки. Сегодня в нашем маленьком концерте прозвучат уникальные записи Альберта Швейцера, произведения для органа Иоганна Себастьяна Баха, композитора, который сыграл особую роль в судьбе знаменитого врача. Музыка Баха сопровождала жизнь Швейцера с самого детства. И как же могло быть иначе, если мальчик родился в семье, насчитывающей не одно поколение лютеранских пасторов и органистов? В теологии и музыке я был, можно сказать, у себя дома, ибо в роду моем было немало пасторов и органистов, — писал Швейцер. Но медицина — это был совершенно новый для меня мир. Сколько раз, возвращаясь после исступленных занятий на медицинском факультете, я бежал в Вильгельмкирхе, для того, чтобы какой-нибудь час отданной музыке, о всемогущий Бах, вернул мне равновесие и душевное спокойствие. «Музыка всегда была нашим лучшим другом. Она соединила нас», — вспоминала жена Швейцера Хелена Бреслау, которая когда-то, приведя своих учениц в церковь, услышала, как Швейцер исполняет там баховский хорал. Так состоялось их знакомство — а затем Хелена становится женой и ближайшим соратником Швейцера в его небывалом предприятии. Ради этого служения Хелена Швейцер осваивает профессию медицинской сестры. И сама больница в африканской деревне Ламбарене, ныне известная на весь мир, тоже появляется на свет во многом благодаря именно Иоганну Себастьяну Баху. Вот как пишет об этом сам Швейцер. «Необходимые средства на устройство больницы мне пришлось изыскивать самому. На это пошли деньги, вырученные мною за книгу о Бахе, которую к тому времени издали на трех языках, а также за органные концерты, которые я давал перед поездкой. Таким образом, кантор из Лейпцигской кирхи святого Фомы и тот вложил свою долю в строительство больницы для негров в девственном лесу». И вот хоралы Баха зазвучали в тропическом лесу. Баховское общество подарило Швейцеру пианино со специально рассчитанным на тропический климат органным педальным устройством. Швейцер спустя годы самоотверженного служения

остальным африканцам признается: «Как благословенна работа, творимая вдали от суеты! Долгие тихие часы, которые за эти годы уединенной жизни среди девственного леса мне довелось провести в обществе Баха, позволили мне глубже проникнуть в дух его творчества. Многие пьесы я научаюсь здесь играть и проще, и проникновеннее, чем раньше». В августе 1965 года швейцара, которому тогда было уже 90 лет, в последний раз видели за фортепиано. А потом он до самой своей смерти лежал с закрытыми глазами и слушал музыку. Бах сопровождал его и в последний путь. Доктор Швейцер в своем уникальном опыте, очевидно, очень хорошо понял то, о чем говорила ему музыка Баха в те годы, когда он так напряженно искал свой путь. Самая высокая музыкальная проповедь, каковой и является баховская музыка, даже если она произнесена с великим искусством, самыми четкими пальцами, останется медью звенящей и кимвалом звучащим без воплощения ее в жизнь, полную милосердия, служения и подлинно христианского отношения ко всякому, кто встречается тебе на пути. Доктор Швейцер поистине заслужил право на музыку Баха.

0: Дорогие друзья, сегодня в нашем маленьком концерте для вас прозвучала фуга ля минор Иоганна Себастьяна Баха в исполнении Альберта Швейцера. Архивная запись 1951 года. Маленький концерт для вас провели звукооператор Иван Теплов и редактор Ольга Суровекина. До новых встреч на волнах радио «Град Петров».
1: Дорогие слушатели, обращаем ваше внимание, что студия «Град Петров» выпустила диск с записью этого цикла программ. Спрашивайте наши диски в магазинах и церковных лавках города.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
3: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров», новости Русской Православной Церкви, у микрофона Валентина Пас. Коротко о некоторых темах этого выпуска. Составлен актуальный список собора новомучеников и исповедников Церкви Русской. Учрежден конкурс белорусского экзархата среди сестер милосердия. Об этих и других событиях более подробно. По поручению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, Синодальная комиссия по канонизации святых и календарный отдел издательства Московской Патриархии составили актуальный список собора новомучеников и исповедников Церкви Русской. Данный список публикуется на официальном сайте издательства. В поименном списке для каждого святого указаны лик святости, имя, фамилия, церковный сан, а также все даты памяти святого, входящие в официальный календарь Русской Православной Церкви по старому и новому стилям. При подготовке списка были проведены необходимые уточнения вышеуказанных сведений в соответствии с актуальными данными. 14 июня в неделю всех святых в земле русской просиявших состоялись торжества по случаю 20-летия прославления в лике святых блаженной Валентины Минской и 60-летия со дня ее кончины. Центром празднования стал храм святителя Николая Чудотворца в деревне Станьково Дзержинского района Минской области. Отец блаженной Валентины, священник Федор Чернявский, был настоятелем этого храма. Семейная усадьба Чернявских, где родилась будущая подвижница благочестия, находилась в деревне Коски, близ деревни Станьково. Соборную божественную литургию в павильоне, обустроенном у стен храма, возглавил патриарший экзарх всея Беларуси, митрополит Минский и Изославский Вениамин. По завершении литургии было совершено славление блаженной Валентине Минской. Епископ Молодец Деченский Столбцовский Павел обратился к митрополиту Минскому и Изославскому Вениамину со словом приветствия и в память о торжествах преподнес патриаршему экзарху икону блаженной Валентины Минской. Владыка Вениамин обратился к присутствующим со словами поздравления и вручил епископу Павлу факсимильное издание Лавришевского Евангелия, одного из древнейших памятников восточнославянской письменности и выдающихся образцов книжности XIII-XIV веков. Далее архипастыри, священнослужители и миряне проследовали в деревню Заболотье, где на месте упокоения блаженной Валентины Минской был совершен молебен. По благословению патриаршего экзарха всея Беларуси митрополита Минского и Изославского Вениамина учрежден общецерковный конкурс белорусского экзархата «Сердце милосердия», призванный отметить самоотверженный труд сестер милосердия, несущих свое служение в больницах, хосписах, интернатах, а также на дому. Конкурс является инициативой Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению белорусского экзархата, направленный на поддержку тех, кто ежедневно воплощает в жизнь заповедь о любви к ближнему. Главной наградой победителям станет нагрудный знак «Сестра милосердия» белорусского экзархата особого образца. Конкурс будет проходить ежегодно в 5 категориях: «Верность призванию», «Белый ангел», «Тихий подвиг», «Материнское сердце» и «Будущее милосердия». председатель финансово-хозяйственного управления Московского патриархата митрополит Владимирский и Суздальский Никандр посетил Донецкую епархию с рабочим визитом и ознакомился с ходом восстановления храмов Донбасса, сообщает patriarchia.ru. Первым пунктом рабочей программы стало посещение Спасо-Преображенского кафедрального собора города Донецка. Вместе с митрополитом Донецким и Мариупольским Владимиром владыка Никандр осмотрел главный храм Донбасса. Правящий архиерей Донецкой епархии рассказал о ходе ремонтно-восстановительных работ. Затем митрополит Никандр и митрополит Владимир посетили второй кафедральный город Донецкой епархии Мариуполь. Центральным пунктом визита стал строящийся Покровский собор. Здесь была представлена презентация генерального плана работ, а также проектов внутренней отделки, иконостаса и храмового убранства. Осмотрев все уровни собора, участники встречи поднялись на смотровую площадку, откуда открывается панорама возрождающегося Мариуполя и побережья Азовского моря. Также митрополит Никандр и митрополит Владимир посетили Мариупольский республиканский академический русский драматический театр, здание которого вновь открыто для зрителей после масштабной реставрации, проведенной вследствие разрушений 2022 года. Затем визит председателя финансово-хозяйственного управления продолжился в Новоазовском церковном округе Донецкой епархии. 12 июня в праздник Курско-коренной иконы Божьей Матери митрополит Никандр возглавил божественную литургию в Николаевском храме города Новоазовска. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.
0: В эфире радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер, серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
4: Апологеты – это первое поколение христианских богословов, следующее за мужами апостольскими, которое ответило на вызовы гностических лжеучений и иудео-языческие гонения. Ежедневно в 13 часов слушайте чтение книги «Апологеты. Защитники христианства». Это один из трудов, раскрывающих значение апологетики в истории Древней Церкви. Книга написана Иваном Петровичем Реверсовым, профессором Казанской духовной академии, известным на рубеже XIX-XX столетий исследователя древней церковной письменности. Читает народный артист России Георгий Корольчук. Как научиться молиться – один из самых частых вопросов верующих людей. Сколько бы мы ни говорили о молитве, эта тема не только не устаревает, она всегда остается актуальной. Ежедневно, кроме воскресенья и понедельника, в 13:30 в эфир выходят беседы протоиерея Константина Пархоменко из цикла «Молитва современного человека».
5: Удивительно, как ненавязчиво, мудро, с поистине материнским терпением писательница учит пап и мам быть хорошими родителями. Ежедневно, кроме субботы и воскресенья, в 16:40 для наших юных слушателей звучат рассказы из книги Анни Катрине Вестли «Папа, мама, бабушка, 8 детей и грузовик». Читает Елена Дельвер.
4: Любая тема для Честертона – предлог, чтобы еще и еще раз поговорить о самом главном, о том, ради чего люди живут и остаются людьми, в чем основа – неотчуждаемое ядро человеческого достоинства. 14 июня исполняется 90 лет со дня памяти английского писателя Гилберта Кея Честертона. Ежедневно в 14 часов в рубрике «Литературное чтение» рассказы Честертона из цикла «Приключения отца Брауна» для вас читает Алексей Веснер. Медиоланский эдикт 313 года – это событие исключительного значения в истории. Этот документ, принятый по инициативе императора Константина Великого, знаменует не только то, что времена гонений на христиан оставались в прошлом, но и то, что в прошлое уходила и языческая Римская империя, а вместе с ней в прошлое уходила и грандиозная эпоха античного мира. По понедельникам 21:40, повторение во вторник в 15:10, в эфир выходит передача историка Юрия Алексеевича Соколова из цикла «Медиоланский эдикт».
5: Повесть Фабиола рассказывает о времени, когда римский император Диоклетиан возобновил гонения на христиан. Это была последняя попытка языческого мира уничтожить церковь. Гонения были жестокими, но недолгими. Уже через несколько лет христианство восторжествует в Римской империи. Ежедневно, кроме субботы и воскресенья, в 20:10 страницы книги Николаса Уайзмана «Фабиола» для вас читает Ольга Волынкина.
4: Читательский клуб приглашает слушателей радио «Град Петров» открыть для себя новые книги или перечитать давно знакомые и любимые вместе с участниками программы, студентами и выпускниками Русской христианской гуманитарной академии и преподавателем Мариной Михайловой. Каждый вторник в 21:40, повторение программы в субботу в 15:00.

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из Апостола и Евангелия. Прозвучит 95-е зачало послания к римлянам, отрывки из 7 и 8 глав.
1: Братья, мы знаем, что закон духовен, а я плотен, продан греху, ибо не понимаю, что делаю, потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю. Если же делаю то, чего не хочу, то соглашаюсь с законом, что он добр, а потому уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Ибо знаю, что не живет во мне, то есть во плоти моей доброе, потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать оное, того не нахожу. Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Итак, я нахожу закон, что когда хочу делать доброе, прилежит мне злое. Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божием, но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Бедный я человек, кто избавит меня от сего тела смерти? Благодарю Бога моего, Иисусом Христом Господом нашим. Итак, тот же самый я умом моим служу закону Божию, а плотью — закону греха. Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу, потому что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти.
0: Послушайте 35-е зачало Евангелия от Матфея, отрывок из 10 главы.
2: Сказал Господь своим ученикам: «Не берите с собой ни золота, ни серебра, ни меди в поясы свои, ни суммы на дорогу, ни двух одежд, ни обуви, ни посоха, ибо трудящийся достоин пропитания. В какой бы город или селение ни вошли вы, наведывайтесь, кто в нем достоин, и там оставайтесь, пока не выйдете. А входя в дом, приветствуйте его, говоря: «Мир дому сему». И если дом будет достоин, то мир ваш придет на него. А если же не будет достоин, то мир ваш к вам возвратится. А если кто не примет вас и не послушает слов ваших, то, выходя из дома или из города того, оттрясите прах от ног ваших. Истинно говорю вам, отраднее будет земле Содомской и Гоморской в день суда, нежели городу тому».
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Итак, возлюбленные Господи, братья и сестры, уже вторую неделю идет Петровский пост. Мы с вами готовимся к празднику святых апостолов Петра и Павла. И именно сегодня Церковь нам напоминает, как Господь посылал их на проповедь, говоря о том, чтобы они не брали с собой ни золота, ни серебра, ни меди в поясах своих, ни суммы на дорогах, ни двух одежд, ни обуви, ни посоха, ибо трудящийся достоин пропитания. Нам это кажется немножко странным, потому что всякий раз, когда мы с вами отправляемся в какое-либо путешествие, мы готовимся к нему, собираем какой-то скарб, багаж, естественно, думаем о документах, о деньгах, которые мы должны взять с собой. Но здесь подчеркивается, что эти люди посылаются не просто путешествовать. Эти люди посылаются на особое служение Богу, на проповедь Слова Божия. И они должны выражать свою веру в том, что они полностью доверяются Богу. Ибо как ты можешь проповедовать о вере, которую не показываешь сам? И поэтому Господь дает им такую заповедь: уповайте на Бога и идите так, как вы есть, без какого-то специального багажа. В какой бы вы город или селение ни вошли, наведывайтесь, кто в нем достоин, там оставайтесь, пока не выйдете. А входя в дом, приветствуйте его, говоря: «Мир дому сему». Ну, фраза «мир дому сему» означает и обычное еврейское приветствие «шалом алейхем». Однако Господь подчеркивает, что вы должны приветствовать так, чтобы люди понимали, что это не просто обычное «здравствуйте» или «привет», но что вы действительно желаете мира этому дому, ибо вы пришли для того, чтобы возвестить мир, возвестить спасение, привести этих людей к Богу. И апостолы должны были довольствоваться тем, что давали им те люди, к которым они приходили проповедовать о Спасителе, проповедовать о спасении, проповедовать о Евангелии Царства Небесного. Для нас с вами сейчас очень трудно представить, каково было им. Тогда времена были опасные. В принципе, выйти за городскую стену очень часто означало риск, потому что много было разбойников, много было опасностей. Не было тогда ни медицинских страховок, ни каких-либо иных. Особенно если человек не имел с собой вообще ничего, он мог оказаться без помощи. Но апостолы шли для того, чтобы спасать людей. Мы с вами очень часто думаем о том, что мы будем есть, что мы будем пить. Мы с вами так ценим то, что имеем крышу над головой. Значительную часть нашего времени, которое мы живем на земле, мы тратим на что? На зарабатывание денег, на то, чтобы иметь недвижимость, на то, чтобы иметь какие-то средства, мы откладываем их. Как мы с вами ценим семейное счастье? И нам очень трудно понять тех, кто лишал себя всего этого, посвящая себя полностью лишь одной цели — идти и спасать людей. Вот почему подвиг странничества издревле в церкви почитался как особый, пожалуй, один из самых тяжелых, когда человек не просто путешествовал, а именно вверял себя в руки Божии, совершенно порой не зная, вообще, где он вечером сегодня будет ночевать. То ли в этой придорожной канаве, а может быть, на царском ложе, если его пригласят. Где он может оказаться, неизвестно. Но именно так шли апостолы и проповедовали. И Господь сказал им: «Если кто не примет вас и не послушает слов ваших, то, выходя из дома или из города того, отрисите прах от ног ваших. Истинно говорю вам, отраднее будет земле Содомской и Гоморской в день суда, нежели городу тому». Господь показывает, что Он будет вместе с ними, что если кто обидит их, то этот человек рано или поздно получит некое возмездие от Бога. Но самое главное, вот это «отрисите прах от ног ваших», что это означает? Возможно, многие люди подозревали или могли подозревать, что апостолы, как и многие люди, которые ходят и странствуют, ходили только для одной цели, чтобы попрошайничать, чтобы просить денег. И вот этим самым апостолы должны были, как уже крайней мерой, засвидетельствовать, что даже пыль ваша нам не нужна, ничего нам не нужно от вас. Мы пришли к вам, чтобы возвещать вам Царство Небесное. Будем же и мы, братья и сестры, открыты к тому, чтобы принимать Слово Божие, и к тому, чтобы служить тем людям, которые возвещают нам о Царстве Небесном. Помня о том, что если мы узнаем, что такой человек находится в беде и нуждается в нас, и не поможем ему, то как бы и нам не оказаться осужденными, подобно земле Содомской и Гоморской, как об этом сказал Господь в день суда. Аминь.
4: Прозвучала проповедь протоиерея Александра Дягилева.
1: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
4: 16 июня, 3 июня по старому стилю Православная Церковь чтит память священномучеников Лукиана, епископа, Максиана, пресвитера, Юлиана, диакона, Маркелина и Сатурнина, пострадавших в Бельгии в I веке, а также мучеников Лукилиана, Клавдия, Ипатия, Павла, Дионисия и мученицы Девы Павлы, пострадавших за Христа в Никомедии во второй половине III века. Лукилиан был языческим жрецом и лишь в старости принял христианство, крестился и стал много проповедовать среди язычников. Видя успех его проповеди, иудеи донесли на Лукилиана римским властям. Заточенный в темницу старец встретил там четырех отроков-исповедников – Клавдия, Ипатия, Павла и Дионисия, вместе с которыми он был отправлен в Византию, где все они приняли мученические венцы. Христианам-узникам в Никомедии служила святая Дева Павла. Она доставляла пищу, омывала раны, приносила лекарства и погребала тела мучеников. Павла также была схвачена и усечена мечом около 275 года. В этот день, в 1606 году, из Углича в Москву были перенесены нетленные мощи благоверного царевича Дмитрия и совершено его церковное прославление. Уже во время царствования Бориса Годунова, когда объявился самозванец Григорий Отрепьев, принявший имя Дмитрия и вошедший в историю под именем Лжедмитрия I, у мощей убитого в 1591 году отрока стали совершаться чудеса. Но в то же время очень многие присягали имени якобы спасшегося царевича Дмитрия, и в 1605 году в Москве воцарился самозванец. Только когда в мае 1606 года в результате восстания Лжедмитрий I был свергнут, было подготовлено торжественное прославление благоверного царевича Дмитрия в лике святых. Столь быстрая канонизация, всего через 15 лет после кончины, была совершена, чтобы доказать истинность гибели царевича и спасти Россию от смуты. Для русского народа прославление праведного Дмитрия стало образом своего покаяния за допущение самозванца на русском престоле и присягу ему. Прославление убиенного в Угличе святого благоверного царевича Дмитрия состоялось при патриархе Ермогене в царствовании Василия Шуйского. Святые мощи страстотерпца были обретены нетленными и перенесены в Московский собор во имя архистратига Михаила, митрополитом ростовским Ярославским Филаретом, отцом будущего царя Михаила Федоровича Романова. Церковное почитание благоверного царевича не сразу стало общенародным, и вскоре многие русские люди встали под знамена нового самозванца, Лжедмитрия II, и многих других, буквально наводнивших Русь в то время. Тем не менее, пройдя через тяжелые испытания, Россия постепенно приходила к глубокому и широко распространенному почитанию невинно убиенного царевича Дмитрия Угличского, которого святитель Дмитрий Ростовский сравнивает с благоверными князьями Борисом и Глебом, как чудотворца и молитвенника о мире в русской земле. В сонме новомучеников и исповедников российских в этот день прославляются преподобный мученик Киприан Нелидов и священномученик Михаил Марков. Преподобный мученик иеромонах Киприан, в миру Константин Алексеевич Нелидов, родился в Казани в 1901 году. Отец Константина, потомственный дворянин, был врачом, а мать происходила из рода грузинских князей. Родители развелись вскоре после рождения мальчика. Отец переехал в Нижний Новгород, где Константин поступил в Нижегородский дворянский институт, но не окончил его из-за революционного переворота 1917 года. В советское время отец Константина работал врачом в амбулатории ОГПУ, а Константин Нелидов в 1920 году был призван в армию и прослужил рядовым 4 года. В это же время он был и подьяконом у епископа Варнавы Беляева, а потом у митрополита Нижегородского Сергия Строгородского. Вскоре митрополит Сергий постриг Константина Нелидова в мансию с именем Киприан и рукоположил в сан иеромонаха. В 1933 году в Москве ОГПУ арестовало по групповому делу епископа Варнаву Беляева, иеромонаха Киприана, работавшего в канцелярии Синода, и сестер Фаину и Валентину Долгановых. Арестованных обвинили в создании на квартире Долгановых нелегального монастыря и в том, что они общались с молодежью в просветительских целях. Особое совещание при коллегии ОГПУ приговорило епископа Варнаву Беляева и иеромонаха Киприана Нелидова к 3 годам заключения в исправительно-трудовом лагере, а Фаину и Валентину Долгановых – к 3 годам ссылки в Северный край. Отец Киприан был отправлен в лагерь на Алтае, где заключенные занимались строительством Бийского тракта. Кроме тяжелых жизненных условий, здесь отцу Киприану пришлось претерпеть грубость, распущенность и развращенность заключенных вместе с ним людей. Но он все побеждал своей кротостью. Никому не перечил, никого не укорял и старался с любовью служить своим соузникам. Смерть отца Киприана произвела большое впечатление на заключенных, даже на уголовников, и все горько сожалели о его кончине, так как увидели в нем истинного ученика Христова. Иеромонах Киприан Нелидов скончался 16 июня 1934 года в возрасте 33 лет и был погребен в отдельной могиле в горном ущелье Куркучи. Священномученик Михаил Марков родился в 1881 году в семье настоятеля Троицкой церкви села Горетово Михаила Федоровича Маркова. Все четыре сына отца Михаила стали священниками. Петр служил в храме Христа Спасителя в Москве. Сергей был благочином Никитского округа в Москве. Александр служил в Троицкой церкви села Горетово. Михаил закончил Вифанскую духовную семинарию и был рукоположен во священника к Троицкой церкви села Горетово на место недавно скончавшегося отца. В 1933 году он был арестован, а Троицкая церковь закрыта. Отбыв 3 года ссылки, отец Михаил вернулся в родное село. Вскоре он был назначен служить в Преображенскую церковь в Можайском районе. В 1937 году он вновь арестован и приговорен уже к 10 годам заключения. Через 1/2 года священномученик Михаил Марков скончался в Мариинском исправительно-трудовом лагере Кемеровской области. В продолжение церковного календаря послушайте житие священномученика Лукиана. У микрофона протоиерей Виктор Градов.

Священномученик Лукиан жил в Риме и в язычестве носил имя Лукий. Апостолом Петром он был просвещен светом Христовой веры и принял крещение. После смерти апостола святой Лукиан проповедовал Евангелие в Италии. В то время в Рим пришел святой Дионисий Ареопагит, ученик апостола Павла. По просьбе святого Климента, папы Римского, он дал согласие отправиться на проповедь Евангелия в западные страны и стал подбирать себе спутников и помощников. Святой Климент, посвятив святого Лукианова епископа, направил его, а также святых Маркелиана и Сатурнина, пресвитера Максина и диакона Юлиана со святым Дионисием. Из Италии святые проповедники приплыли в Галлию. Святой Маркелин в сопровождение пошел в Испанию, святой Сатурнин в Галлию, а святой Дионисий с остальной дружиной в пределы Парижские. Оттуда святой Лукиан с Максианом и Юлианом отправились в Бельгию. Проповедь святого Лукиана была очень успешной. Сильным благодатным словом и примером своей жизни он обратил в христианство большое число язычников. Святой Лукиан был строгим подвижником. В обращении был кроток, всегда радостен и светел лицом. Вскоре почти все население Бельгии обратилось к вере во Христа. В то время римский император Домициан воздвиг второе после Нерона гонение на христиан и издал указ, предписывавший предавать мучениям и казни всех, кто откажется принести жертвы языческим богам. Для исполнения указа в Бельгию были посланы трое сановников. Господь открыл святому Лукиану о предстоявшем ему подвиге. Собрав паству, он убеждал ее не страшиться угроз мучений и смерти. После молитвы святой Лукиан с пресвитером Максианом и диаконом Иулианом удалился на вершину горы, где продолжал поучать сопровождавший его народ. Здесь святых настигли воины императора и привели на суд. Святым Максиану и Иулиану было предложено отречься от Христа и принести жертву идолам, но они оба с твердостью отказались и были обезглавлены. Затем судья стал допрашивать святого Лукиана, обвиняя его в волшебстве и неповиновении императору и сенату. Святой отвечал, что он не волшебник, а раб истинного Бога, Господа Иисуса Христа, и отказался принести жертву идолам, сотворенным человеческими руками. Святой был подвергнут жестокому бичеванию, а затем обезглавлен. Над его телом воссиял небесный свет, и был слышен глас Спасителя, призывавший доблестного страдальца в небесное царство для получения мученического венца. Силою Божию святой встал, взял свою отрубленную голову, перешел через реку и, дойдя до избранного им для погребения места, возлег на землю и с миром почил. При виде этого величайшего чуда около 500 язычников обратились ко Христу. Впоследствии над гробом мученика Лукиана была воздвигнута церковь, в которую перенесли останки и святых мучеников Максиана и Иулиана.

Фрагмент божественной литургии композитора Сергея Рахманинова прозвучал в исполнении Государственного камерного хора. Дирижер Валерий Полянский. Соло Ирина Архипова.

0: Дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию обзор поездок паломнической службы «Радио Град Петров». В ближайшие выходные вас ждут следующие экскурсии. Двадцатого июня приглашаем по ахматовским местам Петербурга, связанным с жизнью и стихами великого поэта. Путешествие по Петербургу, Петрограду, Ленинграду Анны Ахматовой позволит нам вспомнить события жизни поэта, неразрывно связанные с судьбой страны. Вы побываете на Васильевском острове, на Фонтанке, Марсовом поле, на набережных Невы и увидите дома, где Анна Ахматова жила и бывала. Затем вы отправитесь в Комарово, к будке, маленькой даче, где с 1955 года Ахматова жила летом, и к могиле поэта на Комаровском кладбище. Экскурсию 20 июня проведет Марина Михайлова.
1: В следующие выходные дни предлагаем вашему вниманию новые маршруты путешествий. Двадцать восьмого июня приглашаем по пушкинским местам юга Петербургской губернии. Вы посетите дом-музей няни Пушкина Арины Родионовны в Кобрино, почтовую станцию и дом станционного смотрителя в Выре, единственный в России музей литературного героя. Увидите усадьбу и музей семьи Ганнибалов, Воскресенскую церковь в Суйде. Также вы сможете прогуляться по парку усадьбы Набоковых в Рождественно и посетить церковь Рождества Пресвятой Богородицы, расположенные вблизи поселки Выра. Поездка посвящена памяти Александра Александровича Семочкина. Экскурсию 28 июня проведет Елена Захарова. Двадцать четвертого июня приглашаем провести Пушкинский день в Царском селе с Мариной Михайловой. Пушкин там учился, провел первое лето и осень счастливой семейной жизни, возвращался туда многократно. Красота парков, их насыщенность исторической памятью оказали сильное воздействие на формирование личности поэта. Вы посетите лицей, затем проедете по городу и посмотрите места, связанные с именами важных для Пушкина людей. После этого совершите неторопливую прогулку по Екатерининскому и Александровскому паркам. Завершится экскурсия посещением музея Пушкина на даче Китаевой. Поездка пройдет 24 июня. Двадцать пятого июня приглашаем на экскурсию «Музыка в парке Арниенбаума» с Ольгой Суровегиной. Ведь именно здесь, впервые в России, появились музыкальная школа, оркестр и русская оперная труппа. Именно в Арниенбауме, в XIX веке, ставшем любимым дачным местом петербургской творческой интеллигенции, жили, отдыхали и творили многие замечательные русские композиторы. Вы будете слушать чарующую классическую музыку на аллеях и у старинных павильонов Дворцового парка, а некоторые сможете посетить. Экскурсия пройдет 25 июня. В ночь с 10 на 11 июля приглашаем на авторскую экскурсию Марины Михайловой «Поэзия белых ночей». Прекрасный город становится еще прекраснее в мерцании так и не наступившей ночи. Эта романтическая особенность Петербурга нашла отражение в русской поэзии. А разведенные на фоне вечерне-утренней зари мосты стали всемирно известным символом Северной Венеции. Экскурсия состоится в ночь с 10 на 11 июля. Больше даты маршрутов по России смотрите на сайте радио в разделе «Экскурсии». Помимо кратких поездок по Петербургу и окрестностям, предлагаем вашему вниманию следующие многодневные маршруты по России и за рубеж. С 25 по 31 августа приглашаем в Дагестан. Вы посетите православные храмы Махачкалы, Дербента, Кизляра, Хасавюрта,

0: Дагестана. Поездка пройдет с 25 по 31 августа. С 14 по 21 сентября приглашаем в поездку по Греции и Италии по программе «К трем святителям». Вы посетите Салоники и его древние соборы с мощами святителя Григория Паламы и Димитрия Солунского, покровителя города. Обитель Иоанна Богослова в Сурати, духовное наследие Паисия Святогорца. Метеоры, византийские монастыри на скалах. Побывайте на литургии у мощей святителей Спиридона на Корфу и у Николая Чудотворца в Бари. На острове Эгина поклонитесь святителю Нектарию. Побывайте в Патрах у главы Андрея Первозванного, на острове Эвия у мощей праведного Иоанна Русского. Совершите незабываемый круиз вдоль западного побережья Святой горы Афон. Поездка пройдет с 14 по 21 сентября. Приглашаем в регулярные поездки на Валаам и Каневец. Вы посетите богослужение, примете участие в интересных экскурсиях по островам и монастырским скитам, помолитесь у мощей святых Сергия и Германа Валаамских Арсения Каневского. Вас ждут радушный прием и комфортабельные номера в новых монастырских гостиницах. Больше экскурсионных маршрутов смотрите на сайте радио в разделе «Паломничество». Продолжаем цикл поездок в Пушкинские горы с Мариной Михайловой «Пушкин. Времена года». Поэт не только был чувствителен к разным состояниям природы, но и воспринимал ритм годового цикла как метафизический строй мира. Посещая Пушкинский заповедник четырежды, осенью, зимой, весной и летом, сможем вспомнить страницы любимых произведений Пушкина, поговорить о пушкинской философии времени, философии природы, о том, какие важные события в биографии поэта произошли в разные времена года. С 24 по 26 июля вы побываете в Святогорском монастыре, Михайловском, Петровском и Тригорском. Оба ночлега будут в гостевом доме Петровской усадьбы. Приглашаем в Оптину пустынь по субботам и воскресеньям. Рассвет монастыря два века назад был связан с возрождением старчества. Сюда из разных монастырей переселились благодатные старцы, ныне прославленные в лике святых. Сюда многие известные писатели приезжали утолить духовную жажду. Достоевский, Гоголь, Толстой, Ахматова и другие представители русской интеллигенции. В селе Шамардино преподобный Амвросий основал обитель для неимущих женщин — Казанскую Амвросиевскую пустынь. Вы также посетите пустынь Спаса Нерукотворного образа в Клыково. Поездки проходят по субботам и воскресеньям. Узнать подробности поездок можно на сайте радио в разделе «Паломничество». Расписание поездок паломнической службы «Радио Град Петров» слушайте каждое воскресенье в 21 час 30 минут и во вторник в 8:40. И два раза в месяц по четвергам в 18:30 в прямом эфире передачи «Православный паломник» с повтором в пятницу – 8:30 утра. Записи справки в будни с 12 до 18 по телефонам 982-40-19 и 985
1: 49,

0: 33.
1: В эфире радио «Град Петров». Репортаж.
2: Дорогие радиослушатели, здравствуйте. У микрофона Владимир Саблин. Насколько непохожими могут быть родные братья? В творчестве, например. Этим вопросом задаются посетители выставки Константин и Владимир Маковские «Любовь земная, любовь небесная», которая открылась в музее Фаберже. Представлено около 170 работ из государственных, частных музеев, а также частных собраний. Композиционным центром выставки стало огромное полотно «Суд Париса», написанное Константином Маковским для Всемирной выставки в Париже в 1889 году. На экспозиции можно увидеть картины на исторические и мифологические сюжеты, портреты, жанровые работы. О творчестве художников и о представленных картинах рассказали куратор выставки Елена Нестерова и экскурсоводы музея.
3: В этом разделе вы можете видеть портреты и некоторые сюжеты, связанные с семьей Константина Маковского. Здесь вы видите портреты его детей. Вот, в частности, здесь Сергей и Елена. Кстати, в будущем тоже стали очень известными людьми. Елена стала художницей, а Сергей Маковский, он стал художественным критиком, поэтом, очень известным, редактором журнала «Аполлон», очень тоже известной личностью. Так что несколько поколений семьи Маковских были действительно талантливыми и очень способными людьми. Это период, когда часто летом, летние месяцы семья проводила в Качановке, такое имение Тарновских, где было много зелени, парки, они гуляли. В течение 10 лет, каждое лето они там проводили, и у детей в воспоминаниях встречаются слова об этой Качановке, что это был такой вот сладкий сон Качановка. Вот натюрморт, кстати, он тоже связан вот с Качановкой, где часто бывала семья. А вот эта прекрасная дама – это сестра жены Константина Маковского, свояченица. Вот она будет как такая прелестная молодая женщина, такой бутон. Но на самом деле она кончила бестужевские курсы, была бестужевкой. И впоследствии занималась литературой, писала, была знакома со многими писателями. Была женой архитектора Султанова, который строил в таком псевдорусском стиле в Петербурге, в частности, дома. То есть, вот повторяю, вокруг были очень талантливые люди. Вот Сергей чуть постарше на этом портрете. Тоже очень интересный портрет из частного собрания как раз.
4: Меня зовут Анастасия Балакина, я экскурсовод музея Фаберже. За последние годы это, наверное, одна из самых крупных выставок Маковских. Более 170 работ обоих братьев. Некоторые работы не экспонировались в России. Например, специально для нашей выставки работы предоставил Музей искусств Узбекистана. Место Маковских в искусстве России, наверное, сложно переоценить. Маковские работали во второй половине XIX века, и активно их деятельность творческая продолжалась вплоть до 1910-х годов. Константин Маковский скончался в 1915-м, а Владимир в 1920-м. Константин Маковский, признанный академист, безусловно, влияние Карла Брюлова и академической живописи, закончил Академию художеств и позднее стал одним из наиболее именитых живописцев-портретистов, портретистов аристократических персон.
5: То есть парадные портреты?
4: Парадные портреты, причем творчество Маковского невероятно дорого стоило. Он был очень прибыльным художником, успешным в денежном эквиваленте по сравнению, например, с братом. Круг интересов, круг тем, интересующих Владимира, был совершенно иной. Если Маковский говорил масштабом работ, его интересовало в первую очередь материальное, визуальное, формальное в живописи, то Владимир был ярким представителем художников-передвижников, постоянным членом передвижнических выставок. Его работы отличаются меньшим форматом. Он непревзойденный жанрист. И хоть в его жанрах отсутствует прямая критика действительности, как то было в работах, например, Василия Перова, он очень точно мог передать атмосферу того времени, проблемы основные. Так можно характеризовать творчество Владимира.
0: Какие сюжеты Владимир брал, вот какую среду писал?
4: Круг его тем очень широк. Это и изображение детей, семья. Даже он немного занимался и религиозной живописью, росписью храмов, например. Но в первую очередь это жанровые бытовые сцены жизни горожан, крестьянства XIX века.
0: То есть, значит, он много путешествовал на пленэре?
4: Да, он путешествовал по России. В первую очередь он путешествовал по России. Он посещал кабаки, он посещал богадельни. И там черпал вдохновение для своих произведений, в то время как Константин Маковский путешествовал активно за рубежом. Он был одним из первых художников, который посетил, например, США. Путешествовал по Европе, в Париже у него была собственная мастерская.
0: За границей же что он писал? Только Россию?
4: Россию он за границей очень успешно продавал. Русский стиль популярен во второй половине XIX века, зарабатывал колоссальные гонорары со своих произведений. Он писал за рубежом, например, работы ориенталистические. Он посетил Египет в 70-х годах, еще был одним из первых художников-ориенталистов в русском искусстве, помимо Верещагина, и затем продолжил эту линию, уже вернувшись в Россию, и, безусловно, работал на европейские сюжеты, но, тем не менее, всегда возвращался к России в своих работах.
0: А с кем из западных художников Константин контактировал, дружил?
4: Он посещал французские салоны, он был хорошо знаком с творчеством импрессионистов, знал все новейшие течения живописи и, безусловно, тоже учился у них и впитывал это.
0: В США он перелетел, переплыл. Какой целью? Только с целью продажи или еще что-то?
4: Нет. Существует легенда, что он создал первый портрет президента США Теодора Рузвельта. В США проводился конкурс между художниками, и выиграл его наш русский живописец Константин Маковский. Однако изображений этого полотна нет сейчас достоверного. Не сохранился портрет Рузвельта.
5: Гурзанов Амирхон, проектный менеджер Фонда развития культуры и искусства Республики Узбекистан. Мы, собственно, к этой выставке предоставили 9 картин из коллекции Государственного музея искусства Республики Узбекистан, то есть авторство Владимира Константина Маковских. В Узбекистане, в Государственном музее искусств, у нас довольно обширная коллекция российского искусства, связанная с Россией. Также большая коллекция русского авангарда. И вот мы очень рады, то, что такого рода проекты дают предоставлять возможность людям осознавать, насколько широки коллекции музейных собраний Республики Узбекистан. Совместно с музеем Фаберже и фондом «Связь времен» 8 картин были отреставрированы с помощью профессионалов из музея Эрмитажа, если не ошибаюсь. Опять же, при большой поддержке фонда «Связь времен». Миссия была организована выездная, то есть все реставраторы приехали к нам, работали у нас на протяжении 2 недель. И, собственно, да, мы видим то, что видим. Коллекции в прекрасном состоянии, и мы можем их представлять широкой публике. Коллекции Государственного музея искусств более 300 тысяч музейных предметов, и, к сожалению, ограниченность выставочного пространства не позволяет выставлять все великолепие, которое у нас есть. Благодаря, опять же, такого рода международным проектам мы можем представить эти прекрасные работы здесь. В Ташкенте проживал великий князь Николай Константинович. У нас также есть его дворец, очень знаменитый такой туристический магнит, я бы сказал, города Ташкент, находится в самом центре. И дело в том, что великий князь очень любил Узбекистан, и он прям жил. И, соответственно, перевозил коллекции, что-то покупал. У 9 картин 9 разных историй попаданий, но так или иначе они попали благодаря великому князю Николаю Константиновичу.
0: Вот эти 9 картин, да? Угу. Перечислите, пожалуйста, какие сюжеты, какое место они в творчестве Маковского занимают?
5: На самом деле у нас 6 картин Константина Маковского и 3 Владимира. Я, наверное, не смогу вам экспертно рассказать о том, какое именно они место занимают, но могу сказать, что это все картины относятся к довольно активному периоду их творческой жизни, и они все, скажем так, попались не случайно, это все было отобрано и куплено в свое время. Но также у нас очень большая коллекция именно русской живописи. У нас есть большая коллекция авангарда. Узбекистан вообще славится своим именно авангардным искусством. У нас есть музей Савицкого, у нас есть музей искусств, опять же, изобразительная галерея и многие работы, которые относятся именно к русским художникам 20-го, конца 19 века, они так или иначе оказались в Узбекистане благодаря великому князю. Кузнецов тоже есть, да, у нас есть
0: русский авангард.
5: Беньков есть, у нас есть Волков, у нас есть Кандинский, кстати, даже. 2 Кандинских у нас есть.
2: Свое мнение о представленных работах высказал и президент музея Фаберже Владимир Воронченко.
6: Это, ну, одна из самых последних работ Маковского, посвященная подвигу Ивана Сусанина. Но на самом деле фундаментальное полотно, очень интересное. Потом два портрета, которые нам представила сегодня правнучка Владимира Маковского. И, в общем-то, это совершенно замечательный, это автопортрет Константина Маковского и портрет Владимира Маковского, написанного Константином. Он прямо при входе. Это тоже никогда не видел российский зритель, они были всегда в семье и никогда не показывались. То есть мы смогли не только показать то, что кто-то когда-то видел, мы показываем даже то, что было раньше недоступно российскому зрителю.
2: Вы слышали репортаж об открытии выставки Константина и Владимира Маковские «Любовь земная и любовь небесная» в музее Фаберже. Это бывший дворец Шуваловых-Нарышкиных. На выставке представлено около 170 работ из государственных, частных музеев и частных собраний. Посетитель может увидеть, насколько разными были родные братья-живописцы. Выставку вместе с вами осматривал Владимир Саблин. Всего вам наилучшего. До новых встреч.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
4: Дорогие друзья, сегодня в программе «Душеполезные чтения» прозвучит передача, подготовленная по страницам книги «Апологеты. Защитники христианства». Основой этой книги послужили лекции, прочитанные на рубеже XIX-XX веков профессором Казанской духовной академии Иваном Петровичем Реверсовым.

Из церковной истории видно, что гонения на христиан в разных частях империи не прекращались до издания знаменитого указа Константина Великого. Но иногда на основании императорских эдиктов они принимали общегосударственный характер и потому наносили христианству особенно большой вред. Начало систематическим гонениям положил император Траян. По натуре своей он не был жестоким деспотом в духе Нерона или Домициана, но как император, поставивший своей задачей упрочить государственные и религиозные устои, он не мог благосклонно отнестись к христианству, выделявшемуся из общего течения римской жизни. Самое знакомство его с христианством и возникшее отсюда отношение к нему произошло совершенно случайно. В 99 году по Рождестве Христовом Траян издал эдикт против тайных обществ, имеющие отношение главным образом к области Вифинии, где замечалось много беспорядков. Правитель этой области, Плиний-младший, был удивлен, когда к нему представили массу людей, обвиняемых в нарушении вышеозначенного указа и называвшихся христианами. Самый добросовестный допрос, с применением даже пытки для некоторых из обвиняемых, не выяснил их участия в каком-нибудь запрещенном обществе, какой-либо их преступности. Выяснилось только, что они исповедуют особенную религию, не принадлежащую к числу дозволенных, которую они держатся с непоколебимым упорством и на основании ее предписаний отказываются воскурять фимиам и делать возлияния перед изображениями богов и императоров. Как ревностный чиновник, Плиний счел нужным наказать их за это, но ввиду, с одной стороны, новизны дела, а с другой — множества обвиняемых, он колебался, поступил ли он правильно. А потому, изложивший в письме к императору все обстоятельства дела, и спрашивал его руководство для дальнейшего отношения к христианству. Траян ответил ему в форме указа, что христиан не следует отыскивать наряду с другими преступниками, равным образом не следует принимать на них анонимных доносов, но если они будут представлены в суд и уличены, то должны быть наказаны. Меру наказания Траян не определил точно, говоря, что для разных случаев должна быть и различная кара, но обыкновенным наказанием в таких случаях была смертная казнь. Таким образом, появился первый императорский указ, специально направленный против христиан. По-видимому, этот указ был довольно благосклонен христианству, потому что специальные розыски и анонимные доносы на них еще запрещались, но в сущности он был жесток. По смыслу его, христианство само по себе, независимо от качества его последователей, должно быть наказуемо как религия недозволенная. Он таким образом давал формальное право на преследование христиан. После этого указа даже из личной вражды или мести можно было всем желающим представлять христиан в суд, и если обвинение в принадлежности к христианству будет доказано, законное возмездие за это не замедлит. Новые указы против христиан вышли спустя 50 лет после Траяна, в царствование Марка Аврелия. Как человек он и сам по себе и по своим убеждениям был олицетворением доброты и гуманности. Однажды он воскликнул: «Ничего на свете я так не желаю, как оживление многих мертвых, а не присуждение к смерти живых». И однако этот гуманный и любвеобильный государь был самым жестоким гонителем христиан. И как человек, глубоко верующий в языческих богов, и как философ-стоик, убеждения которого диаметрально расходились со многими пунктами христианского вероучения, и как государь, близко принимавший к сердцу интересы государства, Марк Аврелий должен был гнать христиан, отрицавших язычество. По его указам правительство приказывало не только хватать христиан, заявивших себя таковыми, но и отыскивать их, если они скрывались. Доносы не только дозволялись, но и поощрялись,
и доносчики получали себе вознаграждение из конфискованного имущества обвиненных. Чтобы заставить христиан отречься от христианства, были введены жесточайшие пытки. Даже отрекшихся от христианства заключали в темницы и подвергали мучениям. В половине III века противохристианский указ был издан императором Декием. Он старался оживить политику Трояна, в честь последнего он принял имя Трояна, потому и гонение на христиан входило в его политическую программу. В планы Декия Трояна входило обратить христиан в язычество или совсем уничтожить их. Поэтому на основании его указа христиан отыскивали повсюду и заставляли отрекаться от христианства, причем не довольствовались словесным отречением, а требовали в подтверждении его фактически выразить свое уважение языческой религии через принесение жертвы. Уничтожение церкви входило в политическую программу каждого государя, который заботился о благе империи и надеялся восстановить прежнее величие Рима.

Трудно представить себе, что должны были перенести христиане в эти тяжелые времена гонений. Мучители были неистощимы в изобретении пыток и мук, чтобы заставить христиан отречься от своих убеждений. По словам Евсевия, мученики рассекаемы были бичами до самых глубоких жил и артерий, так что открывались взору даже внутренности. Под них подстилали мокрые раковины и острые осколки, им растягивали ноги на деревянных колодках, их сажали на горячее железо или прикладывали его к самым нежным частям организма, сажали в убийственные темницы, морили голодом, жгли на кострах, отдавали на съедение диким зверям и так далее. Иногда даже сами мучители утомлялись мучить и посредством смертной казни полагали конец мучениям. Христиане сделались почти неизбежную принадлежностью цирков, где на них выпускали множество диких зверей, и народ приходил в восторг, видя, как голодные звери терзают беззащитных. Ни возраст, ни пол, ни звание, ни состояние не спасали от мук. Одного имени христианина было достаточно для того, чтобы к человеку, называвшемуся христианином, применялись всевозможные жестокости. Терпение мучеников и твердое исповедание христианства были единственными ответами на все ухищрения гонителей и мучителей. Выставить против своих врагов материальную силу христианство не могло. В первое время христиан было очень мало, и, следовательно, материальная борьба с могучим Римом им была немыслима. Но и тогда, когда количество христиан безмерно возросло, когда можно было помериться силами, христиане гнушались этим средством борьбы, как несоответствующим их убеждениям. Но можно было обратить к язычникам орудие моральное. Слово «убеждение», высказанное в книге во всеуслышание язычникам и особенно обращенное к императорам, которые в силу присущей им громадной власти могли быть как самыми опасными врагами христианства, так и покровителями его, если бы убедились в его правоте. Возможность вести такого рода борьбу с язычеством явилась только во II веке, когда в состав христианского общества стали вступать люди образованные и ученые. В особенности защитниками гонимого христианства являлись языческие философы и юристы, обращенные в христианство. Они обладали знанием литературы и законов, красноречием и диалектикой, свойствами, необходимыми для борьбы с врагами-язычниками. Зрелище страданий и оскорблений христиан, желание помочь беззащитным заставляло их отвлекаться от себелюбивых расчетов. Результатом такой благородной настроенности было появление целого ряда апологий, защитительных речей, в которых авторы, их апологеты, обращались или к императору и властям с просьбой войти в бедственное положение гонимых христиан, или же старались уяснить всему языческому миру беспричинность его вражды к христианам, учения и жизнь которых не только не оправдывают возводимых на них обвинений, но несравненно превосходят учения и жизнь самих язычников. Доброе настроение отдельных личностей перешло затем в благочестивый обычай. Так что до III века не было ни одного церковного писателя, который не писал бы апологий. А с III века писать апологии заставляли иногда новообращенных в доказательство искренности их обращения. Таким образом, гонения на христиан и христианство со стороны язычников были причиной появления обширной апологетической литературы, особенно богат апологиями II век. Так что его можно назвать веком апологетов. В это время писали свои апологии Квадрат, Аристид, Иустин Философ, Татиан, Клавдий Аполлинарий, Афиногор, Феофил, Мелитон Сардийский и Ермий. В III веке апологетами были Тертуллиан, Минуций и Феликс.

Так как христианство отовсюду встречало вражду, подвергаясь нападкам, инсинуациям, гонениям, то прямой задачей апологетов было доказать неосновательность этой вражды и всех вытекающих от нее последствий. Для этого нужно было разъяснить всем врагам христианства, что оно, как религия божественная, единственно истинная и спасительная, и с вероучительной, и с нравоучительной стороны стоит неизмеримо выше всех других религий, что, согласно его предписаниям, христиане ведут благочестивую, высоконравственную жизнь, чуждую пороков, преступлений и всех тех нареканий, какими клеймят их враги, и что поэтому христиане имеют, если не преимущественное, то, по крайней мере, равное с другими право на свободное от всяких стеснений существование и исповедание своей религии. Так, например, иудеям, фанатично привязанным к закону Моисея, верившим в его вековечное существование и значение и ненавидевшим христиан за отрицание его, нужно было объяснить, что этот закон имел временный и прообразовательный характер, подготовляя людей к принятию Мессии, но теперь, с пришествием на землю Спасителя, он потерял свое значение, так как на Иисусе Христе выполнились все указанные в законе прообразы, обетования и пророчества о Мессии. Теперь получил силу и значение новый закон, данный самим Христом. Языческой массе, возводившей на христиан всевозможные, чаще всего грязные обвинения, нужно было показать, что все эти обвинения, не подтверждаясь фактически, несмотря на частое появление христиан перед судом, в то же время противоречат общей нравственной настроенности христиан, вытекающей из предписаний их религии. Людям, критикующим религиозную сторону христианства, считающим его человеческим установлением, полным непонятного, странного, даже предусудительного, нужно было доказать его божественное происхождение и характер, а в кажущихся ценностях выяснить глубокий смысл и значение. Римскому правительству нужно было указать, что применение к христианству старых законов и недозволенных религиях противоречит римской практике широкой веротерпимости, а издание новых законов, специально направленных против христиан, не соответствует общему духу римского законодательства, так как на основании этих законов христиан привлекают к ответственности и карают заодно только исповедание христианства, безотносительно к их поведению. Наконец, помимо фактических доказательств, что добрая жизнь и возвышенное учение христиан дают им право на свободное исповедание своей религии, апологеты могли стать и на принципиальную точку зрения, указав, что религия есть дело совести, а потому по отношению к ней не должно быть принуждения. Выполнение такой сложной задачи во всем ее объеме и во всех подробностях для каждого из апологетов было крайне трудно. Поэтому большинство апологетов специализировались в каких-нибудь определенных вопросах и разрабатывали их детально, а другие вопросы или обходили молчанием, или же касались их только вскользь. Однако же задача, предлежавшая апологетике, была выполнена совокупностью трудов всех апологетов II и III веков, потому что в этой совокупности рассмотрены все требуемые задачи и вопросы, и превосходство христианства перед другими религиями представлено полно и доказательно.

Появление многочисленных апологий, авторы которых смело защищали христианство и даже нападали на само язычество, показывало этому последнему, что христианство, да то ли малозаметное и пассивно переносившее всякие притеснения, теперь стало уже сознавать себя как силу, уверенную в себе, до такой степени, что она может не только искать равноправности с язычеством, но и говорить о своем превосходстве над ним. Если даже предположить, что большинству язычников содержание апологии было неизвестно, то уже один факт их появления должен был произвести на язычников сильное впечатление. Действительно, он заставил их относиться к христианству иначе, чем прежде. Если до этого времени образованные язычники считали ниже своего достоинства входить в какие-либо отношения с чудовищным суеверием, как обзывали христианство Тацит, Плиний и Светоний, то уже со второй половины II века такое индифферентное, высокомерное отношение к нему сделалось невозможным. С ним нужно было считаться, как с крупной силой. Поэтому образованные язычники, отбросив свою ученую гордость, вступили с ним в ожесточенную борьбу. Философ Кресцент имел с святым Иустином устное прение о вере, и когда оказался бессильным победить его разумными доводами, сделал на него донос властям, результатом чего был смертный приговор святому Иустину. Знаменитый ритор Фронтон, учитель императора Марка Аврелия, на основании поверхностного знакомства с христианством выступил против него с книгою. Платонические и неоплатонические философы, как Цельс, Филострат, Ямвлих и Ирокл, пошли еще дальше. С целью наиболее успешной борьбы с христианством они сочли нужным познакомиться с ним как можно ближе, прочитывали для этого священные христианские книги, изучали догматы. Изучивший христианство по его первоисточникам, Цельс написал сочинение «Истинное слово», самый солидный из всех противохристианских трудов. Еще более поступились ученые-язычники своим самолюбием, когда в целях оградить язычество от справедливых нареканий на его христиан и приравнять его к христианству, они произвели в язычестве реформацию, известную под именем неоплатонизма. В форме учения о едином начале всего сущего, об уме, сознающей силе единого, о душе мира, творящей силе ума, в него вошли многие пункты христианской доктрины о высочайшем Боге, от которого рождается Сын и исходит Дух Святой, об ангелах, о душе и теле человека и так далее. Кроме того, неоплатонист Филострат написал биографию Аполлония Тианского с уподоблением его Иисусу Христу. А Порфирий и Ямвлих с той же тенденцией составили биографию Пифагора. Это были, таким образом, первые признаки торжества христианства над язычеством, подготовленные появлением апологетики, поставивший христианство в новые условия сравнительно с прежними. Язычникам, знакомым с апологиями, эти последние давали возможность узнать христианство не в том искаженном виде, каким его рисовала молва, а в его настоящем свете, как содержащее богооткровенное учение и отличающееся высоконравственную жизнью своих последователей. Конечно, быстрого и решительного переворота во мнении языческого общества апологии не произвели, потому что общественное мнение, сложившееся веками, не сразу уступает новым идеям. Оно долго борется с ними. Но в то же время, если эти идеи истинны, они мало-помалу побеждают предубеждения и делаются достоянием общества. В конце III века обвинения христиан в безнравственности уже прекратились. В тяжелые времена и при тяжелых для христианства условиях смелость и самоотверженность защитников христианства служили средством ободрения для людей, видевших себя отовсюду окруженными врагами.
при виде апологетов, гонимые и ненавидимые христиане, могли убеждаться, что они не оставлены в несчастье, что у них есть смелые заступники, готовые с опасностью для жизни отстаивать их права. Убеждение в этом вливало мужество в слабые сердца, склонные к малодушеству и отчаянию. Тем более оно закаляло людей твердых волей и делало их более спокойными в перенесении несчастий, делало христиан членами церкви воинствующей. Древняя апологетика не потеряла своего значения и до настоящего времени. Для нас она, во-первых, представляет исторический интерес, как памятник, изображающий внешнее и внутреннее состояние современных ей христианства и язычества, этих двух мировых религий, из которых одна выражала вековое уклонение от истины почти всего человечества, а другая воспоминала людям и восполняла эту истину при помощи учения, сообщенного Единородным Сыном Божиим. Апологетика рисует, как между ними происходила колоссальная борьба за мировое значение, и в постепенных фазах ее развития показывает, как язычество напрягало последние усилия и пускало в ход все доступные ему средства, а христианство все более и более выражало надежду на близкое торжество. Те мнения, которые высказывались язычниками против христианства, нередко высказываются и современными противниками его. Таким образом, современный апологет может заимствовать у своих древних собратьев не только выработанные ими приемы и методы для борьбы с неверием и отрицанием, но и самые возражения против него, приспособляя, конечно, их к современному состоянию знания вообще и богословской науки в частности.

0: Дорогие друзья, сегодня в программе «Душеполезное чтение» прозвучала передача по страницам книги «Апологеты. Защитники христианства». Основой этой книги послужили лекции, прочитанные на рубеже XIX-XX веков профессором Казанской духовной академии Иваном Петровичем Реверсовым. Читал Георгий Корольчук.
1: Продолжение слушайте завтра в 13 часов.

В исполнении хора Александра Невского собора в Париже под управлением Евгения Эвиц прозвучала молитва Господня композитора Федора Иванова, соло Николай Гедда, запись архивная.

Здравствуйте, дорогие братья и сестры. У микрофона священник Константин Пархоменко. Мы с вами продолжаем говорить о молитве. Сегодня четвертая передача из этого цикла. Мы с вами говорим о том, что способствует молитве. И говорим о том, что если человек хочет достичь успеха в молитве, он обязательно должен вести добродетельную жизнь. Его доброделание ориентировано не на поиск выгоды и пользы для себя, а на любовь, на служение ближнему. Если согласно иудейским представлениям ближний – это твой соплеменник, то в христианстве ближний – вообще любой человек, который волею обстоятельств оказался рядом. Невозможно любить Бога и желать зла ближнему. Об этом писал еще апостол Иоанн Богослов. «Кто говорит, я люблю Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец, ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит?» Первое послание апостола Иоанна, 4 глава, 20 стих. Поэтому, когда мы читаем о каких-нибудь тиранах, уничтожавших и мучивших людей, молившихся Богу, например, Иоанн Грозный, в их случае говорить о нормальной религиозности не приходится. Их вера была извращением веры, надругательством над верой. Святые отцы учили, что самоотверженное, сопряженное с терпением и любовью служение ближнему превыше всех других добродетелей. Иоанн Лествичник говорил: «Любовь больше, чем молитва. Молитва – добродетель среди прочих, в то время как любовь объемлет собою все другие добродетели». А другой святой, сравнивая доброделание с другими подвижническими трудами, отмечал: «Даже если брат, постящийся 6 дней подряд, подвесит себя за ноздри, он все равно не сравнится с тем, который заботится о больных». И заметьте, это сказано касательно монахов, убежавших от людей, добровольно изолировавших людей от своего злого общества. Кстати, именно такими мыслями руководствуется монах, уходящий из мира, как об этом пишут отцы. Монах бежит от людей не потому, что люди плохие, а потому, что себя считает плохим. Так вот, даже в монашеской литературе мы встречаем указание на то, что добродетель любви является высшей добродетелью, и нет человеку от его постов и молитв никакой пользы, если он не служит людям. Что же говорить, если так говорят монахи о своем предназначении, что же говорить о нас, людях мирских, которые изначально избрали для себя жизнь в миру, в обществе, среди людей? Это наш сознательный выбор – жить в этом обществе, в этом мире. Безусловно, служение ближним – должно стать для нас основанием жизни. Мы не имеем возможности посвящать все свое время молитве как таковой, но это не значит, что мы просто избираем для себя более легкий жизненный путь. Пускай монахи трудятся, а мы уделим Богу минимум времени, пару часов в воскресенье до 15 минут на молитву утром и вечером, а остальное проживем в свое удовольствие. Разве многие верующие не так думают? То есть какую-то маленькую незаметную часть Богу отделяют свое времени в неделю, гораздо меньше времени уделяют Богу, нежели мы тратим хотя бы на еду или на развлечения, а сами остальное время проживаем в свое удовольствие. Нет, это неправильная, не христианская позиция. Избирая для себя жизнь в миру, христианин просто выбирает более подходящий его дарованием и желанием путь к Богу. Этот путь просто, путь мирского человека, предполагает, что основной упор мы делаем не на молитву, которой монах может посвятить весь день, а мы такой возможности не имеем, а на служение Богу практическими делами, на активное служение ближним нашим. Вот как может послужить Богу человек, живущий в миру. И тут же нас поджидают те же искушения и опасности, которые угрожают и монаху в его подвиге. Усталость и уныние, отчаяние, отчаяние от того, что не всегда есть ответная любовь от людей, которым мы оказываем любовь, а также гордость, тщеславие и многое-многое другое. Со всеми этими мыслями, чувствами, состояниями надо бороться долго и упорно. Кстати сказать, оружием тут может быть и, хоть многие могут удивиться, и юмор по отношению к грехам и к себе. И также терпение. Почему юмор?
Да потому что сатана драматизирует жизненную ситуацию. Все так сложно, все так невыносимо горько, тяжело, говорит нам сатана. А мы должны с иронией, относясь к собственным усилиям, говорить: нет, все не грустно, все не печально, все не так плохо, и трудиться, и трудиться. Никогда вы не замечали, когда приходят в храм люди верующие, неверующие, какие у них лица? Нет, в воскресенье такой опыт ставить бессмысленно, потому что в воскресенье, в общем-то, все верующие церковные люди приходят в храм. А вы обратите внимание на людей, которые приходят в храм, скажем, в те дни, когда приходят и верующие, и неверующие. Например, чтобы набрать святой воды в день крещения. В очереди стоят и верующие, и абсолютно нецерковные люди, которые к воде, ну, так немножко магически относятся. Или, например, в дни, когда люди собираются освятить Пасхи, куличи свои, Великую Субботу. Тоже вы увидите, что есть люди, лица которых улыбаются и светятся, а есть лица злые и напряженные. Я постоянно подмечаю эту деталь. Сатана драматизирует нашу жизнь. Он говорит, что все безвыходно, все плохо. Христианин понимает, что нет, все не безвыходно, все неплохо. Да, может быть грустно тут, там. Может быть здесь какие-то неудачи человека подстерегают, какие-то падения. Но, в общем-то, нужно вставать и идти дальше к Богу, который любит тебя. И что все закончится в результате хорошо, победой Бога над злом. Часто люди спрашивают: батюшка, как бороться с тщеславием? Вот я помогу кому-нибудь, и тут же думаю, вот какой я хороший. И у меня опускаются руки. Лучше уж вообще ничего не делать, чтобы не гордиться. Нет, отвечаю я, делать надо. И прежде всего надо научиться относиться к таким вот греховным, тщеславным мыслям с юмором, стараться не обращать на них внимания. Когда такие мысли приходят, пусть скажем себе: смешно, чему я тщеславлюсь и о чем горжусь? Ведь сделать это, какой-то добрый поступок, доброе дело, я был обязан, как христианин, а я ведь себя называю христианином, как христианин, не сделать этого я просто не мог. Так что тут нет никакой моей заслуги. Да и что я сделал, Господи? Разве я сделал что-то похожее на то, что делали великие подвижники, вся жизнь которых была служением людям? Как говорил отец Паисий, я уже многократно его цитировал, я его очень люблю, он говорил: если, говорит, сравнивать меня с худшими людьми, с какими-нибудь там бомжами или с грязными хиппи, которые побираются на улицах там, конечно, говорит, я, в общем-то, что-то из себя представляю. А если сравнить себя с великими светочами веры и доброделания, то я понимаю, что я ничего из себя не представляю, я ничто. И, кстати сказать, вот это вот отношение с юмором, оно приносит пользу. Если человек так начинает относиться к своему доброделанию с иронией, с юмором, то оно проходит, это состояние. Если же мы опустим руки, то дьявол, конечно, добьется своего. Мы перестанем делать добрые дела. Можно научиться молитве, говорим мы, лишь возлюбив добродетели и упражняясь в них. Целомудрие, порядочность, честность — это все понятно. Но есть еще одна в Евангелии заповедь, которую Христос не просто рекомендует, а настойчиво рекомендует нам и требует, чтобы мы ее исполнили в своей жизни. Что это такое за заповедь? Это заповедь о любви, нет, не к ближним, ближних и так естественно любить, а заповедь о любви к врагам. Вот что по-настоящему трудно. Сказать «люби ближнего и делай все с искренним расположением сердца» легко. Это ближний наш. Но как заставить себя любить того, кто вызывает неприязнь? Конечно, одно дело помогать, и совсем другое — любить. Помогать можно и чувствуя неприязнь или раздражение. Но от нас ведь Спаситель требует другого. Не делать вид, не играть в любовь, а по-настоящему любить врага, любить неприязненного человека. Как? Как это сделать? И этого, говорит нам Церковь, возможно добиться с Божьей помощью. И дело это, опять же, как и многое другое, требует великих усилий и терпения. Это только так говорят, что невозможно заставить себя полюбить. Невозможно без труда, а с трудом, с усилием все возможно. Если мы готовы трудиться в этом направлении, то рано или поздно нас ждет успех. Для этого надо постоянно, волевым усилием вызывать расположение к тому, кто вызывает неприязнь, и делать ему много добра.
Правило очень простое, но требует многих усилий и прилежания. А Бог, видя наши старания, не оставит нас без помощи. Святой Макарий Великий учит: «Надлежит понуждать себя, даже против воли сердца, к любви, если кто не имеет любви, к кротости, если кто не имеет кротости, принуждать себя к тому, чтобы быть милосердным, чтобы терпеть пренебрежение, когда нами пренебрегают, не приходить в негодование, когда нас унижают. Надлежит принуждать себя к молитве, если кто не имеет молитвы. В таком случае Бог, видя, что человек столько подвязается и против воли сердца с усилием обуздывает себя, даст ему истинную любовь, истинную кротость, истинную доброту и истинную духовную молитву». Посмотрите, какие вот эти заключительные замечательные слова. «Бог, — говорит преподобный Макарий, — видя, что человек так много подвязается и против воли сердца с усилием обуздывает себя, даст ему все, чего человек ищет, и истинную любовь, и кротость, и доброту, и духовную молитву. Христианин, живущий в миру, не может и не должен молиться целыми днями. Ему не надо бороться со сном во время ночных бдений, как делают монахи. Он не изможден постом. Для христианина, живущего в миру, основной вид молитвы – любовь к ближнему. Апостол Павел говорит: «Непрестанно молитесь». Доброделание, в первую очередь, как любовь к окружающим людям, должно стать фоном всей нашей жизни. Тогда мы исполним заповедь апостола или хотя бы приблизимся к ее исполнению. А теперь, дорогие братья и сестры, когда мы уже определили основные правила духовной жизни, следует отдельно остановиться на тех качествах и состояниях нашей души, которые могут стать преградой между нами и Богом, даже при наличии большого упорства в молитвенном деле. Святой Иоанн Лествичник молитвенный путь изображал в виде лестницы из четырех ступеней, проходя которые поочередно христианин достигает молитвенного единения с Господом. Первой ступенью на его лестнице к Богу является борьба человека со страстями. Потому, говорит преподобный Иоанн Лествичник, что пока в сердце обитает грех, там нет места Богу. Конечно, избавиться от страстей иногда кажется совершенно непосильной задачей. Она и в действительности непосильна без помощи Божией. Но Господь всегда готов прийти в наше сердце и очистить его, если видит усилия самого человека в этом направлении. Обратимся к Богу словами молитвы подвижника 19 столетия Парфения Киевского. «Если ты хочешь, Господи, можешь очистить и осветить меня. Се, предаю себя твоей благости, прося истребить из меня все противное тебе и присоединить к сонму избранных твоих». Наш современник, афонский старец Ефрем Святогорец, говорил: «Для успеха в борьбе с дьяволом, подталкивающим нас к греху, необходимо, чтобы фронт этой битвы проходил в районе прилога». Напомню вам, что по святоотеческому учению человек не сразу соглашается на грех. Грех поэтапно проникает в душу и завладевает ею. Прилог – это состояние, когда мысль о грехе только возникла в сознании человека, но он еще не остановился вниманием на ней, еще не испытал расположение к ней, не возлюбил эту греховную мысль. Если грех отсечен на этом этапе, то человек не несет никакой ответственности за этот грех, потому что греховные мысли появляются в нашем сознании независимо от нашего произволения. И если они не вызывают сочувствия в нашей душе, симпатии к греху, то так и остаются чем-то внешним нашей душе и не наносят ей вреда. Поэтому, чтобы не согрешить, как только появилась в сознании неправедная мысль, следует сразу же отвергать ее.

Вот так же и дурной помысл, который находит место в нашей богоподобной, блистательной, светлой душе, он оскверняет нашу душу и делает ее непригодной к чему-то доброму. Молитва, утверждают святые, сама по себе не может принести вреда и завести в состояние бесовской прелести. Что нас может бросить в лапы дьявола? Превозношение, гордость в той же самой молитве. Итак, превозношение и гордость — вот эти главные противники всему доброму, что входит в человека, эти самые противники, не допускающие благодати Божией до нашего сердца. Естественно, обязательной добродетелью христианина все святые называют смирение. Без истинного смирения невозможно достичь в духовной жизни ровным счетом ничего. Но что такое смирение? Вот мы часто слышим «смирение». Что это такое? Смирение порой понимается людьми превратно, неверно. Смирение – это не какой-то особый стиль елейного поведения. Это даже не самоуничижение, а нечто совершенно иное. Это качество иногда необходимо приобретать всю жизнь. Старец Паисий Святогорец пишет: «Блаженны те, кто в своем смирении уподобились смиренной земле. Земля, как добрая мать, питает людей и добрых, и злых. Все ее попирают, но она в ответ дает нам все необходимое для жизни. Она принимает все, что мы бросаем в нее. Мы можем вылить на нее помои, а она и их примет и переработает в полезные вещества». Вот так же точно. И смиренный человек – это человек, который без ропота и недовольства принимает все, что подает ему Господь. Окружающих людей, жизненные ситуации, все радостное и горестное. И из всего этого смиренный человек выносит для себя пользу. В молитве Господней мы просим, чтобы в нашей жизни совершалась не наша воля, но воля Отца Небесного. «Да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли». Но всегда ли мы хотим этого на самом деле? Или же иногда это для нас лишь красивые слова, не несущие реального смысла, за которые мы не готовы отвечать? Смиренный человек хорошо осознает свою малость, греховность, пустоту. Такой человек готов отказаться от своей воли, потому что осознает ее поврежденность. Гордый же человек больше доверяет своему «я». Оно занимает в его душе господствующее положение. А это значит, что Богу в этом человеке нет места. В этой греховной душе Богу нет места. Если же есть, то весьма скромное. Смирение же – это качество, которое делает нас открытыми для Бога, способными слушать не только себя, но и собеседника. Если мы, кстати сказать, будем учиться смирению в отношениях с близкими, с любыми людьми, если мы будем слушать других, принимать их слова, внимать этим словам, то есть будем смиренны, а не горделивы, не будем тут же свое мнение, свою мысль навязывать другим. Если мы будем учиться смирению в отношениях с окружающими нас людьми, то, поверьте, мы научимся и слушать, и научимся слышать и самого Бога. Насколько мы избавляемся от гордости, говорили святые отцы, настолько полноценной становится наша беседа с Творцом. Стяжать же истинное смирение, как и другие добродетели, можно только с помощью покаяния. Искреннее покаяние в грехах, желание перемениться, стать другим – первый помощник молитвы. В моменты подлинного раскаяния мы становимся самими собой, освобождаемся от всего внешнего, наносного. В такие моменты мы осознаем свое недостоинство и готовы услышать о себе иное мнение, нежели составили сами. В такие моменты душа изгоняет самость на задний план. Главенствующее место в себе душа готова отдать Господу. Как в повседневной жизни нашей, если мы обидели кого-то и искренне раскаиваемся, то при встрече не станем выяснять, кто был прав, а кто виноват. Не будем пытаться определить меру своей вины. Если покаяние действительно подлинное, то мы просто предоставим первенство в общении собеседнику, откроем его свое сердце. Потому что искреннее покаяние, искреннее осознание своей вины, неправоты, греховности разворачивает нас из состояния обращенности на себя –

0: состояние внимания как к ближнему, так и к Богу. Кроме того, в моменты покаяния, как и в моменты подлинного горя или радости, личность наша предстает цельной и собранной. В покаянии все наши мысли и чувства сконцентрированы на одном. Такая собранность и внимательность – как раз то, чего мы добиваемся от себя в молитве. Что необходимо, чтобы все наше существо внимало Господу, было открыто для беседы с Господом. Но так как истинное смирение и покаяние – дары Духа Святого, они подаются лишь тем, кто их ищет. Храни всех Господь. У микрофона был священник Константин Пархоменко. Вернемся к этой теме в следующей передаче.
1: Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте завтра в 13:30.

0: Вы слушали концерт «Возведох очи мои в горы» на текст 120-го псалма композитора Дмитрия Бортнянского в исполнении хора Московской хоровой академии.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
2: В июне 2026 года исполняется 90 лет со дня смерти английского писателя Гилберта Кея Честертона.
3: Дорогие друзья, в нашем эфире программа «Литературные чтения».
4: Гилберт Кит Честертон. Приключения отца Брауна. Летучие звезды. Как им удалось подготовить в такой короткий срок даже это дурацкое представление, остается загадкой. Но они принялись за дело с тем безрассудным рвением, которое рождается, когда в доме живет юность. А в тот вечер в доме жила юность, хотя не все, вероятно, догадывались, в чьих глазах и в чьих сердцах она горела. Как всегда бывает в таких случаях, замысел становился все более и более фантастичным, несмотря на традиционную добропорядочность обычая, породившего его. Коломбина была очаровательна в своей широкой, торчащей юбке, до странности напоминавшей большой абажур из гостиной. Клоуны-панталони набелили себе лица мукой, добытой у повара, и накрасили щеки румянами, позаимствованными у кого-то из домашних, пожелавшего, как и подобает истинному христианину, остаться неизвестным. Орликин нарядился в костюм из серебряной бумаги, извлеченный из сигарных ящиков, и его едва удалось остановить, когда он покусился на старинную люстру, вздумав украситься хрустальными подвесками. Он бы наверняка осуществил свой замысел, если бы Руби не откопала для него где-то поддельные драгоценности, однажды украшавшие ее маскарадный наряд королевы. Правду сказать, ее дядюшка до того разошелся, что с ним никакого сладу не было. Он вел себя, как озорной школьник. Он нахлобучил на отца Брауна бумажную ослиную голову, а тот терпеливо снес это и даже измыслил какой-то способ шевелить ушами. Он чуть не прицепил ослиный хвост к фалдам сэра Леопольда Фишера. Но на сей раз его выходка была принята куда менее благосклонно. «Дядя Джеймс слишком уж развеселился», — сказала Руби Круку, с серьезным видом вешая ему на шею гирлянду сосисок. «С чего это он?» «Он Орликин, а вы Коломбина», — ответил Круг. «Ну а я только клоун. Повторяю лежалые шутки». «Я бы предпочла, чтобы вы были Орликином», — сказала она, и сосиски, раскачиваясь, повисли у него на шее. Отец Браун успел сорвать аплодисменты искусным превращением подушки в младенца и отлично знал все, что творилось за кулисами. Тем не менее, он присоединился к зрителям и уселся среди них торжественно и простодушно, словно ребенок, впервые попавший в театр. Зрителей было немного, родственники, кое-кто из соседей и слуги. Сэр Леопольд занял лучшее место, и его широкая спина почти совсем загородила сцену от маленького священника, сидевшего позади него. Но много ли потерял священник театральным критикам, так и не удалось установить. В пантомиме не было ни складу, ни ладу, но презирать ее не стоит. Все оживляло и пронизывало вдохновенная импровизация клоуна. В обычных условиях Круг был просто умен. В тот вечер он был гениален. Его обуяло безумие, которое мудрее мудрости и является нам в юные годы, когда мы увидим особенное выражение на одном, единственном для нас лице. Считалось, что он клоун. На самом же деле он был еще и автором, если тут вообще мог быть автор, суфлером, декоратором, рабочим сцены и в довершение всего оркестром. Во время коротких перерывов в этом безумном представлении он в своих клоунских доспехах кидался к роялю и барабанил отрывки из популярных песенок, неуместные, но очень меткие. И спектакль, и все события достигли апогея, когда двери на заднем плане вдруг распахнулись, и зрителям открылся сад, залитый лунным светом, на фоне которого четко темнел силуэт знаменитого гостя, великого Флориана. Клоун забарабанил хор полицейских из оперетты «Пираты из Пензаса». Но звуки рояля потонули в оглушительной овации. Великий комик удивительно точно и ничуть не переигрывая изображал полисмена. Арлекин подпрыгнул к нему и ударил его по каске. Пианист заиграл «Где ты шляпу раздобыл», а он только озирался вокруг с потрясающим мастерством, играя изумление. Арлекин подпрыгнул и опять ударил его, а пианист сыграл несколько тактов из песенки, а потом еще разок. Затем Арлекин бросился ему в объятия и под грохот аплодисментов повалил его на пол. Тогда-то французский комик и показал свой знаменитый номер «Мертвец на полу», память о котором и по сей день живет в окрестностях Путни. Невозможно было поверить, что это живой человек. Здоровяк Арлекин раскачивал его, как мешок, из стороны в сторону, подбрасывал, как резиновую дубинку, а круг барабанил песенки одна нелепее другой. Когда Арлекин с натугой оторвал от пола комика-констебля, шут за роялем заиграл «Я восстал ото сна, а снилась мне ты». Когда он взвалил его себе на спину, послышалось с котомкой за плечами, а когда, наконец, Арлекин опустил свою ношу на пол и раздался вполне убедительный грохот, пианист, обезумев от восторга, заиграл какой-то бойкий мотивчик на такие, как гласит предание, слова «Письмо я, милый, написал и бросил по дороге».

0: Когда вся эта суматоха дошла до апогея, отец Браун совсем перестал видеть сцену, ибо прямо перед ним почтенный магнат из Сити встал во весь рост и принялся ошалело шарить у себя по карманам. Потом он в волнении уселся, все еще роясь в карманах. Потом опять встал и вознамерился было перешагнуть через рампу, однако бросил свирепый взгляд на клоуна за роялем и, не говоря ни слова, пулей вылетел из зала. Священник только несколько минут следил за безумной, но не лишенной лихости пляской любителя Орликина над гениально бесчувственным телом его врага. Орликин хорошо, хотя и грубовато, танцевал теперь в распахнутых дверях. Потом стал отступать все дальше и дальше вглубь сада, наполненного тишиной и лунным светом. Его одеяние, наскоро склеенное из серебряной бумаги, резало глаза в огнях рампы, но становилось все более сказочней и серебристей, когда он удалялся, танцуя в лунном сиянии. Зрители повскакивали с места и бросились на сцену. И тут отец Браун почувствовал, что кто-то тронул его за рукав и шепотом попросил пройти в кабинет полковника. Он последовал за слугой, волнуясь все сильнее, и тревогу его не разогнала комическая торжественность того, что он увидел в кабинете. Там сидел полковник Адамс, все еще наряженный в костюм-панталоне. Рог из китового уса покачивался у него на лбу, но в старых глазах была такая печаль, которая погасила бы любое веселье. Опершись о камин и тяжело дыша, стоял сэр Леопольд Фишер. Вид у него был перепуганный и важный.
1: «Произошла очень неприятная история, отец Браун», — сказал Адамс. «Дело в том, что бриллианты, которые мы все сегодня видели, исчезли у моего друга из заднего кармана. А так как я,
0: продолжал отец Браун, простодушно улыбнувшись, сидел позади. «Ничего подобного», — сказал полковник Адамс, в упор глядя на Фишера, из чего можно было заключить, что подобную мысль уже высказывали. «Я только прошу вас, как и всех мужчин, оказать мне помощь». «То есть вывернуть свои карманы», — закончил отец Браун, и на свет Божий появились 7 шиллингов 6 пенсов, обратный билет в Лондон, маленькое серебряное распятие, маленький требник и плитка шоколада. Полковник долго глядел на него, а затем сказал: «Признаться, содержимое вашей головы интересует меня гораздо больше, чем содержимое ваших карманов. Ведь моя дочь — ваша воспитанница. Так вот, в последнее время она...» Он не договорил. «В последнее время!» — выкрикнул почтенный Фишер. «Она открыла двери отцовского дома головорезу-социалисту! Этот молодчик открыто заявляет, что готов украсть все, что угодно у тех, кто богаче его. И вот, пожалуйста, я богатый человек, куда уж богаче!» «Если вас интересует содержимое моей головы, то я могу вас с ним ознакомить», — устало сказал отец Браун. «Чего оно стоит, вы будете судить потом. Вот что я нахожу в этом старейшем из моих карманов. Те, кто собираются красть бриллианты, не проповедуют социализма. Скорее уж, они его осуждают». Его собеседники быстро переглянулись, а священник продолжал: «Видите ли, этих людей мы, в общем-то, знаем. Такой социалист не украдет бриллианты, как не украдет он и египетскую пирамиду. Нам бы лучше заняться другим человеком, тем, кого мы не знаем. Этот актер, Флориан. Хотелось бы мне знать, где он сейчас». Панталоне вскочил и большими шагами вышел из комнаты. В антракте, то есть пока его не было, миллионер взирал на священника, а священник взирал на свой требник. Наконец Панталоне вернулся и отрывисто сказал: «Полисмен лежит на сцене. Занавес поднимали 6 раз, а он все еще лежит». Отец Браун выронил книгу и уставился в пространство, словно вдруг сошел с ума. Мало-помалу его серые глаза снова посветлели, и тогда он спросил, казалось бы, не к месту: «Простите, полковник, когда умерла ваша жена?»
1: «Жена?» — удивленно переспросил старый воин. 2 месяца назад. Ее брат Джеймс приехал через неделю после ее смерти».
0: Маленький священник прыгнул, как подстреленный кролик. «Живее!» — вскричал он с необычайной для себя горячностью. «Живее! Нужно пойти взглянуть на полисмена!» Они нырнули под занавес, чуть не сбив с ног Коломбину и клоуна, которые шептались о чем-то с весьма довольным видом. И отец Браун нагнулся над распростертым комиком-полисменом. «Хлороформ!» — сказал он, выпрямляясь. «И как я раньше не догадался!» Все молчали в недоумении. Потом полковник медленно произнес: «Пожалуйста, объясните толком, что все это значит?» Отец Браун вдруг громко расхохотался, затем остановился и проговорил, задыхаясь и с трудом подавляя приступы смеха. «Джентльмены, сейчас не до разговоров, мне нужно догнать преступника. Этот великий французский актер, который играл полисмена, этот гениальный мертвец, с которым вальсировал Орликин, которого он баюкал на руках и швырял во все стороны, просто...» Он не договорил и пустился бежать. «Да кто же он?» — крикнул ему вдогонку Фишер. «Настоящий полисмен!» — ответил отец Браун и скрылся в темноте. В дальнем конце сада на фоне сапфирового неба и серебряной луны сверкали купы вечно зеленых деревьев, и даже в ту зимнюю ночь цвет их был мягок, как на юге. Веселая зелень колышущихся лавров, глубокая, отливающая пурпуром синева небес, огромный кристалл луны, а вверху, по веткам деревьев, карабкается кто-то странный, не столько романтический, сколько немыслимый. Человек этот весь искрится, как будто он усеян 10 миллионами лун, и при каждом его движении свет настоящей луны загорается на нем новыми вспышками голубого пламени. Но сверкающий и дерзкий, он ловко перебирается с маленького дерева на высокое, развесистое дерево в соседнем саду. И задерживается только потому, что под маленьким деревом скользнула чья-то тень, и голос окликнул его снизу. «Ну что ж, Фламбо!» — произнес голос. «Вы действительно похожи на летучую звезду. Но летучая звезда, в конце концов, всегда становится звездой падучей». Наверху, в ветвях лавра, человек, искрящийся серебром, наклоняется вперед и, чувствуя себя в безопасности, прислушивается к словам маленького человека. «Это ваша лучшая проделка, Фламбо. Приехать из Канады, с билетом от Парижа, надо полагать. Через неделю после смерти миссис Адамс, когда всем не до вопросов, ничего не скажешь, ловко придумано. Еще ловчей вы сумели выследить летучие звезды и разведать, когда приедет Фишер. Но все остальное не просто ловко, а поистине гениально. Выкрасть камни для вас, конечно, не составило труда. При вашей ловкости рук вы могли бы и не прибегать к ослиному хвосту, который вы пытались прицепить к фалдам фишеровского фрака. Но в остальном вы превзошли самого себя». Серебряный человек в зеленой листве медлит, точно загипнотизированный. Хотя путь к бегству открыт, он смотрит с дерева на того, кто внизу. «Да-да», — говорит тот, кто внизу, — «я знаю вас. Я знаю, вы не просто навязали всем эту пантомиму, вы сумели извлечь из нее двойную пользу. Сначала вы собирались украсть эти камни без лишнего шума, но тут один из сообщников известил вас о том, что на ваш след напали, и опытный сыщик должен сегодня застать вас на месте преступления. Заурядный вор удрал бы и благодарил бы судьбу, что его предупредили, но вы — поэт. Вам тотчас же пришло в голову спрятать бриллианты среди блеска бутафорских драгоценностей. И вы решили, если на вас будет блестящий наряд Орликина, появление полисмена покажется вполне естественным. Достойный сыщик вышел из здешнего полицейского участка, чтобы поймать вас, и сам угодил в ловушку, хитрее которой еще никто не выдумал. Когда отворились двери, он вошел и попал прямо в рождественскую пантомиму, где пляшущий Орликин мог его толкать, колотить ногами, кулаками и дубинкой, оглушить и усыпить под дружный хохот самых респектабельных жителей. Да, лучше этого вам никогда ничего не придумать. А сейчас, кстати говоря, вы можете отдать мне бриллианты. Зеленая ветка, на которой покачивается сверкающее существо, шелестит, словно удивляется. Но голос внизу продолжает. «Я хочу, чтобы вы их бросили мне, Фламбо. И я хочу, чтобы вы бросили такую жизнь. У вас еще есть молодость, честь и юмор, но при вашей профессии надолго их не достанет. Можно держаться на одном и том же уровне добра, но никому никогда не удавалось удержаться на одном уровне зла. Этот путь ведет вниз. Добрый человек пьет и становится жестоким. Правдивый человек убивает и потом должен лгать. Много я знал людей, которые начинали, как вы, благородными разбойниками, веселыми грабителями богатых, и кончали в мерзости и в грязи. Морис Блюм начинал как анархист по убеждению, отец бедняков, окончил грязным шпионом и доносчиком, которого обе стороны использовали и презирали. Гарри Берг, организатор движения «Деньги для всех», был искренне увлечен своей идеей. Теперь он живет на содержании полунищей сестры и пропивает ее последние деньги. Лорд Эмбер отправился в преступный мир на подвиг, как рыцарь. Теперь самые подлые лондонские преступники шантажируют его, и он им платит. А капитан Брайан, некогда знаменитый джентльмен-апаш, умер в сумасшедшем доме, помешавшись от страха перед сыщиками и скупщиками краденого, которые его предали и затравили. Я знаю, у вас за спиной вольный лес, и он очень заманчив, Фламбо. Я знаю, что в одно мгновение вы можете исчезнуть там, как обезьяна. Но когда-нибудь вы станете старой, седой обезьяной, Фламбо. Вы будете сидеть в вашем вольном лесу, и на душе у вас будет холод, и смерть ваша будет близка, и верхушки деревьев будут совсем голыми. Наверху было по-прежнему тихо. Казалось, маленький человек под деревом держал своего собеседника на длинной, невидимой привязи, и он продолжал. Вы уже сделали первые шаги под гору. Раньше вы хвастались, что никогда не поступаете низко. Но сегодня вы совершили низкий поступок. Из-за вас подозрение пало на честного юношу, на которого и так смотрят косо. Вы разлучаете его с девушкой, которую он любит, и которая любит его. Но прежде чем умереть, вы совершите еще большие низости. Три сверкающих бриллианта упали с дерева на землю. Маленький человек нагнулся, чтобы подобрать их, а когда он снова глянул наверх, зеленая клетка была пуста. Серебряная птица упорхнула. Бурным ликованием встретили известие о том, что бриллианты случайно подобраны в саду. И подумать, что на них наткнулся именно отец Браун. А сэр Леопольд с высоты своего благодушия даже сказал священнику, что хотя сам он и придерживается более широких взглядов, но готов уважать тех, чьи убеждения предписывают им жизнь вдали от суеты, в неведении дел мирских.

0: В исполнении ансамбля камерной музыки Большого театра под управлением Марка Эрмера прозвучала вторая часть симфонии номер 3 соль мажор Йозефа Гайдна.
1: 20 июня приглашаем по ахматовским местам Петербурга, связанным с жизнью и стихами великого поэта. Путешествие по Петербургу, Петрограду, Ленинграду Анны Ахматовой позволит нам вспомнить события жизни поэта, неразрывно связанные с судьбой страны. Вы побываете на Васильевском острове, на Фонтанке, Марсовом поле, на набережных Невы и увидите дома, где Анна Ахматова жила и бывала. Затем вы отправитесь в Комарово, к Будке, маленькой даче, где с 1955 года Ахматова жила летом, и к могиле поэта на Комаровском кладбище. Экскурсию 20 июня проведет Марина Михайлова.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
3: Дорогие друзья, радиостанция «Град Петров» сердечно благодарит всех своих жертвователей за финансовую поддержку. В любом офисе Сбербанка в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, не заполняя квитанции и бесплатно, вы можете внести свой вклад в поддержку и развитие нашей радиостанции. Единственное, что нужно знать, это название нашей организации и 10 цифр ИНН. Итак, «Радио «Град Петров», ИНН 78-011-212-57. «Радио «Град Петров», ИНН 78-011-212-57. Мы делаем хорошее радио вместе.

0: Добрый день. Мы продолжаем наш цикл «Невидимый Петербург». У нас в гостях Татьяна Александровна Трефилова. Сегодня она нам расскажет о Малоохтинском кладбище, которое находится на Новочеркасском проспекте. Итак, что же это за кладбище? Насколько я понимаю, это старообрядческое кладбище. И вот расскажите об истории этого кладбища.
1: Ну, сначала я хочу рассказать, где же находится Малоохтинское кладбище. Так как о существовании Малоохтинского кладбища, я думаю, что знают немногие в нашем городе. Все обычно знают о кладбище Большеохтинском. И когда я впервые приехала разыскивать это кладбище, то, выйдя со станции метро Новочеркасская, я стала спрашивать у прохожих, где же тут Малоохтинское кладбище. И мне многие указывали дорогу на кладбище Большеохтинское. А тем не менее, у нас на Малой Охте существовало целых два кладбища. Одно было Малоохтинское кладбище православное, другое – Малоохтинское кладбище старообрядческое. И что вот интересно, то, что Малоохтинское православное кладбище до наших времен не сохранилось совершенно. Оно было разрушено в годы советской власти, и об этом кладбище может напомнить ли нам лишь название улицы Помиловского. Дело в том, что писатель Помиловский родился в семье диакона церкви во имя Святой Марии Магдалины на Малоохтинском православном кладбище. Он был там и похоронен. Но когда кладбище разрушали в годы советской власти, то прах Помиловского перенесли на Волковское кладбище Литераторские мостки, кладбище музейного типа. И вот Малоохтинское православное кладбище разрушено до основания. Сохранилось в Санкт-Петербурге лишь Малоохтинское старообрядческое кладбище, которое находится на берегу реки Охты. И само название говорит о том, что оно находится на Малой Охте. Но это кладбище так незримо, так незаметно, так невидимо существует в нашем городе, что я думаю, что совсем немногие люди знают о его существовании. Но я думаю, конечно, об этом кладбище знают те люди, которые живут там совсем рядом. Дело в том, что это кладбище находится внутри жилого квартала и застроено высокими многоэтажными домами уже советской постройки. Это кладбище находится внутри квартала, и его каменная калитка выходит на внутриквартальный проезд. И окна современных домов смотрят на старое Малоохтинское старообрядческое кладбище. Но я как-то говорила с людьми, и даже люди, живущие рядом, не подозревают, что это кладбище старообрядческое, потому что там при входе на него написано просто «кладбище Малоохтинское». И вот это кладбище является одним из старейших кладбищ нашего города. Оно было основано в середине XVIII века на Охте, в месте, отдаленном от центра, от полиции и от начальства. И в дореволюционных документах оно называлось Малоохтинское раскольничье кладбище.
0: А какие старообрядцы владели этим кладбищем? Насколько я знаю, их было много, то есть много направлений у старообрядцев было.
1: На этом кладбище разместились старообрядцы-беспоповцы поморского согласия, а частью кладбища владели федосеевцы.
0: Чем отличаются поморцы от федосеевцев и от других старообрядцев?
1: Ну, старообрядцев было так много, что обо всех просто рассказать невозможно. Я расскажу лишь о поморцах и федосеевцах. Но то, что их объединяет, это и то, и другое направление беспоповского толка. Да? На прошлой лекция, которая была посвящена истории Громовского старообрядческого кладбища, я немножко говорила об истории старообрядческого раскола и говорила о том, что раскол произошел и внутри самих старообрядцев, расколов их на множество толков и течений. Были вот поповцы, которые создали Белокореницкую иерархию. Центром Белокореницкой иерархии в нашем городе было Громовское старообрядческое кладбище. А были беспоповцы в старообрядчестве, которые совсем отказались от священства и, следовательно, от таинств, так как их совершать некому. И вот на этом кладбище разместились поморцы, беспоповцы поморского согласия. Это было старейшее и наиболее влиятельное течение среди старообрядцев. Центр поморцев был Выгорецкий монастырь на реке Выг в Волынской губернии. То есть само название поморцы говорит о том, что их начало происходило в Поморье. Да? И основу поморского вероучения заложили братья Денисовы, Андрей и Семён, как они называли, князья Мышецкие. Само название толка произошло от поморских ответов, в которых было изложено вероучение этих старообрядцев. Поморцы еще с петровских времен стремились достигнуть компромисса с властью даже ценой некоторых уступок. И вот то, что отличает поморцев от беспоповцев других толков, это наличие церковного брака. Так как вы знаете, что брак в Русской Православной Церкви является таинством, а поскольку таинство могут совершать только священники, а брак необходим людям для продолжения рода человеческого, то поморцами был установлен чин брачного молитвословия. Не таинство брака, а именно чин брачного молитвословия, который совершали наставники общин. Но нужно сказать, что это брачное молитвословие при совершении поморского брака не признавалось Русской Православной Церкви, так как брак совершали не священники, а миряне. И поэтому поморские браки нередко называли сопряжением прелюбодейным. А старообрядческих жен называли такими словами, как девка-жены, да, и тайна-жены. Были такие тайные жены у поморцев. Но в основном то, что отличает поморцев от остальных толков беспоповства, это наличие церковного брака. А вот нужно сказать, что федосеевцы, само название происходит от имени основателя этого учения Феодосия Васильева, были более категоричны. Они не признавали вообще никакого брака. Раз нет священников, и в брак вступать не нужно. Нужно прекратить род человеческий. Они не молились за царя. Они не шли ни на какие компромиссы с властью. И вот на этом кладбище большей частью кладбища владели поморцы, а небольшая часть кладбища была отведена для старообрядцев-федосеевцев тоже без поповского согласия.
0: А когда же было основано Малоухтинское старообрядческое кладбище?
1: Нужно сказать, что Малоухтинское старообрядческое кладбище было основано в середине XVIII века и является одним из старейших старообрядческих кладбищ в столице. И на этом кладбище и сейчас сохранились очень старинные надгробия, которые датируются еще даже XVIII веком. Так сохранилась, допустим, на этом кладбище каменная плита с трудночитаемой же надписью. Но если посмотреть внимательно, то можно прочитать, что здесь похоронен в 1779 году, то есть во второй половине XVIII века, купеческий сын Василий Долгов. Житие его было 8 лет, 4 месяца и 18 дней. Дело в том, что надписи на кладбище всегда говорят о какой-то об особенности старообрядческой эпитафии. Старообрядцы очень часто на могилах своих усопших родственников писали точное время их земной жизни. На некоторых могилах можно прочитать, что житие его было 62 года, 3 месяца, 5 дней и даже столько часов и столько минут. И указывали на могилах своих родственников даже очень часто час и даже минуты смерти. Считалось, что это очень важно. Тот день и час, в который человек предстал перед Господом. На многих могилах сохранились надписи дня рождения и дня кончины, написанные не от Рождества Христова, а от сотворения мира. И поэтому сосчитать количество земных лет человека по этим надписям бывает очень сложно. Нужно сказать, что старообрядческие эпитафии, они бывают очень колоритными, очень такие меткие слова употребляют старообрядцы. Да? Когда старообрядцы, допустим, создавали свои даже больницы, то эти больницы были созданы с целью для того, чтобы старообрядцам, которые отказывались от общения с нестарообрядцами, с никонианами, как они называли, не попадать в никонианские людорезни, как они называли больницы, в которых лечились православные люди. Они стремились к созданию всего своего необходимого, всего своего. И вот на этом кладбище сохранились очень интересные могилы, да, на которых можно прочитать такие интересные обращения. На одной могиле я прочитала даже надпись, то есть ко мне, просто к человеку-прохожему, который читает надпись на могиле усопшего человека. «И ты, любезный читателю, помолись обо мне». Безусловно, на такую просьбу, написанную на могильной плите, ну, невозможно не отозваться. Сохранилась на Малоустинском кладбище и могила купца Ефима Бекренева, который скончался в 1803 году. И на его могиле написано, что это был петрозаводский купец, который поставлял гранит для постройки колонн Казанского собора.
0: А кто вообще из известных нам людей нынче похоронены на старообрядческом кладбище?
1: Ну, к сожалению, нам так сейчас мало известно о наших старообрядцах, что многие имена, которые были раньше известны многим, сейчас неизвестны практически никому. Но об одном человеке, похороненном на этом кладбище, мне, конечно, хочется рассказать особенно. Это купец Василий Александрович Кокарев. Когда я впервые услышала имя этого купца, то я думала, где же мне найти сведения об этом человеке? И совершенно случайно, листая большую советскую энциклопедию, еще в годы советской власти, я в большой советской энциклопедии нашла имя купца, старообрядца, похороненного на Малоухтинском раскольническом кладбище, Василия Александровича Кокарева. Он был включен в большую советскую энциклопедию как известнейший предприниматель. Дело в том, что этот человек, родившийся в 1817 году в Костромской губернии, в старообрядческой семье нигде никогда не учился. И кроме обучения у старообрядческих начетчиков, он никакой школы не кончал. И тем не менее, его имя можно встретить и в Большой советской энциклопедии, и в энциклопедии Брагауза и Эфрона, и более того, даже в словаре русских писателей. Вот человек, ничего не кончивший, оказывается, он был таким, ну, редким русским самородком. Он обладал и коммерческими способностями, он разбогател хорошо и много, и стал даже миллионером. Он писал мемуары и воспоминания. Его мемуары и воспоминания печатались в известных русских журналах, которые выходили до революции. Некрологи о нем были помещены в «Русском вестнике», в «Русском архиве». И он написал еще такую книжку с интересным названием, которую, к сожалению, я не читала, но все собираюсь прочитать. Книга, написанная купцом Кокаревым, называется «Миллион в тумане». Это о коммерческой деятельности. И нужно сказать, что купец Кокарев был первым человеком, который понял значение нефтяных бакинских приисков и построил там первый нефтеперерабатывающий завод. Он также был основателем крупнейшего частного Волжско-Камского банка. Он строитель нескольких железных дорог в России. Он обладал даром финансового деятеля и публициста. И он был знаком со многими известными людьми в России. Он был знаком с Менделеевым, да, и даже дружил с ним. Он был знаком с Победоносцевым, был знаком с Саввой Мамонтовым, был знаком с Николаем Семеновичем Лесковым, и именно он подсказал Лескову сюжет для одного из замечательных рассказов Лескова «На краю света». Этот сюжет был рассказан Кокареву архиепископом сибирским и Иркутским Нилом Исаковичем. И вот в литературной переработке со слов Кокарева этот рассказ был написан Николаем Семеновичем Лесковым. Нужно сказать, что купец Кокарев был еще известнейший благотворитель. В отчетах многих благотворительных обществ, в списке жертвователей Санкт-Петербургских общин сестер милосердия, неизменно мы находим имя купца-жертвователя Василия Александровича Кокарева. Он был также еще и известным коллекционером и собирателем русской и иностранной живописи. И в Москве существовала целая картинная галерея. Она так называлась Кокаревская галерея. И Василий Александрович славился еще умением устраивать банкеты. Он жил на широкую ногу, но разорился. Обанкротился, но не до конца. Кокаревская галерея в Москве была продана за полцены, и картины из Кокаревской галереи были куплены для Третьяковской галереи, да, а часть картин была куплена для Русского музея в Санкт-Петербурге. И в течение своей жизни Василий Александрович Кокарев был поморцем, старообрядцем. Он оставался верен вере своих отцов. Он был защитником и покровителем старообрядцев на Громовском кладбище. И вот когда купец Василий Александрович Кокарев скончался в своем роскошнейшем особняке в центре Санкт-Петербурга, то пришли к нему братья по вере. И в долбленном гробу без единого гвоздя на расшитых полотенцах на руках донесли гроб его до Громовского старообрядческого кладбища, где он и был похоронен в 1889 году. Могила его, к сожалению, сейчас полностью заброшена, и имя сейчас его мало кому известно в нашем городе.
0: Я слышала вообще, что в самом начале XX века уже в XX веке, подавляющее большинство

0: владельцев известной мануфактуры, купцы Рябушинские, купцы Кузнецовы, которые занимались производством знаменитого кузнецовского фарфора, это тоже все представители старообрядческого мира. Действительно, очень многие старообрядцы были богатыми купцами и предпринимателями.
1: А Мамонтовы?
0: И, безусловно, и Мамонтовы тоже были старообрядцами.
1: Давайте тогда вернемся уже опять к Малоухтинскому кладбищу. Расскажите о церкви, которая там была.
0: Как я уже говорила, строительство старообрядческих церквей в XIX веке было запрещено законодательством в избежание распространения раскола. И поэтому, как таковой, церкви на Малоухтинском кладбище не было. Там были моленные. Нужно сказать, что кладбища для старообрядцев являлись центром вообще всей их жизни и всей их деятельности. На кладбище находились богадельни, на кладбище находились иконописные школы, книгописные школы. И кладбища являлись для купцов, для старообрядцев и некоторым таким еще и коммерческим центром, где богатые купцы могли себе найти работников именно своей веры. И поэтому в церкви, в том понимании, как мы представляем, там не было. Там была моленная в помещении богадельни у старообрядцев Поморского согласия и у старообрядцев Федосеевского согласия. И вот когда в середине 40-х годов XIX века были гонения на старообрядцев, и вот тогда Малоухтинское кладбище было закрыто. И вот именно соседство поморцев с федосеевцами послужило поводом к закрытию всего кладбища. И презреваемых в старообрядческий богадельник перевели с Малоухтинского кладбища на Большоухтинское кладбище. Дело в том, что и на Большоухтинском кладбище был тоже некоторый центр старообрядчества. И там были знаменитые старообрядческие волковские богадельни. И мост через реку Волковку тоже назывался старообрядческим мостом. И сейчас эти богадельни, построенные с таким размахом, они сохранились. В годы советской власти там находилась детская инфекционная больница. И нужно сказать, еще в середине XIX века старообрядческое кладбище было разрушено. Оно было огорожено забором, и благотворительные заведения старообрядцев были переданы императорскому человеколюбивому обществу, и в старообрядческих богадельнях были открыты богадельни православные, и была освящена православная церковь во имя усекновения главы Иоанна Предтечи. И захоронения старообрядцев были запрещены на этом Малоухтинском кладбище. И вот тогда один из старообрядцев, уже человек пожилой, томимый желанием быть погребенным на Малоухтинском кладбище, подал личную просьбу государю-императору. И личная просьба этого старообрядца была удовлетворена. И купца Куликова похоронили на Малоухтинском кладбище. Семейное место Куликовых сейчас сохранилось на кладбище. И вот в том понимании, как мы представляем церковь, такой на кладбище не было. Но когда уже в начале XX века вышло законодательство о веротерпимости, вот тогда старообрядцы Малоухтинского кладбища приступили к постройке своей церкви. Церковь была построена на Тверской улице недалеко от Таврического сада. Это церковь знамения Пресвятой Богородицы, старообрядцев Поморского согласия, приемлющие браки. Адрес этого храма – улица Тверская, дом 8. Эта церковь была построена на собранные пожертвования, и большую часть пожертвований внесла семья тогда уже усопшего купца Василия Александровича Кокарева. И пятиглавый храм, сохранившийся и до наших времен, к сожалению, в разрушенном и оскверненном виде, был выдержан в новгородском стиле, и двери, рамы, скамьи были сделаны под старину. При богослужении другим христианам, не поморцам, разрешалось присутствовать в церкви, но они должны были находиться на хорах с окошечками, которые в определенные моменты службы закрывались. Церковь была закрыта в 1934 году и приспособлена под промышленное предприятие. Сейчас это красивейший храм нашего города на Тверской улице, дом 8, стоит в разрушенном состоянии. Я знаю, что поморцы уже вели переговоры о возможности передачи им этого храма.
1: В каком же сейчас состоянии находится Малоухтинское старообрядческое кладбище?
0: Кладбище сейчас запущено и забыто. И даже очень многие живущие люди рядом, не представляют, что они живут рядом именно со Старообрядческим кладбищем, потому что в годы советской власти здесь хоронили людей уже без разбора.

0: вероисповеданий хранили людей разных вероисповеданий и даже нехристианских.
1: Я совсем недавно побывала на этом кладбище и с удивлением увидела, что довольно большая часть кладбища отведена под захоронение, так называемый создан урновый участок на Малоохтинском Старобрядческом кладбище. И кладбище, безусловно, разрушается. Кладбище нужно беречь, кладбище нужно сохранять, кладбище нужно знать. И вот поскольку нет хранителя кладбища, нет постоянного сторожа на кладбище, нет знания нашей истории, частицей которой является и Малоохтинское Старобрядческое кладбище, кладбище сейчас производит впечатление грустное. Но удивительно само по себе, что Малоохтинское православное кладбище было разрушено, а Малоохтинское Старобрядческое кладбище сохранилось, напоминая нам об одной из интереснейших страниц нашей Санкт-Петербургской истории.
2: Хорошо. А поморы и федосеевцы у нас в городе еще есть?
1: Ну, в нашем городе, безусловно, все это есть. Но жизнь этих людей так незрима, так незаметно проходит в нашем городе, что обычно люди об этом и не знают. Есть у нас представители Старобрядческой церкви Поморского Согласия. Их община находится в нынешнем селении Рыбацкое, да, на берегу Невы, и старобрядцам передана церковь православная на Казанском кладбище, которую освятили в честь знамения Пресвятой Богородицы. Это село Рыбацкое на Казанском кладбище. Сохранились у нас и старобрядцы Федосеевского Согласия, но центр их находится сейчас не в Санкт-Петербурге, а в деревне Лампово Гатчинского района, где сохранилась Федосеевская Моленная.
2: Спасибо за интересный рассказ. Сегодня в цикле передач «Невидимый Петербург» Татьяна Александровна Трефилова рассказала нам о Малоохтинском старообрядческом кладбище, которое находится на Новочеркасском проспекте.

0: В исполнении Эмиля Гилельса прозвучала третья часть третьей сонаты опус 23 Александра Николаевича Скрябина.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

слушатели, в эфире радио «Град Петров», новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области, у микрофона Валентина Пас. Губернатор Александр Беглов объявил о расширении выставки городских достижений «Мой Петербург». По его словам, успешный опыт стенда нашего города на выставке «Россия» в Москве решено перенести на постоянную основу и сделать доступным для жителей всех районов. В историческом парке «Россия. Моя история» уже работает основная экспозиция. На прошлой неделе первые районные выставки были открыты в Адмиралтейском и Центральном районах. Главная цель проекта – вспомнить важнейшие достижения последних лет и рассказать о планах на будущее. Каждому району Петербурга есть что вспомнить, чем гордиться и к чему готовиться. Каждый район решает свои задачи по развитию городской среды, созданию новых рабочих мест и сохранению наследия, отметил губернатор. Александр Беглов также подчеркнул, что идея проекта была подсказана президентом России Владимиром Путиным. Более 100 аспирантов и адъюнктов из вузов и научных организаций Петербурга стали победителями конкурса на назначение стипендии президента России в нынешнем году. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора Александра Беглова. Петербургские исследователи вошли в число 800 победителей федерального отбора, в котором участвовали более 6 тысяч претендентов из 79 регионов страны. Таким образом, на долю города пришлось свыше 13% всех назначенных стипендий. Лидерами по количеству победителей среди петербургских вузов стали университет ИТМО, Санкт-Петербургский государственный университет и Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. Стипендиаты будут получать по 75 тысяч рублей ежемесячно в течение срока от 1 до 4 лет. Большая часть представленных проектов связана с приоритетными направлениями научно-технологического развития страны, включая искусственный интеллект, робототехнику, новые материалы и технологии обработки больших данных. По сравнению с прошлым годом число участников конкурса выросло более чем на 30%. Самым востребованным направлением среди соискателей стали технические науки. В Петербурге обострилась проблема агрессивного поведения птиц в период гнездования. Горожане все чаще жалуются на ворон и чаек, которые нападают на прохожих во дворах и парках, пугают детей и домашних питомцев, а также создают другие серьезные неудобства. В связи с этим депутат Законодательного собрания Петербурга Алексей Цивилев направил официальный запрос в городской комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности. Парламентарий попросил ведомства рассказать, проводились ли в городе в последние годы системные мероприятия по гуманному регулированию численности этих птиц, каковы их результаты, а также рассматривалась ли возможность внедрения современных технологий отпугивания. Также депутат обратил внимание на то, что сейчас у жителей отсутствует понятная информация о том, как правильно вести себя при встрече с агрессивной птицей, куда обращаться и можно ли вообще повлиять на ситуацию. Для решения проблемы Алексей Цивилев предложил профильному комитету реализовать несколько мер. Разработать и распространить среди горожан четкие правила поведения при встрече с агрессивными птицами, а также организовать городскую горячую линию для приема сообщений о случаях нападений и местах активного гнездования птиц с возможностью оперативного реагирования. Особое внимание в запросе уделено информированию жителей о работе профильных организаций, которые помогают диким птицам. В Петербурге действует несколько таких центров, например, благотворительный фонд «Сирен», госпиталь птиц «Зеленый попугай» и ряд других. На табло в аэропорту Пулково начали отображать информацию о предоставлении еды и напитков при длительном ожидании вылета. При задержке рейса подобные сведения автоматически появляются также на стойках регистрации и гейтах. В ближайшее время информацию о предоставлении питания внедрят в онлайн-табло на сайте аэропорта и в бот мессенджера «Макс» в планах развития проекта с учетом обратной связи.
В Смольном состоялась рабочая встреча председателя комитета по внешним связям Евгения Григорьева с официальной делегацией Республики Сербия во главе с исполняющим обязанности директора канцелярии публичной и культурной дипломатии правительства Сербии Арно Гуйоном. Стороны обсудили ключевые направления дальнейшего взаимодействия между Петербургом и Балканской Республикой, уделив особое внимание вопросам культурного обмена и академического сотрудничества. Арно Гуйон выступил с рядом конкретных инициатив, направленных на углубление двусторонних связей. В частности, сербская сторона предложила организовать регулярные визиты петербургских журналистов в Сербию для освещения культурных и экономических событий, что позволит укрепить информационное присутствие страны в российском медиапространстве. Также одним из ключевых пунктов обсуждения стала идея запуска студенческих обменов между ведущими университетами Петербурга и высшими учебными заведениями Сербии. Такие программы, по мнению участников встречи, не только расширят кругозор молодежи, но и заложат прочную базу для будущего сотрудничества в научной и образовательной сферах. В беседе также приняли участие представители Санкт-Петербургского государственного университета и городского комитета по культуре, а также руководство представительства Министерства иностранных дел России в Санкт-Петербурге. Нынешний визит сербской делегации в Петербург приурочен к премьере документального фильма о Савве Владиславиче Рагузинском, сподвижнике Петра I и выдающемся российском дипломате сербского происхождения. Заместитель председателя комитета по внешним связям Вячеслав Колганов принял участие в работе делегации Законодательного собрания Петербурга в Республике Индонезия. Насыщенная программа представителей нашего города включила встречу с губернатором провинции Бали и Вайаном Костером. На встрече обсуждалось подписание соглашения о сотрудничестве между двумя регионами. Также делегация приняла участие в торжественном открытии фестиваля искусств Бали. Главным итогом посещения Республики Индонезия стало обсуждение совместных планов в области образования, медицины, культуры и туризма. И в завершении выпуска несколько слов о погоде в нашем городе. Сейчас в Петербурге плюс 20 градусов. В среду 17 июня будет пасмурно, пройдет дождь. Температура плюс 12, плюс 14 градусов. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 98%. Ветер западный 3-5 метров в секунду. В четверг 18 июня будет пасмурно, ожидается небольшой дождь. Температура плюс 15, плюс 17 градусов. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба, относительная влажность воздуха 67%, ветер северо-западный 3-5 метров в секунду. На этом наш выпуск подошел к концу. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до скорой встречи в следующем выпуске.

0: 25 июня приглашаем на экскурсию «Музыка в парке Арниенбаума» с Ольгой Суровегиной. Ведь именно здесь, впервые в России, появились музыкальная школа, оркестр и русская оперная труппа. Именно в Арниенбауме в XIX веке, ставшем любимым дачным местом петербургской творческой интеллигенции, жили, отдыхали и творили многие замечательные русские композиторы. Вы будете слушать чарующую классическую музыку на аллеях и у старинных павильонов Дворцового парка, а некоторые сможете посетить. Экскурсия пройдет 25 июня.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
0: Дорогие братья и сестры, мы будем благодарны вам за помощь нашей радиостанции. Если сумма вашего пожертвования составит 3000 рублей и более, наш курьер приедет к вам. Заявку можно оставить в среду и в пятницу с 11 до 18 часов по телефону 507-65-78.

0: Пока Диоклетиан добивал египетских инсургентов и пытался изменить к лучшему положение в войне с персами, и то, и другое, как известно ему, хоть и не без труда, но удалось, а равно как вместе с тем ему вновь удалось подтвердить свою не просто состоятельность, но и незаменимость как полководца и как политика. Вот в это время, по его поручению, Август Максимиан Геркулий направился на берега Рейна с тем, чтобы разгромить и выдворить из пределов империи германские племена. Противник был Максимиану хорошо известен, равно как и район предстоящих боевых действий. Не раз он одерживал здесь победы, и вообще-то именно на берегах Рейна возросла его слава как полководца. Ведь даже самые жестокие критики Максимиана, а их достаточно, поверьте, как среди римских языческих историографов, так еще больше и среди христианских историографов, они ведь не отрицают выдающихся способностей Диоклетианова Августа соправителя на военном поприще. Отсутствие большого ума и едва ли неполного отсутствия образования, правильнее говорить не о полководческом искусстве, а о хваткости, о напористости Максимиана. Он ведь не заботился разнообразием стратегии и тактики, он не пытался постигнуть психологию противника. Все ему заменял звериный инстинкт опасности и свирепая воля натиска, с которыми он проламывал ряды вражеских армий. Его жестокости, его мстительности, злопамятливости и скорости на расправу легионеры боялись куда больше, чем противника. Огромный, чудовищно сильный физически и превосходно владеющий всеми видами оружия, устрашающего вида, Максимиан Геркулий на поле боя, не мудрствуя лукаво, сам бросался на врага во главе передовых когорт, определяя направление главного удара. На полях сражения он был исключительно решителен и столь же отважен и упорен. Кстати, именно этих качеств ему не хватало, когда он возвращался к мирной жизни. Война, которую вел Максимиан, неизменно сопровождалась избыточным количеством жертв. Но к этому он относился с каким-то языческим восторгом. Человек редкой жестокости, он буквально вдохновлялся видом смерти. Нельзя не отметить также ведь и крайнюю подозрительность Максимиана и его всегдашнюю готовность к массовым репрессиям. Естественно, что, воюя с варварами, он заранее считал всех, кто переселился с восточных берегов Рейна на римскую территорию, пособниками германцев. То же, что франки в значительной степени стали христианами, оно превращало подозрение Максимиана в уверенность. Если Констанций Хлор в своих действиях как раз на франков-то христиан и опирался, то Максимиан по одному только подозрению, именно и прежде всего среди них, среди франков-христиан, устраивал репрессии. Вот здесь необходимо объясниться. Плебей по происхождению, Максимиан, видимо, в прежние годы много натерпелся от молодых аристократов, которые благодаря своему происхождению, обширным связям, легко обходили его в карьере. Он их ненавидел и одновременно мучительно завидовал. Цепь случайностей. То, что он оказался дружен с изощренно умным и ловким Диоклетианом, то, что он стал послушным и точным исполнителем планов своего старшего друга, то, что он сохранил ему верность на всех этапах жизни, все это вознесло Максимяна на политический Олимп. И надо сказать, что пурпур власти дорогой ценой достался Максимяну, который своей кровью и потом пропитал все ступеньки, ведущие наверх. Время не утихомирило его нрава, не притупило его ненависти и зависти. Он был Августом, то есть императором Запада. Но римская аристократия, она все же не приняла его в свой круг. Отчужденности от Максимяна, между прочим, способствовало и то, что значительная часть римской аристократии и римских интеллектуалов относилась к весьма многочисленному числу христиан. Едва ли не все епископы, входящие в римскую западную юрисдикцию, принадлежали к тому или иному древнему римскому роду, к Юлиям, Главрам, Клавдиям, Помпилиям, Корнелиям, Антонинам и прочих, властные и суровые, они обладали той мерой власти и такой неустрашимостью, какие Максимян в принципе не мог понять. Чувствуя себя чужим в этом мире гордых людей, вчерашний плебей окружал себя неслыханной роскошью, упивался страхом, который парализовал его ближайшее окружение, и одновременно панически сам боялся аристократических заговоров, а, соответственно, подозревал в той же мере в заговорах и христиан. С каким наслаждением он утопил бы неприступную гордость этих людей в крови, репрессиями смел бы их в небытие и таким образом навсегда, как ему казалось, избавился бы от собственных страхов и комплексов неполноценности, но старший из Августов, божественный Диоклетиан, очень дорожил миром в центре империи и дорожил лояльностью знати. А потому те, кого так люто ненавидел Максимян, они относились к неприкасаемым. Но то, что нельзя было пока к югу от Альп, можно было к северу от Альп и в самих Альпах. Война списывала многое, и Максимян удовлетворял свою лютую ненависть в репрессиях. Именно с этой войной связанный сюжет, изложенный в христианском памятнике V века, составленного епископом Евагрием Леонским и известным в истории как «Страсти оковенских мучеников». В них рассказывается о том, как Максимиан решил истребить христиан. Но легионеры из Фиваитского легиона, которым отдали этот злодейский приказ, отказались повиноваться и были убиты сами. События происходили в верховьях реки Роны, в городке Октодур, основанном Сервием Гальбой, одним из военных легатов Юлия Цезаря. Будто бы восстали богоуды, населявшие этот живописный край близ важнейшего стратегического перевала Сен-Бернар. Кстати, жестокость реакции Максимиана более чем вероятно связана именно вот с этим обстоятельством. Богоуды были христианами. Во всяком случае, многие из них были христианами, а во-вторых, ничего против империи и императора они не имели. Возмущение их имело причиной невыполнение договоров местных латифундистов. Командующий легионом Мавриций, ну, более мы его знаем как Святой Маврикий, вместе с двумя своими помощниками, очевидно, военными трибунами Кандидом и Экзюперием, передал Максимиану Геркулию категорический отказ легионеров устраивать резню. Они передали Августу послание легиона. Процитируем. «Император, мы твои солдаты, но также и солдаты истинного Бога. Мы несем тебе военную службу и повиновение, но мы не можем отказаться от того, кто наш Создатель и Властитель, даже при том, что ты отвергаешь его. Во всем, что не противоречит его закону, мы с величайшей охотой повинуемся тебе, как мы это делали до настоящего времени. Мы с готовностью выступаем против врагов, но не можем обогреть наши руки кровью невинных людей. Мы дали присягу Богу прежде, нежели тебе». Послание довольно пространное. И, скорее всего, оно является изложением того, что сохранилось к V веку в предании. Но вот в этой литературной импровизации Леонский епископ весьма точно передал суть конфликта. Христиане не могут убивать христиан и не могут исполнять заведомо неправедный приказ. Для них приказ императора – это не высшая инстанция, если этот приказ противоречит вере. И вот озверевший Максимиан поступил, ну как, привычно для себя. Он дал волю гневу, и он решил сломать волю легионеров-христиан, подвергнув легион децимации, то есть казни каждого десятого. Это не возымело ожидаемого действия, и децимация была проведена вторично. В конечном счете легион был уничтожен полностью. Ситуация, заметим, была необычной. Легион ведь не поднял восстание, и он не нарушил присягу верности императору, но он и не изменил своему исповеданию. А произошло это 22 сентября 298 года. История об эковенских мучениках, так как она изложена в источниках, она имеет ряд несообразностей. Несообразностей, которыми искусно пользуются сегодня те, для кого истовость христианской веры и готовность к мученичеству является не более чем глупостью и религиозным экстремизмом. Увы, это так. Современные либералы утверждают, что никакого фиваитского легиона не было, что вообще не могло быть легиона на Западе из восточной части империи, ну, хотя бы потому, что Август Запада ими не распоряжается, что не может идти речь о 40 тысячах мучеников, поскольку в легионе никогда такого количества людей не состояло, что в принципе не могла проходить децимация, поскольку в последний раз к ней прибегали еще во времена Нерона, точнее, в 68 году, что Диоклетиан и Максимиан были мудрыми правителями, и при них империя переживала расцвет, и они ни при каком поводе не решились бы на столь жестокий, поистине варварский метод наказания на такое средство, как децимация. Ну, аргументы о добрых и мудрых императорах Диоклетиане, в особенности Максимиане, оставим на совести непросвещенных либеральных доброхотов. А вот что же касается остального, то, во-первых, император Запада действительно не распоряжался легионами Востока, однако вполне мог, и такая практика известна, получить от своего восточного коллеги военную поддержку. Следовательно, в распоряжении Максимиана мог оказаться и не один, а больше легионов, если бы это счел необходимым Диоклетиан. Во-вторых, название «фиваитский» или «фиванский» приписывается обычно 10-му легиону. Но такое название этот легион получил только спустя почти век после событий в Аковене. Эвагрий мог, конечно, назвать так 10-й легион в силу привычки. Однако в 290-х годах этот 10-й легион не покидал территории Восточного Средиземноморья. А в самой же Фиваиде на 298 год находилось 3 легиона. Если быть точнее, это 3-й Диоклетианов легион, это 3-й Троянов легион и это 1-й Максимианов легион. И опять-таки ни один из них Египта не покидал вплоть до 299 года. Однако известно, что Диоклетиан, как и до него, как и после него, при необходимости прибегал к созданию так называемых векселяций, то есть сводных бригад, создаваемых из воинов различных легионов на непродолжительное время и для выполнения конкретного задания. Поскольку восстание в Египте локализировалось, оно локализировалось в районе Северного Египта и, собственно, Александрии, поскольку на Евфрат были направлены балканские легионы Галерии, Диоклетиан мог, это весьма реально, составить векселяции из тех 3 легионов, которые находились в Южном Египте, и направить этот векселяции для оказания поддержки Максимиана. А в операции памяти векселяции вполне свободно мог трансформироваться в легион в V веке. А то, что легионеры векселяции были из Фиваиды, по той же причине дало этому, так сказать, легиону и название фиваитский или фиванский. Вот, собственно говоря, и все. В-третьих, конечно, количество в 40 тысяч мучеников, встречаемое в более поздних католических источниках и часто приводимых сегодня, ну, например, Львом Николаевичем Гумилевым, это очевидный перебор. Но ведь и число, указанное Эвагрием, 6600 человек, оно ведь тоже может показаться чрезмерным. Почему? А потому что в так называемых векселяциях никогда не было более 2000 человек. Подавляющая часть легионов, тех, что образованы были именно вот в ходе 3 века, они были чуть больше, не превышали 5000 человек, а средняя же их часть колебалась в пределах 3-4 тысяч. Такие легионы решали тактические задачи, в основном по охране границ и исполнению гарнизонной службы. Да, конечно, были и легионы старого образца, старые легионы, численность которых даже превышала штатный состав классического легиона эпохи раннего принципата, то есть 1 века, а этот штатный состав был определен в 7500 человек. Вот при Диоклетиане эти старые легионы достигали 12 тысяч человек. И они предназначались для решения стратегических задач, а таковых на последнее пятилетие 3 века в понимании Диоклетиана было 2. Это завершение восстания в Египте и это победоносная война в Сассанидской империи. Возможно, Леонский епископ преувеличил число репрессированных Максимианом, но ведь может быть и иное. Эвагрий указал просто общее число погибших в октодуре христиан, не только легионеров. А почему он так сделал? Ну, скорее всего, потому что за 1,5 века многое истерлось в памяти, многое спрессовалось в некий иконический образ. И в этом ведь особенность предания вообще, предания, пренебрегающего подробностями, но в обобщении усиливающего смысловое значение того или иного события. Теперь в-четвертых. Лионский епископ наделяет руководителей легиона, тех, кто стал мучениками за веру, Маврикия, Кандида, Экзюперия, титулами, характерными для императорских придворных, не называя их привычных для легиона воинских званий. Возможно, здесь мы имеем дело с вольностью автора, который хотел подчеркнуть высокий статус мучеников. Но ведь возможно и иное. То, что командиры набранного векселяции в самом деле были из ближайшего окружения Диоклетиана. А учитывая стоящую перед легионерами ответственную задачу, и, что не менее важно, учитывая реакцию опомнившегося Максимиана, а затем и ответную реакцию Диоклетиана на события в Октодуре, второе представляется более вероятным. И, наконец, в-пятых, относительно того, что будто бы после 68 года децимация никогда не проводилась. Проводилась. И довольно часто. Например, очень скоро после 68 года, во время войны с даками, после неудачи под Сармето-Гетузой, ее провел император Домициан. Проводилась децимация и после Диоклетиана и Константина Великого, например, Юлианом Отступником во время войны с персами. В V веке епископ Теодор Октодурский близ деревни Аковен случайно обнаружил останки захороненных легионеров-христиан. Отсюда и название «Аковенские мученики». Некоторое время спустя, в 515 году, на этом месте было воздвигнуто аббатство Сен-Морис де Аргон. В христианском мире воины так называемого Фиваитского легиона, они же «Аковенские мученики», стали олицетворением стойкости христианских воинов и мучеников во имя веры. Они воплощали мысль о первенстве завета над человеческими законами, о первенстве присяги Богу перед присягой Цезарем, о ничтожности цивилизационных ценностей перед жизнью вечной и обетованием Царства Божия. Уже просто проведение децимации – это событие экстраординарное. Уничтожение же всей воинской части по причине ее неповиновения, ну, – это событие, какого в истории Рима еще не случалось. Легионы терпели поражение и даже проявляли трусость в сражениях. Легионы поднимали восстание, чтобы привести к власти, так сказать, своего кандидата на императорский трон. Ну, это ли было не знать Диоклетиану и Максимиану? Но происшедшее в Октодуре было невероятно. Легионы не восстали. Они не перешли на сторону инсургентов, они не посягнули на жизнь Августа. Они просто отказались выполнять приказ, который противоречил их вере. Было ли это изменой? Если да, то легионеры сами же и наказали себя, предпочтя непротивление и добровольную смерть. Максимиан, чьи действия, собственно, и спровоцировали события в Октодуре, сильно струсил. Ему нужно было оправдаться перед Диоклетианом за казнь людей, которых тот, Диоклетиан, лично отобрал и направил на Запад для борьбы с германцами, и которые, очевидно, пользовались его особым доверием. А кроме того, Максимиан не слишком-то преуспел за 3 года, проведенные в походах по выдворению германцев как раз из пограничной полосы. И одной из главных причин явилось то, что Август Запада увлекся карательными экспедициями, а это только обозлило местное население, и круг восставших только расширялся. И вот теперь Максимиан нашел оправдание. Варвары-переселенцы почти все входят в число христиан, а христиане пренебрегают законами империи и помогают германцам. А подтверждением этого Август приводил события в Аковене. Легионеры вышли из повиновения, поскольку для них верность своим учениям и обрядам важнее высшей римской добродетели, которая, конечно, в верности империи и императору. Максимиан, нет сомнений, отлично понимал, что он совершал подлог, когда доносил Диоклетиану. Но, спасая свою собственную пошатнувшуюся репутацию, он провоцировал, откровенно провоцировал Диоклетиана на то, чтобы тот, наконец, дал добро на репрессии против христиан. И вот тогда Максимиан смог бы на законных основаниях утолить свою месть в отношении римской аристократии, а заодно сполна удовлетворить свою страсть к стяжательствам.
1: В эфире программа Юрия Алексеевича Соколова «Исторические этюды».

Джиоклетиан отнюдь не сразу принял решение. В политических вопросах он принимал решения медленно. Принимал решения, все взвешивая и стараясь предусмотреть все возможные последствия. Он перепроверил донесение Максимяна. Конечно, перепроверил. Правда, как ее понял Диоклетиан, была много хуже. Не было для него большего преступления, чем предательство интересов Римской империи. С одной стороны, христиане были лояльны к интересам империи. Они исправно платили налоги, они достойно служили в магистратурах, они не брали взяток, они не были замешаны в коррупциях, они были замечательными воинами в легионах. И тем не менее, с другой стороны, было очевидно, что вера и внутреннее духовное общение христиане ставят выше верности интересам государства и присяги императору. И стало ясно, что христиане никогда не признают доктрину божественности императора, которая была по мысли Диоклетиана спасительной для римского мира. А отсюда вывод. Именно христиане и их организации, то есть церковь, являются главной внутренней угрозой для римского мира. Это тот враг, который непримирим и с которым невозможен компромисс. И вот потому, как психологически изменился климат во властных сферах в отношении христиан, как перестали их продвигать по службе, как стали присматриваться и проявлять повышенную подозрительность, видно, что император окончательно изменил свое отношение к церкви и ее членам где-то в середине 299 года. Изменил и не делал из этого тайны. И в то же время, хотя на него и оказывалось весьма сильное давление с разных сторон, а ведь очевидно, что гонения, они позволят многим свести счеты со своими недругами. Гонения позволят сильно продвинуться по карьерной лестнице, занять доходные места в магистратурах разного уровня, наконец, обогатиться, поскольку гонения неизбежно связаны с массовой конфискацией. Да, на императора оказывалось давление, прежде всего давление со стороны Максимиана и Галерия, и тем не менее Диоклетиан долгих 4 года тянул с юридическим оформлением обвинений против церкви и началом антихристианских репрессий. Почему? А причина проста. Уже слишком велико было число христиан в римском мире, и многие, очень многие из них занимали весьма важные государственные должности и в провинциях, и в легионах, и в муниципиях, и, наконец, при императорских дворах, и даже в императорских семьях. Церковь стала, быть может, самым стабильным и, несомненно, одним из самых влиятельных институтов римского мира. Смущало Диоклетиана и то, что гонения на христиан предпринимались неоднократно, в прежние времена. Каждое из таких гонений для любой другой институции оказалось бы смертельным, но всякий раз церковь неким непостижимым образом возрождалась, а число ее членов увеличивалось. Каковы окажутся последствия новых гонений? Диоклетиана более всего заботило,
не окажется ли удар по христианам также и смертельным ударом по империи? Не окажется ли это самоубийством? Так что решение давалось, видимо, непросто. И все видели, как тяжело императору принять решение, хотя, впрочем, возможно, в сценарий Диоклетиана как раз и входило именно вот это, чтобы все видели, как тяжело принимается решение, как всесторонне оно обдумывается, и, следовательно, вынесенный вердикт будет, несомненно, обоснованным. Известно, что Диоклетиан официально запрашивал Милетский оракул Аполлона. Известно, что он неоднократно проводил совещания с группами сенаторов, высших военных чинов, провинциальных префектов. И, наконец, 23 августа 303 года, то есть за полтора года до своего ухода из власти в частную жизнь, Диоклетиан во время празднования языческого бога Термина, а празднования эти проходили в Никомедии, на площади, расположенной как раз между императорским дворцом и христианским храмом, огласил эдикт против христиан, которым официально начиналось последнее в истории античности гонение на церковь и христиан. Диоклетиан, несомненно, один из самых выдающихся правителей древнего мира. Среди римских императоров, политиков, полководцев мало найдется людей столь успешных. Но в историю Диоклетиан войдет отнюдь не выдающимся стратегом, каковым он, несомненно, был, и даже не автором той политической системы, которая известна как тетрархия, а именно своим эдиктом против христиан, который оглашен был буквально под занавес его блистательной политической карьеры. Августовский эдикт 303 года предусматривал следующее. Первое. Все христиане объявлялись врагами Римской империи, на официальном уровне признавалось, что их вероучение нравственно порочное, интеллектуально глупое и политически вредное, то есть губительное для душ римских граждан. Второе. Церковь как организация христиан и как одна из существующих в пространстве римского мира религиозных институций подлежала запрету. Ее имущество конфисковывалось в пользу государства.

до курянов, но даже и быть простыми легионерами им тоже запрещалось. Более того, им не дозволялось входить в число технической обслуги легиона. Те, кто добровольно признаются в исповедании христианства, просто увольнялись с должностей. Правда, при этом они лишались не только выслуженных наград и званий, и не только лишались сословных привилегий, но также и римского гражданства. Независимо, получили ли они это гражданство в результате военной службы или являлись гражданами потомственно, но в отношении их конфискация имущества не предусматривалась. И заниматься ремеслом или торговлей, но не владением землей, им дозволялось. Те же, кто в надежде сохранить свои привилегии, скроет свою принадлежность к христианству и будет впоследствии раскрыт, те рассматриваются как заговорщики. Заговорщики, злоумышляющие против императора и империи, а потому они подлежали смерти, их имущество конфискации, а члены семьи обращались в рабство. Четвертое. Христианам запрещалось иметь молитвенные дома и вообще иметь недвижимость в личной собственности. Также им запрещалось проповедовать, учительствовать, врачевать и, конечно, исполнять религиозные обряды, в том числе и обряды похоронные. Запрещалось также носить какие-либо отличительные знаки и хранить дома религиозные тексты и обрядовые предметы. А нарушители немедленно подвергались смерти, а имущество – конфискации, и, соответственно, члены семьи обращались опять-таки в рабство. Причем оговаривалось, что они должны были выполнять самые грязные и унизительные работы, ну, например, очистка скотобоин и клак, и при этом без права выкупа. Вот Диоклетиан, как ему казалось, нашел эффективное средство борьбы с христианским религиозным, как он называл, фанатизмом. Да, они не страшатся собственной смерти и поругания, но главы семей должны были страшиться хотя бы за судьбу своих родных и близких. Теперь пятое. Представители нобилитета, исповедующие христианство, подлежало их извергнуть из числа римской аристократии независимо от древности рода и личных заслуг. Имущество их конфисковывалось в пользу государства, хотя римское гражданство им оставлялось. Конечно, это было сделано по настоянию Максимиана. Сам Диоклетиан полагал такую меру излишней и даже вредной, поскольку репрессии против знати неизбежно приведут к консолидации аристократических кланов независимо от их исповедания и созданию монолитной агрессивной аристократической оппозиции, которой и это неизбежно примкнут, и их весьма многочисленные клиентелы. Но в то же время Диоклетиан вынужден был сделать эту уступку своему соправителю, уступку как плату за выполнение договоренности о совместной отставке в ближайшее время. Первое, что сделал Диоклетиан 23 августа, сразу после оглашения своего грозного эдикта, он пересек площадь, и он участвовал в сожжении христианского храма, а в тот же день были сожжены во множестве храмы в Македонии, Ионии, Элладе. После этого он вернулся во дворец и в большом атриуме собрал всех придворных, а точнее всех тех, кто входил в высшую императорскую администрацию и дворцовое ведомство.
начиная от префекта палаты,

0: и до последнего референдария. Это были люди, дорожащие близостью к императору, своим местом во власти и представляемыми этими местами возможностями и комфортом. Многие из тех, кто собрался в Атриуме, относился к самым влиятельным лицам в римском мире, и в их ведении были финансы, торговля, продвижение по службе тысяч людей в военной и гражданской сферах. Их боялись и их стремились подкупить, общением с ним дорожили. Перед ними заискивались провинциальные префекты и грозные проконсулы, и все они здесь сейчас отлично понимали, с какой целью они собраны Диоклетианом. Если мучения, или, так сказать, мучения императора были известны всей стране, то уж тем более во всех подробностях об этом были осведомлены придворные. Диоклетиан, конечно, знал, сколь много среди его окружения христиан, они все составляли приход того самого столичного храма, который горел на другой стороне Дворцовой площади, от света пожара проникали в атриум, и император предупредил собравшихся, что то, что заложено в эдикте, оно будет применено без какого-либо исключения прежде всего к чинам дворцового ведомства. Впрочем, одно исключение было. Если они сейчас отрекутся от христианства и вернуться к старой доброй римской религии, то им даруется полное прощение, об их бывшем христианстве никто никогда не вспомнит, и они останутся на своих должностях и при своих имуществах. И каково же было удивление Диоклетиана, когда лишь несколько человек из нескольких сотен отреклись от веры. Менее 10 человек. Почти все ответили отказом. И среди них были и вице-префекты палатия, и магистры разных уровней, и костранзионы, и кубикуларии, и референдарии, и так далее, и так далее. Поразило императора и то, что среди них были и те, кто числился императорскими вольноотпущенниками. Ведь многие из них успели стать весьма состоятельными людьми и обрасти должностями и полномочиями. Ведь в отличие от прочих, которые лишались должностей, титулов, доходов, вольноотпущенники, они возвращались в рабское состояние и по большей части отправлялись в каменоломни, где скорая гибель была неизбежна, и их это не устрашило. Вот единодушие. Единодушие в верности своей вере среди придворных чинов было первым ударом, поразившим Диоклетиана. А вскоре последуют и иные, которые заставят императора усомниться в верности избранного пути.
1: Прозвучала программа Юрия Алексеевича Соколова «Исторические этюды».
2: Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте во вторник в 15:10.

0: В исполнении Павла Аксентьевича прозвучал фрагмент 134-го псалма, мелодии 14 века Ксенонса Каранинса и Христофора Доместика.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров», новости Русской Православной Церкви, у микрофона Валентина Пас. Коротко о некоторых темах этого выпуска. Настоятельница Никола Сольбинского монастыря удостоена высокой государственной награды. В Полоцке открыли музей Спаса Ефросиньевского женского монастыря. Об этих и других событиях более подробно. Писатель и режиссер, народный артист России Николай Бурляев удостоен Патриаршей литературной премии 2026 года. Награду вручил патриарх Московский и всея Руси Кирилл на торжественной церемонии в Храме Христа Спасителя в Москве. Николай Бурляев стал одним из трех номинантов престижной премии, которая присуждается писателям, которые внесли особый вклад в развитие русской словесности и укрепление нравственных основ общества и сохраняют преемственных духовные традиции отечественной культуры. 12 июня, в День России, настоятельница Никола Сольбинского женского монастыря в Ярославской области игумене Еретиида Гажу была награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством второй степени». Высокую государственную награду матушке Еретииде вручил губернатор Ярославской области Михаил Евраев, сообщает пресс-служба Никола Сольбинского монастыря. Никола Сольбинский женский монастырь известен как центр образования, культуры и просвещения. При обители действуют два учебных заведения – Добрая школа на Сольбе и Первый православный колледж. В 2023 году школа вошла в топ-100 лучших образовательных учреждений России, а колледж значится в первой лиге рейтинга профессиональных образовательных организаций страны. Также монастырь знаменит своей керамикой и вышивкой, которые признаны народными художественными промыслами Ярославской области и представлены в Национальном центре «Россия» на территории Центрального выставочного комплекса «Экспоцентр» в Москве на постоянной основе. 12 июня в городе Полоцк, Республики Беларусь, состоялось открытие нового музея Спаса Ефросиньевского митрополичьего женского монастыря. Музей разместился в дореволюционном здании бывшего Полоцкого женского училища на улице Ефросинии Полоцкой, которая ведет к самому монастырю, сообщает сайт Белорусской Православной Церкви. Новый музей стал частью пространства, связанного с историей монастыря и почитанием преподобной Ефросинии Полоцкой. В трех выставочных залах представлена история монастыря от его основания до современности. Рассказывается об архитектуре обители, истории реставрации Спасо-Преображенского храма и обнаружении древних фресок XII века. Также в новом музее представлены уникальные археологические находки, обнаруженные на территории Спасо-Ефросиньевского монастыря во время реставрации храма. Настоятельница монастыря игуменья Евдокия Левшук поблагодарила всех, кто принял участие в создании музея. Особым моментом в открытии музея стало предложение участникам события оставить памятные автографы буквами древнего алфавита преподобной Ефросинии Полоцкой. Эти буквы были воссозданы по настенным надписям на древних фресках Спасо-Преображенского храма. 12 июня в Великом Новгороде торжественно открыли после масштабной реставрации церковь святых Петра и Павла на Синичьей горе. Реставрация затронула практически все части церкви, которая еще несколько лет назад находилась в состоянии близком к гибельному. Об этом рассказали в Новгородском музее-заповеднике. В ходе работ были отреставрированы фундамент, фасады, интерьеры храма, а также его кровля и настенная живопись. Был воссоздан крест, устроены инженерные системы, благоустроена прилегающая территория. В 2024 году в ходе реставрации храма специалисты Института археологии Российской академии наук обнаружили гробницу с останками, которые Русская православная церковь признала мощами средневековой святой Харитины Литовской. После открытия церковь святых Петра и Павла на Синичьей горе стала не только объектом музейного показа, но и местом совершения богослужений. Для всех посетителей вход в храм свободный с 10 до 17 часов во все дни, кроме среды и четверга. Церковь святых Петра и Павла на Синичьей горе является объектом культурного наследия федерального значения, памятником всемирного наследия ЮНЕСКО и уникальным памятником храмового зодчества до монгольского периода. Храм был заложен в 1185 году и завершен в 1192. Впервые инициаторами строительства каменной церкви выступила городская община, состоящая из жителей Лукиной улицы. Петропавловская церковь позволяет увидеть, каким было новгородское храмовое зодчество конца XII века. Несмотря на позднейшие перестройки и утраты, в храме сохранился первоначальный архитектурный облик, а сам памятник остается свидетельством раннего боярского республиканского Новгорода. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.
3: Дорогие радиослушатели, если вы являетесь клиентом Сбербанка, у вас есть карта и желание помочь нашей радиостанции, вы можете оформить автоплатеж. С вашего расчетного счета ежемесячно будет перечисляться указанная вами сумма на счет нашей радиостанции. Оформить автоплатеж можно, обратившись к консультанту в любом отделении Сбербанка. Автоплатеж – это реальная возможность стабильного финансирования нашей радиостанции.
4: Продолжаем цикл поездок в Пушкинские горы с Мариной Михайловой «Пушкин. Времена года». Поэт не только был чувствителен к разным состояниям природы, но и воспринимал ритм годового цикла как метафизический строй мира. Посещая Пушкинский заповедник четырежды, осенью, зимой, весной и летом, сможем вспомнить страницы любимых произведений Пушкина, поговорить о пушкинской философии времени, философии природы, о том, какие важные события в биографии поэта произошли в разные времена года. С 24 по 26 июля вы побываете в Святогорском монастыре, Михайловском, Петровском и Тригорском. Оба ночлега будут в гостевом доме Петровской усадьбы.
3: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: В эфире детский радиожурнал.
1: В эфире детский радиожурнал.
2: В эфире детский радиожурнал.
1: Жили-были дети.
3: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире передача «Жили-были дети». У микрофона Соня Ванесова и Филипп Наталин. А в гостях у нас сегодня Ольга Антипова. Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
5: Здравствуйте. Сегодня мы поговорим о том, как жили первые христиане в Риме.
3: Каким был Рим в то время, когда в нем проповедовали апостолы?
4: Ну, Рим был великим, огромным городом. Его даже называли «Вечный город», сейчас так называют. Рим уже существовал много веков. Это был город, построенный на 7 холмах. Даже сейчас, если вы когда-нибудь там окажетесь, вы это почувствуете, потому что вы будете очень хорошо ощущать, что вам приходится идти то вверх, то вниз. В Риме было много дворцов императорских, много домов богатых людей, были огромные бани. Бани было очень важным местом для жителей Древнего Рима. Дело в том, что многие жители не очень богатые, они не имели собственных домов и жили в таких многоэтажных, многоквартирных домах, как вот мы сейчас с вами, примерно в таких же. Только в этих домах не было лестничных клеток, не было подъездов. То есть попадать в свою квартиру нужно было прямо снаружи, с улицы, по приставной лестнице. Поэтому люди побогаче жили на первых этажах, а чем беднее человек, тем на более высоком этаже он жил, потому что попасть в свою квартиру, например, с какими-нибудь покупками в руке, держась одной рукой за приставную лестницу, а другой рукой держа все покупки, это было очень сложно и неприятно. Конечно, в этих домах не было собственного водопровода, поэтому римляне ходили в бани. Римские бани – это было не просто место, где можно было помыться, это был настоящий, как бы мы сейчас сказали, фитнес-центр. Там были гимнастические залы для занятий спортом. Там были библиотеки, где можно было почитать прекрасные книги. Это было место встреч. В этой бане было три отделения. Первое отделение прохладное. Там был огромный бассейн размером с олимпийский бассейн. 50 на 20 метров. Да. Причем не какой-нибудь там кафельной плиткой вымощенный, а настоящим мрамором, еще с мозаиками. Из этого прохладного отделения люди переходили в отделение теплое, не горячее, то есть постепенно увеличивали температуру, чтобы не слишком резкий был перепад. Там они постепенно привыкали к теплой температуре, сидели какое-то время, нагревались, и уже оттуда могли перейти в отделение горячее. Собственно, то, что у нас называется с вами бани, да, парной. Там они могли посидеть в ванне с горячей водой. Мочалок в то время не было, и люди очищали свою кожу, натирая ее маслом, и потом соскребая с нее всю грязь специальными скребками, сделанными из меди или из латуни. А потом, когда всю эту грязь соскребали, они вставали под такой специальный фонтан с теплой водой и могли всю эту грязь смыть. И потом опять, допустим, пойти искупаться в бассейне. То есть это был целый комплекс оздоровительных упражнений, которые римляне постоянно включали в свою жизнь. Встречались, общались, занимались спортом, мылись, парились, купались, плавали. Бани были огромные, очень высокие, очень красивые, все мраморные, украшенные мозаиками. То есть это такие были вот действительно культурные центры того времени. В Риме были цирки. В цирках происходили скачки, то есть соревнования людей, управляющих колесницами. Цирки были огромные, не меньше наших стадионов. Для императора была особенная ложа и для богатых людей. Люди победнее сидели на соответствующих местах, менее удобных, более высоко расположенных. В Риме был так называемый амфитеатр Флавиев. Вы его знаете под другим названием – Колизей. Сейчас он в таком полуразрушенном виде. В этом амфитеатре происходили несколько видов представлений. Во-первых, там сражались гладиаторы. Это такие воины, рабы, которые сражались, убивали друг друга на потеху зрителям. Иногда гладиаторы сражались не друг с другом, а, например, с дикими зверями, со львами, тиграми, быками. Поэтому под ареной Колизея были специальные помещения, где содержались звери. А иногда в Колизее устраивались водные, морские сражения. То есть эта арена наполнялась водой, в ней плавали небольшие суда, которые устраивали там морские сражения, брали друг друга на абордаж, представляете себе? В солнечные дни этот амфитеатр сверху затягивали тентом из льняной ткани. Размер его был огромен, напоминаю вам. То есть на самом деле Рим был действительно великим городом. В нем не было фабрик, механизированного труда. Все вот эти чудеса римской жизни достигались рабским трудом. Римляне были большими завоевателями, очень хорошими военными. Они завоевали огромное количество стран. И пленные стройными рядами шли в этот город для того, чтобы там трудиться для создания величия Рима. Надо вам сказать, что многие христиане как раз и закончили свой жизненный путь на арене вот этого амфитеатра Флавиев, на арене Колизея, потому что во времена гонений это стало одним из развлечений Древнего Рима. Христиан выводили на арену Колизея и выпускали диких зверей. И на это ужасное нечеловеческое зрелище древние римляне даже очень любили посмотреть. В Риме было много храмов. Эти храмы были посвящены разным богам. Не только таким привычным для нас и знакомым римским богам, вроде Юпитера, Аполлона. Во времена распространения христианства в Риме было увлечение восточными религиями. Это немножко напоминает нам, мне кажется, наше время, правда, когда сейчас очень многие увлекаются там восточными единоборствами, какими-то там медитациями, да? Вот в Древнем Риме было примерно что-то похожее. И в этом городе можно было встретить храмы таким богам восточным, как, например, богиня Исида, или были так называемые митреумы, храмы, святилища бога Митры.
3: А кто становился первыми христианами?
4: Ты имеешь в виду, что это были люди каких сословий? Или...
3: Кто вообще мог стать христианом?
4: Ну, тот, кто услышал проповедь и откликнулся на нее. И в этом смысле для христиан, для того, чтобы стать христианином, не требовалось социального положения. Христианином мог стать и римский гражданин, и свободный человек, и раб, и богатый, и бедный, человек любой национальности. Сами христиане не ставили никаких ограничений для того, кто мог к ним присоединиться. От них требовалась вера и принятие нового взгляда на мир, новых законов жизни, по которым эти люди должны были начать новую жизнь. Поэтому в первой христианской общине были очень разные люди. Там действительно могли быть рабы, могли быть богатые патриции, то есть такие высшие слои римского общества. Могли быть очень бедные люди, простые ремесленники.
3: Как выглядели первые христиане? Отличались ли они от обычных жителей Рима?
4: По всей видимости, особенно нет. Откуда мы можем это узнать? Например, из произведений художественной культуры, когда мы видим фрески римских катакомб. Мы видим там обычных римлян в одеждах, соответствующих тому времени. Судя по этим фрескам, они особенно ничем не отличались от обычных римских граждан. Разве что, может быть, одевались более скромно, уже не позволяли себе носить какие-то вызывающие одежды или слишком богатые, потому что это просто не соответствует христианскому мироощущению. Но, в общем, это были действительно просто граждане Рима. Обычно они жили среди окружавших их язычников, работали на тех работах, на которых работали до обращения.
3: А что такое катакомбы и зачем они были созданы?
4: Да, римские катакомбы – это очень интересное место. Вообще, Рим стоит на скалистом основании. И эта скала довольно мягкая. В основном это туф, такая горная порода вулканического происхождения, пористая, рыхлая. Ее очень легко можно обрабатывать или прорывать в ней, например, какие-нибудь ходы. Это было удобно устраивать места погребения прямо у себя под домом. Например, какой-нибудь богатый человек мог устроить кладбище для своей родни прямо под своей территорией, прорыв в систему подземелий. В Риме довольно много таких обнаруженных катакомб. Что они себе представляют? Это такие многоэтажные подземелья, многоуровневые. Нетрудно догадаться, что самые древние слои находятся ближе к поверхности, потому что сначала вырывали первый уровень, заполняли его, да, потом, если не хватало места, рыли глубже, да, и там заполняли новый уровень. Если и там места не хватало, рыли еще глубже. Поэтому чем древнее захоронение, тем ближе они расположены к поверхности. Чем современнее, тем глубже. Катакомбы – это коридоры, в стенах которых расположены ниши для тел. Римляне не хоронили в гробах, они просто заворачивали тело умершего в ткань, смазывали его там благовониями, закладывали его в такую нишу и закрывали ее плитой, очень часто с надписью погребальной. Кто это умер, когда умер, может быть, там были какие-то даже слова сказаны этому умершему. И вот именно в таких катакомбах христиане хоронили своих собратьев, мучеников. Очень часто богатые христиане приносили к себе в катакомбы тела замученных, выкупив их стражников, и хоронили их там. А потом собирались у их могил, чтобы вспомнить в день памяти этого святого, чтобы вспомнить о нем и, может быть, иногда даже послужить на его мощах и литургию. Для этого в катакомбах иногда устраивали помещение, где можно было всем собраться и совершить Евхаристию.
3: А в период гонения первые христиане жили в катакомбах?
4: Нет. Христиане никогда в катакомбах не жили. Вот это нужно сразу понять, да? Катакомбы – это не те места, где можно было вообще жить. Это были кладбища. Христиане могли там собраться, действительно, в период отчаянных гонений, когда им было очень опасно встретиться где-то в других более заметных местах, собраться для того, чтобы что-то обсудить, или, например, вот чтобы, может быть, упомянуть мученику, но жить они там не жили никогда.
5: Как жили и кем работали христиане?
4: Они жили, в общем, не выпадая в основном из такой социальной структуры Рима. То есть, кем они работали до того, как стали христианами, тем они продолжали работать. Но уже, конечно, немножко по-новому, глядя на свою работу. То есть, например, если человек был торговцем, он продолжал торговать, но только уже обманывать не мог, обвешивать. Если человек был врачом, он продолжал лечить. Воин продолжал служить. Но он уже, например, не мог заниматься мародерством, проявлять неоправданную жестокость, например, к мирному населению, правда? Со временем христиане стали задумываться, какие профессии больше соотносятся со званием христианина, а какие меньше. Ну, с вами тоже можно, например, подумать. Например, профессия учителя. Может вот христианин быть учителем?
3: Почему бы не?
4: Конечно. Это даже очень удобно, потому что он может немножко проповедовать таким образом. А вот, например, профессия трактирщика.
3: Не самое подходящее.
4: Не самое подходящее, потому что трактирщику надо побольше какого-нибудь вина продать, побольше денег содрать. Хотя, может, были какие-то и честные такие высоконравственные трактирщики. Почему нет? Профессия ремесленника подходит для христианина?
3: Вполне.
4: Вполне, да. А вот, например, государственному чиновнику во времена гонений как?
3: В зависимости от того, честный ли чиновник или...
5: И на какую должность? Ну, какой чиновник?
4: Вообще было сложно, потому что в римском государстве очень важным и самым главным религиозным культом при всяческой религиозной свободе был культ императора и самого Рима. Должны были приносить жертвы перед статуей императора. Чиновники обязательно. Это было такое обязательное государственное действо. И те люди, которые этого не делали, они считали, что они просто враги общественного порядка, устройства и самой страны. Поэтому, если человек служил на какой-то важной должности, он волей-неволей должен был приносить эти жертвы. А со званием христианина это было несовместимо.
5: А была опасность того, что ты работаешь на работе, тебе ведь могли как-то разоблачение произойти?
4: Да, иногда и происходило. Могли люди заметить, что вдруг человек начинает жить какой-то другой жизнью, что у него появляются какие-то другие интересы, он не участвует в празднествах религиозных, его перестали видеть в каких-нибудь кабаках, да, он стал вести какую-то другую жизнь. И тогда на него могли донести.
3: А кому в этом случае докладывали? Самому императору?
4: Это была действительно такая очень мощная, сильная государственная система, и там все хорошо понимали, к кому и как нужно обратиться, куда написать донос, чтобы он достиг цели и был услышан.
3: Но в это время не было ни храмов, ни большинства молитв, не было икон. А что было? Как они совершали какие-то первые литургии? Как это все зарождалось?
4: Ну вот давайте подумаем, храмов не было. Где же вообще действительно происходили-то их собрания?
3: В катакомбах в основном?
4: Нет, вот как раз в основном все-таки не в катакомбах.
5: Наверное, в домах богатых христиан?
4: Конечно. Богатые христиане проявляли с самого начала такое большое радушие и гостеприимство. Почему именно в домах богатых? Да потому что они были побольше. У бедных из своих домов-то, может, не было, только какая-нибудь маленькая комната в инсуле где-нибудь на высоком этаже. Поэтому богатые христиане приглашали к себе в дом своих друзей-христиан. И там у них происходили собрания. Как выглядели эти собрания? Мы, готовясь к причастию, ничего не едим уже с 12 часов предыдущего дня, да? Читаем молитвы, приходим, совершаем богослужение, после этого идем на трапезу, правда? А тогда вот что интересно, было все наоборот. Люди собирались в доме за одним столом. Это была так называемая трапеза любви, называлась агапа. Люди вместе ели, богатые старались угостить бедных. И в конце этой трапезы они произносили евхаристические молитвы, священники, епископы. И происходило причащение. Так же, как это, собственно, происходило на Тайной вечере. Помните, там ведь сначала они просто совершили пасхальную трапезу, а в конце Господь произнес все эти молитвы и заповедал совершать Евхаристию. Вот так же делали первые христиане. Сначала вот эта агапа, и в конце ее причащение. Да, не было икон. Не было еще даже, может быть, сначала Евангелия самого написанного. Но были послания апостолов, были живы люди, лично знавшие нашего Господа. Проповедовали в Риме апостолы Петр и Павел, да, какое-то количество лет. То есть, может быть, не было христианской еще такой развитой культуры, но еще сама жизнь была жива, были живы апостолы. Память и рассказы о Христе передавались из первых уст, из уст его учеников, его друзей. Такая вот новизна и сила проповеди звучала в полный голос в это время. Христианское искусство стало зарождаться в Риме как раз в катакомбах. Иногда семейства побогаче устраивали отдельные помещения в катакомбах, где уже и хоронили всех своих родных. И вот стены этого помещения очень часто расписывались фресками на христианские религиозные темы. Вот там и началось зарождение христианского искусства. Сначала это были просто, например, изображения умерших людей, молящихся Богу, с воздетыми руками. И руки, как правило, там были очень крупно изображены, как символ молитвы, вот поднятые кверху, к небу тянущиеся руки. А потом там появлялись на стенах этих помещений сюжеты, например, из Ветхого Завета, которые говорили о воскресении. Три отрока в пище огненной, оставшиеся в живых после молитвы Богу. Или, например, пророк Иона, который бросили в море, он попал в чрево кита, через три дня и через три ночи вышел оттуда невредимым. То есть все эти сюжеты были связаны с воскресением. Почему, как вы думаете?
5: Ну, потому что воскресение Христа.
4: А еще почему?
3: Не надеялись, что все родственники потом восстанут из мертвых.
4: Да, и это наша надежда, надежда христиан, что смерть — это не навсегда. Вслед за Христом воскреснем и мы с вами. Поэтому вот эти вот сюжеты были связаны именно с воскресением. Или, например, Ной и Голубка в ковчеге. Ной в ковчеге, как мы в гробу в объятиях смерти, а Ной в ковчеге в объятиях морей. Вода спадает, Ной выходит, выпускает Голубку. Это тоже тема воскресения, избавления от смерти. А потом там появлялись и первые изображения Богородицы и Младенца Христа, первые изображения поклонения волхвов, первые изображения вот таких трапез «Вечер любви», «Агап». Все эти сюжеты мы можем с вами видеть на стенах катакомб, и относятся они, например, там, к III веку. Самое раннее христианское искусство. А давайте с вами еще вот про молитвы, да? Давайте подумаем, какие молитвы могли петь первые христиане. Как вы думаете? Ну вот символ веры могли они петь?
3: Нет.
4: Нет, он гораздо позже возник.
3: Псалмы?
4: Псалмы, правильно. Вот псалмы христиане пели всегда, потому что они достались нам еще из Ветхого Завета. Псалмы, еще что?
5: Молитва мытаря.
4: Молитву мытаря, она могла появиться только, когда уже Евангелие было написано.
5: Но ведь люди, которые лично видели...
4: Ну вот, может быть, они могли, да, рассказать. Хорошо. А вот какую молитву Господь нам сам заповедал?
3: Отче наш.
4: Отче наш. Правда, эта молитва могла быть. А какую молитву они говорили, когда совершали Евхаристию? Самая древняя молитва в нашей литургии. Евхаристическая молитва. Анафора. Повторяющие слова Христа на Тайной вечере. Вот эти слова «примите, едите, сие есть тело мое, сие есть кровь моя». Вот это вот все произносилось уже тогда первых христианами. А есть еще одна такая древняя молитва «Свети тихий». Помните, кто ее составил?
3: Мученик.
4: Мученик вечером перед чем?
3: Перед казнью.
4: Перед своей казнью. Глядя на последний в своей жизни закат, он написал молитву «Свети тихий», где сравнил Христа с вот этим тихим, ласкающим нас вечерним солнцем. Вот такие молитвы уже могли петь первые христиане в первые века.
5: А вот, ну, гонения же были тогда. Почему христиане не боялись этого? Смерти, оскорбления со стороны обычных людей?
4: Я думаю, что нельзя сказать, что они совсем не боялись. Конечно, любому человеку свойственен страх перед мучениями, пытками и смертью. Но христиане могли их преодолеть, преодолеть с помощью веры. Христиане уже знали о том, что со смертью жизнь не заканчивается. Наоборот, для них начинается вечная жизнь. И если они не отступят от своей веры, сохранят верность Христу, то вот он-то как раз и примет их в свои объятия после смерти. Понимаете, в них совершился такой коренной переворот, который был совершенно недоступен язычникам. Они понимали, что жизнь человека больше, чем просто жизнь вот в этом мире. Что за этой жизнью наступит следующий этап. И этот этап будет не в каком-нибудь там аиде мрачном и темном. А если они сохранят верность Христу, то они попадут к Нему, к их Создателю, к их Спасителю, к тому, кто любит их. Перед ними откроется вечная жизнь. И это настоящая наша Родина, наше настоящее предназначение. Поэтому они и смело шли на мучения. Они прозревали перспективу своей жизни гораздо более дальнюю, чем она открывалась перед язычниками. Вот живу здесь, потом умру, и лопух вырастет. А перед христианами была вечность.
3: Но ведь были те, кто отступили от веры, испугались гонений. А как поступали с ними?
4: Ну, это был очень болезненный вопрос церкви. Были, конечно, те, кто пугались гонений, отступали, готовы были принести жертву перед статуей императора, только чтобы их не мучили и не убивали. Это тоже, в общем, мы не можем этих людей осуждать. Мы никогда не были на их месте, и мы не знаем, как бы мы сами повели себя, правда, в такой ужасный момент. И церковь к ним относилась по-разному. Были люди, которые очень осуждали их. И вот те люди, которых осуждали, считали, что это уже навсегда погибшие отступники, которым нет места в церкви. Они не могут уже вернуться. Иуда-предатели. А были другие, которые говорили, нет, жизнь человека не закончилась. Смотрите, если после этих гонений они вернулись к нам, значит, они пожалели о содеянном. Для таких людей церковь налагала епитимию. Это значит отлучение от причастия на какое-то достаточно большое количество времени. При этом люди должны были вести благочестивый образ жизни, помогать всем, присутствовать на богослужениях до того момента, когда и оглашенные могли на них присутствовать. Привозгласили оглашенные за дети, из храма выходили не только оглашенные, но и вот кающиеся их называли. И через некоторое время, если они показывали свою верность, их допускали к причастию.
5: А как церкви сообщались друг с другом?
4: Вот Господь мудро управляет миром. Дело в том, что Церковь Христова пришла в этот мир только тогда, когда в нем появилась Римская империя. Римская империя – государство, которое объединило вокруг себя все Средиземноморье. И объединило оно в том числе и тем, что построило замечательные римские дороги. Всю Римскую империю опутала цепь прекрасных римских дорог. Некоторые из них сохранились до сих пор, например, Виа Аппия Антиква, старая Аппиева дорога в Риме. Если вы туда приедете когда-нибудь, вы увидите камни, по которым шагали легионеры, по которым ходили апостолы Петр и Павел. Их ноги ступали по этим камням, вы тоже можете по ним пройтись. Они делались очень хорошо, из очень прочного камня базальта, простояли века. И вот именно из-за того, что появилась возможность сообщения между странами, между отдаленными городами, христианство и смогло так быстро распространиться в Римской империи. Шли посланцы от одной церкви к другой, несли послание. От одного епископа к другому. Или, например, апостол жил какое-то время в одной церкви и посылал послания в разные города. Посылал их с какими-то своими надежными людьми.
3: Да, римским христианам первых веков жилось довольно тяжело, и пережить гонения, мне кажется, это очень трудно, это очень большой подвиг для каждого, кто решился на смерть или, наоборот, смог пережить, спрятаться, остаться верным Богу.
5: Если вот когда-то представится мне возможность, то я обязательно съезжу в Рим, посмотреть на первохристианские храмы, катакомбы, дороги, по которым они ходили.
4: Да, это очень интересно. Желаю вам всем и нашим радиослушателям побывать в этом замечательном городе.
3: С большим удовольствием. Сегодня у нас в гостях была Ольга Антипова. Спасибо вам большое. До скорых встреч. До свидания.
5: До свидания.
4: До свидания.

В исполнении ансамбля «Органум» под управлением Марселя Переса прозвучал фрагмент вечернего богослужения, стихи 131-го псалма «Я подготовил светильник Христу моему» амбросианское пение 5-7 веков.

0: Анне Катрине Вестли «Бабушкина дорога». Марта и Мортен. Часть первая. С того самого дня, как Марта согласилась пасти Розу вместе с Мортоном, он неотступно следовал за ней по пятам. Пока не подошла их очередь, Марта и Мортен уходили на хутор к Ларсу. Они помогали ворошить сено, полоть огород, ухаживать за скотом. Мортен работал так прилежно, что Ларс назвал его своим главным помощником. Марта помогала и в конюшне, и на кухне. Анна и Ларс привыкли к тому, что Марта и Мортен постоянно находятся у них на ферме. Как-то в субботу после обеда Марта сказала Анне: «Следующую неделю мы с Мортоном не придем к вам. Настала наша очередь пасти Розу». «Очень жалко. Нам без вас будет скучно. Надеюсь, эта неделя пройдет быстро. А за вашу помощь я рассчитаюсь с вами осенью картофелем. Я вам должен 100 килограммов. Идет?» — спросил Ларс. Мортен от удивления плюхнулся на землю. Он работал ради собственного удовольствия, а ему собираются за это платить? «Мы работали у вас просто потому, что нам это нравилось», — сказала Марта. «Но, конечно, мама очень обрадуется, если мы привезем домой так много картошки». «Решено!» Ларс подошел к столу и написал записку, в которой говорилось, что он должен выплатить осенью 100 килограммов картофеля Марте и Мортену за их работу во время летних каникул.
1: «Значит, мы не должны приходить к тебе больше до самой осени?» — спросил Мортен.
0: «Почему?» «Приходите в любое время, как захочется». По дороге домой Мортен спросил у Марты: «Как ты думаешь, сколько картошек будет в 100 килограммах?»
1: «Точно не знаю, но если в каждом килограмме будет по 10 штук, то в 100 килограммах будет 1000».
2: «Целая 1000? Я как раз так и хотел», — обрадовался Мортен.
1: «Но пока мы дома никому ничего не скажем, ладно? Они не узнают о картошке, пока мы не привезем ее осенью домой, слышишь?» — сказала Марта.
0: «Хорошо». Мортен немного помрачнел. Он уже представлял себе, как расскажет дома о картошке.
1: «И я тебя прошу, чтобы ты не бормотал себе под нос про эту картошку, а то все сразу догадаются, в чем дело».
2: «Честное слово, никому ничего не скажу».
0: А в воскресенье за обедом Марта увидела, как Мортен умеет держать слово. Мортен положил себе на тарелку тефтели и ждал, когда ему передадут блюдо с картошкой, которое стояло возле Мартина. Но Мартин забыл о нем.
1: «Мартин, будь добр, передай мне кое-что», — сказал Мортен.
0: «Что еще за кое-что?» — недовольно спросил Мартин, отрываясь от еды.
1: «То блюдо, которое стоит возле тебя», — объяснил ему Мортен.
0: Но оказалось, что возле Мартина стоят два блюда. Одно с картофелем,
1: а другое с горошком. Не поднимая головы от тарелки, Мартин подвинул Мортону блюдо с горошком. «Мне надо другое блюдо», — терпеливо сказал Мортон.
2: «Что ты мне голову морочишь? Не мог сразу сказать, что тебе нужна картошка», — рассердился Мартин.
1: «Нет, не мог. Я не говорю о картошке», — ответил Мортон и посмотрел на Марту.
0: Никто ничего не понял, а Марта...

0: будет настоящий обед.
1: «Спасибо. Мы возьмем тефтели и все остальное», — ответил Мортон.
0: В тот день, когда Марта и Мортон отправились пасти розу, шел дождь и дул холодный ветер. На Марте и на Мортоне были плащи с капюшонами и резиновые сапоги. Дети не боялись ни погоды и весело помахали на прощание всем провожавшим их в путь. «Во время дождя в лесу особенно хорошо пахнет», — сказала Марта. И Мортон принялся нюхать воздух с такой силой, что у него сделалась одышка.
1: «Как ты думаешь, она с тобой возьмут сегодня в плен или нет?» — продолжала Марта. «Марен сказала, что Роза сама всегда идет к тому месту, где они работают. Пойдем за ней и посмотрим, что будет».
2: «Пусть она идет туда одна, а мы с тобой поиграем пока в лесу», — предложил Мортон. Он все-таки немного побаивался встречи с рабочими.
3: «Нельзя. Раз мы пасем розу, мы не должны оставлять ее ни на минуту», — строго сказала Марта.
2: «Хорошо, пойдем за розой», — покорно согласился Мортон.
0: «Странно, что еще не слышно, как они работают. По-моему, мы уже близко от того места», — сказала Марта.
2: «Может быть, они сегодня не работают», — обрадовался Мортон и тут же покраснел. Ему стало стыдно за свою трусость.
0: «Они, наверное, просто отдыхают», — возразила Марта. Но когда Марта и Мортон подошли к месту строительства, там действительно никого не оказалось.
1: «Ну вот видишь, никого нет. Может, у них нет плащей, и они не работают в дождь?» — спросил Мортон.
2: «Смотри, а кирки и лопаты валяются здесь. Ими сегодня работали, это видно».
3: «Гляди, Марта! Вон их вещи!» Мортон показал на брезент, под которым были спрятаны рюкзаки рабочих. И в ту же минуту он увидел длинную темную змею, которая проползла, извиваясь под брезент, и скрылась в одном из рюкзаков.

страха Мортен начал заикаться. «Марта, бежим домой!» «Что с тобой, Мортен? Я видел змею!» «Змею? Где?» «Там, в рюкзаке! Бежим скорей!» «Что ты? Теперь нельзя уходить! Надо подождать рабочих и предупредить, а то змея ужалит кого-нибудь!» «Как плохо, что я увидела эту змею!» — вздохнул Мортен. «А то бы мы сейчас могли пойти домой!» Мортен взглянул на небо. Оно было темное и мрачное. Тучи над их головами сгустились, и к тому же раздался звук, которого Мортен очень не любил и боялся. Это был гром. Началась гроза. Розе гроза тоже не понравилась. Она подошла и прижалась к детям. «Сейчас они вернутся», — подбадривала Марта Мортена. «Нам надо найти укромное местечко и спрятаться». Пошел проливной дождь. Марта нашла не очень высокие густые кусты и спряталась там вместе с Мортеном и Розой. В кусты молния не

никогда не ударяет. Дождь скоро пробрался сквозь листья и забарабанил по плащам детей. С каждой минутой Мортону становилось все страшнее. «Давай пообедаем», — предложила ему Марта и достала из мешка тефтели, картошку, бутерброды и морс. После еды Мортон заметно повеселел. «Я попрошу маму, чтобы она всегда кормила нас холодными тефтелями с холодной картошкой. Они гораздо вкуснее, чем горячие», — сказал он. Наконец гроза стала стихать. Темные тяжелые облака разорвало. Выглянуло солнце. Роза, смирно стоявшая в кустах во время грозы, принялась щипать травку. Ей хотелось идти дальше, и Марта никак не могла уговорить ее пастись здесь. «Один из нас должен идти за Розой», — сказала Марта. «Выбирай, Мортон, ты остаешься или идешь за Розой?» «Остаться одному?» Мортон был в отчаянии. Ему и в голову не приходило, что так может случиться, ведь они договаривались вместе пасти Розу. А что, если рабочие придут как раз тогда, когда он останется здесь один? «Я пойду с Розой», — быстро сказал Мортон. «Я не отстану от нее ни на шаг». «Ладно, только ты не бойся. Далеко Роза не уйдет, так что крикни меня, если что случится». Мортон взял Розу за веревку, на которой висел колокольчик, и они вместе исчезли в густом кустарнике.

Дорогие друзья, повесть Анне Катрине Вестли «Папа, мама, бабушка, 8 детей и грузовик» для вас прочитала Елена Дельвер. Продолжение слушайте завтра в 16:40.

0: В исполнении Берлинского филармонического оркестра прозвучала четвертая часть симфонии 40 соль минор Вольфганга Амадея Моцарта. Дирижер Герберт фон Караян.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров». Новости культурной жизни нашего города. У микрофона Валентина Пас. В Пушкине на Петербургском шоссе появилась официальная табличка с названием «Переправы через реку Кузьминку». Решение о присвоении имени этому безымянному до недавнего времени сооружению было принято топонимической комиссией Петербурга в ноябре прошлого года. Переправа получила имя Гавриила Романовича Державина, выдающегося поэта, государственного деятеля и первого министра юстиции России, чья биография неразрывно связана с царским селом. Как отметил депутат Законодательного собрания Петербурга Алексей Цивилев, по преданию, именно через этот мост Гавриил Державин проезжал во время своих визитов в Царское село. Именно здесь состоялась его знаменитая встреча с молодым лицеистом Александром Пушкиным, которую сам поэт впоследствии назвал благословением. Инициатором присвоения мосту имени поэта выступила компания «Мостотрест», предприятие, которое обслуживает инженерные сооружения Петербурга. Инициатива получила поддержку депутатов на заседании комиссии по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры. Финальное решение было закреплено постановлением губернатора Петербурга Александра Беглова, подписанным 20 мая. Губернатор Александр Беглов поздравил Союз театральных деятелей России со 150-летием со дня основания. Он напомнил, что история организации началась в Петербурге. Именно здесь, в 1876 году, было основано общество взаимного вспоможения русских артистов, ставшее впоследствии Союзом. Для Петербурга эта дата имеет особое значение. Театр всегда был важной частью культурной жизни нашего города. Здесь рождались великие произведения, которые сегодня украшают главные сцены мира, отметил Александр Беглов. Юбилей Союза театральных деятелей России отметят памятными и просветительскими мероприятиями. В историческом парке «Россия. Моя история» открыта мультимедийная выставка «150 артистов. Союз театральных деятелей». Также в этом году планируют установить памятник актеру Кириллу Лаврову, бывшему художественному руководителю Большого драматического театра имени Товстоногова. Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление городского правительства о предоставлении субсидии Петербургскому отделению Общероссийской общественной организации «Союз писателей России» на обеспечение уставной деятельности. К ней относятся написание, издание и печать книг, реализация литературных проектов, обеспечение работы административного аппарата, а также текущий ремонт недвижимости. На предоставление субсидии в бюджете Петербурга предусмотрено 30 миллионов рублей. Данная мера поддержки способствует популяризации петербургской литературы и ее авторов, помогает организовать творческий процесс и продвижение чтения. Художественный руководитель Санкт-Петербургского музыкального театра имени Шаляпина Фабио Мастранджело удостоен ордена за заслуги в культуре и искусстве. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Награда присуждена за многолетнюю плодотворную деятельность в сфере культуры и искусства. Фабио Мастранджело поздравил губернатор Петербурга Александр Беглов, подчеркнув, что талант дирижера и выдающиеся постановки театра имени Шаляпина служат продолжению лучших традиций классического искусства. Губернатор также отметил работу Фабио Мастранджело как музыкального руководителя фестиваля «Опера всем», который ежегодно собирает десятки тысяч зрителей и делает оперное искусство доступным для жителей и гостей Петербурга. На минувших выходных Петропавловская крепость приняла фестивали цветов и духовых оркестров. В общей сложности мероприятие посетили более 300 тысяч человек. Об этом сообщили в Комитете по развитию туризма Петербурга. Событийный туризм – это один из важнейших инструментов развития туристской индустрии Петербурга, и его популярность в последние годы стабильно растет. Как показывают наши исследования, посещение мероприятий все чаще становится главной целью поездки для путешественников, подчеркнул председатель комитета Евгений Панкевич. 12 июня на Соборной площади выступили более 200 музыкантов. Каждый коллектив представил свою программу. Фестиваль духовых оркестров открылся исполнением гимна России. Свыше 20 тысяч срезов из 60 видов растений задействовали в оформлении фестиваля цветов. Темой нынешнего года стал гостеприимный Петербург. Арт-объекты посвятили многообразию российских регионов. Зрителям представили 7 цветочных композиций, над которыми трудились лучшие флористы страны. Финал второго международного юношеского телевизионного конкурса музыкального исполнительства «Санкт-Петербургский Олимп» пройдет 16 июня на сцене Академической капеллы. В третий тур вышли четверо молодых исполнителей в возрасте от 14 до 18 лет. Александр Дегасюк – фагот, Александр Долгов – саксофон, Екатерина Иванова – флейта и Георгий Андреянов – ударные инструменты. Победитель получит не только награду, но и возможность участия в крупнейших музыкальных событиях и престижных фестивалях. Начало в 19 часов. И в завершении выпуска несколько слов о погоде в нашем городе. Сейчас в Петербурге плюс 20 градусов. В среду, 17 июня, будет пасмурно, ожидается дождь. Температура плюс 12, плюс 14 градусов. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 98%. Ветер западный 3-5 метров в секунду. В четверг, 18 июня, будет пасмурно. Местами пройдет небольшой дождь. Температура плюс 15, плюс 17 градусов. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность воздуха 67%. Ветер северо-западный 3-5 метров в секунду. Итак, в среду ожидается дождь, плюс 12, плюс 14. В четверг также местами пройдет небольшой дождь. Температура плюс 15, плюс 17 градусов. Атмосферное давление будет повышаться. Сейчас в Петербурге плюс 20 градусов. На этом наш выпуск подошел к концу. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до скорой встречи в следующем выпуске.

0: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
1: 20 июня приглашаем по ахматовским местам Петербурга, связанным с жизнью и стихами великого поэта. Путешествие по Петербургу, Петрограду, Ленинграду Анны Ахматовой позволит нам вспомнить события жизни поэта, неразрывно связанные с судьбой страны. Вы побываете на Васильевском острове, на Фонтанке, Марсовом поле, на набережных Невы и увидите дома, где Анна Ахматова жила и бывала. Затем вы отправитесь в Комарово, к будке, маленькой даче, где с 1955 года Ахматова жила летом, и к могиле поэта на Комаровском кладбище. Экскурсию 20 июня проведет Марина Михайлова.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
0: Дорогие радиослушатели, поддержать работу нашего радио можно с помощью СМС-пожертвований. Для этого на номер 7715 нужно послать сообщение, состоящее из слов «Град Петров» и суммы вашего пожертвования. Например, если вы хотите пожертвовать 100 рублей, вы напишите «Град Петров, 100», номер 7715. Мы сердечно благодарим вас за помощь и поддержку.

0: Здравствуйте, дорогие братья и сестры. У микрофона протоиерей Александр Степанов. Сегодня мы продолжаем цикл наших бесед о Константине Константиновиче, великом князе. Мы уже говорили в целом о его многогранной и общественной, и государственной деятельности. Говорили, конечно, о нем как о поэте, о человеке, который поддерживал и развитие музыки в нашей стране в то время. Сегодня мы продолжим наш рассказ, и сегодня вот мы поговорим с Людмилой Ивановной Кузьминой о Константине Константиновиче как о поэте. Я напомню, что Людмила Ивановна – автор одной из первых книг о Константине Константиновиче, книги «Августейший поэт». Может быть, начнем мы с того, что представляла собой литературная жизнь, особенно поэтическая жизнь, поэзия России вот 80-х, 90-х годов XIX века.
1: Дело в том, что вот сейчас иногда приходится мне слышать Каэр, да что он за поэт. Но я как филолог очень хорошо помню, как нас учили очень маститые учителя. Они говорили, что если не было бы поэтов второго и вообще, так сказать, деятелей культуры второго, третьего ряда, не было бы и первого ряда. Каэр, как поэт, нам был неизвестен, но не потому, что он заурядный поэт, а потому что просто его вычеркнули, выбросили, как Романова, из нашей культуры. А в то время, когда он творил 80-е годы, в то время его знала вся Россия. Он был известным поэтом. А 80-е годы прошлого столетия – это огромное количество поэтов, много было поэтов, но поэты какие-то, как сказал очень умный критик Страхов, это уже не плеяда, а какая-то туманность, мелкие звезды, мелкие звезды. Но все-таки вся поэзия делилась на два разряда, что ли, гражданская поэзия и лирика. Так вот, о гражданской поэзии и речи, не может быть, у него не было этого поэзии. Он был поэтом-лириком. Но лириков совершенно не похожим на кумиров 80-х годов. Такими были Апухтин, Надсон. Царила в их поэзии и в других тоже их последователях и подражателях. Царила грусть, уныние, скептицизм и порой даже цинизм. Это совершенно не касалось мировосприятия К.Р. Этот поэт потому и выбрал в эти годы себе в подражание и в поучение стариков, как он их называл. То есть это Аполлон Майков, Фет, Полонский. Вот у них он учился. Это все-таки, так сказать, пушкинская плеяда. Это продолжение Пушкина. И сам он считал, что он продолжает пушкинскую линию. Я не хочу, и это невозможно, сравнивать этих два имени по значимости в литературе. Но, тем не менее, это было чистое искусство. И это чистое искусство К.Р. называл без кавычек, как мы долгие годы говорили об этом, уничижительно. Он называл это прямо чистое искусство, положительно. Его поэзия была свободна от всяких социальных перегрузок, и основным содержанием его поэзии была духовность, нравственность, совесть. Он был поэтом светлого, жизнеутверждающего чувства. И это шло и от Пушкина в какой-то мере. И не потому, что жизнь не ставила перед ним трудных задач, что он не видел горя, он видел его. У него умерла маленькая дочка, у него скончался младший брат, он хоронил отца. Так что это горе ему было знакомо. Не потому, что, как хотели критики той поры, сказать, что вот такая сладкоголосая лира, потому что вокруг него все так прекрасно. Нет, он видит это, но он сознательно от этого отстранялся. Он стоял как-то в стороне в общем, от этой поэзии. И только, так сказать, сознательно выбрав для себя корреспондентов, адресатов, переписывался более всего с Фетом. Фет был его учителем, пестуном, как они оба называли. И К.Р. называл Фета пестуном, и Фет называл себя его пестуном, потому что К.Р. присылал ему свои стихотворения, каждое почти новое стихотворение, и Фет по мере возможности очень так деликатно, очень радуясь этому сближению, он посылал ему поправки, и всегда на них реагировал К.Р., всегда. В одном из стихотворений говорится так: «О, если б совесть уберечь, как небо утреннее ясный, чтоб непорочностью бесстрастной дышало дело, мысли, честь, мы свято совесть соблюдем, как небо утреннее чистой и радостно тропой тернистой к последней пристани придем».
0: Такой высокий нравственный пафос, правда?
1: Да.
0: В этих стихах.
1: Да.
0: Что, наверное, действительно не было совсем так свойственно поэзии того времени,
1: тем более поздно. Абсолютно. Он потому и был, в общем, как-то так в стороне от основного направления поэзии 80-х годов. Между тем, конечно, он был благодарен всему, что судьба, что Бог ему послал. Он был очень религиозным, но об этом я позже буду говорить, человеком. Но вот в одном из ранних стихотворений он так определил свою судьбу, свой жизненный жребий. «Я баловень судьбы. Уж с колыбели богатство, почести, высокий сан, к возвышенной меня манили цели. Рождением к величию я призван. Но что мне роскошь, злато, власть и сила? Не та ли беспристрастная могила поглотит весь мишурный этот блеск? И все, что здесь лишь внешностью нам льстило, исчезнет, как волны мгновенный всплеск. Есть дар иной, божественный, бесценный, и в жизни для меня всего святей, и ни одно сокровище вселенной не заменит его душе моей, то песня моя». Пускай прольются звуки моих стихов в сердце толпы людской, пусть скорбного они врачуют муки и радуют счастливой душой, когда же звуки песни вдохновенной достигнут человеческих сердец, тогда я смело славы заслуженной приму неувидаемый венец. Но пусть не тем, что знатного я рода, что царская во мне струится кровь, родного православного народа я заслужу доверие и любовь. Но тем, что песни русские, родные, я буду петь немолчно до конца, и что во славу матушки России священный подвиг совершу певца. Очень много придавал, уделял времени, большое придавал значение К.Р. в форме стихотворения слову. Вот слово он искал всегда пристально, внимательно, и совершенствов и поэтической формы, и музыкальность. Вот все знали его как поэта, отличающегося музыкальностью своего творчества. Недаром же его заметил Чайковский. Первые стихи вышли, и еще, в общем, не все-то знали, кто такой К.Р., даже из его коллег по цеху, такой как Жемчужников, ему Страхов сообщал: «Ну, это же ваш коллега по цеху, это же поэт, вот, великий князь Константин Константинович». И все-таки Чайковский прислал ему письмо, узнал и первый завязал переписку, что вот я прочитал ваши стихи, они очень музыкальны. Он отмечает музыкальность. «Вы разрешите мне, я хочу написать на них романс». Он написал 6 романсов. И, конечно, теперь вот они особенно растворили окно, стало душно, не в мочь, опустился пред ним на колени. Вот это стихотворение, оно как-то очень долго прожило.
0: Чайковский написал сразу цикл романсов, или он в течение долгого времени?
1: Нет, он сразу написал цикл романсов.
0: Сразу 6.
1: Сразу написал цикл романсов. Каир был свободен от претензий на открытие какого-то нового поэтического мира. Он очень об этом много размышлял и говорил, да никогда мне не быть великим поэтом. Судил себя так, как следовало. Но все-таки в стихах, как он писал Гончарову, ему виделись, вот это я цитирую, слабые отблески, отголоски летнего солнца, светлых ночей, цветов, соловьиной песни и шепота душистой травы. Но это вот непритязательное признание оборачивается пониманием высшей художественности, которая только под силу уловить шепот душистой травы. Вот у Толстого, например, сравним в «Казаках», «слышал, как трава растет». Это же признак художественности. Сам Каир считал себя продолжателем пушкинской, как я уже сказала, традиции, но о пути, проложенном в искусстве, один из литературных опекунов Каир Гончаров говорил, что это единственный торный, законный классический путь искусства и художественного творчества. И вы уже вступили на этот путь, говорил он Каир. Действительно, он очень много занимался Пушкиным. Он о Пушкине всю литературу. Так сказать, он не хотел быть дилетантом. В его окружении при дворе он слышал только похвалы. Иногда безудержные похвалы, и он их не принимал. Он не хотел на это ориентироваться, а вот потому-то и обращался к своим пестунам, к старикам, чтобы знать истинную правду. Особенно строгим критиком был Гончаров его поэзии, который все хотел его перевести на быт, он был представителем натуральной школы, и он очень хотел, чтобы Каир тоже как-то представлял натуральную школу. Но нет, все-таки Фет. С его культом пейзажа, любви, красоты. Вот что больше всего ценил в Фете Каир.

0: Понимание природы и особенно задушевность стихотворений Феде вызвало вот такие слова К.Р. Что вызывал волшебник? Мне кажется, никто из наших стихотворцев, даже отживших и бессмертных, так не чувствовал природы, не умел любоваться ею и проникаться ее неотразимой красотой. И у К.Р., конечно, он говорит честно в письме к Феде, что я стараюсь вам подражать, хотя, конечно, всегда неудачно. Вот. Но были все-таки хорошие, целый цикл стихотворений. Он прослеживал природу, начиная от ранней весны. Его называли, между прочим, поэтом весны тогда. А весны, лето, осень, зима. Все времена года нашли отражение в поэзии К.Р. Но, между прочим, когда вот он так сблизился с Фетом, для Фета это было просто спасением в жизни, потому что в 50-е годы самый знаменитый поэт в России, Фет в 60-е был сброшен с пьедестала. Пришли другие кумиры, Некрасов, революционные демократы, и о Фете даже просто неприлично иногда писала, особенно демократическая критика. И он был одинок и заброшен. А вот последние годы, когда он получил такое одобрение, да еще сверхов, его наши советские даже исследователи видели в письмах Фета искательство, да неправда это. Это было полное такое поэтическое содружество. Вот он его оценил высоко, он назвал его своим учеником, он увидел, ну, даже Страхов, очень строгий критик, говорил, что я слышу в ваших стихах свой звук. Так что никакого искательства здесь не было. Была просто поддержка и помощь молодому начинающему поэту. Простота в поэзии К.Р., конечно, это не следствие какой-то узости его взгляда, его мировоззрения. Нет, это сознательная позиция. Он предъявлял к стихотворению самые высокие требования. Он считал, что кроме вот каждого слова, каждой буквы, которая бы стояла на месте, нужно, чтобы была мысль. Но отрешение от злобы дня, от суетности у него было. Он не мог переносить злобы, раздражения. И в одном из стихов он писал: «Я не могу писать стихов, когда встречаются порою среди всяких дрязг и пустяков со лживой пошлостью людскую. И тщетно ищешь рифмы слов, зовешь напрасно вдохновение, и раздраженный в озлоблении я не могу писать стихов».
1: Так же, как молитва невозможна, да, в состоянии раздражения.
0: Вот, да, так вот у него, конечно, от этого это и шло. Об этом говорили даже вот академики, я немножко позже об этом скажу. Он был очень верующим человеком по-настоящему. У него многие стихи просто прямо этому посвящены. Ему не повезло в литературоведении. То есть потом его на 70-х лет выбросили, а при нем одну книжку, собственно, одну книжку, такой очерк биографический написал Нелюбин, а поэзию написал Михайлов некий. В 1901 году вышла эта книжка. И он писал с укором, что вот нет у него значительных тем, что он устраняется от общественных тем, от социальных. У нас в Пушкинском доме хранится его книжка эта, называется она «Лирика К.Р. в связи с историей русской поэзии во второй половине XIX века». С карандашом в руках в стрельне он читал это вот на этой книжке, которая хранится в Пушкинском доме, на титуле написано «Стрельна во время болезни в пчельнике на скамейке». Самым серьезным укором критикам было вот утверждение антиобщественного характера. А К.Р. на это ответил. А завет Страхова, страница 84, а на странице 84 читаем слова Страхова. Поэты, слушайтесь вашего внутреннего голоса и, пожалуйста, не слушайтесь критиков. Это для вас самый опасный и вредный народ. Они все лезут в судьи, тогда как должны быть только толкователями. Вот. У него была своя позиция, и он ее отстаивал. В общем, он писал на темы, которые приняты у нас до сих пор называть вечными темами. Родина. Вот он был настоящим патриотом. Не в том смысле, как он сейчас вот Макашов выступает. Не в том смысле, в каком сейчас принято искаженно толковать это слово. А в самом настоящем. Удивительно. Читаешь дневник, читаешь письма. Ему приходилось часто выезжать за рубеж, как мы теперь говорим, за границу, потому что у него было слабое здоровье. Ему на лечение отправляли врачи. И он ехал сюда с такой неохотой и с такой радостью. Он просто с восклицательными знаками, «Боже, наконец вижу, была бы скоро моя Россия!» Он радовался, когда он возвращался. И вот даже детям, даже в такой непритязательной форме, как «Колыбельная песня», он рекомендовал тоже ориентироваться на Россию и на народ. «Будь же ты верен преданиям доброй простой старины, будь же всегда упованием нашей родной страны, с верой твердой, слепою, честно живи за свой век, сердцем, умом и душою русский ты будь человек». Пусть тебе в годы сомнения, в пору тревог и невзгод служит примером терпения наш православный народ. Но все горести проходят через сердце поэта, и было бы странно, если бы он не чувствовал, что что-то надвигается, и он чувствовал это. И вот это стихотворение, которое сейчас кончается такими словами: «Спи же, еще не настали годы смятений и бурь». Вот он предчувствовал эти годы смятений и бурь. Забегу вперед и скажу, он баловен судьбу уж только потому, что он не дожил до жуткой гибели своих трех сыновей, которых в Алапаевске бросили в шахту в 18 году и забросали гранатами. Он умер в 15 году. Но в поэзии КР не было темы народа, темы революции, но не предчувствовать вот грядущего он не мог. Любовь для поэта-христианина – высшая заповедь. Прежде всего, это любовь к ближнему, любовь к состраданию. Вот сейчас я вам процитирую одно стихотворение. Он так и называет его – молитва. «Научи меня, Боже, любить всем умом Тебя, всем помышлением, чтобы душу Тебе посвятить и всю жизнь с каждым сердцебиением. Научи Ты меня соблюдать лишь Твою милосердную волю. Научи никогда не роптать на свою многотрудную долю. Всех, которых пришел искупить и своей пречистой кровью, бескорыстной, глубокой любовью, научи меня, Боже, любить». Ну, конечно, как и у всех поэтов, не могло не быть у него любви к женщине в темах. Но в основном все-таки все побеждало как-то вот пейзажная лирика. Пейзаж он очень любил, и тема Родины. Объехавший весь мир, повидавший Европу, природу Европы и Америки, КР все-таки сердечно привязан именно к русской природе, к природе севера, русского севера. Вот, между прочим, «Растворила окно» тоже за границей было написано. Он очень скучал по родине за границей. Ностальгия его обуревала просто. Перед его внутренним взором всегда встает Царское село, Павловск, Стрельно, Красное село. Север ему сулит вместо лавров и роз, милых ландышек цвет непорочный и душистую свежесть берез. И иногда даже вот такой интимный пейзаж, как в стихотворении, посвященной княжне Голицыной, «Родного севера картина, полей зеленых предо мной, необозримая равнина и церковь Божья за рекой».

0: христианином был и в отношении к смерти. Он не верил в смерть, он не считал ее концом всего сущего. Залог бессмертия он видел в творчестве. Уже Рафаэль на том очнувшись свете Сикстинскую Мадонну позабыл. Уже ли там Шекспир не помнит о Гамлете, и Моцарт реквием свой разлюбил? Это тоже, так сказать, характерно для КР. Надо отдать должное великому князю Константину Константиновичу, который вот назывался «Обалованием судьбы». Тема власти у него отсутствует совершенно в поэзии. Власть его совершенно не привлекала. Но, увы, непрошенную власть слишком рано было навлечен. А в поэме у него всего две поэмы: «Севастьян мученик» и «Возрожденный Манфред». И вот в поэме «Возрожденный Манфред» он писал: «И все, которые с подобострастием назойливо вокруг меня толпились, свои услуги предлагая, жизнь не отравляя просьбами, участием, советами непрошенными, все глядеть на труп мой будут с отвращением и от него брезгливо отвернуться». Вот, как я уже говорила, Каэр был глубоко верующим человеком. Он каждый день, кроме своей церкви домашней в Мраморном дворце, непременно посещал 1-2 собора – Казанский, Петропавловский. Его поэзию невозможно представить без религии. Религиозные мотивы его поэзии – не просто христианская символика или увлечение библейской тематикой. Нет, это его вера. Крепкая вера. «О Боже, просвети одежду души истерзанной моей, дай на спасение надежду в одни святых своих страстей», – писал он. «Когда креста нести нет мочи, когда тоски не побороть, мы к небесам возводим очи, творя молитву дни и ночи, чтобы помиловал Господь. Но если вслед за огорчением нам улыбнется счастье вновь, благодарим ли с умилением от всей души, всем помышлением мы Божью милость и любовь». Затем по всей России было известно стихотворение «Надпись на Евангелие». «Пусть эта книга священная, спутница вам неизменная, будет везде и всегда. Пусть эта книга спасения вам подает утешение в годы борьбы и труда. И эти глаголы чудесные, как отголоски небесные, в грустной ее доли земной. Пусть ваше сердце вливается, и небеса сочетаются с чистой вашей душой». Вот еще у него замечательные есть стихотворения на эту же тему. Очень хорошо кончается это стихотворение. «Меня бронят, когда жалею я причиняющих печаль. Мне бессердечностью своей меня бронят, когда мне жаль, когда кто в слабости невольный или в заблуждении согрешит. Хоть и обидно мне, и больно, но пусть никто не говорит, что семя доброе бессильно взойти добром, что только зло на неве жертвы обильной нам назидание взошло. Больнее внимать таким суждением, чем грусть и скорбь сносить от тех, кому мгновенным увлечением случится впасть в ничтожный грех. Не все ли виновны мы во многом, не все ли братья во Христе, не все ли грешны перед Богом за нас распятым на кресте?» Вот если говорить, что поэзия Каэр односторонняя, это не совсем так. У него существует целый цикл стихотворений солдатских. Он называл их сонетами в основном, песни или сонеты. Он очень любил армию. И вот по его дневнику, по его письмам, по его стихотворениям мы видим, что, так сказать, не Арина мать солдатская для нас ориентир в представлении о царской армии. Опять же говоря, что в лейб-гвардии набирали избранных. Нет, по стихам Каэр видно, что это были взяты из деревни обычные рекруты, но их там воспитывали, образовывали и очень хорошо. То есть вообще относились так, вот как Каэр. Он просто в лицо знал каждого своего солдата. Особенно в Измайловском полку, вот первый, когда он был командиром роты, и уже одновременно с этим он был президентом Академии наук, и к нему приезжали академики на прием, а он, так значит, тянулся перед каким-нибудь полковником. Это была, конечно, ситуация такая. Стихотворений военного цикла у К.А. сравнительно немного, около 30. Но, тем не менее, хронология их написания с 1877 по 1910 год охватывает в сущности весь его творческий путь. В наиболее полном собрании сочинений в трехтомнике К.А. военные стихи составляют «Измайловский досуг», «Умер» и другие. Солдатские сонеты «Новобранцу», «Часового», «Перед увольнением». Гончаров считал, что военные стихи списаны с натуры, освещены гуманным чувством, и что в них трепещет его военная жилка. В основном, действительно, стихи К.А. посвященные вот солдатской жизни, было искреннее чувство соучастия, собратства. Стихотворение эти, как правило, жанровые зарисовки лагерной жизни, типов солдат и офицеров. Важное их свойство состоит в том, что они согреты вот теплым авторским чувством. Надо сказать, что К.А. Очень любил удрать, если так можно выразиться, убежать из Мраморного дворца в Красное Село, где я обычно лето проводил. Он себя очень хорошо там чувствовал. Он сравнивал даже в письмах, сказано, что после этой суеты, сплетен и так далее, дворцовые. И ему так хорошо среди простых вот солдат. И когда он уезжал, скажем, за рубеж, то за границу, то он, конечно, вспоминал свой полк. Вот когда приезжали, между прочим, кадеты, и был какой-то у нас юбилей, панихида была, как они пели на стихи К.А. «Наш полк». Это, знаете, просто за сердце берет. А он думает, он вспоминает, уезжая куда-то далеко, вот из-за границы послание пишет полку. Кто встретит с рапортом меня? Жильцов ли, дюжий, краснощёкий? Или ваша слабость и моя, сам Добровольский, черноокий? Или Якимов бородатый, неповоротливый толстяк? Или молодец щеголеватый, лихой воинственный Ермак? Или Рябинин мой с печалью в больших задумчивых глазах, с лицом раздумным и красивым, сперва считавшийся ленивым, теперь же воин хоть куда? Видите, как... Всех в лицо знал по признакам, по внешности. Но, по-моему, вот реминисценции, то есть не по-моему, а это он в этом признается. Я нашла тут в одном из писем Фета, что он сказал, Фета, что в поэме «Севастьян мученик» он и о себе там написал, о своем отношении к роте. И привязан был он к этой сотне всеми силами души своей. И последним ратником охотней был бы он, чем первым из вождей. Всех когорт и легионов Рима не желал участи иной, не была душа его палима властолюбия мечтой. Для него отношение к армии важно и свято, он оставил завещание, отношение к солдату, как надо относиться к солдату, чтобы, так сказать, он себя чувствовал на равных. Вот. А часовом он пишет так: «Здесь на посту ты Божий и царев». Образ солдата у К.А. всегда возвышен и привлекателен. Все благородное, отвага, доблесть, долг, лихая удаль, честь, любовь к отчизне славной, все. Вот. Но остались как-то, вот вошли в историю нашей культуры два его стихотворения солдатских. Это «Уволен» и «Умер бедняга». Такие трагические стихотворения. «Уволен» служил он усердно, исправно, ретиво, как служит наш русский солдат. Ну вот он теперь уволен из армии. Он приходит домой и застает дверь настежь, внутри никого, идет на кладбище и находит, что тех, кто так дороги были и милые, ему не видать никогда. Эта песня стала, в общем, таким бродячим сюжетом. Она стала народной песней. А потом на эту тему писал Исаковский. «Враги сожгли родную хату». И Симонов стихотворение «Старая солдатская». Это Скайер списано, конечно, его тема звезда. Но более популярно, особенно популярно среди военных стихотворений было стихотворение «Умер». Чаще его называют «Умер бедняга» или даже полностью «Умер бедняга» в больнице военной. И оно печаталось во множестве различных сборников, причем иллюстрации к нему, как к самому значительному стихотворению, выносилось обычно на обложку. Так что вот не был односторонним поэт К.Р., но не был он и поэтом Серебряного века. Как теперь можно увидеть, скажем, заглянешь в каталог, московские издания, все сборник, посвященный Серебряному веку, К.Р. Серебряный век. Это наша лень просто поработать, позаниматься, ведь он просто об этом говорил отрицательно, о поэзии Серебряного века. Он этого не признавал. Творчество зародилось и развивалось его в русле традиционной классической русской поэзии. Темы, образы, мотивы, сам ритмический строй стихотворений К.Р. позволяет отнести их к пушкинскому направлению русской поэзии. К.Р. по преимуществу поэт-лирик. Фет признал его своим учеником. Поэзию К.Р. нельзя назвать новаторской, но самые искушенные в поэзии его современники ценили его за чистоту лирического чувства, гармоничность, изящество. Знаток русской поэзии Страхов, критик Страхов, отмечал в стихотворении К.Р. свой звук, свою манеру. Как автор стихов, исполненных светлого жизнеутверждения, К.Р. занял достойное место в ряду таких поэтов-лириков, как Фет, Майков, Полонский, и был принят ими за равного. На рубеже веков русская поэзия, конечно, пережила блистательный взлет, отмеченный новыми направлениями, и есть замечательные стихотворения Серебряного века, но К.Р. к ним не может быть отнесен. Хронологически только существовал в Серебряном веке, поскольку умер в 15 году. Но, однако, по сути, характеру, его стихи остались в лоне русской классической поэзии, а их творец в рядах служителей чистого искусства.
1: Спасибо большое, Людмила Ивановна. Я думаю, довольно исчерпывающий рассказ о Константине Константиновиче, как о поэте. Спасибо большое и за отрывки замечательных стихов, которые вы нам прочитали. Ну и надеюсь, что мы в дальнейшем продолжим наши рассказы о разных сторонах жизни Константина Константиновича. Я напоминаю нашим слушателям, что сегодня мы беседовали с Людмилой Ивановной Кузьминой, кандидатом филологических наук, сотрудником Пушкинского дома,

0: Дорогие радиослушатели, у вас появилась возможность слушать радио «Град Петров» на компьютерах, смартфонах и других устройствах, используя голосовой помощник «Алиса». Алиса, включи радио «Град Петров».
1: Включаю радио «Град Петров».

0: Город, в котором мы живем. Петербургские зарисовки. Невидимые храмы Петербурга. Рассказывает историк-краевед Елена Игоревна Жирихина.
1: В нашем городе есть два знаменитых архитектора, об одном из которых мы, конечно, знаем и знаем, насколько он знаменит. Это Адриан Захаров. Но о втором архитекторе известно очень мало, и только за последние 20-25 лет его имя опять возникает из небытия. Это Федор Иванович Демерцов. Что же касается архитектора Федора Демерцова, то имя это сейчас забыто, и большинству наших сограждан просто неизвестно. Достаточно сказать, что дом Аракчеева, стоящий в столь важном для панорамы Дворцовой площади месте, как выход из мойки в Зимнюю канавку, вот небольшой такой асимметричный дом с двумя портиками ионических пилястр, он темно-зеленый и как раз стоит в повороте реки. Так вот, на этом доме есть мемориальная доска, которая гласит: дом, построенный в конце 18 века, архитектор неизвестен. То, что строитель этого дома, знаменитый в свое время Федор Иванович Демерцов, и строен дом для военного министра Аракчеева, уже все забыли. Точно так же на самом особняке Демерцова доска мемориальная исчезла года 2-3 назад. И это очень опасно, потому что семейный дом архитектора, стоящий на Кирочной улице, теперь буквально подавлен фасадами окружающих доходных домов. Дом стар, ему более 200 лет. И сейчас, когда далеко не каждый воспринимает его как архитектурный уникум, как архитектурный памятник, у кого-то найдется желание, кто-то замыслит перестроить его во что-нибудь более грандиозное и более доходное. Будет очень жаль. Ведь, в конце концов, прекрасный петербургский архитектор Федор Иванович Демерцов не виноват, что храмы, которые он выстроил, лучшие творения его ума, ныне уничтожены. А ведь он построил два крайне важных для города и обитателей города сооружения. Это прежде всего вход в Иерусалимская церковь на Знаменской площади, которую, в общем, традиционно называли Знаменской церковью. Это пятикупольный храм с очень мощным куполом и четырьмя главами, абсолютно симметричный, прообразом которого служит Софийский Вознесенский храм работы Камерона. И вот тут надо сказать, что ни одного подобного храма, кроме Демерцовского, между Камероном, то есть 1780-е годы, и Стасовым, я имею в виду Преображенский собор и Измайловский собор, запроектированный, но, в общем-то, очень сильно от него разнящийся, Исаакиевский собор Монферрана. Так вот, за 30 лет, кроме Демерцова, никто не выстроил подобного храма. А ведь такой храм, он очень просторен. Он имеет хорошо освещенное сверху пространство зала, освещенное через купол, и он предназначен для стечения большого числа прихожан. Недаром Знаменская церковь была так любима горожанами на протяжении одного и четверти века, как

0: которой она простояла на площади одноименной. Надо сказать, что Стасов, видимо, очень ценил Демерцова, потому что, когда он строил Троице-Измайловский собор, он повторил во многом конфигурацию храма входа Иерусалимского. Например, соотношение пилонов, подходящих к куполу, вот эти паруса. А с другой стороны, сама форма иконостаса. Сохранилась одна фотография интерьера Знаменской церкви. Так вот, по ней мы видим, что иконостас Знаменской церкви вогнут, колонны в нем расположены в виде полуротонды, и он вогнут в пространство апсиды. Так вот, Стасов абсолютно повторил форму этого иконостаса при устройстве иконостаса Троице-Измайловского собора. Поэтому, входя в Троице-Измайловский храм, который, конечно, был выше, но, может быть, поэтому немножко менее гармоничен, чем классический собор Демерцова, вспомним мастера, который придумал такой храмовый зал. Ну, а сам по себе Знаменский храм был настолько ценен для наших архитекторов, что даже его снося в эти тяжелые 1930-е годы для постройки проектируемой тогда станции метрополитена, ленинградские архитекторы выполнили верхний вестибюль метрополитена станции метро Площадь Восстания по форме Знаменского храма. Да и сама площадь с центральным круглым объемом и куполом, она напоминает это самое сооружение, но несколько меньше его по размерам. Другой замечательный храм Демерцова стоял на углу Литейного проспекта и улицы, которой дал свое название Сергиевской, ныне улицы Чайковского. Этот храм более напоминал храмы русского классицизма, храмы Старова, Захарова, раннего Кваренги. Это однокупольный храм с трапезой и колокольней над притвором, над папертью, восходящий по традиции к храмам, к кораблям и, соответственно, к Петропавловскому собору или стоящим неподалеку от него храмам уже столетним к тому времени, храмам Пантелеймоновскому и Симеона и Анны. Но у Сергиевского собора был огромный по тем временам купол. Собор был значительный. Видимо, он немногим уступал Троицкому собору Александра Невского монастыря. Ведь это был кафедральный собор всей русской артиллерии. И поэтому его осветили в честь святого покровителя русских артиллеристов Сергия Радонежского. Храм имел портики в сторону Литейного проспекта, а также боковой в сторону Сергиевской улицы. Большой купол, замечательный иконостас и росписи раннего классицизма, которые покрывали плоский плафон. Расположены они были в виде больших панно, и этим церковный зал напоминал залы итальянских храмов. Храм святого Сергия Радонежского был любимым церковью императора Александра I, который не единожды приезжал туда помолиться в одиночестве, но и в дальнейшем не только обитатели литейной части города, не только служащие артиллерийского управления, но, например, выпускники Михайловской артиллерийской академии, которая находилась за Невой. Они все были прихожанами, традиционными прихожанами этого замечательного храма. О нем сохранилось очень много воспоминаний, и самыми трепетными из них являются воспоминания Мстислава Добужинского, который мальчиком со своей нянькой посещал этот собор и, например, присутствовал там при панихиде в день кончины императора Александра II. На маленького мальчика это произвело неизгладимое впечатление, и потом, уже в зрелом возрасте, он описал это событие. Храм святого Сергия Радонежского ныне перестроен в конструктивистский корпус, который относится все еще к ведомству ФСБ. От Демерцова осталась одна колокольня, и эта колокольня при церкви на Охтинских пороховых заводах. Точно неизвестно, Демерцов ли это, но выстроена она тогда, когда Демерцов был главным архитектором артиллерийского ведомства. И вообще он был известным военным архитектором, построившим, например, лазарет Семеновского полка на Семеновском плацу, ныне в нем военно-медицинский музей. за садиком, в котором потом выстроили Введенский собор Семеновского полка. И вот когда выстроили рядышком собор, несколько потускнело значение лазаретной церкви апостола Павла, которую устроил Демерцов в этом здании. Здание несколько раз перестраивалось. Последний раз его перестраивали уже после Отечественной войны последней. И тогда, возобновив замечательный дорический портик, конечно, не устроили церковный купол над портиком. А если мы посмотрим на старые фотографии и, например, на рисунки Фосса, который рисовал этот плац накануне строительства собора, ну а потом собором, мы увидим, что над портиком лазарета Семеновского полка возвышался купол. Он, говорят, был деревянным и придавал этому зданию абсолютно церковный вид, потому что этот портик как бы повторял храмовые портики того времени. И человек, который входил прямо в подъезд лазарета, он попадал как бы в храмовое сооружение. Кстати, именно этот прием потом повторил Кваренге буквально через 10 лет при создании церкви апостола Павла при Мариинской больнице. Таким образом, традиции Демерцова повторялись его современниками. И архитектор абсолютно не виноват в том, что его имя забыто, потому что снесены лучшие его произведения. Вспомним же иногда имя Федора Демерцова и позаботимся о том, чтобы на улицах нашего города оно все-таки упоминалось.
1: Петербургские зарисовки на волнах радио «Град Петров».

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости Санкт-Петербургской метрополии. У микрофона Валентина Пас. Коротко о некоторых темах этого выпуска. В Санкт-Петербурге прошел водный крестный ход. Епископ Вениамин возглавил служение молебна в Казанском кафедральном соборе. Об этих и других событиях более подробно. 16 июня в Казанском кафедральном соборе состоялось церковно-государственное мероприятие «Память вечна», посвященное 600-летию основания первого монашеского поселения на Соловецком архипелаге. Служение торжественного молебна возглавил наместник Свято-Троицкой Александра Невской лавры епископ Кронштадтский Вениамин. Его преосвященство сослужил клир собора и братья лавры. Диаконский чин возглавил протодиакон Андрей Левин. По окончании богослужения владыка обратился к молящимся с архипастырским словом. В рамках мероприятия в крипте собора состоялось открытие выставки, посвященной истории и святыням Соловецкого архипелага. Епископ Вениамин огласил приветственное слово митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского в Арсенофе. Приветственный адрес губернатора Петербурга Александра Беглова огласил начальник отдела по взаимодействию с религиозными объединениями администрации губернатора Владимир Иванов. Затем в конференц-зале Казанского кафедрального собора прошла конференция «Память вечна», которая завершилась концертом. Программой. В мероприятии приняли участие представители духовенства, общественные деятели и прихожане. 11 июня в Санкт-Петербургской духовной академии состоялась конференция «Великий русский северный путь. Святость и святыни северо-запада России». Организаторами встречи выступили Национальный парк «Ладожские шхеры» и Благотворительный фонд сохранения будущего нации. Мероприятие объединило историков, этнографов, священнослужителей, сотрудников охраняемых природных территорий, руководителей паломнических служб разных епархий. Заседание открыл ректор Санкт-Петербургской духовной академии епископ Петерговский Силуан. Профессор Петрозаводского государственного университета Александр Пашков в своем докладе описал этапы христианизации карелов, связанные с православным влиянием со стороны Новгорода. Далее прозвучал доклад старейшего научного сотрудника Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого, кандидата исторических наук Станислава Бельского «Христианизация средневековых карел по археологическим данным, современные исследования». Директор Приозерского филиала Выборгского объединенного музея-заповедника Светлана Бекетова выступила с докладом «Отражение христианизации карелов и пережитков язычества в археологической коллекции музея крепости Карела». Ректор Санкт-Петербургской духовной академии епископ Петерговский Силуан представил доклад к вопросу о православной церковно-административной системе храмов Финляндской православной церкви на территории Северного Приладожья и Карельского перешейка. На конференции также выступили настоятельница Новодевичьего женского монастыря города Москвы игуменья Маргарита Феоктистова, директор Куркиёкского краеведческого центра Кирьяш, старший научный сотрудник Национального парка «Ладожские шхеры» Марина Петрова и другие докладчики. Завершила работу круглого стола дискуссия, посвященная потенциальным возможностям совместных программ музеев и особо охраняемых территорий, а также взаимодействию монастырей, местных сообществ и культурных институций в области охраны духовного наследия. После работы конференции участники встречи посетили музей Санкт-Петербургской духовной академии. В Петербурге в день памяти святого Иоанна Кронштадтского стартовал новый автобусный экскурсионный маршрут «Петербург Иоанна Кронштадтского». Участники познакомились с малоизвестными фактами из жизни святого и посетили 15 знаковых мест в Петербурге и Кронштадте, связанных с его служением. Одной из ключевых точек маршрута стал храм благоверного князя Владимира в Лисьем носу, где хранятся 4 иконы из Андреевского собора, перед которыми служил Иоанн Кронштадтский. Экскурсия завершилась в Александро-Невской лавре. Участникам рассказали об истории монастыря, его святынях, подвижниках и роли в духовной жизни города и страны. Экскурсии будут проходить ежемесячно. Следующие поездки запланированы на 19 июля и 16 августа. 12 июня в День России состоялся водный крестный ход, организованный в рамках программы «Александр Невский. Имя России». Мероприятие проводится ежегодно с 2012 года по благословению патриарха Московского и всей Руси Кирилла. Маршруты крестного хода проходят по Неве, а также вдоль побережья Балтийского и Черного морей. Водный крестный ход продолжает традицию, заложенную императором Петром Великим во время крестного хода по случаю перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского из Владимира в Санкт-Петербург в 1724 году. В крестном ходе на воде приняли участие маломерные суда, построенные на Невской судоверфи, а также маломерные суда яхт-клуба «Нева», находящегося при попечении Андреевского собора. К крестному ходу также присоединились суда различных православных организаций. Организаторами крестного хода выступили межрегиональная общественная организация «Александро-Невское братство» и Свято-Троицкая «Александро-Невская лавра». От лавры в крестном ходе по благословению наместника епископа Кронштадтского Вениамина участвовал насельник монастыря игумен Макарий Зеленков. 14 июня в праздник всех святых в земле русской просиявших игумен Адриан Дементьев, настоятель Антониева Дымского мужского монастыря, возглавил всенощное бдение и божественную литургию в пределе преподобного Антония Дымского Казанского соборного храма Антониева Дымского монастыря. По окончании литургии игумен и братья монастыря совершили чин обхождения полей насеянных, молебное пение с крестным ходом вокруг монастырских полей и огородов, с молитвой Господу Богу о благословении насаженных полей, садов и огородов. Этот чин совершается в обители ежегодно, после завершения всех сезонных посадок на монастырском огороде и полях. 21 июня у стен храма мучеников Адриана и Натальи в Старопаново состоится ежегодная акция памяти в ночь на 22 июня. Храм возводится на народные пожертвования в память о погибших и пропавших без вести при обороне Ленинграда. В программе «Военно-историческая реконструкция событий первых часов войны», а также концертная программа с участием певчих и прихожан, профессиональных и самодеятельных артистов. Кульминацией акции станет панихида по погибшим воинам и мирным жителям, которую совершат священнослужители храма. Также состоится церемония возжжения свечей и возложения венков и цветов к памятнику павшим воинам. К участию приглашаются жители и гости города, представители общественных организаций, ветеранских сообществ и молодежи. Адрес храма – улица Набережная, дом 45. Начало мероприятия в 18 часов. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.
1: Повесть Фабиола рассказывает о времени, когда римский император Диоклетиан возобновил гонения на христиан. Это была последняя попытка языческого мира уничтожить церковь. Гонения были жестокими, но недолгими. Уже через несколько лет христианство восторжествует в Римской империи. Ежедневно, кроме субботы и воскресенья, в 20 часов 10 минут страницы книги Николаса Уайзмана «Фабиола» для вас читает Ольга Волынкина.
2: Читательский клуб приглашает слушателей радио «Град Петров» открыть для себя новые книги или перечитать давно знакомые и любимые вместе с участниками программы, студентами и выпускниками Русской христианской гуманитарной академии и преподавателем Марины Михайловой. Каждый вторник в 21:40, повторение программы в субботу в 15 часов.
1: Книга протоиерея Евгения Горячего «Очерки библейского богословия» — это лекции, прочитанные автором в Санкт-Петербургской духовной академии. Отец Евгений рассматривает наиболее сложные и интересные, с его точки зрения, сюжеты Пятикнижия, давая собственную оригинальную интерпретацию этих хорошо известных тем, ведь Священное Писание — это не собрание древних текстов, а средство осмыслить свой собственный духовный путь. Ежедневно в 22 часа 30 минут в эфир выходят передачи, подготовленные по книге протоиерея Евгения Горячего «Очерки библейского богословия», читает автор.

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 96-е зачало послания к римлянам, отрывок из 8 главы.
1: Братия, закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти, чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу. Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу о духовном. Помышления плотские – суть смерть, а помышления духовные – жизнь и мир, потому что плотские помышления – суть вражда против Бога, ибо закону Божию не покоряются, да и не могут. Посему живущие по плоти Богу угодить не могут. Но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его. А если Христос в вас, то тело мертво для греха, но Дух жив для праведности. Если же Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас. Итак, братья, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти, ибо если живете по плоти, то умрете. А если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете.
0: Послушайте 36-е зачало Евангелия от Матфея, отрывок из 10 главы.
2: Сказал Господь Своим ученикам: «Вот, я посылаю вас, как овец среди волков. Итак, будьте мудры, как змии, и просты, как голуби. Остерегайтесь же людей, ибо они будут отдавать вас в судилище, и в синагогах своих будут бить вас. И поведут вас к правителям и царям за меня, для свидетельства пред ними и язычниками. Когда же будут предавать вас, не заботьтесь, как или что сказать, ибо в тот час дано будет вам, что сказать. Ибо не вы будете говорить, но Дух Отца вашего будет говорить в вас. Предаст же брат брата на смерть, и отец сына, и восстанут дети на родителей и умертвят их, и будете ненавидимы всеми за имя Мое. Претерпевший же до конца спасется».
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Дорогие братья и сестры, сегодня мы слышали евангельское чтение о том, где Господь говорит, что мы, христиане, пребываем в этом мире как овцы посреди волков. И потому Господь нам заповедует иметь мудрость змеи и глубинную простоту. Будьте мудры, как змеи, говорит нам Господь, и просты, как голуби. Что же это значит? Мудрость змеи, здесь, разумеется, речь идет не о хитрости, и даже не о мудрости в нашем понимании, потому что по-гречески мудрость — это софос, и, как нам известно, есть такое даже женское имя — София, то есть премудрость. Здесь же стоит другое слово — фронимос, здравомыслие. Даже не здравомыслие, скорее, а осторожность. То есть мы должны, как нам Господь говорит в Евангелии, остерегайтесь людей. Мы знаем известные даже речения от древних апологетов о том, что если человек сам ищет смерти, то он сам повинен, он не мученик, если он сам искал вот, и желал, чтобы попасться в руки к мучителям, попасться в руки к гонителям церковным. Поэтому остерегаться людей необходимо. Господь говорит, это в преддверии страдания апостолов. Задача их была не просто умереть, но была задача еще и донести, успеть донести слово евангельское до многих людей во многие страны, в разные далекие пределы империи. И даже просто за пределы Римской империи. Что же значит быть просто как голуби? Простота значит несмешанный, чистый, без примесей. Каждому христианину Господь заповедует быть беспримесным, не иметь никаких ложных, абсолютно лишних, наносных влечений, увлечений, желаний, устремлений. Все устремление обращено к Богу. Весь помысел обращен к Богу, к вечной жизни. Примеси бывают разные. Это страсти плотские, это ереси, которые от высокоумия возникают в человеке. Это гордыня, которая есть источник и ересей, и расколов. А раскол всегда сложность. Это всегда непростота. Когда человек прост, тогда в нем не возникает никакого раскола в сознании. Когда человек прост, в нем все едино, он целомудрен. А когда он непрост, тогда он расколот в своем сознании. Есть у апостола Павла такое понятие, как схизофрения, то есть расколотость ума. И вот сегодня, говоря о мудрости, которую нам Господь заповедовал, мы должны иметь еще именно вот эту софронию, то есть здравость ума, простоту и правильную христианскую мудрость, которая дает нам возможность и проповедовать. И Господь сегодня говорит в Евангелии о том, что Дух Святой будет говорить в вас, через вас. Что это значит? А значит, это то, что не только заученные книжные какие-то знания или истины есть залог успеха в проповеди. Нет, во многом духовный опыт, полученный в результате поиска и стремления к Богу, в результате молитвы, аскезы, воздержания, всех этих инструментов церковной деятельности и церковной практики. Вот в результате этих действий, церковной жизни, участия в таинствах, размышлений, чтения Писания, и возникают, разумеется, у человека духовные силы и духовный фундамент для проповеди. А набор какой-то, может быть, эрудированности, набор каких-то, может быть, поверхностных знаний, жонглирование словами, понятиями, терминами не есть удачная проповедь. Она может увлечь на какой-то период времени, но когда примером своей жизни эта проповедь, эти термины, эти слова, эти какие-то научные выражения не подкреплены, разумеется, эта проповедь не будет иметь успеха. Потому-то и стремились из года в год, из столетия в столетие люди к простым старцам, к простым людям, которые подтвердили свою верность Христу жизнью, а не словами. И вот мы сегодня в Евангелии слышим другие слова, очень горькие и тяжелые, о том, что восстанут близкие, родные люди на христиан, восстанут родители на своих детей, и нам пример, разумеется, есть и в святцах много таких святых, как мученица Варвара и другие святые, которые не имели понимания среди своих, своих близких. Но мы знаем, что и Христос на своей родине, в своей отчизне сказал, что нет пророка в своем отечестве. И мы видим, что вот это нападение на христиан, даже среди их близких и родных людей, среди их племени, это проявляет зло, проявляет всю его подкладку, то есть агрессию. Зло агрессивно, зло всегда разделение, зло всегда ненависть и гнев. Разумеется, мученики, их служение заключается в том, что они обличают зло своим страданием. Они вызывают зло на себя и вызывают его реакцию на себя. И тем самым снимают, сдирают с него маску с бесовского какого-то, может быть, окружения, которое их сегодня, может быть, окружает, которое их сегодня является их родиной, их семьей. Снимают маски добропорядочности, снимают маски какого-то, может быть, конформизма и обличают сущность зла. Потому что кровь мучеников и называется семенем христианства. И вот, разумеется, как мы слышим в Евангелии и слышали неоднократно, мученики выводят именно своей жертвой на свет и обнажают сущность богоборчества. Не мир, но меч пришел принести в мир Христос. И как раз вот эта борьба Но борьба не усилием телесным, не ударом меча железного, металлического, а ударом меча слова, словесного, богословского меча. Мы видим борьбу мучеников в этом, а не в каком-то, может быть, воинском, воинственном проявлении. Святые мученики своей жертвой укрепляют христиан. Никогда невозможно гонением побороть что-либо, потому что гонение всегда порождает новых и новых адептов. И вот христианская церковь в лице мучеников получила, разумеется, огромный сон тех воинов, потому их мы и называем добропобедные мученики, побеждающие добром, как говорил апостол Павел, побеждай зло добром. И нам Господь говорит сегодня в Евангелии, будете ненавидимы всеми, будете ненавидимы близкими, как мы уже слышали. Здесь мы видим высокие идеалы христианства, вызывают ненависть всегда, во все времена. Здесь еще раз обличается абсурд богоборчества, когда Христос принес в мир проповедь добра, любви. И вот эта проповедь, когда Господь исцелял, подтверждал свою проповедь исцелением, когда Господь кормил людей голодных чудесным насыщением хлебов и умножением хлебов, все это вызывало вместо благодарности злобу, ненависть, неприятие. И вместо применения усилий по приближению себя к идеалу Евангелия, вместо прикладывания усилий к тому, чтобы себя возвести в подобие Божие, прикладываются буквально титанические усилия в борьбе с Христом, с Его Церковью. И здесь еще одна победа христианства. Чем больше нападки на Церковь, тем очевиднее для людей доброй воли, духовное банкротство ненавидящих ее. Чем больше жертва церковная, жертва страны мучеников, тем больше духовный успех Церкви. Потому что и сказано, что силы ада Церковь не одолеют. Чем больше усилия ада в нападках на Церковь, тем больше она расцветает. И вот сегодня, слышав это Евангелие, оно, разумеется, имеет для нас многогранное значение. Во-первых, нас Господь поддерживает, что никакие нападки на Церковь не могут ее разрушить. Никакая клевета, ни какие-то, может быть, сегодня выдумки против Церкви, против Евангелия, против самого Христа никогда ее не разрушат, потому что все эти нападки сам Господь на себя уже и принял, и с нами сегодня их переносит. И мы видим, что в истории Церкви, какие бы нападения ни были бы на Церковь, она еще больше расцветала именно с помощью жертв мучеников, именно с помощью их молитвы. И сегодня мы надеемся укрепиться в стойком движении, в стойком таком сопротивлении не только силам ада, которые нападают на нас извне, но и тем силам, которые пытаются нас изнутри разложить с помощью расколов, нестроений, ненависти. Будем, дорогие, укрепляться сегодня, вот в этом евангельском чтении находить себе сегодня поддержку и избегать именно расколотости ума, избегать сегодня сложности своей души, а иметь именно простоту будем стараться, глубинную. Будем стараться сегодня избегать столкновений, то есть иметь вот это здравомыслие змеи, когда мы должны уходить от ненужных споров, ненужных каких-то сегодня, может быть, гневливых разбирательств, которые, наоборот, еще больше озлобляют, а наоборот, побеждать зло добром по слову апостола Павла. Аминь.
4: Прозвучала проповедь протоиерея Александра Рябкова.
1: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
4: 17 июня, 4 июня по старому стилю, Православная Церковь чтит память нескольких мучеников первых веков – Фронтасия, Северина, Севериана и Силана, пострадавших в Южной Галлии в середине I века, священномученика Астии, епископа города Деррахия в Македонии, распятого на кресте в начале II века, и священномученика Конкордия, пострадавшего неподалеку от Рима около 175 года. В этот день Православная Церковь чтит память святителя Митрофана, современника святого равноапостольного Константина Великого. На Первом Вселенском соборе святитель Митрофан был избран первым константинопольским патриархом. Также мы вспоминаем сегодня преподобного Зосиму, епископа Вавилона Египетского, жившего в VI веке. Еще в юности будущий вавилонский епископ избрал отшельнический путь и поселился в уединении в Ливийской пустыне. Александрийский патриарх поставил его епископом Вавилона, где он до глубокой старости мудро управлял своей паствой. Чувствуя приближение смерти, преподобный Зосима возвратился на Синай и там мирно представился ко Господу. В этот день вспоминается святой русской церкви преподобный Мефодий, ученик Сергия Радонежского, основатель Пешножского монастыря, почивший о Господе в конце 1392 года. В сонме новомучеников и исповедников российских сегодня прославляется священномученик Петр Беляев, пострадавший в 1918 году. Иерей Петр Беляев служил в Успенской церкви в поселке Каслинский завод в Екатеринбургском уезде. В свободное время он уделил работе на небольшом приусадебном участке, благодаря которому он мог содержать свою семью, жену и нескольких детей. Жили они очень скромно. Когда начались большевистские гонения на религию, население Каслинского завода сплотилось около церкви. Храмы города едва вмещали молящихся. И большевики всевозможными способами старались отлучить людей от церкви. 4 июня 1918 года отец Петр отпевал умершего и после литургии проводил усопшего в последний путь до самого кладбища, несмотря на то, что в это время за Каслинским заводом шла перестрелка между красноармейцами и местным отрядом народного ополчения. После возвращения с кладбища отец Петр был арестован. При аресте священник был спокоен, простился со своей семьей и просил передать всем, чтобы его простили, кого он волей или неволей огорчил. Под конвоем красноармейцев он был уведен из дома. Той же ночью отец Петр был расстрелян. В штабе Красной армии скрыли информацию о расстреле. Утром матушка понесла арестованному отцу Петру хлеб, но ей сказали, что заключенных перевели в Екатеринбург. Семья продолжала верить, что их батюшка жив, вплоть до прихода чехословацкого корпуса армии адмирала Колчака. После захвата ими города Касли было произведено следствие по большевистским расстрелам, и через 3 дня найдено тело отца Петра. 7 июля 1918 года священномученика Петра Беляева отпевали вместе с другими 30 убитыми, в числе которых были протоиерей Александр Миропольский и иерей Петр Смородинцев. Священномученики были похоронены в поселке Каслинский завод у алтаря Успенского храма. В продолжении церковного календаря послушайте житие святителя Митрофана, патриарха Константинопольского. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
5: Святитель Митрофан родился в 208 году в Риме. Его отец Дометий принадлежал к знатному роду. Брат Дометия был римским императором. Уверовав во Христа, Дометий с семьей покинул языческий Рим и поселился в городе Византии. Впоследствии этот город стал называться Константинополем. Епископ Византии Тит, муж святой жизни, наставлял Дометия и его сыновей пробой Митрофана в богоугодной жизни. Видя желание Дометия трудиться ради Господа, епископ Тит рукоположил его во пресвитера. После смерти Тита епископами в Византии были сначала Дометий, а затем его благочестивые сыновья Проб и Митрофан. Святой равноапостольный император Константин Великий полюбил святителя Митрофана за его мудрость и высокую добродетельную жизнь. Святитель пребывал с императором в Риме, пока столица империи не была перенесена в Византию. В 325 году на Первом Вселенском соборе в Никее, где была обличена Ересария, святителю Митрофану, святыми отцами собора, был присвоен по ходатайству Константина Великого титул патриарха. Таким образом, святитель Митрофан был первым патриархом константинопольским. Сам святитель по причине глубокой старости и немощи не присутствовал на соборе. Вместо него против Ария выступил викарный епископ Александр. За 10 дней до смерти святителю Митрофану был открыт день его кончины. Когда после собора святые отцы пришли навестить лежавшего на одре больного патриарха, он поведал им о скорой своей кончине и назначил себе преемника, епископа Александра. Патриарх Митрофан имел дар прозорливости. Он предсказал, что преемником святителя Александра Константинопольского будет Павел, который в то время был еще чтецом. Святитель Митрофан скончался в глубокой старости около 326 года в возрасте 117 лет. Святые мощи его погребены в храме его имени Константинополя.

0: завершит наш церковный календарь житие преподобного Мефодия игумена Пешновшского. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Преподобный Мефодий был другом и собеседником преподобного Сергия Радонежского. В числе первых учеников он явился в пустыню к преподобному Сергию и провел несколько лет под руководством этого великого наставника иноческой жизни. По его же благословению преподобный Мефодий потом удалился искать безмолвие на реку Ехрому в 25 верстах от города Димитрово в дубовом лесу, окруженном болотами. Он поставил себе келью. Здесь отшельник жил в беседах с одним Господом, очищая дух постом и слезами. Вскоре стали к нему стекаться ревнители пустынных подвигов. Посетил своего любимого ученика и преподобный Сергий, благословив его на устройство храма и обители на другом, более сухом и обширном месте. Блаженный Мефодий, как послушный сын, последовал воле наставника. Указанное место располагалось при впадении в Ехрому реки Песноши, название это афинского происхождения. В житийном сказании рассказывается, что святой Мефодий сам трудился на строительстве пешнося, то есть пешком носил деревья через реку. Оттого за обителью навсегда осталось имя Пешношской, и речку, при которой она стоит, назвали Пешношей. Монастырь был основан в 1361 году как обитель трудолюбия для всех. Преподобный был ее игуменом и первым, разве только по подвигам труда, поста и молитв. Строгостью к себе и милостью к другим воспитывал он добрых иноков. В древних стихирах, составленных в его честь, говорится о том, что каждый день при вратах обители сидело множество нищих, и он питал их. Любя безмолвие, временами Мефодий удалялся за две версты от обители и здесь уединенно подвязался в молитве. Сюда же приходили к нему для духовных бесед преподобный Сергий. Впоследствии на этом месте, названном «Беседа», была поставлена часовня, и 24 июня по старому стилю к ней совершался крестный ход. После долгих и строгих иноческих подвигов блаженный Мефодий приставился в своей обители 4 июня по старому стилю 1392 года, спустя 8 месяцев после кончины преподобного Сергия. В 1752 году мощи его были перенесены из часовни в церковь, освященную во имя святых Сергия и Мефодия, в его же обители, где они и ныне почивают под спудом. При раке находится посох преподобного старца. Преподобного Мефодия ублажали на Пешноше как святого со дня его кончины. Он причислен церковью к лику святых на Московском соборе 1549 года.

В исполнении хора Московской Патриархии под управлением иеромонаха Амвросия прозвучало песнопение «Палеолея», «Хвалите имя Господне» композитора Александра Гречанинова.

0: В эфире радио «Град Петров». Репортаж.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона Ирина Виноградова. В очередной информационной радиопрограмме, направленной на профилактику правонарушений, прозвучит рассказ педагога о его работе в благотворительном фонде социальной адаптации «Центр святителя Василия Великого». Этот центр вот уже многие годы помогает несовершеннолетним, находящимся в трудной жизненной ситуации, взять себя в руки, научиться достойным человеческим отношениям и трезво искать свой собственный путь в этом непростом мире. Центр направляют инспекции по делам несовершеннолетних и федеральные суды. Случается, приводят родители или подростки приходят сами. Реабилитационный курс с постоянным проживанием длится не менее 9 месяцев. Наряду со стационарным курсом действует социальный патронаж, где периодически приходящим подросткам оказывается психологическая и социальная помощь по индивидуальным программам. Сотрудники центра – это высококвалифицированные психологи, опытные педагоги и социальные работники. Внештатную помощь на постоянной основе оказывают волонтеры. Каждый взрослый, работающий с воспитанниками центра, осознанно несет ответственность перед Богом, совестью и государством за участие в становлении личности подростка. Помощь подросткам осуществляется безвозмездно. Центр расположен на 16-й линии Васильевского острова, дом 1 в Санкт-Петербурге, куда я и пришла взять интервью у одного из педагогов. Представьтесь, пожалуйста, нашим радиослушателям.
2: Наталин Игорь Анатольевич.
1: Наша встреча состоялась на лестнице замечательного центра Василия Великого, где помогают подросткам, условно осужденным. И вы сказали, что да, вы прекрасно знаете радио «Град Петров», и наш главный редактор радио, отец Александр, как раз ваш духовник.
2: 25 лет он мой духовник.
1: И вот мне хотелось бы здесь, как Саша, сказать о духовной составляющей этого центра. Я вот познакомилась с сотрудниками и с директором вашего центра. Вы все верующие, воцерковленные люди, и, конечно, вот это вот служение, которое здесь происходит, оно имеет глубокую духовную суть.
2: Да, я думаю, что вот мы, как православные люди, мы должны понимать, что без помощи Божией, вот именно в том, что мы делаем, нам просто никак не вытянуть эту ситуацию. Ну, по крайней мере, я вот так это вижу. Очень часто внутренне именно бывают такие ситуации, когда ты обращаешься к Спасителю и говоришь, помоги мне вот именно вот выйти из этой ситуации. И всегда находится то решение, которое действительно, оно именно, можно сказать, что там есть присутствие Божье.
1: Вы много лет служите, можно сказать, это ваше служение в этом центре. Происходят изменения у подростков? Или кажется, что это временное такое пристанище, чтобы просто уйти от судебного там разбирательства, получить документ и дальше? Или происходят серьезные изменения, на ваш взгляд?
2: Я бы назвал это даже не изменение. Ну, наверное, можно назвать и изменение, но я бы сказал это слово «преображение». Вот, например, когда дети приходят после похода, они 2 месяца находятся в походе.
1: Вот о походе расскажите, пожалуйста.
2: Поход называется у нас «Школа странствий». Он проходит у нас в течение 2-2,5 месяцев летом. Да, мы посещаем много различных мест. Это такие, как Заполярье, это Хибины, это Соловки, это Карелия. Это лодочный поход. В этом году у нас еще был и яхтенный такой небольшой поход. И там дети, они, конечно, живут в совершенно другом формате, нежели как вот они у нас в центре. И там вот эта вот, на первый взгляд, трудность, она их именно формирует. После похода они совершенно приходят другими детьми, даже внешне. Конечно, потом идет отток, ну, такой, как откат на прежние свои такие позиции, но что-то у них внутри все равно вот такое измененное состояние остается. Все равно 9 месяцев, кто-то год здесь проводит, все равно это, конечно, они взрослеют. Они взрослеют, они меняются. Первое – это то, что здесь постоянно режим, постоянно, каждое утро у них зарядка, у них в плане питания четкий режим. большая культурная составляющая в центре. Это вот сегодня мы идем в театр, так у нас в Мариинку мы часто ходим, на экскурсии в музеи ходим. И даже вот на выездах, когда мы находимся в походе, мы все равно в каких-то вот местах, где есть возможность что-то посетить, какой-то музей или что-то такое духовное, мы обязательно это используем.
1: Вы сказали, что вы очень большую часть своей деятельности уделяете воспитанию и режиму. Некоторые ваши подопечные ходят уже и на богослужение. Как это получается?
2: Ну, мы даем им свободный выбор. Вот у нас каждое воскресенье, когда мы находимся в центре, мы, как правило, вот ходим в Анастасию Узорешительницу на воскресную литургию. И у нас далеко не все дети ходят. Именно ходят только те, которые внутренне, у них происходит такая потребность прийти в храм и помолиться. Никто никого здесь не заставляет. У нас есть ребята с другим вероисповеданием. Вот у нас сейчас мальчик, он армянин, он относится к армянскому католикосу. До этого был Ильчин с Азербайджана, он мусульманин был. Вот он приходил в наш храм тоже, общался с батюшкой, но это совершенно не мешало ему вот именно так вот познавать именно православную веру. А так у нас, конечно, никто никого не заставляет.
1: То есть вы просто оповещаете, что вот есть возможность пойти в храм, и кто хочет, тот идет, кто хочет, не хочет, остается.
2: Конечно, да. А на службу ходят в основном те ребята, которые понимают уже, что такое Евхаристия, что такое причастие. И внутренне они тоже готовятся к этому.
1: Ну, это значит, было приобретено ими в семье? То есть здесь же нету каких-то таких уроков воцерковления, катехизации или как?
2: Ну, по-разному, да, по-разному. Кто-то пришел уже именно воцерковленный. У нас был мальчик, у него отец священник. Он сейчас уже вышел с курса. Конечно, он понимал, он рос в семье священника. А кто-то здесь, ну, получает, если он хочет, у него потребность есть, он задает вопросы, конечно, ему на эти вопросы даются ответы и по возможности и литература, как, ну, из общения с батюшкой, если надо. Батюшка всегда открыт к общению с детьми. И это происходит так нередко.

0: по-моему, «Преступление и наказание» кто-то у нас читал. Именно тоже сам попросил.
1: У них есть свободное время, как они его проводят?
0: В основном все расписано, даже свободное время у нас расписано. Вот сейчас у них небольшой отдых после обеда, сончас. Сончас можно почитать книгу, и некоторые этим занимаются, некоторые отдыхают. А так вечером у нас, как правило, у них часа 2-3 свободного времени они вот проводят. Или в настольные игры играют, шахматы, шашки, гоу. Вот, потом что-то. Иногда в домино играют, общаются, кто-то читает.
1: Тот, кто не существует в карантине, то есть первый месяц здесь выход запрещен. А они могут одни выйти на улицу или обязательно с сопровождающим?
0: Ну, здесь все очень индивидуально. Первый месяц, пока идет карантин, нет, он выйти не может, потому что... Ну, смотрят на ребенка. У ребенка все равно, когда он попадает сюда, он же не знает, что здесь за центр и какой формат здесь именно его нахождения. И поэтому у него получается, ну, как он испытывает стресс. Стресс, и в этом стрессе ребенок не может адекватно себя именно контролировать. Поэтому воспитатели, психологи работают с ним, воспитатели за ним наблюдают. Каждый педсовет рассматривается, каждый ребенок индивидуально. И потом уже, в зависимости от той ситуации, при которой он сюда попал, или конфликт с законом, или по опеке, или по суду, по приговору суда, уже все рассматривается. Но свободные выходы первый месяц, они, как правило, отсутствуют. Встреча в кафе с родителями, она у нас... С первых дней, как ребенок сюда попадает, родители могут приехать и поддержать его, ну, пообщаться с ним в кафе. И опять же, это все под контролем. Сначала с родителями проводятся определенные беседы, ну, чтобы было полезно ребенку эта встреча, потому что разные ситуации бывают.
1: К сожалению, многие подростки уже зависимы. Они и курят, и делают закладки. И выпивают. Здесь это все запрещено. У них существует какая-то ломка. Вот как вы с этим боретесь?
0: Тоже существует, как говорится, время. Это все проходит, лечит. Они пребывают. Те, которые приходят сюда в употребление, конечно, они испытывают первое время ломку. Она и психологически заключается, и физически. И часто она выражается вот режим отмены, когда они начинают много есть, заедают свою вот эту ситуацию непростую. Ну, все это наблюдается, все это контролируется. У нас абсолютно здесь им нельзя ничего не употреблять, ни вейпы, ни сигареты, ни снюсы. Ну, то, что вот они могли свободно это все приобретать и употреблять, когда они находились за пределами центра.
1: У вас сложился замечательный коллектив единомышленников, и многие уже много лет работают. Вы... по своей профессии педагог. Почему вы здесь остались и так успешно продолжаете свое служение?
0: Ну, со мной тут все немножко не так все просто. Это благодаря батюшке. Батюшка мне сказал: Игорь, надо, у тебя дети уже выросли. Я здесь работаю 2 года всего, а у нас есть люди, которые работают. Вот Михаил Владимирович, он с первых дней этого открытия центра. А я при этом центре в параллели, потому что все равно мы с Юлианой Владимировной мы общаемся уже тоже 25 лет. Это все было на моих глазах. Центр, ну, конечно, я не вникал. Я не вникал так вот именно, как вник сейчас. Но пришло такое время. Сначала у меня батюшка супругу сюда направил. Надо, говорит, тебе в центре помочь. Твоя помощь будет здесь нужна. Вот. А потом как-то сказал мне: давай, Игорь. Все, у тебя дети выросли, давай, говорит, переходи пока сюда, говорит. Сначала надо было сходить в поход с ними, вот я сходил в поход, как-то себе внутренне говорю, ну, наверное, в поход и все, и так вот. А потихоньку-потихоньку, и сейчас тянулся, сейчас вот у меня такая именно потребность, внутреннее переживание за детей. Часто дома большую часть времени вот разговариваем про наш центр, они как-то так вот тоже в твоем сердце именно... Там эти дети живут, и ты за них несешь внутреннюю какую-то ответственность, переживание.
1: Спасибо вам огромное и успеха в этом служении. Бог вам в помощь.
0: Спасибо, Господи.
1: Побывав в этом центре, я нашла в интернете много полезного и интересного о нем. Например, ВКонтакте, где есть страница центра Василия Великого, читаем. Друзья, в этом канале мы будем делиться с вами высказываниями наших воспитанников, знакомить с их творчеством.

творчеством. Вместе с вами мы будем открывать для себя мир современных подростков с их радостями, болью и переживаниями. Мы верим, что более близкое знакомство с подростками поможет взрослым лучше понять, что с ними происходит и почему они оказываются в конфликте с законом. Все тексты публикуются с разрешения ребят. Работа с психологом – важная составляющая в программе реабилитации подростков. Иногда во время сеанса рождаются вот такие письма. Конечно, это письмо написано при помощи психолога, но его суть – это искреннее признание воспитанника самому себе в своих ошибках. Письмо воспитанника самому себе. «Привет! Хочу сказать, что ты был малолетним дураком. Ты подвергал себя опасности, мог умереть, мог попасть в детский дом, мог подвести родителей и младших братьев, мог лишить себя будущего. То, что ты пришел в центр, это хорошо, потому что ты перестал пить, перестал сбегать из дома, наладил отношения с родителями, избавил себя от совершения правонарушений и попадания в полицию. Когда ты выйдешь из центра, помни, что ты уже вырос, у тебя есть паспорт, и ты сам отвечаешь за большинство проблем. Тебе надо думать о будущем. Ты уже справился со своими проблемами, пока был в центре, и не надо их снова начинать. Береги себя. Советую заглянуть в интернет и почитать то, что пишут ребята, которые уже прошли центр реабилитации, святителя Василия Великого, о котором и шла речь в этом репортаже. Всего вам самого доброго. До следующих встреч в эфире.

0: в исполнении Владимира Терва прозвучала сарабанда Георга Фридриха Генделя.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров», новости культуры. У микрофона Валентина Пас. Президент Владимир Путин поздравил Союз театральных деятелей России со 150-летием. Глава государства отметил богатую историю и просветительскую работу организации. К поздравлениям также присоединился премьер-министр Михаил Мишустин. Председатель правительства отметил вклад организации в сохранение и приумножение богатейших традиций русского театра. Союз театральных деятелей, по словам Михаила Мишустина, формирует национальную идентичность, обеспечивает преемственность поколений, а артисты, режиссеры и драматурги открывают для детей и подростков мир театра, прививая им любовь к сцене с юных лет. Поздравление опубликовано на сайте Кабинета министров. В Ереване завершился международный конкурс имени Хачатуряна. В этом году состязание проходило по специальности виолончель. Российский музыкант Богдан Ефремов получил вторую премию и два специальных приза за лучшую интерпретацию сонаты «Фантазии» Хачатуряна для виолончели соло и этюдов Давида Поппера. Первая премия и специальный приз присуждены немецкой виолончелистке Козиме Регине Федерле. Третья премия и приз зрительских симпатий достались армянскому виолончелисту Артему Ионисяну. Финалисты выступали с Национальным симфоническим оркестром Армении под управлением Сергея Смбатяна. Конкурс имени Хачатуряна был учрежден в 2003 году к столетию со дня рождения композитора и способствует поиску молодых талантов среди виолончелистов, пианистов, скрипачей и дирижеров. В Тбилиси 14 и 15 июня прошли показы киноспектаклей Московского театра мюзикла, художественным руководителем которого является Михаил Швыдкой. Местные публики представили спектакли «Принцесса цирка» и «Реверс». Специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству отметил, что сфера культуры способна вернуть атмосферу доверия между Россией и Грузией. По словам Михаила Швыдкова, важную роль в этом процессе могут сыграть культурные акции и знакомство грузинской аудитории с современным российским искусством. Михаил Швыдкой также подчеркнул, что Россия открыта для грузинских деятелей искусства. Кинопроизводители анонсировали выход фильма «Рахманинов». Лента выйдет в 2028 году к 155-летию со дня рождения композитора. Биографическая драма отразит жизненный и творческий путь мастера от учебы в Московской консерватории до творческого кризиса и возвращения к музыке. Режиссером картины выступит Мария Фомина. Автор сценария – Александр Родионов. Съемки пройдут в Москве, Петербурге, Новгороде, Крыму и Воронежской области. 12 июня ушел из жизни создатель советского синтезатора «Поливокс», инженер и конструктор Владимир Кузьмин. Ему было 72 года. Об этом сообщил генеральный директор экспериментальной фабрики электронных музыкальных инструментов Антон Байков. Владимир Кузьмин родился в 1953 году во Владивостоке, окончил Свердловский горный институт и с 1976 года работал на уральском заводе «Вектор», где разрабатывал электромузыкальные инструменты. В начале 80-х годов возглавил создание синтезатора «Поливокс», который получил широкое международное признание. Инструмент использовали зарубежные музыканты и группы. Также Владимир Кузьмин участвовал в разработке электроорганов, вакодеров и других устройств. С 1992 года возглавлял Уральский центр музыкальной технологии и занимался преподавательской деятельностью в области звукорежиссуры и электроакустики. Участники творческой экспедиции проекта «Родники истоки» обнаружили и записали сотни уникальных алтайских народных песен. Среди находок образцы горлового пения тилингитов и мужская лирика кумандинцев. Наиболее самобытные композиции были подготовлены для использования. Записанные обрядовые и бытовые песнопения музыканты продолжат обрабатывать в студии. Алтай стал третьим по счету регионом, где участники проекта ищут народные песни для современных аранжировок. Исследователи совершили несколько выездов в отдаленные уголки, чтобы зафиксировать песенное наследие народов, населяющих эту территорию. Проект реализуют при поддержке президентского фонда культурных инициатив. В Новосибирском театре «Глобус» стартовал парад премьер. С 15 по 18 июня зрителям представят 10 премьерных спектаклей. От нового прочтения классики до экспериментов молодых режиссеров. За 4 дня публика познакомится со всеми новинками репертуара театра. В проекте задействованы большая и малая сцены, а также новое пространство «Black Box». В первый день коллектив показал комедию «Стакан воды», драму «Оскар и розовая дама» и спектакль «Онегин». Далее в афише июньская премьера «Война и мир Андрей», авторский проект Алексея Архипова «Есенин. Интервью с самим собой», «Кира и Кира» Александра Липовского, «Дама с собачкой», а также три постановки для детей. Парад премьер завершится уличным концертом «Весь мир – наш дом» на площади перед зданием театра. Труппу линкома Марка Захарова впервые пополнил гусь. Дрессированная птица по кличке Ипполит задействована в премьерном спектакле «Великий комбинатор». У Ипполита, работающего в паре с актером Иваном Агаповым, даже есть свой райдер – специальный документ с перечнем требований к мероприятию. Основным местом службы гуся продолжает оставаться столичный театр «Уголок дедушки Дурова». В столице началась Московская музейная неделя. 16 июня свои двери для бесплатного посещения открыли Московский музей современного искусства, Музей Москвы и мультимедиа-арт-музей. Впервые в акции участвует картинная галерея Василия Нестеренко, одного из известнейших живописцев современности. 17 июня посетителей ждут 8 музеев. Среди них два заповедника – Кузьминки и Люблино и Царицыно, а также музеи Пушкина и Маяковского. Подробное расписание музейной недели опубликовано на сайте «Мосбилет». И в завершении выпуска несколько слов о погоде в нашем городе. Сейчас в Петербурге плюс 18 градусов. В среду, 17 июня, будет пасмурно, ожидается дождь. Температура плюс 12, плюс 14 градусов. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 98%. Ветер западный 3-5 метров в секунду. В четверг, 18 июня, будет пасмурно. Местами пройдет небольшой дождь. Температура плюс 15, плюс 17 градусов. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность воздуха 67%. Ветер северо-западный 3-5 метров в секунду. Итак, в среду ожидается дождь. Температура плюс 12, плюс 14. В четверг также местами пройдет небольшой дождь. Температура плюс 15, плюс 17. Атмосферное давление будет повышаться. Сейчас в Петербурге плюс 18 градусов. На этом наш выпуск подошел к концу. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до скорой встречи в следующем выпуске.
1: 28 июня приглашаем по пушкинским местам Юго-Петербургской губернии. Вы посетите дом-музей няни Пушкина Арины Родионовны в Кобрино, почтовую станцию и дом станционного смотрителя в Выре, единственный в России музей литературного героя. Увидите усадьбу и музей семьи Ганнибалов, Воскресенскую церковь в Суйде. Также вы сможете прогуляться по парку усадьбы Набоковых в Рождественно и посетить церковь Рождества Пресвятой Богородицы, расположенные вблизи поселки Выра. Поездка посвящена памяти Александра Александровича Семочкина. Экскурсию 28 июня проведет Елена Захарова.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
1: Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвований на деятельность радио «Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В центральном районе кружки находятся в Кафедральном соборе Казанской иконы Божией Матери, в Спасо-Преображенском соборе на Преображенской площади, в соборе Владимирской иконы Божией Матери на Владимирской площади, в храме Федоровской иконы Божией Матери по адресу улица Миргородская, дом 1В, в храме Спаса Нерукотворного образа, Конюшенная площадь, дом 1, в книжном магазине «Слово», улица Малая Конюшенная, дом 9. С полным списком адресов вы можете познакомиться на сайте нашего радио grad-petrov.ru.

прозвучала третья часть из сюиты Моцартиана Петра Ильича Чайковского в исполнении Государственного академического симфонического оркестра под управлением Евгения Светланова.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. С вами Радио Град Петров, программа «Культурная реакция», ее ведущая Марина Михайлова. И сегодня у нас в гостях автор замечательной книги, которая называется «Литературные герои на пьедестале», Нонна Ермилова. Добрый вечер.
1: Добрый вечер. Здравствуйте, дорогие друзья. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня, да, я пришла в студию Радио Град Петров представить свою новую книгу «Литературные герои на пьедестале». И я думаю, что у каждого из нас, читающих, людей, думающих, мыслящих, есть свой любимый литературный герой. И этот литературный герой, он живет в сердце, как добрый друг, который помогает нам вместе с книжками, конечно, с его приключениями, с его мыслями, с его путешествиями, с его какими-то необыкновенными событиями в жизни, которые мы тоже переживаем вместе с ним и с его автором. Поэтому я думаю, что вам будет интересно узнать о памятниках литературным героям. Конечно, я условно называю это памятниками, потому что если меня вот услышит искусствовед, который этим специально занимается, он сразу поправит меня и скажет, что это не памятники, а жанровые скульптуры. Это так. Это уличная скульптура, городская скульптура. Это, конечно, не памятник в прямом смысле этого слова, но если брать в переносном смысле, то как раз это и есть памятник литературному герою. И есть среди этих памятников действительно настоящие произведения искусства, например, такие как «Русалочка» знаменитая в Дании, и памятник даже Питеру Пену, не знаю, является ли он произведением искусства, но это, безусловно, историческо-культурное явление в Лондоне, в Англии. Но мы начнем с самого начала и поговорим о наших памятниках, опять-таки, условно, памятниках российских памятниках. Сейчас очень много в России того, что мы называем жанровой скульптурой, посвященной литературным героям. Герои литературы, они стали многие героями фильмов, мультфильмов. У нас огромное количество героев мультфильмов «Крокодила Гена» и «Чебурашка» до знаменитого фильма, который вышел. Очень много у нас по всему пространству России есть «Чебурашек», «Крокодил Ген», есть «Кот Матроскин», которого все обожают, «Почтальон Печкин», ну, вся эта компания из «Простоквашино». И очень много героев мультфильмов, которые изначально были героями книг. Но мы поговорим о серьезных, наверное, памятниках все-таки, потому что для этой книжки я выбрала памятники героям, которые, ну, все-таки как-то значимы. То есть я не хочу сказать, что незначимы герои мультфильмов, они очень милые и забавные. Но сначала, наверное, мне хочется поблагодарить издательство, которое эту книгу вывело в свет, издателя московского, молодого издателя Глеба Стафеева, который поверил, можно сказать, в мои силы, заинтересовался тем, как я пишу, и заинтересовался моим мастерством как иллюстратора, потому что к этой вот не очень большой книжечке я нарисовала более 60 картинок сама. Это картинки, которые стараются зафиксировать памятник с той художественной красотой, которая в нем есть, и близкой к его фотографическому виду. Большинство, конечно, памятников я видела сама, сама их фотографировала, и благодаря коллекции своих фотографий, значит, создавала свой вот этот иллюстративный образ. Но это, можно сказать, публицистика, такое научно-популярное чтение, потому что я думаю, что если кто-то слышал передачи со мной или с моим участием, или видел мои книги, у меня есть книги художественные чисто, как «Сильберт», «Воздушный корабль», и книги художественно-краеведческие, которые в последнее время занимают вот большую часть моего творческого времени. Это «История петергофской белки» и «Посланник. Архитектурные открытия героев повести». Там тоже очень много. Я пытаюсь раскрыть через художественный текст, историю памятников Петербурга и в том, что касается вот, издания «История петергофской белки» пригородов Петербурга. Вот. А здесь более широкий, наверное, пласт взяться целой России, но, конечно, делаю упор на все-таки петербургские скульптуры и памятники.
0: Нонна, вот материал очень большой. Практически в любом городе, ну, мне все-таки приходится как-то немножко бывать в разных городах России. И очень много мы встречаем этих самых жанровых скульптур или памятников, посвященных литературным героям. А по какому принципу структурирован материал вот в этой книге?
1: Я, Марина, значит, я взяла такой, значит, как бы пласт. Очень, ну, я не знаю, как, опять-таки, что скажут по этому поводу искусствоведы и музейные работники. Но я начала, поскольку у нас была задача с Глебом в какой-то степени, значит, как бы, ну, не охватить не все, конечно, памятники, это невозможно, и не сделать большую энциклопедию этих памятников, а показать отчасти памятники, которые показывают красоту именно вот русских персонажей, и еще показать красоту и подвиги России в тех войнах, которые она одерживала. И в том числе, и поэтому началась Северная война, с очень любимой мной темой Петергофа. И почему, значит, я к ней обратилась? Почему? Потому что, вот, Марина, вы можете, наверное, может быть, со мной поспорить, я тоже считаю, что, может быть, это немного спорно, но, тем не менее, античные мифы. Сначала они существовали для того, чтобы объяснить людям какие-то явления, да, природные и так далее. Затем их стали записывать, передавать с поколения в поколение, записывать на бумаге, не на бумаге, а на глиняных табличках и тому подобное. Потом стали ставить по ним спектакли. И в конце концов появились авторы, которые совершили литературную обработку этих мифов. Я говорю там про Гомера или Апулея, да, появились литературные произведения. То есть герои мифов стали героями литературы, по сути, да? То есть мы можем назвать статуи мифических героев Геракла, Аполлона, Геры, всех их назвать героями литературы. И вот они тоже эти самые герои литературы на пьедестале, на мой взгляд, да? И вот я начала свой рассказ с победы в Северной войне, с Петергофа. И Петергофе именно весь комплекс Петергофа, он весь посвящен победе Петра. Он весь посвящен выходу к морю. Море Петергоф, Петергоф располагается на море, и в нем царствует дух моря и дух победы, Петровских побед. Весь золотой каскад, главный каскад, не золотой каскад, золотой, это Марлинский каскад, весь главный каскад вот, Петергофа, на котором возвышался сначала Нагорный дворец, а теперь Большой Петергофский дворец, он весь посвящен победам Петра. И в нем статуи, все на нем статуи античных героев, и все они являются аллегориями вот в этой войне, в Северной войне, в Полтавской битве, которая стала главным событием поворотным этой войны. И поэтому можно сказать, что вот эти вот все скульптуры, они и литературные герои, и в то же время герои, которые стали, ну вот именно вот почвой воплощения, аллегорической почвой для того, чтобы показать победу Петра. И, конечно, какие здесь... Тут несколько надо, конечно, сказать еще некоторые моменты о том, что при Петре ведь не полностью был построен Петергоф, хотя было очень много построено. Построен был Нагорный дворец, был вырыт морской канал, вот этот вот ковш, создан каскад, который как бы является пьедесталом этого Нагорного дворца. Сделано было очень много. Но не было еще центральной фигуры, которая в ковше, да, мы знаем, что это Самсон. Да, мы знаем сейчас, что это Самсон. Но Петр предполагал, что это будет Геракл, который побеждает Лернейскую гидру, то есть, ну, вот своих врагов, да, необыкновенный античный герой Геракл. Но Петру не все удалось сделать, но удалось сделать много. А надо сказать, что фигуру Самсона поставила Анна Иоанновна. Она, между тем, значит, как бы фигура Анны Иоанновны, ну, в нашей истории иногда очень негативно трактуется, но, тем не менее, Анна Иоанновна, она очень много сделала для Петергофа, сделала для продолжения дел Петра. Анна Иоанновна, она была племянницей Петра, дочерью его брата Ивана, сводного брата по отцу брата Ивана, и Петр, в общем, хорошо относился и к своему брату, к этому, и, в отличие от царевны Софьи, да, к своему сводному брату и к его семейству, к его жене царице Прасковье. Поэтому вот Анна Иоанновна, она, в общем, почему-то ее фильмы почему-то показывают так, как будто она совсем не русская, да, а ведь она совершенно чисто русская была.
0: Ну вот Андрей Решетин, он всегда говорит о том, что если мы посмотрим, какая была музыка при дворе Анны Иоанновны, то мы можем уже в этом увидеть, что у нее был хороший вкус, что она была человеком тонким и внимательным к художествам. Поэтому, ну, мне тоже кажется, что мы часто ее представляем себе не такой, какой она
1: была. Какой она была на самом деле. И фильмы всегда, я вот смотрела фильм «Елизавета», конечно, его нельзя считать, сериал, нельзя считать, конечно, его вообще историческим фильмом вообще. Ну, да. Но там очень забавно то, что Елизавета, она наполовину немка была, да, а Анна Иоанновна чисто русская по своему происхождению выглядит совершенно как немка. Вот совершенно как будто она иностранка в своем родном государстве. Все-таки она до замужества своего выросла и воспитывалась русским отцом и русской матерью, да. Но вот, ну вот в защиту Анны Иоанновны скажу, что именно она была инициатором воздвижения скульптуры Самсона. Это первая была скульптура, сделанная Растрелли. Вот она как бы поставила завершающую точку вот в этом ансамбле. Ну, ансамбль развивался дальше, безусловно, потому что скульптуры ветшали, и все, значит, приходило в негодность, обновлялось. Ну вот, и скульптура Самсона тоже была в начале XIX века, ее тоже сделали другой. В смысле, она не сделала, ее не сделали другой. Она была очень похожей скульптура Козловского, она была похожа на скульптуру Растрелли, и она, ну, в общем, как бы смысл не утрачивался этого каскада, менялись скульптуры, появилась скульптура Персея. Персей – это тоже воплощение Петра, потому что очень часто этот сюжет Персей и Андромеда, Андромеда – это спасенная Россия, Персей – это Петр, спасающий ее. И вот это вот прекрасная скульптура Персея, она, между прочим, ну вот я не знаю, правда, но музейные работники говорят, что это именно она стоит на Большом каскаде. Она уцелела в годы Великой Отечественной войны, ее отправили в Петербург, она была в Исаакиевском соборе, сохранилась, потом ее вернули, и вот эта скульптура, где такой вот ликующий Персей с мечом, он держит в руке отрубленную голову медузы Горгоны, и как считают, опять-таки, что чертам лица этой медузы Горгоны придают образ Карла XII, то есть антагониста Петра, противника Петра. Ну, это может быть легенда, но если посмотреть, то может быть, в общем, что-то в этом и есть похоже. Вам попробуйте посмотрите. И также остальные фигуры, которые расположены на Большом каскаде, я не буду останавливаться на каждой фигуре, но, например, вот фигура Актеона, да, мы все знаем эту фигуру, тоже она, вот этого бегущего юноши, который превращается в оленя, потому что застиг случайно купающуюся богиню Артемиду, и его богиня разгневалась на него, и собаки, значит, его собственные разорвали. И вот это вот юноша бегущий, у него маленькие-маленькие ручки еще только, да, вот, и он тоже есть на Большом каскаде, и тоже он символизирует бегущее шведское воинство, и еще есть, там интересные такие тоже два персонажа, они тоже пришли из мифов, на них никто, я сама не обращала внимания на них, потому что как-то вот там такая красота, да, на Большом каскаде золото, сияние, скульптуры античные, не обращаешь внимания. Две достаточно большие фигуры называются плюющиеся лягушки. Они две большие.
0: А я помню их.
1: Да.
0: По углам они сидят.
1: Да, по углам сидят, плюются. Ну вот, это ликийские лягушки. Ликийские лягушки эти, они тоже пришли к нам из мифов, из античных мифов. Значит, ликийские крестьяне, когда очередная подруга Зевса, да, я так скажу, бежала от гнева его законной жены Геры, это была Латона. Латона, мать
0: Аполлона и Артемиды.
1: Да, Аполлона и Артемиды, близнецов, она бежала с маленькими детьми от гнева законной в супруге Зевса, гробовержца. Но вот она бежала, и никто ей не оказывал никакой помощи, потому что все боялись Геры, и она бежала в Ликию, где были ликийские крестьяне, которые не дали ей даже напиться воды, когда она просила. И Зевс, когда это увидел, он так разгневался, что превратил их в лягушек. Вот. И вот, значит, вот эти вот ликийские лягушки на Золотом каскаде, они должны символизировать шведов, которые не давали выхода к морю России. Вот. И вот эти посрамлённые разъяренные лягушки там сидят и плюются.
0: Как интересно. Хорошо. Это вот такая, как я понимаю, самая старая история, да?
1: Ну, это вот начальная история. И я еще вот хочу сказать, что обратите внимание, на одном из тоже старейших зданий Петербурга, Летнем дворце Петра I, там есть 29 терракотовых таких... рельефа, и там тоже есть сюжет с ликийскими лягушками, когда эта самая Латона сидит с детьми, и к ней, значит, плывут ликийские лягушки. И, ну, правда, про ликийских лягушек существует много разных вариантов, но этот вариант, тот именно героический вариант, который озвучивается обычно. А лягушки есть и в Париже, в Версале, там целый фонтан, называется он Латона, но он довольно жуткий фонтан, где вот это в центре стоит богиня Латона, и вокруг нее эти крестьяне, которые превратились в лягушек, превращаются в лягушки, уже лягушки. Ну, вот, я
0: такая
1: хочу сказать,
0: анимация прям. Да?
1: Да, я хочу сказать, что, наверное, наши фонтаны все-таки более какие-то красивые, изящные, изысканные. У нас нет таких все-таки страшных фонтанов, потому что я смотрела тоже с Эктеоном фонтан. Фонтан есть в Казерте. Невероятно страшный это самый фонтан. Группа Диана Артемида, значит, со своими девицами. Огромный водопад между ними, своими прислужницами. С другой стороны, Актеон, он почти превращен в оленя, и его уже на него набрасываются его собаки. А надо сказать, что эти собаки, они не знали, что это их хозяин. Они же охотились на оленей. И потом, когда они узнали, что они погубили собственного хозяина, они очень плакали, и они так сожалели, что боги их отправили на небо и сделали из них созвездие гончих псов, по легенде.
0: Вот так вот. Хорошо. Значит, идем дальше.
1: Да, идем дальше в басни. Но тут, опять-таки, басни, да? Были мифы, стали басни.
0: Ну, это памятник Крылову в Летнем саду, наверное.
1: Это да, памятник Крылову в Летнем саду.
0: С разными зверьками,
1: вот, да? Да. Но мы не уходим даже далеко из Петергофа, потому что есть в Петергофе... Кстати, это самое... Кстати, Пётр, он очень ценил басни Ла Фонтена, басни Эзопа, и он считал их очень нравоучительными. И да, в Летнем саду были установлены сначала вот эти вот изваяния по басням Эзопа. И в саду, в Нижнем парке Петергофа, тоже в 1725 году появился фонтан-фаворитка. Маленькие дети его все любят. Там собачка плавает, она бегает за утками по кругу в фонтанчике. Собачка лает, утки крякают. Это старинный фонтан, который сделал по проекту архитектора Земского. Уже нету Петра, но вот, но есть Екатерина. Екатерине, вот при Екатерине, его супруге, был сделан этот фонтан. Он ей очень понравился, этот фонтан. Он приводился в движение водяным колесом, ну, там вот старинными механизмами. Сейчас он существует, приводится, конечно. То есть, ну, этот фонтан, к сожалению, в Великую Отечественную войну, когда фашисты взяли Петергоф, там было все разгромлено, и очень мало что осталось, надо сказать, и очень много восстанавливалось. И вот то, что мы говорим про ликийских лягушек, это не лягушки, сделанные при Петре, а лягушки, восстановленные советскими реставраторами на предприятии «Монументскульптура». Все как бы 40-е годы это было восстановлено, кроме каких-то скульптур, которые были действительно спасены. Причем спасение Петергофа, скульптуры его, началось прямо вот с начала войны и до сентября, когда вошли войска в Петергоф. Вот поэтому я сказала, что спасли Персея скульптуры. Многие скульптуры были спасены, отправлены в разные города, запасники зарыты, то есть все-таки они спаслись. А фонтан-фаворитку он не спасся, от него нашли только одну уточку от этого фонтана. Потом скульптор Борис Воробьев воссоздал, он не воссоздал, он придумал сам эту собачку, которая бежит за уточками, а уточек всех воссоздали по этому образцу, который нашли. А почему я о них рассказываю? Потому что это фабульный фонтан, это тоже своеобразный движущийся памятник. Это фонтан мобиль, он движется. Фонтан, который воплощает басню Жана Ла Фонтена. Потому что в Версале есть фонтан «Пудель и утки», и есть басня Ла Фонтена о том, как утки сказали пуделю, что вот гонишься за нами, а догнать не можешь. Так же и наши утки. Но там не пудель, а такой вот мопсик гонится за ними, и тоже догнать не может. А предполагалось, что будет много таких фонтанов в Петергофе, но, к сожалению, и даже что-то уже было построено, но, к сожалению, не воплотилась эта идея вся. И вот этот фонтан Мобили, который фабульный фонтан, то есть фонтан, имеющий предысторию, иллюстрирующий что-то литературное, вот он существует, этот маленький фонтан, не просто игрушка, не просто аттракцион. Вот. И надо еще заметить интересный момент, который многие не знают, наверное. Такой же в точности фонтан на следующий год был сделан в Летнем саду. И по повелению Екатерины, потому что ей очень понравилась эта водная забава, и она повелела такой же сделать фонтан в Летнем саду. Он был сделан. Но поскольку в Летнем саду во время наводнения 1777 года, если я ошибаюсь, очень много было смыто и утрачено фонтан, ну и потом как бы последствия, да, а Екатерина II, она уже не любила регулярные парки, и поэтому как бы тоже она не стала восстанавливать много из того, что было утрачено. Ну и сейчас, когда многое было восстановлено трудом уже наших российских реставраторов, этот фонтан не стали восстанавливать почему-то, не знаю почему, я думаю, он бы доставил много радости всем. Его не стали восстанавливать, на месте его сделали песочницу. Песочницу, и в ней такое деревянное, если я ошибаюсь, такая экспозиция, которая изображает собачек и уточек. Собачка, ну, как будто бы они бегают по кругу, они не бегают, а дети сидят в песочнице и играют вокруг них. Угу. Вот такая.
0: Замечательно. Но вот с XVIII века, как я понимаю, да, самые старые памятники, о которых речь идет в книжке, это XVIII век.
1: Ну да, это мы как бы считаем, да, это с тем приближением, что я, с тем приближением, с которым я считаю памятники богам, да,
0: ну,
1: героям,
0: да, да,
1: греческим, античным.
0: Ну, мифологические, да. Это как,
1: но вот,
0: как
1: вот эти, да, вот герои басен тоже они, ну, да, тоже, да, они, это сам, тоже они литературные герои. Мало того, есть замечательный памятник девушке с Кушином в Царском селе.
0: Тоже басня Ла Фонтена.
1: Тоже басня Ла Фонтена, да, о девушке Перетте, которая пошла на базар с Кушином молока. Она очень много мечтала. Да. Она очень много мечтала, что она купит цыплят, поросенка. Очень большая басня. Цыплят, поросенка, бычка, свинку. И пока она мечтала, споткнулась и выронила, разбила кувшин. Сливки вылетели, сливки вылились из него, и все мечты пошли прахом. Но Ла Фонтен, вот, ну, не знаю, в наших переводах наших различных поэтов, значит, по-разному тоже звучит это. И вот эта вот басня, она как бы такая житейская, да, она приобретает совершенно философское такое звучание о том, что тщетны бывают мечты, и тщетны мечты этой молочницы Перетты, и тщетны мечты даже какого-то великого царя бывают. То есть вот о тщетности этих мечтаний. А с другой стороны, вот очень интересно, что скульптор Соколов, который создал эту скульптуру в начале XIX века. В 1810 году она была поставлена в алебастре, если не ошибаюсь. Ну вот, и в 1816 году уже поставлена отливка бронзовая. И вот эта вот девушка, она изображена в античной одежде. Она изображена не как христианка французская или немецкая, а она изображена в античной одежде, и вот она грустно сидит над этой разбитой вазой. И почему, собственно, это, наверное, единственный памятник в мире, в котором огромное количество поэтов посвятило свои стихи. Ну, мы знаем пушкинские стихи.
0: Ну, Ахматова.
1: Да, самые великие, наверное, стихи, да. «Дева над вечной струей вечно печально сидит».
0: Да-да-да.
1: Ну вот, и знаем стихи Ахматовой, да, великих поэтов Иннокентия Анинского. Есть еще поэты там второго ряда, которые тоже посвятили стихи. Знаем романс на стихи Пушкина. А почему, наверное? Потому что скульптор, он придал этому памятнику, этому сюжету, фабульному, можно сказать, сюжету, да, такой высокий духовный смысл. Он сказал, что как бы вот разбилось бренное и земное, но вечно душа, вечно то, что это самое, то, что духовное, то будет вечно. Вот эта вот струя, которая изливается из этого кувшина. Ну, я думаю, что многие сейчас уже знают еще историю, которая связывает, я опять-таки не могу сказать, легенда это или история, да,
0: Елизавету Алексеевну.
1: Да, про Елизавету Алексеевну, которая грустила о своих двух дочерях, которые маленькими ушли из жизни, грустила о том, что как бы не дал Бог ей любви, которой она все время стремилась, не дал ей любви ее мужа императора Александра I, и вот то счастье в любви, которое она искала, как вот необыкновенно красивая женщина, которая как бы ее обошло. Ну вот, вот, наверное, он передал, наверное, вот какую-то вот эту вот печаль этой матери, утратившей детей, и женщины, утратившей свою любовь. Но тут, наверное, тут можно думать, это сказка красивая, или это было на самом деле, но мы вот знаем, мы можем однозначно совершенно сказать о том, что скульптор Павел Соколов, он действительно поднял вот эту вот героиню Пиретту, житейскую героиню, на пьедестал действительно так, что это стало настоящим произведением искусства, подлинным произведением искусства. Вот. Ну и я могу сказать еще, что, конечно, да, мы говорили о памятнике Клота, баснописцу Крылову, который украшен, пьедестал которого украшен действительно зверюшками, и Клота почему-то ругали, хотя вот мне это непонятно. Его ругали за этот памятник.
0: Мне кажется, так мило, так красиво,
1: да, невероятно
0: и
1: красиво.
0: Гармонично очень.
1: Да, писали эпиграммы злые на этот памятник очень. Но необыкновенно красивый, действительно, он необыкновенный этот памятник, и выполнен с такой любовью, и как бы, да, мы видим там и вот эту художественную правду, да, и правду натуралистическую, то есть зверюшки не искажены никак, и в то же время понятно, что это зверюшки, которые одушевило великие пальцы художника, великий его гений, да. Ну вот, ну и у нас есть еще, надо сказать, что эти басенные герои, если кто хочет посмотреть на особняке графини княгини Веры Гагариной на Большом Морском, на Большой Морской улице в особнячке, там есть вот тоже барельефы с изображением героев басен Ла Фонтена, там есть... Ну, да, басни Ла Фонтена довольно тоже, ну, как это, переначенные басни Эзопа тоже, в общем, все, по сути, да, обработанные тоже, опять-таки, гением Ла Фонтена, гением Крылова, да, потому что они не могли быть перенесены один к одному. Вот, ну, там вот есть обензианный дельфин, если посмотрите на фасаде басня. Есть про мышку, которая могла бы помочь льву, но лев был так горд, что не захотел помощи мышке и погиб в результате в сетях, хотя мышь могла бы ему помочь. А он вот отверг помощь такого маленького жалкого существа и сказал, чем это мышь. А мышь могла бы разгрызть сети, в которые он попал. Ну вот, очень странная такая басня «Змея и напильник» там есть. Но басен очень много. И есть такая басня, вот эта вот «Дельфин и обезьяна». Там обезьяна плывет на дельфине, а дельфин спас ее, приняв за человека с корабля. Но когда он слышал, что это обезьяна чем-то выдала себя, и в результате дельфин отказался спасать обезьяну. Такая странная басня. А есть очень интересная, кстати, вот когда мы разглядываем пьедестал памятника Крылова в Летнем саду, там тоже есть известные басни, которые мы сразу узнаем, там квартет, да, когда там мартышка. Там даже две, по-моему, мартышки разные, которые в зеркале увидела образ свой. Ну вот, и квартет, когда они там пела, эта мартышка играла на музыкальных инструментах. А есть удивительные, там малоизвестные басни, там есть змея. И эта змея, она открыла рот, и кажется, что она хочет кого-то укусить. Но ничего подобного, эта змея поет. И эта басня называется «Поющая змея». Поющая змея, змея, эта змея и спросила, как будто бы у Бога, она очень была недовольна собой, спросила у Бога песенный талант. И он ей дал музыкальный голос, но все от нее разбегались, увидев ее жало. Так что слушателей у нее все равно не было.
0: Угу. Хорошо. А вот из XIX века какие литературные герои?
1: Есть, ну, 19 века, вот это я говорю, что вот в основном басне это все-таки, ну, вот то, что вот я вот,
0: ну, да,
1: начала,
0: ну, Крылов,
1: да, начало 19 века. А. В 20 веке, уже в начале 20 века появились действительно памятники литературным героям. Вот мы рассказали о памятнике Питеру Пену, это происходит за рубежом. И...
0: Русалочки, да?
1: Русалочки, да, русалочки Питеру Пену. И, а интересно, что памятник русалочки возник не из сказки Андерсена, ну, вернее, сказать, он был благодаря сказке Андерсена возник, но он возник благодаря тому, что сын богатого пивовара датского, он посмотрел балет, в котором балет, посвященный русалочке, в котором ему очень понравилась прима-балерина, она так тронула его сердце, что он дал деньги на памятник русалочке, который мы все теперь знаем. А я еще хотела сказать об одном... ну, о Питере Пенни, да, наверное, надо все-таки сказать, что Джеймс Барри, он... создал несколько, английский писатель Джеймс Барри создал несколько книг про мальчика, который не хотел стать взрослым, Питера Пенни. И значит, была книжка первая, по-моему, «Белая птичка», а потом вот мне очень нравится сама эта книга «Питер Пен в Кенсингтонском саду». Эта вот книга предшествует книге «Питер Пен и Венди», самый известный, да, с этими драконами, крокодилами, с пиратами, улетающими мальчиками и так далее. А «Питер Пен в Кенсингтонском саду» такая более камерная, камерная такая повесть или произведение, сказочная повесть, наверное, который, в которой происходит что, собственно говоря, двое детей... мальчик и девочка, они, значит, очень хотят посмотреть на фей в Кенсингтонском саду. Они брат и сестра, они отправляются со своей няней, и это очень иронично написана эта повесть. Ну, даже весело, в общем-то, можно сказать, потому что к Питеру Пену очень много страшных каких-то ярлыков всегда прилепляют, да, что он проводник в царство мертвых. Я не думаю, что...
0: Вообще, это довольно страшная сказка. Ну, вот я имею в виду Питер Пен и Венди. Она
1: да,
0: тяжелая так.
1: Я согласна, она тяжелая. Вот для меня она тоже тяжелая. Я совершенно согласна. А вот эта вот сказка «Питер Пен в Кенсингтонском саду», мне она кажется довольно легкой. Она весело написана. Она, значит, вот написана именно с той долей понимания вот этого мальчика. Ведь нас в жизни... мы сами бываем такими мальчиками, и нас в жизни окружает множество таких мальчиков, которые не хотят быть взрослыми. И там еще такой момент. Он улетел из гнезда, из дома. Он улетел от мамы. А потом феи научили его летать, и он прилетал к маме, а мама спала. И он все время говорил, что он прилетит завтра, потому что ему что-то хочется еще поделать в этом кенсингтонском саду, поиграть с птицами, с феями поплясать. Ну вот, и вот однажды он прилетел, а окно было закрыто, и у мамы был другой мальчик. И его уже как бы никто не пустил в этот дом. Ну вот, такое грустное, в общем-то, грустная предыстория Питера Пена.

0: например, памятник Нусу Гоголя. Да, да. А он есть в книжке?
1: Носу. У нас несколько памятников в городе. Их как минимум три. Есть памятник, но знаменитом филологическом факультете. Там есть свой памятник Носу. Он совершенно не такой.
0: Во дворе филфака, да.
1: Да, да, во дворе филфака, да. Он совершенно не такой. Там с ножками нос в пролёте, в развивающемся плаще. Очень, да, очень симпатичный. А нос, да, есть у нас нос недалеко от Садовой улицы. Памятник Носу. Он, нельзя сказать, что он памятник... Как бы такая,
0: ну, там такая доска,
1: доска,
0: да,
1: мемориальная доска с носом, да, в книжке он у меня есть, даже могу его найти. И потом в какой-то момент этот памятник пропал, его искали, и он был создан к фестивалю «Золотой Остап», этот нос, вот, нос майора Ковалева, его искали, не нашли, и сделали снова заново, и теперь этот нос
0: в
1: музее городской скульптуры, а потом нашелся. Он нашелся почему-то, ну, несколько поврежденный, нашелся в одной из парадных, тоже близ Садовой улицы, и его снова повесили на это место, так что нос никуда не сбежал больше, ну вот, и нос находится на том же месте, на котором он был. А, так вот, я, знаете, закончу просто про Джеймса Барри. Джеймс Барри, он поставил памятник своему герою, этому Питеру Пену. А, ну, просто вот сама эта история, она, в общем-то, очень хорошая, потому что девочка Мэйми, она осталась, а мальчик, братец, он испугался и струсил, с няней ушел. А девочка осталась, она встретила Питера Пена, она встретила фей, они построили для нее домик, чтобы она согрелась и не ночью не замерзла. А утром она ушла, хотя Питер Пен уговаривал ее остаться с ним и плавать по озеру Серпантин и так далее. Но это была благоразумная девочка, и она ушла домой. Вот. Но это очень милая такая лирическая сказка, всем советую ее почитать. И Джеймс Барри решил сам поставить памятник своему герою. Ну, конечно, скульптор ее сделал. И однажды ночью, значит, они сами эту скульптуру поставили на Кенсингтонском, в Кенсингтонском саду, и городские власти ее не стали убирать, эту скульптуру, хотя это было незаконно. Но, вот, но Джеймс Барри объяснял это так, что пусть дети думают, что это феи поставили памятник своему этому волшебному мальчику. И там этот мальчик, он изображен тоже на высоком пьедестале, а пьедестал украшают и феи, и всякие зверюшки и так далее. Милый такой памятник. Ну, вернемся, да, вернемся к нашим российским памятникам. Еще хочу сказать об одном необычном памятнике. Ну, об одной необычной скульптуре, которая тоже находится под Петергофом. Это скульптура «Каменная голова» называется. С ней связано очень много всяких легенд и так далее, и точно никто не знает ее происхождения. Находится она в парке Сергиевка имени mm-hmm. Лихтенбергских, и вот если бы она была памятником, если бы мы точно знали, что это памятник литературному герою, то да, мы могли бы назвать ее памятником.
0: Ну, тогда это Руслан и Людмила, да?
1: Да, в 1818 году, опять-таки, как говорится, что Пушкин бывал в этих местах и увидел этот камень, который вдохновил его на создание вот этой головы Витязя в поэме «Руслан и Людмила». Но никому не известно, был ли лик высечен на этом камне или не был? Увидел ли Пушкин эту скульптуру и был вдохновлен? Или же затем герцог Лихтенбергский увидел прочитал поэму Пушкина, да, угу, и создал литературный памятник? Мне хотелось бы сказать несколько слов тоже в защиту Максимилиана Лихтенбергского, которую как бы фигура такая недооцененная, мне кажется, тоже в русской культуре, потому что муж старшей дочери Николая I Марии, герцог Максимилиан Лихтенбергский, когда, значит, он к своей свадьбе с дочерью царя, он получил в подарок вот это имение Сергиевка, которое раньше принадлежало разным тоже людям. Оно принадлежало царевичу Алексею когда-то, потом соратнику Петра I Румянцеву, потом, соответственно, адмиралу, сыну Румянцеву, Петру Александровичу Румянцеву, его сыновьям. Вот эти вот, вот один из этих сыновей, Сергей, он, в честь него и назвали Сергиевка. Затем принадлежал Кириллу Нарышкину, и потом наследников Нарышкина выкупил Николай это имение для своей дочери. Николай очень любил, Николай I очень любил Петергоф и собирал для своих детей вот эти вот петербургские имения тоже, и для любимой дочери, ну, все, наверное, они у него были любимые, три дочери, Марии он вот это вот создал замечательное такое произведение искусства, а герцог Мохтиам

0: Максимилиан Лихтенбергский, он был большим сторонником русского искусства. Он очень много сделал для русского искусства. Он помогал русским художникам, он возглавил Академию художеств, он занимался гальванопластикой очень много. Он, как бы, он участвовал в работах скульптурных для Исаакиевского собора, для главного штаба. Вот дверь главного штаба тоже сделана с помощью гальванопластических опытов. Он занимался опытами по гальванопластике, но как бы затем уже это переросло в настоящее мастерство. И он привез с собой в Россию очень много скульптур и создал вот целую коллекцию скульптур, и, возможно, в том числе в парке Сергиевка, и затем эти скульптуры у нас хранятся уже в разных музеях, например, черно-базальтовая скульптура Клеопатры, привезенная из путешествия герцога Максимилиана Лихтенбергским, она попала в коллекцию Эрмитажа до войны, и теперь она как бы олицетворяет эту коллекцию буквально египетскую. Вот. И вполне возможно, что и герцог заказал, чтобы сделано было это лицо. Например, если есть возможность, я бы сказала про две научные версии этого появления.
1: 4 минуты у нас, к сожалению, уже остается.
0: Поэтому я скажу все-таки, поскольку есть версия профессора Дмитрия Владимировича Осипова, который много лет возглавлял биологический институт, который находился в Сергиевке, и который занимается Сергиевкой, выпустил много статей, книг об этом. И у него такая версия о том, что это дети Румянцева, Петра, адмирала Румянцева, решили создать в честь своего отца памятник его победам. И вот это вот было лицо Витязя высечено при них. И рядом есть пьедестал, с которого потом был убран обелиск. Обелиск похож на обелиск Румянцева победам, который мы все знаем. Угу. И вот этот вот... был такой один из первых ландшафтных парковых памятников. Вот такая вот версия, не знаю, насколько она... Пока мы не можем проверить ее, она есть.
1: Я хочу спросить, где можно купить эту замечательную, без сомнения, книжку?
0: Книжку можно купить в издательстве Глеба Стафеева. Я пошлю ссылку, у него она продается в этом издательстве.
1: То есть можно просто в интернете набрать издательство Глеба Стафеева.
0: Да, издательство Глеба
1: Стафеева. Там есть
0: ссылка.
1: А через какие-нибудь вот эти интернет-маркеты типа Озона?
0: Она только что вышла, эта книжка. Я как раз спросила Глеба о том, что, наверное, люди будут интересоваться. В общем, она недорого стоит, поскольку она издана... хорошо, но
1: скромно.
0: Да, но с любовью, но не так дорого, как вот такие книги, которым просто не подступиться. Ну вот, и я думаю, что эту ссылку, я думаю, что издательство Глеба Стафеева набрать, и там вот эта ссылка на
1: книгу будет,
0: да, он мне тоже посылал эту книгу. Можно ко мне обратиться, я пошлю всем эту ссылку.
1: Хорошо.
0: На эту книжечку.
1: И еще я хотела вот задать такой последний вопрос. Когда вы работали над этой книгой, вот какая была для вас самая, ну, не знаю, дорогая или сложная, вот самая яркая история?
0: Для меня было очень много историй. Мне вот, как бы, моя любимая история про каменную голову, конечно, про Петергоф, это все мое дорогое, любимое. Мне нравилось писать очень, тут есть целый пласт про собак, литературных собак писателей, про Муму, Тургенева. И мне очень нравилась история про вот эту собаку, которую мы все знаем, да, дай Джим на счастье лапу мне.
1: Собака Качалова.
0: Да, собака Качалова. Я всегда... Да какой вы себе представляете Марина эту собаку?
1: Ну, я думаю, что это был сеттер.
0: Нет? А я тоже представляла себе всегда такую большущую, добрую, такую мягкую собаку. Вот. А оказывается, я стала читать, и даже была скульптурка такая сделана, потому что она была небольшая сначала, фарфоровая такая, где Есенин очень похож, я где-то нарисовала ее тоже. С собакой, тоже такая мягкая собака, видно, цветная скульптура такая. Ну вот, собака это на самом деле была Доберман Пинчер.
1: Гладкая.
0: Да, гладкая, сухая такая, с лапкой. Ну вот, но Есенин очень полюбил. Это она была щенок, когда он пришел и увидел эту собаку чудесную. Да, вот, и написал про ней стихи. Даже специально ей принес эти стихи этой собаке.
1: И прочитал так, сам собаке.
0: Прочитал сам ей свои
1: какой
0: стихи.
1: Молодец.
0: И вот эта вот собака, она запечатлена, по-моему, в Черкасске городе. Уже как доберман пинчер с лапкой, чтобы каждый мог пожать эту собаке лапку.
1: Замечательно. Нонна, спасибо за рассказ, прямо вот вдохновляющий, потому что очень хочется взглянуть на эти памятники еще раз, потому что мне кажется, что вот в рассматривании музеев, каких-то городских ансамблей очень важен рассказ. Конечно, понятно, что зрительный образ, ну, это уже само по себе полноценно и много, но когда вот какой-то человек еще тебе расскажет историю, там, про что это, кто это делал, при каких обстоятельствах, ну, становится еще интереснее. Поэтому вот я бесконечно благодарна за эту работу и надеюсь, что...
0: Я с большой любовью писала эту книгу и про собачек. Жалко, что не рассказала про всех собачек, про собаку Куприна, которая спасла его дочку и тоже стала литературным героем. Мы это знаем про эту собаку, да. Про эту собаку мы тоже знаем, как она... Куприн написал рассказ от лица этой собаки. Собаку зовут Сапсан, эту собаку. И вообще всякие... И то, что, например, Бунин, у него не было собаки. На памятнике он тоже изображен с собакой, потому что в своем стихотворении одиночество...
1: Хорошо бы собаку купить.
0: Хорошо бы собаку купить. Вот ему благодарные потомки подарили собаку. Ну, это тут не только о собаках, а есть и о кошках.
1: Спасибо. Друзья, у нас сегодня в гостях была писатель Нонна Ермилова. И Нонна представила свою новую книгу, которая вот только-только вышла. И книжка называется «Литературные герои на пьедестале». И речь идет о разнообразных памятниках, жанровых скульптурах, которые связаны с литературными героями. Спасибо.
0: Спасибо вам, спасибо, дорогие слушатели.
1: Всем доброго вечера, до свидания.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».
3: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, в эфире радио «Град Петров», международные новости религиозной жизни, у микрофона Валентина Пас. Коротко о некоторых темах этого выпуска. В Петербурге представили проект цифровой экосистемы для российских католиков, в Хвалынске издадут каталог старообрядческих икон. Об этих и других событиях более подробно. В Тбилисском кафедральном соборе Святой Троицы Самеба состоятся мероприятия, связанные с христианизацией курдов и езидов в Грузии. Святейший патриарх и католикос всей Грузии Шио благословит крещенных курдов и езидов. Затем в молодежном центре состоится встреча, посвященная истории добровольной христианизации езидов. В рамках мероприятия будет представлено житие святой равноапостольной Нины на диалекте курдского языка курманджи. Во встрече примут участие представители курдов и езидов Грузии, Европы и России, принявшие православие, а также представители курдской диаспоры. Запланированы выступления и свидетельства участников. Хвалынский краеведческий музей планирует выпуск каталога старообрядческих икон и открытие тематической выставки, сообщает сайт «Русская вера». Проект «Небесный Хвалынск», инициированный директором Хвалынского краеведческого музея Дарьей Дмитриенко, получил президентский грант. Основные задачи проекта включают издание каталога церковного искусства и организацию выставки, посвященной богородичным иконам. Музей располагает ценной коллекцией образов, происходящих из храмов и скитов старообрядческих монастырей Черемшанского края, которые вдохновляли художника Кузьму Петрова-Водкина. В настоящее время в музее ведется работа по реставрации 6 икон темперной живописи. Создана экспозиция «Небесный Хвалынск». В Петербурге состоялась летняя школа католических медиа, объединившая участников из 3 российских епархий католической церкви. В рамках школы был представлен проект цифровой экосистемы для российских католиков, сообщает сайт «Хвалынск». архиепархии Божьей Матери в Москве. Цифровая экосистема – это технологическая платформа, которая объединяет взаимосвязанные ресурсы. На презентации проекта присутствовал апостольский администратор архиепархии епископ Николай Дубинин. Проект цифровой экосистемы для католической церкви в России призван объединить под одним брендом разные информационные ресурсы, которые в сумме могли бы представлять цифровое лицо поместной церкви. Данная презентация стала итогом полугода широких консультаций с католическими епископами России, священнослужителями и мирянами, занимающимися медиаслужением в архиепархии. Фундаментом экосистемы станут портал «Рус-католик», существующий с 2014 года и входящий в число информационных проектов архиепархии, а также мобильное приложение «Я католик», запущенное в мае прошлого года по благословению архиепископа Павла Пеццы. Мобильное приложение развивается в сотрудничестве с епископом Николаем и назначенными им церковными консультантами. В рамках экосистемы планируется разработка собственного фото, видео и аудиохостинга, электронной библиотеки и ассистента на базе искусственного интеллекта, обученного на корпусе церковных документов и ориентированного на русскоговорящую аудиторию. Приложение «Я католик» продолжит развивать функционал, необходимый для литургического и личного благочестия практикующих католиков. Уже сейчас пользователям доступна литургическая тетрадь, молитвенник и чин литургии латинского и византийского обрядов, а также песенник, катехизис католической церкви, чин мессы на 8 языках и карта католических приходов России с актуальными контактами и расписанием богослужений. Община «Малакан», проживающая в армянском селе Лермонтово, выступила против открытия золотодобывающего рудника. Об этом сообщил глава общины Эдик Чахалян. Ранее несколько телеграм-каналов сообщили, что в Лермонтово приехали представители администрации Ларийской области и партии «Гражданский договор» и поставили местным жителям ультиматум. Или они соглашаются на возобновление добычи, или будут выселены, а уникальное поселение прекратит свое существование. Глава общины также пояснил, что 12 лет назад рядом с селом функционировал карьер, но его закрыли из-за нерентабельности. На днях представители добывающей компании приехали в село, чтобы провести общественные слушания. По его словам, слушания так и не состоялись, члены общины отказались что-либо обсуждать. Малакане перебрались в Ларийскую область Армении в 1844 году из Тамбовской и Саратовской губерний. Царское правительство относило их к категории особо вредных ересей, поэтому способствовало их массовому переселению на окраины империи. На территории Ларийской области Армении есть два больших малаканских села – Лермонтово и Фиолетово. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.
4: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.

Николас Уайзмен. Фабиола. Повесть из древнеримской жизни. Передача шестая. Многие, вероятно, считают, изучая историю первых веков христианства, что церковь подвергалась постоянным гонениям, что христиане, исповедуя свою веру в тайне, должны были каждую минуту опасаться за свою жизнь и жили в катакомбах. Словом, что в продолжении трех веков они непрерывно боролись и гибли. Это не совсем так. Законы, изданные римскими императорами против христиан, вначале действовали в полную силу, потом постепенно ослабевали, но никогда не отменялись. Годами христиан оставляли в покое, но в силу каких-либо причин гонения начинались с новой силой. Христиан хватали, сажали в тюрьму, допрашивали, осуждали на смерть, затем гонения опять затихали и снова начинались через несколько лет. Неотменявшиеся законы никогда, бывшие в течение многих лет лишь мертвой буквой, входили опять в силу. В те дни, о которых мы рассказываем, ходил упорный слух о скоро предстоящих преследованиях христиан, причем необычайно жестоких. Христиане ждали не без страха ужасного испытания. Они молились, прося Бога даровать им твердость в перенесении мучений и силу исповедовать Его безбоязненно в минуту смерти. Ненависть афры христианам проистекала из двух источников. Будучи сама мстительной и алчной, она не могла без злобы наблюдать смирение, кротость и бескорыстие христиан. Кроме того, она ненавидела Сиру за то, что та всегда говорила правду, и таким образом невольно, хотя и без всякого умысла, выдавала предосудительные поступки Афры. Ненависть ее к Сире распространялась и на всех христиан вообще, так что совет, данный Афрой Корвину, был не случайен. Корвин часто встречал Фульвия в банях и других публичных местах и искал случая познакомиться с ним. Дней через 10 после своего свидания с Афрой он отправился в сады Помпея. Корвин еще издали увидел Фульвия и поспешил ему навстречу. Увидав Корвина, не принадлежавшего к высшему римскому обществу и отнюдь не блиставшего умом и красотою, Фульвий удивился и в ответ на его приветствие презрительно спросил: «Что тебе угодно?» «Я бы хотел поговорить с тобой», — сказал Корвин. «Из этого разговора мы бы оба могли извлечь определенную пользу». «Что ты можешь сказать мне полезного?» «Я не могу ни в чем сравниться с тобой», — сказал Корвин, «но знаю, что мы оба занимаемся одним ремеслом». Фульви вздрогнул, но тотчас же пришел в себя и грубо спросил: «Что тебе нужно? Говори». «Напрасно ты сжимаешь кулаки. Не горячись, право будет лучше». Произнеся эти слова, Корвин нагнулся и шепнул на ухо Фульвию: «Я знаю, что ты сыщик». Фульви остолбенел, но опять овладел собой и холодно спросил: «По какому праву ты осмеливаешься обвинять меня?» «Потому что ты раскрыл», и Корвин сделал ударение на этом слове, «заговор на Востоке». Фульви прервал его: «Кто ты? Как тебя зовут?» «Я Корвин, сын Тертулия, римского префекта». Этот ответ, по-видимому, многое объяснил Фульвию. Он понизил голос и сказал: «Ни слова больше. Я вижу здесь некоторых моих знакомых. Завтра рано утром, переодевшись, приходи под портик около бань Новата. Там мы можем поговорить спокойно».

Корвин возвратился домой очень довольный. Он взял у одного из рабов своего отца самое бедное платье и на другой день при первых лучах солнца стоял на месте, назначенном для свидания. Он ждал довольно долго и начинал уже терять терпение, когда увидел Фульвия, закутанного в широкий плащ. Полы плаща были закинуты, так что закрывали ему часть головы и почти все лицо. «Здравствуй, приятель», — произнес Фульвий. «Я боюсь, что заставил тебя ждать слишком долго». «Признаюсь, я бы соскучился, если бы меня не занимало одно обстоятельство, которое я не могу объяснить». «Что такое?» «А вот что. С самой зари со всех сторон сюда сходились люди, и все шли вот в этот дом. В главную дверь входили хорошо одетые, по-видимому, богатые, а вот в эту маленькую — безрукие, слепые, хромые, нищие, словом, целая коллекция уродов». «А чей этот дом?» — спросил Фульвий. «Он принадлежит старому и богатому патрицию, который, говорят, страшно скуп». В эту минуту старик, едва передвигавший ноги и опиравшийся на руку молодой красивой девушки, прошел мимо Фульвия и Корвина, и оба исчезли в воротах того же дома. «Эта девушка слепая», — сказал Фульвий. «Ты заметил, как она прямо ступает, не глядя по сторонам? Она поддерживала старика, а старик вел ее». «И еще кое-что», — подхватил Корвин. «Все нищие, входящие в этот дом, не похожи на обыкновенных нищих. Они чище и опрятнее одеты. У них какой-то особенный вид, будто и они почтенные люди». «Нельзя ли нам пробраться в дом этого патриция?» — спросил Фульвий. «Отчего не попробовать? Я сниму свои сандалии, прикинусь хромым», — сказал Корвин. «Пристану к первой же кучке бедняков, которая туда идет. Одежда не выдаст меня, я одет почти как нищий». «Но если этих людей знают в доме, то тебя остановят. Берегись». «Едва ли», — сказал Корвин. «Многие, прежде чем войти в этот дом, спрашивали у меня, не принадлежит ли этот дом Агнии». «Кому?» — быстро спросил Фульвий. «Агнии. Это дом ее отца и матери, но дочь известнее их, ибо она единственная наследница огромного состояния. Я думаю, она так же богата, как и Фабиола». Фульвий задумался. Он подозревал кое-что, но не хотел делиться своими соображениями с Корвином. Наконец Фульвий сказал: «Что ж, попробуй. Что касается меня, то я имел случай встретить Агнию на одном ужине и войду через большую дверь. Таким образом, мы оба можем проникнуть в дом с разных сторон». С этими словами они вошли в дом.

Семейство Агнии принадлежало к числу самых знатных и богатых патрицианских фамилий. Оно уже давно приняло христианство. В числе членов его были немало таких, которые пролили кровь и умерли, проповедуя учение Христа. Теперь надежда и любовь всей семьи сосредоточилась на юной Агнии. Нельзя было не любить ее. Она наделена была с избытком лучшими дарами неба – кротостью, добротою, нежностью, покорностью, простодушием и вместе с тем умом. В доме как родные, так и слуги обожали ее. Она не любила ни забав, ни нарядов, мало выезжала и жила тихой семейной жизнью. В доме ее родителей не было роскоши. Они радушно принимали друзей и родных, но не устраивали пиров, на которые тратятся большие деньги. Чаще всех Агния видела Фабиолу, которая, подобно всем другим родным, любила ее. Римское общество приписывало отсутствие роскоши и пышных приемов скупости отца и матери Агнии. Мнение это подтверждалось тем, что и часть дома, очень обширного, оставлена была в запустении и, казалось, готова была превратиться в развалины. Но это только казалось. Пройдя через запущенный двор в сад, тенистый и густой, можно было попасть в огромную залу, в которой была устроена церковь. Позади церкви находились покои, в которых размещались бедные и принимались приезжающие из провинции христиане. На втором этаже, выше покоев, были залы, превращенные в больницу и приют для неизлечимо больных стариков и старух. За ними ходили диаконисы и те из христианок, которые посвящали себя исключительно делам милосердия. В одной из этих комнат жила и слепая Цицилия, с которой мы познакомились в доме Фабиолы, и которая прошла мимо Корвина и Фульвия с опиравшимся на ее плечо стариком. Внутренние коридоры соединяли эту часть дома, скрытую за садами, с половиной, где жила Агния со своими родителями. Таким образом, в то время, как римское общество обвиняло родителей Агнии в скупости, они тратили свои доходы самым достойным образом. Агния с раннего детства привыкла через внутреннюю дверь проходить в больницу и приют и проводила там ежедневно по несколько часов. Больные калеки горячо любили ее, и как могло быть иначе? Она являлась как ангел-утешитель, раздавала все, что имела, всякому оказывала помощь и находила доброе слово. В это утро в доме родителей Агнии должна была происходить раздача драгоценных вещей и серебряной посуды, принадлежавших Панкратию, хотя никому, кроме Себастьяна, не было известно имя жертвователя. По этому случаю со всех приходов Рима бедные христиане стекались в дом Агнии. К одной такой группе и присоединился Корвин. Подойдя к дверям дома, он услышал, что каждый, входя, произносил «Хвала Господу», и его пропускали. Корвин произнес те же слова и был допущен во внутренний двор, переполненный бедняками и калеками. Мужчины становились по одну сторону, женщины — по другую. Под портиком, с противоположной от входа стороны, стояли столы. На одних были разложены серебряные сервизы, на других — женские золотые украшения с драгоценными камнями. Два ювелира взвешивали и оценивали драгоценности — рядом лежали деньги, заплаченные за них ювелирами. Деньги делились на равные части и должны были поступать в собственность собравшихся бедных. Корвин с завистью глядел на груды золотых и серебряных вещей. Ему страстно захотелось прихватить с собой хотя бы одну из вещиц, но это было невозможно при таком стечении народа. Оставалось ждать своей очереди и получить милостыню. Корвин внимательно наблюдал за происходящим вокруг.
В зал вошли несколько молодых людей, которые, похоже, были облечены здесь властью. Это были диаконы, которым, кроме церковной службы, поручали уход за больными и бедными. Каждый из вошедших молодых людей отыскивал бедных коллег и больных своего прихода, уводил их за собою и ставил группами во дворе. Так как Корвин никого не знал, то никто не позвал его, и он скоро оказался в одиночестве посреди двора. Положение его было затруднительным. Для него, сына префекта, поставленного императором для наблюдения за порядком, войти обманом в чужой дом в одежде нищего было более чем неблаговидным поступком. И вдруг Корвин побледнел, как полотно. Он увидел, что в комнату вошел Панкратий. Панкратий увидел его. «Корвин», — сказал он, — «неужели ты настолько обнищал, что вынужден жить подаянием? Отчего ты хромаешь?» Ласковый тон Панкратия тотчас придал смелости Корвину. Он грубо ответил: «Ты был бы очень рад увидеть меня нищим. Нет, я еще не дошел до этого». «Ты сильно ошибаешься. Я не желаю никому зла», — сказал Панкратий. «Если тебе нужна помощь, обратись ко мне, и хотя ты не имеешь права находиться здесь, я отведу тебя в особую залу, где тебя осмотрят и перевяжут ногу». «Я вошел сюда ради шутки», — сказал, приободрившись, Корвин, «и, признаюсь, мне хотелось бы выбраться отсюда. Проводи меня». «В таком случае», — медленно произнес Панкратий, — «ты оскорбил хозяев дома». «Что бы сказал твой отец, если б я велел этим молодым людям отвести тебя к нему и представить тебя посреди формы в том виде, в каком ты сюда попал? Разве ты не знаешь, что войти без позволения тайком, неизвестно с какими намерениями, в дом римского патриция есть преступление, подлежащее наказанию по законам? Мы имеем право предать тебя суду». «Не губи меня», — жалобно произнес перепуганный Корвин. «Не срами меня и моих родных. Отец мой не вынесет такого позора. Умоляю тебя, забудь нашу ссору и будь великодушен». «Я уже сказал тебе, что давно забыл о нашей ссоре, но все здесь присутствующие знают и видели своими глазами, что ты забрался сюда неизвестно зачем. Все они это засвидетельствуют в случае нужды. Не говори же никому, что ты был здесь. Понимаешь ли ты меня?» «Да-да, понимаю. Никогда, до конца жизни, не заикнусь, что был здесь и видел еще кое-кого. Клянусь». «Не клянись. Нам не нужны клятвы. Помни только, одно лишнее слово, и мы предадим тебя суду. Теперь возьми меня за руку». Панкратий обратился к окружающим и громко сказал: «Я знаю этого молодого человека. Он зашел сюда по ошибке». Стоявший у дверей на страже посторонился, и Панкратий вывел Корвина, который продолжал прикидываться хромым. Когда они вышли на улицу, Панкратий сказал ему: «Помни же свое обещание». Между тем Фульвий, увидев, что главная дверь дома по римскому обычаю отворена, вошел в нее. Вместо привратника там сидела девочка лет 12 в крестьянской одежде. Она была одна, и Фульви решил, что ему представляется удобный случай проверить свои подозрения. «Как тебя зовут?» — спросил он у девочки. «Эмерецией», — ответила она. «Я молочная сестра Агнии». «Ты христианка?» — сказал Фульви решительно, думая запугать девочку и узнать всю правду. Девочка подняла на него удивленные глаза и ответила: «Нет, господин». Простодушное удивление ее убедило Фульви, что он ошибся. Девочка не солгала. Она была дочерью кормилицы Агнии, которая умерла. Агния вызвала из деревни девочку и хотела воспитать ее. Эмерецция привезена была в город только накануне, решительно ничего не знала и действительно удивилась вопросу Фульви. Он уже не знал, что ему делать, когда увидел саму хозяйку. Агния, веселая, улыбающаяся, быстро шла через двор. Увидев Фульвия, она остановилась. Фульвий подошел к ней, улыбаясь.
Я решил явиться к тебе несколько раньше часа, назначенного для посещений, но я иностранец и спешил засвидетельствовать тебе мое почтение и записать мое имя среди многочисленных имен твоих посетителей». Наш дом не славится числом посетителей, и мы не претендуем на власть или влияние, — с улыбкой ответила Агния. Извини, божественное существо, управляющее вашим домом, обладает высшим влиянием и сильной властью. Оно царит в сердце твоего раба. Агния ничего не могла понять и глядела вопросительно на Фульвия. Я говорю о твоей красоте. «О тебе говорю я, прекрасная Агния, и прошу тебя верить моей искренности. Я обожаю тебя и бесконечно удивляюсь тебе». Агния, услышав столь дерзкие слова от человека, почти ей незнакомого, отскочила от Фульвия и, охваченная одновременно смущением, удивлением и страхом, закрыла лицо руками. В эту минуту подошел Себастьян. Он все слышал, и глаза его сверкали гневом. Агния, кроткая и добрая, еще больше перепугалась, взглянув в лицо молодого офицера, и поспешила заступиться за того, который только что оскорбил ее своими речами. «Позволь ему уйти, прошу тебя», — сказала она Себастьяну, и, не дожидаясь конца сцены, вышла в дом. Себастьян подошел к Фульвию. Он взглянул в глаза Фульвия, который не смог вынести этого взгляда, и вздрогнул. «Что ты здесь делаешь? Зачем ты пришел сюда, Фульви?» — спросил Себастьян. «А сам ты зачем здесь?» — ответил вопросом на вопрос Фульви. «Я близкий друг семейства и имею право входить в этот дом с раннего утра. Я тоже знаком с Агнией и думал, что могу посетить ее». «Посещения не делают так рано», — сказал Себастьян. «Впрочем, оставим это. Как ты мог позволить себе говорить девушке и два тебе знакомые такие странные, оскорбительные слова?» «А, так ты ревнуешь меня», — сказал Фульви. «Это уже забавно. Мне говорили, что ты хочешь жениться на Фабиоле, а я вижу теперь, что во время ее отсутствия ты готов посвататься к другой богатой невесте. Что уж, расчет неплох. Если одна откажет, останется другая. Обе богачки». Себастьян вспыхнул. Гнусное подозрение дерзкого иностранца возмутило его до глубины души. Но он сдержался и холодно ответил. «Я не буду отвечать тебе. Молодая девушка, хозяйка этого дома, которую ты оскорбил, просит тебя удалиться. Я должен исполнить ее приказание». Он взял Фульвия за руку и повел к дверям. Фульвий, почти не сопротивляясь, последовал за ним, так как он был озадачен холодностью Себастьяна. Последний отворил перед ним дверь и сказал: «Иди с миром и помни, что мы могли бы поступить с тобой иначе. Помни также, что я знаю, чем ты занимаешься в Риме». Фульви поспешил скорее уйти и скоро увидел, что и Корвин бежит вдоль улицы, не оглядываясь, как испуганный заяц. Вот так неудачно закончилась попытка Фульвия и Корвина войти в чужой дом и узнать, что там происходит.

0: Дорогие друзья, страницы повести Николаса Вайзмена «Фабиола» для вас читала Ольга Волынкина. Продолжение слушайте завтра в это же время.
1: Пасторский час. Радио «Град Петров».
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, зрители нашего канала, нашей передачи «Пасторский час». В студии радиостанции «Град Петров» священник Дионисий Бурмистров, храм Воскресения Христова Варшавского вокзала. Сердечно приветствую с этим вечером святым вторника и с постом приятным. Мы совершаем сейчас Петров пост, о чем напоминаю себе и всем слушающим и спасающимся братьям и сестрам нашим. Наша передача строится, напоминаю, на основании вопросов, которые радиослушатели задают в прямой эфир или чуть раньше, до эфира. Вот сегодня вопросов у нас мало до эфира оказалось. Тут, видимо, кто-то из священников не ответил на предыдущие вопросы, но есть возможность и по ходу нашей с вами беседы задавать эти вопросы свои, слушая ответы на вопросы других радиослушателей. Способ задать вопрос у нас остается следующий. Надо зайти на сайт радиостанции «Град Петров» и в разделе «Вопрос в прямой эфир» написать свое мнение, комментарий или вопрос. Ну, а сегодня мы тогда приступим к... У нас план такой, начнем отвечать на вопросы. Если они появятся, продолжим. Если нет, мы поговорим немножко о текущем богослужебном чтении нынешних дней. Это вот чтение послания апостола Павла к римлянам, 7-8 глава. Вот, и мы к ним обратимся, если есть будут какие-то вопросы, мы потом их осветим в нашей беседе. Ну, а мы переходим с вами к чтению заданных вопросов, попытаемся на них ответить. Первое, вот свой комментарий и вопрос прислал нам сегодня Эдуард, наш постоянный радиослушатель и помощник, даже участник наших передач, создатель, так сказать, контента. Это вот Эдуард, и он просит нашего разрешения сказать об исповеди покаяния, привести слова священника Александра Ильчининова. И слова эти следующие. Да. «Нечувствие, каменность, мертвенность души, мертвость души от запущенных, неисповеданных вовремя грехов. Как облегчается душа, когда немедленно, пока больно, исповедуешь совершенный грех. Отложенная исповедь дает бесчувствие». Так считает священник Александр Ильчининов. И, наверное, это очень верная мысль, надо с ним согласиться. Когда, вот особенно с тем, что появление бесчувствия связано с отложенной исповедью, а может быть даже и более серьезно, что неготовностью, нежеланием видеть за собой грех, вот тогда уже и бесчувствием Господь наказывает, то есть попускает нам пережить, ведь это же Его светом, Христовым светом мы видим свои нечистые поступки, мы видим свои ошибки, промахи свои. И если Он нам высветил, открыл это, а мы с вами, увидев, не каемся пред Ним, конечно же, последует бесчувствие. Спасибо за это прекрасное замечание. Итак, нечувствие, каменность, мертвость души происходит от запущенных, неисповеданных вовремя грехов. Как облегчится душа, когда немедленно, пока больно, исповедуешь... Как облегчается душа, когда немедленно, пока больно, исповедуешь совершенный грех. Отложенная исповедь дает бесчувствие. Спасибо. Мы переходим к нашим вопросам, да, которые, еще раз напомню, дорогие радиослушатели, можно присылать нам в студию вопросы свои, зайдя на сайт нашей радиостанции «Град Петров», раздел «Вопрос. Прямой эфир». Надо написать свое имя и место, откуда вы нас слушаете, и свой вопрос. Александр из Санкт-Петербурга. Какая связь между вопросом учеников ко Христу о посте и притчей о ветхой одежде и ветхих мехах? Матфея 9:15. Так, вопрос образности о ветхой одежде понятен, то о ветхих мехах не совсем ясен. Какой образный смысл заложен в ветхих и новых мехах, в старом и новом вине? Ну, давайте сразу перейдем. Значит, понятно, что ветхие меха – это выработаны из тканей животных такие вот мешки, куда наливается вино. Старое вино, давнишнее вино, находясь в этих мехах, видимо, приводит к тому, что эти мехи затвердевают, становятся, загостеневают даже. И вот они не способны к колебаниям, к ударам, они прорываются. И если, использовав такой ветхий мех, будем наливать туда новое вино, то есть мы волей-неволей мы повредим его, и разольется, и порвется, и разольется. Вот. Значит, какой образ ветхих мехов и новых мехов? Ветхие меха – люди Ветхого Завета и закостеневшие в нем. А люди Нового Завета – это вот как раз новые меха. Там же вопрос не о посте был, а вопрос был о том, что твои ученики постятся, а вот другие, там, законники, фарисеи, книжники, не постятся. То есть вот контраст между учениками Христовыми и учениками, ну, не принявшими так Христа, оставшиеся в своем, закостеневшие в том, что должно было бы их дать им способность принять Господа Бога, а они вот его отвергают. А эти вот новозаветные рыбари, они слушают Господа своего, они доверяют ему, может, еще даже не поверили в него как в Сына Божия, но уже любят и доверяют ему, потому что божественное чувствуют в нем. И усовершаться за время проповеди, которую Господь им подаст, они усовершатся. И вот это будет, значит, новый завет будет налит в эти новые меха, которые не порвутся. А вот ветхие меха, видите, будут спотыкаться на посте. Пришел хозяин мира, законодавец, установитель этих постов пришел. Они говорят, мы постимся, хотя ты с нами. А вот рыбари, новообращенные в новую веру, в новое вино, они как раз узнали Господа и начали узнавать его. И прошел этот процесс вливания в новые мехи, нового вина. Вот так бы, Александр, я бы ответил на ваш вопрос. Николай спрашивает. Он спрашивал к другому священнику. Вопрос, тем не менее, остался, видимо, неотвеченный. Я поэтому почитаю его. В жизнеописаниях можно услышать такие характеристики верующих людей, святых людей. Глубоко верующий или человек с твердой верой. И вот Николай из Санкт-Петербурга задает вопрос. А можно ли судить об этом со стороны? Какова цена таких свидетельств? Ведь любой верующий человек никогда не может уверенно считать себя на 100% верующим. Это может знать только один Бог. А внешние признаки, крестные знамения, храмы, ношение крестика, службы, участие в таинствах, так вот считает Николай это внешним, могут быть мало связаны с истинной сутью нашего внутреннего мира. Ну вот тут, наверное, прежде всего надо обратить внимание, что вы говорите, любой верующий человек никогда не может уверенно считать себя на 100% верующим. 100% верующий имеется в виду знающий. Знающий. А вот вера наша – это вот какая-то часть знания, по доверию нами принятая, да? Но мы знаем, что оно неполное. Неполное. Когда уже вера и надежда отпадет, останется одна любовь, как говорит нам апостол Павел. Когда мы увидим Бога, пришедшего в силе, в славе, увидим Царствие Божие, надеемся, да, то мы уже будем не веровать и надеяться, мы будем знать и жить Богом. А останется только любовь, которая сейчас в вере и надежде, да, которая и тогда в уже в знании Бога, в видении лицом к лицу, а не через как бы тусклое стекло. Но вот дело-то вот в чем. Очень важный вопрос, действительно. Что такое наша вера? И как мы можем определить то, что мы живем по вере? Это очень важно. Ну, так просто и ясно всего, конечно, высказывает апостол Павел. Ты веруешь? Покажи мне веру из дел твоих. Вот дела, то есть поступки человека, они определяются верой. Мы с вами, ну, даже те самые крестные знамения, ношение крестика, хождение на службы и участие в таинствах, это все, конечно же, в корне своем, это дела веры. Другое дело, что, конечно, ну, никак по-другому нельзя их определить, понимаете? Да, некоторые ходят по обычаю, некоторые ходят и по лицемерию своему, да, ради, не ради Иисуса, а ради хлеба куса. Некоторые ходят потому, что в храме их просто потерпят, выслушают, не прогонят, постараются как-то с ними заговорить или пригласить к чему, к какому-то общению. Вот. И поэтому уходят, но не ради Иисуса Христа. Ну и то неплохо, если ради этого они приходят. Вопрос дальше. Какое будет движение у человека? Видите, мы спасаемся тем, что нам... что в этом мире мы не Бога увидели, а возлюбили божественное. Божественное возлюбили. Вот и возжаждали. И скорее, когда явился к нам Христос, вот в нашем земном течении, когда открылся нам Господь Евангелие, мы тогда узнаем то, в чем уже и были преднаучены. Что, что уже предчувствовали. Во всяком случае, мы не находим ничего в этом мире более внятного, основательного и действенного, что касается вопросов о нашем, о цели нашего бытия, о вечной, о нашем участи, о нашем... ответ на вопрос, откуда мы, почему мы явились в этот мир, и этот мир вообще почему существует. На эти вопросы нам отвечает Христос. Евангелие отвечает самым внятным из всех других образов. И мы чувствуем божественное. Вот что такое божественное, у нас есть предощущение сего. Как нам разъяснял апостол Павел не так давно в прочитанных нами строках за богослужением, он говорил нам о том, что совести и рассудительности разума достаточно, чтобы человеку, даже не знающему Ветхого Закона, понять, в чем воля Божия, и что нужно делать, и что делать нельзя. Вот, и чтобы существовать полной жизнью, к этому. Помните, послание апостола Павла к римлянам начиналось такими словами, что язычники, то есть вот римские язычники, в частности, да, они, познавши Бога, не воздали ему славу. Они познали Бога. Некоторые из них прямо рассуждали о некоем троическом божественном начале, потому что они почитали разных низших богов, там, многочисленных языческих. Они, когда говорили они о Боге как первопричине мира, да, вот тот, который они, конечно, не точно искаженно представляли Бога, они говорили, что это некие такие эманации. Помните, но они же рассуждали. Платоне, последователи Платона, неоплатоники, так называемые, они прямо говорили о том, что Бог есть триада, единая, которая познает себя в проистекающем из него уме, ум второе, да, ум, как наше слово, и третье, душа, душа мира, животворящий этот мир. Тоже есть течение, еще одно, эманация. И вот об этом прямо они и говорили, прямо наряду с христианами. Христиане исповедовали Троицу единосущную, раздельную, Отца, Сына и Святого Духа. А они, не будучи причастны к иудейской традиции и к откровению евангельскому, исповедовали вот так. Но не воздали славу Богу, а осуетились поклонением творению, твари вместо Творца. И вот потому Господь предал их превратному уму, их превратному уму. Потому что вот если даже человек может делать некие выводы, и правильные выводы о бытии Божьем, если он не следует некому порядку жизни, который ждет от нас Всевышний, он... Господь его от него отвращает.

против божественного. Вот это мы поняли. И устремились к тому, чтобы научиться у нашего Господа Иисуса Христа истинному бытию и блаженству, которое есть в любви к Богу и ближнему своему. Вот он нас так научил, он нам это открыл, он нам это явил, каждому из нас в нашем земном течении, имею в виду верующим людям. И, конечно же, вот, знаете, вот наша уверенность, она имеет свойство укрепляться. Вот наша уверенность в Иисусе Христе имеет свойство укрепляться. Обратите внимание, вот вы, Николай, задаете вопрос на 100% верующий, на сколько там может быть, на 10, на 30% верующий человек. Но ведь нам и Христос сам открывает ту истину, что верующий в меня, то есть любящий меня, а это вот одно и то же будет, если мы уверовали в Христа, истинно, как Он есть, то Он говорит, кто меня любит, тот исполнит заповеди мои. Насколько мы мотивируемся в том, чтобы исполнять волю Божию, волю Иисуса Христа, это и выявляет нашу с вами веру. Вот если у нас этого нету, ну, тут уже, если наши поступки мотивируются другим чем-то, ну, там, стяжанием каким-то, исканием удовольствия, похотью всякого рода, да, то и мы не ограничиваем себя истинными божественными, то мы не веруем в Господа нашего, Иисуса Христа. Но можно взять себе в руки. Можно, как говорит апостол Павел в послании уже к евреям, что надо пожить по воле Божией, чтобы узнать, что Бог истинен. Пожить, вот как бы испытать Бога. Поживи по этим заповедям. Потерпи Господа. Увидишь, приложится тебе. А вот, конечно же, произвольно согрешая, мы с вами можем привести себя к такому состоянию, что, как апостол Павел описал, как кораблекрушение в вере. И вот это вот ужас, который может нас охватить, ужас неверия, ужас предательства Господа нашего. А это мы тоже знаем, что это такое, видели по несчастному Иуде, который, предав Господа, за 30 серебряников, однако же раскаялся, но не нашел Бога, не стал ждать Его откровения божественного, а пошел и удавился. К предательству приложил еще более страшное преступление. Оборвал свою жизнь, богоданную. А Петр, хоть плакал горько, когда увидел, но он увидел глаза Господа и пришел в покаяние, но не удавился, а стал ждать, в неком оцепенении находясь, но ждать и был, и получил ославу, свободу даже получил, радость получил, когда узнал о воскресении Господа нашего Иисуса Христа, который ему явился. Ну, друзья, еще раз напоминаю, что наше с вами общение строится на... Так... на так, взаимном общении, то есть обратной связью. Если будет желание, можно задать свои вопросы в прямой эфир, отправляя их на сайт нашей радиостанции «Град Петров» в раздел «Вопрос прямой эфир». А также можно вот под трансляцией, которая происходит в сети ВКонтакте, нашей радиопередачи, написать свои также вопросы в комментариях. Пожалуйста, я иногда буду смотреть сюда. Угу. Пока здесь нет вопросов, переходим обратно. Я включу себя
И теперь, друзья, пока у нас нет вопросов новых, я хотел бы обратиться

тогда к сегодняшнему чтомому за Божественную литургию вот сегодняшний день и завтра отрывку Священного Писания, послания апостола Павла к римлянам, вот конец 7 главы, начало 8 главы. Я напомню, что был сегодня в храме, или, может, не почитал еще, в 7 главе апостол Павел очень ярко говорит о том законе, который мы все с вами очень хорошо осознаем в себе самих. Это вот доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которое не хочу, делаю. Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти? Вот так сокрушается апостол Павел, святой, святейший из нас, из христиан, и он видит в себе закон, ну, такую трагедию нашего бытия, доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которое не хочу, делаю. И мы с вами, да, он там рассуждает о том, что тем самым мы показываем, что желание доброго-то у нас есть, но чтобы все сделать, того не имеем силы. И вот как раз вот эта проблема, то есть ненависть ко злу и понимание, что оно внутри меня находится и происходит из меня самого, это тяжелейшая трагедия, противоречие человеческой жизни. Это вот то, что Господь и говорит нам. Я пришел спасти людей своих от грехов их. Да, многие люди даже проблемы в этом не видят. Они обычно, да, они, мы такие же тоже по временам, вот по нашему маловерию, о котором Николай говорит. Мы по себе чувствуем, что этот закон в нас является, ну, и что, да, вот нам лучшие люди Ветхого Завета, и мы с вами, бредя по этому миру, еще ожидая встречи, еще до встречи с Господом, до понимания того, что Он означает в нашей жизни, мы с вами именно с этой проблемой столкнулись. Именно с этой. И это вот это ту проблему, которую нам ставит и правильная проповедь, которая к нам доносится. И мы должны проповедовать подобно тому же этому миру и всем людям, которые еще не встретили Господа. А это слова очень простые. С чего, что проповедовал? В чем была суть проповеди Иоанна Предтечи? «Покайтесь, ибо приблизилось Царствие Небесное». С этого начинает и Господь, продолжает проповедь. Иоанн начинает свою и говорит: «Покайтесь, ибо приблизилось Царствие Небесное». Мы исковеркали свою жизнь грехом, мы стали рабами греху, и вместе с апостолом Павлом вот, свидетельствуем: «Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти?» И вот ответ на этот вопрос он сам дает, разумеется, это Бог Отец подал нам Сына Своего, Иисуса Христа. Итак, и вот дальше, о чем бы я хотел сегодня главное-то сказать, о, вот следующее. «Ныне нет никакого осуждения тем, после того, как мы встретили Иисуса Христа, который пришел нам по воле Бога Отца, ныне нет никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу». Я хотел обратить внимание радиослушателей, уважаемых, ну, кого и всех тех, кто не имеет перед глазами этого текста, это 8 глава послания к римлянам, 1 стих. Здесь написано, что как слово «по плоти», так и слово «по духу» поставлено с маленькой буквы, что означает некое особенное, ну, то есть очень важное слово, на которое обращают внимание многие. Значит, все думают, что здесь имеется в виду Дух Святой, то есть должно бы стоять, как кажется, слово «по духу» с большой буквы.
Оно будет, оно появится в этом послании, Святой Дух, речь о нем появится сейчас, но еще не в этих строках. Итак, освобождаются, нет никакого суждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, а по духу. Помним, только что был разговор о том, что у нас есть разделение, да, доброго, что хочу, не делаю, а злое, что не хочу, то творю. Так вот, это происходит потому, что в плоти нашей, в душе и в плоти нашей, в низшей части нашего устроения, мы как бы исковерканы грехом. Греховная привычка именно там таится, а у нас есть дух. Дух человеческий – это вместилище того, что мы называем совестью, того, что мы называем высокими стремлениями души. Вот. Это все принадлежит нашему духу человеческому. Вот такое, знаете, то, что мы можем с вами назвать еще и как бы исканиями. Вот это все заложено в духе человеческом. Обратите внимание. Итак, надо обращать на это очень внимание. Нам русский перевод нашего Священного Писания, Евангелия и Библии, да, в целом, дает нам подсказки. Вот там в синодальном переводе у нас поставлено здесь слово по духу с маленькой буквы. Мы понимаем, что в церковнославянском языке не всегда это выдерживается, и мы можем перепутать, не понять, когда говорится о духе святом, когда говорится о духе человеческом, или о духе как о существе, об ангеле, да, или о духе как об идее. Ну, соответственно, она пишется с большой или с маленькой буквы. Если мы говорим только о Духе Святом, то с большой. А если это в русском языке. А если с маленькой, то имеется в виду какое-то из вот других значений этого слова. Итак, здесь говорится «живущие по Духу во Христе Иисусе, но не по плоти». То есть мы в Господе Иисусе Христе ищем удовлетворение своих духовных исканий. Я здесь хочу подчеркнуть, что это означает? И вот какому... Я благодарен нашим радиослушателям, что вот появились у нас новые вопросы. Я к ним обязательно перейду сейчас. Но нам не закончить уже начатую тему. Так что вот мы обязательно к ней вернемся, к вашим вопросам, дорогие радиослушатели. Но уж я начал, пока не было вопросов. Теперь, извините, я докончу эту тему. Она, мне кажется, очень важная. И посмотрите, жизнь, значит, можно жить, живя в человеческой нашей природе, да, будучи, можно полагать центр своего бытия в плоти, в душе и в духе. И человек, полагая центр своих интересов в духе, он как раз и устремляется к тому, чтобы поступить по совести, по справедливости. Это я говорю в целом, любой человек. Не обязательно, это еще разговор о верующем человеке, о верующем в Иисуса. Но любой человек. Вот, и этим же духом одни ищут, да, и находят Христа, другие не находят Христа. Но они живут духом, бывает такое. Мы можем найти очень много целеустремленных людей, там, каких-то фанатиков. Они ведь фанатики какие-то религиозные. Они ведь тоже живут духом. Но они Христа не встретили. Это очень важный момент. А некоторые, конечно же, большинство же людей живут интересами плоти. И даже в лучшем случае душевными, чувственными интересами, наслаждениями, даже, может быть, какой-то такой красотой, которая вот мирская красота. Вот этими интересами живет человек. Там ему интересно, там ему спокойно. Но, а дух его угнетен, дух усыплен. Его тело, его душа получают удовольствие, а дух мучается. Дух задыхается, и человек в этом, он, знаете, бывает такое, вот, например, человек с прожженной совестью, такое понятие встречается в Священном Писании. Это вот дух-то был у него, но он прожег его. Вот как интересно бывает с нами, протратил, так сказать, и уже не чувствует совестливых позывов, которые уже грешит,
и не видит даже греха. Потому что очень много грешил. Бывают, да, там, крайние случаи, это обеснование, еще что-нибудь такое. Страстный человек, совершенно даже не понимающий, когда с ним заговаривают или, или свидетельствуют о божественном, он даже не понимает, о чем речь идет. Вот. Ну, да, кстати сказать, духовными, вот в смысле того, в Павловом смысле, который говорит, вот если мы живем по духу, бывают и люди даже антирелигиозно настроенные. Они такие, понимаете, борцы с религией, такие борцы с Богом, что порой в своих не, могут не спать, не есть. Лишь бы только бы осуществить свои эти замыслы богоборческие. Вот не такой ли был апостол Павел сам, когда он гнал Господа нашего? Он был духовным человеком, с маленькой буквы духовным. Но только он еще Христа не встретил. И вот потому он выстыдно говорит в этом стихе 8.1: «Ныне нет никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, а по духу». Вот, то есть, дух наш должен и может найти себе реализацию, найти полноту бытия, если только войдет в мир, где ему хорошо, где духовное, с маленькой буквы, да, где мир идей, мир мыслей, вот туда можно войти только одной дверью, как нам говорит Господь в другом месте. «Я есть дверь, одна единственная. Кто мною войдет, тот и пройдет, и пажить обрящет». Вот Христос нам и говорит про ту самую дверь, в которой мы только и можем входить, и в которой мы можем реализовать интересы свои духовные. Безопасно. Во всех других устремлениях наших, во все другие двери, если мы пойдем, кроме Иисуса Христа, проходя в этот мир духовный, с маленькой буквы, мы обязательно наткнемся на дьявола, на обман, на соблазн, отводящий нас от Бога Отца. Кто не знает Сына, не знает и Отца. Вот потому здесь апостол Павел свидетельствует нам, которые в Иисусе Христе, то есть по вере, по доверию к Иисусу Христу, живут по духу, они никакого осуждения не имеют. Ныне никакого осуждения нету им. Вот. Закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Вот то самое, значит, полюбив Господа нашего Иисуса Христа, соединившись с Ним, то есть, живя духовно, то есть, находя выход интересам своего духа в Иисусе Христе, в Его учении, в последовании Ему, мы с вами как раз получаем свободу от подзаконности нашей, от зависимости нашего от греховной плоти, от греховной привычки. Мы настолько можем больше любить Господа, что страсти, которые мы тоже привязаны, но привязаны, видите, плотским своим обычаям, душевным своим обычаям, мы, переходя и полагая центр своего бытия в духе и реализовывая его интересы в учении Христовом, в последовании за Христом, мы освобождаемся от этой страшной зависимости от греховности. Христос, вот этот момент искупления происходит. Мы верим, конечно, здесь встреча с Богом, наша ответная к Нему любовь, но Его мистическое действие в нас обязательно. Оно, поэтому, если, говорит, не будете есть тело и пить крови мои, не войдете в Царствие Небесное. Это некое таинственное общение с Господом, оно присутствует, но основание всему является то, во-первых, то, что мы устремляемся и движемся интересами нашими человеческого духа. Эти интересы мы реализуем в Иисусе Христе, в вере в Него, последовании Его. Вот. И, конечно же, потом принимаем, вследствие этого принимаем и дары обожения, благодатные дары обожения. И вот еще, как мы теперь вот дальше перейдем к тому, что заговорим и о Духе Святом вслед за апостолом Павлом в этом послании. Итак,
Бог послал Сына Своего в жертву за грех, да, чтобы оправдание исполнилось в тех, в нас, живущих не по плоти, но по духу. Опять здесь написано «по духу» с маленькой буквы. Обратите это внимание. Вот, ну, то, что вот мы сегодня об этом, это и есть главная тема нашего рассуждения. Он говорит дальше, помышления плотские – это вражда против Бога. Они ведут к смерти. То есть вот если мы будем рабствовать по похотениям нашего, нашей плоти, их ставить выше интересов духа, а не подчинять интересам нашего человеческого духа, то мы погибнем. А помышления духовные – жизнь и мир. Вот если мы подчиним нашему духу человеческому, нашему, как говорят святые отцы, уму, подчиним плоть и душу, тогда жизнь наша устроится, бытие наше устроится. Вы не по плоти живете, а по духу, с маленькой буквы. Если Дух Божий живет в вас. Вот, приходим, вот появляется здесь слово «Дух», с большой буквы, «Божий», живет в вас. Это как раз то, значит, что получается, так, дополняем мы эту схему, которую там начертил, нарисовал апостол Павел, да, что наша с вами, вот эта жизнь по духу и встреча с Христом, реализации своих духовных интересов в Христе, в Господе нашем, ведет к тому, что мы способны к тому, что в нас обитал Дух Божий. Помните, рождение свыше. Кто не родится свыше, не может войти в Царствие Небесное. И дальше определение даже церковности есть у апостола Павла, это вот 8 глава, 9 стих. «Если же кто Духа Христова не имеет, тот не его». Вот отсюда определение церкви – это что такое? Церковь – это все те, кто имеет Духа Святого. Как его возыметь? Мы сегодня поговорили, апостол Павла благодарим за это, вот то, что он нам предложил сегодня это учение. И мы его прочитываем, как я сказал, сегодня и завтра за Божественную литургию. Поэтому я хотел обратить ваше внимание, дорогие братья и сестры. Вот такая последовательность. Человек обязательно должен иметь устремление к реализации своих высших интересов своей души, чтобы жить по совести, чтобы поступать по справедливости, чтобы устремляться к лучшему, отказываться от худшего, чтобы жить в согласии со своим как бы пониманием добра и зла. Это важнее, чем даже кусок хлеба, заботиться о куске хлеба. Вот там Христос, помните, говорит, ищите Царствие Божие и правды Его. Так вот, надо последовать интересам высшей части своего человеческого состава, нашей души, удовлетворять интересы именно этой части души. Но если мы будем вне Христа это делать, вне встречи с Господом, вне доверия Ему, Иисусу, то мы собьемся, и наша с вами духовность будет ложная, будет погибельная. Только в Господе Иисусе Христе можно реализовать свои духовные интересы и не ошибиться никогда. В остальных случаях, если как-то мы эти интересы свои духовные реализуем без Христа, мы ошибемся. Отсюда ответы на очень большой круг вопросов. Духовно ли искание вне Христа? Оно духовно по человеческому духу, но оно не будет иметь плодом Духа Святого, живущего в вас, как говорит апостол Павел. А вот если мы во Христе Господе ищем, реализуем эти все интересы наши, как по совести поступить, что такое добро и зло, и как исполнить добро и уклониться от зла. Если мы послушаем Христа в этом, то мы с вами непременно будем иметь Духа Святого. И это имение Духа Святого есть принадлежность к Церкви, есть принадлежность к Царству Божию.
Извините, что я такой вот. Но для меня эта часть послания очень важна, и апостола Павла. Я надеюсь, что и для наших слушателей также она будет важна. И нам очень много разъяснится в окружающем нас мире. Мы очень часто можем видеть довольно духовно настроенных людей, в смысле ищущих духовного. Даже они более устремлены, чем мы, бывает. Намного более устремлены. Но в них мы не увидим, например, того, что они доверяют Христу. Почему-то они уклоняются от Христа Бога. Не объясняя нам, почему они им пренебрегают, они говорят, нет, нам он не нужен, Христос. Его и нет, говорят. Или еще что-то такое. И отвергают тем самым истинного Бога. Кто не знает Сына, не знает и Отца. Вопросы некоторые, давайте мы к ним вернемся. Спасибо, радиослушатели, что проявляете активность. Это очень важно. Татьяна спрашивает. На мне лежит много ответственности. У меня две работы. Родители пенсионеры. Ремонт и прочие проблемы. Мне некому помочь ни финансово, ни поддержать просто, так как вокруг меня в основном молодые коллеги, и им эти проблемы пока не знакомы. А у друзей моего возраста проблем подчас еще больше. Я воцерковлена давно, стараюсь не унывать, но не ругать себя не могу. Я унываю, много плачу в последнее время, потому что никакого улучшения не предвидится. Молюсь. Ездила в Дивеево, стало легче, но опять стало накрывать. Наверное, мне не хватает веры. Но как помочь самой себе? Спасибо. Татьяна, дорогая моя, вот, ну, чувствуется, что вы человек действительно, который посвятил себя служению. Ну, во-первых, вы тут говорите про родителей пенсионеров. Это дело святое. Вот надо во всех своих, ремонт, да? Это немножко другое, и уровень другой. Надо в этих проблемах сразу разделить, такую провести иерархию ценностей. Обязательно. И пока не исполнено высшее, не приступать к низшему. То есть последовательно решать проблемы высшего порядка, потом уже понижая их. Но вот высшее, все, что мы отдаем, это служение Богу, служение Церкви. Где же идет служение родителям своим? Даже так, что вы, ваше служение родителям, это служение церкви, потому что почитая отца и матерь, это и есть служение церкви. Кто будет своим, кто не будет заботиться о своих, да будет вам как язычник, говорится нам в послании апостола Павла. Поэтому вот надо выделить, значит, служение родителям, пенсионерам. Это наиважнейшее служение. Как служить? Вот здесь надо взять меру. И мера такова. Шесть дней трудись, сотвори в них все дела твоя, а день седьмой Господу Богу твоему. Отдыхайте в общении с Богом. И научитесь отдыхать таким образом, чтобы вы могли бы заботу свою отдать Господу нашему Иисусу Христу. Надо сделать, что возможно, и предаться уже воле Божией. Сами себя и друг другу, и весь живот наш Христу Богу предадим. Вот что очень важно. И я хочу сказать, конечно же, это только подходы. Я думаю, что вы более опытный человек в многих вопросах, чем я, и вы меня спрашиваете. Вы церковный человек. Ищите себе утешение в таинстве, как и мы все пытаемся это сделать. Я думаю, что в служении, в самоотречении вашем, в этом служении. Но вот я имею в виду здесь самого такого важного самоотрекающего служения. Это, конечно же, родители, названы родители. А уже, что касается двух работ или ремонта и другие проблемы, их надо расставить по порядку иерархическому такому и уже им служить. Мы все сделать не можем. Не можем. Мы часто беремся за решение проблем, которые на нас вообще и не благословляет Бог. Мы беремся не потому, что вот нужно,
потому что это насущно, а потому что вот как у других, чтобы не пасть в грязь лицом перед другими. Такую подтщеславию иногда мы делаем, заберемся за дела. Вот. Ну и еще тоже, мне кажется, неправильно. Вот вы говорите, поддержать. Ваши молодые коллеги, они не для того, чтобы вас поддерживать. Они для того, чтобы вы их поддержали. Вы их поддержали. Татьяна, я уверен, что им намного важнее будет от вас услышать о вашей надежде. Конечно, не все, конечно, не все. Но всякому как бы взыскующему, вопрошающему тебя, дай отчет о своем уповании. Оно спасительно, оно радостно. Наши надрывы все происходят от того, что мы на себя много берем иногда. Надо вот в этом разобраться. То, что мне Бог благословил, и то, что я должна делать, и то, что мне Господь не благословил, что можно отложить, подождать и порадоваться жизни. И вот еще хотел бы сказать, тут вспоминать слова одного священника, который своим духовным чадом сказал, который уже отошел ко Господу. Вот он так их учил. Отец Василий Ермаков, я имею в виду. Вот он говорил: чадо, научитесь отдыхать по-христиански. Вот по-христиански отдыхать, то есть не в расслаблении, не в пустоте, не в отвлечении от Христа, а чтобы все, что, чем мы занимались, в том числе и отдых наш, был назидающий нас к спасению, собирающий нас к спасению. Вот. Помните, как апостол говорил: ест, пускай ест для Христа, не ест, пускай не ест. Бодрствует, пускай для Христа бодрствует. Спит, пускай для Христа спит. Вот и прочие дела. Старайтесь, чтобы во всем присутствовал рядом с вами Христос, Татьяна. У нас иногда получаются, знаете, такие срывы, когда мы хотим жить как люди, лишенные веры, неизбранные Богом. И, ну, так, как нам кажется, свободно, но они несут на себя бремя более тяжелое, чем мы. Они не знают Христа Бога, а иго Христово, оно самое легкое иго, которое мы можем на себя взять. Я думаю, что проблема в том, что просто надо молитвенно разобраться в том, что я делаю не так, почему происходит надрыв, потому что все, что Божье, и мысли, и дела ради Бога совершаемые, по вере дела совершаемые, исполнение долга своего, это все нас сосредотачивает, придает нам силы, а наоборот, дела не Божьи, вот мысли, отвлекающие нас от Бога, или небожественные, не соответствующие Богу, против Бога, они нас, конечно, разлагают, рассеивают, приводят в уныние и страхи. Вот. То же самое. Можно же, понимаете, все делать. Вот мы сегодня начинали беседу благодаря Эдуарду со слов священника Александра Ильчининова. Вот хорошо здесь вспомнить. Вот бывает такое с нами, что мы несем на себе нераскаянное, понимаете? Или более того, еще страшнее того, мы вроде бы как не совершаем грехов никаких, но имеем такую возможность, да, такой допуск. Ну, сложится обстоятельство, ну, для меня, в принципе, допустимо. Например, там, взять чужое, воспользоваться чужим без разрешения. Блудный грех совершить, понимаете? Сейчас нет, я вот в чистоте живу. Но при случае это возможно. Да нет. Сразу же отрекайся. Никакого участия во зле я не имею права иметь. Или другими словами, дьявол не имеет во мне никакого места, где бы зацепиться он мог. Это вот наше согласие с грехом. И на это, пожалуйста, обратите внимание. То есть искреннее покаяние в том, что мы сделали неправильно, открывать свою душу мы должны Господу Богу. И обязательно, да, и держаться крепко, не делать этого заведомо греха. Вот не давая места дьяволу. Всякое уныние, это вот тут
Да вот это, Иоанн Кронштадтский об этом высказывался, что вот он говорил так, что если унываешь или в страхе находишься, это где-то, говорит он, в твоей душе прилег дьявол. Нашлось ему местечко, где прилечь, понимаете? И это именно его дело. Страх на нас навести и уныние. А наша проблема в том, что мы согласием с каким-то злом, неправдой, грехом, вдруг его в себя впустили. Маленькую щелочку мы оставили, он сюда и ворвался к нам. Давайте закроем эту щелочку, выгоним его вон, примем Святого Духа. Ну, спасибо, Татьяна, за вопрос. Владимир из Санкт-Петербурга. Какие слова утешения можно найти матерям и сыновьям, чьи отцы, мужья погибли на поле брани? Ну, послушайте, вот нам, как христианам, да, надо обязательно сказать о себе и своим близким, окружающим нас людям, да. Но особенно, наверное, даже в церковном общении надо сказать и себе, и близким своим, христианам, я имею в виду, напоминать постоянно, что о своих детях, близких своих, отцах, братьях, сестрах, детях, супругах наших, мы должны им всегда, еще до их смерти, желать обязательно встретиться с Господом. Это и есть наша с вами молитва о наших близких, чтобы им в разум истины прийти и спастись в Господе нашем Иисусе Христе. А уже если человек нашел Господа Бога, наш родной, близкий, дорогой человек, то и вот уже и счастье. Уже что с ним бы ни случилось? Он же христианин. Он же не поступит по злому умыслу. Если он не совершает заведомого греха, ну, а значит, если он верующий человек, если он верующий христианин, он не совершает заведомого греха. Вот. И тогда мы можем ради Христа не совершает заведомого греха. Вот это как раз вот жизнь по духу во Христе Господе. Он не совершает заведомого греха, то мы можем и успокоиться. А у промахи ошибки бывают у всех. И даже, может, какие-то помрачения временные. Но человек устремился к Господу Богу. Тогда мы совершенно спокойно можем его и в жизни нашей, да, сами себя и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим. И если даже он умрет, то пускай он умрет в Господе нашем, Иисусе Христе, наш близкий, дорогой человек. Потому что и для себя, и для другого мы знаем, что вот именно смерть есть жизнь в грехе, нераскаянном грехе, а жизнь есть вера в Господа. Поэтому надо желать своим близким спасения. Если же кто вне Христа погиб как в грехе, это вот другое отношение, да, и мы знаем не раскаянном грехе, но мы здесь надеемся на милосердие Божие, но дерзать за того, кто шел против Бога, молиться, нам апостол Иоанн Богослов не благословляет, не говорю молиться о тех, кто совершает смерть, неверие злостное и заведомый грех совершения, конечно, погубляет человека и ведет его к вечной погибели. И здесь вот, как вы знаете, какие наши мысли о тех людях, которые в грехе умерли. Вот какие. Но об этом мы поговорим в другой раз уже, если будет необходимость. Благодарю всех за внимание. Прощаюсь. В студии радиостанции «Град Петров» был священник Дионисий Бурмистров. До свидания.

0: в исполнении клиросного хора «Город Ключ» Благовещенского собора города Шлиссельбурга прозвучало песнопение всенощного бдения «Хвалите имя Господне» композитора Ильи Овчинникова.
1: Дорогие братья и сестры, предлагаем вашему вниманию записи бесед протопресвитера Александра Шмемана, которые звучат в нашем эфире благодаря любезному разрешению его сына Сергея Александровича и при содействии Свято-Тихоновского гуманитарного университета.
2: Вот уже 60 лет, как второе воскресенье после Троицы посвящено Русской Церковью особому воспоминанию и прославлению русских святых. Этот праздник всех святых в земле российской просиявших был установлен Всероссийским церковным собором в Москве в 1918 году в самый разгар революции. Таким образом, установление этого праздника было как бы ответом церкви на объявление войны религии и церкви, реакцией на попытку удалить веру в Бога из души и жизни народа. Когда впервые во всеуслышание, впервые повелительно, как приказ, было объявлено, что человек всецело определен материей, обусловлен экономикой, разделен безнадежно на классы и до конца подчинен законам плоти, тогда так же торжественно, так же повелительно прозвучал голос о чем-то совсем другом, о духе и его силе, о любви и ее радости, об одухотворении и преображении как в смысле человеческой жизни и о святости как цели человека, единственной цели, достойной его человечности. Не хлебом единым живет человек. Вот последний смысл этого летнего праздника, этого призыва к народу вспомнить и помянуть лучшее, что у него есть, его душу, его духовную славу. И с тех пор на протяжении 60 лет никогда, ни на один день, не прекращалась эта великая борьба, этот поистине решающий спор о подлинной сущности народного призвания. В Евангелии сказано: «Где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». И слова эти относятся в равной мере и к каждому отдельному человеку, и к целым народам и нациям. «Где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». Это значит, что всякая жизнь, и частная, и общественная, и национальная, в последнем своем счете определена внутренним выбором. Можно жить только для того, чтобы рано или поздно обзавестись автомобилем. Можно жить только для силы и славы, для так называемых достижений, для прыжка на Луну, завоевания рынков, властвование над всем миром. Можно жить только для земного и только земным, для всегда маленького, всегда ограниченного человеческого земного счастья. И, оглядываясь кругом себя, мы видим, что действительно почти все в мире обусловлено простым эгоизмом, будь то эгоизм отдельного человека или же эгоизм народа, нации, государства. И мы видим также, что именно этот эгоизм наполняет мир страхом и ненавистью. Но потому-то и так нужно, так важно вспомнить, что в мире всегда жило и сейчас живет совсем другое устремление, совсем другой способ жить и воспринимать саму жизнь. Этот другой способ жить в личной и национальной жизни явлен прежде всего в святых. Деловой, прагматический человек пожмет плечами. При чем тут святые? Как их употребить, использовать для достижения всего того, о чем я только что говорил, для всех этих достижений, от восхваления которых у нас уже начинает гудеть в ушах? Да в том-то и все дело, что никак. В том-то и все дело, что их не используешь, не употребишь, не подчинишь. В том-то и дело, что тут вдруг ярким светом вспыхивает и радостным сиянием загорается не проповедь только, а факт, величайшей, последней свободы. У нас любят говорить о чудесах, совершенных святыми. Но сейчас, может быть, важнее всего почувствовать и вспомнить святых, как носителей, прежде всего, внутренней свободы. Понять, что о них разбивается всесилие на земле зла и лукавства, страха и ненависти. Они, святые, являют нам другой лик человека. Человека до конца свободного, и свободного именно духом, изнутри нашедшего себя, и потому свободного и от страха. И вот, в этот праздник святых, на нашей земле живших и просиявших, так ясно понимаешь, что у нашего народа, как, впрочем, и у всякого народа, есть как бы два пути, что перед нами всегда стоит выбор между двумя возможностями. Один путь — это путь только внешней силы, внешней славы, внешнего благополучия. Это тот путь внешний, о котором, захлебываясь в хвастовстве, твердят земные власти. Мы все можем, мы всего достигнем, мы лучше, сильнее, умнее всех. И этот вопль всегда будет иметь успех. Но есть другой путь, путь медленного духовного собирания, путь внутреннего углубления и освобождения, путь создания нетленной духовной красоты и духовных ценностей. От святых Антония и Феодосия Печерских в XI веке до Серафима Саровского, почти нашего современника, сколько людей на нашей земле выбрали именно этот путь. И сколько затем поколений именно в этих людях, в их духовном подвиге, увидели подлинную сердцевину народного национального бытия. И так понятно, почему творцы внешнего, сторонники только материальной силы и славы, так ненавидят эту, другую Россию, пытаются выкорчевывать ее из народной памяти и жизни. Ибо если те святые правы, тогда этим конец. Тогда все их хвастовство, все это прославление одного только внешнего, туман, который рано или поздно рассеется. Борьба продолжается. Я думаю, что теперь, на исходе 60 лет этой борьбы, можно уже сказать, на чьей стороне рано или поздно окажется победа. Нет, не удалось заставить забыть святых. Не удалось света и радости, льющихся от их образа, выжечь из памяти народной. Не удалось заставить перестать историю и жизнь нашего народа мерить именно преподобным Сергием Радонежским и преподобным Серафимом Саровским. И теперь уже можно с уверенностью сказать, и не удастся. А если так, то ясно, кто сильнее даже в этом мире. Вооруженный ли до зубов идеологией, ложью, пропагандой аппарат, или же распятый на кресте учитель, сказавший: «В мире вы печальны будете, но мужайтесь, я победил мир».
3: Дорогие братья и сестры, на волнах радио «Град Петров» прозвучала беседа протопресвитера Александра Шмемана из собрания записей, сделанных в 70-х-80-х годах.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели и все те, кто нас смотрит где-то в сети интернет. В эфире на радио «Град Петров», передача «Читательский клуб». Сегодня с вами Надежда Журавская.
1: Добрый вечер.
0: Марина Михайлова.
2: Добрый вечер.
0: И я, Герман Журавский. Здравствуйте. Мы будем обсуждать повесть Владимира Владимировича Набокова «Соглядатай» 1930 года. Сам Набоков называл ее маленьким романом. И действительно, мне кажется, это похоже на маленький роман. Написана она, буквально несколько слов об этом произведении, написана она в берлинский период, еще под псевдонимом Сирин. И такая пикантная подробность. Когда уже в 60-х в Штатах под другим названием Набоков выпустил перевод ее, этот маленький роман печатался в первых трех журналах Playboy за 1960, кажется, пятый год. Мне кажется, это очень забавно, что Playboy печатал романы Набокова. Вот как все интересно поворачивается. Эту книжку предложила нам Надюша, Надежда, обсудить. Поэтому ей я и передаю сейчас слово. Прошу вас.
1: Спасибо. Ну, в целом, могу сказать, что Набоков — это у меня, наверное, первая литературная любовь когда-то была. И поэтому все его книги что-то сокровенное для меня представляют. Понятно, что они могут мне какие-то нравиться больше, какие-то меньше. А вот что касается этой повести, мне кажется, что она, ну, помимо какого-то очевидного вот удовольствия от этого абсолютно филигранного языка и построения, там, не знаю, я, когда начинаю читать любой текст Набокова, я как будто попадаю вот в эту родную стихию, которая мне любима и знакома с детства, и все, и у меня уже встреча состоялась, у меня уже все хорошо. Но, тем не менее, что касается конкретного произведения. Но помимо того, что там есть какая-то такая очевидная интрига, связанная с тем, что автор наблюдает за персонажем, и в конце оказывается, что он и есть этот персонаж. Но это не основная совершенно интрига, естественно. Здесь скорее вот меня как-то очень интересует проблема, я думаю, которая вообще каждого человека касается и, может быть, многих волнует. Это вот эта проблема одновременного бытия субъектом и объектом. Как будто бы ты, с одной стороны, автор, а с другой стороны, ты все время наблюдаешь, и ты наблюдатель, и ты смотришь на себя как будто бы со стороны. Но самый интересный вопрос, конечно, чьими глазами ты на себя смотришь в целом вообще. Mm-hmm. Каждый человек как-то для себя этот вопрос решает, не углубляясь в психоаналитические дебри. Но вот эта вот какая-то постоянная как будто бы раздвоенность, в которой ты и что-то делаешь, и в этот же момент mm-hmm. сам на себя смотришь и оцениваешь самого себя, и в то же время еще наблюдаешь за всем происходящим вокруг и за всеми остальными людьми, она, мне кажется, ну, всем понятна и всем близка. И мне кажется, что здесь вот эта проблематика очень тонко обыграна, да, и подмечена. Ну и плюс, естественно, интересный момент, связанный с вот этим событием, которое происходит в конце первой главы, после которого, в общем, не сразу понятно, что происходит, да, то есть это какое-то посмертное существование, или это какая-то такая безжизненная жизнь, или что происходит, да, как будто бы вот этот человек, который застрял между мирами, и непонятно, он сам не понимает, он умер или он не умер. Это уже смерть, это уже мой персональный ад, где я отражаюсь в огромном количестве зеркал и пытаюсь найти себя, где я, какой я, да, или это все-таки жив, или я все-таки жив, или что-то произошло, и я все-таки остался жив. И вот этот вот вопрос, который на самом деле так и не... Ну, как всегда у Набокова, да, какой-то остается такой открытый. Вот это тоже, ну, мне кажется, какой-то такой очень интересный опыт, как он сам пишет, что отсутствие, вот у меня даже это отмечено, что вот это вот бесстрашие, которое он испытывал, является... знаком бессмысленности. Полная свобода и отсутствие страха — это знак бессмысленности мира. Потому что если все бессмысленно, то бояться нечего. То как бы можно все. То есть немножечко такая перефразированная, да, история про
0: страх Божий.
1: Про страх Божий, да, что если Господа нет, то все позволено. И вот это вот очень такая, мне кажется, какая-то экзистенциальная, как бы уже не надоело это слово, история про бытие человека в мире и, конечно же, про то, как человек вообще себя собирает, как он, отражаясь в...
0: взгляде другого.
1: Да, ну, в принципе, да, это концепция, понятно, психоаналитическая, да, что субъект не состоится без этого другого, так же, как ребенок собирает образ своего тела через руки матери, через ее прикосновение, он понимает, где у меня ноги, где у меня руки, где у меня уши и так далее. Также мы и, ну, свое какое-то, не знаю, душевное, психическое собираем через взгляд другого, через его реакцию, через то, как он меня видит. Мы видим сами себя точно так. Но здесь, да, вот этот вопрос, что как будто бы состоялся момент смерти, и как будто бы после этой смерти ему нужно родиться заново и собрать себя заново. И он как будто бы эту игру начинает сначала, пытаясь в разных людях найти вот этот образ этого Смура. Он кто такой? И коллекционируя эти образы, найти самого себя, что-то о себе понять. Ну, так ли? Для обсуждения.
0: Марина?
2: Конечно, парочка героев Смуров и Кошмарин. Это вносит дополнительно...
0: А доктор Гибель?
2: Доктор Гибель тоже, да. Конечно, я думаю, что одно из возможных жанровых определений этого маленького романа или большой повести — это, ну, такая клоунада, потому что, мне кажется, это немножко похоже на то, как иногда на арене цирка, да, клоуны смеются над тем, что ни минуты не смешно, ну, в обыденном человеческом опыте. И, напротив, мы вдруг благодаря им начинаем проливать слезу вот там, где обыкновенно человек проскальзывает, смеясь, да. То есть это удивительная еще набоковская интонация, в которой соединяется и ирония, и какое-то самое пристальное, такое бунинское почти, да, внимание к деталям. И много-много чеховская, между прочим, неназидательность, да, то есть это очень объемно и очень красиво. Мне здесь, конечно, сразу послышался Кафка. Вот в самом начале романа, где появляются эти потрясающие дети, страшнющие, да, то есть это просто кошмарные такие существа. Инфернальные. Вот уж если кто кошмаренные такие, да, настоящие.
1: Но они там соединились сразу, все в первой главе.
2: Да-да-да, это такие мальчики, которые следят за тем, не зажжет ли он свет электрический на 2 минуты раньше, которые с интересом смотрят, как его муж этой самой мальчики.

0: И он говорит, ну, я забрал букет и пошел. То есть здесь очень много вот Кафки, да? И, конечно, в этом ряду литературы абсурда, мне кажется, ну, тоже стоит рассматривать эту повесть. Я согласна, что здесь две важнейшие вот такие проблемы. Первая проблема – это мертвый я или живой, должен решить наш повествователь для себя. А вторая проблема – это кто я такой, действительно, да? И, кроме того, здесь очень много... Ну, Набоков ведь в чем его современность, как мне кажется, это в том, что он всегда показывает нам какую-то точку или слома, или ветвления реальности. Ну, например, появляется персонаж по имени Ваня, но только через несколько страниц мы понимаем, что Ваня – это, во-первых, девушка, а во-вторых, что он в нее влюблен, да? Ну и, конечно, Смуров, кто-то откликнул меня по имени, это восторг. Потому что почти до самого конца, согласитесь, вы когда поняли, ну, при первом чтении?
1: Ну, я, это было давно, первое чтение, я
2: тут,
1: уже не могу.
2: Да, тут я скажу потом. Ну, или сейчас скажу. Я поочередно испытывал самые разные, неподдельные абсолютно чувства во время чтения. Потому что сначала я был в абсолютном, в щенячьем восторге. Я просто подскакивал.
1: Первая глава.
2: Да, как мяч. Потому что первая глава – это нечто. Это от этого даже страшно становится. Я уже говорил, озвучивал этот такой афоризм, что всегда, когда я читаю Набокова, я испытываю нарциссический удар. Потому что это работа мастера просто, я не знаю, парнасца, олимпийца. Даже не лезь. В искусство. Вот. Совсем немного страниц. Однако потом я стал подозревать, что меня водят за нос. Меня обманывают. И даже сначала я, естественно, обманывайте меня. Водите меня.
1: Обманываться рад.
2: Да, да, обмануться рад. Водите меня за все мои носы. Однако... Проблема в том, что это все-таки моя книга, и я читал ее еще давным-давно. Естественно, я все уже забыл, о чем там написано. Но как только появляется вот эта раздвоенность, сразу же, ну, конечно же, это он и есть.
1: Это помнил,
2: наверное, я это помнил, хотя я вот спроси меня, о чем эта книжка, я не сказал бы вот до там недавнего времени. Да, когда-то я ее читал и помню, что там вот такой вот чувачок на обложке,
0: обложечке.
2: Да. Вот это то, что я помню. А сюжет. Кажется, там что-то о двойничестве. Недавно говорил я своей подруге поэтессе.
0: Ну вот мне кажется, что статус реальности здесь очень важен в этом произведении. И мне очень нравится момент, помните, когда Смуров рассказывает историю, и это такая мужественная история о том,
1: вообще.
0: Как он там вообще собирался в партизанский отряд, но потом...
1: Был ранен, истекал кровью.
0: Да, да, да. И все так хорошо.
2: Застрелил красноармейца.
0: Девушки рыдают, да. Все испытывают высокие чувства, и он остается вдвоем с другим героем,
2: с
0: и тот говорит, все хорошо. Мухин — это как раз избранник той
2: Вани,
0: самой Вани, да.
2: Да? Да, да, да?
0: И Мухин говорит, все хорошо, только в Ялте нет железнодорожного вокзала.
2: Надя не даст соврать, когда я это читал, я не смог сдержаться от вскрика аж прямо, от такого вот возгласа, как бы, ай да Набоков, ай да сукин сын, как вот он это вводит филигранный, точный, знаете, это как стрелок в, я не знаю, по мишеням, наверное, каким-то в тире, вот он сразу же попадает в эту цель. И если позволите, с этим Мухиным, мне кажется, мне лично Мухин очень нравится. Почему? Несмотря на то, что рассказчик, естественно... как он может еще по-другому к нему относиться, но мне очень нравится этот Мухин вот этим. И второй момент... Ближе к концу, помните, Смуров припирается, по-другому я не могу сказать, припирается к Ване, и вот уже все понятно, что надежд у него нет, но он все равно решает объясниться, и вот там он даже пишет, что я был готов там на грубости, на всякие там вещи, мне уже было все равно, я ей кричал, что не будет у вас счастья с этим Мухиным и все такое, но потом он, естественно, он уходит. И он видит, что все это время Мухин сидит в кресле,
0: да.
2: Курит, слушает это все молча.
0: Новый негодяй.
2: Да, новый негодяй. Я вот даже думаю, мне нравится этот персонаж, который...

0: вот одним, вот он не...
1: Он досмотрел сцену до конца.
0: Да, он не мельтешит. Да, вот, да. Помните, мы обсуждали, когда утиную охоту? О, сразу вскочил, да? Угу. Ты что будешь делать, если надо бить по уткам? Ну как что? И вскакивает, да?
2: Так он же и есть тот самый офицер, который там участвовал.
0: Именно,
2: это,
0: да,
2: то,
0: да,
2: вот
0: да.
2: Вот это и есть такой вот абсолютно спокойный, тихий образчик той самой мужественности,
0: быть,
2: да,
0: сказал,
2: о которой
0: да.
2: алчит
1: мечтает
2: этот персонаж.
1: Да,
2: да, да, мальчишка.
0: Да, мальчишка, да, именно. И, конечно же, ну это как-то не может не импонировать, мне кажется.
1: Как вам кажется, какова мера автобиографизма в этой вещи?
0: Мне кажется, очень велика. Потому что, когда появляется только Смуров, и он описывается как такой вот эстет из высшего петербургского общества, и как у него завязан галстук бабочка, да.
1: Тут мы переворачиваем книжку и
0: видим
1: портрет.
0: Молодого Набокова, да, который прямо смотрит на себя в зеркало и прямо списывает, и, естественно, ёрничает и издевается над самим собой. Ну, почему-то, мне кажется, что ему 31 год в этот момент. Мне кажется, что степень вот какой-то биографичности
1: велика,
0: очень
1: думаешь?
0: Велика. Да.
1: Я тоже думаю, что...
2: Я думаю, что всегда она велика, потому что, чтобы как-то достоверно о чем-то сказать, надо что-то об этом знать.
0: Да, надо прожить это, да.
2: И себя, поскольку мы все существа человеческие, да, можно очень много достать. Если мы честны с собой,
0: ну,
2: да,
0: конечно,
2: и
0: да.
2: как это даем себе отчет, то у нас очень большой какой-то перечень и список того, что мы могли бы описать, если бы у нас была такая необходимость, назвав это каким-то другим именем и развив это как-то в своей фантазии там.
1: А вот давайте про соглядатая, вот да. Про этот концепт соглядатая.
0: Можно я
1: поговорим?
0: Скажу пару слов,
1: да, да,
0: с вашего
1: конечно.
0: Позволения? Я понял, что ему нельзя верить все-таки.
1: Ему это Набокову?
0: Да, именно, в первую очередь Набокову, потому что Набоков, обманывая нас, он нас дважды обманывает. Это такой обман с двойным дном.
1: И это еще не все. Я думаю, да, что
0: да,
1: у него еще припасено.
0: Да, там еще может быть какой-то...
2: Раз 10 прочитаем, еще 3 дна найдем.
0: Да, да, да. Это видно именно, когда читаешь второй раз или там третий даже, обращаешь внимание на вот эти... рассыпанные блестки,
1: маркеры такие, да,
0: да, блестки,
1: да.
0: Каких-то странных рифм, странных слов, которые в первый раз ты просто как-то пробежал и не заметил. Вот, например, на странице 14 у меня это записано, когда у нас только появляется, он в первый, нет, извините, это еще не вторая, это еще первая, этот персонаж еще до своего мнимого или реального самоубийства, непонятно, действительно состоялось оно или нет, но тут отдельно можно потом по этому поводу поговорить. Он говорит, что я, он обнажен, у меня нет никаких оболочек. Помните этот момент?
1: Да.
0: Это очень странно, потому что... Опачки, вот здесь. В самом деле, позволю себе небольшую цитату, человеку, чтобы счастливо существовать, нужно хоть час в день, хоть 10 минут существовать машинально. Я же всегда обнаженный, всегда зрячий, даже во сне не переставал наблюдать за собой, ничего в своем бытии не понимая, шалея от мысли, что не могу забыться, и завидуя всем тем простым людям, которые уверенно и сосредоточенно делают свое маленькое дело. У меня же оболочки не было. И дальше появляется образ, который, в принципе, ну, может служить отмычкой, потому что он вдруг говорит, что, ну, тут уже опять процитирую, чтобы не пересказывать. «И в эти страшные небесно-голубые утра, цокая каблуком через пустыню города, я воображал человека, потерявшего рассудок. От того, что он начал бы явственно ощущать движение земного шара. Ходил бы он, балансируя, хватаясь за мебель, или садился бы у окна, возбужденно улыбаясь, как пассажир, который в поезде вдруг вам говорит: «Здорово шпарит!» А?» Но вскоре от всей этой шаткости и качки его стало бы тошнить. Он сосал бы лимон и лед, ложился бы плашмя на пол, и все понапрасну. Движение остановить нельзя, машинист слеп, а тормоза не найти. И умер бы он от разрыва сердца, когда скорость стала бы невыносимой. То есть вот эта ситуация неукорененности вплоть до того, что ты чувствуешь, как движется планета Земля под тобой, и тебе нужно ухватиться за стул, но и стул тоже у тебя из рук выскальзывает, ты хочешь опереться о пол, а пол становится водой, и ты проваливаешься в этот омут какой-то, постоянная шаткость. И я зацепился в первую очередь за вот это вот, за это счастье, призрачное счастье. Чтобы быть счастливым, нужно существовать машинально. Я же этого лишён. Но мы открываем самую последнюю страницу, да?
1: Угу.
0: И что мы там читаем?
1: Заклинание.
0: И все же я счастлив. Угу. Да, я счастлив. Я клянусь, клянусь, что счастлив. Я понял, что единственное счастье в этом мире — наблюдать, соглядатайствовать, во все глаза смотреть на себя, на других, не делать никаких выводов, просто глазеть. Клянусь, это счастье. И пускай сам по себе я пошловат, подловат, пускай никто не знает, не ценит этого замечательного, что есть во мне, мои фантазии, мои эрудиции, ла-ла-ла. Я счастлив тем, что могу глядеть на себя, ибо всякий человек занятен, право же, занятен. Мир, как ни старайся, не может меня оскорбить. Я неуязвим. И какое мне дело, что она выходит до другого? У меня с ней были по ночам душераздирающие свидания, и ее муж никогда не узнает этих моих снов о ней. Вот высшее достижение любви. Ха-ха. Я счастлив. Я счастлив. Как мне еще доказать, как мне крикнуть, что я счастлив? Так, чтобы... И вот он, опять же, момент, который все, мне кажется, обнуляет. Как мне крикнуть, что я счастлив? Так, чтобы вы все, наконец, поверили. Жестокие, самодовольные и многоточие. Очень странный финал, да, конечно? И
2: очень понятный.
0: Мне кажется, ну вот Надюша, ну, говорит, Надюша говорит очень понятный. Мне кажется, что вот эта невозможность собрать себя, невозможность себя идентифицировать, вот эта вот попытка собрать, заняться этим коллекционированием образов меня в глазах других, это вещь своими корнями, уходящая в ту правду о себе, которую на самом деле этот персонаж знает.
1: А какова эта правда?
0: А правда эта какова о себе? Она очень простая. Пошлый, несчастный, дрожащий, маленький человек в котелке.
2: Угу. Вот. Я на мгновение увидел себя в зеркале.
0: На мгновение всего лишь, да, на мгновение я себя увидел.
2: Потирающий руки почему-то.
0: Да, да. Но мы быстренько как бы от этого абстрагируемся, потому что если всерьез начать работать с пошлостью, с... несчастьем,
2: маленькостью,
0: с
2: да.
0: маленькостью, с дрожью, с избитостью, с абсолютной вот этой вот несостоятельностью, так что даже противно в зеркало смотреть и вообще противно быть этим существом. Естественно, с этим работать, ну, естественно, не хочет. Никто, наверное, не хочет работать вот с такими отвратительными вещами, тем более, если, если носителем этих отвратительностей являешься ты сам. Может, это даже твоя, ну, как, на, может быть, Набоков пытается нас убедить, это там, твоя квинтэссенция какая-то. Поэтому вот эта вот болезненная зацикленность на мнении другого, на то, как я могу... обмануть другого в том числе, как я могу рассказать о себе историй каких-то. И, может быть, кто-то поверит, может быть, кто-то ошибется, может быть, кто-то напридумывает что-то свое, может быть, кто-то, используя те образы из своего прошлого, помните, вот он говорит, что я буду жить в воспоминаниях различных людей, которые даже когда я умру, и там через 90 лет, даже в этом вот новом веке, 2 и 3 нуля, там, mm-hmm. да, вот этот страшный новый век, вот они еще будут помнить вот этот мой образ. Вот это вот трагическое несоответствие между как это, ожидание реальность, да, как шутят в интернетах, mm-hmm. потому что вот она реальность. Ну, ничтожность, какая-то вот ничтойность даже, можно вот так вот как-то сказать. Но при этом, ну, как с этим можно жить? Естественно, с этим жить никак нельзя. И он-то на самом деле, может быть, давно это знал или подозревал. Почему? Потому что, опять же, в конце этой первой главы, обратите внимание, когда он говорит, что вот я решил там застрелиться, вот у меня и пистолет есть, чтобы там отпугивать призраков. Но когда я начал там как бы писать эту записку, я понял, что писать ничего не нужно, и там и эти деньги, да, и некому, и эти деньги тоже он начинает потом рвать, какие-то не очень большие. Почему вот он говорит? Потому что я давно уже это решил. Он давно уже вот чувствует, ну как же, именно так.
2: Он говорит о том, что он давно думал о том, какой ритуал должен сопровождать но тогда он не знал о том, что это все в этот момент становится бессмысленным, рассыпается.
1: Ну вот некоторые же говорят, пишут, простите, что но это тут пародия я понял, на Свидригайловское самоубийство.
0: Но тут я понял, что все это решил я не сегодня, а когда-то давно, в разное время.
2: Что так дальше читай.
0: Когда беззаботно представлял себе, как люди стреляются.
2: Как люди стреляются. Да. То есть у каждого есть какое-то представление о том, как это, происходит.
1: Но это не значит, что он сам решил.
0: Ну вот мне почему-то слышится в этом именно косвенный намек на то, что...
2: Подожди, а с последней страницы это что не так?
0: Потому что в самом начале нам сказано, что счастье ему недоступно.
2: Так оно ему и недоступно.
0: Ну вот да, конечно. Ну просто
2: кажется,
0: в конце...
2: Мне кажется, вот эта тирада в конце, да, Марина она... правильно сказала,
1: чем больше человек говорит, я свободный человек, тем меньше в нем свободы.
2: Это мечта, да? Вот, конечно. К тому же, как может вот... Можно книжечку?
0: Хорошо.
2: Как человек... Вообще человеку счастливому, собственно, никому ничего доказывать не надо.
0: Да, да,
2: он абсолютно избавлен от этой необходимости. А здесь я счастлив. Как еще доказать? Как мне крикнуть, что я счастлив? Чтобы все, наконец, поверили. Ну, это очевидно, автор тебе просто... предлагает. Понимаешь, мне все-таки кажется, вот мы с Германом дискутировали на тему того, какого возраста персонаж. И ему казалось, что он близок вот к возрасту автора там в этот момент, а мне кажется, что он намного моложе. Потому что его все называют мальчиком, вот он юный, он совсем юный. То есть ему там 20 плюс, ему не 30 плюс. И он очень молодой человек. И все, что ты описываешь в целом, как мне кажется, ну, любой человек переживает в юности, когда начинает понимать про себя горькую правду, потому что есть возраст, когда мы еще можем себя обманывать, а есть возраст, когда нам приходится признать какие-то нелицеприятные вещи о себе. Это какой-то необходимый этап взросления, да, когда мы понимаем, как это, признаем, становимся перед этим лицом и понимаем, что нам с этим что-то надо делать. Либо нас это устраивает, либо нам надо что-то с этим делать. И мне кажется, что здесь как раз вот эта драма взросления такая очень болезненная, в которой надо найти себя. Для того, чтобы быть счастливым, надо сначала о себе что-то желательно узнать. Еще там наши любимые древние греки, да, писали о том, как надо о себе позаботиться. Это все начинается с какого-то элементарного знания о том, кто ты такой, что тебе надо. А если ты этого не знаешь, ты пытаешься найти ответ в, я не знаю, письмах каких-то сумасшедших, адресованных кому-то
0: другим
2: за границу, да.
0: Да.
2: То есть это у тебя нет доступа к самому себе вообще, и к своей, ну и к счастью, тем более. И поэтому.
1: Но он как раз все время пытается это сделать. Он же там говорит, и я снова занялся с Муровым. То есть он занимается этим.
2: Да, но он это ищет.
0: Но он занимается
2: где-то
0: не тем.
1: А вот давайте мы взглянем еще. Вот здесь же много разных форм соглядательства. Вот он, например, прячется в квартире своей возлюбленной и подслушивает. Обожаю,
2: да.
1: Потому что я не понимаю, как можно не понять и не увидеть, что у тебя дома человек сидит там в соседней комнате. Ну ладно, бог с ним. Потому что это же все действительно кавкианское сновидение, кроме всего прочего. Вот такое, да, спрятаться под кушеткой и послушать, что говорят женщины. Потом он читает чужие письма, которые тоже фантастическим образом. Я сам опущу,
0: да,
1: кричит,
0: да, да,
1: он.
0: Да, да, да.
1: И быстренько прячет, как клоун, опять же, как фокусник. Это же цирк. Да, это письмо куда-то в карман. Потом, ну, вот эти все бесконечные зеркала, глядение в зеркала.
0: Спиритические сеансы.
1: Да. И намеки на присутствие спецслужб. Вайншток все время говорит, что вы же понимаете,
0: мы же знаем.
1: То есть получается, что... Но на самом деле скажу я вам следующее, что, конечно, когда мы читаем соглядатые, то все это приобретает, ну, такую гротескную и комичную форму, но тысячи, миллионы наших современников живут ровно вот в этом самом режиме. Там, заглянуть в телефон супруга и посмотреть, что у него, какие смски. Да, там подслушать, о чем говорят соседи по купе или по лестничной клетке. Еще что-то, да. То есть получается, что почему-то вот это самое соглядатайство, это как раз и есть свойство человека, который не в ладах с собой, да?
0: И не в ладах с миром.
1: И не в ладах с миром.
0: Это такой эрзац общения, да, живого, не побоюсь или побоюсь этого слова, нормального, естественного даже какого-нибудь, которое свойственно человеку, но которое по какой-то причине оказывается недоступным, да? Да?
1: И я вам скажу следующее. Я вам скажу, что вот все эти бесконечные посты самого себя, с одной стороны, а с другой стороны, вот наша любовь, новости надо прочитать. А вдруг я что-то упущу? Надо посмотреть новостную ленту.
0: Ну, нет, чтобы это телевизор...
1: Вот смотрю. Все то же самое. Потому что это тоже формы соглядатайства, только они получили мощную техническую поддержку.
2: С одной стороны, да, с другой стороны, мы все наблюдатели, и мы действительно смотрим жизнь богаче любого кинематографа, и мы действительно смотрим эту жизнь, наблюдаем ее всеми доступными нам органами чувств.
1: Окей,
2: да,
1: это... а в чем разница? Вот давайте мы проведем. Заметьте, что есть прекрасное русское слово «наблюдатель», да? Но он же не обсерватор, никакой не наблюдатель, а он именно соглядатый. А чем
0: тайный,
1: отличается соглядатый?
0: Тайный.
1: Он вуайер практически.
0: Да, именно, это да. Подглядыватель.
1: Подглядывать.
2: Но его интересуют не мелкие там тайны, детали и секретики, а его интересует исключительно он сам. Собственно, его алиби как субъекта в данном случае в этом и заключается, что он не пытается кого-то там раскрыть, шантажировать, обвинить, что он агент, как этот Вайншток, да, там всех подозревает, что они агенты с ударением на первое слово. А он, ему нужна вполне конкретная информация. Остальное его не интересует. Он все это десятистраничное письмо не читает. Что там, какие секреты.
1: Он
2: там,
1: находит слово «Богданович», да.
2: Его интересует только собственная персона. У него проблема. Да, ему надо решить проблему. Ему надо понять, кто ты такой. Я кто такой. И это настолько мощная проблематика. Как правило, молодых действительно мало интересуют другие люди. Ну, потому что у них действительно есть одна большая проблема. Пока человек эту проблему не решил, он лицом к миру, там, не знаю, к природе, к Богу, ему трудно развернуться вообще в целом, потому что ему надо как это, вопрос решить.
1: А давайте про Бога. Потому что вот мне кажется, что ну, Набоков же был как бы не подвержен религиозности, это его знаменитое высказывание про то, что я хотел бы благодарить. Таков мир прекрасен, но некого. Но мне кажется, это некоторое кокетство, конечно.
2: Да, он так любит.
1: Безусловно. Потому, может быть, это даже такая ироническая, апофатическая форма исповедания своей веры,
0: да,
1: вообще-то,
0: да, да, да.
1: В Творца, которому он благодарен.
2: Это защита от вот чрезмерного какого-то пафоса, мне кажется, да, было всегда.
0: Да.
1: И это тоже. Но смотрите, вот здесь же получается, что ну, Бог вообще никак не присутствует. То есть это мир исключительно горизонтальный.
2: Даже родителей нет. Обратите внимание, мы ничего не знаем о персонаже. Даже родительских каких-то фигур, самых непосредственных, да, ну, понятно, что все там оторваны от родины, от корней, да, от отчизны, там все эмигранты, где-то он там в каком-то вонючем купе там ехал, дрожа, там через финскую границу переходил, да, с поддельными документами, ну, понятно, это все. Но даже нигде они не фигурируют, описывая там условно родителей других людей, там какие-то семьи, да, у них нигде ни слова, ни намека.
0: Сплошные,
2: как будто бы
0: это отсутствие... жаркие женские тела.
2: Ну, они не вот сплошные,
0: его. Но они там... его окружают. Вот он говорит, что у меня
2: но
0: было такое тело там.
2: Да,
0: потом у меня такая же печь у меня появилась здесь. Есть, и я невольно задумываюсь.
1: Госпожа Кошмарина.
2: Да, госпожа Кошмарина. Матильда Кошмарина.
1: Матильда Кошмарина. Это прекрасно. Это просто...
0: А стоило ли мне вот перебираться через эту финскую границу, чтобы одни объятия сменить на другие?
2: Тождественные.
0: Да, абсолютно. Ну, в этом плане это такая, такое сущее, как вот вы, Марина, любите говорить, абсолютно герметичное, да? Как яйцо, вот это ваши цитаты, да?
2: Которое ну, действительно... пока не идут титры, есть шанс, послушай. И если этому человеку удастся все-таки
0: так
2: разобраться...
0: идут эти титры или не идут, извините,
2: ну,
0: застрелился
2: нет,
0: он,
2: да,
0: или нет?
2: Ну, персонаж-то...
1: А вот как, по-вашему, он застрелился или нет?
2: Да нет, конечно.
0: Но...
2: То, что там пуля прошла куда-то, она куда-то прошла, безусловно, и какой-то
1: он же прибегает посмотреть,
2: была ли
0: но
2: пуля,
0: я вот,
1: и
0: да.
1: Находит ее.
0: Но он не находит пулю,
2: ну,
0: он находит просто какое-то
2: от...
0: зашпатлеванное
2: да,
0: место. Но зная вообще этого человека, зная этого автора, можем ли мы утверждать, что это то самое место? Может быть, это то самое место, на которое он пялился лежа без дела часами.
2: Послушай,
0: и все думал, что же это за место
2: странное? А что мешало этой пуле пройти на вылет и застрять в стене, разбив кувшин?
0: Ничего, абсолютно, ну, да.
2: Это может быть то самое.
0: В какой-то момент, в какой-то момент мне вообще
1: Могла пройти не на вылет через его тело, а мимо.
2: Могла. Поцарапать просто его там как-нибудь.
0: Ну, так, если он груди он же... представлял,
2: нет,
0: пусть и на каком-то расстоянии.
2: Если ты, да, посмотришь, то он в итоге, он сначала поставил к сердцу между ребрами, которое там билось, как зверь. Да, но потом ему было неприятно, и он отодвинул. Что он там двигал в таком состоянии, куда? Ну, не туда, понятно, но... Но как бы понятно, что да, это просто... Ему нужна была эта защита от страха, от жизни.
0: От реальности,
2: виде,
0: да.
2: Защита от реальности в виде вот этой фантазии о том, что он мертв. И поэтому все не страшно, и поэтому можно жить, что называется. Когда ты мертв, жить не страшно.
0: Когда вот я перечитывал, в какой-то момент мне показалось, что речь вот в этих во второй главе и далее идет о существовании не последующем, а предыдущем. То есть все это происходило раньше, чем события, описанные в первой главе. Но, судя по всему, я понял, что это да, тупиковый путь. Однако меня позабавили вот эти рифмы, которые есть. Например, помните, в одной из бесед, вот в этом вот доме, где вот Ваня и Евгения Евгеньевна, да, живут, упоминается некий человек, который в Константинополе одного француза вытирал им пол, да.
1: Так Матильда рассказывает про своего мужа.
0: Так это да, это один и тот же человек.
1: Это никак не указывает на хронологическую
0: позицию. Не указывает, да.
1: Просто но это их общий знакомый. Какой-то.
0: Да, но это вот эти рифмы, которые заставляют подозревать уже, как-то идут на воду. Потому что действительно мы не понимаем до конца, так это или не так. Вроде бы это так, он лишь пребывает вот в этой фантазии относительно защитной фантазии. Я не спорю, я скорее соглашусь.
2: Тут еще, видишь, мне кажется, что это же художник, человек, ну,
0: человек-художник.
2: Большой художник, и у него вот эта вот страсть к композиции, она
0: симметричной,
2: геральдической. Два брата, две сестры, там вот эти повторяющиеся
0: места,
2: как эхом, да, там где-то,
0: сюжеты,
2: где-то об этом сказали, потом раз еще раз промелькнуло,
1: да.
2: Или там, да, там даже вот просто в описании какого-то вечера очередного в доме у сестер, да, там как они стоят по две стороны косяка, там.
1: И мы вспоминаем этих мальчиков, которые стояли.
2: То есть вот это вот какое-то... Ты вот не зря вспомнил про двойника, что-то о двойниках.
0: Что-то о двойниках, да.
2: Но, хотя это не о двойниках, отчаяние о двойниках, да. Это, собственно... Ну, все равно вот эта вот тема, да, связанная с...
1: Удвоением реальности.
2: Вот с каким-то таким...
0: Я бы сказал, все-таки с отражением реальности, потому что в зеркале наша правая рука становится левой, а левая правой.
2: Это тоже интересно. Да, вот у него вообще тут
0: потрясающие есть. И вот когда он, по-моему, покупал цветы вот эти, там вот это зеркало, оно особенно интересно обыгрывается, потому что оно было поставлено около окна, да, его написывал те машины, которые, как вот он видел, которые проезжали и будто бы въезжали в это зеркало и пропадали, да? И в какой-то момент, и я тоже, когда выходил, я промелькнул и исчез.
2: Я вот позволю, да, себе, вот я прям выписала эту цитату, откуда это прям означало, что он говорит о себе, что существует лишь постольку, поскольку отражается в сознании других людей, и называет это обставленным зеркалами адом. То есть вот этот мощная мощь.
1: Сартр. Ад — это другие.
2: Но в данном случае ад — это я, отраженный в других. То есть тут как бы вот этот момент того, что, может быть, наоборот, акцент в том, что от себя-то очень трудно избавиться и куда-то деться. И даже когда я иду к другим, я все равно в них отражаюсь и все равно вижу себя. А как этот
0: своё
2: меня видит, как этот... Ну, разное, да, он же там везде очень разное. Это думает это, этот думает это.
0: Да все думают примерно одно и то же, что он так себе.
2: Это не важно. Ну, как так себе, это очень
0: отстойно. Ну, это я очень мягко говоря,
2: ну... Ну, нет, ну а что? Евгения,
1: а мы не знаем, что
2: плохое там разве думает. Ваня разве что-то плохое думает.
0: Ну, Ваня отрезала его с фотографией. Ну,
1: Ване хотелось просто фотографию с Ване хотелось вот именно фотографию с любимым человеком.
2: Она лишнюю отрезала.
0: Ну, с одной стороны, да, с другой стороны, если верить вот этому персонажу, Роману
2: Богдановичу,
0: что они уже 2 года вместе, и мы все это знаем, они вполне могли бы нормально сфотографироваться за эти все годы.
2: Ну, тогда люди так не фотографировались, как сейчас, извините. И при вспышке магния там несколько раз.
0: Это тоже замечательный момент, потому что Смуров говорит, я так хорошо там получился, у меня такой декадентский бледный профиль, такой вид у меня. И потом... Отрезан осталось лишь локоть.
1: А скажите, пожалуйста, там есть еще такой момент, когда этот самый Вайншток, то ли с помощью своих спиритических способностей, то ли аналитических, но там, по-моему, спиритизм фигурирует, указывают на соглядатая и на тайного агента. И он говорит, ну, вы знаете, там всякое бывает, типа этот самый Абум может надуть и все такое. То есть... На кого указал спиритический этот указатель? На Смурова?
2: Конечно, да.
1: Да?
2: Да. Ну, в данном случае на наратора. Ну, в тот момент мы еще, если мы читаем впервые, не понимаем, что это один и тот же персонаж.
0: Ну, тут можно такую постмодернистскую гипотезу предложить, что это персонаж указывает другим персонажам на автора.
1: Кучерява.
0: Почему бы и нет?
1: Ну, почему бы и нет,
2: конечно. Вот кто во всем виноват.
0: Да. Ну, круг замыкается, когда автор становится персонажем. Ну, вот вы уже сказали, что...
1: Ну, в смысле, это... рассказчик.
0: Да, именно. Ведь дух, он же как бы в этой... В литературной реальности он тоже на другом уровне. Если там Вайншток, все персонажи, они на одном уровне, то эти спиритические духи на совершенно другом уровне. Ну, это вот такая вот иерархическая тоже система. Вне них находится где-то вне положенный трансцендентный автор. Ну, вполне может быть. Конечно же, он указывает в первую очередь это проекция самого Вайнштока, потому что там про него было сказано, что любой, кто с ним говорил, у него возникало впечатление, что это именно про него говорит этот Вайншток, да, или про какого-то общего знакомого. Но в любом случае это такой стиль общения этого персонажа.
2: Это паранойя.
0: Да, это классическая паранойя, он везде ищет заговор, да, заговорщиков, но, может быть, так оно и было в те годы, я не знаю.
2: Ну, кого-то там, какую-то ядовитую советскую ягодку.
0: Это, конечно,
2: пишет, однажды он обнаружил, на самом деле. Ну, даже пальцем в небо можно разок попасть.
1: Ну, мне кажется, это еще свойство иммигрантской среды, которая замкнута, и, ну, это же кто угодно там, и Бродский про американскую иммиграцию, и про французскую, про любую. То есть это начинается сразу война, борьба, выяснение,
0: первая
1: кто там чей агент.
0: Волны,
1: да. И это не бесконечно.
0: Мы переехали сейчас, а вы переехали потом. А как вас выпустили и так далее.
1: Да, еще надо понять, для чего вы сюда приехали и так далее. Но вещь, конечно, какая-то очень транзительная, я бы сказала.
0: Ну, в любом случае, я лично...
1: Неприятная, да, тревожная.
0: Неприятная.
1: Нет. Ну,
0: никто и не говорил, что будет.
2: Мне кажется, Набоков, это вот слово «приятное», оно это... не совсем...
1: Нет, «Другие берега». Вот я всегда, когда читаю «Другие берега», я погружаюсь просто в какой-то волшебный
0: берег,
1: сон, да.
2: Мне кажется, он в целом как-то...
1: Машенька. Дар. Обожаю
2: тоже
1: какая-то.
2: Машенька там тоже какой-то... Это... Все равно вот эти финалы... Вот он не автор как бы... Не романтический, вот автор романтических героев, да? Потому что все равно везде у него есть вот этот вот всегда...
1: Ну, поворот. Такой, да, ядовитый мажор такой,
2: Ну, это не то, что ядовитый. Мне кажется, что это какое-то, может быть, опять же, время, да, и этот надлом, и то, что люди все равно увидели и пережили, оно немножечко лишает этого флёра такого. А может быть, сам по себе человек, вот ему свойственно подмечать, как...
0: Для...
2: Свойства, вот, да, вот такие вот...
0: Вот касательно подмечания. Для меня весь Набоков всегда, ну вот последние годы, расшифровывается его же собственным символом неток. Помните нетки?
1: Угу.
0: Вот мне кажется, я обожаю нетки. То есть что-то абсолютно непонятное, уродливое, хаотичное, налепленное, но в кривом зеркале, в кривой линзе, превращающееся во что-то прекрасное, идеальное, выверенное, отточенное. То есть вот эта ситуация, когда, опять же, ну, я не знаю, минус на двойной минус дает все-таки однозначный жирный плюс.
2: Вопрос оптики.
0: Да, да, и вопрос, опять же, Набоков, вот не зря вы его сравнили с Кафкой, это автор вот этих вот изогнутых зеркал, кривых зеркал, и вот этих вот форм, как вы это сказали, неприятных.
2: Он очень остро, мне кажется, вот переживает вот это уродство мира и нас, людей. И оно его
0: завораживает,
2: тревожит, да. Завораживает и тревожит, и он его... И, может быть, его и собственное
0: уродство тоже, да, конечно.
2: Я про, всегда но, говорю про всех нас.
1: Ну, знаете, еще и вот эти его любимые занятия в жизни, да, бабочки и шахматы.
0: Угу.
1: Ну, вот это вот, вот в этой литературе есть очень много. И энтомологии, когда я так булавочкой пришпилил, крылышки так расправил. И игры в шахматы, конечно, причем очень, ну, какой-то талантливый, гениальный игры. Но при этом я вам скажу, что, конечно, стихи Набокова совершенно другие. Вот насколько он там нежен, трепетен, незащищен и прекрасен, потому что там он не смотрит, ну, как бы там нет вот этого соглядатайства. Ну, или оно в какой-то гомеопатической дозе присутствует. А в прозе, конечно, ну, просто мне кажется, что поэзия и проза – это вообще два разных вида искусства абсолютно.
2: Скорее всего.
0: Да.
1: Окей.
0: Ну что?
1: Ну, во-первых, Надя, спасибо, потому что хорошую вещь прочитали, и как-то действительно много там таких жемчужинок.
0: Ну, то есть мы все можем ее порекомендовать в том плане, что объем небольшой, а удовольствие...
1: От Кошмарина и Смирова немерено.
0: И от доктора Гибели. Вы постоянно забываете о докторе Гибели. Да.
2: Ну, так.
0: Скользь.
2: Да.
1: Хорошо. Друзья, что мы будем делать в следующий раз? Смотрите, наш коллега, который был потерян и обрелся, Женя Маслов, он возвращается в наш клуб с будущего вторника, как я понимаю, да? И он предложил обсудить, прочитать замечательную вещь Пьера Корнеля под названием «Сид».
0: Yes. Ну вот, скорее всего, вы этим и займетесь.
1: Ну, кто бы этим ни занялся, а все равно я думаю, что даже если вы будете присутствовать как слушатели в читательском клубе, все равно можно перечитать. Вот. Ну и еще что я хочу сказать, если у нас есть.
0: Одна минута.
1: Одна минута. Я хочу сказать, что начинается лето, но это делает чтение еще более прекрасным занятием. Я читаю без лампады. Да?
0: Да.
2: На любой лавочке.
1: Да.
0: Ну, за сим прощаемся. Спасибо всем, кто нас сегодня слушал. Спасибо за терпение. Сегодня мы обсуждали повесть, маленький роман Владимира Набокова «Соглядатай». Надя Журавская, Герман Журавский и Марина Михайлова на радио «Град Петров». Спасибо за внимание.
1: Спасибо.
0: До свидания.

0: Главы из книги «Очерки библейского богословия» читает автор, протоиерей Евгений Горячев.
1: Глава 6. Авраам. Разрыв с родиной. В самом начале своего духовного пути Авраам дважды сменил место жительства и культурную идентичность. Первый раз он сделал это по воле отца, Бытие 11.31, а затем по воле Бога. Второй отказ от всего привычного и дорогого был радикальным. «И сказал Господь Аврааму, пойди из земли твоей, от родства твоего, и из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе». Бытие 12.1. Покорившись Всевышнему, патриарх, не раздумывая, разорвал все свои связи с исторической родиной и отправился в неведомый путь. Остается понять, зачем это отречение потребовалось Богу, а главное — самому Аврааму. Родина — древнейшее общечеловеческое понятие. Не следует смешивать различные смыслы, являющиеся его составными частями. Ниже даны определения родины, расположенные в библейской иерархической последовательности. Следуя за логикой бытописателя, можно утверждать, что родина — это прежде всего земля, местность, выбранная людьми для своей жизни и деятельности. Страна — это маршруты сложившихся странствий, даже если протяженность перемещений не превышает расстояние от дома до колодца или пастбища. Еще родина — это человеческий род в самом широком смысле, например, племя кочевников или сообщество горожан, живущих на определенной территории. Также родина — это наследственная семейственность, подобно тому, как различные профессиональные союзы, например, корпорации, восходят к своим основателям, любые исторические нации в последнем приближении являются семьей. Отечество — это кровно-родственная связь поколений, череда предков, уходящая в прошлое, наследие отца, деда и прадеда. Наконец, родина — это образ жизни, включающий в себя мировоззренческие идеалы и жизненные принципы, во имя которых люди продолжают свой род, объединяются в коллективы, осваивают окружающий мир, пожиная тем самым свою историческую судьбу. Другими словами, родина — это то, чем и как живут на земле люди в отпущенное им время. Вековые традиции формируют привычку человека дорожить своей землей, своим народом, своей семьей, а также образом сложившейся культурной жизни, называя все это любовь к родине. Так происходит всегда и повсюду, у всех обычных людей. Назвать Авраама обычным, конечно, нельзя. И все же, почему Бог требует от него столь невероятного отречения? Возможно, потому что человек, переживший подлинное религиозное обращение, не становится твердым в своих новых убеждениях за один день, неделю или месяц. Порой нужны годы для того, чтобы росток веры пустил в душе неофита глубокие корни. Различные виды противодействия мешают ускорить этот процесс, например, прежние культурные привычки. Парадокс, но путь к истине и свободе довольно часто проходит через длительный экзистенциальный карантин. У Авраама самоизоляция выглядит чересчур аскетичной, и это не перестает смущать комментаторов. Земля привычного человеческого странствия в силу своей неодушевленности нейтральна. Никакая территория не может сама по себе способствовать возрастанию или, наоборот, разочарованию в вере. Однако, если на этой земле живут соплеменники, чьи взгляды и поступки вступают в серьезные противоречия с религиозным откровением и голосом совести, лучший способ защитить свое духовное сокровище – перестать контактировать с инакомыслящими. Самое сложное отречение связано с семьей. Но и оно неизбежно в случае, если семья активно деградирует, если мировоззрение и поведение родственников находятся в неразрешимом конфликте со словами Всевышнего. Потомство Фары, с которым расстался Авраам, иудейские комментаторы оценивают именно как деградирующее. Перед нами типичный случай вырождения семьи, которая, имея выдающихся предков и прекрасные родственные связи, постепенно теряет свое достоинство. Конец цитаты. В древнем языческом мире каждый атрибут родины мог сакрализироваться. становиться священным объектом обязательного поклонения. В этом контексте обожествленная земля, нация, семья и культура очень часто выступали в роли суррогатной религии со своим вероучением, ритуалами, уполномоченными жрецами и рядовыми приверженцами. Прозвучавший верховный императив объявляет войну этому виду идолопоклонства еще до Синая. Следовательно, значимость этой темы не ограничивается каким-то одним историческим временем. В свою очередь, Авраам покоряется Богу без малейшего видимого сопротивления, поскольку, несомненно, понимает, что культовое служение любым ипостасям Родины несовместимо с подлинным религиозным призванием. Такая расстановка акцентов позволяет примирить некоторые дальнейшие библейские противоречия. Например, заповедь о почитании родителей, исход 20.12, с категоричными и довольно страшными словами Иисуса Христа. «Кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, и притом и самой жизни своей, тот не может быть моим учеником». Лука 14.26. Сподвижники. В предпринятых «космополитических» в кавычках действиях великий Божий избранник не был одинок. «И взял Авраам с собой Сару, жену свою, Лота, сына брата своего, и все имение, которое они приобрели, и всех людей, которых они имели в Харане». Бытие 12.5. Синодальный перевод этого стиха представляет спутников Авраама безгласными послушниками его личной религиозной решимости. В системе ближневосточных социальных отношений такая практика была и остается достаточно распространенной. Навязывать себя зависимым людям вполне законно. В архаичном языческом мире религиозное исповедание и публичные распоряжения общественного лидера автоматически становятся верой и законом для всего социума. Допустим. Но разве принуждение взрослых людей к добру должно считаться аутентичным и с точки зрения библейского откровения? Арабская психология не ведет к богопознанию. Иногда авторитарные решения Авраама оправдывают ссылками на историко-культурные традиции времени. Подобная экзегетическая стратегия чересчур поспешна. Чтобы понять и морально принять суть сказанного в Бытие 12.5, следует сравнить синодальный перевод этого стиха с масоретским текстом Библии. «И взял Авраам Сару, жену свою, Ваика Авраам, Эцарай, что? И Лота, сына брата своего, Вет Лот бен Ахив. И все приобретение, то есть имущество, которое они приобрели, Вет Коль, Рахушам, Ашер, Рахашу». До этого места все слова и их смысл в русской и еврейской Библии полностью совпадают. Но затем в масоретском тексте появляется особенность, проигнорированная синодальными переводчиками. «И душу, которую они создали в Харане» — «Ветга нефеш ашер асу бехаран». В Библии слово «душа» — «нефеш» — используется в разных значениях. Отдельный человек, общество людей, виды животных могут обозначаться термином «нефеш». Поэтому формально российские дореволюционные переводчики были правы. Библейский патриарх и его родственники действительно могли взять с собой в путь всех людей, которых они имели в Харане. Но тогда эти люди – зависящие от Авраама соплеменники или рабы. Однако в таком переводе, как уже говорилось, нет ничего самобытного, подчеркнуто библейского. Вариант «и душу, которую они создали себе в Харане», выглядит намного предпочтительнее. Во-первых, при данном прочтении второстепенные спутники Авраама перестают быть его одушевленным имуществом и превращаются в последователей. Они идут за своим лидером не потому, что им это приказано, а потому, что они этого захотели. Социальная иерархия среди людей, покинувших Харан, вместе с Авраамом, естественно, сохраняется. Но внутри этой иерархии живут и взаимодействуют личности, объединенные общей верой. В пользу такого прочтения текста говорит и чисто логическое соображение. Официальный статус несвободных людей в древнем мире был очень низок, но все же не настолько, чтобы в перечне семейных или общественных ценностей рабы упоминались бы в самом конце имущественного списка. Во-вторых, это прямая отсылка к другому библейскому сюжету. Благодатное объединение первых христиан описывается в книге Деяний почти аналогично. у множества же уверовавших было одно сердце и одна душа. Деяния 4.32. Возможно, данное новозаветное свидетельство убедительнее всего говорит в пользу масорецкого прочтения Бытие 12.5, поскольку определенное сходство религиозных переживаний в общине Авраама и в общине первых христиан, на наш взгляд, очевидно. 10 праведников. Как известно, Авраам не испытывал особых симпатий к царю Содома. Не потому, что был убежденным республиканцем, а потому, что этот правитель не заботился о добронравии своих подданных. Возможно, он даже поощрял специфическое содомское поведение, поскольку народ публично бесстрашен лишь там, где власть этому потворствует. Улучив момент, патриарх, не стесняясь, выражает свое презрение к этому монарху и его материальному достоянию. Позже Авраам начинает просить Бога о справедливости в отношении тех, кто, живя среди грешников, сохранил непорочность. Начав с 50 предполагаемых праведников, патриарх доводит счет до 10, после чего разговор с Богом прекращается. «Может быть, есть в этом городе 50 праведников? Неужели ты не пощадишь места сего ради 50 праведников? Не может быть, чтобы ты погубил праведного с нечестивым. Судья всей земли поступит ли неправосудно?» Господь сказал: «Если я найду в городе Содоме 50 праведников, то я ради них пощажу все место сие». Авраам сказал: «Да не прогневается владыка, что я скажу еще однажды. Может быть, найдется там 10?» Он сказал: «Не истреблю и ради 10». И пошел Господь, перестав говорить с Авраамом. Бытие 18, 24, 26, 32-33. Комментаторы Библии много раз указывали на несвойственные эпохе человеколюбие патриарха, а число 10 давало им повод для различных экзегетических сопоставлений. 10 праведников в Содоме, 10 прокаженных в Галилее, 10 синайских заповедей, 10 евангельских дев. Все эти числовые закономерности интерпретировались как символы определенной полноты. Однако в этом эпизоде можно найти и другие интересные детали. Начнем с абстрактных утверждений. В метафизическом плане праведники намного могущественнее грешников. Число праведников, спасающих жителей проблемного региона от духовной и физической гибели, может быть невелико. Например, соотношение губителей и спасителей в Содоме несопоставимо. Налицо значительная диспропорция. Также имеется условный гуманитарный предел – 10 человек, после которого спасение возможно только для самих праведников, поскольку коллективное зло в этом месте превысило критическую отметку. Сатирологическое значение праведников выше инфернального могущества грешников. Следовательно, на условных весах божественного суда небольшое число святых постоянно перевешивает и нейтрализует поведенческую активность многочисленных сторонников злой порочной жизни. С библейской точки зрения, именно наличие праведников сохраняет до определенного момента любой человеческий социум. Историческое оправдание деградировавших народов перед остальным относительно здоровым миром происходит по такому же принципу. Спасение репутации и возвращение благоприятных международных перспектив в этом случае напрямую зависит от наличия в обществе людей, открыто или тайно сопротивляющихся всеобщей одержимости. 3 Книга Царств 19:18. Можно привести и другую, более современную цитату. «Когда все институты стали сомнительными или даже опозоренными, и когда даже в церквях уже слышны молитвы не за угнетенных, а за угнетателей, тогда моральная ответственность целиком ложится на одиночку, или лучше сказать, на несломленного одиночку». Конец цитаты. Эрнст Юнгер. «Уход в лес». Но может быть, это лишь предположение. Может, в данном случае все дело в Боге, а не в хороших людях. По известным причинам Господь решает уничтожить злосчастные города, и поэтому напрасно бодрствуют их вооруженные стражники. Содом и Гоморра обречены. Значение же местных праведников скорее выставочно-информационное, нежели сатириологическое. Взгляд вполне логичный. Возможно, все именно так и было. Однако спасительное влияние одних людей на других все же нельзя игнорировать, поскольку это библейская аксиома. Из рассказа видно, что персональная праведность с какого-то момента перестает быть надежным мистическим щитом и культурным противовесом. Когда нравственное разложение общества достигает критического уровня, спасти цивилизацию не в силах даже ее праведники. Их просто для этого недостаточно. Однако сами они могут избежать гибели, заранее покинув место надвигающейся катастрофы. Обдуманная коллективная жестокость и половая распущенность содомлян на самом деле свойственны всем людям, так же, как свойственны им некоторые земные привязанности и определенный альтруизм. После грехопадения человечество несет в себе задатки амбивалентного поведения, по сути, на биологическом уровне. Но если это так привычно обыденно, в чем же тогда вина или, наоборот, заслуга конкретного человека и общества? Вина или заслуга в том, что баланс между двумя вариантами поведения сознательно сдвинут в какую-то одну сторону. К слову, традиционная религия очень способствует определенности такого сдвига. И еще одно тематическое наблюдение. Естественно, Авраам был в курсе того, как следует вести себя на Восточном базаре. В этой культурной среде он родился, воспитывался и продолжал существовать. Тем удивительнее специфика его восточного, в целом неподобающего обращения к Богу. Авраам называет Бога судьей, Шафет, прекрасно понимая, что сфера закона не является пространством для расчетливого, мотивированного торга, и все же поступательно добивается максимально выгодного для себя договора. Следовательно, патриарх ждет от своего собеседника вовсе не правосудия. В свою очередь, Господь в процессе этого удивительного диалога никак не оспаривает торговые в кавычках приемы Авраама, давая понять человечеству, что он не только судья. Наконец, важно подчеркнуть специфическое отношение Авраама к большинству жителей Содома. Лот вряд ли может претендовать на статус настоящего праведника. Следовательно, Авраам волнуется не о предполагаемых местных святых, а об основной массе населения Содома и Гоморры. Ввиду надвигающейся катастрофы он не стремится оправдать этих людей и не желает их полного истребления. Патриарх ведет себя как человек из другого времени и пытается своими неверными действиями уменьшить чужую ответственность. Неверными, конечно, в кавычках, они напоминают нам притчу о неверном управителе. Хитура. После вынужденного ухода Агари и смерти Сары, рядом с патриархом появляется еще одна женщина. И взял Авраам еще жену именем Хитуру. Она родила ему Зимрана, Иакшана, Медана, Мадиана, Ишбака и Шуаха. Бытие 25.1.2. Первый вопрос, который приходит на ум, зачем ему это понадобилось? Ведь Аврааму уже много лет, а его любимая жена умерла, и у него уже есть потомство. Если в этих обстоятельствах патриарху все же потребовалась какая-то спутница, вернуть домой Агарь было проще простого. Однако патриарх предпочитает вступить в новый законный брак. Зачем? Современные ответы на этот вопрос могут быть самыми неожиданными. Любви все возрасты покорны. Агарь ни за что не стала бы возвращаться, поскольку ее чувства к мужу остыли и прочее. Подобные экзегетические суждения не следует воспринимать всерьез. Вряд ли Авраам, являясь избранником Божьим, после всего, что ему довелось пережить, стал жертвой нечаянно нагрянувшей поздней любви. А Агарь, будучи рабыней, вряд ли могла хоть как-то оспорить права и желания своего господина. Гораздо убедительнее другие точки зрения. Во-первых, настаивать на новом браке могла бедуинская традиция. Статус шейха, лидера большого кочевого племени, обязывал человека не оставаться вдовцом или холостяком, даже если ему этого очень хотелось. Социальное происхождение невесты играло в таких случаях огромную роль. Брачный союз преследовал не только личные, но и общественные цели. Во-вторых, обетование, данное Аврааму Всевышним, в начале его пути, не раз подтвержденное впоследствии, говорит лишь о результате. Количество потомков будет бесчетным. Однако подробности того, как это произойдет, нигде не сообщаются. Патриарх, так же, как в свое время его жена Сара, мог посчитать, что божественных обещаний следует добиваться собственными усилиями. Ввиду невероятных стрессов, связанных с рождением и юностью двух первых сыновей Авраама, такая точка зрения не выглядит фантастичной. Однако и в этом случае некоторые детали повествования остаются вопросительными. Например, почему наследники, рожденные в третьем браке, не получают никаких божественных привилегий? Кровная связь сыновей Хетуры со своим отцом ничуть не меньше, чем у детей Сары и Агари. При этом Исаак и Измаил являются объектами божественного попечения, а Зимран и Акшан далее по списку ни в коей мере. Да, внимание Бога к духовной судьбе народов, ведущих свое происхождение от Исаака и Измаила, неравноценно, но оно есть. Эти народы – значимые участники мировой истории, чего не скажешь о потомках Хетуры. Но почему? Ведь эти люди тоже семя Авраама. Возможно, дело не только в Аврааме, но и в женщинах, с которыми он трижды связывал свою жизнь. Сара и Агарь полноценно участвуют в исполнении знаменитого обетования, поскольку являются самобытными религиозными личностями. Хетура иная. Судя по значению ее имени, благоуханная, Хетура, скорее всего, была красивой и женственной. Безусловно, она вполне соответствовала тогдашним стандартам наложницы и хозяйки. А ее репродуктивные способности просто совершенны. Словом, на первый взгляд перед нами идеальная восточная женщина. Однако у Хетуры был один недостаток, который омрачал все ее достоинства. Она невосприимчива к голосу неба. И Сара, и Агарь неоднократно вступают в контакт с высшими силами. Хетура не делает этого ни разу. Ее личные отношения с Богом в Библии не упомянуты. Хетура – абсолютно

0: прозвучал 120-й псалом композитора Порфирия Мироносецкого в исполнении объединенного хора Свято-Троицкой Сергиевой Лавры и московских духовных школ.
1: 24 июня приглашаем провести Пушкинский день в Царском селе с Мариной Михайловой. Пушкин там учился, провел первое лето и осень счастливой семейной жизни, возвращался туда многократно. Красота парков, их насыщенность исторической памятью оказали сильное воздействие на формирование личности поэта. Вы посетите лицей, затем проедете по городу и посмотрите места, связанные с именами важных для Пушкина людей. После этого совершите неторопливую прогулку по Екатерининскому и Александровскому паркам. Завершится экскурсия посещением музея Пушкина на даче Китаевой. Поездка пройдет 24 июня.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба, радио «Град Петров».
3: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости Санкт-Петербургской метрополии. У микрофона Валентина Пас. Коротко о некоторых темах этого выпуска. В Санкт-Петербурге прошел водный крестный ход. Епископ Вениамин возглавил служение молебна в Казанском кафедральном соборе. Об этих и других событиях более подробно. 16 июня в Казанском кафедральном соборе состоялось церковно-государственное мероприятие «Память вечна», посвященное 600-летию основания первого монашеского поселения на Соловецком архипелаге. Служение торжественного молебна возглавил наместник Свято-Троицкой Александро-Невской лавры епископ кронштадтский Вениамин. Его преосвященство сослужил клир собора и братья лавры. Диаконский чин возглавил протодиакон Андрей Левин. По окончании богослужения владыка обратился к молящимся с архипастырским словом. В рамках мероприятия в крипте собора состоялось открытие выставки, посвященной истории и святыням Соловецкого архипелага. Епископ Вениамин огласил приветственное слово митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского в Арсенофе. Приветственный адрес губернатора Петербурга Александра Беглова огласил начальник отдела по взаимодействию с религиозными объединениями администрации губернатора Владимир Иванов. Затем в конференц-зале Казанского кафедрального собора прошла конференция «Память вечна», которая завершилась концертной программой. В мероприятии приняли участие представители духовенства, общественные деятели и прихожане. 11 июня в Санкт-Петербургской духовной академии состоялась конференция «Великий русский северный путь. Святость и святыни северо-запада России». Организаторами встречи выступили Национальный парк «Ладожские Шхеры» и благотворительный фонд сохранения будущего нации. Мероприятие объединило историков, этнографов, священнослужителей, сотрудников охраняемых природных территорий, руководителей паломнических служб разных епархий. Заседание открыл ректор Санкт-Петербургской духовной академии епископ Петерговский Силуан. Профессор Петрозаводского государственного университета Александр Пашков в своем докладе описал этапы христианизации карелов, связанные с православным влиянием со стороны Новгорода. Далее прозвучал доклад старейшего научного сотрудника Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого, кандидата исторических наук Станислава Бельского «Христианизация средневековых карел по археологическим данным, современные исследования». Директор Приозерского филиала Выборгского объединенного музея-заповедника Светлана Бекетова выступила с докладом «Отражение христианизации карелов и пережитков язычества в археологической коллекции музея крепости Карела». Ректор Санкт-Петербургской духовной академии епископ Петерговский Силуан представил доклад к вопросу о православной церковно-административной системе храмов Финляндской православной церкви на территории Северного Приладожья и Карельского перешейка. На конференции также выступили настоятельница Новодевичьего женского монастыря города Москвы игуменья Маргарита Феоктистова, директор Куркиёкского краеведческого центра Кирьяж, старший научный сотрудник Национального парка «Ладожские Шхеры» Марина Петрова и другие докладчики. Завершила работу круглого стола дискуссия, посвященная потенциальным возможностям совместных программ музеев и особо охраняемых территорий, а также взаимодействию монастырей, местных сообществ и культурных институций в области охраны духовного наследия. После работы конференции участники встречи посетили музей Санкт-Петербургской духовной академии. В Петербурге в день памяти святого Иоанна Кронштадтского стартовал новый автобусный экскурсионный маршрут «Петербург Иоанна Кронштадтского». Участники познакомились с малоизвестными фактами из жизни святого и посетили 15 знаковых мест в Петербурге и Кронштадте, связанных с его служением. Одной из ключевых точек маршрута стал храм благоверного князя Владимира в Лисьем носу, где хранятся 4 иконы из Андреевского собора, перед которыми служил Иоанн Кронштадтский. Экскурсия завершилась в Александро-Невской лавре. Участникам рассказали об истории монастыря, его святынях, подвижниках и роли в духовной жизни города и страны. Экскурсии будут проходить ежемесячно. Следующие поездки запланированы на 19 июля и 16 августа. 12 июня, в День России, состоялся водный крестный ход, организованный в рамках программы «Александр Невский. Имя России». Мероприятие проводится ежегодно с 2012 года по благословению патриарха Московского и всей Руси Кирилла. Маршруты крестного хода проходят по Неве, а также вдоль побережья Балтийского и Черного морей. Водный крестный ход продолжает традицию, заложенную императором Петром Великим во время крестного хода по случаю перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского из Владимира в Санкт-Петербург в 1724 году. В крестном ходе на воде приняли участие маломерные суда, построенные на Невской судоверфи, а также маломерные суда яхт-клуба «Нева», находящегося при попечении Андреевского собора. К крестному ходу также присоединились суда различных православных организаций. Организаторами крестного хода выступили Межрегиональная общественная организация «Александро-Невское братство» и Свято-Троицкая «Александро-Невская лавра». От лавры в крестном ходе по благословению наместника епископа Кронштадтского Вениамина участвовал насельник монастыря игумен Макарий Зеленков. 14 июня, в праздник всех святых в земле русской просиявших, игумен Адриан Дементьев, настоятель Антониева Дымского мужского монастыря, возглавил всенощное бдение и божественную литургию в пределе преподобного Антония Дымского Казанского соборного храма Антониева Дымского монастыря. По окончании литургии игумен и братья монастыря совершили чин обхождения полей насеянных. Молебное пение с крестным ходом вокруг монастырских полей и огородов, с молитвой Господу Богу о благословении насаженных полей, садов и огородов. Этот чин совершается в обители ежегодно, после завершения всех сезонных посадок на монастырском огороде и полях. 21 июня у стен храма мучеников Адриана и Натальи в Старопаново состоится ежегодная акция памяти в ночь на 22 июня. Храм возводится на народные пожертвования в память о погибших и пропавших без вести при обороне Ленинграда. В программе «Военно-историческая реконструкция событий первых часов войны», а также концертная программа с участием певчих и прихожан, профессиональных и самодеятельных артистов. Кульминацией акции станет панихида по погибшим воинам и мирным жителям, которую совершат священнослужители храма. Также состоится церемония возжжения свечей и возложения венков и цветов к памятнику павшим воинам. К участию приглашаются жители и гости города, представители общественных организаций, ветеранских сообществ и молодежи. Адрес храма – улица Набережная, дом 45. Начало мероприятия – в 18 часов. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.
1: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер – серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
2: Дорогие радиослушатели, вы можете внести пожертвование на счет нашей радиостанции с помощью QR-кода, который расположен на нашем сайте в разделе «Пожертвования». Сканировать код можно через мобильное приложение любого банка на своем смартфоне. Удобно и быстро. Наведите камеры смартфона на код, перейдите по ссылке, подтвердите пожертвование. Радиостанция нуждается в вашей помощи и поддержке. Давайте делать хорошее радио вместе.
1: Дорогие радиослушатели, у вас появилась возможность слушать радио «Град Петров» на компьютерах, смартфонах и других устройствах, используя голосовой помощник Алиса. Алиса, включи радио «Град Петров».
3: Включаю радио «Град Петров».

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 96-е зачало послания к римлянам, отрывок из 8 главы.
1: Братья, закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти, чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу. Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу – о духовном. Помышления плотские – суть смерть, а помышления духовные – жизнь и мир, потому что плотские помышления – суть вражда против Бога, ибо закону Божию не покоряются, да и не могут. Посему живущие по плоти Богу угодить не могут. Но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его. А если Христос в вас, то тело мертво для греха, но Дух жив для праведности. Если же Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас. Итак, братья, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти, ибо если живете по плоти, то умрете. А если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете.
0: Послушайте 36-е зачало Евангелия от Матфея, отрывок из 10 главы.
2: Сказал Господь своим ученикам: «Вот, я посылаю вас, как овец среди волков. Итак, будьте мудры, как змии, и просты, как голуби. Остерегайтесь же людей, ибо они будут отдавать вас в судилище, и в синагогах своих будут бить вас. И поведут вас к правителям и царям за меня, для свидетельства пред ними и язычниками. Когда же будут предавать вас, не заботьтесь, как или что сказать, ибо в тот час дано будет вам, что сказать. Ибо не вы будете говорить, но Дух Отца вашего будет говорить в вас. Предаст же брат брата на смерть, и отец сына, и восстанут дети на родителей и умертвят их, и будете ненавидимы всеми за имя Мое. Претерпевший же до конца спасется».
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Дорогие братья и сестры, сегодня мы слышали евангельское чтение о том, где Господь говорит, что мы, христиане, пребываем в этом мире, как овцы посреди волков. И потому Господь нам заповедует иметь мудрость змеи и глубинную простоту. Будьте мудры, как змеи, говорит нам Господь, и просты, как голуби. Что же это значит? Мудрость змеи, здесь, разумеется, речь идет не о хитрости, и даже не о мудрости в нашем понимании, потому что по-гречески мудрость — это Софос, и, как нам известно, есть такое даже женское имя София, то есть премудрость. Здесь же стоит другое слово – фронимос, здравомыслие. Даже не здравомыслие скорее, а осторожность. То есть мы должны, как нам Господь говорит в Евангелии, остерегайтесь людей. Мы знаем известные даже речения от древних апологетов о том, что если человек сам ищет смерти, то он сам повинен, он не мученик, если он сам искал вот, и желал, чтобы попасться в руки к мучителям, попасться в руки к гонителям церковным. Поэтому остерегаться людей необходимо. Господь говорит, это в преддверии страдания апостолов. Задача их была не просто умереть, но была задача еще и донести, успеть донести слово евангельское до многих людей во многие страны, в разные далекие пределы империи и даже просто за пределы Римской империи. Что же значит быть просто как голуби? Простота значит несмешанный, чистый, без примесей. Каждому христианину Господь заповедует быть беспримесным, не иметь никаких ложных, абсолютно лишних, наносных влечений, увлечений, желаний, устремлений. Все устремление обращено к Богу. Весь помысел обращен к Богу, к вечной жизни. Примеси бывают разные. Это страсти плотские, это ереси, которые от высокоумия возникают в человеке. Это гордыня, которая есть источник и ересей, и расколов. А раскол всегда сложность. Это всегда непростота. Когда человек прост, тогда в нем не возникает никакого раскола в сознании. Когда человек прост, в нем все едино, он целомудрен. А когда он непрост, тогда он расколот в своем сознании. Есть у апостола Павла такое понятие, как схизофрения, то есть расколотость ума. И вот сегодня, говоря о мудрости, которую нам Господь заповедал, мы должны иметь еще именно вот эту софронию, то есть здравость ума, простоту и правильную христианскую мудрость, которая дает нам возможность и проповедовать. И Господь сегодня говорит в Евангелии о том, что Дух Святой будет говорить в вас, через вас. Что это значит? А значит, это то, что не только заученные книжные какие-то знания или истины есть залог успеха проповеди. Нет, во многом духовный опыт, полученный в результате поиска и стремления к Богу, в результате молитвы, аскезы, воздержания, всех этих инструментов церковной деятельности и церковной практики. Вот в результате этих действий церковной жизни, участия в таинствах, размышлений, чтения Писания, и возникают, разумеется, у человека духовные силы и духовный фундамент для проповеди. А набор какой-то, может быть, эрудированности, набор каких-то, может быть, поверхностных знаний, жонглирование словами, понятиями, терминами не есть удачная проповедь. Она может увлечь на какой-то период времени, но когда примером своей жизни эта проповедь, эти термины, эти слова, эти какие-то научные выражения не подкреплены, разумеется, эта проповедь не будет иметь успеха. Потому-то и стремились из года в год, из столетия в столетие люди к простым старцам, к простым людям, которые подтвердили свою верность Христу жизнью, а не словами. И вот мы сегодня в Евангелии слышим другие слова, очень горькие и тяжелые, о том, что восстанут близкие, родные люди на христиан, восстанут родители на своих детей, и нам пример, разумеется, есть и в святцах много таких святых, как мученица Варвара и другие святые, которые не имели понимания среди своих, своих близких, но мы знаем, что и Христос на своей родине, в своей отчизне сказал, что нет пророка в своем отечестве. И мы видим, что вот это нападение на христиан, даже среди их близких и родных людей, среди их племени, это проявляет зло, проявляет всю его подкладку, то есть агрессию. Зло агрессивно, зло всегда разделение, зло всегда ненависть и гнев. Разумеется, мученики, их служение заключается в том, что они обличают зло своим страданием. Они вызывают зло на себя и вызывают его реакцию на себя. И тем самым снимают, сдирают с него маску с бесовского какого-то, может быть, окружения, которое их сегодня, может быть, окружает, которое их сегодня является их родиной, их семьей. Снимают маски добропорядочности, снимают маски какого-то, может быть, конформизма и обличают сущность зла. Потому что кровь мучеников и называется семенем христианства. И вот, разумеется, как мы слышим в Евангелии и слышали неоднократно, мученики выводят именно свои жертвы на свет и обнажают сущность богоборчества. Не мир, но меч пришел принести в мир Христос. И как раз вот эта борьба Но борьба не усилием телесным, не ударом меча железного, металлического, а ударом меча слова, словесного, богословского меча. Мы видим борьбу мучеников в этом, а не в каком-то, может быть, воинском, воинственном проявлении. Святые мученики своей жертвой укрепляют христиан. Никогда невозможно гонением побороть что-либо, потому что гонение всегда порождает новых и новых адептов. И вот христианская церковь в лице мучеников получила, разумеется, огромный сон тех воинов, потому их мы и называем добропобедные мученики, побеждающие добром, как говорил апостол Павел, побеждай зло добром. И нам Господь говорит сегодня в Евангелии, будете ненавидимы всеми, будете ненавидимы близкими, как мы уже слышали. Здесь мы видим высокие идеалы христианства, вызывают ненависть всегда, во все времена. Здесь еще раз обличается абсурд богоборчества, когда Христос принес в мир проповедь добра, любви. И вот эта проповедь, когда Господь исцелял, подтверждал свою проповедь исцелением, когда Господь кормил людей голодных чудесным насыщением хлебов и умножением хлебов, все это вызывало вместо благодарности злобу, ненависть, неприятие. И вместо применения усилий по приближению себя к идеалу Евангелия, вместо прикладывания усилий к тому, чтобы себя возвести в подобие Божие, прикладываются буквально титанические усилия в борьбе с Христом, с Его Церковью. И здесь еще одна победа христианства. Чем больше нападки на Церковь, тем очевиднее для людей доброй воли, духовное банкротство ненавидящих ее. Чем больше жертва церковная, жертва страны мучеников, тем больше духовный успех Церкви. Потому что и сказано, что силы ада Церковь не одолеют. Чем больше усилия ада в нападках на Церковь, тем больше она расцветает. И вот сегодня, слышав это Евангелие, оно, разумеется, имеет для нас многогранное значение. Во-первых, нас Господь поддерживает, что никакие нападки на Церковь не могут ее разрушить. Никакая клевета, ни какие-то, может быть, сегодня выдумки против Церкви, против Евангелия, против самого Христа никогда ее не разрушат, потому что все эти нападки сам Господь на себя уже и принял, и с нами сегодня их переносит. И мы видим, что в истории Церкви, какие бы нападения ни были бы на Церковь, она еще больше расцветала именно с помощью жертв мучеников, именно с помощью их молитвы. И сегодня мы надеемся укрепиться в стойком движении, в стойком таком сопротивлении не только силам ада, которые нападают на нас извне, но и тем силам, которые пытаются нас изнутри разложить с помощью расколов, нестроений, ненависти. Будем, дорогие, укрепляться сегодня, вот в этом евангельском чтении находить себе сегодня поддержку и избегать именно расколотости ума, избегать сегодня сложности своей души, а иметь именно простоту будем стараться, глубинную. Будем стараться сегодня избегать столкновений, то есть иметь вот это здравомыслие змеи, когда мы должны уходить от ненужных споров, ненужных каких-то сегодня, может быть, гневливых разбирательств, которые, наоборот, еще больше озлобляют, а наоборот, побеждать зло добром по слову апостола Павла. Аминь.
4: Прозвучала проповедь протоиерея Александра Рябкова.
1: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
4: 17 июня, 4 июня по старому стилю, Православная Церковь чтит память нескольких мучеников первых веков – Фронтасия, Северина, Севериана и Силана, пострадавших в Южной Галлии в середине I века. Священномученика Астии, епископа города Деррахия в Македонии, распятого на кресте в начале II века, и священномученика Конкордия, пострадавшего неподалеку от Рима около 175 года. В этот день Православная Церковь чтит память святителя Митрофана, современника святого равноапостольного Константина Великого. На Первом Вселенском соборе святитель Митрофан был избран первым константинопольским патриархом. Также мы вспоминаем сегодня преподобного Зосиму, епископа Вавилона Египетского, жившего в VI веке. Еще в юности будущий вавилонский епископ избрал отшельнический путь и поселился в уединении в Ливийской пустыне. Александрийский патриарх поставил его епископом Вавилона, где он до глубокой старости мудро управлял своей паствой. Чувствуя приближение смерти, преподобный Зосима возвратился на Синай и там мирно приставился ко Господу. В этот день вспоминается святой русской церкви преподобный Мефодий, ученик Сергия Радонежского, основатель Пешножского монастыря, почивший о Господе в конце 1392 года. В сонме новомучеников и исповедников российских сегодня прославляется священномученик Петр Беляев, пострадавший в 1918 году. Иерей Петр Беляев служил в Успенской церкви в поселке Каслинский завод в Екатеринбургском уезде. В свободное время он уделил работе на небольшом приусадебном участке, благодаря которому он мог содержать свою семью, жену и нескольких детей. Жили они очень скромно. Когда начались большевистские гонения на религию, население Каслинского завода сплотилось около церкви. Храмы города едва вмещали молящихся. И большевики всевозможными способами старались отлучить людей от церкви. 4 июня 1918 года отец Петр отпевал умершего и после литургии проводил усопшего в последний путь до самого кладбища, несмотря на то, что в это время за Каслинским заводом шла перестрелка между красноармейцами и местным отрядом народного ополчения. После возвращения с кладбища отец Петр был арестован. При аресте священник был спокоен, простился со своей семьей и просил передать всем, чтобы его простили, кого он волей или неволей огорчил. Под конвоем красноармейцев он был уведен из дома. Той же ночью отец Петр был расстрелян. В штабе Красной армии скрыли информацию о расстреле. Утром матушка понесла арестованному отцу Петру хлеб, но ей сказали, что заключенных перевели в Екатеринбург. Семья продолжала верить, что их батюшка жив, вплоть до прихода чехословацкого корпуса армии адмирала Колчака. После захвата ими города Касли было произведено следствие по большевистским расстрелам, и через 3 дня найдено тело отца Петра. 7 июля 1918 года священномученика Петра Беляева отпевали вместе с другими 30 убитыми, в числе которых были протоиерей Александр Миропольский и иерей Петр Смородинцев. Священномученики были похоронены в поселке Каслинский завод у алтаря Успенского храма. В продолжение церковного календаря послушайте житие святителя Митрофана, патриарха Константинопольского. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
5: Святитель Митрофан родился в 208 году в Риме. Его отец Дометий принадлежал к знатному роду. Брат Дометия был римским императором. Уверовав во Христа, Дометий с семьей покинул языческий Рим и поселился в городе Византии. Впоследствии этот город стал называться Константинополем. Епископ Византии Тит, муж святой жизни, наставлял Дометия и его сыновей пробой Митрофана в богоугодной жизни. Видя желание Дометия трудиться ради Господа, епископ Тит рукоположил его во пресвитера. После смерти Тита епископами в Византии были сначала Дометий, а затем его благочестивые сыновья Проб и Митрофан. Святой равноапостольный император Константин Великий полюбил святителя Митрофана за его мудрость и высокую добродетельную жизнь. Святитель пребывал с императором в Риме, пока столица империи не была перенесена в Византию. В 325 году на Первом Вселенском соборе в Никее, где была облечена Ересария, святителю Митрофану, святыми отцами собора, был присвоен по ходатайству Константина Великого титул патриарха. Таким образом, святитель Митрофан был первым патриархом константинопольским. Сам святитель по причине глубокой старости и немощи не присутствовал на соборе. Вместо него против Ария выступил викарный епископ Александр. За 10 дней до смерти святителю Митрофану был открыт день его кончины. Когда после собора святые отцы пришли навестить лежавшего на одре больного патриарха, он поведал им о скорой своей кончине и назначил себе преемника, епископа Александра. Патриарх Митрофан имел дар прозорливости. Он предсказал, что преемником святителя Александра Константинопольского будет Павел, который в то время был еще чтецом. Святитель Митрофан скончался в глубокой старости около 326 года в возрасте 117 лет. Святые мощи его погребены в храме его имени в Константинополе.

0: завершит наш церковный календарь житие преподобного Мефодия игумена Пешновского. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Преподобный Мефодий был другом и собеседником преподобного Сергия Радонежского. В числе первых учеников он явился в пустыню к преподобному Сергию и провел несколько лет под руководством этого великого наставника иноческой жизни. По его же благословению преподобный Мефодий потом удалился искать безмолвие на реку Ехрому в 25 верстах от города Димитрово в дубовом лесу, окруженном болотами. Он поставил себе келью. Здесь отшельник жил в беседах с одним Господом, очищая дух постом и слезами. Вскоре стали к нему стекаться ревнители пустынных подвигов. Посетил своего любимого ученика и преподобный Сергий, благословив его на устройство храма и обители на другом, более сухом и обширном месте. Блаженный Мефодий, как послушный сын, последовал воле наставника. Указанное место располагалось при впадении в Ехрому реки Песноши, название это афинского происхождения. В житийном сказании рассказывается, что святой Мефодий сам трудился на строительстве пешнося, то есть пешком носил деревья через реку. Оттого за обителью навсегда осталось имя Пешножской, и речку, при которой она стоит, назвали Пешношей. Монастырь был основан в 1361 году как обитель трудолюбия для всех. Преподобный был ее игуменом и первым, разве только по подвигам труда, поста и молитв. Строгостью к себе и милостью к другим воспитывал он добрых иноков. В древних стихирах, составленных в его честь, говорится о том, что каждый день при вратах обители сидело множество нищих, и он питал их. Любя безмолвие, временами Мефодий удалялся за две версты от обители и здесь уединенно подвязался в молитве. Сюда же приходили к нему для духовных бесед преподобный Сергий. Впоследствии на этом месте, названном «Беседа», была поставлена часовня, и 24 июня по старому стилю к ней совершался крестный ход. После долгих и строгих иноческих подвигов блаженный Мефодий приставился в своей обители 4 июня по старому стилю 1392 года, спустя 8 месяцев после кончины преподобного Сергия. В 1752 году мощи его были перенесены из часовни в церковь, освященную во имя святых Сергия и Мефодия, в его же обители, где они и ныне почивают под спудом. При раке находится посох преподобного старца. Преподобного Мефодия ублажали на Пешноше как святого со дня его кончины. Он причислен церковью к лику святых на Московском соборе 1549 года.

0: В исполнении русского хора в Париже под управлением Федора Поторжинского прозвучал воскресный светилен обиходного распева. Запись архивная.
1: Дорогие братья и сестры, на волнах радио «Град Петров» вечернее молитвенное правило –

Сыне Божий, молитв ради Пречистая Твоей о Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде сы и вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселись овны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого бо ответа недоумеюще, сию Ти молитву, яко владыце грешние приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на тяго уповахом, не прогневайся на низело, ниже помяни беззаконий наших, но призри ныне, яко благоутробен и избавены от враг наших. Ты бо еси Бог наш, и мы, люди и Твои, все дела руку Твоею и имя Твое призываем, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющиеся на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед. Ты бо еси спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вечный и Царю всякого создания, сподобивай меня даже в часе и доспети, прости мне грехи, я же сотвори их сей день, делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренную мою душу от всякие скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в нощи сей сон прийти в мире, да восстав от смиренного миложа, благоугожду пресвятому имени Твоему во вся дни живота моего, и поперу борющие мя враги плотские и бесплотные, и избави мя, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих мя и похотей лукавых, яко Твое есть царство и сила и слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слово Отчие, Сам Совершенцей, Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отучайся мне, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырю Твоих овец, не предашь мне, крамоле змеине, и желанию сатанину не остави мне, яко семя тлива мне есть. Ты, уба Господи Боже поклоняемый, Царю святый, Иисусе Христе, спящемя, сохрани немерцающим светом, Духом Твоим святым, им же осветил еси Твоя ученики. Дашь, Господи, и мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моем, просвети ум мой светом разума святаго Евангелия Твоего, душу любовью креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, тело мое Твоею страстью бесстрастною, мысль мою Твоим смирением сохрани и воздвигни мя во время подобно на Твое словословие, яко препрославленный еси с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, Утешителю души истины, умилосердися и помилуй мя грешного раба Твоего, и отпусти ми недостойному, и прости вся, елико ти согреших, днесь, яко человек, паче же и не яко человек, но и горея скота,
вольные мои грехи и невольные, ведомые и неведомые, я же от юности и от науки злы, и я же суть от нагольства и уныния, аще именем Твоим кляхся, или похулих я в помышлении моем, или кого укорих, или о клеветах, кого гневом моим, или о печалих, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прииди ко мне и презрех его, или брата моего о печалих, или свадих, или кого судих, или развеличахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве, ум мой, о лукавстве и мира сего подвижися, или развращение по мыслях, или объедохся, или опихся, или без ума смеяхся, или лукавое по мыслях, или доброту чуждую видев, и тою уязвен бых сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеяхся, моя же суть бесчисленное согрешение, или о молитве не родих, или иначе то содеях лукавое не помню, табо вся и больше сих содеях. Помилуй мя, творче мой, владыко, унылого и недостойного раба твоего, и остави мя, и отпусти, и прости мя, яко благ и человеколюбец, да с миром лягу, усну и почию блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое с Отцем и единородным Его Сыном, ныне и присно, и вовеки. Аминь. Что Ти принесу, или что Ти воздам, великодаровитый бессмертный Царю, щедрый и человеколюбчий Господи, яко ленящийся мне на Твое угождение, и ничтоже благо сотворша, привел еси, наконец, мимошедшего дне сего, обращение и спасение души моей строя. Милостив мне буди грешному и обнаженному всякого дела блага, восстави падшую мою душу, осквернившуюся в безмерных согрешениях, и отыми от меня весь помысл лукавый, видимого сего жития, прости мое согрешение, едини безгрешнее, я же ти согреших в сей день, ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами, Ты сам покрывая, сохрани мя от всякого сопротивного обстояния, божественную Твоею властью и неизреченным человеколюбием и силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих. Благоволи, Господи, избавите мя от сети лукавого и спаси страстную мою душу и осени мя светом лица Твоего, егда приидеше во славе, и неосужденно ныне сном уснуть и сотвори, и без мечтания, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину детель отжени от меня, и просвети мне разумные очи сердечные, да не уснув смерть, и посли мне ангела мирно, хранителя и наставника души и тела моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу Те благодарственные мольвы, ей, Господи, услыши мя грешного и убогого раба Твоего, изволением и совестью, даруй мне восставшу слове всем Твоим поучитися, и уныние бесовское далече от меня отгнано быть и сотвори Твоими ангелы, да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю пречистую Богородицу Марию, юже дал еси нам грешным заступление, и приими сию молящуюся заны, вебо, яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знаменем и всех святых Твоих ради, убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе Боже наш, яко свят еси и препрославлен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согреших во дни сем словом, делом и помышлением, яко благо человеколюбец, прости ми, мирен сон и безмятежен даруй ми, ангела Твоего хранителя посли, покрывающе и соблюдающе мя от всякого зла, яко Ты си хранитель душам и телесем нашим, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже вера вахом, егоже имя паче всякого имени призываем, дажди нам, ко сну отходящим, о славу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и темной сласти кроме, устави стремления страстей, угаси рожжение восстания телесного, дажди нам, целомудренье пожити дела и словесы, да добродетельное жительство восприемлющее,
обетованных, не отпадем благих Твоих, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня от всякого неведения и забвения, и малодушия, и окамененного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, еже помрачи лукавое похотение, Господи, аз яко человек согреших, Ты же яко Бог щедр, помилуй меня, видя немощь души моей я. Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мне раба Твоего в книзе животней и даруй мне конец благий. Господи Боже мой, аще и ничтоже благо сотворих пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положить начало благое. Господи, окропи в сердце моем росу благодати Твоей я. Господи, небесе и земли, помяни мя грешного раба Твоего, студного и нечистого, во Царствии Твоем. Аминь. Господи, в покаянии прими мя, Господи, не остави меня, Господи, не введи меня в напасть, Господи, дашь мне мысль благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие и послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели в меня корень благих, страх Твой в сердце мое, Господи, сподоби меня любить Тебя от всея души моей я и помышления, и творить во всем волю Твою, Господи, покрый меня от человек некоторых и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи, Господи, весь яко твориши, яко жи Ты волиши, да будет воля Твоя и во мне грешнем, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матери Твоя и бесплотных Твоих ангел, пророка же и предтечи и крестителя Твоего, богоглаголевых же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных отец и всех святых молитвами, избави мя настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой и творче, не хотя и смерти грешного, но яко же обратитеся и живу быть ему, дашь и мне обращение каянному и недостойному, изми мя от уст пагубного змия, зияющего пожреть мя и свести мя от живо, ей, Господи мой, утешение мое, иже меня ради окаянного в тленную плоть оболкися, исторгни мя от окаянства, и утешение подашь души моей окаянней, всади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавое деяние, и получите блаженство Твое, на Тебя, Господи, уповах, спаси мя, в Тебе причистие Божией Матери, аз окаянный припадая молюся, веси Царице, яко беспрестанье согрешаю и прогневляю Сына Твоего и Бога моего, и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся, и каюся трепеща. Неужели Господь поразит мя, и по чисе паки таежде творю, ведущийся я, Владычица моя, Госпоже Богородице, молю, да помилуеши, да укрепиши и благая творите да вода семи. Весь его, Владычица моя, Богородице, яко отнюдь имам в ненависти злая мои дела, и всею мыслью люблю закон Бога моего. Но не вем, Госпоже Пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю. Не попущай, Пречистая, воли моей совершатися, неугодно бо есть. Но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит, и подаст благодать Святого Духа, дабы их ас от сели пристал сквернодейства и прочее пожил бы их в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава, собезначальным Его Отцем и Пресвятым и Благим, и животворящим Его Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Благаго Царя, благая Мати, Пречистая и благословенная Богородица Мария, милость Сына Твоего и Бога нашего, излей на страстную мою душу,
и Твоими молитвами настави мя на деяние благая, да прочее время живота моего.

Взбранной воеводе победительная, яко избавшись от злых, благодарственное восписуем те раби твои, Богородице, но яко имущая державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем те, радуйся, невесто неневестная, преславная преснодево, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобою души наша. Все упование мое на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани мя под кровом Твоим. Богородица Дево, не презри меня грешного, требующая Твоей помощи и Твоего заступления. На Тя бо упова душа моя, и помилуй мя. Упование мое, Отец, прибежище мое, Сын, покров мой, Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе! Достойно есть якого истину, блажите Тя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Богословородшую, сущую Богородицу Тя величаем, славу Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистая Твоя Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Владыко человеколюбче, неужели мне одр сей гроб будет, или еще окаянную мою душу просветишь и днем? Семи гроб предлежит, семи смерть предстоит, суда Твоего, Господи, боюся, и муки бесконечная, злое же творя не пристаю. Тебе, Господа, Бога моего, всегда прогневляю, и пречистую Твою Матерь, и вся небесные силы, и святого ангела, хранителя моего. Вем уба, Господи, яко недостоин есмь человеколюбия Твоего, но достоин есмь всякого осуждения и муки. Но, Господи, или хощу, или не хощу, спаси мя, аще бо праведника спасеши, ничтоже велие, и аще чистого помилуеши, ничтоже дивно. Достойни бо суть милости Твоя, но на мне грешнем удиви милость Твою. О сем яви человеколюбие Твое, да не одолеет моя злоба Твоей неизглаголаньей благости и милосердию, и яко же хощеши устрой о мне вещь. Просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну в смерть, да никогда речет враг мой, укрепихся на него. Славу Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей я буди Боже, яко посреде хожду сетей многих, избави мя от них и спаси мя блаже, яко человеколюбец, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Преславную Божию Матерь и святых ангел святейшую, немолчно воспоим сердцем и усты, Богородицу сию исповедующе, яко воистину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших, да воскреснет Бог, и расточатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня, так вода погибнут беси от лица любящих Бога, и знаменующихся крестным знаменем, и в веселье глаголющих, радуйся, причестны и животворящий кресте Господень, прогоняй ей бесы силою на Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, во отшедшего и поправшего силу дьяволю, и даровавшего нам Тебе крест Твой честный на прогнание всякого супостата. О, пречестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со святою Госпожею Девою Богородицею и со всеми святыми вовеки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше, вольное и невольное, я же в слове и в деле, я же в ведении и не в ведении, я же во дни и в нощи, я же во уме и в помышлении, вся нам прости, яко благ и человеколюбец. Ненавидящих и обидящих нас прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благо сотвори, братьям и сродникам нашим даруй, я же ко спасению прошения и жизнь вечную, в немощих сущие посети, и исцеление даруй, я же в море управи, путешествующим спутешествуй, служащим и милующим нас, грехов оставления даруй, заповедавших нам недостойным молитесь о них,

Прости, помяни, Господи, прежде усопших отец и братьев наших, и упокой их, и где же пресвящает свет лица Твоего. Помяни, Господи, братьев наших плененных, и избави я от всякого обстояния. Помяни, Господи, плодоносящих и доброделующих во святых Твоих церквах, и дашь им яже ко спасению прошение и жизнь вечную. Помяни, Господи, и нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповедей Твоих, молитвами пречистая, Владычицы нашей Богородицы, и Преснодевы Марии, и всех Твоих святых, яко благословен еси во веки веков. Аминь. Исповедую Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святей Троице, единому, славимому и поклоняемому Отцу и Сыну и Святому Духу, вся мои грехи, я же содеях во вся дни живота моего, и на всякий час, и в настоящее время, и в пришедшие дни и ночи, делом, словом, помышлением, объедением, пьянством, тайноедением, празднословием, унынием, леностью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбытчеством, пшелоимством, ревнованием, завистью, гневом, памятозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочими моими грехи, душевными вкупе и телесными, имя же Тебе, Бога моего и Творца про гневах, и ближнего моего о неправдовах, о сих жалея, винно себе Тебе, Богу моему, представляю, и имея волю каетеся, точью, Господи Боже мой, помози мне со слезами смиренно молю Тя, пришедшее же согрешение моя, милосердием Твоим прости ми и разреши от всех сих, я же из глаголах пред Тобою, яко благ и человеколюбец. В руцы Твои, Господи Иисусе Христе Боже мой, предаю дух мой, Ты же мя благослови, Ты мя помилуй,

0: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
1: Об ушедшей России, о встречах с людьми, многие из которых сыграли значимую роль в истории страны, о традициях и нравах русского общества мы узнаем из воспоминаний Евгении Александровны Свиньиной. Воспоминания о прошлом писались параллельно с письмами о настоящей жизни вдовы русского генерала в советском Ленинграде. Они стали важным дополнением к циклу передач, которые звучали на волнах радио «Град Петров» под названием «Родная чужбина». Ежедневно в 0 часов 30 минут в рубрике «Непридуманная» воспоминания Евгении Свиньиной для вас читает Людмила Зотова. В последнее время людей спасает любовь, смирение и доброта. Доброта откроет двери рая, смирение введет в рай, а сохранившая любовь Бога узрит. Эти слова преподобного Гавриила Ургебадзе выразили главное в жизни и служении святого старца. Ежедневно, кроме воскресенья и понедельника, в 10 часов утра слушайте на нашем радиопередаче, подготовленные по книге Малхаза Дженори «Старец Гавриил. Сердце полное любви». Это сборник воспоминаний и свидетельств людей, лично знавших преподобного отца Гавриила, в числе которых известный грузинский актер Давид Георгибиани. Он прочитает для вас эту книгу.
2: Апологеты – это первое поколение христианских богословов, следующее за мужами апостольскими, которое ответило на вызовы гностических лжеучений и иудео-языческие гонения. Ежедневно в 13 часов слушайте чтение книги «Апологеты. Защитники христианства». Это один из трудов, раскрывающих значение апологетики в истории Древней Церкви. Книга написана Иваном Петровичем Реверсовым, профессором Казанской духовной академии, известным на рубеже 19-20 столетия исследователя древней церковной письменности. Читает народный артист России Георгий Корольчук. Как научиться молиться? Один из самых частых вопросов верующих людей. Сколько бы мы ни говорили о молитве, эта тема не только не устаревает, она всегда остается актуальной. Ежедневно, кроме воскресенья и понедельника, в 13:30 в эфир выходят беседы протоиерея Константина Пархоменко из цикла «Молитва современного человека».
1: Благая весть о том, что зло будет побеждено любовью, суть последней книги Нового Завета и всего Священного Писания, которую богословы называли «завершающим аккордом надежды и света» в грандиозной симфонии человеческой истории, ее творения и спасения. Каждую пятницу в 21:40, повторение в среду в 15:10, слушайте беседы профессора Санкт-Петербургской духовной академии, признанного знатока Священного Писания, архимандрита Иоаннуария Ивлеева, на книгу «Откровение святого Иоанна Богослова».
2: Любая тема для Честертона – предлог, чтобы еще и еще раз поговорить о самом главном, о том, ради чего люди живут и остаются людьми, в чем основа, неотчуждаемое ядро человеческого достоинства. 14 июня исполняется 90 лет со дня памяти английского писателя Гилберта Кея Честертона. Ежедневно в 14 часов в рубрике «Литературное чтение» рассказы Честертона из цикла «Приключения отца Брауна» для вас читает Алексей Веснер.
3: Так случилось, что музыка очень давно вошла в мою жизнь. И моя жизнь — это, собственно, и есть жизнь в музыке. На волнах радио «Град Петров» звучит цикл передач «Рассказывает музыковед» Людмила Михеева-Солертинская. Слушателей ждут рассказы о композиторах разных стран и эпох. творчеству которых были посвящены многолетние труды одного из ведущих отечественных музыковедов. Передачи в эфир выходят по вторникам и средам в 17 часов 10 минут.
4: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».

Митрополит Вениамин Фетченков. Отец Иоанн Кронштадтский. Часть третья. Подвиг преподобничества.

Покаяние. Так отец Иоанн всех зовет к надежде на Господа Иисуса Христа, Спасителя нашего. Но не безусловно, а при условии, по крайней мере, наличия покаяния. Говорят, Бог милосерд, Он помилует нас. Конечно, у Бога бесконечно много милости. Но если Бог бесконечно милостив к нам и щедр, то зачем же мы произвольно Его оскорбляем своими беззакониями? Чем больше мы облагодетельствованы от Него, тем больше должны любить Его, быть благодарными Его святым заповедям. Где же эта любовь, эта благодарность, это послушание? В ответ на это мы теперь, после пришествия на землю воплотившегося Сына Божия, должны бы проявить себя в добродетелях, в добрых делах. Но таковыми оказываются лишь немногие святые люди. Мы не таковы. Мы чрезвычайно далеко отстоим от них своими делами. Мы все равно остаемся грешниками. Что же делать нам? Кто не знает, как трудно без особенной благодати Божией обратиться к грешнику с любимого им пути греха на путь добродетели? Как глубоко грех пускает в сердце грешника и во всем существе его корни свои. Потому мы видим, что грешники весьма часто и не думают о своем обращении и не считают себя великими грешниками. Если бы не благодать Божия, кто бы из грешников обратился к Богу? Если моя ежедневная и величайшая беда — грехи, язвящие и гложущие мое сердце, говорит против себя сам отец Иоанн, то, следовательно, и ему не до конца помогал, как будто против этой беды ежедневный же величайший Избавитель и Спаситель Иисус Христос. Нет. Такие моменты у него были не редкостью, и скоро уныние исчезло. Он, Христос, мне ежедневно благотворит невидимо благостно. Надо надеяться на Господа при всех искушениях, при всех безотрадных состояниях души. Избавит Господь. Я немощь, нищета, Бог — сила моя. Это убеждение есть высокая мудрость моя, делающая меня блаженным. Как же так? Причина простая. Отец Иоанн прибегал к покаянию. К тому же покаянию он звал и других. Если не можешь делать добрые дела, если даже бессилен в молитве своей и надежде на Христа Бога, то прибегай к Нему же в покаянии. И прежде всего отец Иоанн обращает внимание на то, на что мы в церкви, священнослужители, не обращаем внимания, как на вещь известную. Господи, помилуй! Что значит поемое часто в церкви? Господи, помилуй! Это вопль виновного и осужденного на казнь, просящего помилования у раздраженного правосудия. Мы все повинны вечному проклятию и вечному огню за свои бесчисленные грехи. И только благодать Господа Иисуса Христа, ходатайствующего о нас пред Отцом Небесным, спасает нас от вечного наказания. Это вопль кающегося и изъявляющего твердое намерение исправиться и начать новую жизнь, подобающую христианину. Это вопль грешника кающегося, который готов сам миловать других, как безмерно помилованный и милуемый Богом, судьею
дел Его. А так как молитва наша по преимуществу есть покаяние и прошение о прощении грехов, говорит отец Иоанн, то этим настроением и проникнуто в сущности и по преимуществу большинство богослужения, кроме праздников Христовых, Богородицы и святых, когда преимуществует словословие, благодарение и хвала. И это покаянное настроение особенно проявляется в дни Четыредесятницы или Великого Поста. Четыредесятница установлена по подражанию нашему Спасителю, давшему нам во всем образ и пример, а Он во время поста был искушаем от дьявола и победил его Словом Божиим, и по существу своему покаяние есть самоукорение, но без надежды на самого себя. Так учит нас отец Иоанн. Знает Господь нашу немощь и поползновение, и долготерпит нам, ожидая покаяния и исправления. Скоро слышит молитву тайную и явную, и скоро заступает, милует, спасает. Но за искреннее покаяние Господь милует и прощает. 70 крат седмирицею повелел Господь прощать падающим в грехи. Слава Господу! И таких мест у отца Иоанна множество. Их легко найти в издании 1899 года «Моя жизнь во Христе», дневник 2 тома, и в других извлечениях из того же дневника под словом «покаяние». Но я приведу этих мест несколько. Каяться значит в сердце чувствовать ложь, безумие, виновность грехов своих, значит сознавать, что оскорбили имя своего Творца, Господа, Отца и Благодетеля, бесконечно святого и бесконечно гнушающегося грехом, значит всею душою желать исправления и заглаждения их, и в то же время значит сознавать, что сам по себе не можешь исполнить заповедей Господних, а только хочешь этого. Поэтому в свидетельстве духовника говорится: «Аз же точию свидетель есмь, да свидетельствую пред ним Господом вся елика речетями». Священники на страшном суде будут свидетелями пред Спасителем о покаявшихся грешниках, что они раскаялись или не раскаялись в тех или других грехах. И покаявшиеся будут прощены. И сам отец Иоанн говорит о себе как духовнике, что он требовал от исповедующихся именно этого сознания в содеянных грехах, а не обещание во что бы то ни стало исправиться. Только одного требовал он — не отчаиваться. Никогда не отчаивайся в милости Божией. Какими бы грехами ни был связан по искушению дьявольскому, но молись всем сердцем с надеждою на помилование. Толцы в двери милосердия Божия, и отверзутся тебе. Я, грешный иерей, пример тебе. Как я не согрешу иногда по действию дьявольскому, например, иногда с враждою к брату отнесешься из-за чего-нибудь, хоть бы даже из-за правого дела, и весь расстроишься, и брата вооружишь на себя, и таинство святое, то есть причащение, совершишь недостойно, не по пренебрежению вольному, а по неготовности
и действу дьявольскому. Однако по раскаянии все-все владыка прощает, особенно по достойном причащении святых тайн. Забудешь все возмущения, тревоги и тесноту дьявольскую, совсем новым сделаешься и как будто из мертвых воскреснешь. Не отчаивайтесь, братья, какие бы грехи вы ни сделали, только сердцем сокрушенным и духом смиренным покайтесь. Слава милосердию Твоему, Господи! Слава долготерпению Твоему, Господи! Только бы не отчаивался человек, и только бы он искренно исповедался, только бы он не утаивал свои грехи, да торжествует бесконечная любовь и милосердие Владыки вследствие нашего искреннего признания и исповедания грехов. И да посрамится в конец греховная лесть дьявола, научающего нас стоить свои грехи и не сознаваться в них, да расторгнутся через покаяние все сети и связи дьявольские, как паутина. Дьявол домогается, чтобы мы утаивались со своими грехами, и тем удобнее и больше во тьме предавались им, а мы будем и здесь разрушать его козни, будем исповедовать грехи, чтобы и нам, и всем другим было видно, какой мерзости мы предаемся или предавались, и чтобы тем удобнее по сознании мерзости исправлялись в ней. Глаголи сказано «беззакония твои», а не молчи о них, да оправдишися. И таких мест у отца Иоанна тоже много. Возьму еще некоторые выдержки из дневника его. «Я немощен и грешен. Грешен почти всех человеков, растленный всякими грехопадениями во глубине моего существа, подверженный падениям тайным и явным на всякий день и час, имеющий нужду в Божьем милосердии и заступлении. И сколько на всякий день я сподоблялся и сподоблюсь этой милости и помощи Божией по множеству грехов моих и искреннего глубокого покаяния моего нет числа. Милость Божия приумножилась ко мне паче песка морского. И от каких лютых скорбей, тесноты, смущения и окаянства спасал меня Господь за мои тайные покаянные мольбы безмерным благоутробием Своим. Буду же с херувимами и серафимами непрестанно воспевать победную песнь Богу Спасителю моему. Свят, свят, свят Господь Саваоф, непрестанно спасающий и милующий меня. И еще славлю Тебя, Господи, долготерпеливее и всемилостивее. Не дашь и мне погибнуть грехов ради моих бесчисленных, но потерпи на мне и еще. И дашь ми, благоугодите Тебе, и спаси душу мою и душу многих кающихся грешников. Буди. И еще. Елижды аще падеши, восстани и спасешися. Какая благодать Господня безмерная, какое беспредельное милосердие, какое удобство ко спасению. Владыка не отвергает грешника до последнего издыхания. Знает Господь нашу немощь,
поползновенность всякому греху с самого младенчества, знает и ухищрение врагов бесплотных, прельщающих нас ко греху, и долго терпит нам, ожидая покаяния и дел благих. Не вознеродите, здесь сказано и о делах благих, но все же больше о покаянии, а дальше в христианской философии непосредственно за этой выдержкой не говорится уже о благих делах, а только о вере, покаянии и молитве именно. «Велика греховность моя, бесчисленны падения мои тайные, но велико на мне долготерпение Божие, бесчисленна милость ко мне Господа, прощающего мне за веру и покаяние, все беззакония мои, обновляющего меня, защищающего и спасающего на всякий день и час. Благодарю Господа непрестанно. Вся надежда моя на одно милосердие Божие и на безмерные заслуги пред правдою Отца Небесного, Господа моего Иисуса Христа. Се верую, спаси мя, яко Бог мой еси Ты и Создатель. Вера же вместо дел да вменится мне, Боже мой». Здесь уже прямо вместо дел указывается на веру и на покаяние. Точно так же и в последующих выдержках. Например, «Неизреченно милостив и долготерпив ко мне Господь. Без числа я согрешаю каждый день, и без числа Господь прощает мне за покаяние грехи мои. Никогда не преодолевают грехи мои благости Его. Он милует, прощает, очищает, умиротворяет». Или «Сколько раз на всякий день я умираю грехами, и сколько воскресаю из мертвых каждый день через веру, покаяние и тайную молитву. Сколько щедрот Господа моего милости и долготерпения вижу в себе каждый день и час! О, благодать Божия несказанная, превосходящая ум и слово! Аминь! Глубоко скорблю, плачу и рыдаю об ужасной язве греха, расливающей человечество, бедствующей неизмеримо, неописуемо, многообразно, от прелести греха, который пленяется человечество и работает греху, и даже хвастает своей работою, и утешается, как какою прибылью, но вместе радуюсь и торжествую, и рукоплещу, когда помыслю и воображу ту божественную помощь, который подается нам волею Создателя, Бога Творца, в даровании великого Спасителя и Бога всему человеческому роду, и в насаждении на земле Церкви Божией, спасающей род человеческий чудную благодатью Божией. И еще хочется привести одно изречение отца Иоанна из его дневника. «Человеческая душа сотворена по образу и подобию Божию, высочайшая честь и достоинство. Ей были врождены святость и свет. Бог сам обитал в первых человеках до их постыдного и пагубного падения. Дух Святый украшал их, просвещал, утешал. Через падение душа совершенно изменилась, стала грешна, мрачна, лукава, самолюбива, но ей предоставлено покаяние, как обольщенной, окраденной от павшего человека убийцы дьявола. И она может светло восстать от своего падения
благодатью и щедротами Божиими. Таким образом, падение человека исправляется не добрыми делами его, а все тем же покаянием. А дел он не может даже твердо обещать. Только надежда на благость и щедроты Спасителя дают нам упование на милосердие Его. Только покаяние дает нам эту надежду. Поэтому отец Иоанн не надеется на человека как на такового, на его добрые дела, на его собственные исправления. И он приводит следующие примеры. Иисус воззре на Петра, и исшед Петр, плакася горько. И теперь Иисус, когда воззрит на нас, мы горько плачем о грехах своих. Да, слезы наши на молитве значат то, что Господь воззрел на нас, всеоживляющим сердца и утробы взором своим. Ах, как иногда запутывается душа наша, точно птичка сетями! Исхода не видишь иногда от грехов своих, и мучают они тебя, страшно тоскливо сердцу от них бывает. Но воззрит Иисус, и потекут ручьем слезы, а со слезами и все сплетение зла в душе в ничто обратится. И плачешь, и радуешься, что такая милость тебе вдруг неожиданно и послана. А теплота-то какая на сердце, а легко-то как бывает, так бы и улетел тогда к самому Господу Богу. Благодарю Тебя всем сердцем моим, Господи, туне очищающего вся беззаконие моя. Так случилось с Петром, так случилось бы и с Адамом и Евою, если бы они вместо самооправдания пошли по пути покаяния и самообвинения. Так случилось бы и с Иудою, если бы и он покаялся искренне, а не впал бы в отчаяние и повесился. И отец Иоанн всегда убеждал слушателей и читателей своих не отчаиваться, и сам не отчаивался. И если он других привлекал к исповеди, то тем более священников, чтобы они уговаривали исповедующихся никогда не унывать, лишь бы только искренно, не утаивая грехов, исповедовались. Да и невозможно человеку надеяться на самого себя, а не на Господа Иисуса Христа. Иначе зачем бы ему приходить на землю? Иначе бы чего надеяться человеку на Господа, а не на себя самого? Поэтому он и самого себя прежде всего ведет, как видим, к покаянию, и других к тому же зовет постоянно. «Тьмочисленные страсти не оскудеши во мне», говорится в одной молитве, если беспристрастно и глубоко вникнуть в мысли и движения наших сердец в данные минуты, то мы найдем, что действительно в наших сердцах, в глубине, гнездятся бесчисленные страсти. Человек весь в духовных ранах и язвах, весь в проказе греховной. И кто может избавить его от этой проказы? Один Господь. Вера горячая, глубокое покаяние, необходимое постоянное покаяние. Грех есть отпадение от Бога. Одно мгновение греха и отпадение. Но искреннее, глубокое, всецелое покаяние и соединение с Богом. Вот как нужно покаяние для грешника, и как велика сила покаяния.

0: прозвучала передача по книге митрополита Вениамина Фетченкова «Отец Иоанн Кронштадтский». Читал Ефим Каменецкий.
1: Продолжение передачи слушайте завтра в 00:05.

Евгения Александровна Свиньина. Мои воспоминания. Письма из Петрограда, Ленинграда в Париж внучке Анастасии Дуровой.

были знавшие ее, ее грубый смех, ее топорные формы, ее острые словечки никого не смущали. Она много делала добра, даже тем, кому не сочувствовала, то есть подругам дочери. Дом был всегда полон бесприютными. Когда я с мамой приехали к Маркиной, я была поражена ее размерами, никогда не видела я таких женщин. Толста, боком ходила в дверь, громадно, руки точно лопаты, но белые и мягкие. Грудь, живот — все это гигантское. Голова повязана белым платочком, а одета в темный капот, перевязанный под грудью шнурочком с кистями. Несмотря на гигантский рост и формы, походка у нее легкая, и лицо довольно красивое, доброе. Глаза карие, веселые, плутоватые. Она встретила нас очень радушно. Маму стремительно обняла, а меня взяла за подбородок двумя пальцами и, ласково, насколько могла, смягчив свой грубый, зычный голос, приветствовала, назвав «Голубенько, яке маленьке да шипленьке». «О, це ж седай, да не лякайся мене, бо я не вкушу!» Я села и не только не боялась ее, но она очень мне понравилась. Со стола она взяла звонок, позвонила, и к вошедшей девушке, одетой в национальный малороссийский костюм, но босой, обратилась с требованием закуски. Минут через пять та вернулась обратно, с подносом всякой всячины, до того вкусной, что я увлеклась, пробуя то одно, то другое. Маркина радовалась, глядя на меня, и все подбадривала есть больше. Это все были превосходные домашние маринады, соленья, заливные и сладкие печенья. Но до чего вкусно! Неужели эти чудо-кулинарии погибли для потомства? Мама тоже увлеклась, и ей дали несколько рецептов. У меня и сейчас есть рецепт бабы Маркиной. Маркина долго не отпускала нас. Ее приветливость, гостеприимство, радушие, чисто малороссийские, меня совсем полонили. Она стала просить маму оставить меня на время у нее в Киеве, чтобы я могла хорошенько его осмотреть. Мама и хотела этого, но, зная, что не Маркина, а всего вероятней ее дочь и ее подруги будут мои чичероны, подумав, уклонилась. Да и хорошо сделала. Дочь Маркиной мне совсем не понравилась. Она мнила себя чем-то очень мудрым, подсмеивалась над институтками, критиковала всех, мать свою в грош не ставила, считая совсем отсталой и неинтересной. Но странно, как не отсталая была Маркина, пока она жила, дом ее жил полной жизнью, весело, радостно, светло было у этой старосветской украинки, свободно дышалась в ее гостеприимной гостиной. Когда же ее после смерти сменила ее дочь, сразу все заглохло, и те сборища уже носили другой характер. Споры, критика, злобы, угроза, завзятность, но много крика и похвальбы. Это была совсем другая среда, и хозяйка новая куда-то вскоре исчезла со всей своей компанией. От Маркиной мама повезла меня к родственникам моего отца. Это был в то время очень известный в Киеве доктор Шварц. Немец, красавец, брюнет. Женат был на сестре Матвея Николаевича Иванова, Фроне Ефросинье. Мадам Шварц была очень хорошенькая, типичная хохлушка и часто носила родной костюм, который очень шел к ней. Ее маниста, золотые дукаты, кораллы, ее красные сафьяновые сапожки, ее темно-зеленая безрукавка на вышитой шелками сорочке мне так понравились, что я упросила сделать и мне такой же наряд. И потом щеголяла в нем часто. Фроне была еще совсем молоденькая и веселая. Я сразу сошлась с ней, и она мне показала Киев. Конечно, и маме, и мне это было приятней, нежели общество дочерей Марковой. У Фрони была еще старшая сестра Евгения и брат Александр. Все очень симпатичные. Был еще кузен Устин Степанович Лучинский. Но я его видела мельком, он был бука. Вернувшись от Маркиной домой, я в кармане моей шубки нашла целый пакетик чудесных лакомств.
добрая гигант-тетушка умудрилась-таки незаметно подсунуть мне так понравившееся лакомство лосок ци. Мы еще гостили в Перечудах, катались, пели, плясали и танцевали. И после Пасхи вернулись в Горки. Начались толки о надвигающейся войне с Турцией. Как всегда бывает, когда опасность еще далеко, все впадают в патриотический азарт. Так и тут. Воодушевлению не было пределов, и говорилось и делалось много несуразного. Шапками закидать и так далее. Но я отвлеклась. Я еще пропустила мои учебные годы, а их было 6. 2 года в пансионе «Шнейдер» в Минске. Это 2 года тяжелых воспоминаний. В детскую душу впервые запали мрачные думы и переживания. Но пропустить этого нельзя. А затем 4 года я была в Белостокском институте. Это уже счастливые воспоминания. Там была другая атмосфера. В Минске у моих родителей было много друзей. Отец оставил о себе хорошую память, а потому с его переездом дружеские отношения сохранились. Помню одного из них, это Аракин, друг детей, так и звали его все. Это был старый холостяк, лет 45, добрый, всегда веселый. Приехал он из Петербурга на службу в Минск, занимал хорошее место, имел средства, делал знакомства и сближался почти исключительно с семейными людьми, у кого были дети, и его трудно было встретить одного. Почти всегда его окружало несколько человек детей. С ними он гулял, катался, играл. Его спрашивали, отчего, любя так детей, он не женился. Но он не хотел жениться. Он любил только детей, исключительно детей. Он даже любил все, что любили дети. Не пил чаю, а молоко. Ел сладости, как ребенок. И, забавляясь с нами, вел себя совершенно по-нашему, по-детски. Когда он приезжал в гости к нам, ему сейчас же предлагали молоко, как любимейший напиток. Гувернантки, няньки радовались его приезду. Он на время избавлял их от надоедавших их питомцев. Мы же радовались, зная, что игры наши оживятся разнообразием и его, Аракина, вдохновлением. Начиналась беготня, возня, и дети, раньше чем-нибудь провинившиеся, лишались его общества ввиду наказания. Но этот добрейший чудак всегда вымаливал прощения и многих исправил таким образом. На Троице он собирал человек 50-60 детворы и отправлялся с нами в лес или городской сад. Там устраивал игры и сам был деятельным режиссером, нисколько от нас не отставая и так же искренне веселясь, как и мы. Замечательно. Этот чудак не любил общества взрослых детей. Скучая, сидел, насупившись, молчал и только с появлением детей оживал. У него на Рождество устраивались 4 елки, тянувшиеся до Нового года. И в этот период он переугощал и переодаривал все, что находил детское в городе. Многие подсмеивались над ним, но у нас, у детей... Это был наш идол, мы его боготворили. Все наши радости, горести, успехи мы доверяли ему, и случалось матерям больших детей только благодаря участию Аракина удавалось довести лечение и давание лекарств до конца. У него в кабинете был большой письменный стол, что-то заповедное для нас детей, и когда мы бывали с нашими родителями у него... Он никогда не был одинок. Всегда лазили на стол, который буквально ломился от игрушек для всех возрастов. Из Петербурга и Москвы он часто выписывал новинки, и мы хозяйничали тогда в этом детском раю. Снимался он не иначе, как в обществе детей. Когда он уезжал из Минска на свое место в Петербург, детских слез было пролито много, и сотни детей всех возрастов и званий провожали его до заставы. В жизни мне не приходилось встречать другого такого чудака, но воспоминание о нем не угасло. Учиться ли, лечиться ли, исправиться, сознаться, извиниться — все это мог заставить нас сделать этот детолюб.
Мы венком его окружали везде, где только он попадался нам, и ревновали друг друга за первенство близости к нему. Каждый стремился уцепиться за его руку.

был еще у моих родителей Василий Дмитриевич Севастьянов, его жена, которая была больше дружна с мамой, Елизавета Федоровна Севастьянова. Она была немка, музыкантша, совершенная, образованная и вообще отличная молодая дама. Жили они с нами по соседству через дом, виделись часто. Севастьянов — богатый помещик трех губерний — Воронежской, Тамбовской и Минской. Занимал хорошее место в какой-то палате, средствами не стеснялся. Жену, доставшуюся против воли ее немецких родителей, он боготворил. Счастливы они были очень. Родился у них сын Митя, сверстник моей сестры Наташи. А затем, через 3 года, родилась дочь Лиза. Но, увы, мать умерла во время родов, и Севастьянов почти помешался. Он пришел в такую ярость, что хотел убить ребенка ни в чем не повинного. Мама, все время тяжелой болезни и смерти, находившаяся у своего друга, и даже принимая ее последний вздох, видя такое отчаяние несчастного отца, потихоньку увезла к нам Лизу, эту несчастную девочку, и долго скрывала ее у нас. К счастью, отец во время похорон совершенно забыл о ребенке, и маме удалось таким образом уберечь ее от ярости отца. Сына же своего, обожаемого, он сам поручил моим родителям, даже не осведомясь, у нас ли и где вообще его дочь. Дети долго, больше года жили у нас. Даже когда Севастьянов вернулся, он долго не брал Митю, а о Лизе даже и не спрашивал. Когда же, выписав для Мити англичанку, миссис Дэвид, он взял Митю к себе, мама спросила его о Лизе. Он страшно побледнел, лицо его задергали судороги, и мама уже не рада была, что напомнила ему о девочке. Так она и прожила у нас до 5 лет. Как-то раз заехал к нам Севастьянов, увидел ненавистную ему Лизу, игравшую с нами в саду, и с ним повторился припадок. Мы испугались. Но мама, на этот раз овладев собой, строго сказала ему: «Если вы не можете превозмочь себя, отдайте ребенка совсем, а не мучьте себя, и не пугайте ни в чем не повинное дитя». Севастьянов разрыдался и с тех пор стал лучше относиться к девочке. Хотя до конца жизни Митю любил много больше, а ее только терпел. Лиза же выросла, окончила институт и поистине сделалась Антигоной. Ее терпению и самоотверженности можно было только удивляться. Слепой в старости отец, раздражительный, несправедливый к ней до конца дней своих, не оценил это редкое дитя. Впрочем, Господь наградил ее хорошим мужем, и она была счастливей Мити. Севастьянов, впав в детство, женился на Личхале Фелициановне Кильчевской, гувернантке моей сестры Наташи. Женился он по настоянию мамы, так как, впав в детство, ослепнув совершенно, запустил свое огромное хозяйство в 3 губерниях, и дети его остались бы нищими. Кольчевская была умная девушка, с характером, прежде всего удалила из дома его молодую, красивую, но жадную ключницу Полю и взяла правление в свои руки. Полю же с сынишкой не обидела, а ей в награду за ее службу дали небольшой фольварок, но из дома удалили. Понемногу дела налаживались, и вторая жена Севастьянова спасла его и детей от полного разорения и расхищения. Когда меня отдали в пансион Шнейдер, Севастьянов по праздникам, то он, то Преосвященный, брали меня к себе. У Севастьянова мне было скучно, у него царил мрак и печаль. Как-то угрюмо все было в доме без хозяйки, и я уклонялась от его приглашений. У Преосвященного Михаила было весело. Его огромный дом-дворец, масса больших красивых светлых комнат, дети священников, которых Преосвященный приглашал для моей компании, какая-нибудь добродушная матушка, наблюдавшая за нами, и такие чудные, вкусные лакомства, фрукты. По паркету зала мы скользили точно по катку. Книги с картинками и всякие редкости рассматривались жадностью, а добрый крестный, Преосвященный Михаил, ласкал нас, а иногда и пальцем грозил за шалости. Помню еще, как мама устраивала в Минском дворянском доме живые картины в пользу своего приюта.
участвовали все лучшие силы губернского общества, все красавицы, все видные и талантливые люди того времени, находившиеся в Минске, а их было достаточно. Мне было тогда 8 лет. Помню хорошо, как к нам собирались, рассматривали рисунки, обдумывали костюмы, распределяли роли и, наконец, даже заготовляли части костюмов и декорации. Тогда еще не было ни мастерских, ни портных. Все приходилось делать самим. И вот у нас был центр, куда все везли свои познания и таланты. В то время две минские красавицы, Полторацкая, муж командовал артиллерийской бригадой, и Кавелина, муж тоже полковник с красным воротничком, были примадоннами всех картин. Действительно, они были красавицы. И картина «Диана на крыльях ночи» до сих пор у меня в памяти. Диана Кавелина, ночь Полторацкая. Мне и моим братьям это было очень интересно, и я во что бы то ни стало хотела быть розой, то есть царицей цветов. Должно быть, 8 лет я была очень честолюбива. Саша был сирень, а Володя — крученый паныч. У нас был целый букет. До 40 детей участвовали в этом, и до потолка вся стена изображала гигантский букет оживших цветов. Месть же наша проявлялась по отношению к прекрасной маркизе Кавелиной, спавшей на золоченой кушетке и вдыхавшей аромат сорванных в ее букете цветов. Мы ее одурманивали. Было еще много картин, и, кажется, довольно удачных. Потом был хор бояр и боярышень, а затем танцы. Вот как веселились в старину. Ну, детей, конечно, отвезли домой до танцев. Меня отдали в пансион «Шнейдер», чтобы отучить немного от домашнего баловства и, не удаляя далеко от дома, подготовить к отъезду в институт. Родители мои не представляли себе весь сумбур, царивший в этом учреждении, голодовку, холод, отсутствие всякого удобства, даже самого необходимого, как, например, клозет и лазарет. Это была примитивная иезуитская яма, и обращение там с детьми было иезуитское. Если бы родители мои знали, куда я попала, несомненно, этого не сделали бы, и я на 2 года раньше поступила бы в институт, где был человеческий режим. Но в этом пансионе, единственном

был невообразимый. Мы сидели в ватных кофтах, руки до крови растрескавшиеся. Насморк, кашель аккомпанировали занятиям. Гулять нас совсем не водили всю зиму, и только в воскресенье ходили в архиерейскую церковь, ближайшую, а католички — в костёл. Православных было 5%. Главный начальник был ксёнц, хотя губернатор был почетным опекуном этого заведения. Но все делалось по воле ксёнца. Как дурное, так хорошее. Если надо было исключить кого-нибудь, это он. Если наградить, простить, наказать, все он. Освещение было — сальные свечи, 5-6 штук вдоль длинного коридора, на 25-30 воспитанниц. В этом мраке, с окоченевшими руками, едва дыша от кашля и повального насморка, вот мы и просвещались. Чаю мы не получали. За особую плату пили у начальницы, и я в этом числе. А нам давали мутный крупник под вечурок, кусочек хлеба с разведенной сывороткой, творогом или слегка подмазанным гусиным жиром, а иногда два печеных яблока, падалки. Ужин вместо чая на ночь состоял из пенсак. Это поскребыши разных круп, а иногда размоченные, нарезанные кусочками старые баранки, мнишки, политые кипятком, слегка признаком масла. Вот чем вскармливали детей магнат и знати. Пожалуй, это делалось, чтобы закалить к времени конца Германской войны и зари новой эры. Белье не стирали, в баню не ходили. Кто мог, отправлял белье домой с оказией, что делала и я. Жаловаться нельзя было, но нас так запугали всякими еще большими лишениями в случае жалоб, что никто не отваживался пикнуть. Мыши, голодные крысы, клопы пугали и заедали нас. Система обысков, ревизий, была очень развита. Делалось это врасплох, неожиданно. Нам приказывали открывать наши ящики, бывшие наверху спальных комодов, и там шарили вовсю. Если попадалась контрабанда в виде съестного, лакомств, денег, все это отбиралось, и виновную вносили в журнал. Она навсегда записывалась подозрительной, и никогда строгая ревизия уже не обходила ее. Наши родители иногда присылали нам разные разности, а мои и многие другие побогаче, даже довольно обильные посылки — окорок, колбаса, гуся жареного, уток, варенье, масло, булки, бобы, печенье. Все это, если случайно не попадало нам прямо в руки и не припрятывалось у панны Людвики, бельевой надзирательницы, все это моментально конфисковывалось, и мы получали взамен саркастическую улыбку и насмешливую благодарность. Делалось это якобы для нашей пользы, чтобы мы не объедались. Жаловаться нельзя было, да и некому. Родители далеко, да и запуганные мы были. Ксёнц являлся, ему докладывалось о всех наших преступлениях. Он хотя и имел благодушный вид, говорил тихо, но наказывал больно и эффектно. Ставили девочек на горох голыми коленками, надевали корону из сахарной бумаги со ослиными ушами на голову, а иногда запирали в одиночку. Навязывали на грудь бляху с соответственной надписью, и все это делалось для каждой из нас самым чувствительным образом. На уроке священной истории, на уроке географии и истории, которые преподавал Исаченко, которого мы очень любили и уважали. Это делалось для того, чтобы нас совсем осрамить пред любимым учителем. В то же время наша начальница не была в сущности злой. Это просто была тогдашняя метода. Старушку Шнейдерову, начальницу, мы редко видели, и вид у нее был совсем не страшный. Так что боялись мы ее больше потому, что совсем почти не знали. Лично она никогда нас не наказывала. У нее жила ее воспитанница, Людка Мощинская, дочь заштатного доктора, тогда довольно богатого помещика. Этот доктор Мощинский иногда приезжал навестить дочь, воспитывающуюся у пани Шнейдеровой. Людка была прихорошей.

0: хорошенькая девочка, лет 18, польского типа, чудный цвет лица, стройная, черноглазая. Брюнетка, высокая, веселая, ее смех все время разливался по всем углам. Она часто сбегала к нам, пансионеркам, и иногда шалила с нами потихоньку от начальства. У нее была мать, и очень странная. Она любила только своих сыновей. Дочерей же, а их было 7, не выносила со дня рождения. Когда ей говорили, что у нее родилась дочь, она моментально, не взглянув на ребенка, отсылала его в комнату наверх и совершенно не интересовалась ее судьбой. Наверху жила старушка-родственница, которая и выхаживала новорожденную, и часто уже заранее подыскивала ей приемную мать и сдавала при первой возможности. Так было и с Людкой. Она совершенно не знала свою мать, хотя та жила в 20 верстах от Минска. Пани Шнейдерова взяла ее чуть ли не в самый день ее рождения. У нее она и выросла в очень хорошенькую панну сорвиголову, и ее выходкам не было пределов. Завершились эти выходки ее оригинальным браком. Пани Шнейдерова была, как и все польки, религиозная до фанатизма. Костел для нее был и альфа, и омега. Не пропуская ни одной мессы, она водила с собой и Людку. Когда Людка была ребенком, ее утомляли эти частые, долгие службы. Когда же она выросла и превратилась в хорошенькую панну Людовику, ей стало менее скучно. Она как-то разглядела в костеле красивого, скромного, с опущенными глазами молодого клерка, и тут уж пани Шнейдерова не понукала ее в костел. Кончилось тем, что в одно прекрасное утро Людка исчезла. Исчезла из костела, даже из Минска. Исчез из костела и даже из Минска и красивый клерк. Вскоре явились они оба, уже муж и жена. И я помню и слезы, и крики, и истерику у пани Шнейдеровой на ее половине, даже проклятие, но все угомонилось. Людку слишком любила пани Шнейдерова, простила и стала хлопотать, чтобы бывшего клерка не преследовали. Но, кажется, ей не удалось этого достичь. И вскоре стряслась беда. Клерк куда-то пропал, а Людка, печальная, в трауре, опять водворилась у пани Шнейдеровой. Только ее смеху не было больше слышно. Куда девался муж Людки, никто не знал.
1: Евгения Александровна Свиньина. Мои воспоминания. Письма из Петрограда, Ленинграда в Париж внучке Анастасии Дуровой. Читала Людмила Зотова. Продолжение следует.

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров», новости Русской Православной Церкви. У микрофона Валентина Пас. Коротко о некоторых темах этого выпуска. Настоятельница Никола Сольбинского монастыря удостоена высокой государственной награды. В Полоцке открыли музей Спаса Ефросиньевского женского монастыря. Об этих и других событиях более подробно. Писатель и режиссер, народный артист России Николай Бурляев удостоен патриаршей литературной премии 2026 года. Награду вручил патриарх Московский и всея Руси Кирилл на торжественной церемонии в Храме Христа Спасителя в Москве. Николай Бурляев стал одним из трех номинантов престижной премии, которая присуждается писателям, которые внесли особый вклад в развитие русской словесности и укрепление нравственных основ общества и сохраняют преемственных духовные традиции отечественной культуры. 12 июня, в День России, настоятельница Никола Сольбинского женского монастыря в Ярославской области игумене Еретиида Гажо была награждена медалью ордена за заслуги перед Отечеством второй степени. Высокую государственную награду матушке Еретииде вручил губернатор Ярославской области Михаил Евраев, сообщает пресс-служба Никола Сольбинского монастыря. Никола Сольбинский женский монастырь известен как центр образования, культуры и просвещения. При обители действуют два учебных заведения – Добрая школа на Сольбе и Первый православный колледж. В 2023 году школа вошла в топ-100 лучших образовательных учреждений России, а колледж значится в первой лиге рейтинга профессиональных образовательных организаций страны. Также монастырь знаменит своей керамикой и вышивкой, которые признаны народными художественными промыслами Ярославской области и представлены в Национальном центре «Россия» на территории Центрального выставочного комплекса «Экспоцентр» в Москве на постоянной основе. 12 июня в городе Полоцк, Республики Беларусь, состоялось открытие нового музея Спаса Ефросиньевского митрополичьего женского монастыря. Музей разместился в дореволюционном здании бывшего Полоцкого женского училища на улице Ефросинии Полоцкой, которая ведет к самому монастырю, сообщает сайт Белорусской Православной Церкви. Новый музей стал частью пространства, связанного с историей монастыря и почитанием преподобной Ефросинии Полоцкой. В трех выставочных залах представлена история монастыря от его основания до современности. Рассказывается об архитектуре обители, истории реставрации Спасо-Преображенского храма и обнаружении древних фресок XII века. Также в новом музее представлены уникальные археологические находки, обнаруженные на территории Спасо-Ефросиньевского монастыря во время реставрации храма. Настоятельница монастыря игуменья Евдокия Левшук поблагодарила всех, кто принял участие в создании музея. Особым моментом в открытии музея стало предложение участникам события оставить памятные автографы буквами древнего алфавита преподобной Ефросинии Полоцкой. Эти буквы были воссозданы по настенным надписям на древних фресках Спасо-Преображенского храма. 12 июня в Великом Новгороде торжественно открыли после масштабной реставрации церковь святых Петра и Павла на Синичьей горе. Реставрация затронула практически все части церкви, которая еще несколько лет назад находилась в состоянии близком к гибельному. Об этом рассказали в Новгородском музее-заповеднике. В ходе работ были отреставрированы фундамент, фасады, интерьеры храма, а также его кровля и настенная живопись. Был воссоздан крест, устроены инженерные системы, благоустроена прилегающая территория. В 2024 году в ходе реставрации храма специалисты Института археологии Российской академии наук обнаружили гробницу с останками, которые Русская Православная Церковь признала мощами средневековой святой Харитины Литовской. После открытия церковь святых Петра и Павла на Синичьей горе стала не только объектом музейного показа, но и местом совершения богослужений. Для всех посетителей вход в храм свободный с 10 до 17 часов во все дни, кроме среды и четверга.
Церковь святых Петра и Павла на Синичьей горе является объектом культурного наследия федерального значения, памятником всемирного наследия ЮНЕСКО и уникальным памятником храмового зодчества до монгольского периода. Храм был заложен в 1185 году и завершен в 1192. Впервые инициаторами строительства каменной церкви выступила городская община, состоящая из жителей Лукиной улицы. Петропавловская церковь позволяет увидеть, каким было новгородское храмовое зодчество конца XII века. Несмотря на позднейшие перестройки и утраты, в храме сохранился первоначальный архитектурный облик, а сам памятник остается свидетельством раннего боярского республиканского Новгорода. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.

В исполнении оркестра Академии Святого Мартина под управлением Ионы Брауна прозвучала третья часть концерта Гросса, опус 6, номер 12, Георга Фридриха Генделя.

0: Семья. Программа Людмилы Зотовой на волнах радио «Град Петров».
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Материнство – это счастье, утверждают одни. Материнство – это бесконечный труд, считают другие. Материнство – это сплошное терпение, слышим от третьих. Сегодня о материнстве мы поговорим с преподавателем, писателем, журналистом, мамой Ириной Лукьяновой. Здравствуйте, Ирина.
2: Здравствуйте.
1: Ирина, как вы видите роль матери в формировании человека?
2: Мне кажется, что современные мамы очень много пытаются взять на себя обязанности, пытаясь быть для ребенка всем. И няней, и воспитательницей, и учительницей, и гувернанткой, и наставником, и тренером, и всем-всем-всем. И горничной,
1: и кухаркой,
2: действительно. Но у меня есть твердое убеждение, что многими из этих обязанностей можно пожертвовать ради самой главной обязанности. У меня есть убеждение, что мама должна дать ребенку вот тот самый золотой запас безусловной любви, который, в общем, и делает его человеком способным к жизни, устойчивым для этой жизни. А все остальное уже вторично. То есть мама – это тот человек, который будет любить. Кстати, буквально вчера мне попалось на глаза очень любопытное социологическое исследование, где россиян разного возраста спрашивали, кто для вас ассоциируется с понятием «добро» и кто ассоциируется с понятием «зло». Вот очень любопытно, что россияне всех возрастов ответили, что с понятием «зло» у них ассоциируется Гитлер, Баба-Яга и Кощей. Кстати, дьявол где-то вот очень сильно уступает им. А с понятием «добро» у большинства ассоциируется мама.
1: У большинства, но не у всех.
2: У старших поколений, по-моему, на первое место выходит Золушка, там где-то рядом еще Дед Мороз и не помню кто. Но мама – это воплощение добра.
1: Ну вот, судя по этим ответам, нужно сделать вывод, что все-таки наши матери справляются со своими обязанностями. Для ребенка не злом являются, а добром.
2: Конечно, значит, да? Конечно.
1: Несмотря на то, что они берут на себя много обязанностей, все-таки добро от них исходит.
2: Естественно, хотя наши мамы, они такие старательные, они так сильно стараются сделать из ребенка полное совершенство во всех отношениях, что некоторые не перестают пилить своих чад, даже когда маме уже 80, а ребеночку где-нибудь там, допустим, 55. И продолжается это вот ровно в том же духе, в котором в детстве. Да, голову ты дома не забыла? Бывает очень грустно слышать, как уже взрослые состоявшиеся женщины, сами мамы, жалуются на то, что до сих пор не могут найти общий язык со своей мамой, которая продолжает строгать и пилить, как будто вот у нее еще есть полная власть вылепить из этого непослушного куска дерева, выстрогать настоящего буратино.
1: А вот какие качества нужны, и, может быть, на чем наши современные мамы должны акцентировать свое внимание для того, чтобы оставаться для ребенка добром? Вы сказали, что какими-то функциями можно совершенно спокойно пожертвовать. Вот чем мы можем пожертвовать, чтобы в том числе и дома какой-то порядок и уют сохранялся?
2: Ну, вы знаете, у каждой семьи своя ситуация, каждая мама что-то умеет, а что-то нет. Каждый что-то лучше дается, да, и каких-то ресурсов больше. Ну, вот сейчас есть такое модное понятие «отдавать на аутсорсинг», какому-то наемному персоналу передавать часть функций. Ну, вот я, например, совершенно не жалею, что у моего младшего была няня. Это было не от хорошей жизни, ему не досталось места в детском садике, а когда оно ему досталось, в общем, ему уже и в школу было пора идти. И няне доставалось довольно много таких вот повседневных хлопот по уходу за ребенком: готовить, кормить его, гулять с ним, заниматься с ним какими-то развивашками, подготовкой к школе. А маме оставалось самое главное – разговаривать с ним, читать с ним, обсуждать жизнь, какие-то важные вопросы. Я приходила с работы, и у меня было еще несколько часов для того, чтобы поиграть с ребенком, поговорить с ним о том, что для него важно. И, в общем, я совершенно не жалею, что мне не пришлось тратить силы на какие-то вот такие вот повседневные занятия, от которых меня освободила няня. Но я же не могу рекламировать этот опыт как передовой, потому что, ну, у каждой семьи свои возможности.
1: Говорите, что важным моментом является общение с ребенком, обсуждение каких-то важных для него вопросов. А если ребенок еще вот дошкольного возраста, детсадовского возраста, как вы сказали, он тоже нуждается в обсуждении чего-то важного?
2: Конечно, с ребенком надо разговаривать, безусловно, и разговаривать с ним надо адекватно. Тут сошлюсь опять на данные исследователей. Мне как-то попалась очень любопытная книжка, посвященная влиянию неблагоприятных социально-экономических условий на развитие интеллекта ребенка и его способностей. Оказалось, что условия эти действительно влияют на ребенка напрямую, потому что мамы из семей низкого социально-экономического уровня в среднем значительно меньше разговаривают со своими детьми и значительно менее адекватно разговаривают, то есть отвечают на те вопросы, которые заданы не потому, что потому и не по кочану, а именно вступают с ребенком в разговоры. Они меньше одергивают ребенка, меньше управляют им с помощью команд, в том числе команд негативных. Прекрати, перестань, не делай то, не делай это, хватит. Ну вот это то, на что очень часто обращают внимание люди на улице, как наши мамы общаются со своими детьми: криком, дерганиями, обзывательствами, угрозами, запугиванием. Ну вот я вчера в зоопарке была, некоторые родители разговаривают со своими детьми совершенно спокойно. В одной и той же ситуации ребенок бежит, кричит, радуется: «Ой, мама, смотри, какой жасминовый куст, он похож на фонтан». В одной семье говорят: действительно замечательный куст, давай его сфотографируем. А в другой: куда пошла, ну-ка вернись сюда, сейчас тебя чужой человек уведет, куда ты от меня все время отбегаешь. Видна разница в общении, да. Ведь, да? И ситуация ведь одна и та же, только в одном случае мама дает себе труд быть с этим ребенком, а в другой ситуации она поглощена чем-то своим, и ребенок только мешает выполнению ее серьезных материнских обязанностей, которые, мне кажется, больше воспринимаются как обязанности такие охранительные. Здесь мама скорее не мама, а цербер, охранник, сопровождающий персонал, служба безопасности, которая... Нет, это тоже все материнские обязанности. Но чем больше мы со своим ребенком общаемся командами, одергиваниями и неадекватными ответами на его вопросы, тем хуже мы делаем своему ребенку, и тем больше зазор мы создаем между его способностями и способностями тех детей, с которыми изначально разговаривали адекватно. Кстати, действительно, к началу школы этот зазор становится очевиден, потому что дети, с которыми вот так разговаривали с самого детства, они недополучили несколько миллионов слов. Но, кстати, вот есть хорошая новость, да, что мамы из всех социальных слоев ведут себя так, как мамы из высших социально-экономических слоев, как мамы с высшим образованием, с большим уровнем достатка, когда они разговаривают со своими детьми о книжках, когда они читают вместе книжку, вместе говорят о героях, обсуждают то, что в этой книжке происходит, задают какие-то вопросы по ходу действия. Вот в это время все мамы ведут себя примерно адекватно, да, как мамы, которым интересно вместе с детьми сейчас о чем-то поговорить.
1: Вот если говорить о детях дошкольного возраста, какие книжки вы бы порекомендовали с детьми обязательно пройти и обсудить? Вот из вашего опыта надо нашим радиослушателям напомнить, что вы не только собственный материнский опыт имеете, но и также опыт общения с другими матерями. У вас есть форум, где вы общаетесь, да?
2: Да, у меня есть форум, он называется «Наши невнимательные гиперактивные дети». Он как раз посвящен проблемам вот этих самых детей, самым разным проблемам. Если говорить про книжки, ну, у каждого ребенка, опять же, свои интересы. Немножко, мне кажется, у мам есть такой уклон в сторону чтения ребенку того, что хорошо, проверено, испытано. что мамы сами читали в детстве, и многие издатели тоже на это ориентируются, на старое доброе, в результате чего у мам и у детей создается ощущение, что книжки – это про что-то старинное, что не имеет никакого отношения к этому ребенку, к его современной жизни. Сейчас создается очень много хороших книжек, и российских, и зарубежных, и русскими авторами написанных, и переводных, современных книжек, современных авторов. И имеет смысл дать себе труд поизучать этот рынок, потому что после того, как умерли Чуковский и Маршак, в детской литературе тоже было что-то сделано. И сделано довольно много. Не стоит думать, что детская литература остановилась в своем развитии. Она продолжается, она цветет. Есть замечательные авторы, которые пишут для детей и стихи, и прозу, очень хорошую прозу, и замечательные стихи. Ну вот, не знаю, всем ли известны такие имена, например, как Анастасия Орлова. Она недавно получила премию президента России. Она работает в очень интересном жанре пестушек для самых маленьких. Это действительно вот та традиция для малышей от 2 до 5, в которой работал Чуковский. И после него здесь действительно что-то есть. Да, это Маша Рупасова, это, например, Наталья Волкова. Замечательные поэты, про которых мало кто знает. Есть замечательные детские прозаики. Есть чудесные ресурсы для родителей, посвященные детской литературе, Библиогид, Пап-Мам-Бук, например. Они существуют, все для вас. Да? Изучайте, смотрите, не останавливайтесь на том, что вам мама, папа, бабушка и дедушка читали в детстве. Здесь очень много всего нового сделано.
1: Но все-таки классические сказки или классическая детская литература тоже не исключается из круга чтения.
2: А зачем что-то исключать из круга чтения? Да, пусть расцветает 100 цветов. Только, ну вот, мне кажется, важным избегать перекусов, да, что вот там только Фрэнсис Бёрнетт, только хардкор, да, маленький лорд Фаунтлерой, никаких компромиссов. Вот мы читали, это хорошо, это проверено, значит, и наши дети будут это читать. Ну, не надо бояться непроверенного, да, нового. Новое, оно не страшное, все когда-то было новым. Даже Чуковский Маршак.
1: Ну вот я не случайно остановилась на книгах для детей дошкольного возраста, потому что когда ребенок уже идет в школу, там у них начинается своя программа, свой круг чтения, и, может быть, у родителей есть не так много времени предлагать что-то помимо, что-то из внешкольной программы, и тут уже как-то вот по-другому все, наверное, складывается, и можно обсуждать то, что ребенку необходимо прочесть. Ну, вот дошкольникам очень важно что-то порекомендовать.
2: А, вы знаете, порекомендовать важно всем. Вот я спрашивала у своих школьников, а мне повезло работать с читающими школьниками. Откуда вы берете рекомендации? Первое, мама с папой посоветовали, все-таки, да, и мама с папой посоветовали, там что угодно может быть, это может быть Ремарк, это могут быть братья Стругацкие, это может быть Маркес, да, это может быть Набоков, но это тоже то, что мама с папой посоветовали, ну, я про старшеклассников сейчас говорю. К нам, я работаю в школе интеллектуал, к нам приходят дети, вот те, кто поступает на гуманитарный профиль, и вообще такие гуманитарные дети к нам приходят со своими списочками прочитанной литературы. Мы обычно просим записать там сколько-то десятков последних прочитанных книжек. Это очень разные дети. У детей очень разный круг чтения. То есть бывают дети, у которых вот весь список – это сплошь сказки. Сказки разных народов. Эфиопские какие-то, абиссинские, румынские, финские, сказочные сборники такие, сякие. То есть там дитя уже готовый фольклорист. Да, бывают дети, которые читают с сериями. Вот освоили всего Толкина, включая Сильмарильон. Вот прочитали всего Гарри Поттера. Вот переключились, допустим, на Перси Джексона. У кого-то сплошь идут коты-воители, а у кого-то это, например, сплошь новинки из замечательных маленьких издательств. «Розового жирафа», «Самоката», «Компас-гида». То есть современная детская литература, и видно, что родители в теме, да, что они следят за новинками, приносят детям лучшее, что издается. Есть дети, которые читают сплошь классику. Вот там кустами, да, вот причем не только школьную классику, например, там 4 тома Фенимора Купера. Вот один из моих учеников летом прочитал и с большим восторгом рассказывал про индейцев. очень разные дети. У них действительно вот такого вот единого круга чтения нету. Но родители, вот второй источник рекомендации – это одноклассники. И, может быть, поэтому вот несколько лет назад, ну, прям эпидемия была, когда они все ремарком зачитывались. Прям прокатила по старшеклассникам вот такая волна увлечения ремарком. Было такое. Друг другу там «Мастер и Маргариту», например, могут посоветовать, могут там еще что-то такое, да. Вот сейчас, например, среди моих школьников то, что они друг от друга берут, «Гарри Поттер и методы рационального мышления». То есть это история о том, как Гарри Поттер воспитывался в семье университетского профессора и ко всему волшебству применял методы рационального мышления. Очень популярно у них. Вообще очень интересно делалось, вот недавно тоже исследование, где записывали, что дети другим детям рекомендуют. Очень любопытные списки чтения получаются, действительно. Но роль родителей здесь тоже никто не отменяет. И самое главное, что у родителей есть привилегия такая читать с детьми. Я вообще очень большой сторонник семейного чтения вслух, и чем дальше, тем больше. Потому что, ну, это абсолютно незаменимая вещь, потому что это безопасное пространство разговора с детьми не об их личных школьных проблемах, да, а о каких-то ситуациях, которые мы можем смоделировать на безопасной дистанции и поговорить так, что это, может быть, не трогает каких-то больных струнок в душе у нашего ребенка, но в то же время позволяет ему на чужом примере обсудить какие-то живые, волнующие для него ситуации. Это и очень уютное, хорошее семейное время, безопасное время, когда можно просто побыть с ребенком и поговорить с ним не о том, почему у него не убрано в комнате и почему у него по алгебре двойка. Да? Это время, которое мы проводим рядом, с любовью, занятые общим делом, обсуждая общие интересующие нас вопросы, но обсуждая их не с позиции «я начальник, ты дурак», а как два заинтересованных человека. Вот такого общения современному ребенку вообще очень не хватает в жизни. К сожалению, большинство взрослых, которые с ними разговаривают, занимают такую позицию ментора, тьютора. Я тебя должен научить, я тебе буду объяснять, а ты вот сиди и слушай, как правильно. И, может быть, поэтому дети так тяготеют вот к формам спокойного и равноправного общения. Так тянутся к библиотекарям, например, если это библиотекарь, тоже не выступает с позиции «эта книга нас учит тому-то и тому-то», не пытается из всего сделать урок, а способен с ним разговаривать как человек с человеком, а не как начальник с подчиненным или учитель с учеником. Я помню, мы очень любили одну свою учительницу в школе, к которой можно было на перемене прибежать и поговорить о том, что нам интересно. Да, например, о Битлз. Вот в наши времена, чтобы к учителю на перемене прибежать и поговорить о Битлз, ну, это было практически невозможно, потому что нас всегда надо было воспитывать. Да? Ну, есть ситуации, когда не надо воспитывать прямой нотацией или прямым объяснением. Совместное чтение тоже воспитывает, но более, какими-то более тонкими способами.
1: Мы совершенно неожиданно для меня вышли на очень важную тему чтения детей. И вы меня удивили тем, что вот вы общаетесь с детьми читающими, потому что сейчас мы сталкиваемся в основном с детьми, которые погружены в виртуальный мир, в компьютер. Ребенка с книгой я, например, с трудом как-то себе представляю в нашем современном мире, ну, даже исходя из того, что в метро все сидят погруженные в свои гаджеты. Молодого поколения с книгами как-то я не вижу. Старшее поколение еще сидит. Как сохранить любовь к чтению? И как вот ваши дети, с которыми вы общаетесь, не отошли от книги?
2: Ну, вы знаете, у меня такое ощущение, что это дети, которые погружены в глубокую семейную традицию чтения. Мамы и папы читают, с детьми читают, детям читают. И дети растут вот в читающей среде. Это не сразу появляется, да, то есть нет такой прямой зависимости, что если мама и папа читают, то ребенок тоже будет читать, если мама и папа едят редиску, то ребенок тоже будет есть редиску. Здесь очень много сложных проблем, потому что здесь ведь еще о чем можно говорить? О том, что чтение сейчас утратило позицию монополиста на знания. В нашем детстве книга была чуть не единственным источником знания, источником дефицитным. За ней надо было гоняться, ее еще не сразу можно было достать. надо было бегать за информацией. Я вот очень люблю этот пример и часто его привожу. Например, в 30-е годы, когда Горький и Маршак обратились к советским детям с предложением написать, о чем бы они хотели прочитать, дать вот такой социальный заказ советским писателям, дети их засыпали предложениями, там, напишите о подвигах водолазов и Прона, напишите про Арктику, напишите про наших сверстников в зарубежных странах, напишите, как устроить кроличьи домики, там, напишите... Одна школа написала, пионерская дружина, мы хотим, чтобы написали про беспризорника, чтобы прозвище ему было Васька Клещ, и чтобы его, значит, там пионеры перевоспитали. У них было колоссальное желание узнать обо всем на свете, а узнать-то было неоткуда. Был страшный книжный голод, были не сформированы ни школьные библиотеки, ни районные, особенно после того, как по ним прошли пролетарские чистки, да, комсомольские чистки, выбрасывавшие вредную буржуазную литературу. Остался какой-нибудь один там вестник сельского агитатора, да, ну зачем это ребенку? У нас-то такого голода нет, и у наших детей его нет, наших детей, наоборот, информация со всех сторон одолевает, только успевая отмахиваться. И книга действительно здесь не монополист, потому что о подвигах водолазов ребенок скорее узнает из телепередачи. Да, какие-то вещи ему лучше посмотреть по телевизору, они дадут больше полноценных представлений, там, не знаю, о вулканах, о повадках животных. Это не отменяет книги, но дополняет, делает какие-то вещи гораздо более наглядными. Изучать вязание по книге совсем бессмысленно, да, или принципы работы двигателя внутреннего сгорания, или способы плавать. Хотя у меня в детстве, например, там была книжка, в которой детально описывалось, как кататься на коньках, и я пыталась там какие-то основные шаги освоить по книжке. Малыши открывают спорт. Понятно, что сейчас есть масса других, более легких способов это сделать. И книга перестала быть монополистом. И детям очень часто кажется, что раз она, в общем, раз мы так легко можем взять любую информацию, то, может, книга-то она и не нужна. Здесь главное не отпугнуть ребенка от книги. Потому что семьи из самых добрых побуждений навязывают это детям, заставляют детей, делают это для детей пыткой. Потом еще ведь у детей сейчас очень разные склонности, да, и очень много возможностей читать то, что их родителям вообще не кажется достойным чтения. То есть дети читают не меньше букв, чем мы в свое время, а может даже и больше. Просто структура этих букв другая. Что они делают в соцсетях? Они ведь тоже читают что-то, да, какие-то шутки, мемы, новости, там рассматривают картинки. Они получают больше визуальной информации, может быть, не из книжек. Но родителю тоже здесь важно не отставать, не упускать этого, не упускать возможности почитать со своими детьми. Я помню, как я от одного папы с огорчением услышала, что ну как, она же большая уже, про дочь 7-летнюю, она же умеет уже читать, ну пусть сама читает, что я должен ей читать. Да почему должен, это же радость твоя, почему же ты это бросаешь, вот эту радость, и отдаешь ее на откуп чужим людям? Все, что я хотела, чтобы мои дети прочитали, я читала им сама вслух.
3: А до какого возраста вслух родители?
2: Ну, вы знаете, вот с моими мы до 14 примерно лет читали где-то.
3: И только вы читали или по очереди?
2: Ну, что-то они читали где-то,
3: вслух,
2: да, вслух. Где-то можно было там старшую попросить, младшему почитать. Ну, вот какая-то вот эта традиция вечерних чтений, она всегда была, и мне всегда доставляла огромное удовольствие.
3: А детям?
2: Ну, в какой-то степени, да, очень трудно было в определенном возрасте, когда у моих детей разница большая в возрасте, 8 лет, и было очень трудно выбрать книжку, которая им обоим понравится. Но старшая иногда уже просто подходила послушать, что мы с младшим читаем. Младший будет там настаивать, что про глупого котика, нет, про глупого котика, а старший уже про Гарри Поттера хочет, а не про котика, конечно. Там бывало трудновато, но... Я помню, там были серьезные обсуждения каких-то вещей. И помню, как дочь в какой-то момент, лет 11, наверное, было, говорила: «Мама, а почему, когда ты читаешь, мне интересно, а когда я сама читаю, мне неинтересно?» И вот это тоже вопрос, который мы не должны сбрасывать со счетов, потому что до поры до времени Детям трудно бывает читать, процесс чтения очень сложный, он не у всех автоматизируется быстро. И бывает, что ребенок так много сил тратит просто на понимание букв, на расшифровку этих букв, на попытки проследить за сюжетом, что у него уже не остается душевных сил на удовольствие. Mm-hmm. А когда ты для него там театр одного актера и читаешь на разные голоса, ему не надо тратить душевные силы на то, чтобы, значит, там соотносить буквы со значением, словами, угадывать, что значит то или иное неизвестное слово, потому что мама вовремя заменит его понятным синонимом или наоборот объяснит, что это такое. Ребенок может непосредственно уже просто воспринимать то, что ему читают, и получать от этого удовольствие, и думать над этими вещами, и воспринимать книги более сложные, чем те, которые он в состоянии прочитать самостоятельно. И вот это мне тоже кажется очень важно для родителей.
3: Мне очень нравится то, что вы говорите. Вот возрождение традиции семейного чтения – это действительно очень важный момент. Кроме того, что это приучает ребенка к пониманию прочитанного, любовь к книгам развивает, это просто общение между родителями и детьми тоже способствует сближению. Мне жаль, что мы это утратили.
2: Это такое душевное, да. Такое уютное семейное время. Так жалко им жертвовать ради там каких-то домашних разборок или какого-то бессмысленного смотрения телевизора, не знаю. В принципе, телевизор-то тоже можно смотреть со смыслом. У меня был очень смешной опыт, когда мы с подрастающим сыном, было то ли 10, то ли 11 лет, смотрели телесериал «Ранетки». Знакомые мамы плевались, говорили, фу, да как это вообще можно смотреть? Да я своему ребенку запрещаю это смотреть. Ну, а что запрещать? Хочешь бороться с безобразием, возглавь его. Мы какое-то время смотрели его вместе, и это... Ну, для начинающего подростка, для ребенка, который вступает в подростковый возраст, это серьезный учебник социальных ситуаций. Когда можно поговорить там о побегах из дома, о каких-то острых случаях, об отношениях с родителями, о том, как разрешать конфликтные ситуации, как выходить из ситуации ссоры, как избегать там конфликта лояльности, да, когда ты там маме обещал одно, подруге обещал другое, и всем обещал разное, и теперь не знаешь, как из этой ситуации выйти, например. И это не на примере твоего ребенка, когда он уже попал в просак и натворил каких-то безобразий, тебе теперь надо, значит, выступать в роли грозного судьи, а на примере каких-то совершенно чужих девочек, в жизни которых ты регулярно присутствуешь и способен там с ребенком, сидя на диване, спокойно с ним обсуждать. А вот почему тут Женя не права? Да, а как на самом деле надо было сделать? А вот ты бы как поступил в этой ситуации? Абсолютно безопасное, спокойное общение – это воспитание? Воспитание. Но это вот разве менторское воспитание? Совершенно нет.
3: То есть главное, очень важное, чтобы мама в это время находилась с ребенком, а не сажала его около телевизора одного, и выводы тогда он сделает совершенно, может быть, другие. А если вы вместе обсуждаете, это уже...
2: А Бог его знает, какие он там выводы сделает. Действительно, когда ты с ребенком в состоянии разговаривать, а не воспитывать его и не строгать его беспрестанно, то... Ты и ребенка лучше понимаешь, понимаешь, чего у него в голове там делается гораздо лучше. Я помню, мы однажды пытались, когда купить квартиру, мы ходили и смотрели разные квартиры. И в одной квартире меня потрясла ситуация. Там было 3 комнаты, в каждой комнате было по телевизору, и перед каждым телевизором молча сидел один из членов семьи. Вот на меня это какую-то такую жуть нагнало. Не то, чтобы я там против телевизора 100%, хотя я не помню, когда мы его последний раз включали, наверное, лет 10 назад. Наверняка там есть какие-то вещи, которые достойны внимания и обсуждения, просто я не в теме здесь, не могу это обсуждать. Но это точно не для того, чтобы вот каждого по своей комнате рассадить перед своим компьютером, своим телевизором, там, со своей повесткой дня, со своим гаджетом. Должно же быть хоть какое-то пространство семейного общения, не так, чтобы все трое сели за столом, значит, и у каждого свой телефон.
3: Да, это очень часто, да. Хорошо, Ирина, очень интересную тему мы затронули, но все-таки мне хотелось бы вернуться к теме материнства. Недостаток общения между матерью, в частности, ребенка, мы отметили. На это надо обратить внимание. Какие еще моменты у современных матерей, вы считаете, немножечко, может быть, не в ту сторону направлено?
2: Вы знаете, вот очень мне жалко современных матерей, потому что, если это сознательная мама, она очень хочет быть очень-очень хорошей мамой и ужасно старается, и ничего у нее не получается. И поэтому она убеждена, что она плохая мать, что она полная педагогическая фиаско. Я знаю несколько ослепительных просто педагогических фиасок, у которых выросли чудесные дети. Мамина радость, вот надежда и опора, при этом мама считает, что вот хуже нее просто мамы нету вообще, что вот вся ее жизнь – это цепь каких-то педагогических несуразностей и провалов. Ну, может быть, это и хорошо, да, это смирение такое материнское, да, отсутствие ощущения своего полного всевластия и тотальной правоты, но бедную маму строгают все, кому не лень. Вот у меня однажды был текст в журнале «Фома», который назывался «Уж понять маму не разрешается». Это, по-моему, там текст, который выстрогают у меня на надгробии, потому что это был самый знаменитый мой текст, который там побежал перепостами по соцсетям. Он добрался до ВКонтактика, ушел в Одноклассники, пошел гулять по свету. Наконец, когда он там добрался до какого-то портала бесплатных новостей, самых лучших, да, и вернулся мне, тогда я решила, что все, да, это слава. Несчастные мамы, я просто сказала, ну хватит их шпынять, да их все шпыняют вечно. Бабушки шпыняют, мужья шпыняют, учителя шпыняют, медработники убеждены, что любая мать только вот для того и живет, чтобы губить своего ребенка разными изощренными способами. Им все объясняют, как они неправы и как они плохо воспитывают своих детей. Люди на улице, на детской площадке, там соседи по самолету.
3: А психологи, к которым даже дети обращаются, им начинают объяснять, что ваши родители сделали когда-то что-то не то.
2: Да, да, да. Мама вообще делает все не то. Она всегда не права, всегда ошибается, и ей только остается там смиренно признавать свои ошибки. Было бы очень здорово, если бы к мамам как-то повнимательнее относились, потому что все-таки это очень большой, серьезный, совершенно незаметный труд, который она делает очень часто интуитивно, по наитию, потому что, может быть, она и не очень хочет следовать семейным образцам, которые считает неэффективными, а потом, ну, срывается, да, все мы люди. И на автопилоте начинает выдавать вот какие-то абсолютно привычные реакции с детства, потом раскаивается. Ну, жалко просто мам, потому что, ну, вот на мой сайт они приходят такие задерганные, такие измученные, что там уже не ребенку в первую очередь надо помогать, а маме, которая уже сама не в состоянии ни помочь ребенку, ни организовать для него нужную помощь, ей самой кислородную маску, реанимацию срочно, по-хорошему бы в санатории, чтобы 2 месяца никто не трогал. Такое, к сожалению, тоже бывает. Мне кажется, тут мамам бы, наверное, хорошо бы овладеть понятием «достаточно хорошая мать». Не сплошное педагогическое фиаско. Да, я мама, которая любит своего ребенка, которая старается для него делать то, что делает, которая умеет признавать свои ошибки. Ну, здесь надо просто поискать, да, вот что такое «достаточно хорошая мать» и усвоить, что я вот не полное ничтожество в этом смысле. Остановиться на каком-то своем немыслимом пути к совершенству, потому что у матери-перфекционистки она сама тревожная, дети задерганные. Никому от этого, как говорила одна бабушка, ни красы, ни радости.
3: Сейчас такой ритм жизни напряженный, мы все знаем, насколько он способствует развитию тревожности, в том числе у матерей. Ответственность на матерях лежит, и все ее ругают, мать несчастную, как вы сказали. С другой стороны, мы знаем, что несчастная мать не сможет воспитать счастливого ребенка. Мама должна быть сама счастливой. Что нужно сделать, чтобы сохранить в себе какой-то свет, какое-то тепло, какую-то любовь в нашем ритме жизни?
2: Ой, это очень сложный вопрос. Чтобы воспитать счастливого ребенка, мама сама должна быть зрелым человеком, зрелым, взрослым, а не несчастной, растерянной девочкой. Очень часто семейные конфликты между матерью и ребенком – это конфликты между 2 несчастными детьми замученными. Когда матери говорят там, ну ты подумай о ребенке, она в ответ начинает жалобно вопить, а обо мне кто подумает? Материнство, в принципе, оно предполагает определенный уровень душевной зрелости, взрослости, покоя, терпения, внутреннего ресурса, да, способности ко всему относиться по-взрослому. Отношение к душевному равновесию и умению не дергаться по всякой ерунде. воспитывать в себе вот этого внутреннего, спокойного и серьезного взрослого человека, это очень важно. Наверняка у нас есть какие-то примеры мам, бабушек, взрослых людей, про которых мы это понимаем, на которых можем ориентироваться. Очень важно работать со своими внутренними травмами, да, со своим внутренним миром. Не утрамбовывать и цементировать какие-то травмы. Мне некогда об этом думать. Да? Мне не до депрессии. Я столько работаю, что мне не до этих глупостей. Ну, как-то санировать, что ли, свой внутренний мир. Не только вот зубы лечить. Но если у тебя душа раненая, то и душу эту раненую тоже лечить вовремя. Мама с израненной, загноившейся душой, она вот не помощь своему ребенку. Она сплошная ходячая травма. У меня есть чувство, что надо действительно с этим работать, над восстановлением разрушенных отношений. Здесь разные пути работы бывают, самые разные. Кому-то помогает психотерапия, кто-то находит помощь и поддержку в своей общине у своего духовного отца, если это человек верующий. Кому-то помогают психологические книжки и статьи по воспитанию, как правильно себя вести. Как себя чувствовать нормальным, взрослым, сильным вожаком стаи, да, а не маленькой загнанной собачкой. Когда тебя все травят, и ты уже там из последних сил, растопырившись, оскалив зубы, поджав хвост, значит, там занимаешь позицию «всех загрызу, никому не дам трогать моего детеныша». Это же задача любого человека, да, стать взрослым, зрелым человеком. Но для мамы это особенно важно, потому что от нее ведь зависит еще и ее ребенок.
3: Получается, нужно параллельно воспитывать и себя, чтобы дорасти до состояния взрослости, и своего ребенка.
2: Вот конечно. Кстати, очень интересно подумать над тем, где в литературе встречаются хорошие мамы. И какие они хорошие мамы. Ведь наверняка у каждого вот откуда-то из детского чтения образ хорошей мамы есть. Вот моя любимая мама, наверное, самая любимая во всей мировой литературе, это «Муми-мама». Такое вот абсолютное действительно воплощение добра, тепла, заботы, безусловной поддержки. Помните, да, когда Мумитроль превратился в чудовище злого и наглого короля Калифорнии? Его все уже гнали, и он сказал: «Мама, разве ты меня не узнаешь? Это я твой муми-сын». Мама подошла, глядела в выпученные наглые глаза этого чудовища и узнала его вот в этом обличье своего сына, и сказала: «Да, это мой сын». Она даже в самом ужасном чудовище способна узнать своего ребенка и поддержать его. Папа, мама, 8 детей и грузовик. Вспомним, какая там мама и как она умеет доверять своим детям. В этой книжке у Анни Катрини Вестли. Действительно, здесь мама и папа ведут себя не по закону, а по благодати. Вот это ведь именно то, чему мы пытаемся научить своих детей. Быть великодушным, уметь прощать. Уметь учиться на собственных ошибках и детям давать учиться на собственных ошибках, не наказывать, а миловать. Все это есть в хороших детских книжках. Почитать их вместе с детьми, заодно поучиться быть хорошей мамой.
3: Вот вы сказали «не наказывать, а миловать». В то же время в семье существует какая-то своя система наказаний. Считаете ли вы, что все-таки мама имеет право или, может быть, должна применять какие-то наказания к ребенку?
2: Я предпочитаю говорить скорее не о наказаниях, а о границах. Почему-то у всех людей какое-то упрощенное понимание воспитания как системы наказаний и поощрений, кнута и пряника. Да. Но ведь кнутом и пряником не исчерпываются наши отношения с ребенком. Ведь с ребенком можно разговаривать по душам. С ребенком возможны другие отношения, основанные не на примитивном кнуте и прянике, например, а на чувстве благодарности. Когда ты ребенку не говоришь: «Молодец, хороший мальчик, на тебе конфету, ты ее заработал», а мы говорим: «Спасибо, ты мне очень помог». Это ведь другое. Спасибо – это ведь не конфета и не пятерка, которой мы его оцениваем. Мы его не оцениваем, мы его благодарим. Это другая система отношений, не основанная на поощрениях и наказаниях. А про это очень часто забывают. Точно так же, да, и с наказаниями. Понятное дело, что вседозволенность не просто губительна для ребенка, она для него тяжела. Всем знакома ситуация, когда ребенок начинает проверять границы, не понимая, где они находятся. А что мне будет, если я вот так? А если вот так? А я вот еще вот это вытворю, да? И чем старше ребенок становится, тем больше он эти границы проверяет. совершенно не обязательно эти границы обозначать поркой, пощечинами, оскорблениями, унижениями, наказанием и стоянием в углу. Есть масса разных способов четко и ясно обозначить эти границы. Психологи, допустим, часто говорят о естественных последствиях. Ну, ты накосячил, да, ну что теперь? Ну что я тебя за это буду пороть? Давай мы лучше вместе подумаем, как ликвидировать безобразие. Точно так же, как, ну, потерялся малышка Мортон, да, достаточным наказанием для него, для всех будет вот этот ужас, который семья испытывает, пока они все бегают, мечутся и его ищут. Не надо дополнительно наказывать уже за это. Человек и так наказан. Помните, там несколько лет назад было бурное общественное обсуждение, как надо наказать там отца, который забыл в машине своего ребенка, и ребенок на жаре задохнулся и умер в запертой машине. Ну как его еще-то можно наказать? Что с ним еще-то можно сделать? Он уже так себя сам наказал на всю оставшуюся жизнь, что ему никакое тюремное заключение уже хуже не сделает. Он просто это воспримет как неизбежность. Ну, важно смотреть действительно на душевное состояние ребенка, уметь его учитывать и понимать, в общем-то, что мы вот сейчас с этим душевным состоянием делаем в первую очередь. Наказания, они не всегда работают, а в какой-то момент еще и перестают работать. Вот, ну, до поры до времени, да, твой ребенок будет делать уроки, если ты стоишь над ним над душой и размахиваешь ремнем. В какой-то момент ты перестанешь размахивать ремнем, потому что ребенок становится физически сильнее тебя. И вот когда мама в 14 лет сталкивается с ситуацией, что она уже не может ударить своего ребенка, потому что он сильнее, и более того, сейчас уже ребенок, для которого абсолютно привычна ситуация, ты мне сделал плохо, я должен тебя наказать, лезет на свою мать с кулаками. Что она ему может противопоставить? Да, она его воспитала в ощущении, что ты мне сделал плохо, я должен сделать тебе больно. Теперь она получает отдачу. Хотели бы мы, чтобы нас наказывали. Мы взрослые люди. Нормальный взрослый человек в состоянии осознать свои ошибки и исправить их без наказания.
3: Ирина, вы сказали, что гиперответственные матери часто испытывают чувство вины. Как вот справиться с чувством вины? Лично у вас есть ли какое-то чувство вины и чувство сожаления о том, что вы делали не так в отношении своих детей, и сейчас бы вы хотели бы это исправить?
2: Ой, ну все мы много.

0: этого избегать, как себя в такие минуты контролировать, научиться вовремя уходить из этих ситуаций, не дожидаясь точки закипания. И, в общем, не на собственном опыте, ставя синяки и шишки, овладевать искусством властвовать собою, а вовремя прочитать какие-нибудь полезные рекомендации на эту тему и, в общем, как-то поучиться управлять собственным раздражением, не брызгаясь им на окружающих. Вот это, конечно, было бы бесценно.
1: Это можно принять как совет матерям, которые сейчас, может быть, только начинают воспитывать своих детей, или это в любой момент никогда не поздно?
0: Ну, это, конечно, это никогда не поздно. С возрастом мы делаемся как-то и старше, и умнее, и спокойнее, может быть. Учимся каким-то вещам. Но сейчас вот у информационной среды есть масса плюсов. Очень многое можно узнать, не отходя от своего компьютера. Масса прекрасных советов, тренинги, вебинары по управлению гневом в семье, по снижению раздражения. Где это все было, когда мои дети были маленькие?
1: В то же время вы сказали, что матери нужен какой-то внутренний резерв для того, чтобы сохранять свое равновесие и правильно общаться с детьми и со всеми членами семьи. Что поможет этот резерв сохранять?
0: Очень большой вопрос. Где брать ресурсы, когда их брать негде? Во-первых, конечно, нужно хоть какое-то время для себя, хоть немножечко. Возможность уединения и работы со своим внутренним миром. Не путать уединение и одиночество. Выгородить для себя хоть какое-то небольшое личное пространство, когда ты можешь побыть сама с собой. Мне одна американская христианка рассказывала историю про жену пастора, у которой было 11 детей. И она всем была страшно нужна. И дети ей, естественно, не давали никакого покоя, не давали ей даже спокойно помолиться. Она с детьми разработала правила. У нее даже своей комнаты не было. И на кухне ей к ней все время приставали. И вот правило, которое она выработала вместе со своими детьми, гласило, что если мама села в углу кухни на табуретку и закрыла лицо передником, то трогать ее нельзя, пока она не снимет передник с лица. Единственный случай, когда ее можно трогать, это если есть угроза чьей-то безопасности. Потому что сейчас мама разговаривает с Богом. Ей нельзя мешать, ее нельзя трогать. Дети это усваивают. Они понимают, в принципе, что им нужно личное пространство, и маме нужно личное пространство. Хотя, ну вот с нашими гиперами, например, это бывает очень непросто. У каждого есть какие-то свои способы пополнения ресурсов. Они очень зависят от того, какой это человек. Кто-то больше сил получает от общения с людьми, а кто-то, наоборот, больше сил на это тратит. Да, кому-то, чтобы разгрузиться, надо пойти поболтать с подружками. Я, наоборот, разряжаюсь полностью на многолюдных встречах. Мне для того, чтобы подзарядить батарейки, надо куда-нибудь в ботанический сад пойти, да, или в лесу погулять. Кому-то заряжают батарейки концерты, например. Концерт – очень мощная такая форма, когда в тебя вбрасывают просто энергию. Музыкант приходит, чтобы ее отдавать слушателям. Сиди, напитывайся, кажется. Кому-то действительно помогает музыка. Очень важно найти хоть какую-то поддержку среди окружающих, и это обычно бывает, да, когда можно договориться с подругами, например, что там кто-то раз в неделю придет час посидеть с твоим ребенком, когда ты просто поболтаешься по магазинам, придешь в себя, например. Обычно подруги не отказываются, если там, у них дети выросли, например, собственные. Иногда и за радость с чужим двухлеткой понянчиться 2 часа, это же не 24 часа. Очень важно не превращать каждый день в рутину, когда с утра до вечера одно и то же, одно и то же, одно и то же по заведенному маршруту, как белка в колесе, да, от этого просто обалдеваешь. Если есть хоть какие-то ресурсы, которые позволяют, например, сменить картинку, куда-то выехать, посмотреть другими глазами, встряхнуться, это надо делать. Я помню, как одна мама 5 детей, из которых один ребенок достаточно тяжелый инвалид, сказала, что мне очень помогает каждый день делать хоть что-нибудь да по-новому, пройти не тем маршрутом, которым обычно хожу, научиться покупать билетики в автомате, если я их обычно покупаю в кассе. Да? То есть вносить в свою рутину все время какое-то разнообразие, это тоже помогает. Очень важный такой способ умение быть благодарным. Когда ты не только все время перечисляешь, что еще у тебя не так, а вспоминаешь, что еще у тебя так. когда ты умеешь

0: Не обесценивать свои достижения, не обесценивать достижения своих детей, да, не отмахиваться, а он у меня троечник, доброго слова не стоит, да, они непослушные, они вообще меня не любят. Обесценивание – это вообще какой-то бич совершеннейший, да, современного общества, когда мы все время равняемся на какие-то высоченные стандарты и отсчитываем от них, чего нам не доложили, да, вместо того, чтобы посмотреть, чего нам доложили. Да. Может, у меня ребенок троечник, но у нас с ним прекрасные отношения. Ребенок, который очень дружелюбный, например, очень покладистый, который замечательно себя ведет в семье, там, помогает с младшим ребенком. У каждого свое есть, за что действительно быть благодарным. Да, у нас случаются какие-то дыры совершеннейшие. Кажется, что ты один, силы на нуле, ресурсы на нуле, но это же не постоянное наше состояние. Мы же не всегда сидим в этой черной дыре. У нас бывают хорошие периоды и плохие. Очень важно уметь ценить эти хорошие периоды, уметь их распознавать, различать, да, и сохранять память о них в эти черные времена, понимая, что мы же ничего не знаем про свое будущее и не знаем, как там оно все будет дальше-то обустроено.
1: Ирина, наше время передачи подходит к концу. Общие пожелания тем родителям, которые сейчас нас слушают, в основном матерям.
0: Мамы, помните, что вы хорошие мамы. И не обесценивайте свой труд.
1: Передача с участием преподавателя, писателя, журналиста и мамы Ирины Лукьяновой закончилась. До свидания. Дорогие радиослушатели, по материалам программы «Семья» вышла книга «Семейные шпаргалки». «Семейные шпаргалки» вы можете приобрести в редакции «Радио Град Петров» и в церковных лавках города.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: музеи и выставки, дворцы и парки, города и пригороды. Радио «Град Петров» приглашает на радиоэкскурсии.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! У микрофона Людмила Зотова. Село Сура Пенежского района Архангельской области – это родина святого праведного Иоанна Кронштадтского. В годы своей жизни батюшка ежегодно в конце мая или в начале июня навещал родные края. Вот и мы смогли ступить на землю теперь известного села в те же дни, но в уже другие годы. Всем паломникам, конечно же, очень хочется не только увидеть малую родину почитаемого святого, погрузиться в атмосферу удивительной северной природы, на просторах которой рос юный Иван Сергиев, но и прикоснуться к видимым следам его жизни в этом селе. Однако дом его детства не сохранился, храм, построенный с его помощью, для молитв пока недоступен, а вот музей его имени рад гостям, посетившим Суру. История музея не очень давняя. Он открылся 6 июня 2000 года. Его основательница – выпускница Ленинградского педагогического института имени Герцена, работавшая учителем химии и биологии в Сурской сельской школе, Серафима Вячеславовна Данилова. Кажется, что она очень внимательно всматривается в посетителей музея с большой фотографией, теперь уже включенной в музейную экспозицию. Когда-то она проводила здесь экскурсии, открывая радости и горести малой родины любимого святого. Но сегодня нас пригласила в музей мать Романа.
2: Иннокене Романа, насельница Ивановского монастыря.
3: Это Серафима Вячеславовна. Старенькая была, ей уже около 80 было. Она вот основала вот этот музей. Когда у нас была здесь община, она начала вот это вот дело по созданию музея. У нее была болезнь, тяжело болела. Но она, когда лежала в Архангельске с этой болезнью, встретилась там женщина, которая рассказала ей, кто такой Иоанн Кронштадтский. А она даже не знала, что вот она с родины Иоанна Кронштадтского. Здесь вообще эта память была стерта. Люди не знали ничего об Иоанне Кронштадтском вообще. И вот когда она узнала, и по совету этой женщины помолилась ему, дала обет: если я исцелю, то я создам музей и буду прославлять твое имя. И она получила исцеление. Потом всю жизнь она вот обет свой выполняла. Первая стала собирать материал, пошла в архивы, где там еще ничего не выдавали, все вот какими-то там правдами, неправдами, все вот эти вот газетные вырезки там собирала, фотографии, чуть ли не под расписку там ей все выдавали, эти материалы. Вот она первая начала все собирать. Потом подключила сестра Марианна, она подключила, нас подключила. Она стала первая проводить здесь иоанновские чтения. Тогда в Архангельске только-только вот это начинание было. И вот первые иоанновские чтения у нас в 2003-2004 году были. Потом Марианна, наша сестра, она в школе еще воскресную школу вела. И поэтому она стала там проводить детские иоанновские чтения. И, короче говоря, вот эта вот работа, вот они вот вдвоем проделали, просвещение тут в селе было. Mm-hmm. По образованию она была педагог, по-моему, учительница биологии, что ли. Mm-hmm. Вот. Она вообще с Камчатки. У нее в роду там тоже священники были. Она закончила в Ленинграде, тогда еще Ленинград был институт. Видимо, там познакомилась, что ли, вот с мужем, со своим будущим, и приехала сюда в Суру. Иван Данилов, это вот ее сын, она мама Ивана Данилова, знаменитого звонаря, который звон возрождал. Такая вот история создания была. В начале 2000-х годов это все началось. В доме у них жила когда-то монахиня, бывшая вот монахиня Сурского монастыря, Параскева Новикова. И от нее первые экспонаты, это, конечно, были вот ее четкие фотографии. Вот у нее какие-то вот открытки там сохранялись, фотографии. Вот это вот легло в основу экспозиции. Потом уже копии с документов в Архангельске. Местные начали фотографии какие-то давать. Удалось где-то ксерокопии снять, где-то вот оригиналы какие-то. Но оригиналы мы, конечно, сюда не выкладывали. И у нее в доме вот мебель еще осталась. Она была по плотницкой части. Там же послушания в монастыре были разные очень. Там они и обувь умели шить, и столярничать умели. На кирпичном заводе работали, там на мукомольной работали. Тут молоко перерабатывали, коров тоже держали. Так как вот отец Иоанн Кронштадтский им пароход подарил,
2: Вот они на этом пароходе до самого Архангельска возили, молоко продавали. Вообще монастырь полностью сам себя обеспечивал. И Иоанн Кронштадтский, он такой капитал заложил в него. Он ни на каком балансе не был нигде. Он сам себя обеспечивал, монастырь. Конечно, производство всякое разное было. Вот когда строить начали, Иоанн Кронштадтский специально вот для этого и кирпичный завод создал. Ну, короче, вот по строительной части.
1: Когда монастырь стали строить или храм?
2: Когда храм, да. Потому что вначале-то, конечно, храм построили. Храм был построен в 1891 году, осветили его. А закладку в 1888 году был. А монастырь уже немножко спустя, 1890, по-моему. После храма уже как бы и монастырская община. И как-то она быстро, эта община, переросла в монастырь. Года не прошло, вот как бы из этой общины сразу вот создали монастырь Иоанна Богословский. Построили храм деревянный Иоанна Богословский. Там фотографии есть. Серафима Вячеславовна еще, конечно, родословную здесь вела. Одна из сестер Иоанна Кронштадтского, Дарья, она осталась здесь в селе, и от нее пошла как бы родословная. Малкины, Кычевы, вот эти вот две фамилии, и ее родственники, вот здесь вот вообще родственники Иоанна Кронштадтского, их много.
1: Сейчас живут, да?
2: Да. Вот, например, отец Алексей Кривицкий, он тоже там родственник, получается, там внучатый племянник. Ну, вот ближайшие родственники, вот, например, Кычевы была тетя Нина с дядей Ваней, они возле Никольского храма жили. Они первые наши помощники, вообще бессеребренники просто были. Благодаря им, вот, они у нас как родные отец с матерью были, вот, опекали, все помогали нам делать. Какие тут вот храмы были. Если посмотрим, историческая вот обстановка, здесь вот видно. Были храмы деревянные, Никольский и Веденский. Вот тут Веденский видно. Вот на этом месте сейчас как раз дом архиерея. Вот мы построили архиерейский такой домик, митрополитчий называется у нас. Когда владыка приезжает, он там останавливается. И новый вот этот вот каменный храм, он был между Веденским и между Никольским. Никольский храм где-то вот тут вот в стороне был, вот за вот этими двумя кирпичными зданиями. Все, что здесь кирпичное, это было вот создано вот с местного кирпича. Причем вот глину местную брали. Вот они, вот эти старинные храмы. Первый 1586-87 год введения вот храм. А 100 лет спустя построили Никольский храм. Ровно 100 лет у них отделяет. Вот. Потом храм старый Никольский разобрали и переставили на кладбище. Он кладбищенским стал. Веденский храм оставался вплоть до большевиков. Где-то в 30-е годы его заставили самих сестер распиливать на дрова. Так они тут плакали сквозь слезы. Вот, пилили. Но вообще, ну, это как бы предание такое местное. Не знаю, правда, неправда. И, конечно, они были уже настолько обветшавшими. Тут еще раскольничество сильно процветало. Без поповщины, да все. И вот, короче, Иоанн Кронштадтский очень, конечно, переживал за то, что вот так вот люди шатались вот как-то так и отходили от церкви. Поэтому его вот это чаяние было построить такой вот храм. Он мечтал об этом. И когда вот 20 лет последних вот он на родину ездил, как раз таки вот его мечта осуществилась. Он построил этот Никольский храм. Вот, три предела у него было. Вот центральный предел в честь, конечно, Николая Чудотворца. Правый предел в честь Иоанна Рыльского, это его покровитель был, он в честь него крестился. А слева был левый предел в честь Параскевы, мученицы. Ее здесь очень на севере почитали. И раньше была часовенка Параскевы деревянная, но она не сохранилась. Часовенки вот такими сараечками как бы делались.
1: На территории села такие
2: да,
1: были, да?
2: Да, да, да. Вот, но они миром строились, часовенки эти. Камень этот вряд ли кто бы смог воздвигнуть, только благодаря вот батюшке Иоанну. И есть у нас вот скит, как раз вот в скиту в Летовской роще, тоже трудами батюшки был построен Троицкий храм. Он горел, его перестраивали, но он вот сохранил еще вот такие вот формы, все, ну как бы сохранял. А потом вот в 60-х годах, здесь уже, когда советское время было, там покосы были, там совхоз был миллионер, держали же покосы, коров, все, и там вахтовым методом работали, ну и рабочие, показалось им, что там золотые эти купола, кресты, все, и решили достать, и для этого сожгли храм. И потом так эти три обгоревших креста и стояло. Пока сруб здесь не срубили и туда не завезли. Но пока этот сруб тоже стал храмом, тоже много лет прошло, конечно. И вот сейчас тоже много проблем связано с тем храмом у нас. Потому что, ну, кто строил? Строили мы. В архитектуре абсолютно ничего не понимали. Ну, как строили? Нанимали у строителей. Вот с Молдовы приезжали строители. И вот они начали все эти постройки. Рубили все. Как знали, как умели, так рубили. Конечно, сейчас много недочетов там всего нашли. Ну, тогда нам просто некому было строить, помогать. Это вот Успенский какой был, такие, с такими главками. В советское время, конечно, все эти главки сняли, все разрушили, сбросили. И вот тут мы видим вот избушечку на заднем плане. Это была раньше изба Иоанна Кронштадтского, где он жил, детство провел. Но она была вот избой такой большой, ну, как вот крестьянские эти избы были с поветьями, да, со всеми этими хлевами, да, все. Просто вот эту хозчасть вот соединили, а жилую часть переправили сюда, и она как бы вот почитаемым таким местом. Но дело в том, что вот это движение было ионитское, ионитки были, они за отцом Иоанном везде и всюду. И в монастырь начали вот эти идеи проникать. Они же его считали как бы богом даже, все. И игуменья была очень властная, решительная женщина. Игуменья Порфирия, она была второй игуменьей. Она была строительницей этого монастыря. Вот при ней тут в основные монастырские постройки были возведены. И она проявила себя очень решительно. Она решила эту избушку убрать совсем. И еще вот был такой момент, что в 1905 году, когда вот зашаталось все, революция была первая, такие революционные движения, тут тоже запели Марсельезу сестры. Она поехала, собирали всех каторжников сюда, высылали всех неустойчивых таких вот. И тут, короче, умы зашатались. Она поехала в Архангельск, владыке, сказала, владыка, чтобы больше их здесь не было никаких, то распорядитесь, там как-то это самое все выпросила. И их отсюда убрали, всех этих каторжников. И она навела порядок железной рукой тут, и все, восстановилось все на свои места. А первая была Варвара игуменья. Она приехала вместе с первыми сестрами, и они были подготовлены в Леушино под руководством вот игумени Таисии Леушинской. Кто-то говорит, там 30, там 35, 40, ну, в общем, между 30 и 40 где-то так сестер было вместе с этой игуменьей Варварой. Но она 2 года пробыла, потом начали вливаться новые сестры. Монастырь разросся-то, он же вообще чуть ли не 200 человек здесь было. Вот, она, видимо, или не строения какие-то пошли, или не справляться стала. Ну, в общем, вот тогда прислали вот эту решительную Порфирию. А после нее уже была последняя игуменья Серафима. Это из числа сестер. Она была на подворье в Архангельске. В Архангельске было подворье. Там было потом это морское ведомство какое-то было у них. И потом, наконец-то, нам они его передали. В церковь передали, церковь. Там сейчас, наверное, восстановительные какие-то работы, может быть, идут в этот момент. И вот она была на подворье старшей. Это уже 17-й год был, вот эта революция началась, все. И вот эту игуменью то ли избрали, то ли заменили. В общем, последняя игуменья была Серафима, вот с этого подворья старшая. Она была из крестьянского сословия, она выучилась вот в монастыре, и читать, и писать, все, она прошла здесь школу, послушание все проходило. Так что была такая вот плоть от плоти, кровь от крови, такая монастырская игуменья. Ну, недолго ей, конечно, пришлось, вот при ней вот этот монастырь закрыли, он просуществовал до 20-го года, в 20-м году, вот ровно 20 лет просуществовал, его закрыли. К власти пришли безбожники, и причем сестры попадали, вот есть такой документ даже где-то у Серафима Вячеславовна вот был, что это вот они, письмо, они писали, что разрешите нам хотя бы вот так проживать, как трудовой артель создать, так проживать, что мы никакие не буржуйки, мы тут своими руками все на голом песке создавали, все, или разрешите нам хотя бы вот в скиту жить, мы никому мешать там не будем. Ну, резолюция была такая, что не позволим себя убивать, что-то такое вот. Работать разрешаем, вот себя убивать не разрешаем. Но в конце концов закрыли. Они же тут и артельничали, одеяло стегали, и все. Ну, в конце концов все равно закрыли. И сестры, кто-то уехал по домам, кто-то в Архангельск на подворье, там еще при храмах, при приходах были, а кто-то по местным вот разошелся и здесь вот осел. И вот как раз-таки Параскева вот эта вот, она как раз была с того монастыря, вот она у Данилова жила.
4: А никто не был арестован, сестер не сослан?
2: Сперва. Но тут такая байка существует, что их на баржу посадили, вывезли, затопили. Может, что и было, я не знаю, потому что сестер было очень много вообще. Вот остался первых, но как-то сведений таких не было, что репрессии сразу были. Их просто вот как бы выгнали отсюда. Вот. А самые репрессии начались в 40-е годы. Это 42-й, 41-й, 42-й год. И вот эта волна накрыла как раз-таки вот именно вот, прям конкретно. Пришли с облавами, их здесь все, которые остались, их всех подчистую вот, вычистили.
4: Они и просто жили здесь.
2: Ну как просто жили? Ведь священников уже не было. Да. А люди, они же ведь покрестить надо, там отпеть надо, все. Они псалтырь читали, крестили вот этой вот формулой мирской. В общем, властям это, конечно, не нравилось. Тем более политика пошла, что совсем монашество убрать, чтобы вообще даже не пахло. И поэтому их в 40-х годах всех вот в заключение и по этапам. Но тут вот местная была, на примере вот местной, и у нее вот какие-то архивы сохранились, и сестры ей вот фотографии доверили. Все, вот Александра Лавишева, она попала в монастырь по обету, когда ее еще здесь не было. Вот, просто родители дали обет, она, видимо, заболела, что у этого ребенка они воспитали для монастыря. И они ее воспитывали дома, строго, вот по-монастырски. Вот. И когда отец Иоанн здесь уже стал создавать монастырь, то, конечно, вот они думали, ну, в какой-то монастырь отдать, а тут в собственном селе. И они ее отдали на воспитание в монастырь с 11 лет, что ли. И вот она вот здесь. Она была письмоводительницей как раз-таки у игумени Порфирии. И так как вот как-то так батюшка высказывался так намеками, что вот быть ей игумени там или как, такое вот было, что прочили ее в игумени. Ну, конечно, в игумени получилось, потому что власть поменялась. Вот. А так бы выросла бы, собственно, такая вот игуменья тоже бы. Как раз в 40-е годы. Она здесь осталась. У нее была сестра. Ее Александра Ларишева звали, а сестра Дарья была. Дарья, она, ну, вот этих искушений она не выдержала. Она вышла замуж, она вместе с ней воспитывалась при монастыре и поступила в колхоз. И жила вот здесь как мирянка. А она претерпела все до конца, Александра та сама. Вот она вот, инокиня здесь вот. И у нее сохранились вот эти архивы, фотографии сестер, на которых вот установить сейчас невозможно, ни без подписи, без всего. И в 40-е годы, вот это мы уже, когда вышел сборник репрессированных, мы нашли ее фотографии вот в этих сборниках. Ее, ну, посудили, ее хотели выслать, там, судить на работу, все на принудительное. Но она умерла в тюрьме. И она, когда пришли забирать, ну, когда облава была, пришли забирать, там, кто-то успел сказать, что вот придут. И она успела послать свою сестру. Она знала, что уже вот, ну, тогда уже чувствовали, видели, что долго уже не протянут, все равно их там арестуют. И она на смерть узелок собрала. Вот, и она послала ее за этим узелком, и вот в заключение с этим узелком уже, в общем, готовилась уже к смерти, конечно.
4: А ваш монастырь стал возрождаться уже?
2: Ну, монастырь где-то с конца 90-х начал возрождаться. Тут вот первое, сперва вот здесь вот бабушки были, они приход организовали, вот это здание занимали. Тут мастерские были, тут какие-то тут, там дома быта, там что-то такое, вот что мастерские, тут швейное было, все. Тамара Александровна, тут Порохина, учительница тут работала тоже, и школьные тут какие-то мастерские, и даже когда-то и зубоврачебный кабинет был, чего-то такое не было. Тут же здание-то наперечет. И вот они вот это вот здание им отдали под храм. И тут домовой храм, вот как раз в этой части. Вот это они первые вот это разгребли, тут весь храм, ремонт сделали своими силами, все. А потом, когда уже девочки приехали в 98-м году, тут уже все начало прихорашиваться, облагораживаться. Они тоже первые вот в этом доме жили. Там сейчас, где у нас вот там лесенка, если вот с той стороны зайти, там вот под лесенкой где-то, на туалеты сейчас у нас уже все такое прочее. А там раньше вот тоже вот комнатка была. На втором этаже жили священники, они окормляли девочек, они приезжали с Веркалы. Вот отец Иосиф там, братья, отец Иосиф, архим Андрей тоже. И отцы жили наверху, а девочки вот тут вот внизу. И тут, конечно, дом старый, на 7 ветрах, тут они очень мерзли. Морозы тогда как раз-таки, они первую зиму приехали, и как раз вот эти вот морозы 50-градусные, они с юга все. Конечно, болеть начали, там все, вот очень туго им было. И местные-то они вообще сперва вот как бы не приняли. Тут народ такой настороженный, и не сразу все. Сперва долго-долго приглядываются, а потом если, ага, наш, да все, уже тогда все объятия. Вот, и поэтому поначалу-то все, за ними наблюдали, там все, приняли, что за девиц ни у кого поведение, что они сюда приехали, все такое, заигрывать там старались, там еще что-то, ну, так им всякое пришлось пережить. А потом смотрят, вкалывают, работящие такие, все тут возрождается, жизнь закипела, и, в общем, отношения поменяли, конечно. И вот когда вот эта первая зима-то случилась, и вот они так страдали, и вот первые бабушки, там, прихожанки, они вот увидели это бедственное положение, начали их разбирать по домам. И вот они эту первую зиму с прихожанами вот в домах прожили и немножко так поближе сблизились, все, и потом уж пошло как по нарастающей. Вот. И вот приняли потом. Потому что совсем отношение изменилось. Конечно, нам помогали тут. Были помощники у нас. Вот первые соседи, это первые помощники, конечно, были везде. Поле у нас было такое очень большое, картофельное, и очень сложное на глине. И все село собиралось почти там. Ну, вот. У нас даже вот ветераны не ходили в храм. Тут совет ветеранов был, бабушки. Так они ударной пятилеткой, там, короче говоря, к нам на огород. В храм не идут, а на огород, пожалуйста, так и позови. Ну вот, и такими вот общими силами, усилиями все тут подымали. А потом мы уж приехали на все готовое. Тут уже и дом вот этот вот второй передали, тут уже более он теплый был, обустроенный. Вот там уже жили. Мы уж приехали, мы уже в большом доме жили, мы этих уже морозов не чувствовали так.
4: А сейчас сколько насельниц в монастыре?
2: Трое. Ну, то есть вот нас, бывших трое, плюс еще вот монахиня Тихона, она при матушке все время, и матушка сама. То есть в общей сложности нас пятеро. Но есть еще вот новопостриженная монахиня Иоанна, она в Архангельске сейчас. Она вот Архангелогородка сама, вот, коренная.
4: Потом, может быть, тоже к вам, да? Или нет?
2: Я не знаю, но она как наша. Она наша.
4: Ваша.
2: Да. Но она была пострижена специально для того, что у нас там подворье было в Москве. И она туда была пострижена, вот старшей поставлена. А сейчас пока на Архангельске. Там дальше видно будет, время покажет, что там будет еще. Может, там в это время придется подворье какое-то там организовывать.
4: Отец Иоанн, фамилия его Сергиев. А остались кто-то вот Сергиевы сейчас в этом?
2: Нет, он вот нет, с такой фамилией последний в своем роду, наверное, с этой фамилией был. Потому что вот мы смотрим, что после него тут Сергиев больше не встречается. У него уже вот несколько фамилий перемешано. Вот, например, Порохина. Мама была урождена Порохина. Порохина у нас вот в Городецке. В каждой деревне какая-то фамилия. Ведь в младенчестве у них было 7, что ли, 8 детей у его отца с матерью. Но они в младенчестве умирали. Все мальчики, они умерли. Один только он остался. А девочек вот только 2. Почему других Сергиев не было, не знаю.
4: Ну, если девочки остались, а мальчиков нет, то понятно.
2: Ну, как-то вот у его отца, видимо, тоже.
4: Ну, да, он братик.
2: Вот Дарин дом, его сестры дом, в таком виде остался.
4: Что значит слово «сура»?
2: А тут несколько этимологий, но я вот знаю только вот такие вот гипотезы, как с «ура», например, вот «ур» там, приток какой-то там «ур», в верховьях есть вот с «ура» пришли. А другой вот как-то на болоте, не что ли, что такое место, которое вот, ну, в общем, по географическому положению как-то. Тут же племена еще финно-угорские жили, еще вот чуть белоглазые вот это вот в местах, и такой таинственный народ был интересный. Вот на каком-то вот эти языковые корни непонятно сейчас не объяснить.
4: Спасибо.
1: О музее святого праведного Иоанна Кронштадтского нам рассказала насельница Иоанна Богословского Сурского женского монастыря, мать Романа. К нашей беседе подключается клирик Сурского Иоанновского монастыря иерей Кирилл Франков. Он делится с нами интересным архивным материалом, воспоминаниями очевидца об отце Иоанне Кронштадтском.
5: Статью прочитаю вам. В лазарете частного кружка в Москве находится на излечении раненый солдат Козьма Антонов Мерзлый, лишившийся ноги после одного из сражений в эту войну на Германском фронте. Из деревни Засурья, находящейся в Архангельской области, Пинежского уезда Сурского Сергиевской в области, в полверсты от места родины достопамятного отца протоиерея Кронштадтского Иоанна Сергиева. Этот солдат по моей просьбе, чтобы скоротать время пребывания в лазарете, написал свою биографию и в ней уделил внимание также и воспоминаниям о знаменитом своем земляке. Вот что пишет Мерзлый. «Когда летом кончалось в нашей церковной приходской школе в селе Сур учение, приезжал дня на 3 или 4 кронштадтский протоиерей отец Иоанн Ильич Сергиев. И это повторялось из года в год, пока он не умер. Хочу рассказать, как и что происходило, когда он приезжал к нам в Суру. Раньше у нас в Суре ничего хорошего не было. Церковь была деревянная, избы у крестьян были плохие, черные, без труб. Школа была сельская, маленькая, женского монастыря тогда еще не было. Лавок и торговцев было совсем мало. Поля и сенокосы у крестьян были отданы в залог богатым крестьянам. Крестьяне жили очень бедно и плохо, и носили одежду длинную, мельницы были водяные и плохие, мололи в сутки по 1 пуду. Да всего и перечислить трудно, чего не доставало. Например, самоваров не было, чая никогда не пили. Всего и не буду перечислять, потому что и так видно, когда прочитаете все то, что я написал про мою жизнь. Потом все, что появилось в Суре, все это создал отец Иоанн Сергиев, прославил из Сура через отца Иоанна. Помню, как мы, мой отец Антон Меркурьевич и я пошли встречать отца Иоанна. Я буду называть его батюшкой. Приехал батюшка в Суру на лошадях. Его встречало множество народа, не только из нашего села, но и из других сел и властей. Мы с отцом пошли туда, куда и все люди идут. Батюшка отслужил в церкви обедню, потом отслужил молебен на улице, на том месте, где должна была строиться школа. Предложил крестьянам выстроить каменную лавку и построить пароход. При этом он говорил, что так же скоро выстроим школу, лавку и пароход, как перед этим построили церковь, хотя крестьяне и тогда не верили этому. Затем он отправился к часовне, где была явленная икона Пятницы Параскевы. И тут я сам слышал, как батюшка сказал, что на этом месте через 8 лет будет монастырь. После этого он зашел в избу, в которой он родился и из которой когда-то ушел в город учиться. В своей избушке батюшка служил молебен и посидел в ней немного. Он велел эту избушку обнести футляром из леса на одну сажень от стенок, чтобы избушка эта подольше простояла. Я был в этой избушке и все видел. Избушка старенькая, плохонькая, некоторые бревна от долгого стояния прогнили, окна небольшие, рамы в 6 стекол, печь из глины, трубы нет, вместо трубы стоял дымник. Стол плохой, вдоль стен стоят скамейки, тут же лежат ручные жернова, чтобы муку молоть. Так все и сейчас осталось в этой избушке отца Иоанна. Батюшка ездил гулять по лесу и по лугу, ездил и по нескольким деревням. Он любил поговорить с каждым крестьянином, давал бедным денег, а так как у нас все бедные, то он всем давал, кому рубль, кому больше, кому меньше. Он приезжал каждый год, и каждый год что-нибудь у нас по его указанию и на его жертве строилось. Сперва построили каменную церковь трехпрестольную, колокол в ней 250 пудов, да и маленьких 18 штук. Церкви 2 прозвона пятиглавых в виде корабля. Потом выстроили 2-классную церковно-приходскую школу. А после того лавку для торговли. В этой лавке все есть, что необходимо для крестьян. Товар привозят в лавку по реке Пинига, когда вода дозволяет. А когда вода не дозволяет, то и в лавке нет товара. Дома выстроил. Деревянные священнику, диакону, псаломщику, а также своим племянникам и многим крестьянам. В другом конце села выстроен женский монастырь, недалеко от избушки отца Протоиерея. Тут же стоит и давнишняя деревянная часовенка, явленная иконой Параскевы Пятницы. Когда мне исполнилось 20 лет, я братом работал в скиту, в верстах 18 от нас. Чистили и равняли землю под сенокос, чтобы трава лучше родилась. В скиту в это время построили церковь и 3 дома, и в этот скит приезжал батюшка отец Иоанн. К нему по обыкновению собралось множество народа, был там и я. Вот воспоминания о том, что Иоанн Кронштадтский сколько сделал для села. Все, и церковь построил, и дома помогал. И я вот первое, что приехал, я начал, когда молебны вот по часовню проводить, бабушек, у кого кто помнит, в роду передавалось, кто видел Иоанна Кронштадтского. Большинство вспоминает, что да, проезжал на карете и денег давал.
1: Наша экскурсия по музею Сура, родина праведного Иоанна Кронштадтского, закончилась. Передачу к эфиру подготовили Людмила Зотова и Татьяна Брошнина. До свидания.
6: Этот проект реализуется при поддержке фонда «Православная инициатива».

0: 20 июня приглашаем по ахматовским местам Петербурга, связанным с жизнью и стихами великого поэта. Путешествие по Петербургу, Петрограду, Ленинграду Анны Ахматовой позволит нам вспомнить события жизни поэта, неразрывно связанные с судьбой страны. Вы побываете на Васильевском острове, на Фонтанке, Марсовом поле, на набережных Невы и увидите дома, где Анна Ахматова жила и бывала. Затем вы отправитесь в Комарово, к будке, маленькой даче, где с 1955 года Ахматова жила летом, и к могиле поэта на Комаровском кладбище. Экскурсию 20 июня проведет Марина Михайлова.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
2: Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвований на деятельность «Радио Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В центральном районе кружки находятся в Кафедральном соборе Казанской иконы Божьей Матери, в Спасо-Преображенском соборе на Преображенской площади, в соборе Владимирской иконы Божьей Матери на Владимирской площади, в храме Феодоровской иконы Божьей Матери по адресу улица Миргородская, дом 1В, в храме Спаса Нерукотворного образа Конюшенная площадь, дом 1, в книжном магазине «Слово», улица Малая Конюшенная, дом 9. С полным списком адресов вы можете познакомиться на сайте нашего радио grad-petrov.ru.

0: Дорогие слушатели, мы продолжаем серию передач по замечательному произведению «Крины молитвенные» отца архимандрита Киприана Керн.
1: Сегодня мы будем говорить о вечернем богослужении и о православном понимании мира, сотворенного Богом. В начале всенощного бдения, при каждении всего храма под умилительное пение предначинательного псалма, вспоминается нами творение Богом всей вселенной. Как некогда Дух Божий носился над бездной, так и ныне, в полумраке вечернего сияния лампад, при еле освещенных ликах святых икон Божьих угодников, носится благовонный кадильный дым под темными, почти черными сводами храма. С клироса раздается величественный, поэтический рассказ о творении мира, рассказ, поэтичнее которого трудно сказать.

Благослови, душа моя, Господа, благословен еси Господи. Господи, Боже мой, возвеличился еси зело, благословен еси Господи. На горах станут воды, дивны дела Твои, Господи. Посреди гор пройдут воды, дивны дела Твои, Господи. Вся премудростью сотворил еси, слава Ти, Господи, сотворившему вся. Все творение Вселенной встает в нашей памяти, и мы слышим повторяющееся утверждение псалмопевца: «Вся премудростью сотворил еси». В вечернем полумраке повторяется ежедневно дивный рассказ о шестодневе, то есть о шестидневном сроке сотворения мира. Вспоминаются богомудрые, величественные слова святых Василия Великого, Амвросия Медиоланского. Встают в памяти характерные контуры старинных икон того же содержания «шестоднев». Каждый вечер дано нам вспомнить о том и удивляться милости, величию и благости Творца.

0: как многочисленны дела Твои, Господи! Все соделал Ты премудро. И види, Бог, яко добро. Все добро, все красиво, все прекрасно и премудро, все, что вышло из рук преблагого и премудрого Творца. Именно в умеренной, тихой, после уличного шума, обстановке вечерни, так особенно чувствуется премудрость создания и совершенное блаженство Творца при виде созданного из любви творения рук своих. Бог в покое своем созерцал неизреченную, гармоничную красоту совершенного творения, не нарушаемого никаким злом, никакой порчей, ибо вся добро зело. Земля в стройном хороводе небесных светил, плывущая в лазурном мировом просторе и купающаяся в золотых лучах прекрасного, яркого солнца. Обширные пространства, отражающие в себе лучи незапятнанного еще солнца, яркого, сияющего, огненного. Зеленая бархатная трава и свежая зелень деревьев дышат и наслаждаются паром, исходящим из земли и орошающим лицо ее. И животные, малые с великими, и птицы в беспредельной лазури, летящие и ныряющие, и кувыркающиеся там высоко-высоко в небе жаворонок, и рыбы в водах, и под водою, и вся тварь, видимая, наслаждается прекрасным и премудрым устроительством вселенной. Бог, по любви своей создавший все это, будучи сам любовь, любит всю тварь. С любовью наблюдает ее в покое и блаженстве своем, любуется ею, наслаждается ею, ибо вся добро зело, и вся премудростью сотворил он. С высоты своего великого престола славы, сидя на херувимах, Господь Вседержитель созерцает находящуюся под ним вселенную. Это выражено так реально в Святом Писании прекрасным греческим словом «сложением мира» или лучше «бросанием мира», как будто Господь, творя мир, бросил его в пространство.
1: Церковь православная в своем богослужебном сознании всегда переживала это блаженное созерцание Богом прекрасной картины творения. Не только в дивных псалмах, восхвалениях Давида и песнопениях ветхозаветных, воспринятых нами, но и в молитвах Святой Божественной Евхаристии вспоминает Церковь это созерцание прекрасного творения. В дивной молитве литургии апостольских постановлений, в молитвенных фрагментах II и III веков, в единственных по силе, величию поэтического чувства словах говорится о том. Молитвенно переживая совершенство Божие, подробно описывается и сотворенная красота мира с гражданином мира, человеком, который явлен украшением мира. Во всех древних молитвах этих литургий, в молитвах и более современных святого Василия Великого слышится это молитвенное переживание Церковью красот тварного бытия. Тварь и ее положение нашло себе верное отражение в Церкви и в ее литургическом понимании и переживании. В живом сознании Церкви, в ее молитвах все сознается и все сплетается в стройную и гармоничную систему действенного православного мировоззрения. Потому и падение Адамова и последовавшее изменение твари нашло себе выражение и в нашем богослужебном понимании. Грехопадение человека – явление космическое, сопровождается изменением всей твари. Грехопадение – не только внутренний сдвиг в человеке, не только нарушение его личной душевной гармонии, но и изменение всего стройного гармонического облика Вселенной, до некоторой степени порча всего тварного. Богослужебный материал Триоди постный отмечает эту космичность явления в неделю сырную, посвященную воспоминаниям Адамова падения.

0: То есть по-русски «солнце сокрыло лучи свои, луна со звездами превратилась в кровь, горы ужаснулись, холмы вострепетали, когда затворился рай». Выходя из него, Адам бил себя руками по лицу, восклицая «милостивее, помилуй имя падшего». И с такой же силой и реальностью сострадание твари отображается при описании другого космического явления – искупления. Это сострадание твари с момента падения длится и до ныне, ибо по воле Создателя вся тварь вместе с человеком подпала закону тления, произошло внутреннее органическое ее изменение. Это измененное со дня падения состояние тварного мира выражено апостолом Павлом, который в послании к римлянам говорит о совоздыхании и соболезновании всей твари даже до ныне. В толкованиях своих на послание апостола Павла затворник Вышинский Феофан видит в этом соболезновании твари ощущение болезни рождения, то есть, что будущее состояние твари уже зачато и зреет в глубине самой твари, как плод в чреве матери. Тварь это предчувствует, и оттого-то состраждет и совоздыхает. Это изменение твари важно и существенно.
1: Бог не отвергся от земли, не возненавидел мира и не презрел твари. Даже в проклятии не было ненависти. Отверженная земля проклята Богом через человека, но Господь не возненавидел, не отверг и не оставил твари. Он продолжал и далее премудрое промышление о ней. Он продолжал и дальше вести ее ко дню искупления и избавления. Земля вырастила волцы и терния, но Господь не отринул ее от себя. Как в предвечном совете Божием во исполнение божественной любви создался мир, как Господь любил прекрасный мир, им созданный, так Он и дальше продолжал любить землю грешную и тварь падшую и измененную. Домостроительство Божие не могло ограничиться моментом падения. В Совете Божьем положено было и спасение мира, и искупление греха. Всенощное не кончается после предначинательного псалма, закрытием царских дверей и ягтеньей, возвещающей и выражающей падение человека, закрытие царских врат и тленную, полную забот жизнь. После этого следует и предсказание о тихом свете с востока, и все ветхозаветное домостроительство – от исхода из Египта вплоть до Марии Девы, до утреннего сияющего света, до радостного утра Христова пришествия. Центральным моментом любви к твари и миру является воплощение слова, ибо «так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Центральный момент православия – слово плоть бысть, то есть слово стало плотью. И в этой истине столько захватывающего, столько глубины и безграничных далей открывается для нашего религиозного сознания, ибо, как сказал великий Афанасий, Бог – очеловечился, чтобы мы убожились. От воплощения слова протянулась эта яркая светлая нить – воплощение, воскресение, преображение.

Православию чуждо гностически-манихейское отвержение твари. Православие – религия аскетизма и преображенной плоти. Наряду с аскетизмом, с чисто апостольской свободой духа, уживается принятие твари, любовь к природе, красоте мироздания. Потому-то наши подвижники наиболее строгой жизни и аскетической напряженности уходили в дремучие леса и в единении с природой находили себе утешение и укрепление в своем подвижническом молитвенном делании. Природа, тварь, была им близка и родна, была для них источник боговедения, ее они не чуждались, а в благоговейном созерцании ее они духовно приобщались к божественному разуму. Человек, мыслящий и живущий вблизи от природы, не может быть атеистом. Атеизм есть бесплодная выдумка безумцев. В псалме говорится: «Сказал безумец в сердце своем, нет Бога». Отдельные, ярко проявляющиеся в жизни последствия изменения твари, дикость привычек, озлобленность зверей сглаживались перед лицом этих святых. Герасим кормил льва, преподобный Серафим кормил медведя, преподобному Науму Охридскому медведь пахал вместо вола. И таких примеров немало в житийной литературе. И сам сорокадневный пустынник, то есть Христос, бе в пустыне и бе со зверьми, и ангели служаху ему. Жизнь во всех своих проявлениях близка православию и освящена церковью, ее молитвами, ее обрядами. История церкви знает специальные соборы, которые созывались по вопросу о неумеренном, извращенном, сектантском аскетизме, как, например, Третий Поместный Собор Гангрский 340 года, чьи постановления признаны общеобязательными для всей церкви, и на основании этого еретическое гнушение мяса, вина, брака анафематствовано церковью. Целибат в основе своей чужд и противен православию. Восток с редкой свободой совмещает брак духовенства, и, что замечательнее всего, на Первом Вселенском Соборе в защиту брака духовенства встал святой Пафнутий, величайший подвижник своего времени. Вся жизнь благословлена и природа освящена, ожидая в своем страдании и воздыхании своего конечного прославления.

0: Ветхозаветное человечество, оставшееся верным среди многих искушений, отступничеств и падений своему Богу-Творцу и Промыслителю, с любовью принимало в простоте сердца всю землю и природу и по повелению Божию приносило ему начатки плодов земли, возносила ему жертву от всего, что было самого ценного и дорогого, красивого и насущного в земледельческом быту, ибо Богу это было приятно. От чистого сердца приносилась жертва, и Господь принимал ее с любовью, как аромат духовного благоухания. Золотая пшеница с плодородных тучных полей и искрящиеся темные сочные грозди винограда, первенцы мужского рода от всякого скота, все неслось Богу. И из далеких аравийских пустынь, из финикийских портов, из сказочных сирийских городов неслись Богу в его храм воскурение фимиама, из ценнейших плодов аравийских, из душистых смол, ладана и смирны. И все это с верой, любовью и страхом Божиим приносилось, и Бог принимал. И когда царь Давид решил построить дом Богу, храм Иерусалимский, и передал святое это и великое дело сыну своему Соломону, созвал он собрание и всем им объявил об этом, и благословили все Господа, и тогда пред всем собранием он сказал: «Благословен ты, Господь Израиля, Отец наш от века и до века! Тебе, Господи, величие и могущество, и слава, и победа, и исповедание, яко ты владычествуешь всем, что на небе и на земле. И ныне, Боже наш, мы славословим тебя и хвалим величественное имя твое». И принес Давид Господу для храма его все, что собрал и имел: 1000 талантов серебра ажирского, и золота, и меди, и железа, и драгоценных самоцветных камней и оникса. Все это от чистого сердца принес царь-псалмопевец к престолу Господню, принес и жертву всесожжения Господу и воскликнул: «От тебя все, и от руки твоей полученное мы отдали тебе». Не напоминает ли это нам ежедневное нами слышимое: «Твоя от твоих, тебе приносяще»? И была то жертва Творцу, жертва твари, жертва за тварь.
1: И наибольшее приближение Творца к твари было в момент воплощения, когда Слово стало плотью, глагол Божий стал человеком. Божия Матерь совокупила небесным отринувшееся естество нашего рода, то есть присоединила к небесным силам падшее естество нашего рода. Тогда точно небо и земля соединились, точно стерлась кажущаяся нашим несовершенным очам тонкая линия горизонта. От момента рождения его, встреченного землей лучшими ее дарами, с богатейшего востока и до дня погребения его в земле, в новом гробе с ароматами, вся жизнь его была беспредельна любовью к твари в добровольно принятом облике раба. Не мог посланный ради спасения мира и любви к миру не любить его, не любить красот этого тварного мира, не любоваться этой природой, не наслаждаться ею. Господь Спаситель ничего не отвергал, он не уходил от красот этого мира. Проведя в пустыне 40 дней, искушаемый князем мира сего, он пошел в мир, чтобы спасти его от власти князя сего. Он пошел к людям, в жизнь, в природу, к твари, пошел их любить, их спасти, их преобразить. С любовью смотрел он на восходы и заходы солнца,

к людям не для того, чтобы отучить их есть и пить и обречь их посту и бесплотному житию, но чтобы накормить голодных и напоить жаждущих, благословить их радостные вечери. Он пошел к людям не для того, чтобы проклясть брак и проповедовать целибат, но для того, чтобы благословить брак и притворить там воду в вино. И это было его первое чудо. Он пошел к людям, чтобы научить их любить друг друга, чтобы избавить их от греха, чтобы взять их грех на себя, сораспять его с собой, избавить от греха и прославить плоть, а не проклясть ее. И в струях иорданских он принял на себя грех всего человечества, принял грех Адама и понес тот грех к своему кресту. От Иордана он понес его к Голгофе. На Великую Пятницу в последовании страстей поется «Днесь за ушение прият и живой Иордане освободивый Адама». То есть ныне принял за ушение тот, кто во Иордане освободил Адама. И тогда Бог, разверзая небеса, явился в тварном облике. Дух в виде голубя снизошел на воды Иорданские, как сходит теперь на освящаемую воду в церкви своей в день святого Богоявления. Безгранична любовь Божия. Сын не возгнушался облика человека плотского, рабьего зрака. Дух не возгнушался явиться миру в чистом облике белой голубицы.

Бог ни от чего не отвернулся и продолжал все любить, и нам заповедует тоже. Так и святой апостол Павел поучал святого Тимофея, говоря, что всякое творение Божие хорошо, и ничто не предосудительно, если принимается с благодарением, потому что освящается Словом Божиим и молитвой. Внушая это братьям, будешь добрый служитель Иисуса Христа. И этим Павел побивает в корне всякую еретическую попытку лжеучения и мудрствования. «Все в простоте и веселье сердце приемлемое добро, ибо вышло из рук преблагого, премудрого и совершенного Творца, и сотворено все идеально, без порчи. Не материя, не тварь согрешила, а человек, его наклонность к разумничению, рационализму. И вслед уже за человеком вся тварь изменилась, подверглась порче и греховному влиянию. Сама по себе природа не зла, мы же ее на зло себе употребляем. А святой исповедник Максим так говорит: «Преснобытие и небытие разумного и мыслящего естества состоит в воле создавшего вся добро зело, но быть благим или злым по произволению состоит в воле созданий сих». И далее: «Зло созерцается не в естестве созданий, но в погрешительном и неразумном их движении». По словам этого святого отца, не может быть плохим само бытие, жизнь, дарованная Богом самому существу человека, тогда как нравственные способности человека, которым Бог сообщил свойства благости и премудрости, могут и не соответствовать своему высокому назначению, но из этого не следует, что само существо человеческое является самой материей зла. И чтобы совершенно приблизиться к людям, даже больше, чтобы их причастить своего божественного тела, Господь снова обратился к чистым плодам Матери-Земли. В ночь, которую Он был предан, а, скорее всего, Сам Себя предал за жизнь мира, как сказано по-славянски, «в ночь внюже предаяшися, паче же Сам Себе предаяши за мирский живот». Он взял от плодов золотой пшеницы и от искрящегося душистого лозного плода и пожелал в них, в эти плоды, переложить свое тело и кровь. Он возвел очи к небу, к Творцу и Богу, чтобы принести эту жертву от твари Творцу за тварный мир.

0: следующей передаче мы продолжим главу «Новая тварь радуется» и укажем, как православная церковь и в своем богослужении, и через свои обряды воспевает творение Божие.
1: Говорит «Голос православия». Пишите нам по адресу 199-034, Россия, Санкт-Петербург, набережная Лейтенанта Шмидта, дом 39, «Голос православия».

0: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер. Серия ЭЛ, номер ФС-77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».
2: Дорогие друзья, сегодня в программе «Душеполезные чтения» прозвучит передача, подготовленная по страницам книги «Апологеты. Защитники христианства». Основой этой книги послужили лекции, прочитанные на рубеже XIX-XX веков профессором Казанской духовной академии Иваном Петровичем Реверсовым.

Из церковной истории видно, что гонения на христиан в разных частях империи не прекращались до издания знаменитого указа Константина Великого. Но иногда на основании императорских эдиктов они принимали общегосударственный характер и потому наносили христианству особенно большой вред. Начало систематическим гонениям положил император Траян. По натуре своей он не был жестоким деспотом в духе Нерона или Домициана, но как император, поставивший своей задачей упрочить государственные и религиозные устои, он не мог благосклонно отнестись к христианству, выделявшемуся из общего течения римской жизни. Самое знакомство его с христианством и возникшее отсюда отношение к нему произошло совершенно случайно. В 99 году по Рождестве Христовом Траян издал эдикт против тайных обществ, имеющие отношение главным образом к области Вифинии, где замечалось много беспорядков. Правитель этой области, Плиний-младший, был удивлен, когда к нему представили массу людей, обвиняемых в нарушении вышеозначенного указа и называвшихся христианами. Самый добросовестный допрос, с применением даже пытки для некоторых из обвиняемых, не выяснил их участия в каком-нибудь запрещенном обществе, какой-либо их преступности. Выяснилось только, что они исповедуют особенную религию, не принадлежащую к числу дозволенных, которую они держатся с непоколебимым упорством и на основании ее предписаний отказываются воскурять фимиам и делать возлияния перед изображениями богов и императоров. Как ревностный чиновник, Плиний счел нужным наказать их за это, но ввиду, с одной стороны, новизны дела, а с другой — множества обвиняемых, он колебался, поступил ли он правильно. А потому, изложивший в письме к императору все обстоятельства дела, и спрашивал его руководство для дальнейшего отношения к христианству. Траян ответил ему в форме указа, что христиан не следует отыскивать наряду с другими преступниками, равным образом не следует принимать на них анонимных доносов, но если они будут представлены в суд и уличены,